0: Хоменко. Здравствуйте.
1: О политике.
0: Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии, прибывшим в российскую столицу с визитом. Об этом сообщает ТАСС. Ожидается, что стороны подтвердят позицию о недопустимости дальнейшей эскалации в зоне Персидского залива. Одной из тем переговоров станет восстановление режима свободного судоходства в Ормузском проливе на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Встреча пройдет накануне Генеральной Ассамблеи ООН.
1: О людях.
0: Участники ВЭФ подвергались давлению со стороны западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, попытки давления были, есть и будут. Однако участники ВЭФ уже перестали реагировать на них так, как раньше. Захарова связала такие действия с попытками повлиять на решение и ограничить конкуренцию. Она также заявила, что несмотря на давление, участники форума продолжают встречаться, заключать сделки и соглашения. ВЭФ прошел во Владивостоке с 1-4 сентября. Главной темой форума в этом году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.
1: О судебных делах.
0: Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку с 2017 года, заочно арестован в России и находится в международном розыске по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, следует из судебных документов, пишет РИА Новости. Ранее украинские СМИ сообщили, что Кравченко подал в отставку. Решение последовало после расследования НАБУ, в рамках которого прошли обыски в офисе генпрокурора и его первого заместителя.
1: О происшествии.
0: Спасатели приостановили поиск пропавших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии до рассвета. Из-за плохой погоды и повторного обвала снежного карниза специалисты не смогли перебросить на склон горы всю группировку. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Там уточнили, что разыскивают 6 человек. Лавина накрыла тургруппу. В ущелье в воскресенье погибли 11 человек, 6 пострадали.
1: Об образовании.
0: Правила безопасного поведения в интернете включили в российские учебные программы всех уровней. Специальные уроки цифровой грамотности появятся в детских садах, школах, колледжах и университетах. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на правительственную концепцию. Власти поручили экспертам обучать детей защите персональных данных, правилам общения в сети и распознаванию дипфейков. Доллар США стоит 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. ВСУ атаковали регионы России более чем в 1000 километрах от границы после визита американских переговорщиков. По последним данным, в небе над Пермским краем ночью было сбито 27 украинских беспилотников, об этом сообщил губернатор. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. Жертвой удара стал один человек, еще четверо получили различные травмы. Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. От полученных ранений девочка 11 года рождения скончалась в машине скорой помощи. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу. Над Чувашей уничтожено несколько дронов. Глава региона объявил, уничтожено минимум 2 беспилотника. Они попали в вышку сотовой связи, чего она, соответственно, поврежденная осталась. Между тем, Россия готова возобновить трехсторонний переговор с Украиной. Об этом сегодня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ну, попробуем сложить все это вместе. С нами на связи политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко, Александр Казаков. Александр Юрьевич, приветствую вас.
3: Здравствуйте, Марина. Не получится сложить.
2: Не получится. Я вот тоже хотела,
3: чтобы... Потому что в вашей формуле не хватает одного члена.
2: Так, даже боюсь спросить, какого?
3: Нашего.
2: На двоих. Подождите, Александр Юрьевич, давайте тогда по порядку. Смотрите. На фоне визита, можно сказать, когда они еще из Киева не уехали, и этот визит, он как бы мы складываем в один. Сначала Москва, потом Киев. Ну, это как бы связанная история, так или иначе. Это совпадение или это такая демонстрация «смотрите, как мы можем» и прочее, и прочее? Ну, это как бы так вот.
3: Смотрите, Мария, когда... То есть в наших лентах новость прошла с разницей в 1.5 минуты. Новость номер один. Кушнер и Витьков, значит, улетели из России. Ну, взлетели и полетели. Да. Через 1.5 минуты в сторону Украины тем же курсом летят 4 бандероли.
2: Так.
3: Ну, чуть-чуть ниже. курсом. То есть эти летят в сторону Риги, а эти по целям в Киеве. Значит, во время пребывания физического американских переговоров в Киеве, вот этого члена не хватает. То есть вы рассказали о том, сколько сбито. Хорошо, что вы не сказали, сколько запущено. У нас обычно на как новости дают: Украина запустила по России 500 беспилотников. Отлично, сколько долетело? Значит, вот это во время пребывания Кушнера и Витькова в Киеве мы в ноль разрушили один из ключевых металлургических комбинатов Днепропетровской области. Несколько баллистических ракет, разрушено две доменных печи из двух. Доменная печь, если останавливается, ее восстановить нельзя. Ну, это технология такая. Вот эти в Киеве разговаривают, мы по Днепропетровскому, в бывшем Днепродзержинске, разрушаем металлургический комбинат Ахметова. Вот если мы говорим, что вот долетели, попали в телефонную вышку беспилотники украинские, мы одновременно по Днепропетровскому разрушили, и только один удар параллельно, Одесса, Порт Южный, Измаил, несколько логистических центров, между прочим, Борисполь под Киевом, то же самое, то есть это можно было в Киеве слышать вообще. То есть мы ни на секунду не останавливали наши удары по Украине за исключением Киева, городской черты Киева, как и договаривались. Противник сделал то же самое.
2: Так что... Да нет, я как бы просто не стала время на это тратить, но вызывает...
3: Это важно. Это важно, баланс хорошо. Баланс надо всегда, всегда сохранять. Не... А то, подождите, Мария, смотрите, вот получилось так. В то время, как киевские беспилотники долетели и попали за тысячу километров, мы предлагаем переговоры. Получилось так.
2: Да, ну, в общем-то, так и получилось. Погодите. Вот понимаете, в чем дело? У нас не совсем бьется. Я очень хорошо понимаю, что такое государственное мышление, государственная машина. Я прекрасно это понимаю, и против этого вообще как бы ничего в моей голове не восстает. Но в любом случае, когда большая политика говорит, что время работает на нас, я понимаю, что в этот момент кто-то может погибнуть. Это абсолютно человеческое отношение, я его и стесняться не собираюсь. И вот на фоне всего этого, к чему я, собственно, ввела, возникают закономерные вопросы. Расстояние 1500 километров для беспилотника. Есть ли вообще какая-то эффективная система обмена информацией, по система мер по перехвату между губерниями, да, вот когда летит, ребят, мы или вы, да, ну, 1500 километров, собственно, какие-то отряды, без единого четкого руководства, пока оно не, ну, вот, не заработало в полной мере. Вот такие вопросы у меня чисто человеческие возникают.
3: Значит, ну, давайте мы потом вернемся к первому вопросу, к этой трехчленной формуле, а пока отвечу на этот. Значит, существует координация между регионами. Как бы первая линия ПВО – это, собственно, фронт и ближайший тыл. Там сбивается подавляющее большинство запущенных беспилотников с Украины дальнего действия. Большинство сбивается там. И там самая плотная система ПВО, которая у нас в стране есть. Потом, значит, передается дальше по эстафете, что, значит, по нашим данным, заметят не все беспилотники на то, они именно поэтому опасны. Это небольшая цель, которую видят локаторы. Вот, прорвались, скажем, условно говоря, там 15, 20, 30 в вашу сторону, принимают следующий регион, где тоже пытаются их сбивать. Если, скажем, они летят на Москву, то последние сбивают на самом деле за МКАДом. Вот, но если запускают 100 или 150, то до МКАДа долетают 5-6. В Московской области сбивают много. Это те, кто прорываются, потому что они ставят... Это война. Противник у нас опасный и пока еще живой. Они сидят и планируют. Значит, вот в прошлый раз, когда мы прорывались к Москве, значит, по таким-то коридорам мы шли, вот у нас новые разведданные от американцев, значит, эти коридоры они перекрыли, значит, вот есть новые коридоры, нам нужно перегрузить систему ПВО. Сколько для этого нужно? Это математика. 80 недостаточно, 120 достаточно. Сколько прорвется? Скорее всего, 10-12. Запускаем 150, чтобы прорвалось больше. Они каждый раз запускают, мы каждый раз сбиваем. Просто для примера. Вот сейчас вот этот недотыкомка киевский в переводе «мелкий бес», значит, заявил, что небо над Россией закрыто. Как-то он говорил, что у нас парад не пройдет 9-го. Ну, еще раз сказал, значит, и такие все, о, сейчас начнется. Что начнется-то? Что начнется-то?
2: Ну, это не мы, это турки почему? Сказали, о, сейчас начнется, и давай, а потом стали откатываться.
3: Сейчас начнется, они одному нашему американскому гостю сорвали поездку, значит, а в итоге через 15 минут все турецкие авиалинии, табло мне подписчики прислали, что вы говорите, что ему не дали, вон табло, все летят, кроме компании «Пегас». На 15 минут они изобразили, ой, а потом долетите куда хотите.
2: Ладно, вот, значит, хорошо.
3: По поводу того, что сейчас начнется. Что начнется? Больше года, вспомните, это было начало прошлого туристического сезона. Первые попытки атаковать наши аэропорты. Толпы в аэропортах, помните это бешенство? Никто не готов, да что такое происходит? У нас 500 человек во Внуково вылететь на пляж Южный не можем. Больше года назад. А теперь скажите мне, из вашей оперативной памяти, я, Мария, не помню, конечно, обращаюсь к нашим слушателям, из оперативной памяти достаньте хотя бы одну картинку в наших аэропортах горящего на земле самолета или горящего объекта инфраструктуры. Больше, чем за год. Вытащите хотя бы одну картинку. Ее нет ни одной. Знаете почему? А потому что ни разу не получилось.
2: Ну, потому что ее не
3: почти
2: было, да.
3: То есть 400 дней. Они под 400 дней эта атака продолжается. И теперь он такой выходит, о, небо закрыто. Так же, как он сказал, что они парад не проведут. Да чушь собачья. Очередная информационно-психологическая атака такая еще мелкая, да и дурацкая на самом деле. Вот. А теперь, возвращаясь к нашей трехчленной формуле, основному вопросу текущего дня – это вопрос о переговорах.
2: Да, давайте я подводку красивую сделаю, чтобы все было красиво.
3: Давайте.
2: Дмитрий Песков заявил, давайте, что Москва высоко ценит миротворческие усилия американцев, не исключает возврата к трехстороннему формату переговоров. Он при этом, правда, не раскрыл, чем новые предложения отличаются от формулы Анкориджа. Да? Ну вот, в общем-то, тебе ваш выход.
3: Мы про Анкоридж или про переговоры?
2: Да про переговоры. Новинка сезона, хорошо, меня интересует. Будет у нас новинка, значит, сезона?
3: Значит, ну, смотрите, значит, после того, как наши американские партнеры по переговорам, назовем их так, да, потому что это не дружественная нам страна, но партнеры по переговорам, круто облажались, на весь мир просто с грохотом облажались в связи с договоренностями на Аляске. Пообещали, не сделали ничего. Значит, а мы со своей стороны, проведя блестящую дипломатическую операцию, обманули их на Аляске, пользовались этим удовольствием почти 10 месяцев. 10 месяцев нас никто не доставал, не собирали клубы любителей мира, наши друзья нам не шептали, не толкали под руку, останавливаем, останавливаем. Я говорю сейчас не про Европу, я говорю про Китай, Индию, Казахстан, Бразилию, Мексику, клуб любителей мира, Южную Африку, и все такие каждый день зудят, останавливайте, останавливайте. Это наши друзья, подчеркиваю. Это не наши враги. Они замолкли, как мышки вообще, пока Рубио не сказал, все, облажались, не смогли. И тут же начались клубиться клубы любителей мира. Я сразу сказал, сейчас начнется беспрецедентное дипломатическое давление. Пожалуйста, вам показали его на саммите ШОС.
2: Александр Юрьевич, давайте мы сейчас интригу с вами подвесим, а то вдруг в новостях что-то новое появилось, пока мы разговариваем. Послушаем сейчас свежие новости, одну минутку, а затем вернемся к этому разговору прямо с этой же цифры. Александр Казаков, политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко с нами в эфире.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о выборах в России.
5: Когда я стала в 2016 году председателем, основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней, но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Для меня это стало вот таким принципом. Я хочу сказать, что в ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы, может быть, есть больше демократии, может быть, где-то, хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что еще стоит за свободой слова демократии на Западе, то, ну, диву даемся, и, конечно, все наши иллюзии уже разбились в пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается

0: детьми выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем беседовать. С нами на связи политолог Александр Казаков. Александр Юрьевич, итак, все замолчали, мы как-то обманули, вот с этого момента, да, остановились.
2: Ну, собственно, наш обман действовал примерно 10 месяцев. Потом мяч в это время был на стороне американцев. Потом, когда они сказали, что не шмогла, ну, собственно, история вернулась. Но параллельно с этим, вот здесь, смотрите, два ключевых момента, которые привели к прилету Кушнера и Виткова в Москву. Первый, значит, это слом глобального нарратива. Наши оппоненты живут не на земле. Они у нас, только они не небожители, они нарративожители, они живут в нарративах. И вот у них был глобальный нарратив «Перемога Украины». Украина достигла паритета. Еще немножко, и экономика России сломается. Они разгоняли несколько месяцев глобальный нарратив о победе Украины. И тут вдруг... Я правда, сказал это первее Владимиру Владимировичу насчет ящика Пандоры, только я добавил. Они открыли ящик Пандоры... А мы смотрим, о, какой ящик интересный. И бросили туда противотанковую мину. Соответственно, ни ящика, ни тех, кто его открыл. Мы ответили кратно сильнее. Закрыли морские ворота. Разнесли логистическую инфраструктуру. Закрыли практически тему с локомотивами. Разбили несколько сухопутных погранпереходов. Начали по-настоящему выносить металлургию. АЗС там уже за 300 на левобережной Украине. То есть мы ответили так, что они сказали: ой, а как, что тут у нас с перемогой? И буквально тумблер переключается, и все западные СМИ начинают орать.
1: Это Украина, да, не переживет. Это правда.
2: Что происходит? Срочно патриоты нужны им. Патриотов у них хватает. Вот, то есть произошел слом глобального нарратива. Мы его сломали на земле, как мы любим. Вы там разговариваете, а мы тут пока вам ту инфраструктуру подразрушим. Это пункт первый. И пункт второй. На осень этого года планируется несколько мероприятий, возможно, эпохального значения, именно эпохального, даже не глобального, которым надо почистить хвосты. Значит, и это второй пункт. Ну, я прежде всего имею в виду саммит АТЭС в Шэньчжэне, где очень вероятно может состояться тройная встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Если вот это все, вот этот хлам на Украине будет оставаться, это, мягко говоря, может встречу сорвать. Никто в этом не заинтересован. То есть заинтересованы в том, чтобы она произошла. Это главный козырь против возможной мировой войны. То есть даже если они просто начнут втроем разговаривать. Значит, и вот эти два на земле и в информационной повестке привели к тому, что товарищи ломанулись. Что они получили в ответ? Собственно, то, что им было обещано. Лавров, ноябрь 2025 года. Первая раздраженная нота в отношении Анкориджа со стороны Лаврова. Он сказал: ребят, если у вас ничего не получится, следующее предложение будет хуже. Вот, пожалуйста, если вы доверяем, можно отчасти доверять сливу со стороны страна UA, это же соросятника, средства массовой информации. Раньше они сливали близко. Вот Axios и страна UA сливают близко к вероятным. Это можно предположить. Я когда читаю список пунктов, о чем договаривались, у меня дежавю, и здесь не ночевал Анкоридж. Это Стамбул-1. Вот если мы возьмем документы, которые парафированы были в Стамбуле весной 22 года, включая приложения, которые касались демилитаризации, и тут опять сокращение, заметьте, после Анкориджа разгонялось, что будет 800-тысячная армия. Она будет увеличена. А здесь у нас, хоп, сокращение армии. Тогда было, помнится, 80 тысяч человек.

0: Здесь появляется и русский язык, то есть элементы денацификации, как и там было.
1: То есть выполняется обещание Лаврова?
0: Это предложение хуже. Даже территориальный вопрос написано «Донбасс и Запорожье». Если будет, не получится, будет третий подход к снаряду, будет Херсон, потом будет Одесса. И такая
1: же динамика. При этом Зеленский собирается зимовать. Зеленский заявляет, что вопрос территориально не решен. Что они с ним будут делать? Я уж про собственный интерес штатов вы сказали, не буду спрашивать. А вот все-таки, что будут с ними делать? Они будут подключать европейских союзников, но их союзниками сложно назвать.
0: Но сначала смотрите, вот это важно понимать. Предложение об этих переговорах – это предложение Путина. Американцы здесь ни при чем. Я подозреваю, что Путин их вызвал.
1: Кстати. Ну, допустим, и.
0: А не они. Так. Значит, потому что, смотрите, динамика приезда Рэдклиффа, потом высказывание помощника Путина Антона Кобякова «Слушайте внимательно Путина во Владивостоке». И все слушали, и никто не понял, а что же он такого сказал.
1: Ну, кроме вас, Александр Юрьевич, давайте.
0: Нет, я не один. Есть минимум два человека. Еще один профессор Чикагского университета сказал то же самое. И один интересный норвежский исследователь. Из того, что я слышал. Нет, ну, кто-то услышал. Потому что... Прослушав и перечитав все, была одна фраза всего лишь, которая обладала статусом новизны. Он сказал, Путин сказал, что посредники, спасибо вам большое, но вы не поможете. Только прямые
1: разговоры с представителями
0: России и Украины.
1: Да,
0: помню. То есть вот это и есть новизна. Путин отмотал плетку на пленку назад. Мы вернулись с точки зрения дипломатии, в весну 22-го года.
1: А как вы сейчас оговорились-то, Александр Юрьевич, извините, перебиваю. Путин отмотал плетку назад, вы отговорились. Мне кажется, это прям выстрелил в воздух где-нибудь в район.
0: Плетку он взял наперевес, а пленку отмотал. Значит, буквально одна фраза, значит, это модельная ситуация. Чем отличалась... Через переговоры весной 22 года, мы в эти переговоры входили с позицией абсолютной силы и преимущества. Пока мы не отвели войска, то есть мы были в подавляющей позиции. Это означает, что сейчас мы находимся в такой же позиции. Украина не переживет зиму. Это 100%.
1: И все равно мой вопрос остается без ответа. Что с ним делать? Ну, кроме как заменить его на Федоровых, Шмёдоровых и прочих.
0: Ну, на кого не знаю, но, значит, смотрите, есть ли правда, и Путин вызвал Витькова и Кушнера, то я подозреваю, что они вызвали европейцев. Они позвали их в Киев, чтобы они потом толпой не повалили Вашингтона, обвешивать как новогоднюю елку Трампа и... ломать ему праздник. Не зря европейцы оказались на одной из сессий переговоров в Киеве.
1: Так.
0: Я думаю, им там все объяснили, а потом встреча с одним, один на один, с Зеленским, тоже была не зря. Это, вот тут я не пойму, кто больше этого хотел. Зеленский, потому что ему нужны личные гарантии безопасности.
1: А он их у кого сейчас больше у него вариантов выпросить? У нас или у Трампа? А может, там
0: МИ-6? У нас он может получить только скамью подсудимых и гарантию жизни, то есть до конца жизни в клетке, но жизни. Вот, ну, на пожизненное. Вот, это первое. Но я думаю, до него дошло, что в нынешней ситуации британцы его удавят, как таракана в углу, как они обычно делают. И поэтому это правильный ход с его стороны. Он просит личных гарантий в Штатах. Больше никто. Мы-то понятно. Вот, но кроме американцев никто не сможет предоставить ему хотя бы какие-то гарантии, что вот ладно, вот селись вот в этой деревушке, вот где-нибудь в Айове, и мы тут тебя прикроем по программе защиты свидетелей. Речь идет о его жизни, не о деньгах.
1: Это понятно, это понятно.
0: Вот, и его, конечно, будут менять. Значит, выборы вряд ли, поэтому я и говорю, что гарантии безопасности. Для него шанс объявить, что он, я устал, я ухожу, я заболел, у меня...
1: Ну нет, меня... нет, я просто даже на это время не хочу тратить, понимаете, я просто хочу сюда еще присовокупить. А сначала он говорит зимовать, значит, территория – это нерешенный вопрос, потом, значит, экс-министр обороны Резников снова поднимает вопрос о мобилизации женщин на Украине, ну прям по всем признакам делают как минимум такой бравурный вид, собираем воевать. Другой вопрос, как женщины Украины к этому отнесутся, да? А зачем вот это вот все, когда уже и Европа приехала туда, и Штаты приехали, все прекрасно видят и знают, кому они сейчас пытаются что-то доказать вот этими вот вбросами?
0: Тем, кого Зеленский боится примерно так же, как и МИ-6. Это украинские нацики, которые убьют его, если он хотя бы вид подаст, что он согласен на условия Москвы. И поэтому все эти высказывания, это публично отвергает предложения, с которыми прилетели к нему Кушнер и Витьков. Он от них отказывается. Я даже Донбасс по Донбассу приказа не отдам. Он боится нациков, они ближе. Там на перегонки. Либо его конвой, простите, охрана британская, либо нацики. Их он боится больше. Вот. И это отыгрыш перед ними. И в это время под шумок куда-нибудь свинтить. Я думаю, это история этой осени.
1: Ну, в общем, дипломатия все-таки может опередить события на поле боя.
0: Да, может. Сейчас вижу, реально может. Кстати, я с самого начала говорил, что эта война может закончиться не на полях сражений. Сейчас может, но на полях сражений мы создали такое давление сумасшедшее, что просто этого не выдерживают уже даже европейцы.
1: Александр Юрьевич, большое вам спасибо. Друзья мои, с нами на связи был политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков. Спасибо.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр просвещения Сергей Кравцов о предстоящих нововведениях в детских садах.
4: Мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками, потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Ямпольская этой работой занимается, и мы отбираем игрушки наши, отечественные. В ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Зарубежные партнеры проявили высокий интерес к наблюдению за выборами в Госдуму. Дипломаты из разных стран захотели лично оценить ход голосования в России. Об этом сообщили в МИДе по итогам встречи председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой с главами аккредитованных в Москве посольств. Как отмечается, глава комиссии подробно разъяснила зарубежным представителям все правила и порядок работы международных миссий. Сами выборы депутатов Нижней палаты парламента пройдут с 18 по 20 сентября.
2: О безопасности.
5: Запорожская атомная электростанция вернулась к штатной схеме энергоснабжения после подключения к внешней линии передачи. Все защитные комплексы отработали надежно и без сбоев, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, энергетики полностью восстановили работу высоковольтной ветки «Ферросплавная-1». Подача внешнего тока на станцию прервалась в конце августа из-за повреждения электросетей на подконтрольной Киеву территории. Организовать режим тишины для безопасного ремонта удалось благодаря российским ведомствам и экспертам МАГАТЭ.
2: Об Украине.
5: Украинские СМИ сообщили об отставке генпрокурора Украины Руслана Кравченка. Он объяснил свое решение нежеланием превращать должность в инструмент политической борьбы. Ранее сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в кабинетах ведомств и арестовали подчиненного генпрокурора по делу о прикрытии сети мошеннических колл-центров.
2: О судебных делах.
5: Суд отправил в СИЗО всех фигурантов дела о краже моторного топлива для подмосковного главка МВД. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина проведут под стражей 2 месяца, заявили в правоохранительных органах. Как отмечается, свою вину уволенные из органов офицеры не признают.
2: О памяти.
5: Жители Ярославской области почтили память хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе. Сотни болельщиков, родственники спортсменов возложили цветы к мемориалу на месте трагедии. Старший инспектор регионального главка МЧС Владимир Филимонов отметил, что крушение команды стало общим горем для всей страны. Самолет Як-42 разбился ровно 15 лет назад при вылете на матч в Минск. Тогда из 45 человек выжил только инженер Александр Сизов.
2: О спасении.
5: Британская парашютистка чудом выжила после падения с 3-километровой высоты с нераскрывшимся куполом. Основной удар о землю смягчил хвойное дерево, сообщает газета «Сан». Как отмечается, женщина отделалась переломом ноги и травмой позвоночника. ЧП произошло после того, как во время группового прыжка в спортсменку врезался напарник, и она потеряла сознание. Сама пострадавшая уже заявила, что после восстановления намерена вернуться к экстремальному увлечению. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вопрос дня.
1: Итак, друзья, Дональд Трамп нам задает вопрос дня, сказав, что Луна очень хочется здесь, знаете, подыграть вот этому маразму. Ну, как можно сказать, там, Марс мой, да? Нет, Венера наша. Луна американская, сказал Трамп. Ну, я даже не понимаю, вброс это, шутка или на полном серьезе. В общем, сказав, что Луна ихняя, вот так хочется выразиться, созвучно Дональду Фредовичу. Но не я одна, ответили Трампу. Вот депутат Журова возразил Трампу, который сказал, что Луна принадлежит США. Видимо, американский президент решил повеселить народ заявлением о принадлежности Луны штатам, и все отнесутся к этому с улыбкой. Так написала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с журналистами. Но даже не конкретно о Трампе, это я так оттолкнулась, как говорится. Стоит ли России активнее участвовать в освоении Луны, чтобы не остаться в стороне и от будущего нашего спутника, и от вообще, в принципе, космоса. Ну, как-то, знаете, нагонять. Вот Натан Андреевич Эйсмант, большой ученый, говорит о том, что в технологичном плане, мы по освоению Луны совсем не аутсайдеры. И не где-то там сидим и ждем своей очереди. Но я очень часто слышала... Вы пока звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Я очень часто слышала фразу: давайте разберемся с делами на Земле, с проблемами на Земле, а затем будем там космос осваивать. Конечно, я в корне никогда не была согласна с вот такой формулировкой, но такие мнения тоже присутствуют. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли России активнее участвовать в освоении Луны, чтобы не остаться в стороне от будущего космоса? Жду вашей точки зрения, ну и, конечно, желательно с аргументами. И сразу анонсирую, что в конце этого часа у нас будет для вас сюрприз, так что дождитесь финала. Если будет звонок, сразу мне скажите об... А, уже есть, да? Я то и хотела... В письменном виде тоже отвечайте. Владимир на связи. Сергей, здравствуйте.
6: Мария, очень рад вас слышать. Слушал вас сейчас с фильмом, когда вы с Радском вещали.
1: Спасибо большое, Кирилл Александрович, если слышно нас сейчас, привет ему. Ну так все-таки, стоит ли активнее участвовать в освоении Луны России, чтобы не остаться в стороне? Или надо приоритеты расставлять? Может быть, такая точка зрения?
6: Маша, а вот чтобы ответить на этот вопрос, можно я анекдот времен Брежнева расскажу?
1: Ну, если без матюков, то можно.
6: Не-не-не, все хорошо.
1: Давайте.
6: Я вас не буду подставлять, как один раз тогда чуть не подставил.
1: Так, давайте.
6: Выходит Никсон, смотрит на Луну, а она в красный цвет покрашена. Вызывает своих представителей. Говорит, так, ребят, это что такое? Они говорят, так Советский Союз покрасил. Ну, говорит, быстро исправить. На следующий день выходит Брежнев, смотрит на Луну, она красного цвета, не написано, Мальборо.
1: Так.
6: Он говорит, так, говорит, это что, говорит, такое? Они говорят, так вот, говорит, американцы, говорит, на Красной Луне рекламу. Он говорит, быстро исправить дело. На следующий день выходит Никсон, на Луне написано, Мальборо сделано в России, в Советском Союзе. Они говорят, исправить быстро. Значит, опять его смотрит Брежнев, написано на Луне, на Красной Луне Мальборо, сделано в Советском Союзе. И дальше по лицензии компании Филипп Моррис. Он говорит, опять исправить.
1: Так, а конец этого, значит, анекдота будет когда-нибудь?
6: Да, следующая фраза, конец. Никсон читает, значит, Мальборо сделано в Советском Союзе по лицензии Филипп Моррис. И дальше. Министерство обороны СССР предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья.
1: Ну, понятно. Все, последнее слово за нами. А, я, в общем-то, ответ поняла. Я ваш ответ поняла, какой он посредством этого анекдота прозвучал. Друзья, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, свои письменные версии ответа на этот вопрос, а какой, стоит ли Россия активнее участвовать в освоении Луны, чтобы не остаться в стороне от будущего космоса. Так вот, тоже можно писать под видеотрансляцией на нашей страничке, на официальном аккаунте радиостанции «Комсомольская правда» в Рутубе, на Рутубе и во ВКонтакте, и вот Олег из Москвы к нам звонит. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Обычно я саркастически отвечаю на ваши вопросы про футбол, помните, там всякие вот эти про фильмы. Вот. У меня, значит, по этому поводу абсолютная боль. Я фанат с детства, фанат космоса.
1: Угу.
7: Вот. Но что я вам хочу сказать? Вот пожив немножко, могу сейчас констатировать себе лично и вам, что большой космос в том формате, который сейчас в мире существует, невозможен. Им заниматься можно для того, чтобы развивать технологии, все остальное. Но эти полеты куда-то, все остальное, это для простачков. Никуда человек никуда не полетит, потому что это слишком жадное животное. Точка.
1: Точка, так. А чем же дело? Чем же сердце успокоится-то? Что мы сделаем?
7: Ну, ничего, делать видишь, кто-то куда-то летит. Маск перенесет их 500 раз. Делает какой-то кибертрак, который не поймешь, чьи машины, чьи еще что. Вот. И все будут делать вид, что куда-то летят. Никуда человек не полетит. Точка.
1: Ой, грустно как-то все. Понятно.
7: Это, к сожалению, что делать человеку в космосе? Скажите, что делать человеку в космосе?
1: Ну, как
7: он
1: сказать?
7: Он должен окупаться. Чего там может окупиться?
1: Я вам могу ответить на этот вопрос.
7: По-другому решить. Ну-ка. Внесете мне в жизнь цветовое, так сказать, пятно.
1: Ну, во-первых,
7: это... Или темное.
1: Да, а вы дадите сказать? Не, давайте, кто-то
7: молчу.
1: Один.
7: Молчу.
1: Да, ну, во-первых, добыча полезных ископаемых, во-вторых, экспансия, потому что Земля когда-нибудь перестанет существовать. Вот, наверное, две основные такие ветки развития того, что человек должен полететь, как минимум, после роботов. А так... Про жадность я не очень поняла, если честно. Ну да ладно. Каждое мнение имеет право на существование. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Сергей, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения.
8: Ну, у меня такие аргументы. Во-первых, предыдущий товарищ не прав. Он рискует противоречить Циолковскому, который говорил о том, что Земля – колыбель человечества. Ну, я немножко видоизменил может быть, это не так красиво звучит. Земля – это яблоко человечества, на котором проживает гусеница, она его ест. Если гусеница не превратится в бабочку и не перелетит на другое яблоко, то, извиняюсь, ее просто не будет на этом свете. Это раз. Во-вторых, Илон Маск и вообще на настоящий момент любой вложенный рубль в космос возвращается 10 рублями. Поэтому здесь это практика.
1: Так вот, если предыдущий будет... оратор и сказал, что он будет только обещать и деньги получать, а полететь-то мы не полетим. Ну, мы, человечество. Нет,
8: я вообще не понимаю. Но сейчас на каждый вложенный рубль в космос получается прибыли 10 рублей.
1: Я вам только что сказала, говорю, обещания тоже окупаются. Значит так, полетим или не полетим? У нас к этому все сводится. 8-800-200-9702. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Как быстро кончился звонок. Лев Николаевич, здравствуйте. Сейчас мне нужно привстать. Вот-вот, я же говорю, начнется. Здравствуйте.
10: Я считаю, что мы космос надо развивать, и мы довольно-таки отстали от всех. Мы же были первые.
1: Прямо от всех, да? Вот Буркина-Фасо как-то позади.
10: А сколько коррупции? Вот с коррупцией надо бороться. Сколько космодром восточный строили? И до сих пор не разгребут. Сколько там украдено? И сколько ракет упало?
1: Лев Николаевич, знаете, вы всегда... Так, тихо, Катя, убирай. Я хочу с вами договориться, дорогие мои слушатели. При всем уважении. Давайте не перекрикивать, потому что кнопка-то все равно у меня. Но это же не культурно. Давайте вести себя культурно. И если мы говорим на одну тему, не будем пытаться использовать прямой эфир федерального значения радиостанции «Комсомольская правда» в личных целях. Мне это не нравится. Спасибо за понимание. 8-800-200-9702. Владимир на связи. Сергей, здравствуйте.
11: Очень интересный вопрос. Я считаю, что экспансия космоса неизбежна. Вот. Только под каким флагом это будет делаться, не очень ясно. И, наверное, здесь неуместен этот вопрос, ну, на будущее. Ну, представляете, вот прилетели мы, это, допустим, русские, на Луну, да? Угу. А нас встретил какой-нибудь инопланетный разум. Он говорит, а вы земляне? Мы говорим, ну да, мы земляне, но вот мы русские. А что значит русские, да?
1: Мы русские земляне.
11: А еще есть американцы, грузины. А это кто такие? Тоже земляне?
1: Вы понимаете, ну, да. Сергей, в чем дело? Вот если вы не слышали моего разговора с ученым по поводу Луны, да? Вот
11: не слышал, я сейчас
1: скажу, что космос – это, можно сказать, такой международного уровня пример, где люди не ссорятся, где они работают бок о бок. Да, существует гонка политически обусловленная, но если говорить именно об ученом мире, то там, ну, консолидирование идет. Это пример всему остальному.
11: Безусловно. Я, наверное, то же самое хотел сказать.
1: И более того, что, извините, пожалуйста, еще забыла добавить сюда. Это стоит таких денег, что одна страна не способна потянуть. Да, это нужно всем объединяться. Вот эти два аргумента, они, конечно же, говорят в пользу того. Главное, вот вы верите, да, что полетим. Это неизбежно.
11: А это неизбежно, да. И фантасты это предрекают, а фантасты... Ну,
1: редко ошибаются.
11: Редко ошибаются, да, но прогноз делают верные. Спасибо вам, до свидания.
1: Спасибо большое. Так, друзья мои, мы сейчас послушаем короткий выпуск новостей, затем вернемся, примем несколько звонков и дождитесь, пожалуйста, сюрприза.
2: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Популяризатор науки Михаил Каптюк о недооцененности Шнобелевской премии.
9: ее многие неправильно воспринимают как некую, знаете, золотую малину, то есть как некое порицание, то есть как некую антипремию, а она таковой не является практически никогда. То есть обычно Шнобелевская премия – это просто веселая премия, и часто есть несколько случаев, когда один и тот же человек получал и Шнобелевскую премию, и Нобелевскую премию. А еще, кстати, важно, что Шнобелевская премия позволяет привлечь внимание к объективным проблемам общества. Вот мне нравится одна из Шнобелевских премий. Коллектив один исследовал, что будет, если в компании повышать людей не за какие-то заслуги, а повышать вот просто по жребию. Вот просто вот ты сейчас станешь начальником. И вот выяснилось, что компания, где повышали людей случайным образом, в них результаты экономические были выше. А это уже повод задуматься вообще о том, как у нас строится управление корпорациями, если случайное повышение приводит к увеличению их эффективности. Иногда Шнобелевская премия, она действительно подсвечивает те проблемы, которые у нас есть в обществе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
2: Вопрос дня.
1: Вопрос простой. Стоит ли России активнее участвовать в освоении Луны, чтобы не остаться в стороне от будущего космоса? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Челябинск на связи. Андрей, здравствуйте.
13: Я рад вам, что дозвонился. Я слушаю местное ваше радио «Комсомольское», наше челябинское.
1: Спасибо.
13: И вас слушаю. Вот. А по этому поводу стоит, конечно, добиваться. Конечно, все хорошо. Но одно плохо, что люди забывают, что в этом мире мы гости, а ведут себя как свиньи. Вот это вот обидно. И
1: какое это имеет отношение к освоению космоса?
13: И хочется, чтобы там на Луну, когда попадут, чтобы не вели себя так. Может, там добрее будут вести, лучше.
1: Ну, я поняла. Философию ударились. Хорошо, спасибо большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Сергей, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения.
8: Ну, конечно, на Луну необходимо. Если еще учесть, что вот те средства, которые тратятся на войну, имеется в виду, одни против других, забирают одни у других чего-то и так далее, вот эти бы деньги потратить на космос и на здоровье трудящихся и вообще людей.
1: Так, стоп.
8: На культуру и
1: стоп,
8: так далее.
1: Стоп, стоп, стоп.
8: Да-да.
1: Да.
8: Нет, это я к тому, что вы говорите, что большие деньги там нужны.
1: Да, большие я это говорю. Нужны. А вы говорите о том, чтобы мы, соответственно, сложили лапки и перестали бить своего врага.
8: Да я не о нас говорю, не я о нас? В принципе говорю.
1: Хорошо, нет. Я прояснила, то мне этого достаточно.
8: Мы же живем в существующем мире и отставим свою независимость, свои интересы. Да. Это понятно.
1: Все, но так же понятно. Спокойно. Да, понятно. Мне теперь понятно. Я поэтому это и уточнила. Прозвучало это не, ну, совершенно мне как бы резануло ухо.
8: Ну, может быть, вы думали в одном направлении,
1: да,
8: а
1: да,
8: я
1: да, да,
8: поясню
1: да.
8: вам.
1: А вы мне все пояснили. Все, все абсолютно правильно. Согласна с вами. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Кемерово на связи. Максим, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Я же правильно понял, что Трамп сделал заявление после визита Уиткофа, да, в Москву?
1: Я бы сказала, учитывая разницу во времени, что это одновременно, да.
14: Одновременно.
1: Только нет, только с Киевом, он в Киеве, Уитков был в этот момент.
14: Уже?
1: Ну, слушайте, вот точнее не скажу.
14: Версия такая, версия такая. Ну. Трампу Луну подарил Путин. Вот.
1: Красиво жить не запретишь. Прям как попугай Кеша у нас получается, Трамп. Ладно, хорошо. Шутка. Да, спасибо большое за мнение. 8-800-200-9702. Ярославль на связи. Андрей, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Слушаю вашу точку зрения.
15: Ну, вы знаете, может быть, она будет никому не понравиться. На Луну люди вообще-то не летали и летать не будут лет 100 еще. По одной простой причине. Электромагнитное поле вокруг Земли убивает все живое. Специалисты это знают.
1: Какие специалисты об этом знают?
15: Тем, кому надо знать.
1: Но это не ответ. Вы же со мной конструктивный разговор ведете.
15: Простите, я ж не могу разговаривать.
1: Ну, тогда вы не можете заявлять, что никто не был... Что значит, вы не можете мне дать? Вы сказали «а», значит, у вас должны быть аргументы в доказательстве того, что не ступала нога человека на Луну.
15: Ну, пожалуйста, вы сами поищите, пожалуйста,
1: да нет, зачем мне искать? Я придерживаюсь совершенно противоположной научно обоснованной точки зрения.
15: Ваше право.
1: Это не мое право, это право вообще-то большинства ученых. Вы знаете, я даже сделала программу, были ли американцы на Луне, чтобы действительно вот в пользу людей, которые заявляют, что нет, для них рассказать, почему оно на самом деле не так, что они там были. Это раз. Ну и как бы привет плоскоземельщикам еще, да? Угу. Это для этого не обязательно в космос летать. Понимаете ли, у нас получается такая история, что вот быстрее-быстрее сказать, а потом, ну нет, вы сами поищите. Так, ребята, вы же, может, сами что-то не нашли? Ну, несерьезно. 8-800-200-9702. Волгоград на связи. Ильнур, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
16: Да я думаю, мы Луну возьмем.
1: Мы русские или мы люди, человечество? Уточните, Ильнур.
16: Нет, мы, скорее всего, как бы русские, ну, Россия. Мы ее возьмем, потому что я служил на Байконуре. Так. У нас все было очень прекрасно там. Просто почему-то так все быстро развалили, я не знаю.
1: Что на Байконуре было прекрасного? Поделитесь, просто это редкость, когда человек, который работал на Байконуре, ну, служил...
16: Я не работал, я служил, там.
1: Вы военный?
16: Да, я военный, да.
1: А что было прекрасного? Ну, вот ответьте на этот вопрос.
16: Ну, как бы там вот все было... ну, как вам объяснить, ну... Все было хорошо, но потому что почему-то, когда вот этот развал произошел, все так быстро развалили. Я служил даже при том, когда вот этот Буран в космос летал.
1: Повезло вам. Спасибо вам большое, Эльнор. Спасибо огромное за мнение. Ну, мне кажется, у нас тут 50 на 50. Полетим, не полетим, стоит ли осваивать Луну, уходим вообще в какие-то дебри. А сейчас обещанный сюрприз. Смотрите, известный продюсер Максим Фадеев и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выпустили новую песню. Композиция Фадеева на стихи Марии Захаровой вышла 4 сентября. И, как Мария Владимировна рассказала в интервью «Комсомольской правде», это трек о силе духа и движении к мечте. Прозвучав в эфире всего лишь раз, композиция пошла в народ.
17: Каждое из этих слов, оно, ну, буквально подслушано у миллионов наших людей. Оно прочитано в книгах, оно, кстати говоря, каждое слово прочитано в соцсетях. Оно выстрадано, в том числе, нашими людьми. В общем, здесь моя роль была просто собрать эти слова и придать им оформленность в виде рифмы. А по сути, это то, что говорят, думают и чувствуют наши люди все эти годы вот такого действительно общенародного вызова. Песня эта про то, что перед каждым из нас на определенном этапе жизни ставят определенный вызов. Человек должен сделать выбор, остаться в зоне комфорта или, преодолев себя, выйти на новый уровень. Взлететь, даже несмотря на то, что приходится взлетать порой на грозу. Преодолеть свои страхи, сомнения, перейти в новое качество. И самое главное, вы знаете, я сама бы не поверила, но это действительно так. Вот того одного раза песни хватило для того, чтобы она просто ушла в народ. И уже из разных уголков страны мне начали писать и отзывы, и просьбы дать разрешение исполнять ее на фестивалях, в рамках каких-то проектов. И еще и подгоняли, давайте, выкладывайте скорее в сеть. Все, песня в сети, на всех платформах ее можно петь, никаких ограничений нет. Будем счастливы, если она кому-то в сердце отзовется. А судя по всему, она уже отозвалась.
1: Стоит отметить, что вокальные партии доверили 24-летнему Роману Мехраби из Иркутска. Артист с детства живет с ДЦП, но это не помешало ему окончить школу с золотой медалью, стать профессиональным теннисистом на колясках, лауреатом многих вокальных конкурсов. И тут бесспорно его личный пример – это лучшее воплощение заложенных в этом треке смысла. Давайте слушать «Взлетаем на грозу».

0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: Реклама. Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
12: О политике.
11: Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии, прибывшим в российскую столицу с визитом. Об этом сообщает ТАСС. Ожидается, что стороны подтвердят позицию о недопустимости дальнейшей эскалации в зоне Персидского залива. Одной из тем переговоров станет восстановление режима свободного судоходства в Ормузском проливе на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Встреча пройдет накануне Генеральной Ассамблеи ООН.
12: О людях.
11: Участники ВЭФ подвергались давлению со стороны западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, попытки давления были, есть и будут. Однако участники ВЭФ уже перестали реагировать на них так, как раньше. Захарова связала такие действия с попытками повлиять на решение и ограничить конкуренцию. Она также заявила, что, несмотря на давление, участники форума продолжают встречаться, заключать сделки и соглашения. ВЭФ прошел во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой форума в этом году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.
12: О судебных делах.
11: Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку с 2017 года, заочно арестован в России и находится в международном розыске по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, следует из судебных документов, пишет РИА Новости. Ранее украинские СМИ сообщили, что Кравченко подал в отставку. Решение последовало после расследования НАБУ, в рамках которого прошли обыски в офисе генпрокурора и его первого заместителя.
12: О происшествии.
11: Спасатели приостановили поиск пропавших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии до рассвета. Из-за плохой погоды и повторного обвала снежного карниза специалисты не смогли перебросить на склон горы всю группировку. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Там уточнили, что разыскивают 6 человек. Лавина накрыла тургруппу. В ущелье Воскресенье погибли 11 человек, 6 пострадали.
13: об образовании.
11: Правила безопасного поведения в интернете включили в российские учебные программы всех уровней. Специальные уроки цифровой грамотности появятся в детских садах, школах, колледжах и университетах. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на правительственную концепцию. Власти поручили экспертам обучать детей защите персональных данных, правилам общения в сети и распознаванию дипфейков. Доллар США стоит 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
14: Дроны против жилых домов и церквей. Массированная атака киевских беспилотников на российские регионы. Миллиардный распил на крови. Гигантское воровство вскрыто на поставках оружия Киеву. И щелчок по носу для Кая Каллас. Германия и Италия с треском провалили главную военную инициативу новой главы евродипломатии. Мы бы с вами Каю Каллас тоже куда-нибудь провалили бы с радостью. Пришел Измайлов. Давайте вникать вместе. Ночью и утро выдались тревожными. Наш ПВО уничтожило более 300 киевских дронов. Украинский режим снова целился по гражданским. В Севастополе погиб ребенок и мужчина. В Тамбовской области загорелся купол храма. У чертей ничего святого нет, отметил губернатор. Есть, к сожалению, погибший в Белгородской области. В Перми дрон влетел прямо в жилой многоквартирный дом. Один человек погиб, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», но это традиционная работа следователей, Следственного комитета на месте. Там же вместе с ними обломки дронов собирает редактор радио «Комсомольская правда» в Перми Дмитрий Гаврилов. Дмитрий, здравствуйте. Какая картина видится вашими глазами?
15: Да, Игорь, приветствую коллеги, все слушатели радио «Комсомольская правда». Да, действительно, утро в Пермском крае у нас началось с режима беспилотной опасности, громко завыли сирены, напугали всех жителей региона, потому что повсеместно завыли, конечно, сирены на территории всего нашего большого необъятного региона, ну и в небо взмыли, конечно, истребители вскоре в радиусе 150 километров от Перми и Соликамска. Ввели режим ковер. Да, как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин, всего в небе над нашим регионом, Пермским краем, было сбито 27 беспилотных летательных аппаратов. Все началось в 6 часов 8 минут по местному времени. Ну и вот один многоквартирный дом, как вы уже ранее и сказали, получил повреждения, погиб один человек, еще четверо пострадали. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Ну и трое пациентов в удовлетворительном состоянии. Они сейчас осматриваются врачами. Ну и в скором времени будут отправлены на амбулаторное лечение. Да, сейчас работают экстренные службы на месте. Смотрят, изучают обломки беспилотных летательных аппаратов. Ну, на самом деле, страшная картина у нас происходит в регионе.
14: Вы отметили, что работала сирена, система оповещения. Насколько это частая история для Перми? Все-таки регион не приграничный, в отличие вот от, к сожалению, Белгородской области. И да, вот по Севастополю традиционно бьют. А у вас насколько все это часто?
15: В последнее время, да, такие случаи участились. И действительно, раз в две недели примерно мы просыпаемся от воя сирен. Такое у нас уже не в новинку для нас. Мы уже и подготовлены, и готовы к любой чрезвычайной ситуации.
14: А так вот по опыту просто, как вы это видите, сирена включается заранее или уже, то есть вот успеваете спуститься, или когда идет налет, и уже, в общем, ничего и не сделаешь?
15: Да, по ощущениям, что сирены действительно подключают, оповещают очень вовремя, очень оперативно включают, и ну, мы успеваем среагировать, либо укрыться и подальше от окон, если мы находимся в каком-то жилом доме, подальше от окон прячемся, да, скажем так.
14: Ну, то есть, да, для вас уже, можно сказать, история, к сожалению, привычная, не частая, да, но вот систематическая, постоянная.
15: Да, получается, да, мы уже такие привыкшие, закаленные, скажем так, пермяки. Ну, вот помогаем, чем можем, консультируем, в частности, наших слушателей, нашу аудиторию на радио «Комсомольская правда», всегда предупреждаем и даем оперативную информацию.
14: Да, Дмитрий, есть. Дмитрий Гаврилов, редактор радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну вот некоторые подробности. Мы упомянули церковь. Купол церкви Николая Чудотворца загорелся в Тамбовской области из-за атаки украинского дрона, сообщил губернатор Первышов. Пожар оперативно потушили. Два мирных жителя погибли и двое ранены после ударов украинских дронов в Белгородской области. Чувашия. Про Чувашию не сказали. Вышка сотовой связи повреждена при атаке украинских дронов. Чувашия, в общем, удмуртская. Не сказать, что тоже мягко, да, приграничный регион, но Украине не мешает. Вопрос, куда целились. Украинские боевики пытались, террористы, нацисты пытались атаковать Удмуртию с применением беспилотников. На территории региона успели ликвидировать несколько дронов, сообщила временно исполняющая обязанности губернатора Абрамова. Атака была утром 7 ноября. Ну, черти... Самое настоящее... Сентября, я что сказал, да. А, черти, самое настоящее, ничего святого нет. Вот здесь, в общем, не добавить, не убавить на реакцию губернатора в связи с храмом, который построен более 100 лет назад на деньги прихожан. Уже все рассказали, выяснили. В 2011-2012 там провели реставрацию. Ну и это вот все подробности по Тамбовской области. Ну и, в общем... По церквям и храмам противник не забывает бить. Мы помним и Курскую область, и совершенно любой регион, где могут, там с радостью, конечно, и вдарят. Американское издание «Нью-Йорк Таймс» выкатило разгромный аудит. Из 3 с лишним миллиардов долларов, выделенных на закупку оружия для Украины, более миллиарда долларов просто растворились в воздухе. Так бывает, когда речь идет об Украине. Военные подрядчики по всему миру, включая американские и украинские фирмы, наживаются на накрутке цены подставных контрактов. 18 компаний получили новые гранты, вообще не выполнив предыдущие обязательства. Интересно, что ведь оружие из этих поставок потом всплывает на черном рынке по всему миру. И еще неизвестно, сколько его там накоплено и куда потом оно денется. Но Киев продолжает клянчить ежедневно все, что только может, и у кого тоже только может. Навести фирменную аналитическую оптику на эти гигантские распилы готов прямо в штабе военного ревю наш военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
13: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Пронырливая газета «Нью-Йорк Таймс» в секретных правительственных недрах добыла и опубликовала сенсационный разоблачительный материал о тотальной коррупции при оборонных закупках Украины. Доклад аудиторской комиссии густо нашпигован убийственными фактами воровских махинаций киевской элиты с государственными деньгами. Например, только за 2024 год Украина потеряла, внимание, 1 миллиард 200 миллионов военного бюджета из-за мошенничества и неоправданных растрат. Вот за такие деньжища, опять же, специалисты посчитали, можно было приобрести для вооруженных сил Украины более, внимание, 120 танков и почти 400 бронемашин. Ну а где же дыры в оборонном бюджете, через которые утекают и расползаются по карманам становитых киевских ворюг сотни миллионов долларов? Аудиторы, в частности, установили вот что. 7 из 10 крупнейших военных подрядчиков Украины получили новые заказы, обратите внимание, несмотря на открытые уголовные расследования по фактам мошенничества, невыполнения ранее заключенных сделок или ареста руководителей за коррупцию. И вот таких фактов, когда, по сути, уголовникам дают деньги украинские воротилы, и таких фактов в этом аудиторском отчете приводится с с десяток. Здесь приводится, в частности, то, что около 126 миллионов долларов было потеряно из-за игнорирования предложений с более низкими ценами. Так вот, три фирмы предложили одинаковые ракеты, внимание, турецкого производства по цене 4200-5100 долларов за штуку. А контракт при этом достался самой дорогой, дочерней структуре чехословацкой фирмы. Бюджет потерял, внимание, 150 миллионов долларов. И вот таких примеров, повторю, очень много в этом докладе аудиторов. При всем при этом как-то бывший зам помощника госсекретаря Керри Филиппетти с гордостью заявил, что Вашингтон использует масштабную систему контроля и десятки, подчеркиваю, десятки надзорных органов, чтобы защитить многомиллиардную помощь Украине от коррупции. Не помогает даже и вот эти крупные внушительные команды. По этому поводу один из американских экспертов, Джеймс Вестерстром, ехидно заметил: в Украине украдут все, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция. Ну что, спасибо за честность, господа американцы. Теперь мы видим, как Украина разворовывает деньги, в том числе и американские. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
17: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Но пока в Киеве распиливают последние миллионы на неразорвавшихся снарядах, в Брюсселе началась грызня и дележка портфелей. Ну вот, разберемся.
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
18: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Светов о том, кто может стать новым главой ООН.
19: Вопрос сейчас идет о том, кто будет новым следующим генеральным секретарем, чтобы это не был тот человек, который отстаивает интересы одной страны или одного блока. А Гутерреш, как бывший премьер-министр Португалии, он, конечно, интересы НАТО и коллективного Запада. Он всегда на их стороне. Это видно по Украине, это видно по Ирану, ну, по многим другим конфликтам. Он воздерживается. Там, где надо сказать жесткое слово, он помалкивает. Вот в этом раскладе, конечно, речь идет о... Сейчас вот названо 5 кандидатур, которые могут быть генеральным секретарем ООН. И там 4 женщины, и они представляют Южную Америку и Африку. И это существенно, потому что, ну, тот же Совет Безопасности, конечно, представительство, когда там Россия европейская страна, получается 3 европейских страны, США и Китай, все. А остальные, ну, самая большая страна мира, Индия, вне Совета Безопасности, ищут, как реформировать. Но реформирование надо в том числе с того, кто будет руководить.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность.

0: Европой, потому что даже в Европе эта дама, этот персонаж не дает о себе забыть, что тоже, в общем, заслуживает отдельного внимания. Так вот, главная евродипломатка получила звонкую пощечину от собственных же коллег. Бывшая эстонская премьерка вознамерилась создать в Брюсселе группу высокого уровня по обороне из отставных генералов и политиков. Но Германию и Италию такой расклад вообще не вдохновил. Берлин и Рим жестко заблокировали инициативу Каллас, дав понять, что прибалтийские воинственные фантазии им в Европе не уперлись. Но причем не первый раз. Давеча на той неделе Каллас требовала от тех, кого они раньше именовали пикс-свинья, в частности, значит, Испании, Греции, раскошелиться на Киев, который, как мы вот третьи минуты выяснили, все прекрасно и благополучно разворовывается. О, если и когда выяснится, как эта компания делится друг с другом, может быть, там Киев на какие-то откаты выкатывает этой самой Каллас, ну, непонятно. Европейская оборонная промышленность не успевает за темпами украинского конфликта, пишет европейская же пресса, но еще же надо воровать, успевать все, поэтому, конечно, как успеешь. И говорят, что реализация воинственных программ в Брюсселе может занимать до 10 лет. За это время система вооружений могут устареть еще до момента согласования. Все это происходит на фоне визита двух замечательных персонажей из Соединенных Штатов Америки с флагом Анкориджа и с духом в сердце, которые прилетали на день города в Москву, потом на обратном пути заскочили в Киев, а теперь Трамп говорит о том, что поговорит с Путиным и поговорит с Зеленским по итогам разговора со своим зятюшкой дорогим. А вот как-то так. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов прямо из Чайханы, где останавливались Зятьков и Витьков в минувшую субботу. И теперь салфетка, скомканная ими, на стене висит, говоря о том, что там были великие люди. Олег Николаевич, что все это значит? Здравствуйте.
1: Вы имеете в виду про Каллас или про,
0: да, про всех.
1: Про Киев?
0: Давайте про, ну, всех, про что Каллас важнее.
1: Да, про Каллас могу прямо сказать. Она не пользуется, ну, большим авторитетом, и недовольны не только Германия и Италия, но и Франция недовольна. Во-вторых, она больше ориентируется на США, чем на проблемы Евросоюза. Вы знаете, вот кого она хотела поставить во главе группы высокого уровня? Бывшего экс-генсека НАТО. Вот, то есть, по сути дела, вообще, кто она такая, чтобы заниматься реформами, военной реформой? У Евросоюза есть свой еврокомиссар по обороне, Андриас Кубиниус. Вот он и занимается... То есть, она порой лезет в те вопросы, которые не в ее компетенции, это один момент. А второй момент, она очень уж выступает за то, чтобы не создавать какую-то европейскую там армию, как таковую, а за более тесное сотрудничество с блоком НАТО и США. То есть она вот прямо и говорит, что Евросоюз должен сосредоточиться на связи с натовцами. Да, и поэтому, ну, все видят, что вот ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому очень-очень много недовольных вот ее деятельностью. И вот. Ну и во-вторых, знаете, когда тебе диктуют условия там бывший премьер-министр Эстонии, да, то вот здесь вот тоже, да, что это за страна, которая находится непонятно где, да еще такая мелкая, и вдруг она диктует Франции, Германии, Италии, там Испании, да, чем нужно заниматься.
0: А вот это вот интересно, поэтому... да, извините, вас перебиваю, так получилось как-то фоном, да, значит, втащили эти три республики гордых, на выходе на сегодняшний день выясняется, что там народу, там вообще непонятно, кто остался, да, если так в микроскоп посмотреть, зато есть какая-то маленькая горстка прибалтийских бюрократов, которые вдруг теперь диктуют всей Европе, да, как воевать с русскими, конечно, они все хотят, но танцевать, да, под дудку этих персонажей, видимо, обидно.
1: Ну, для нас это хорошо, что в Евросоюзе нет единства и по проблемам МИДа, и по проблемам создания европейской армии. Чем дольше они будут между собой ссориться, какая армия должна у них быть и кто должен возглавить, тем мы спокойнее будем жить. Вот, можно сказать так прямо. Да, и я бы сказал так, что мы должны поддержать Каллас в ее борьбе, вот, чтобы еще усилить больше конфронтацию между чиновниками Евросоюза.

0: Союза.
1: Ну, интересно, да. А на секунду переключимся от этих воинствующих к другим. Вот приезжали спецпосланники Дональда. Ничего не известно, да, значит...
0: Нет, я могу вам прямо сказать, если вы говорите, ничего не известно. На самом деле уже слухи просочились, и все говорят, что то, что они предлагали, неприемлемо для России, неприемлемо для президента Путина, и не смогли договориться они ни с президентом по поводу тех условий, на которых там Россия должна там заключить договор. То есть этот номер был пустой.
1: А зачем прилетали-то? Ну, все как бы они же знали, что...
0: Вы знаете, это же Соединенные Штаты Америки, им нужно показать, что вот они гегемоны и правят, и они занимаются всеми проблемами нашей необъятной планеты, да, и поэтому это повышение имиджа Трампа, да, вот чтобы все видели, что Трамп держит руку на пульсе. Вот, поэтому ничего нового не было, все то же самое. Вот, что и раньше, да, и, ну, то есть для те условия, которые были более конкретно об условиях, если вы сейчас спросите, я не могу сказать, но могу сказать, что это неудачно было, то есть уже сейчас в политической тусовке, вот среди экспертов, вот просочились слухи, что нет, не согласились на те условия, которые они предложили.
1: Ну и в Киев тоже самое, получается, зря скатались. Ну или формально?
0: Нет, в Киев почему? В Киев они не зря скатались. Во-первых, для Зеленского это поддержка. Он показал, что Соединенные Штаты его поддерживают. Да, и это как такой имиджевый плюс. То есть, но я прямо скажу вам, вот конкретно, мир будет заключен тогда, когда уйдет Зеленский. С Зеленским никто в России мирного договора подписывать не будет. Он не рукопожатый, а ему нет доверия, и это бесполезно. Поэтому кто бы ни приезжал, пока Зеленский находится у власти, никакого мирного договора не будет.
1: Но нет ли у нас иллюзии, что вот после Зеленского кто-то придет, и мы что-то подпишем? Ничего не подпишем, пока не будем подо Львом стоять.
0: После Зеленского кто-то придет, мы уже в это время будем и подо Львовом, скорее всего, вот если уж так говорить. Просто придет человек, который не будет замазан войной, скорее всего. Это будет, естественно, проамериканский ставленник. Или ставленник Великобритании, потому что Трампу, по-моему, Украина уже не интересна. Все равно, наверное, Америка будет тоже держать руку на пульсе.
1: Но ставленник Великобритании, ему тоже надо воевать с нами? Хоть из-под Львова, хоть как?
0: Вопрос такой, что Великобритания, она уже большой опыт имеет закулисных каких-то переговоров, войн и так далее. Поэтому я думаю, что мы сможем договориться, да, кого поставить и с кем. Все равно, я думаю, кандидатура будет согласовываться, будет ли Путин с этим человеком общаться или не будет. Потому что если поставить такого же, как Зеленский, то нет никакого смысла. То есть будет как кто-то новый. Я не думаю, что будет Залужный или там еще кто-то.
1: Ну, непонятно. Найдут кого-то. Олег Николаевич, непонятно. Вот здесь повисает вот эта такая длительная неопределенность. Зачем нам вообще тогда, если мы будем из-под Львова? А справедливости ради надо сказать то, о чем говорят военные. Да, Славянск-Краматорск, да, укрепленные, действительно серьезные сооружения. Да, Запорожье, Орехов, хотя уже, по сути, по всему в клещи берем. Но дальше нет таких, да, и опорников у них. И, ну, конечно, они что-то готовятся, но ситуация все равно все-таки, видимо, другая будет на поле боя. И зачем нам тогда с кем-то там о чем-то договариваться? Вот для нас вообще до сих пор есть какой-то, или на данный момент есть какое-то понимание, чего мы хотим видеть на месте Украины, или чем все должно завершиться, вот исходя из наших, пусть будет желаний, наших целей, а цели заявленные, они не отмененные.
2: Да.
0: Я понял ваш вопрос, но я прямо скажу, вам не дойдут, нам не дадут дойти до Львова. Как только мы возьмем Киев и куда-то продвинемся, или возьмем Николаев и Одессу и продвинемся дальше, то поляки войдут и заберут всю Западную Украину, там Львовская, Ивано-Франковская область и так далее.
1: А венгры хватит для заберут них себе этих наших.
0: У них
1: продукции
0: хватит и возможностей, и оружия, и во-вторых, нам эти области не нужны. Потому что если мы возьмем эти области, Львовскую и так далее, то у нас снова будет бандеровщина на более высоком уровне, да, с поддержкой всей Европы.
1: Не, Олег Николаевич, позвольте просто напомню, что самый, самый националистический батальон, который теперь превратился в бригады, и все это, вот это АЗОВ, запрещенный в России террористический экстремизм, это харьковская история, это давно не львовская, это давно восточная Украина. Поэтому бандеровщина будет везде, и как бы там на Западе ее меньше бы еще не было, чем во всех остальных взращенных за эти годы. Но это интересный вопрос, мы с вами затронули. К сожалению, немножко продвинувшись от Джареда Кушнера и Стивена Виткофа, которые пошли почивать и потом разговаривать с Трампом, который позвонит Путину и Зеленскому. Олег Глазунов, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов РУ Плеханова. Ну, а мы переместимся в Кабардино-Балкарию, в ущелье. Там погибли люди. Что произошло, как, почему?
3: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Общественный деятель Николай Доронин о действиях России в Арктике.
6: Мы развиваем присутствие человека в высоких широтах, когда мы стали восстанавливать военные базы на нашей же территории, на континенте. Да, это вызвало резкую реакцию. Дескать, вот милитаризация Арктики происходит. Хотя это территория Российской Федерации. Это то, что мы по закону, по духу мы должны оборонять. Стали восстанавливаться и гидрометеостанции. Вот сейчас идет речь о том, чтобы конструировать порты вдоль Северного морского пути. Это тоже вдоль нашего побережья все происходит. Это все элементы инфраструктуры, которые используются для того, чтобы жить, работать, добывать полезные ископаемые. На нашем крайнем севере 2,5 миллиона человек, которые живут у нас в Российской Федерации за полярным кругом, они составляют больше половины всего населения арктического, если можно так выразиться, которые проживают по всему земному шару.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
7: Евросоюз начал открыто использовать тему прав человека для вмешательства в дела независимых государств. Брюссель пытается влиять как на внутреннюю обстановку в других странах, так и на их внешнюю политику. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что европейские власти открыто выделяют крупные средства зарубежным активистам и средства массовой информации, чтобы продвигать свои интересы.
3: О конфликтах.
7: Главе немецкой дипмиссии в Москве вручили официальную ноту о закрытии Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Документ также предписывает прекратить работу отделения Института имени Гёте по всей стране, сообщили в МИДе России. Там обвинили власти ФРГ в очередном витке обострения в отношениях двух государств. Ранее в Берлине объявили о ликвидации российского консульства в Бонне и расторжении договора с русским домом.
3: Об авариях.
7: Блогер Алексей Столяров попал в массовую аварию на западе Москвы. В кроссовер знаменитости врезалась другая машина, за рулем в этот момент находилась супруга блогера, никто из них травм не получил. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы. Сам Столяров уточнил в социальных сетях, что всего в ДТП на Рублевском шоссе столкнулись 4 автомобиля, а движение на участке было временно ограничено.
3: О судебных делах.
7: Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка оспорила 4-летнюю дисквалификацию за допинг и действия швейцарского суда. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Адвокаты указали, что арбитры вынесли несоразмерно суровое наказание и проигнорировали юный возраст фигуристки. Ранее спортивный арбитражный суд аннулировал результаты россиянки с декабря 2021 года и отобрал у нее золотые медали чемпионатов Европы и России.
3: О погоде.
7: Бабье лето вновь вернется в столицу во второй половине сентября. В мегаполисе заметно потеплеет, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, температура будет повышаться, однако точный прогноз по возможным дождям специалисты дадут позже. Ранее москвичам обещали небольшое потепление со вторника по четверг, а также сухие и комфортные выходные.
3: Обо всем остальном.
7: Археологи нашли в египетском некрополе Саккара гробницу знатных чиновников Древнего царства. В усыпальнице возрастом более 4000 лет покоились верховный судья и его отец. Об этом сообщили в Министерстве туризма страны. Ученые подчеркнули, что отлично сохранились яркие барельефы со сценами полевых работ и фигурами владельцев. Саккара служит древнейшим некрополем региона, где первые усыпальницы появились еще 500 тысяч лет назад. Доллар США стоит 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Здесь Измайлов, трагедия в Кабардино-Балкарии. Со склона сошла гигантская лавина. Под массивным снегопадом оказалась группа из 33 альпинистов. По последним данным регионального МЧС погибли 11 человек. Судьба еще 6 пока неизвестна. 10 человек смогли спуститься самостоятельно, 6 в больницах. К поисковой операции привлечено более полусотни спасателей. Ну а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Вот, в общем, сейчас выясним, конечно, обычная история или она изначально была сложной и такой опасной. Корреспондент «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Евгения Визер вместе со спасателями. Евгения, приветствуем. Что за история? Сама по себе обычно опасная и сложная, и туда идут только такие спецы-профи, которые знают и учитывают все риски. Или все должно было быть нормально?
2: Я сразу скажу, что, наверное, от лавины в горах никто не застрахован. А Беринги – это там и ущелья, и ледники, и приятель буквально накануне оттуда вернулся, он рассказывал, что там и камнепады, и лавины, и своим грохотом они пробуждают среди ночи. Поэтому горы – это все-таки это очень опасная вещь.
1: Да, что известно об этой истории?
2: Группа из 33 человек попала под лавину. 10 человек спустились сами. То есть тут все нормально. 6 спасателей на вертолете доставили в Нальчик, передали медикам. Медики их состояние квалифицируют как тяжелое, но стабильное. Еще 6 у нас пропали без вести, и 11 человек, к сожалению, погибли.
1: Лавину, я не знаю, в принципе, она, конечно, такая штука непредсказуемая, но вот при подобного рода восхождениях, сходах, как-то прогнозируется, кто-то что-то говорит, или это в любой момент может быть просто потому, что это горы и никак?
2: Мне кажется, спрогнозировать лавину сложно. То есть периоды лавинной опасности. Это, например, весна, это осень, когда снег в горах напитывается водой, и там хватает небольшого толчка, чтобы вся эта огромная масса со снегом, с камнями, с грязью, чтобы она пошла.
1: То есть, в общем, история. А насколько часто там происходит восхождение? И такая повседневная история, просто в этот раз не повезло?
2: Да, смотрите, Безенги – это всероссийский альплагерь. Это буквально намоленная туристическая мекка. Туда приезжают альпинисты, там они совершают тренировочные восхождения, там можно просто отдохнуть. То есть там находится база спасателей. Это очень популярное место.
1: Понятно. То есть, в общем, в этот раз просто не повезло.
2: Да, в этот раз можно сказать, что просто не повезло.
1: Понятно. Что говорят специалисты, как долго еще работы будут идти, как насколько много там откапывать?
2: К сожалению, пока ничего не прогнозируют. На месте работает группировка спасателей, более 50 человек. Это ребята из Кабардино-Балкарии, к ним на помощь подъехали их коллеги из Карачаева-Черкесии. К сожалению, они прогнозировать ничего не могут, потому что, во-первых, погода в горах очень плохая и непредсказуемая. То есть буквально час назад они ждали, когда распогодится, чтобы прилетел вертолет и забрал тела погибших. И плюс еще, как сказали нам в МЧС, сохраняется угроза схода лавин.
1: Да, спасибо.
2: Поэтому прогнозировать Евгения. Ничего нельзя.
1: Евгений Визер, корреспондент «Комсомольской правды» на Северном Кавказе. Национальный автомобильный союз, теперь к экстриму от опасных горных круч, к экстриму на городских дорогах, тут и без всяких снегопадов хватает, тоже лихачей. Так вот, Национальный автомобильный союз решил устроить суровую порку любителям коллекционировать письма счастья. Глава союза Антон Шапарин направил премьеру Мишустину предложение безжалостно, наконец, умножать штрафы для злостных нарушителей. Выбил более полусотни штрафов за год, изволь платить в двойном размере. Намотал более сотни, изволь отстегнуть в тройном. Ну, как-то вот может быть так. Учитывая, что обычный водитель грешит от силы 5-6 раз в год, считается Шапарин, нововведение заденет исключительно заядлых рецидивистов и уличных гонщиков. Собственно, аргументы автора идеи.
8: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается та система, которая сейчас действует с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажать на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно водят, делают, что хотят, для них, соответственно, нужно вводить дополнительные увеличенные коэффициенты своего рода. Если человек не способен за там сотню и две сотни штрафов понять, что он делает что-то неправильно, нужно увеличивать ему наказание. Соответственно, так, чтобы он чувствовал это на собственном кармане. И поэтому мы предлагаем увеличивать в разы наказание для таких вот водителей, которых не интересуют интересы законопослушного большинства российских водителей.
1: Есть небольшая статистика. За прошлый год зафиксировано 11,5 миллионов лихачей. А это почти на 500 000 меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших, как раз стало уменьшение скидки с 50 до 25%. Раньше можно было, подумаешь, и заплачу в половину. Теперь вот, видимо, лишний раз еще и подумаешь. Хотя, честно сказать, те, кто ездит, конечно, обращают внимание, что иногда просто невозможно следить за всем на дороге, а камеры будут подстерегать тут как тут, и на каждом углу, а потому где и когда иногда, и почему вы получили какой-то штраф, иногда и самому непонятно. Ну, бывает. Смотрю «Комсомольскую правду», пока с вами разговариваю. «Автопром перед рывком. Как в России планируют увеличить производство машин в ближайшие 10 лет». Целая большая статья с аналитикой, что будет в 2035 году, 135 году, 2200 году. Сколько мы будем производить легковушек. Все это, конечно, забавно и похоже на разговоры, как с самолетами. Что вот-вот-то, вот сейчас-то мы наконец-то встанем, раскачаемся и будем по 1000 самолетов выдавать в год. Но пока только шильдики переклеиваем у китайских машин. Может быть, именно об этом речь и идет, говоря о производстве чего-то там через какое-то количество лет. Ну, а далее давайте посмотрим, что у вас там под капотом.
3: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Лампу «Check Engine» водители часто называют «выбрось двигатель». И, честно говоря, доля правды в этом есть. Индикатор загорается, когда с двигателем или другой важной системой автомобиля случаются проблемы. Но бывает и так, что лампа мигает или вовсе гаснет через какое-то время. Если чек начал мигать, это может свидетельствовать о проблемах с воспламенителем топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. При этом водитель не чувствует каких-либо вибраций или прочих проблем. Однако, если не обратить на сигнал внимания, неприятности появятся позже. Мигание может спровоцировать тот самый некачественный бензин. Если чек загорелся и погас через несколько секунд, то тут проблема может быть в некорректной работе одной из свечей зажигания – катушки или форсунки. Такие неприятности возникают, например, после кустарного обслуживания. Дело в том, что на ряде двигателей замена свечей довольно сложна. Три свечи поменять легко, а четвертую закрывает массивный воздуховод, требующий демонтажа. И горе-мастера меняют три свечи, а четвертую не трогают. Не исключены ошибки, связанные и с установкой катализатора. Например, когда водитель его вырезал, а затем захотел поставить обратно. В итоге начинается светомузыка с чеком. Связано это с тем, что проводку при восстановлении катализатора положили неправильно. Или начал глючить лямбда-зонд. И отмечу, для считывания кодов всех ошибок понадобится сканер и опытный мастер, которые смогут распознать проблему. И однозначно, чтобы избежать многих проблем, о которых сигнализирует индикатор, надо обрабатывать двигатель составами «Супротек» линейки «Актив». Под воздействием трибосостава на изношенных участках деталей образуется защитный металлический слой, который способен крепче удерживать пленку моторного масла, которая, в свою очередь, уплотняет зазоры в цилиндропоршневой группе, что обеспечивает необходимую газоплотность. Это предотвращает прорыв газов и, соответственно, восстанавливает компрессию и выравнивает ее по цилиндрам. Защитный слой восстанавливает плотность узла, гильза, кольцо, поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
10: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о бывшем министре обороны Украины, получившем должность в Италии.
12: Новость о том, что он стал советником министра обороны Италии, как мне кажется, вполне тоже логично, потому что вот эти щупальцы и сети, раскиданные коллективным Соросом по миру, они, конечно, едины в своем порыве и в своем антироссийском желании, поэтому в этой части я ничего нелогичного не вижу. Более того, я думаю, что в этой истории, наверное, больше имиджевого, чем какого-то там практического, потому что пока на сегодняшний день современные дроновые технологии, вот в части практического применения обвинения, наверное, Италии не нужны. Поэтому ну, ничего здесь нелогичного, собственно говоря, нет. А то, что он свалил с Украины, так обратите внимание, все бывшие министры обороны, они как-то очень вот любят быть и жить за пределами Украины. Вот Резников там по поводу женской мобилизации тоже из Лондона умничает, украв там просто миллиарды. Поэтому, наверное, с тем количеством денег, которое уносит с собой бывший, любой бывший, даже коротко находившийся при должности министра обороны Украины, очень сильно дискомфортит находиться на территории Украины. Ну, мало ли, а вот там, где безопасно, почему бы и нет.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
13: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
14: Всем привет, с вами политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. В минувшее воскресенье, 6 сентября, нас, журналистов «Комсомолки», ждал сюрприз. Новая песня на стихи Марии Захаровой. Музыку написал Максим Фадеев, а исполнил песню Роман Махраби. Об этой композиции мы сразу же подробно рассказали на сайте kp.ru и также в ежедневном выпуске нашей газеты, который вышел в понедельник 7 сентября на столичный регион. Кстати, там же большая публикация, посвященная программе «Русский дозор» Бута Игамова, которая была в нашем эфире в минувшую пятницу, 4 сентября, и где участвовала Мария Захарова. А сейчас эта песня, она называется «Взлетаем на грозу», прозвучит и для слушателей радио «Комсомольская правда». Но прежде моя беседа с автором слов. Итак, у нашего микрофона директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Слушаем.
15: Мария Владимировна, здравствуйте. Политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Спасибо вам огромное за песню. Я ее с удовольствием дважды пока что прослушал. Она очень такая глубокая, и музыка, и особенно слова. И вот эти строки «У времени героев лимитов больше нет», они пронзают красной нитью, ну, лейтмотивом, что ли, всю песню. Скажите, вот какой смысл вы вкладываете именно вот в эти строки, в эти слова?
16: Спасибо большое, Александр. Вы знаете, конечно, у песни есть авторы. Это музыка Макса Фадеева, и это не только его музыка, но это его еще и душа. Он вложил действительно душу и в мелодию, и в энергетику. Кстати говоря, в поиск исполнителя, потому что Роман Махраби – это была кандидатура именно Макса Фадеева. Но, наверное, мы об этом поговорим еще чуть позже. Слова мои, но я хочу сказать, что все-таки каждое из этих слов, оно ну, буквально подслушано у миллионов наших людей. Оно прочитано в книгах, оно, кстати говоря, каждое слово прочитано в соцсетях. Оно выстрадано, в том числе и нашими людьми. И, в общем, здесь моя роль была просто собрать эти слова и придать им оформленность в виде рифмы. А по сути это то, что говорят, думают и чувствуют наши люди все эти годы вот такого действительно общенародного вызова. Я ждала просто музыку, ждала исполнителя. И песня эта про то, что перед каждым из нас, вот перед каждым человеком на определенном этапе жизни стоит ну, определенный вызов. Человек должен сделать выбор, остаться в зоне комфорта или, преодолев себя, выйти на новый уровень, взлететь, даже несмотря на то, что приходится взлетать порой на грозу. Преодолеть свои страхи, сомнения, преодолеть, не знаю, какие-то эгоистические чувства. и таким образом перейти в новое качество. Вот примерно так и об этом, и так получилась эта песня.
15: И про Романа Михраби расскажите, пожалуйста, что это за парень?
16: Знаете, мы, когда, собственно говоря, Макс Фадеев набрал это все композиционно, то, конечно, стал вопрос, кто исполнять будет. Вариантов было немало. Мы говорили, какие-то варианты слушали, были какие-то идеи, но все как-то не складывалось. Я не знаю, почему. Наверное, в этом тоже был какой-то потаенный смысл. И вдруг, после, наверное, нескольких месяцев таких вот сомнений, поисков и вариантов, именно Макс Фадеев сказал, давай это будет Роман Михраби. Я, честно говоря, до этого не была с ним знакома. Молодой человек, которого Макс Фадеев увидел по телевидению в одном из тоже народных музыкальных конкурсов, вот не элитарных, не для профессионалов, а тех, куда люди записываются вот буквально, ну, если можно так сказать, даже и с улицы. Конкурс не шаблонный, конкурс для народных талантов. И туда пришел молодой человек, но это громко сказать пришел, потому что с этим у него проблема. У него с детства ДЦП, причем в сильной форме. И благодаря своим родителям, благодаря своему отцу и маме, он преодолел тот вызов, который перед ним был поставлен с рождения. Он стал ходить, и он даже стал петь. А я думаю, что вы прекрасно понимаете, как непросто это делать человеку с таким заболеванием, потому что просто есть физиологические ограничения даже. Но он стал петь, он пошел на свою мечту, вот просто как на, ну, как говорится, вот именно в этой песне, как на путеводную звезду. И когда мы... Ну, по сути, для нас это тоже был такой риск, потому что как человек справится, требовать с него нельзя так, как требуем обычно, да, и как найти правильный подход. Но в результате все сложилось, и все получилось. И песня, кстати говоря, она была впервые исполнена 12 июня этого года в Лужниках на День России, в рамках вот такого тоже уникального, интересного проекта, когда молодых людей, ребят собирают, работают с ними, дают возможность им, так сказать, встать на крыло с юных лет. И вот там прозвучала эта песня, мы ее не выкладывали сразу на площадке, доделывали, дорабатывали, смотрели тоже, как это лучше сделать, и вот, наконец, вот на днях ее опубликовали в сети. И самое главное, вы знаете, я сама бы не поверила, но это действительно так. Вот того одного раза песни хватило для того, чтобы она просто ушла в народ. И уже из разных уголков страны мне начали писать и отзывы, и просьбы дать разрешение исполнять ее на фестивалях, в рамках каких-то проектов. И еще и подгоняли, давайте, давайте, выкладывайте скорее в сеть. И я, конечно, хочу сказать всем огромное спасибо за такие отзывы. Все, песня в сети на всех платформах. Ее можно петь, никаких ограничений нет. Будем счастливы, если она кому-то в сердце отзовется. А судя по всему, она уже отозвалась.
15: Ну, я думаю, что она очень понравится и отзовется в душах и в сердцах наших слушателей и посетителей сайта, и читателей газеты «Комсомольская правда». А вы, пожалуйста, если будет возможность, Роману Михраби и Максиму Фадееву привет передайте. Благодарность за такую блестящую совершенно песню. И вам спасибо, Мария Владимировна. Спасибо огромное.
16: Спасибо вам.
15: За это воскресенье. И мы желаем вам больших творческих успехов.
16: Спасибо огромное.
17: У микрофона радио «Комсомольская правда» была директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Мария Владимировна рассказала мне об истории создания новой песни «Взлетаем на грозу», автором слов которой она является. Музыку написал Максим Фадеев, а исполнил песню Роман Михраби. Теперь и мы ее с вами послушаем.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучала новая песня на слова Марии Захаровой. Музыку написал Максим Фадеев, а исполнил композицию Роман Михрабий. Ну и директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова также была в нашем эфире. Ее рассказ об истории создания новой песни, а она автор слов, можно прочитать еще и в ежедневном выпуске нашей газеты, который вышел в понедельник, 7 сентября, на столичный регион. Кстати, в этой же газете большая публикация, посвященная программе «Русский дозор» Бута Игамова, которая была в нашем эфире в минувшую пятницу, 4 сентября, и где участвовала Мария Захарова. Про песню есть и на сайте kp.ru. А с вами был политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Всем счастливо, пока! Любите нашу русскую музыку!
1: Непарадные портреты с Александром Гамовым.
2: Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
8: О важном.
7: Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Украины организованной преступной группировкой. В интервью ТАСС на полях ВЭФ она сравнила украинский Кабмин с квартетом из басни Ивана Крылова. По словам Захаровой, перестановки в правительстве не меняют ситуацию, поскольку, как она утверждает, его участники связаны с совершением терактов, а оружие и деньги поступают из-за рубежа. Дипломат также заявила, что Киев, по ее мнению, неоднократно срывал переговорные инициативы с Россией.
8: О США.
7: Президент США Дональд Трамп пообещал снижение цен на бензин после окончания конфликта с Ираном. В своей социальной сети он заявил, что стоимость топлива может опуститься до $3 за галлон, а в дальнейшем ниже $2. Сейчас, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США составляет около $4.10 за галлон. На фоне конфликта и проблем с судоходством через Ормузский пролив стоимость топлива в разных странах заметно выросла.
8: О мошенниках.
7: Мошенники распространяют на YouTube ролики о популярных играх и обещают детям бесплатную игровую валюту. Об этом сообщили специалисты компании по кибербезопасности F6. Злоумышленники используют название Brawl Stars, Standoff 2 и Roblox и предлагают перейти по ссылке для получения подарка. Затем пользователя просят выбрать мессенджер и ввести код подтверждения. Получив код, мошенники могут завладеть аккаунтом, читать переписку и рассылать сообщения контактам жертвы. Эксперты советуют не переходить по ссылкам из подобных объявлений и профилей пользователей.
8: О бизнесе.
7: Магазины одежды и обуви перестали быть крупнейшей категорией арендаторов в новых торговых центрах. В первом полугодии их доля сократилась до 13% против 22% годом ранее, посчитала консалтинговая компания CMWP. При этом доля развлекательных форматов за год выросла вдвое до 14%. На фоне замедления потребительского спроса девелоперы увеличивают площади под развлечения, фудхоллы и другие форматы, которые способны привлекать посетителей.
8: Обо всем.
7: Русский язык активно используется как минимум в 68 странах мира. На нем говорят более 255 миллионов человек. Такие данные привела советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, русский язык сейчас занимает 9-е место в мире по числу носителей. Государственным он является в России, Белоруссии, Южной Осетии, а также широко используется в ряде стран СНГ. Ямпольская также заявила, что британские школьники стали вдвое чаще выбирать русский язык для изучения. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
9: Челночная дипломатия Кушнера и Выдков, американские визитеры, восхитились Москвой и помчались в Киев. Очередь к Дмитрию Донскому. В Москве верующие выстроились к святыне в храме Христа Спасителя. И гадание перед ставкой. Эксперты раскинули финансовые таро перед решением ЦБ. Мы здесь тоже обо всем гадаем. Пришел Измайлов. Будем гадать и дальше. Итак, одно из главных дипломатических событий минувших дней, выходных, конечно, это приезд американских переговорщиков. Зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Трампа Стив Виткоф провели в Москве насыщенные выходные. Информация о результатах Дмитрий Песков, конечно, не располагает, но имеется в виду информация о результатах контактов американских переговорщиков с украинской стороной, куда после насыщенного отмечания Дня города здесь, в Москве, американские визитеры и улетели вот туда, в Киев, в полном восторге, ну, после Москвы здесь. Там как-то все было, как всегда, не очень. Песков говорит, что не исключено, что по итогам поездки американских переговорщиков в Киев может состояться телефонный разговор между президентами России и США. Собственно, об этом сообщал и Трамп, когда он примет своих спецпосланников, обсудит с ними все детали, и тогда он может позвонить Путину и Зеленскому. Ну, вот что говорит пресс-секретарь президента России.
10: Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
9: Ну и стоит немножечко пояснить. В Москве так гостям понравилось, что Кушнер признался, что задал кучу вопросов, услышал свежие идеи, остался крайне доволен. Но там, в Киеве, уже их встретили после такого замечательного визита с Дня города из Москвы не только и не столько с цветами, сколько с погасшим светом. После аккуратных и точечных ударов российских ВКС по военной и энергетической инфраструктуре, собственно, Киев погрузился в свое привычное теперь состояние. Немецкие корреспонденты честно признались, единственная цель прибытия американцев в Киев – дать Зеленскому очередную возможность слезно просить денег. – Ну, и теперь вот продолжением или естественным и логичным завершением этого визита станет реакция Трампа. То ли он позвонит Путину и Зеленскому, то ли не позвонит. Но вот что интересно, что комментаторы отметили, что если были какие-то предложения, вот которые якобы утечки, которые привезли Витков и Кушнер в Москву и Киев, то вроде бы как будто бы они не устроили и не Москву, и не Киев. Ну вот, давайте попробуем и поразмышлять. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов с лепешкой, которую теперь назвали американской, а не узбекской, с той самой чайханы, где успели пообедать оба загадочных гостя. Марат Фатович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Ну, зачем прилетали, хочется спросить. И как бы в чем уже их смысл? Такие привычные стали фамилии, да, но выхлопа всегда никакого.
11: Для того, чтобы понять, что происходило эти дни, нужно вернуться на год назад в Анкоридж. Два президента встретились, обговорили план из 28 пунктов, поводили там пальцем, поставили галочки. Вот с этим согласен? Да, согласен. А с этим? Нет, давай скорректируем. Вот это за тобой и это за мной. За Трампом было решение вопроса о выводе вооруженных сил Украины с территории Донбасса добровольно. И, соответственно, после этого приостановление огня и переговоры по всем остальным пунктам. Трамп взял этот листочек, улетел в Вашингтон, вызвал Зеленского. Вместе с Зеленским прилетели европейские няньки. Помните, Макрон, Стармер, Мерц туда примчались, Стук, президент Финляндии улыбался, это который в гольф играет. И они уговорили Трампа, что, ты знаешь, давай все это отложим, вот мы возьмем на себя ответственность и позанимаемся этим вопросом. Вот прошел год. Трамп тогда им сказал, хорошо, окей, я выхожу из этого кейса украинского, как он называет, кейс, иностранное слово, ящик, бокс.
9: Но Трампу-то можно.
11: Прошел год.
9: Да, когда мы так называем, это
11: да, Трамп. Да, да, да.
9: Ага.
11: Да. Соответственно, прошел год, и вот сейчас подведение итогов. То есть прилетает Кушнер, Уитков, идут к президенту Путину. Президент Путин им говорит, ребята, Анкоридж и те договоренности, которые у нас с вами были, остаются лежать на столе. Надо вернуться к стамбульскому формату. Давайте пообсуждаем, что изменилось за этот год, а за этот год только ухудшилось положение Украины. Соответственно, после этого Кушнер и Уитков летят в Киев, ломают там Зеленского. Зеленский, понятно, что не ломается, потому что у него есть няньки. И самая главная нянька – это Британия. И после этого мы слышим, что есть предложение провести круглый стол трехсторонний. Но кто за этим, значит, в голове вот этих треугольников? Это США, Украина и опять Европа. То есть они пытаются провернуть тот же самый трюк, который был год назад. Мы очень спокойно объясняли Уиткову и Кушнеру, что мы не отступаем от договоренности, реализуйте свою часть. Ну, посмотрим, что теперь будет происходить. Я думаю, что звонок Трампа Путину состоится, и, соответственно, будет некое подведение результатов этой поездки. Американцы могут снести Зеленского, но они почему-то пока не хотят этого делать. Вот какой статус на сегодняшний день.
9: Но здесь ключевое, вот это интересно, да, пускай даже детали, могут, но не хотят. Тут тогда совершенно не важно вообще, что и кому они предлагают, если стратегически цель их, получается, такое же продолжение войны с нами, какое более публично, агрессивно выражает Европа. Да, хотели бы, прекратили бы. А так как-то, причем, помните, они же хотели сначала в Киев лететь, а потом к нам. И то ли поесть с Дмитриевым надо было, а в Киеве негде, то ли День города очень хотелось посмотреть. Но почему сначала к нам прилетели, а потом туда? И там же выстроились вот...
11: Нет, вы знаете, все это были слухи. Это были слухи. Изначально было понятно, что они полетят к нам.
9: Да.
11: Причем,
9: да?
11: Смотрите, к нам они прилетели прямым рейсом. Там были еще чиновники, которые не про мирные переговоры, а, например, представитель Минфина. То есть обсуждали санкционные вещи. Вот я бы совершенно не исключал, что сейчас Трамп сделает финт ушами и скажет европейцам, ах, вот так, вот я снимаю часть санкций с России. Соответственно, после этого американский самолет улетел в Польшу. Из Польши часть делегации отправилась домой. Соединенные Штаты Уиткоф и Кушнер с частью, ну там охрана очевидна, на поезде поехали в Киев. Хотя они могли прямым рейсом точно так же долететь до Киева, там есть где сесть.
9: Да, сесть-то есть, но долететь-то небезопасно. Ну, так а и что, что на выходе? Опять надежда на то, что, значит, Трамп что-то там на кого-то надавит, повлияет?
11: Надежда чья? Мы должны делать свое дело. Мы поняли, что нас обманывали уже неоднократно. Год назад поговорили, ничего не изменилось. Ну, ради бога, ребята, мы будем делать свое дело в том режиме, в который мы сейчас выбрали. А этот режим не нравится очень многим, потому что он, во-первых, заставляет Европу вкладывать деньги уже не в вооружение, а в поддержание штанов экономики Украины, энергосистемы и так далее, и так далее. Транспортные вот эти коридоры все. Соответственно, хотите продолжать, да ради бога. Мы будем продолжать, только условия будут все более жесткие.
9: Да, тут Лавров сказал, что мы больше Западу верить не будем, да, но что-то, честно говоря, не верится.
11: Вот слава богу, да. Что даже министр иностранных дел наш, да, уже отошел от дипломатического языка. Но это демонстрация решимости российских властей.
9: Марат Фатович, а теория заговора, не теория заговора, значит, все пишут, что Витков и Кушнер 4 сентября, ну, Трамп и Кушнер встречались в влиятельной делегации хасидских раввинов, а потом, значит, Витков, когда прилетал, встречался здесь, заходил в хоральную синагогу, принадлежащую хабадникам, и вообще, значит, это все евреи всем управляют, которые и теми, и украинцами, и все это вот, и Анкориджем, и просто вот от серьезного, да, вот часто... В таком поле идет дискурс. Что на это? Вот как это? Или серьезно обсудить, или тогда пресечь эти разговоры?
11: Спекулятивную часть надо убрать, но совершенно понятно, что если летают два человека, а не один, значит, они представляют разные силы.
9: Интересно.
11: И мне очень представляется, да, значит, представляется, ага. Что Уитков все-таки такие старые американские элиты. Кушнер – это израильский бизнес в США, который плотно переплетен с израильскими проблемами.
9: Но отсюда и два переговорщика. Тоже получается.
11: И с украинскими тоже, потому что они владеют, в частности, сельхозземлями на территории Украины. Урожай собрали, вывезти нельзя.
9: Интересно.
11: Урожай гибнет.
9: Кстати, да, спасибо. Марат Баширов был с нами. Ну, а в Москве выставлены мощи князя Дмитрия Донского, вот к которому Витков-то и не пошел, а мы сходили и расскажем.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Министр просвещения России Сергей Кравцов о том, будут ли перемены в едином государственном экзамене в ближайшие годы.
14: Изменения не будут. Здесь мы это обсуждали с Рособорнадзором. Я понимаю прекрасно вот те предложения, которые звучат, но они требуют очень детального обсуждения. Здесь не должно быть поспешных решений. Да, повышаются баллы единого государственного экзамена. Это радует. Мы видим рост качества образования. Но решения, вот, они должны вызреть, как говорится. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Понимаете, вот всегда хочется прямо сейчас или уж завтра вот быстрых решений. Когда мы вводили единые программы, строили систему развития массовой школы, единую систему воспитания, мы результаты видим 5, 6, 7 лет должно пройти. Поэтому в части единого государственного экзамена никаких изменений здесь серьезных не будет. И уровень экзамена в наступающем учебном году будет сопоставим с уровнем экзамена, который только что прошел.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Итак, наши, ну, хотел сказать, московские дела, так-то вообще-то нет. Конечно, гораздо шире. В храм Христа Спасителя.

0: по неофициальным, по субъективным, там и два, и в три раза больше было. Мы тоже, «Комсомольская правда», освещали это событие. И перед крестоходцы вперед шли от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Впереди неся ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского и смоленскую икону Божьей Матери Адигитрия, великую заступницу западных рубежей нашей Родины. Естественно, второе обретение мощей Дмитрия Донского – настоящее чудо. В наши дни Бог Господь Иисус Христос послал нам это как свое провидение, чтобы как бы осветить своей благодатью российскую землю. Поэтому неудивительно, что даже, может быть, те, кто там был в детстве неверующим, в советские годы неверующим, но про Дмитрия Донского все знают, все слышали, и люди идут поклониться этому великому святому. Вот знаете, я с утра был в храме Христа Спасителя, стоял очередь, дабы поклониться ковчегу. Ковчег – превосходная работа художников из золота, и там отлитая вот десница Дмитрия Донского, которую он меч держал на Куликовом поле, и там вот вкрапление частицы мощей. Да, и я стоял и думал, вот у нас в православной вере, прости Господи, есть такая, скажем так, специализация святых. Ну, например, вот студенты, ученики молятся Сергию Радонежскому. Я и сам молился, когда учился, и отец Сергий мне никогда не отказывал там, в помощи в подготовке к экзаменам. Женщины традиционно к Матроне Московской идут. Я стоял и думал, а Дмитрию Донскому о чем можно молиться? А потом, знаете, обратил взор на себя и попытался соотнести свою жизнь с жизнью Дмитрия Донского. Вот в 29 лет Дмитрий Донской уже бился на Куликовом поле. И это была самая важная битва его жизни, но далеко не первая. Он уже в 29 лет вел русскую рать на ордынское воинство. А, условно говоря, я вот там 32-летний московский миллениал, иногда в кофейне, не знаю, мне на капучино на безлактозном взять или на банановом, да. Дальше у Дмитрия Донского 12 детей. Это заступник, покровитель отцовства. Поэтому настоящий, можно сказать, что у меня вот тоже родился сын недавно, первый, да, Дмитрия Донского мне далеко.
1: Но все равно поздравляем, да, это хорошее.
0: Да, спасибо.
1: Начинание.
0: И тоже, конечно, да. Конечно же, хочется и спросить у Дмитрия Донского о помощи, чтобы направил, наставил меня в отцовстве. Люди зачем приходят? Я поговорил с людьми, люди... Ну, что тут, не будет приключения сказать, со всей страны едут. Естественно, в основном туристы, да, кто знает, кто сейчас вот находится в Москве, в командировках, в каких-то турпоездках, люди знают, люди приходят и тоже и спрашивают благополучия для себя, помощи в молитве, заступничество для российской земли. Я тоже я не верю, что с уверенностью, что нельзя рассказывать там, о чем ты попросил. Что вот я попросил у Дмитрия Донского еще помощи российской земле, помощи нашей армии на фронтах специальной военной операции. Я верю, что он у Господа... Тут не важно забывать, да, мы помощи просим у святого, но чтобы он перед Богом попросил, да, неловко к Богу не всегда ловко обращаться, поэтому святого просим, чтобы вот он же ближе, Дмитрий Донской, к Господу Богу, он же там, в раю, а мы здесь, а он к нам ближе, он жил в Москве, жил на русской земле, он знает нас, и поэтому мы должны попросить у него, чтобы он у Бога попросил за нас.
1: Но, кстати, Дмитрий Донской, если уж продолжать, да, ваше размышление, это история тоже про ратный подвиг, про ратную жизнь, лавандовый раф, да, и про совершенно другие смыслы, которые вот только на поле боя фактически каждое столетие, да, всю свою жизнь Россия и отстаивает. Да, как только Россия превращается в некое свободное либеральное государство, отдыхающее, кайфующее и поедающее тот самый лавандовый раф, так сразу все и валится, и сыпется. Поэтому, может быть, да, и в этом смысле обретение этих мощей не случайно. Здесь, наверное, не лишним будет пару слов напомнить, как это произошло, потому что вроде казалось бы, да, и настолько давно уже все известно, тем не менее, так вот внезапно именно этим летом святыню и получилось обнаружить.
0: Да, ну Дмитрий Донской был упокоен, боюсь соврать, мне кажется, это Архангельский собор Московского Кремля, там усыпальница княжеская. То есть формально-то как бы историки знали, что там есть захоронение, вероятно, там есть захоронение Дмитрия Донского. Важный момент, Дмитрий Донской, святой благоверный князь, был канонизирован в год тысячелетия Руси в 1988 году. То есть до 1988 года это были не мощи, это были останки, если мы вот тут как бы в терминах, скажем так, разбираемся. Сейчас это мощи. известно, что

0: последний раз видели, что там есть гробница в конце 19 века. Там тоже была реконструкция в этом соборе, и тогдашние работники, рабочие видели, что там находятся какие-то останки. Кого, как бы точно сказать, не могли, потому что, ну, тогда он не был канонизирован, то есть князь, да, однозначно великий, но, простите за слово, такого пиетета, может быть, к нему не было. Но сейчас, опять же, при реконструкции собора в Московском Кремле разбирали там, вот, знаете, как вот крипта, я не знаю, как сказать, гробница, да, вскрыли пол, вскрыли каменные плиты и обнаружили усыпальницу, то есть, ну, мирскими словами, гроб, да, в котором лежит тело, и историки подтвердили, что по всем историческим документам, данным, там, вплоть до антропометрических данных, да, там, рост, характер травм, у Дмитрия Донского были травмы, поскольку он все-таки воевал, это, даже там, если я могу врать, но, по-моему, там даже анализ ДНК проводили.
1: Спасибо, Андрей, невероятно интересная история. Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды». Ну, а Центробанк, это, возвращаемся в наши светские реалии, там, конечно, не до святого, впереди заседание по ключевой ставке нависает, нужно что-то думать. 11 сентября заседание Совета директоров, примут решение, не примут, но все равно что-то будет. Наш Юрий Кораблев раскидал перед собой финансовые таро.
2: На заседании Совета директоров 11 сентября Центральный банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Таков консенсус прогноз аналитиков. О нем пишут СМИ. Большинство экономистов, 23 из 30 опрошенных, полагают, что Центробанк впервые за последние полтора года не станет смягчать денежно-кредитную политику. Только 7 экспертов полагают, что Банк России может снизить ставку на 25 базисных пунктов. И один допускает вариант снижения сразу до 13,5%. Повышение ставки не ждет никто из респондентов. Эксперты объясняют возможное сохранение ставки ускорением роста цен, повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, сложностями на топливном рынке и ослаблением рубля. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович все же считает, что ЦБ снизит на 0,25% ключевую ставку. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Вот это заседание будет одно из самых сложных для аппарата ЦБ за последний, наверное, год-полтора. Потому что экономика и геополитика находятся в зоне большого фона неопределенности. Исходя из экономической теории и риторики Центрального банка и движения макропоказателей, банк должен оставить как минимум ставку на том же самом месте. Но учитывая, что идет довольно заметное охлаждение экономики, и предприятия попадают в убыток, сегодня очень сложно выйти на экономический рост, тем более на инвестиционный цикл. И поэтому мне кажется, что банк все-таки продолжит свою политику постепенного снижения ставки и опустит на 0,25 ставку. Это для экономики ничего не даст, но оно даст положительный сигнал для бизнеса.
2: Экономист Александр Зуваев считает, что Центробанк не захочет расстраивать инвесторов на фондовом рынке. И также считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на минимальные 0,25%.
4: Мое мнение, что снизит на 0,25%, ЦБ покажет дальнейший тренд на снижение ключа. Соответственно, это будет нейтрально для валютного рынка, может быть, чуть-чуть поддержит фондовый рынок. Я думаю, в дальнейшем ЦБ будет снижать ключ на данный шаг, показывая направление, но действуя очень осторожно. Но с моей точки зрения, если этого не сделать, у нас будет очередной обвал фондового рынка, который и так, мягко сказать, чуть живой. У нас 40 миллионов частных инвесторов в России. Этот момент самый главный. Ну а так, конечно, такое слабое снижение вряд ли поможет закредитованным компаниям, но показывает направление денежно-кредитной политики, что деньги все-таки будут дешевле. Но, конечно, здесь самое главное – фондовый рынок. Но можно еще сказать, конечно, что снижение ключа в потихонечку снижает расходы бюджета на обслуживание долга. Хотя, я думаю, для бюджета сейчас это не самое главное.
2: В ходе выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что проводимая Центробанком политика не является излишне жесткой. Она направлена на борьбу с инфляцией. Высокая ставка позволяет охладить перегретый внутренний рынок. Несмотря на высокие ставки по кредитам для бизнеса, отметил глава государства, рост экономики России продолжается. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте «Радио Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: О важном.
8: Зарубежные партнеры проявили высокий интерес к наблюдению за выборами в Госдуму. Дипломаты из разных стран захотели лично оценить ход голосования в России. Об этом сообщили в МИДе по итогам встречи председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой с главами аккредитованных в Москве посольств. Как отмечается, глава комиссии подробно разъяснила зарубежным представителям все правила и порядок работы международных миссий. Сами выборы депутатов Нижней палаты парламента пройдут с 18 по 20 сентября.
5: О безопасности.
8: Запорожская атомная электростанция вернулась к штатной схеме энергоснабжения после подключения к внешней линии передачи. Все защитные комплексы отработали надежно и без сбоев, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, энергетики полностью восстановили работу высоковольтной ветки «Ферросплавная-1». Подача внешнего тока на станцию прервалась в конце августа из-за повреждения электросетей на подконтрольной Киеву территории. Организовать режим тишины для безопасного ремонта удалось благодаря российским ведомствам и экспертам МАГАТЭ.
5: Об Украине.
8: Украинские СМИ сообщили об отставке генпрокурора Украины Руслана Кравченка. Он объяснил свое решение нежеланием превращать должность в инструмент политической борьбы. Ранее сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в кабинетах ведомств и арестовали подчиненного генпрокурора по делу о прикрытии сети мошеннических колл-центров.
5: О судебных делах.
8: Суд отправил в СИЗО всех фигурантов дела о краже моторного топлива для подмосковного главка МВД. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина проведут под стражей 2 месяца, заявили в правоохранительных органах. Как отмечается, свою вину уволенные из органов офицеры не признают.
5: О памяти.
8: Жители Ярославской области почтили память хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе. Сотни болельщиков, родственники спортсменов возложили цветы к мемориалу материалу на месте трагедии. Старший инспектор регионального главка МЧС Владимир Филимонов отметил, что крушение команды стало общим горем для всей страны. Самолет Як-42 разбился ровно 15 лет назад при вылете на матч в Минск. Тогда из 45 человек выжил только инженер Александр Сизов.
5: О спасении.
8: Британская парашютистка чудом выжила после падения с 3-километровой высоты с нераскрывшимся куполом. Основной удар землю смягчил хвойное дерево, сообщает газета «Сан». Как отмечается, женщина отделалась переломом ноги и травмой позвоночника. ЧП произошло после того, как во время группового прыжка в спортсменку врезался напарник, и она потеряла сознание. Сама пострадавшая уже заявила, что после восстановления намерена вернуться к экстремальному увлечению. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Тут такое дело. В России начался настоящий парад медвежьей активности. В Сочи бурый хищник без регистрации зашел в пятизвездочный отель «Поляна 3089» и вальяжно прогулялся по подсобкам. В Ангарске косолапый прошелся по территории детского сада. В Бурятии зверь напал на прохожего в автобусной остановке, а в Красноярском крае из-за активности медведей закрывает рекреационные зоны на столбах. Что такое? Что случилось? А, ну, кстати, смотрите, на Алтае вообще самый громкий и страшный случай нападения медведя в августе. Бурый ночью вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирска и утащил ее в лес, где она, к сожалению, и погибла. Зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком, кандидат биологических наук Михаил Кречмар прямо сейчас отгоняет очередного косолапого. Михаил Арсеньевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Что происходит? Это на медведя что-то напало? Или, может быть, у косаток какой-то активный сезон активности, что медведи спасаются от них?
9: Я сразу, так сказать, проблему всегда делю на три части. Первое, о чем я всегда говорю, когда мы вспоминаем бурого медведя и его конфликт с человеком, это то, что бурый медведь – хищник, причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая.
1: То есть это не животик Второе. Почесать милому мишке, да?
9: Ну, можно и почесать. В общем-то, я сторонник того, чтобы законы Дарвина работали. Значит, второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический, по всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо стрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. А квота эта выполняется в лучшем случае на 40%, а в норме на 10-20%. То есть вместо 100 медведей отстреливается 10-20%. Ну, если там вообще все хорошо обстоит дело, 40.
1: Как-то не очень гуманно. Нас... Как-то даже, я бы сказал, знаете, так это отдает первобытинкой какой-то.
9: А какой первобытинкой?
1: Ну, помните, мы вот китайцы...
9: Популяциями...
1: Да, вот тоже управляли популяциями воробьев. Всех отстреляли, а потом остались без урожая. Может, как-то природа-то умнее все-таки человека?
9: А мы отвечаем просто за все. Понимаете, в чем дело? И китайцы, кстати, без воробьев-то не остались. Они, воробьев так просто не изведешь. Они появились только года через два, через три. Сейчас их нисколько не меньше, чем было. Вот. И слово «гуманно» я вообще к взаимоотношениям человека и животных не отношу. Гуманно – это человек по отношению к человеку. А все остальное – негуманно.
1: Ну, а...
9: вот. И смотрите, секундочку, не перебивайте меня, пожалуйста. Значит, у нас образуется большой излишек популяции медведей. И этот излишек популяции идет в рост. И идет в рост уже 20 лет. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
1: А так всегда было? Или здесь как-то география влияет? То есть где-то больше... Или ну, страна большая, да? Хотя, правда, и тоже. И Сочи, и Новосибирск, и Алтай.
9: Смотрите, страна, безусловно, большая. Есть региональная особенность. Эта региональная особенность сейчас у нас происходит к востоку от Енисея. И, судя по всему, включает в себя в Хабаровский край. Там очевидно и совершенно в результате засухи неурожай кедрового слоника. Ну, так как в тайге кормов нет, и тут вот у нас появляется третья, между прочим, составляющая часть, три составные части медведологии. Это помойки и неубираемые свалки в пределах населенных пунктов. И когда зверям становится нечего есть, а их и так уже значительно больше, чем вообще должно бы быть, они выходят на свалки, на помойки. Я давно уже говорил, что если штрафовать глав муниципальных образований за свалки, на которых есть доступ у животных к кормам, то, в общем-то, ну, штрафовать всерьез там, по 300 тысяч, по полмиллиона, у нас 90% конфликтов бы не было.
1: Не только мишки, да, но и что там, лисы выходят, да, все кому не лень, по-моему.
9: Прежде всего, бродячие собаки, между прочим, от которых, в принципе-то, людей гибнет больше, чем от медведей. От медведей гибнет у нас от 30 до 80 человек в стране каждый год. А от бездомных собак, в общем-то, счет идет, наверное, на сотни.
1: А если возвращаться к географии, ну, корректно ли говорить, что, наверное, чем дальше от Москвы, тем их больше, да? Ну, вот, не знаю, в Московской области есть медведи? Или там, где много человека, им не очень комфортно жить?
9: Не, они сейчас возвращаются сюда достаточно интенсивно. Сколько их, мы не знаем. Если говорить о достоверности нашей науки, численность медведей в Московской области колеблется от 8 до 120 штук. Такие цифры я вижу регулярно. Но, в принципе, ближайшие территории с большой плотностью популяции медведей от Москвы не так далеко. Это Тверская область, ну, это да, Вологодская область, это Костромская область.
1: А вот, Михаил
9: Алексеевич, на самом деле медведь живет в лесу.
1: Да, посчитать их, как, ну, возможность есть, или это такие какие-то раскладки, математические модели какие-нибудь?
9: Не, никаких математических моделей. Возможно, только экспертная оценка. И, в принципе, этим занимаются очень много где. Американцы делали учет медведей, причем тотальный, но они вот просто вертолета на какой-то определенной территории метили всех медведей, и это все, в общем-то, было стоило много миллионов долларов. И на широкую площадь их экстраполировать нельзя. Мы можем оперировать данными центра охотконтроля, которые сейчас есть. Они, безусловно, не точны, но они есть. Это печка, от которой можно плясать.
1: Спасибо. Михаил Кречмар, зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком. Есть конфликты между крупными владельцами штрафов за превышение скорости или других административных правонарушений и камерами, которые безжалостно выставляют эти самые штрафы. Вот для таких персонажей предлагают повысить вообще планку на 200%. Наш Василий Воронин тоже любит половить штрафы и, в общем, новость встретил с валидолом.
10: В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. С таким предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений – в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции.
11: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, ну, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается та система, которая сейчас действует, с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажать на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно вводят, делают, что хотят, для них, соответственно, нужно вводить дополнительные, увеличенные коэффициенты своего рода.
10: Правда, есть автоэксперты, которые против такой инициативы и говорят, что она абсолютно бессмысленная. Вот что, в частности, заявил Радио КП Андрей Ломанов.
12: Большинство штрафов, подавляющее большинство штрафов выписывается не на конкретное лицо, а на конкретный автомобиль. Потому что в большинстве регионов нашей страны действует комплекс фото-видеофиксации нарушений, а инспекторов на улицах становится все меньше и меньше. Поэтому физический штраф приходит не на какого-то конкретного лихача, а на машину. Ну, а штрафовать машину за лихачество невозможно. Поэтому, ну, очень странная инициатива.
10: Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние 15 лет положительная. Число штрафов сократилось на почти 10%. За прошлый год зафиксировано 11,5 миллионов нарушителей, что на почти 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших на снижение, стало уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
5: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о милитаризации западных стран.
14: По состоянию на прошлый год, это 25-й год, сумма военных расходов стран ЕС уже достигла где-то 371 миллиард евро. Если говорить о союзников США плюс Канада, это примерно 571 миллиард. А если они выполнят 5% норматив, под которым они подписались на подавление администрации США, то это составит 1 триллион. Что такое 1 триллион? Это 1000 миллиардов, которые будут выброшены. Из них на сегодняшний день примерно 25% идет на закупки новых вооружений. Поэтому вопрос о гонке вооружений закрыт. С той стороны она вовсю развивается. Если говорить о ВПК, то в сравнении с 2022 годом рост индексов составил 400%. То есть главные бенефициары – это, естественно, компания «Рейнметалл». И кто еще бенефициар? Конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот еще одна цифра. Если в 2020 году пейцы покупали в США вооружение на 10 миллиардов, в 2022 уже было 26, и в 2024 на 43 миллиарда. Вот тебе и вся история.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
1: Здесь Измайлов и Дональд Трамп, который успел приватизировать Луну, ну, заодно переписав законы Вселенной. В своей собственной, самой лучшей социальной сети президент США выложил коллаж со своей портретной физиономией на фоне лунного диска и гордой надписью «Луна наша» с американским флагом. Все, как подсмотрели у нас нас. Крым наш, они решили пойти дальше. Луна их, и американский флаг тоже. Правда, на этом Трамп не остановился и сделал из контуров Ирана своей собственной физиономии в сбоку контур рыженький. Но, правда, после этого успел перекраситься то ли в каштановый, то ли в какой-то ядовито-болотный. Пока не разберешь. Но тут всерьез развязалась дискуссия. Специалисты говорят, вот, например, профессор астрономии Университета Британской Колумбии говорит, что любые претензии на владение Луной лишены юридических оснований, так как, мол, спутник Земли, он общее достояние. Но кажется, что тем хуже для этого профессора и Колумбии, и Британской Колумбии, и всего этого университета, который скоро переименует в университет имени Трампа. Научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин с кадастровой картой Вселенной и Луны. Разбираемся. Евгений, приветствую. Ну, что скажете? Я не знаю, с какой стороны тут задать вопрос, зайти, как это всерьез обсуждать. И, конечно, это феномен Трампа, наверное, в большей степени, а не Луны, но, тем не менее, Луна чья?
15: На самом деле, мы должны разобраться с таким феноменом, как социальные сети Дональда Трампа. Дело в том, что такого предыдущие президенты не делали. У него действительно есть вот эта своя социальная сеть, в ней есть его аккаунт. Известно, что за люди ведут этот аккаунт, и он абсолютно оторван от жизни. То есть он формирует некую вот мир будущего, желаемого будущего для президента Трампа, для его сторонников. И никто даже не претендует на то, что написанное там, ну, имеет какое-то отношение к реальности.
1: Но что не помешало бы остальным, да, формировать образ будущего, и каким бы там Трамп ни был смешным, он, конечно, живой, он невероятно живой в этом плане.
15: На самом деле, да, потому что, ну, политика должна представлять некое видение завтрашнего дня, и Трамп это прекрасно делает. Что по сути? По сути, у нас есть корпус договоренностей 60-х годов, которые заключены между Советским Союзом и Америкой. Других игроков тогда, в принципе, не было. На базе ООН о том, что все в космосе принадлежит всему человечеству и не может быть приватизировано. Не может быть приватизировано даже, вот, например, если я полечу, я там, допустим, россиянин, американец, начну что-то добывать, какие-то ресурсы, все равно они принадлежат человечеству. Ну, на тот момент, более 50 лет назад, это было, наверное, правильно, потому что люди тогда не могли ничего добывать, и мало кто вообще мог туда летать. Но оружие людям уже могли туда вытаскивать. И, наверное, эти соглашения, заключенные в общем русле с разрядкой, они способствовали тому, что космос все-таки остается в значительной степени демилитаризованным. С другой стороны, жизнь меняется, уже не только СССР и США могут туда летать. Появляются не только такие игроки, как Китай, а, например, как Индия и Израиль. А самое главное, ну и Европа, конечно, тоже, у них есть Европейское космическое агентство. А самое главное, конечно, добыча, или, как говорят горняки, добыча полезных ископаемых из каких-то фантастических романов становится более чем реальным делом. Вот миссия Чинье-7, которая не взлетела из Китая благодаря из-за того, что был тайфун и взлетит в следующем году, она должна найти в районе Южного полюса Луны и воду. Но открытие, окончательное открытие лунной воды, оно как бы ставит точку в вопросе, будем ли мы, люди, строить обитаемую станцию на Луне. Да, конечно, будем. Чем мы там будем заниматься? Конечно же, добывать полезные ископаемые. Ну и вот, собственно, все. Поэтому договоренности, о которых говорит достопочтенный профессор из Британской Колумбии, и не только он, они, конечно, будут пересмотрены, они устарели. Но юристы, вроде этого профессора, они настроены очень решительно, ничего не пересматривают. Месяц назад на сайте КП.ру была моя заметка, основанная на мнениях российских юристов по космосу. И они говорят, что, в общем, ничего пересматривать не надо. И действительно, все, что сейчас объявляется, что люди какие-то участки на Луне скупают, что все это, в общем, неправда, и обращать внимание на это не нужно. Мне кажется все-таки, что придется. И мне кажется все-таки, что нужно. А Трамп делает такую, ну, скажем так, психологическую интервенцию, потому что скоро вопрос встанет между США и Китаем, чья Луна, да? И он заранее хочет сказать, что Луна его. Что по факту? По факту, конечно, роботы, которые могли бы полететь, но не полетели из-за тайфуна, китайские, это все замечательно. Но если программа Артемида пойдет у американцев хорошо, и они в следующем году облетят Луну, а через полтора года или два года сядут и начнут забивать первые клинья в реголит, в лунный грунт для строительства лунной станции, это будет серьезная заявка. Кто там первый окажется, того Луна по факту и будет. Трамп как бы говорит, это будет моя Луна. Китайцы могут сказать, это будет моя Луна, например. Да? Но не выше этого они этого не делают. Что Россия? Россия не списана далеко-далеко-далеко со счетов. На Чинь-7 летел наш прибор, один из ключевых приборов, который разработан был для Луны-25. К сожалению, Луна-25 разбилась. И вообще мы остаемся технологическими лидерами по важнейшим направлениям, как, например, по поискам этой самой воды. Я напомню просто, что нейтронный телескоп, который в 2009 году обнаружил воду на американском спутнике, был российский. Поэтому мы тоже в игре. Мы в игре и с китайцами. Вот наш прибор летел на их борту. Мы в игре с американцами. Глава НАСА посетил Байконур в июле. Он наблюдал за стартом совместного экипажа. И эти контакты будут только расширяться. Сейчас мы, скажем так, космическая держава может быть не номер один. Через там, 50 лет мы будем космической державой опять номер один. Или этой державой станет какая-нибудь африканская страна. Вы знаете, все может быть. Поэтому вот сейчас идет, скажем так, первый передел Луны, но будет и второй, и третий, и пятый. Пост Трампа, такой довольно дурацкий, он на самом деле отмечает важную тенденцию. Вот все, что я хотел сказать.
1: Здесь интересно, мне кажется, феномен Трампа еще и в том, что это демонстрация вот того, что мы наблюдаем, ну, такой агрессивной силы и действий с позиции силы, где бы то ни было. Пример с Ираном довольно яркий, когда Женеброс так сказал, да, что будут уничтожать иранские святыни, иранскую культуру, что они делали везде. И, ну, во-первых, такая чудовищная некомпетентность нынешней администрации вот в этом смысле, в глубинном. Да,
15: я бы еще вот на что обратил внимание. Трамп, помимо всего прочего, и мистик. Обратите внимание его постоянную тягу к переименованию. Вот теперь Нью-Мексико – это Нью-Америка, и Канада – это не Канада. Это потому, что, как и все большие бизнесмены, он проходил все эти мистические курсы, а там говорится о том, что имя – это больше, чем имя. Вот он и стремится к тому, чему его учили на этих мистических курсах.
1: Ну, кстати, как и китайцы, которые говорят о том, что любому явлению важно дать точное имя, да, в отличие от нас, которые с другими масштабами живут. Да, и конечно, да, здесь, но и опять-таки это позиция силы, что здесь будет Америка, я великий, и никакие юридические здесь сентенции не работают. С другой стороны, Евгений, вот тоже по вашему профилю, если немножко спуститься на землю, вот как вы это видите, оторвавшись от вот этих, ну, притязаний, кольт, а они говорили раньше во имя демократии, теперь ничего, это все отброшено, все просто позиция силы. Но как человек может, да, вот говорят, частная собственность на землю? Ну, кто ты такой? Ты живешь на земле в историческом масштабе, ну, просто это мгновение, да, а ты целая собственность, значит, куска земли какой-нибудь, или луна твоя. Как это сочетается вот с вечным? Полминутки попробуем.
15: А вы сейчас кратко пересказали суть учения великого французского мирового ученого Бруно Латура, философа, который скончался совсем недавно. Он говорил как раз о несоизмеримости человеческого времени и геологического времени и о тщетности притязаний человека на что бы то ни было в этом мире. Так что только могу разделить ваше замечание.
1: Да, спасибо большое, невероятно интересно. Как всегда, Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», за одним предложением Трампа. Видите, сколько всего скрывается. Но и не замечать это, естественно, тоже никто не может.
5: Новости спорта.
10: Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. Во встрече четвертого круга седьмой сеянный Медведев, который выиграл US Open в 2021 году, уступил американцу Фрэнсису Тиафо, имеющему 11-й номер посева. Московская «Динамо» одержала победу над столичным «Спартаком» в матче 7-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Таким образом, после 7 матчей «Динамо» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Спартак» находится на 3-м месте с таким же количеством очков. Лидирует «Краснодар», в активе которого 19 очков. Яна Рудковская и Евгений Плющенко объяснили, почему сын Александр перешел именно в сборную Азербайджана. Рудковская заявила, что Александру нравится Азербайджан благодаря отношению местных болельщиков и опыту участия в ледовых шоу в Баку. Фигурист, по словам матери, намерен представлять Азербайджан, оставаясь гражданином России и продолжая связывать свои достижения с российской школой фигурного катания. Плющенко подчеркнул, что спортивная карьера в фигурном катании ограничена по времени, поэтому спортсмену важно иметь возможность соревноваться. Рудковская также заявила, что сын тренировался в частной академии за счет семьи, не входил в сборную России и не занимал чье-либо место в национальной команде. В мае стало известно, что сын Плющенко и Рудковской, Александр, сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. При этом ранее Евгений Плющенко неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами. С вами был Василий Воронин.
5: Новости спорта. Реклама.
16: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Певец Сосо Павлиашвили об СВО.
18: Я поддерживаю в первую очередь Бога. И хочу, чтобы все стало на свои места, чтобы друг назывался другом, враг назывался врагом. И я никогда не поверю, что на Украине все враги. Просто надо сделать так, чтобы люди потянулись к тебе. Надо сделать так, чтобы люди понимали значение России. Когда приезжают люди в Россию, забирают, уносят, допустим, свои дома и учат своих детей проклинать Россию. Это нельзя допустить. Это допускалось много-много десятилетий. И это не только для, допустим, России плохо. Это плохо для тех людей, кто это позволяет. Потому что быть неблагодарным, это всегда заканчивается очень плохо.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: Об атаках.
19: Беспилотники атаковали Саратовскую область. В Саратове повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте работают все оперативные службы. Подробности о последствиях атаки уточняются.
5: О долгах.
19: Долги блогера Вероники Белоцерковской в России превысили 47 миллионов 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. В отношении Белоцерковской открыто 9 исполнительных производств. Взыскание по двум из них на сумму более 43 миллионов рублей прекращено из-за отсутствия имущества, на которое можно обратить взыскание. Белоцерковская заочно приговорена в России к 9 годам колонии. Минюст признал ее иностранным агентом в 2022 году.
5: О происшествии.
19: Теплоход «Русский Восток» сорвало с якоря в Амурском заливе Приморского края. Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, где оно село на мель. Экипажа и груза на борту не было. Пострадавших нет, загрязнение акватории не зафиксировано. Причиной происшествия мог стать сильный ветер. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства случившегося.
5: О помощи.
19: Глава МИД России Сергей Лавров требует от сотрудников дипломатического ведомства полной отдачи в помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Об этом заявил официальный представитель представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, дипломаты должны выполнять все необходимые процедуры и делать больше предусмотренного инструкциями. Захарова также отметила, что российские дипломаты помогают гражданам и журналистам, независимо от их отношения к России.
5: О ценах.
19: Цены на электронику и импортную одежду в России могут снизиться до конца 2026 года. Такой прогноз дали эксперты платформы ОФД. По их мнению, этому может способствовать укрепление рубля и рост предложения более бюджетных моделей. В одежде на цены также влияет снижение частоты покупок и конкуренция со стороны собственных торговых марок. При этом с 11 по 17 августа потребительские цены в России снизились на 0,2%.
5: Обо всем остальном.
19: Белый дом США поздравил госсекретаря Марко Рубио с Днем труда необычным мемом. Его сравнили с губкой Бобом и назвали лучшим работником месяца. На изображении по мотивам мультфильма «Губка Боб. Квадратные штаны» вместо фотографии героя разместили 44 портрета Рубио. Второй президентский срок Дональд Трампа Рубио совмещал работу госсекретаря с руководством агентством США по международному развитию и национальным архивам. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
1: Тайна вояжа. Витков и Кушнер провели переговоры в Москве и Киеве. Выселение по-немецки. Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге. И финансовая лотерея. Центробанк готовится принять решение о ключевой ставке. У нас решение по ключевым новостям принято. Пришел Измайлов. Потихоньку начинаем. Итак, вашингтонский десант произвел марш-бросок по маршруту Москва-Киев, ну, точнее, Вашингтон-Москва-Киев, Вашингтон-спецпосланники Трампа Витков и зять Кушнер провели серию закрытых встреч. По данным Financial Times, 5 сентября переговорщики представили Владимиру Путину обновленную версию мирных предложений, учитывающую изменившиеся обстоятельства на фронте. То, что мы здесь называем на поле боя. Дмитрий Песков уже подтвердил, контакты действительно приблизили стороны к урегулированию.
20: По мнению Кремля, переговоры, которые проходили в Москве в субботу вечером, а потом в Киеве в воскресенье, приблизили мир.
21: Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампа за приверженность вот этой ориентации на мир.
1: Зеленский после визита американцев признал, что ключевой вопрос территориальный придется решать на уровне лидеров. Но и в целом, в общем, не очень понятно, как бы что именно обсуждали, потому что версии совершенно разные. Как всегда, первыми продырявились и единственными в Киеве. Обычно американская пресса гадает, что могло бы там быть. Но вот в Киеве опубликовали всю эту историю. Детали нового мирного соглашения украинские СМИ публикуют, которые представители Трампа то ли привезли на переговоры в Москву и Киев, то ли якобы привезли. Но по их информации американцы что-то конкретное да предложили. Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, наверняка в силу специфики профессии встречал и провожал. Здесь день города Витков и Кушнера. Андрей Викторович, приветствую вас. Ну, рассказывайте, что главное на данный момент? Трамп сказал, что он переговорит с тем с другим, да, и позвонит Путину и Зеленскому. Как вам кажется, о чем в этой истории нужно ставить вопрос? Гадать, как бы, об изменившихся вот каких-то деталях и пунктах, или что-то вот в целом как-то посмотреть на все это?
22: Ну, я думаю, что гадать ничего не нужно, потому что приезд шестой уже по счету Витковой и Кушнера ничем не отличается от их визитов до этого. Вот пять предыдущих приездов были бестолковые, вот, и шестой, и о шестом нам тоже ничего не известно. Привозили они что-нибудь или не привозили? Скорее всего, нет, потому что ни Витков, ни Кушнер, в общем, не являются теми людьми, которые могут привести какие-то серьезные предложения, которые потом еще и будут выполняться.
1: А почему, кстати, вот здесь на секунду остановиться? Вроде как это не официально МИД, ну, условно, да, не официальные дипломаты, а как бы очень доверенные близкие люди Трампа, которые, ну, как кажется со стороны, да, конкретно его какие-то решения и волю транслируют.
22: Вот именно потому, что это, эти люди действуют в обход Министерства иностранных дел, им и не стоит особо доверять. Потому что чем занимается Кушнер и Витков? Это вот типичная, пресловутая челночная дипломатия, которая, кстати говоря, довела до ручки Советский Союз. Потому что распад Советского Союза начинался с чего? Начинался с того, что Киссинджер, который и изобрел этот формат, обратился к Горбачеву и сказал: «Ну, Горби, понимаешь, в чем дело? Мы с тобой пытаемся растопить лед ненависти между нашими странами. Но наши министерства иностранных дел тормозят все, потому что у них протоколы, у них процедуры, они вообще неповоротливые, инерционные, и там много разного рода ретроградов. Давай решать вопросы напрямую». Да. Вот. Горбачев согласился, чем закончился для Советского Союза, совершенно известно. Вот. А что касается этой парочки, то вес предложений, которые те или иные спецпосланники могут привести, определяется весом этих конкретных спецпосланников. Вот. А у нас цирковая труппа, вот, непонятный миллиардер, вот, который раньше политикой никогда не занимался.
1: Не у нас, у них, да.
22: Ну, прилетели-то они к нам. Ну, да. Вот когда они к нам прилетели, они стали у нас. Вот, и взять.
1: Может, их арестовать надо было обоих здесь? Какой-нибудь пакетик найти, чего-нибудь там у них. Вот смеху был бы.
22: Пакетики, скорее всего, у них были, и их из вежливости, возможно, не взяли. Но, опять-таки, на мой взгляд, они... Единственная их задача, которая перед ними стоит, вот, это отвлекать внимание на что-нибудь более... от чего-нибудь более серьезного. Ну, есть, конечно, наш народный хлеб, потому что кормят их за государственный счет в ресторанах. Ну, и
1: чайхане
22: вот
1: какой-то, в чайхане какой-то, да, в этот раз остановились.
22: Ну да, и в этот раз, похоже, они прилетали, вот единственная у них задача, которая перед ними стояла, это снять информацию о том, какой резонанс и эффект произвел приезд предыдущего визитера, директора ЦРУ, Рэдклиффа. Потому что Рэдклифф здесь устроил... переполох, ну, не переполох, он, в общем, какую-то кашу заварил. Вот, потому что какие-то вопросы он крайне ограниченно обсуждал. Пошло движение, и вот, скорее всего, эта парочка прилетела с уже готовым разведопросником для того, чтобы собрать все слухи, сплетни, которые ходят вокруг, среди которых наверняка есть утечка секретной информации.
1: Интересно. А есть такая гипотеза вот у товарищей, что американцы могли попросить Россию поднажать на хохлов в связи с тем, что до промежуточных выборов, мол, американцы пока никаких резких движений не могут делать по принуждению Киева, там к чему-то не было. Да, потому вот здесь можно, как бы, есть пространство для маневра. Это с одной стороны. А с другой стороны, судя по всему, ситуация на поле боя, вот, которая вскользь упоминается, такова, что она действительно довольно не весела для Киева, да, по освобождением неизбежным тоже, судя по всему. Ну, ближе, дальше, но неизбежным. Славянско-Краматорской агломерации, сжатием Орехова и дальше продвижением. Чего-то надо будет делать, а там таких укреплений нет, а солдат нет. Мобилизовать женщин, конечно, хорошо, но вряд ли что-то тоже серьезно изменит. То есть как бы ситуация не качнулась у них.
22: Ну, я думаю, что вот что касается ситуации на фронте, то наши войска продвигаются уверенно вперед.
1: Да.
22: И фланговые охваты, которые они начали делать, это вот тактика правильная абсолютно. Именно так возьмут, освободят Славянско-Краматорскую агломерацию, и не только ее одну.
1: Ну, Харьковская область уже тоже там ежедневное продвижение. Ну, то есть вот, да.
22: Надо сказать, что мы научились в плане тактики воевать. Поэтому вот дальше ход специальной военной операции покажет, где раки зимуют. И в том числе и тем, к кто лелеет определенные надежды на иной ход специальной военной операции за океаном. Вот. Что касается вот этих двух камевояжеров, Виткофа и Кушнера, то здесь правильной тактикой, вот если анализировать, ну, пытаться предсказать, что они могли привести, вот, и по поводу чего они могли просить. Правильной тактикой является сбор вот всех тех версий, которые появились под видом контролируемых секретных утечек в американских СМИ, плюс то, что там выдал Зеленский. Вот это все собирается, и над этим и пишется вердикт о том, что вот это точно они обсуждать не могли. То есть все то, что попадает в газеты из секретных встреч, и все то, что выдает украинская сторона, которой, конечно, выгодно в определенном свете эти визиты показать, вот, вот это в реальности не было. Значит, остается то, что за рамками всего этого. А скорее всего, не было вообще ничего. То есть единственный результат, который, кроме сбора информации, эти деятели принесли, это вот эта трехдневная передышка, значит, которую мы предоставили украинской стороне, которую она наверняка использовала для того, чтобы систему ПВО, пострадавшую от наших ударов, восстановить, противоракеты подвести. Ну, в общем, таким образом.
1: Тогда и в целом, получается, вся эта возня крутится вокруг того, что опять дать им день простоять, да ночь продержаться, да, по большому счету, с учетом того, что мы с вами обсудили, связанное с неизбежностью, может быть, не такого быстрого, но все-таки в тенденции стабильного продвижения наших вооруженных сил уже.
22: Абсолютно точно. Только у американцев ведь, опять-таки, не фактор времени в отношении Украины играет главную роль, а возможность использовать Украину в качестве расходного материала. То есть вот пока там останутся хотя бы полтора инвалида, которым в руки можно будет дать автомат натовский и с патронами, купленные на европейские деньги, вот они будут Украину поддерживать. Когда там все иссякнет, тогда эту Украину поделят.
1: Ну, как обычно, кстати, у них исторический опыт не первый раз. Спасибо. Андрей Мануйлов, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Витков прокомментировал свой визит после переговоров в Москве и Киеве, говорит Витков, удалось достигнуть прогресса, в том числе в части согласования трехсторонних встреч. Пока подробностей этой истории нет, но еще раз напомню слова Пескова о том, что встречи, переговоры приблизили стороны к урегулированию конфликта. И действительно, не первый раз они приезжают, нечто подобное. Подобное вроде тоже не первый раз заявляется, но так или иначе пока вот как-то так. Подробности о том, что Киев растиражировал, на сайте kp.ru, статья Александра Коца, военкора нашего, с подробным разбором тамошних идей. Ну а далее, почему немецким дипломатам в Петербурге срочно пришлось паковать чемоданы, поможем им.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Министр просвещения Сергей Кравцов о возвращении в школах оценок дисциплины.
0: Мы сознательно не ускоряем это решение. Мы в прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где пробировали три модели оценки поведения. На основе апробации выбрали одну модель, и эту модель мы апробируем в наступающем учебном году в 10 школах каждого региона, для того, чтобы и учесть там те опасения, которые есть и у родителей, и учителей, и максимально подготовленным уже принять окончательное решение. Мы уже видим, что позитивно воспринимается в целом и учителями, и родителями оценка поведения. И здесь не только плохая оценка, важно говорить о тех учениках, которые будут получать и хорошую оценку поведения. Поэтому вопрос непростой, мы это понимаем, мы здесь очень аккуратно подходим к этому вопросу. И оценка поведения – это определенный сигнал будет и для родителей, мы понимаем, это определенная защита будет педагогу. Решение такое принято, оценки поведения будут. Форма, содержание и механизм еще требуют доработки.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
1: Итак, Германия, ну точнее Петербург. Дипломатическая заморозка между Москвой и Берлином переходит в фазу глубокой заморозки. МИД наш официально отзывает согласие на работу Генерального консульства Германии в Петербурге. Немецкие дипломаты обязаны полностью свернуть свою деятельность и освободить здание не позднее 18 сентября. Тем временем канцлер Мерц, шокированный разгромом системных партий, триумфом альтернативы для Германии в Саксонии-Анхальте, не нашел ничего лучшего, как снова обвинить во всем нас с вами, Россию. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин уже купил для дипломатов из Германии коробки для переезда и ждет ключи от особняка в Петербурге. Александр Константинович, здравствуйте. Ну,

0: ходе вот этого разрыва с Россией, устроенного, соответственно, немецким политическим классом. Поэтому выстраивать альтернативные подводные такие пути, вот, полуподпольные. Ну что делать, времена тяжелые, но я думаю, справимся.
1: А вот это официальное закрытие дойдет просто до того, что останется только по одному посольству в Москве, там и в Берлине, такое сугубо совсем формально?
0: Да, да, и логика развития именно такова, что постоянное сокращение дипломатов, соответственно, закрытие консульств, вот, закрытие Русского дома, соответственно, и как зеркальный ответ, закрытие Гёте-института. Все это, конечно, неприятно, потому что Русский дом был основан аж в 1984 году еще при Эрихе Хонекере в ГДР. И для многих немцев это был центр знакомства и с русской культурой, и с русской историей. Вот, проходили многочисленные памятные мероприятия, не только священные 9 мая, но и многим другим памятным датам нашей общей истории. Поэтому...
1: Да, только где он?
0: Хонекер, да? Мы работаем дальше.
1: Где Хонекер, где ГДР, где Штази, где, собственно, теперь этот самый институт Гёте и все наше сотрудничество. И здесь...
0: Да, тогда... Штази бы сейчас не помешало.
1: Ну так, да, не, вот вы начали с того, кто виноват. Да, не надо ли нам в зеркало посмотреть сначала, говоря вот о проблемах, которые мы сейчас обсуждаем с вами с Германией. И здесь тогда хочется понять, в какой точке мы находимся, в каком смысле. Все-таки слишком много чего нас и связывает с Германией, да, и несмотря на это, и две мировых войны, и третий конфликт нависает за 100 лет. Уже, вот, вы говорите, как бы взаимодействуя со здоровыми силами, но черт его знает, кто там здоровый остался, при том, что вот те, кто говорят, что надо объявить войну России, да, значит, воевать с Россией, вот этих голосов-то тоже мы все больше слышим. И вот мы совсем разъехались в какие-то... У нас же надежда обняться была последние там. Это, ну, совсем, наверное, вот флаг, да, и гимн там больше, чем последнюю половину столетия, это идти объединяться с Германией. Мы жили только этим. Теперь мы закрываем и обрубаем все связи с ними.
0: Ну, не мы обрубаем, а они обрубают. Не стоит забывать, кто инициатор данного разрыва. Это Фридрих Мерц сейчас заявляет, да, что это Россия виновата.
1: Да.
0: А на самом деле не Россия взрывала Северный поток, не Россия высылала дипломатов, не Россия, соответственно, разгоняла волну истерии, не Россия миллиарды евро перечисляло киевскому режиму. Поэтому это все как раз евроатлантическое правительство Германии, неважно, будь то Олаф Шольц, либо Фридрих Мерц, все эти старые народные партии своей русофобией, своей готовностью вовлечь Германию в войну ради достижения каких-то мифических ценностей, они, собственно говоря, и настроили против себя собственное население, которое вчера активно пошло голосовать за альтернативу.
1: А, наверное, вот, кстати, вот эта злобная старуха Меркель, которая нас обманывала, да, в Минске, туда же?
0: Конечно. Собственно говоря, с Меркель все и началось. Она занимала такую двуличную позицию, не разрывая отношения с Россией, но при этом готовила нам вот кровавый киевский режим, начиная с Майдана 2014 года. Поэтому, собственно говоря, и Германия-то начала активно разрушать именно Меркель, непродуманной политикой открытых дверей, соответственно, помощью всем и вся за счет немецких налогоплательщиков. Помним банковский кризис в Греции, когда именно Германия платила за ошибки греческого правительства и еврочиновников. Поэтому все это в совокупности вот дало такой кумулятивный эффект.
1: А как вы видите в целом вот дальше? Ну, жизнь все-таки развернула нас от Германии, да, и их силами там. Но по факту так. И никаких союзных отношений, очевидно, уже не будет. А все это теперь такой курс на долгую конфронтацию. Германию будут тащить теми другими силами, но неизбежно опять на войну с нами? Или есть надежда, вот как помните, на Украине придут здоровые силы, Зеленский, ура, значит, вот пророссийские. В Америке придут здоровые силы, ура, Трамп наш, значит. Во Франции придут. Вот это вот наша бесконечная надежда на какие-то где-то здоровые силы, которые придут и вот тогда-то вот сделают нам хорошо, она и в отношении Германии жива. Вот вы говорите, альтернатива для Германии, да, но там же тоже разные крылья есть, да, и крылья есть совсем ультраправые, совсем не в ту степь, да, и что там как бы дальше будет, тоже ведь вопрос большой.
0: Безусловно. Ну, надежды на Трампа изначально, на мой взгляд, были весьма-весьма...

0: мерное и ошибочное, потому что Трамп, он не про Россию, он про Америку, и плюс про разрушение той глобальной экономики, которая сейчас фактически сыплется как карточный домик. Соответственно, с Зеленским-то, в принципе, все было понятно, кто его ставил и какие силы стояли за ним. Просто долгое время предпочитали это не замечать. Что касается альтернативы для Германии, да, вы абсолютно правы, там силы крайне разные, зачастую даже взаимоисключающие. Но сам факт нарушения стройности рядов немецкого политического класса нам на руку. Пока альтернатива, вот, можно сказать, вставляет палки в колеса по режиму Фридриха Мерца, который готовит Германию к войне, соответственно, это, можно сказать, наши тактические союзники или хотя бы попутчики.
1: Спасибо. Александр Камкин, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. А далее наш Василий Воронин с пустой авоськой и слезами экономии на глазах по случаю закрытия или неоткрытия новых продуктовых магазинов.
2: Количество открытий новых торговых объектов крупнейших ритейлеров сократилось в два раза. Это следует из данных InfoLine. Всего на 30 июня 2026 года, по данным аналитиков и крупнейших участников рынка, насчитывалось более 104 тысяч точек продаж различного формата. Это всего на 5% больше год к году. Прирост годом ранее был выше 11%. У отдельных ритейлеров снижение числа магазинов за год оказалось заметным для продуктовой розницы. Так, у сети дискаунтеров «Светофор» количество магазинов сократилось на 6% до 2,4 тысяч. У «Вкусвилла» на 5,5% до 2 тысяч. У «Метро» на 2% до 91 гипермаркета. О причинах, почему продуктовые ритейлеры стали менее активно открывать новые магазины, говорит независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Вот что он заявил Радио КП.
3: У нас же так бурно достаточно ритейл рос. И, естественно, он не может расти такими же темпами все оставшееся время, потому что количество людей-то, оно уже ограничено. Люди не могут есть чаще или больше. Все, скажем так, трафикообразующие места уже, в принципе, исчерпаны. Замедляется рост, и в первую очередь он замедляется у тех игроков, которые ошибаются в управленческих решениях, то, что как бы касается ассортимента и ценообразования. Сети стали опытными, считают деньги, и открывая магазин, они уже, опираясь на опыт свой, на опыт коллег, понимают, вот какой трафик, какой, ну, какая локация, сколько квадратных метров у них, какой ассортимент они туда поставляют. И расчетные параметры, если не совпадают с тем, что получается на практике, то такую точку закрывают. Это ротация такая идет во всех сетях. Ну и, надо сказать честно, электронная коммерция тоже поджирает, потому что у людей заграничный, скажем так, бюджет на продукты питания. Вот, собственно говоря, люди стараются покупать там, где это оптимально, где это недорого, где понятные для них продукты. И, собственно говоря, если игроки маркетплейса привозятся домой, особенно то, что касается продуктов индустриальных, долгого срока хранения, то это, конечно, тоже экономит время и, собственно говоря, деньги.
2: А еще все больше ритейлеров стали переориентироваться на магазины мини-формата. В первую очередь компания адаптирует торговые точки в регионах, где покупательная способность отличается от московской. Все больше людей заказывает товары в интернете, и продавцу проще сделать небольшой торговый зал, заявил радио «Комсомольская правда» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
4: Кто-то вообще отказывается от гипермаркетов. Те, кто дальше продолжает работать с гипермаркетами, они тоже уменьшают размер торговой площади, говоря о том, что он им уже такой размер не нужен. Это говорит просто о том, что необходимости держать в торговом зале вот весь объем товара, ну, в принципе, такой необходимости нет. Потребитель сопутствующий товар, в том числе, заказывает через интернет. Соответственно, спрос на этот товар снижается. И в этом контексте ритейлеры, конечно же, должны держать на полке тот товар, который продается здесь и сейчас.
2: В такой ситуации основной вклад в расширение торговых сетей вносят магазины у дома и дискаунтеры, остающиеся самым востребованным форматом повседневных покупок у российских потребителей, заявили в ассоциации компаний омникальной розничной торговли. Это подтверждают и показатели крупнейших участников рынка. Так, в первой половине 2026 года количество магазинов «Чижик» выросло на треть, в то время как число «Пятерочек» и «Перекрестков» увеличилось лишь на 6,1% соответственно. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
8: О важном.
7: Евросоюз начал открыто использовать тему прав человека для вмешательства в дела независимых государств. Брюссель пытается влиять как на внутреннюю обстановку в других странах, так и на их внешнюю политику. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что европейские власти открыто выделяют крупные средства зарубежным активистам и средства массовой информации, чтобы продвигать свои интересы.
8: О конфликтах.
7: Главе немецкой дипмиссии в Москве вручили официальную ноту о закрытии Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Документ также предписывает прекратить работу отделения института имени Гёте по всей стране, сообщили в МИДе России. Там обвинили власти ФРГ в очередном витке обострения в отношениях двух государств. Ранее в Берлине объявили о ликвидации российского консульства в Бонне и расторжении договора с русским домом.
8: Об авариях.
7: Блогер Алексей Столяров попал в массовую аварию на западе Москвы. В кроссовер знаменитости врезалась другая машина. За рулем в этот момент находилась супруга блогера. Никто из них травм не получил. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы. Сам Столяров уточнил в социальных сетях, что всего в ДТП на Рублевском шоссе столкнулись 4 автомобиля, а движение на участке было временно ограничено.
8: О судебных делах.
7: Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка оспорила 4-летнюю дисквалификацию за допинг и действия швейцарского суда. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Адвокаты указали, что арбитры вынесли несоразмерно суровое наказание и проигнорировали юный возраст фигуристки. Ранее спортивный арбитражный суд аннулировал результаты россиянки с декабря 2021 года и отобрал у нее золотые медали чемпионатов Европы и России.
8: О погоде.
7: Бабье лето вновь увернулось. Вернется в столицу во второй половине сентября. В мегаполисе заметно потеплеет, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, температура будет повышаться, однако точный прогноз по возможным дождям специалисты дадут позже. Ранее москвичам обещали небольшое потепление со вторника по четверг, а также сухие и комфортные выходные.
8: Обо всем остальном.
7: Археологи нашли в египетском некрополе Саккара гробницу знатных чиновников Древнего Царства. В усыпальнице возрастом более 4000 лет покоились верховный судья и его отец. Об этом сообщили в Министерстве туризма страны. Ученые подчеркнули, что отлично сохранились яркие барельефы со сценами полевых работ и фигурами владельцев. Саккара служит древнейшим некрополем региона, где первые усыпальницы появились еще 500 тысяч лет назад. Доллар США стоит 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
1: Челночная дипломатия Кушнера и Выдков, американские визитеры, восхитились Москвой, помчались в Киев. Очередь к Дмитрию Донскому. В Москве верующие выстроились к святыне в храме Христа Спасителя. И гадание перед ставкой. Эксперты раскинули финансовый таро перед решением ЦБ. Мы здесь тоже обо всем гадаем. Пришел Измайлов. Будем гадать и дальше. Итак, одно из главных дипломатических событий минувших дней, выходных, конечно, это приезд американских переговорщиков, зять Трампа, Джаред Кушнер и спецпосланник Трампа Стив Выдков провели в Москве насыщенные выходные. Информация о результатах Дмитрий Песков, конечно, не располагает, но имеется в виду информация о результатах контактов американских переговорщиков с украинской стороной, куда после насыщенного отмечания Дня города здесь, в Москве, американские визитеры и улетели вот туда, в Киев, в полном восторге, ну, после Москвы здесь. Там как-то все было, как всегда, не очень. Песков говорит, что не исключено, что по итогам поездки американских переговорщиков в Киев может состояться телефонный разговор между президентами России и США. Собственно, об этом сообщал и Трамп, когда он примет своих спецпосланников, обсудит с ними все детали, тогда он может позвонить Путину и Зеленскому. Ну, вот что говорит пресс-секретарь президента России.
9: Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
1: Ну и стоит немножечко пояснить. В Москве так гостям понравилось, что Кушнер признался, что задал кучу вопросов, услышал свежие идеи, остался крайне доволен. Но там, в Киеве, уже их встретили после такого замечательного визита с Дня города из Москвы не только и не столько с цветами, сколько с погасшим светом. После аккуратных и точечных ударов российских ВКС по военной и энергетической инфраструктуре, собственно, Киев погрузился в свое привычное теперь состояние. Немецкие корреспонденты честно признались, единственная цель прибытия американцев в Киев – дать Зеленскому очередную возможность слезно просить денег. Ну, и теперь вот продолжением или естественным и логичным завершением этого визита станет реакция Трампа. То ли он позвонит Путину и Зеленскому, то ли не позвонит. Но вот что интересно, что комментаторы отметили, что если были какие-то предложения, вот которые якобы утечки, которые привезли Выдков и Кушнер в Москву и Киев, то вроде бы как будто бы они не устроили и не Москву, и не Киев. Ну вот, давайте попробуем и поразмышлять. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов с лепешкой, которую теперь назвали американской, а не узбекской, с той самой чайханы, где успели пообедать оба загадочных гостя. Марат Фатович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Ну, зачем прилетали, хочется спросить. И как бы в чем уже их смысл? Такие привычные стали фамилии, да, но выхлопа всегда никакого.
10: Для того, чтобы понять, что происходило эти дни, нужно вернуться на год назад в Анкоридж. Два президента встретились, обговорили план из 28 пунктов, поводили там пальцем, поставили галочки. Ты вот с этим согласен? Да, согласен. А с этим? Нет, давай скорректируем. Вот это за тобой, и это за мной. За Трампом было решение вопроса о выводе вооруженных сил Украины с территории Донбасса добровольно. И, соответственно, после этого приостановление огня и переговоры по всем остальным пунктам. Трамп взял этот листочек, улетел в Вашингтон, вызвал Зеленского. Вместе с Зеленским прилетели европейские няньки. Помните, Макрон, Стармер, Мерц туда примчались, Стук, президент Финляндии улыбался. Это который в гольф играет. И они уговорили Трампа, что, ты знаешь, давай все это отложим, вот мы возьмем на себя ответственность и позанимаемся этим вопросом. Вот прошел год. Трамп тогда им сказал, хорошо, окей, я выхожу из этого кейса, украинского, как он называет, кейс, иностранное слово, ящик, бокс.
1: Но Трампу-то можно.
10: Прошел год.
1: Да, когда мы так называем, это
10: да, страх. Да, да, да.
1: Ага.
10: Да. Соответственно, прошел год, и вот сейчас подведение итогов. То есть прилетает Кушнер, Уитков, идут к президенту Путину. Президент Путин им говорит, ребята, Анкоридж и те договоренности, которые у нас с вами были, остаются лежать на столе. Надо вернуться к стамбульскому формату, давайте пообсуждаем. Что изменилось за этот год, а за этот год только ухудшилось положение Украины. Соответственно, после этого Кушнер и Уитков летят в Киев, ломают там Зеленского. Зеленский, понятно, что не ломается, потому что у него есть няньки. И самая главная нянька – это Британия. И после этого мы слышим, что есть предложение провести круглый стол трехсторонний. Но кто за этим, значит, в голове вот этих треугольников? Это США, Украина и опять Европа. То есть они пытаются провернуть тот же самый трюк, который был год назад. Мы очень спокойно объясняли Уиткову и Кушнеру, что мы не отступаем от договоренности, реализуйте свою часть. Вот посмотрим, что теперь будет происходить. Я думаю, что звонок Трампа Путину состоится, и, соответственно, будет некое подведение результатов этой поездки. Американцы могут снести Зеленского, но они почему-то пока не хотят этого делать. Вот какой статус на сегодняшний день.
1: Но здесь ключевое, вот это интересно, да, пускай даже детали, могут, но не хотят. Тут тогда совершенно не важно вообще, что и команде предлагают, если стратегически цель их получается такое же продолжение войны с нами, какое более публично, агрессивно выражает Европа. Да, хотели бы, прекратили бы. А так как-то, причем, помните, они же хотели сначала в Киев лететь, а потом к нам. И то ли поесть с Дмитриевым надо было, а в Киеве негде, то ли День города очень хотелось посмотреть, но почему сначала к нам прилетели, а потом туда? И там же выстроились вот...
10: Нет, вы знаете, все это были слухи, Изначально было понятно, что они полетят к нам.
1: Да.
10: Причем,
1: да?
10: Смотрите, к нам они прилетели прямым рейсом. Там были еще чиновники, которые не про мирные переговоры, а, например, представитель Минфина. То есть обсуждали санкционные вещи. Вот я бы совершенно не исключал, что сейчас Трамп сделает финт ушами и скажет европейцам, ах, вот так, вот я снимаю часть санкций с России. Соответственно, после этого американский самолет улетел в Польшу. Из Польши часть делегации отправилась домой. Соединенные Штаты, Уитков и Кушнер с частью, ну там охрана очевидна, на поезде поехали в Киев. Хотя они могли прямым рейсом точно так же долететь до Киева, там есть где сесть.
1: Да, сесть-то есть, но долететь-то небезопасно. Ну, так а и что? Что на выходе? Опять надежда на то, что, значит, Трамп что-то там на кого-то надавит, повлияет?
10: Надежда чья? Мы должны делать свое дело. Мы поняли, что нас обманывали уже неоднократно. Год назад поговорили, ничего не изменилось. Ну, ради бога, ребята, мы будем делать свое дело в том режиме, в который мы сейчас выбрали. А этот режим не нравится очень многим, потому что он, во-первых, заставляет Европу вкладывать деньги уже не в вооружение, а в поддержание штанов экономики Украины, энергосистемы и так далее, и так далее. Транспортные вот эти коридоры все. Соответственно, хотите продолжать, да ради бога. Мы будем продолжать, только условия будут все более жесткие.
1: Да, тут Лавров сказал, что мы больше Западу верить не будем, да, но честно говоря, не верится.
10: Вот слава богу, да. Что даже министр иностранных дел наш, да, уже отошел от дипломатического языка. Но это демонстрация решимости российских властей.
1: Марат Фадж, а теория заговора, не теория заговора, значит, все пишут, что Витков и Кушнер 4 сентября, ну, Трамп и Кушнер встречались в влиятельной делегации хасидских раввинов, а потом, значит, Витков, когда прилетал, встречался здесь, заходил в хоральную синагогу, принадлежащую хабадникам, и вообще, значит, это все евреи всем управляют, которые и теми, и украинцами, и все это вот, и Анкориджем, и просто вот от серьезного, да, вот часто в таком поле идет дискурс. Что на это? Вот как это? Или серьезно обсудить, или тогда пресечь эти разговоры?
10: Спекулятивную часть надо убрать, но совершенно понятно, что если летают два человека, а не один, значит, они представляют разные силы.
1: Интересно.
10: И мне очень представляется, да, значит, представляется, что Уитков все-таки такие старые американские элиты. Кушнер – это израильский бизнес в США, который плотно переплетен с израильскими проблемами.
1: Но отсюда два переговорщика. И с украинскими тоже получается.
10: И с украинскими тоже, потому что они владеют, в частности, сельхозземлями на территории Украины. Урожай собрали, вывезти нельзя.
1: Интересно.
10: Урожай гибнет.
1: Кстати, да, спасибо. Марат Баширов был с нами. Ну, а в Москве выставлены мощи князя Дмитрия Донского, вот к которому Витков-то и не пошел, а мы сходили и расскажем.
5: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
11: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
5: Сказано реклама.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Спасители доставлены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Верующие со всей страны, и я думаю, что не только, с самого утра выстраиваются в многокилометровую очередь, чтобы успеть и посмотреть, и приложиться к ковчегу со святыни. Ковчег пробудет в столице всего до 20 сентября, ну а после уже отправится по другим храмам Русской Православной Церкви. Пообщался с пришедшими и сам приложился корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов. Андрей, приветствуем.
14: В Москве прошел эпохальный крестный ход, настоящее торжество православия на улицах Москвы. Только по официальным данным 100 тысяч человек его прошли, а по неофициальным, по субъективным, там и в 2, и в 3 раза больше было. Мы тоже, «Комсомольская правда», освещали это событие. И перед крестоходцы вперед шли от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Впереди неся ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского и Смоленского славянскую икону Божьей Матери, Адигитрия, великую заступницу западных рубежей нашей Родины. Естественно, второе обретение мощей Дмитрия Донского – настоящее чудо в наши дни. Бог Господь Иисус Христос послал нам это как свое провидение, чтобы как бы осветить своей благодатью российскую землю. Поэтому неудивительно, что даже, может быть, те, кто там был в детстве неверующим, в советские годы неверующим, но про Дмитрия Донского все знают, все слышали, и люди идут поклониться этому великому святому. Вот знаете, я с утра был в храме Христа Спасителя, стоял очередь, дабы поклониться ковчегу. Ковчег – превосходная работа художников из золота, и там отлита вот десница Дмитрия Донского, которую он меч держал на Куликовом поле, и там вот вкрапление частицы мощей. Да, и я стоял и думал, вот у нас в православной вере, прости Господи, есть такая, скажем так, специализация святых. Ну, например, вот студенты, ученики молятся Сергию Радонежскому. Я и сам молился, когда учился, и отец Сергий мне никогда не отказывал там, в помощи в подготовке к экзаменам. Женщины традиционно к Матроне Московской идут. Я стоял и думал, а Дмитрию Донскому о чем можно молиться? А потом, знаете, обратил взор на себя и попытался соотнести свою жизнь с жизнью Дмитрия Донского. В 29 лет Дмитрий Донской уже бился на Куликовом поле. И это была самая важная битва его жизни, но далеко не первая. Он уже в 29 лет вел русскую рать на ордынское воинство. А, условно говоря, я вот там 32-летний московский миллениал, иногда в кофейне, не знаю, мне на капучино на безлактозном взять или на банановом, да. Дальше, у Дмитрия Донского 12 детей. Это заступник, покровитель отцовства. А, поэтому настоящий, можно сказать, что у меня вот тоже родился сын недавно, первый, да, Дмитрия Донского мне далеко.
1: Но все равно поздравляем, да, это хорошее.
14: Да, спасибо. Да,
1: начинание.
14: И тоже, конечно, да. Конечно же, хочется и спросить у Дмитрия Донского помощи, чтобы направил, наставил меня в отцовстве. Люди зачем приходят? Естественно, поговорил с людьми, люди... Ну, что тут, не будет приключения сказать, со всей страны едут. Естественно, ну, в основном туристы, да, кто знает, кто сейчас вот находится в Москве, в командировках, в каких-то турпоездках, люди знают, люди приходят и тоже и спрашивают благополучия для себя, помощи в молитве, заступничество для российской земли. Я тоже я не верю, что суеверие, что нельзя рассказывать там, о чем ты попросил. Что вот я попросил у Дмитрия Донского еще помощи российской земле, помощи нашей армии на фронтах специальной военной операции. Я верю, что он у Господа... Тут не надо не забывать, да, мы помощи просим у святого, но чтобы он перед Богом попросил, да, неловко к Богу не всегда ловко обращаться, поэтому святого просим, чтобы... Вот он же ближе, Дмитрий Донской, к Господу Богу, он же там, в раю, а мы здесь, он к нам ближе, он жил в Москве, жил на русской земле, он знает нас, и поэтому мы должны попросить у него, чтобы он у Бога попросил за нас.
1: Ну, кстати, Дмитрий Донской, если уж продолжать, да, ваше размышление, это история тоже про ратный подвиг, про ратную жизнь, лавандовый раф, да, и про совершенно другие смыслы, которые вот только на поле боя фактически каждое столетие, да, всю свою жизнь Россия и отстаивает, да, как только Россия превращается в некое свободное либеральное государство, отдыхающее, кайфующее и поедающее тот самый лавандовый раф, так сразу все и валится, и сыпется. Поэтому, может быть, да, и в этом смысле обретение этих мощей не случайно. Здесь, наверное, не лишним будет пару слов напомнить, как это произошло, потому что вроде казалось бы, да, и настолько давно уже все известно, тем не менее, так вот внезапно именно этим летом святыню и получилось обнаружить.
14: Да, ну, Дмитрий Донской был упокоен, боюсь соврать, мне кажется, это Архангельский собор Московского Кремля, там усыпальница княжеская. То есть формально-то как бы историки знали, что там есть захоронение, вероятно, там есть захоронение Дмитрия Донского. Важный момент. Дмитрий Донской, святой благоверный князь, был канонизирован в год тысячелетия Руси в 1988 году. То есть до 88 года это были не мощи, это были останки, если мы вот тут как бы в терминах, скажем так, разбираемся. Сейчас это мощи. Известно, что последний раз видели, что там есть гробница в конце 19 века. Там тоже была реконструкция в этом соборе. И тогдашние работники, рабочие видели, что там находятся какие-то останки. Кого, как бы точно сказать, не могли, потому что, ну, тогда он не был канонизирован, то есть князь, да, однозначно великий, но, простите за слово, такого пиетета, может быть, к нему не было. Но сейчас, опять же, при реконструкции собора в Московском Кремле разбирали, там, вот, знаете, как вот крипта, я не знаю, как сказать, гробница, да, вскрыли пол, вскрыли каменные плиты и обнаружили усыпальницу, то есть, ну, мирскими словами, гроб, да, в котором лежит тело, и историки подтвердили, что по всем историческим документам, данным, там, вплоть до антропометрических данных, да, там, рост, характер травм, у Дмитрия Донского были травмы, поскольку он все-таки воевал, это, даже там, если я могу врать, но, по-моему, там даже анализ ДНК проводили.
1: Спасибо, Андрей, невероятно интересная история. Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды». Ну, а Центробанк, это, возвращаемся в наши светские реалии, там, конечно, не до святого, впереди заседание по ключевой ставке нависает, нужно что-то думать. 11 сентября заседание Совета директоров, примут решение, не примут, но все равно что-то будет. Наш Юрий Кораблев раскидал перед собой финансовые таро.
15: На заседании Совета директоров 11 сентября Центральный банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Таков консенсус прогноз аналитиков. О нем пишут СМИ. Большинство экономистов, 23 из 30 опрошенных, полагают, что Центробанк впервые за последние полтора года не станет смягчать денежно-кредитную политику. Только 7 экспертов полагают, что Банк России может снизить ставку на 25 базисных пунктов. И один допускает вариант снижения сразу до 13,5%. Повышение ставки не ждет никто из респондентов. Эксперты объясняют возможное сохранение ставки ускорением роста цен, повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, сложностями на топливном рынке и ослаблением рубля. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович все же считает, что ЦБ снизит на 0,25% ключевую ставку. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
16: Вот это заседание будет одно из самых сложных для аппарата ЦБ за последний, наверное, год-полтора. Потому что экономика и геополитика находятся в зоне большого фона неопределенности. Исходя из экономической теории и риторики Центрального банка и движения макропоказателей, банк должен оставить как минимум ставку на том же самом месте. Но учитывая, что идет довольно заметное охлаждение экономики и предприятия попадают в убыток, сегодня очень сложно выйти на экономический рост, тем более на инвестиционный цикл. И поэтому мне кажется, что банк все-таки продолжит свою политику постепенного снижения ставки и опустит на 0,25 ставку. Это для экономики ничего не даст. Но оно даст положительный сигнал для бизнеса.
15: Экономист Александр Зуваев считает, что Центробанк не захочет расстраивать инвесторов на фондовом рынке. И также считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на минимальные 0,25%.
17: Мое мнение, что снизит на 0,25%. ЦБ покажет дальнейший тренд на снижение ключа. Соответственно, это будет нейтрально для валютного рынка, может быть, чуть-чуть поддержит фондовый рынок. Я думаю, в дальнейшем ЦБ будет снижать ключ на данный шаг, показывая направление, но действуя очень осторожно. Но с моей точки зрения, если этого не сделать, у нас будет очередной обвал фондового рынка, который, так мягко сказать, чуть живой. У нас 40 миллионов частных инвесторов в России. Этот момент самый главный. Ну а так, конечно, такое слабое снижение вряд ли поможет закредитованным компаниям, но показывает направление денежно-кредитной политики, что деньги все-таки будут дешевле. Но, конечно, здесь самое главное – фондовый рынок. Но можно еще сказать, конечно, что снижение ключа потихонечку снижает расходы бюджета на обслуживание долга. Хотя, я думаю, для бюджета сейчас это не самое главное.
15: В ходе выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что проводимая Центробанком политика не является излишне жесткой. Она направлена на борьбу с инфляцией. Высокая ставка позволяет охладить перегретый внутренний рынок. Несмотря на высокие ставки по кредитам для бизнеса, отметил глава государства, рост экономики России продолжается. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
18: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Кот о предательстве Украины.
20: Активная фаза войны с нами по украинскому направлению началась именно 12 лет назад, когда произошел нацистский госпереворот, которому я и мои коллеги, мы пытались противостоять как могли, пытаясь все-таки решить задачу бескровно, а через голову, через понимание процесса. И вот сегодня мы с вами пожинаем плоды всей этой истории. Так вот, вспомните отношение великороссов к событиям в Малороссии, которое называется все еще пока Украиной. Как мы пытались все-таки увещевать действительно родного брата, найти какие-то точки соприкосновения, компромиссы. И до последнего надеялись на то, что они не согласятся на роль не просто Иуд, а убийцы русских в прямом смысле слова, террористов, если хотите.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
19: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
7: Во время налета беспилотников на Саратов была повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы. По каким именно объектам ударили БПЛА, не уточняется. Бусаргин объявил об угрозе атаки беспилотников около 3 ночи по Москве.
22: О поддержке.
7: Продавцы Wildberries, столкнувшись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары, обратились в федеральное правительство с просьбой взять ситуацию под контроль. Об этом говорится в письме президента Союза продавцов маркетплейсов Андрея Пасынкова на имя премьер-министра Михаила Мишустина. По оценкам авторов письма, речь идет о примерно 20 миллиардах рублей, которые они не могут получить за продажи в последнюю неделю июля этого года. Wildberries отмечает, что проблема с выплатой связана с DDoS-атаками на системы сервиса «Баланс продавца». Эти задержки, а также проблемы с логистикой из-за усилившихся атак на инфраструктуру онлайн-площадки в дальнейшем могут привести к оттоку селлеров и поставщиков, предупреждают эксперты на странице «Коммерсанта».
22: О политике.
7: Правительство Великобритании сегодня собирается объявить о запрете на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях на западном берегу реки Иордан, пишет Guardian. А Иерусалим Пост сообщает, что помимо запрета на ввоз поселенческой продукции, меры затронут конкретные израильские организации и частных лиц, против которых введут персональные санкции. По данным источников New York Times, под ограничения могут попасть застройщики и компании, содействующие расширению
0: расширению этих поселений. Глава британского МИДа Эд Мелибанд во время выступления, в котором объявит о мирах против, о поселении планирует также заявить о приверженности Лондона концепции двух государств, а также акцентировать внимание на защите прав палестинцев и соблюдении международного права. Министр финансов Израиля, реагируя на эти планы, призвал выслать британского дипломата из страны. В детских садах России запустили два проекта для приобщения детей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Это «Орлята-дошколята» и «Добрые игры», сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, занятия в доступной форме будут учить детей дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Волчанский котел сжимается. Почти 2000 ВСУшников, запертых в Харьковской области. Миллиардный улов украинских генералов. Американская пресса подсчитала пропавшие военные деньги Киева. И таежный медвединг. Почему косолапые заселяют пятизвездочные отели? Мы здесь вроде не косолапые, ничего не заселяем. Пришел Измайлов. Будем вникать. Итак, Харьковская область. Наши военные сжимают безжалостно кольцо окружения под Харьковом. По данным Минобороны, в районе некоторых населенных пунктов, ну, судя по всему, в одной географии, находится около 1700 украинских военных. Они там заперты и мирно отдыхают. Но, собственно, по-прежнему, как это часто и бывает, с не очень легкими путями. Или сдаться в околосанаторные условия нашей страны, где не калечат, а кормят, ну или остаться там под Харьковом навсегда. Любые попытки ВСУ вырваться из Волчанского котла через лесополосы пресекаются. Под контроль наших подразделений, вот насколько мы видим и специально посмотрели справку, практически каждый день переходят все новые населенные пункты. Да, может быть, не очень большие, но здесь, наверное, важна все-таки динамика. Перечислять их смысла нет. Стороннему уху это не крупные населенные пункты, вряд ли что-то скажут. Но, тем не менее, динамика, в общем, так под конец лета, начало осени, не сказать, чтобы шибко афишировалась, но вот против сводок, как говорится, не пойдешь. Заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике Александр Слесаренко сейчас оценит вместе с нами оперативную обстановку. Александр Александрович, здравствуйте. Вы лучше знаете специфику, да, местности. Мы видим вот сухие строчки, и действительно интересно, во-первых, что за ними кроется, да, насколько критична ситуация для зажатой группировки в ВСУ, и мы, ну вот, главный вопрос, да, далеко ли Харьков до окружной дороги?
3: Харьков на самом деле не очень далеко. Вооруженные силы Российской Федерации постепенно, но динамично приближаются к окраинам города Харькова. Но, к сожалению, враг у нас ведет ожесточенно оказывает сопротивление, поэтому не все так быстро, как, наверное, многим нам хотелось бы, но с тенденцией положительной в нашу сторону.
1: Да, мы шапками не закидываем, но вот аккуратно смотрим, да, как раз на динамику. Какие шансы сдаться у этой группировки 1700 украинских военных, где именно все это происходит? И вот некогда привычные населенные пункты, да, о которых в прошлое время говорили, потом, к сожалению, вынуждены были немножко отступить, да, вот можем говорить, что и в это направление возвращаемся?
3: Ну, смотрите, да, севернее, получается, населенного пункта Приколотная. Мы уже замкнули, в принципе, кольцо наши вооруженные силы. Там были освобождены населенные пункты, такие как Васильевка, Благодатная, Должанка. Вот. И, в принципе, кольцо именно в этом бойсе населенного пункта Приколотная, оно полностью уже замкнуто. Поэтому можно сказать, что они уже находятся в котле вооруженных сил Украины. Насколько они смогут сдаться, да, это уже зависит от них, насколько они сделают желание.
1: Ну, то есть, несмотря на всю тяжесть, да, обстановки и сложность ведения боевых действий, мы не кровожадные. Все время есть возможность сдаться у противника, да, эта опция не изымается никогда.
3: Совершенно верно, совершенно верно. Это предложение остается открытым, все зависит от них. Много, там, конечно, мы сами знаем, да, мобилизованных, которых бусифицировали, как говорят также на Украине. Многие там не желают воевать, это вот мы общаемся на постоянной основе с вооруженными силами, и наши военные подтверждают, те, кого берут в плен, что многих загнали на эту войну, скажем так, силой.
1: Да, а вот чуть подробнее расскажите, где именно этот котел, вот в, ну, географически, да, чтобы мы понимали, как бы, что, какие возможности он открывает.
3: Смотрите, ну это от Волчанска в сторону, получается, Великого Бурлука, туда сейчас как раз направлено активное действие, вот, Приколотное, ну как бы вот, вот этот кусочек, между Великим Бурлуком, получается, и Волчанском.
1: Но до самого города как-то это, не знаю, облегчает что-то продвижение. Вот мы помним и на днях Казачий Лопань, населенный пункт, и на днях бойцы его освободили, он на слуху был. Да, были на слуху зоны безопасности вот ближе к Сумской области, и там вот продвижение как бы с севера ближе к Донецкой Народной Республике через Харьковскую. Вот Изюм, вот это вот все. Вот эта география?
3: Смотрите, это немножко не та география. Здесь у нас открывается направление как раз Старый Салтов. Это уже как бы рядышком, скажем так, с окружной Харькова. Вот, где дамба расположена как раз через Печенежское водохранилище. Угу. Вот, поэтому это как раз открывает нам прямой путь на Харьков. Но немножко с другой стороны, не со стороны Изюма.
1: А, ну на Харьков это такие радостные новости. А как, ну, по вашей информации, какая обстановка в самом Харькове? Насколько он укреплен? Насколько, ну, это же все-таки крупный город, да, миллионник, и метро, и инфраструктура, и промышленность. Сейчас что это из себя представляет с гражданской и с военной точки, с оборонительной?
3: Смотрите, ну, с гражданской точки зрения, это уже довольно-таки, скажем так, депрессивный регион, потому что население, скажем так, загнано в угол, да, насколько мы знаем, мужчины там на улице стараются вообще не появляться, да, уже скоро там разговоры идут и о призыве женщин, поэтому очень все там пессимистически, да, население как бы находится, скажем так, в патовой ситуации, вот, и насколько мы знаем, уже большинство поменяло свое мировоззрение, да, даже те, которые были настроены против России, вот, они ждут освобождения.
1: Да, спасибо, Александр Слесаренко, замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по внутренней политике. Здесь важна, еще раз скажем, динамика, неизменная динамика продвижения в Харьковской и Сумской областях. Никто про эти направления не забыл, пока это называется буферная зона. Ну, а там, конечно, хочется надеяться, как пойдет. Но пока ВСУ теряет позиции под Харьковом, в Киеве продолжает увлеченно осваивать западные бюджеты, не стесняясь. По данным международного аудита, опубликованного в «Нью-Йорк Таймс», Украина недосчиталась миллиарда с четверти долларов из-за коррупции, воровства и провального вытягивания закупок оружия. Военные подрядчики по всему миру поставляли технику по завышенным ценам, а 18 компаний, сорвавших прошлые поставки, благополучно получили новые миллиардные контракты, причем многие из которых миллиарды просто растворились где-то в киевских карманах. Разбирать эту финансовую пирамиду выходит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
22: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Продырливая газета «Нью-Йорк Таймс» в секретных правительственных недрах добыла и опубликовала сенсационный разоблачительный материал о тотальной коррупции при оборонных закупках Украины. Доклад аудиторской комиссии густо нашпигован убийственными фактами воровских махинаций киевской элиты с государственными деньгами. Например, только за 24 год Украина потеряла, внимание, 1 миллиард 200 миллионов военного бюджета из-за мошенничества и неоправданных растрат. Вот за такие деньжища, опять же, специалисты посчитали, можно было приобрести для вооруженных сил Украины более, внимание, 120 танков и почти 400 бронемашин. Ну а где же дыры в оборонном бюджете, через которые утекают и расползаются по карманам становитых киевских ворюг сотни миллионов долларов? Аудиторы, в частности, установили заявили вот что. 7 из 10 крупнейших военных подрядчиков Украины получили новые заказы, обратите внимание, несмотря на открытое уголовное расследование по фактам мошенничества, невыполнения ранее заключенных сделок или ареста руководителей за коррупцию. И вот таких фактов, когда, по сути, уголовникам дают деньги украинские воротилы, и таких фактов в этом аудиторском отчете приводится с десяток. Здесь приводится, в частности, то, что около 126 миллионов долларов было потеряно из-за игнорирования предложений с более низкими ценами. Так вот, три фирмы предложили одинаковые ракеты, внимание, турецкого производства по цене 4200, 5100 долларов за штуку. А контракт при этом достался самой дорогой, дочерней структуре чехословацкой фирмы. Бюджет потерял, внимание, 150 миллионов долларов. И вот таких примеров, повторю, очень много в этом докладе аудиторов. При всем при этом как-то бывший зам помощника госсекретаря Керри Филиппетти с гордостью заявил, что Вашингтон использует масштабную систему контроля и десятки, подчеркиваю, десятки надзорных органов, чтобы защитить многомиллиардную помощь Украине от коррупции. Не помогает даже и вот эти крупные, внушительные команды. По этому поводу один из американских экспертов, Джеймс Вестерстром, ехидно заметил: в Украине украдут все, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция. Ну что, спасибо за честность, господа американцы. Теперь мы видим, как Украина разворовывает деньги, в том числе и американские. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
22: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Полковник Баранец отправился дописывать список киевских расхитителей. Ну а мы попробуем узнать, зачем медведь забронировал номер в 5-звездочном отеле на Красной Поляне.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
6: Я слушаю радио КП. И тебе реклама.
8: «Комсомольская правда».
23: Читайте сегодня. Мощи Дмитрия Донского повезли по России. Где и как помолиться святому и о чем просить. Как сегодня живет ДНР. Репортаж нашего военкора Дмитрия Стешина. Есть ли польза от ледяных ванн и закаливания? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
25: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
26: Друзья, будущее наступило.
27: Радио уже давно не шипящий приемник.
26: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
28: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
29: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: Тут такое дело. В России начался настоящий парад медвежьей активности. В Сочи бурый хищник без регистрации зашел в пятизвездочный отель «Поляна 3089» и вальяжно прогулялся по подсобкам. В Ангарске косолапый прошелся по территории детского сада. В Бурятии зверь напал на прохожего в автобусной остановке, а в Красноярском крае из-за активности медведей закрывает рекреационные зоны на
28: стол. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы...

0: 10%. А в норме на 10-20%. То есть вместо 100 медведей расстреливается 10-20. Ну, если там вообще все хорошо обстоит дело, 40.
1: Как-то не очень гуманно. Нас... Как-то даже, я бы сказал, знаете, так это отдает первобытинкой какой-то.
0: А какой первобытинкой?
1: Ну, помните, мы вот китайцы...
0: Популяциями.
1: Да, вот тоже управляли популяциями воробьев. Всех отстреляли, а потом остались без урожая. Может, как-то природа-то умнее все-таки человека?
0: А мы отвечаем просто за все. Понимаете, в чем дело? И китайцы, кстати, без воробьев-то не остались. Они... Воробьев так просто не изведешь. Они появились только года через два, через три. Сейчас их нисколько не меньше, чем было. Вот. И слово «гуманно» я вообще к взаимоотношениям человека и животных не отношу. Гуманно – это человек по отношению к человеку, а все остальное не гуманно.
1: Ну, а...
0: вот. И смотрите, секундочку, не перебивайте меня, пожалуйста. Значит, у нас образуется большой излишек популяции медведей. И этот излишек популяции идет в рост. И идет в рост уже 20 лет. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
1: А так всегда было? Или здесь как-то география влияет? То есть где-то больше... Или ну, страна большая, да? Хотя, правда, и тоже. И Сочи, и Новосибирск, и Алтай.
0: Смотрите, страна, безусловно, большая. Есть региональная особенность. Эта региональная особенность сейчас у нас происходит к востоку от Енисея и, судя по всему, включает в себя в Хабаровский край. Там очевидно и совершенно в результате засухи неурожай кедрового слоника. Ну, так как в тайге кормов нет, и тут вот у нас появляется третья, между прочим, составляющая часть, три составные части медведологии. Это помойки и неубираемые свалки в пределах населенных пунктов. И когда зверям становится нечего есть, а их и так уже значительно больше, чем вообще должно бы быть, они выходят на свалки и на помойки. Я давно уже говорил, что если штрафовать глав муниципальных образований за свалки, на которых есть доступ у животных к кормам, то, в общем-то, ну, штрафовать всерьез там, по 300 тысяч, по полмиллиона, у нас 90% конфликтов бы не было.
1: Не только мишки, да, но и что там, лисы выходят, да, все кому не лень, по-моему.
0: Прежде всего, бродячие собаки, между прочим, от которых, в принципе-то, людей гибнет больше, чем от медведей. От медведей гибнет у нас от 30 до 80 человек в стране каждый год. А от бездомных собак, в общем-то, счет идет, наверное, на сотни.
1: А если возвращаться к географии, ну, корректно ли говорить, что, наверное, чем дальше от Москвы, тем их больше, да? Ну, вот, не знаю, Московская область, есть медведи? Или там, где много человек, а им не очень комфортно жить?
0: Не, они сейчас возвращаются сюда достаточно интенсивно. Сколько их мы не знаем. Если говорить о достоверности нашей науки, численность медведей в Московской области колеблется от 8 до 120 штук. Такие цифры я вижу регулярно. Но, в принципе, ближайшие территории с большой плотностью популяции медведей от Москвы не так далеко. Это Тверская область, ну, это да, Вологодская область, это Костромская область.
1: А вот, Михаил Васильевич,
0: на самом деле медведь живет в лесу.
1: Да, посчитать их, как, ну, возможность есть, или это такие какие-то раскладки, математические модели какие-нибудь?
0: Не, никаких математических моделей. Возможно, только экспертная оценка. И, в принципе, этим занимаются очень много где. Американцы делали учет медведей, причем тотальный, но они вот просто с вертолета на какой-то определенной территории метили всех медведей. И это все, в общем-то, было стоило много миллионов долларов.

0: и на широкую площадь их экстраполировать нельзя. Мы можем оперировать данными центра охотконтроля, которые сейчас есть. Они, безусловно, не точны, но они есть. Это печка, от которой можно плясать.
1: Спасибо. Михаил Кречмар, зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком. Есть конфликты между крупными владельцами штрафов за превышение скорости или других административных правонарушений и камерами, которые безжалостно выставляют эти самые штрафы. Вот для таких персонажей предлагают повысить вообще планку на 200%. Наш Василий Воронин тоже любит половить штрафы и, в общем, новость встретил с валидолом.
2: В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. С таким предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений – в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции.
3: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается та система, которая сейчас действует с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажатие на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно вводят, делают, что хотят. Для них, соответственно, нужно вводить дополнительные, увеличенные коэффициенты своего рода.
2: Правда, есть автоэксперты, которые против такой инициативы и говорят, что она абсолютно бессмысленная. Вот что, в частности, заявил Радио КП Андрей Ломанов.
4: Подавляющее большинство штрафов выписывается не на конкретное лицо, а на конкретный автомобиль. Потому что в большинстве регионов нашей страны действует комплекс фото-видеофиксации нарушений, а инспекторов на улицах становится все меньше и меньше. Поэтому физический штраф приходит не на какого-то конкретного лихача, а на машину. Ну, а штрафовать машину за лихачество невозможно. Поэтому, очень странная инициатива.
2: Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние 15 лет положительная. Число штрафов сократилось на почти 10%. За прошлый год зафиксировано 11,5 миллионов нарушителей, что на почти 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших на снижение, стало уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
5: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
6: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На выборах 18-20 сентября жители Псковской области получат на избирательных участках бюллетени с надежной защитой. В избирательной комиссии Псковской области пояснили, специалисты тщательно готовят макет, выверяют каждую букву и символ и согласовывают информацию о кандидатах и партиях. Следят за строгим соблюдением всех технологий печати. В этом году каждый бюллетень получил микрошрифт и тангерную сетку, которую невозможно подделать. Сегодня в Великолукской школе номер 7 прошли занятия «Разговоры о важном». Все темы объединяли ценности патриотизма, уважение к истории и понимание силы человеческого духа. Ученики с 1 по 5 класс узнавали о блокаде Ленинграда. Вместе с педагогами ребята говорили о том, какой ценой далась победа и как даже в самых тяжелых условиях люди оставались людьми. Ученики 6-7 классов познакомились с историей Николая Путилова. Ребята размышляли, как качества могут пригодиться и сегодня в школе, в проектах, в обычной жизни. Оказалось, что сильнее всего школьников впечатляют не цифры и даты, а человеческие истории, о смелости, заботе, о готовности не сдаваться, даже когда очень трудно. Методист по музейно-образовательной деятельности Жанна Михайлова представила Великолукский краеведческий музей на 9-м Всероссийском фестивале детских музейных программ «Онфим собирает друзей в Великом Новгороде». Он объединил музейных педагогов и специалистов по работе с детьми и семьями. Среди участников были представители музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Твери и других городов. Великолучанка выступила с докладом «Мы память бережно храним».
11: О валютах.
10: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Здесь Измайлов, немецкий политический олимп, сотрясает мощнейшее землетрясение. Партия «Альтернатива для Германии» одержала оглушительную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Там они взяли почти половину голосов, 43,8%. На волне такого успеха сопредседатель АДГ Алиса Вайдель замахнулась на федеральные выборы, пообещав взять не менее 40% по всей стране. А, в общем, канцлера предупреждали. И Вайдель Безменников назвала Мерца тяжелым бременем для Германии. А ее соратник Тина Хруппала прямо заявил, что победа АДГ – это четкий курс на немедленное восстановление нормальных отношений с Россией. Ох, сколько ж мы таких уже друзей и любителей России-то повидали на своем веку, начиная от Зеленского, заканчивая Трампом и всем остальным. Как мы радовались и как все потом что-то начинало происходить не так. Ну вот, пока первые выборы, а действительно все предупреждали. И вот что, других в Германии нет, кроме АДГ. Но что такое на самом деле это АДГ? Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов прямо сейчас со всей немецкой техникой пристально изучает политическую линейку Германии. Возможно, подносит валидол к берлинским кабинетам, замеряет уровень паники на немецком же тонометре у Фридриха Мерца, которому АДГ уже прямо предлагает собирать чемоданы. Владислав Борисович, здравствуйте.
14: Приветствую.
1: Ну, что скажете, давайте начнем не с Германии, а с нас. Должны ли мы радоваться, торжествовать, как обычно? Вот, помните, у нас там было по поводу победы некоторых американцев, предлагали некоторые наши деятели с американскими флагами кататься по Москве из машин, что вот теперь-то наши пришли, теперь заживем. Что такое АДГ?
14: Ну, давайте начнем с того, что партия была создана моими коллегами, в смысле учеными, профессорами, которые предлагали возвратиться к западно-германской марке как основу конкурентоспособности германского так называемого штандорта хозяйства политического пространства. Ну, потом были вычислены различными силами. Сегодня мы имеем партию, близкую консервативной середине, которая избавилась от правого крыла во главе с Бьорном Хёке. Бьорн Хёке остался и в Тюринге, и в партии. Но, тем не менее, вот эти вот правоэкстремистские вещи, которых обвиняют партию, включая ее организацию в Саксонии-Ангальте, ведомство по охране Конституции, позиционирует организацию как правоэкстремистскую, по-прежнему звучат требования.
1: Да,
14: требования запретить. Кстати, остаются некие риски того, что партию могут запретить, но в свое время Венц в Мюнхене предупредил Германию, не альтернативу для Германии, Германию, чтобы этого не делали, поэтому Венц не очень любит другие партии. Поэтому партия развивается, она реально консервативная, близкая к середине. Есть экстремистских элементов, от которых она последовательно избавляется. И ключевой кандидат партии, кандидат на премьер-министра, это небольшой земли, но в этом плане мало золотник да дорог, потому что именно альтернатива для Германии в этой земле способна показать свои управленческие компетенции и постепенно избавляться от вот такого образа, который сейчас пока ей присущ, он навязан протестной партии, просто протестует и все. А теперь партия готова порулить и показать свои компетенции. Наверное, это главный итог этих выборов. Мы, конечно, и не радуемся, и не веселимся, и прочее. Мы внимательно наблюдаем, констатируя, что федеральная власть внесла свою лепту в эти выборы, и визит Мерца, последние два визита, которые охраняли снайперы, и он ни с кем не встречался из электората, как раз и сыграли злую шутку с христианскими демократами. Именно в нечего на зеркало, зеркало в земле Саксонии-Анхальт пенять. Скоро кривая политика, которая отражается на популярности Мерца и коалиции. Но при этом важно, что альтернатива в лице, подчеркиваю, не в своем собственном зеркале, а в лице избирателей, в лице своего ядра, показала, что именно ей отдают предпочтение внимания в управленческих компетенциях и способности вывести Саксонию-Ангальт как структурно слабого региона из того кризиса, в котором она находится уже 30, более 35 лет, уже 36. лет, и поэтому управление доверяют, управляют, доверяют альтернативе. Да, альтернатива не добрала 3 места. Их получили другие, другая протестная партия, Союз Сары Вагенкнехт. Мой прогноз не сбылся. Я прогнозировал, что она 23 февраля 2025 года пройдет Бундестаг, но не прошла, но там есть свои особенности. Партию подставили. А сейчас она забрала голоса у альтернативы, как протестная партия, и стала джокером, таким вот, как говорят, кингмейкер, да, то есть кто делает короля, которая, в общем-то, отказывается от прямой коалиции с альтернативой. Мы сейчас говорим про Сару Вагенкнехт, где, если мы говорим про Россию, у нас Сара Вагенкнехт, тот представитель здоровой части гражданского или политического общества, отказ ставок оружия киевскому режиму за европейскую безопасность России и так далее. Здесь она пересекается с альтернативой. Общий знаменатель есть, его, правда, не так много, но тем не менее. Здесь вот мы говорим про две партии, и про Союз Сары Вагенкнехт, который терпит сейчас кризис или испытывает кризис в Тюрингии, где она лишает своей фракции, а ее коллеги по партии бывшие создают свою собственную партию. И альтернатива, которая готова, в принципе, быть правительством меньшинства, рассчитывая на ситуативную поддержку и христианских демократов, отдельных депутатов, ну и обещанную поддержку Сары Вагенкнехт. Не очень-то устраивает, я надеюсь, будущего премьер-министра Ульриха Зигмунда. Зигмунд прям хочется продолжить психоаналитика, блестящего представителя от молодого поколения харизматичных думающих, грамотных политиков. И, соответственно, Ульрих Зигмунд не исключает того, что, в принципе, соглашаясь с поддержкой отдельных депутатов, тем не менее он недоволен тем, что ситуативная поддержка не гарантирует, как говорится, единовластие. Поэтому второй вариант, если не случится вот этой вот однозначной поддержки, это новые выборы, где уже местная альтернатива готова получить более 50%. Что главное, пробивается Брандмауэр. Если важно...
1: Брандмауэр — это то, как немцы называют бан, ну, как бы попытку отменить АДГ. Да.
14: Ну, как говорится, штрейкбрейхер и всякие другие термины. Брандмауэр, да, противопожарная стена, айтишники используют фаервол, но противопожарная, которая с 2019 года по инициативе ХДС в нарушении всех политических конкурентных договоренностей вывела альтернативу за пределы конкурентного поля, но альтернатива доказала, что я один в поле воин, поэтому здесь важно, что альтернатива все-таки придет в Саксонингард к власти и покажет, что она, и должна показать, что она реально партия консервативной середины, и это открывает ей путь, ну, скажем так, лет через 10, я так аккуратно говорю, 29-й год, наверное, еще рановато полностью преодолеть нерукопожатность, а вот лет через 10 она вполне станет партией, конкурирующей без всяких ограничений, избавившись от остатков и так далее.
1: Александр Борисович, вы очень тонко знаете вот эти нюансы внутренней немецкой политики, много фамилий, мы даже сейчас вот так сходу, да, не переварим, не повторим, но нам-то что вот так здесь бачу. Интересно в России? Интересно следующее. С одной стороны, Германия как государство и немецкий народ довольно близкая нам история в культурном смысле, да, в историческом, каком угодно. Мы последние больше чем полвека пытаемся с немцами обняться, построить единое государство. Все никак, да, но при этом немцы — это страна, с которыми мы 2 раза, да, вот мировые войны так повоевали серьезно, что дальше некуда. И в связи с этим-то главный вопрос, мне кажется, для России в том, что нас ждет, потому что ультраправое вот это непубличное крыло АДГ, его из песни тоже не выкинешь, да, и то, что Германию втолкают все-таки не к единому государству с Россией в основе Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, а к войне с Россией вновь, да, к Третьей мировой уже по курсу за последние 100 лет, сколько можно. И как вы видите вот как бы эту динамику, куда она может приехать?
14: Ну, немецкое пространство не только хозяйственное, политическое, социально-экономическое, но и культурно-историческое. Культурно-историческое пространство, Саксония-Анхальт, это кто? Царица Цербская. 300 лет, когда в Россию приехала известная...
1: Минутку у нас, к сожалению, да.
14: известная часть дома Романовых. Да. Я уповаю на то, что Зарабабикнехт четко сказала Мерцу, это вы

0: 905-637-65-22. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Непарадные портреты с Александром Гамовым на Радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. В минувшее воскресенье, 6 сентября, нас, журналистов «Комсомолки», ждал сюрприз. Новая песня на стихи. Реклама.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
4: Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Именно Макса Фадеева. Но, наверное, мы об этом поговорим еще чуть позже. Слова мои, но я хочу сказать, что все-таки каждое из этих слов – оно, ну, буквально подслушано у миллионов наших людей. Оно прочитано в книгах, оно, кстати говоря, каждое слово прочитано в соцсетях. Оно выстрадано, в том числе, нашими людьми. И, в общем, здесь моя роль была просто собрать эти слова и придать им оформленность в виде рифмы. А по сути это то, что говорят, думают и чувствуют наши люди все эти годы вот такого действительно общенародного вызова. Я ждала просто музыку, ждала исполнителя, и песня эта про то, что перед каждым из нас, вот перед каждым человеком на определенном этапе жизни встает, ну, определенный вызов. Человек должен сделать выбор, остаться в зоне комфорта.

0: вопроса, или, преодолев себя, выйти на новый уровень, взлететь, даже несмотря на то, что приходится взлетать порой на грозу. Преодолеть свои страхи, сомнения, преодолеть, не знаю, какие-то эгоистические чувства. И таким образом перейти в новое качество. Вот примерно так и об этом и так получилась эта песня.
1: И про Романа Мехраби расскажите, пожалуйста, что это за парень?
0: Знаете, мы, когда, собственно говоря, Макс Фадеев собрал это все композиционно, то, конечно, стал вопрос, кто исполнять будет. Вариантов было немало. Это говорили, какие-то варианты слушали, были какие-то идеи, но все как-то не складывалось. Я не знаю, почему.

0: этого проекта, когда молодых людей, ребят собирают, работают с ними, дают возможность им, так сказать, встать на крыло с юных лет. И вот там прозвучала эта песня, мы ее не выкладывали сразу на площадке, доделывали, дорабатывали, смотрели тоже, как это лучше сделать, и вот, наконец, вот на днях ее опубликовали в сети. И самое главное, вы знаете, я сама бы не поверила, но это действительно так. Вот того одного раза песни хватило для того, чтобы она просто ушла в народ. И уже из разных уголков страны мне начали писать и отзывы, и просьбы дать разрешение исполнять ее на фестивалях, в рамках каких-то проектов. И еще и подгоняли, давайте, давайте, выкладывайте скорее в сеть. И я, конечно, хочу сказать всем огромное спасибо за такие отзывы. Все, песня в сети на всех платформах. Ее можно петь, никаких ограничений нет. Будем счастливы, если она кому-то в сердце отзовется. А, судя по всему, она уже отозвалась.
1: Ну, я думаю, что она очень понравится, отзовется в душах и в сердцах наших слушателей и посетителей сайта, и читателей газеты «Комсомольская правда». А вы, пожалуйста, если будет возможность, Роману Мехраби и Максиму Фадееву привет передайте. Благодарность за такую блестящую совершенно песню. И вам спасибо, Мария Владимировна, спасибо огромное.
0: Спасибо вам.
1: За это воскресенье. И мы желаем вам больших творческих успехов.
0: Спасибо огромное.
2: У микрофона радио «Комсомольская правда» была директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Мария Владимировна рассказала мне об истории создания новой песни «Взлетаем на грозу», автором слов которой она является. Музыку написал Максим Фадеев, а исполнил песню Роман Мехраби. Теперь и мы ее с вами послушаем.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучала новая песня на слова Марии Захаровой. Музыку написал Максим Фадеев, а исполнил композицию Роман Михрабий. Ну и директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова также была в нашем эфире. Ее рассказ об истории создания новой песни, а она автор слов, можно прочитать еще и в ежедневном выпуске нашей газеты, который вышел в понедельник, 7 сентября, на столичный регион. Кстати, в этой же газете большая публикация, посвященная программе «Русский дозор» Бута Игамова, которая была в нашем эфире в минувшую пятницу, 4 сентября, и где участвовала Мария Захарова. Про песню есть и на сайте kp.ru. А с вами был политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Всем счастливо, пока! Любите нашу русскую музыку!
1: Непарадные портреты с Александром Гамовым.
2: Рекламно-информационная программа.
1: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда».
3: Многие думают, что жизнь в современном мегаполисе и свежий воздух – вещи несовместимые. Кажется, что создать дома правильный микроклимат сложно и дорого. К тому же для этого нужно много места. Да, мегаполис диктует свои условия – пыль, выхлопные газы, шумные трассы. Думаете, в квартире воздух лучше? Как бы не так. Сразу несколько авторитетных американских и европейских исследований показывают, что воздух в помещении часто оказывается более загрязненным, чем наружный, даже на оживленной улице. Но есть и хорошая новость. Чистый воздух доступен каждому, независимо от площади квартиры или бюджета. Компания Teon представила суперкомпактный бюджетный бризер Teon Light. Это устройство размером всего 26 на 26 сантиметров, которое поместится даже в самых крошечных помещениях, в том числе на кухнях. Несмотря на свои скромные размеры, он исправно подает свежий воздух с улицы при закрытых окнах, очищает его и при необходимости подогревает. Да, он немного громче флагманской модели Teon 4S, но зато это самый экономичный способ навсегда избавиться от духоты и перейти на безопасное проветривание. Выбирайте то, что подходит именно вам. Тем более, что производителю можно доверять. Компании Teon исполнилось 20 лет, и она первой в мире изобрела бризер. Teon – признанный эксперт в области здорового микроклимата, очистки и обеззараживания воздуха.
1: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
4: Танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ поражен в ночь на вторник, сообщает российская Минобороны. Также в заявлении ведомства говорится, что вооруженные силы России поразили объекты ОПК Украины в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморска Одесской области.
1: Расследование.
4: Задержан иностранный гражданин, подозреваемый в покушении на жизнь военнослужащего в Саратовской области. Это сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Фигурант признал вину. Утверждается, что в поселке Пробуждение Энгельского района Саратовской области гражданин Молдавии Николай Кочу произвел не менее 6 выстрелов из огнестрельного оружия в российского военнослужащего. Потерпевший был доставлен в медучреждение, остался жив. Весной 26-го Кочу, находясь на территории Украины, согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов, после чего прошел обучение и транзитом через другие страны прибыл на территорию России.
1: О торговле.
4: Канада ввела ответные пошлины от 15 до 50% на импорт американских товаров объемом 20 миллиардов долларов. Мера вступила в силу после недавнего провала двухсторонних торговых переговоров. Ранее США применили аналогичные тарифы к канадскому экспорту на ту же сумму. Это привело к обострению 18-месячного торгового конфликта, пишет Рейтер.
1: О санкциях.
4: Великобритания введет санкции в отношении Израиля в ответ на поселенческую деятельность на западном берегу реки Иордан. Ограничительные меры не будут предусматривать финансовых рестрикций в отношении конкретных лиц, но могут включать запрет на торговлю с компаниями, работающими в поселениях на западном берегу. Это пишет Daily Telegraph.
1: Об авиации.
4: Российские авиакомпании летом нарастили частоту полетов в Китай более чем на 25%. В неделю отечественные перевозчики выполняли 146 рейсов. В зимнем сезоне расписания было 111 вылетов в Китай в течение недели. Эти данные привел глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил, что в минувшем году российские авиакомпании увеличили перевозки в КНР на 27%. Страну посетили 1 600 000 пассажиров. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Алена Медведева сегодня в эфире Луки-ФМ. Алена, привет.
7: Привет-привет. Всем доброе утро.
6: Ну, рассказывай, как провела выходные?
7: В работе у нас состоялась наконец-таки премьера сказки «Как Настенька чуть кикиморой не стала». Уже отыграли два состава, так что еще завтра, сегодня играется премьера. Если хотите в этом месяце успеть, приходите сегодня-завтра к нам.
6: Но клево, а в течение сентября же тоже у вас будут премьеры. Мы говорили об этом, по-моему, на прошлом эфире, да? То есть,
7: да.
6: Если хотите успеть именно на этот спектакль,
7: да,
6: правильно?
7: Да, если хотите с детками прийти. На взрослый спектакль есть возможность прийти на премьеру в конце сентября, 26 сентября, премьера «Земли Эльзы».
6: Да, клево. А почему всегда сезоны начинаются с детских спектаклей? Мне всегда было очень интересно.
7: Ну, наверное, это самые наши дорогие зрители, самые важные для театра зрители. Поэтому принято, что премьера все-таки детской сказкой.
6: Ну, классно. Я вот пару раз только была на детских спектаклях. Честно скажу, мне очень понравилось, несмотря на возраст, на свой, да, уже как это, опыт и так далее и тому подобное. На детских спектаклях реально завораживаешься и сидишь, смотришь, вкушаешь вот эту сказку и как будто бы погружаешься в нее. Это очень классно.
7: Да, самое главное, чтобы детям нравилось. Но мы постарались сделать все, чтобы было интересно, не скучно, чтобы никто не заснул уж точно. Очень динамичная сказка получилась, так что очень рекомендую, приходите.
6: Отлично. Кстати, билет можно купить через интернет, в онлайне, это очень удобно. Я постоянно пользуюсь этим сервисом. Ну и, собственно, коль уж мы перешли к покупкам билетов, то сегодня отмечается Международный день финансовой грамотности, точнее, финансиста. Ну и, соответственно, с этого уже, что говорится, ноги растут. Ален, как у тебя с финансами? По чесноку только давай.
7: Ну, плюс-минус, наверное. Я не веду никакую там книжку, там учетов, но, тем не менее, я стараюсь смотреть и более-менее хотя бы прикидывать, как я расходую свои финансы. Я активно пользуюсь вкладами, какими-то кэшбэками. Ну, и да, ну просто примерно прикидываю, сколько я могу себе позволить на важное, сколько я могу себя побаловать, и чтобы еще что-то отложить при этом.
6: Угу. Получается?
7: Ну, почти.
6: Супер. Ну и какие у тебя самые высокие категории трат?
7: Ой, ну, супермаркет.
6: Продукты, короче говоря, да?
7: Да, ну хотя, смотря какой период, когда приболеешь, то, конечно, это аптека и медуслуги.
6: А, отлично. Я даже, честно скажу, об этом не подумала. Поэтому, когда ты сказала, смотря какой период, я даже, знаешь, замешкалась. Думаю, так, подожди, а какие у нас еще могут быть периоды финансовой грамотности? А, ну вот, слушай, я сейчас прям смотрю вот эту свою табличку, динамику трат по карте. Это, кстати, очень классная история именно, которую предоставляет банк. Вы можете отследить, на что вы больше всего тратите денег. И, соответственно, с этим поработать. Ну, конечно же, у меня так же, как и, наверное, у Алены, это супермаркет и еда. И еще одна моя больная боль. Многие радиослушатели уже даже об этом знают. Катя Пахомова и Валберес неразлучны просто всегда и даже в прямом эфире иногда. На Валбересе я трачу очень много денег. Реально очень много. Но я просто считаю, что маркетплейсы — это классная история в нашей жизни, потому что, во-первых, там можно купить товары с хорошей скидкой, если сравнивать с какими-то теми же самыми супермаркетами. Почему? Потому что отсутствует арендная плата, зарплата продавца и так далее и тому подобное. Есть, конечно же, плата логистического характера, но тем не менее. Высокая конкуренция тоже дает нам возможность попасть под какие-то скидки. При всем при том, конкуренция выше, чем в некоторых городах, даже в нашем. Также это очень удобно, когда ты все заказал в одно место и пришел. То есть здесь даже какое-то, может быть, эхо экономии проскакивает, потому что я все заказала, все купила в одном месте, пришла на маркетплейс, забрала свой пакет и ушла.
7: Экономия времени, в первую очередь.
6: Да.
7: Наверное. Все-таки нету вот этого вот, что ты ходишь по магазинам и выискиваешь, выискиваешь то, что тебе надо.
6: Ну и выискиваешь тоже.
7: Да. Просто очень удобно, что ты вот открыл, и тебе сразу категория там твоего товара, и сразу видно выбор. Это безумно удобно, экономит время и деньги. Ты видишь разницу цен. Раньше все бегали по магазинам, а если нету такого магазина в городе, вообще что делать?
6: А, кстати, в нашем городе очень скудно по магазинам, если мы, например, говорим про какие-то такие...
7: Про подарки, например.
6: Про подарки, да. Про какие-то специфические, скажем так, да, магазины, то в нашем городе действительно, ну, не разбежаться, скажем так. Хотя вот раньше, до появления маркетплейсов, действительно было очень много различных магазинчиков, каких-то сувенирных лавочек, очень много магазинов одежды было. Это вообще была самая такая, наверное, популярная категория. Это магазины одежды. Где ты предпочитаешь покупать одежду? На маркетплейсах или же, например, в магазинах?
7: Ну, конечно, на маркетплейсах.
6: А чего уж греха таить? Есть такая проблема на маркетплейсах. Это когда ты покупаешь одежду, и она тебе не подходит. Соответственно, ты отправляешь ее назад. И проблема-то заключается в том, что у каждого продавца, как я тут совсем недавно выяснила, своя категория размера. Что очень странно, потому что ведь у нас есть какой-то ГОСТ, но нет, оказывается, нет. И я заказывала свой размер, который я всегда обычно ношу, оказалось, что он мне велик. Я, конечно, обрадовалась, но головой-то я понимаю, что это просто неправильная размерность и неправильно указанные параметры. Так что вот, вообще, мне кажется, что маркетплейсы действительно захватили наш мир, и при всем при том, у нас есть два популярнейших маркетплейса, и третий такой немножечко подаль находится, Валберес, Озон и Яндекс.Маркет. Каким ты пользуешься и почему?
7: Я пользуюсь Валбересом, ну, очень редко Озоном. Не знаю, мне привычно, у меня есть приложение, где я там уже себе скачала Валберес Банк, и со скидками могу покупать себе какие-то товары, приобретать.
6: Угу. А какие товары ты чаще всего покупаешь на маркетплейсах?
7: Одежду чаще всего.
6: Угу. Чаще всего одежда.
7: Да, на втором месте подарки, на третьем месте, наверное, какие-то продукты, которые я не могу найти в супермаркетах.
6: Угу. Например, что?
7: Какие-то полезные конфеты, какая-то пастила, ну, зачастую это.
6: Ну, специфические, на самом деле, продукты, потому что совсем недавно на полках наших магазинов продуктовых начали появляться как раз-таки продукты со своей спецификой. Вот раньше, например, совсем вот буквально пару лет назад, я могу даже вспомнить, у нас не было безлактозных продуктов, например. А ведь у многих непереносимость лактозы. Плюс у нас не было продуктов для худеющих. Это были какие-то такие очень локальные места, где можно было купить там хлебцы, я не знаю, батончики без сахара. А сейчас буквально на каждом шагу, даже в той же самой аптеке, буквально недавно я видела, продается что-то типа гематогенки без сахара. До чего дошел прогресс?
7: Да, очень удобно.
6: Ну что, если вы хотите поделиться своими любимыми маркетплейсами, можете позвонить нам по телефону 78-117. Мы с удовольствием с вами пообщаемся на эту тему. Я, кстати, приверженник тоже больше маркетплейса, который Валберес, потому что интерфейс Озона мне совсем непонятен. И знаешь, есть такое, бытует такое мнение, что все мужчины пользуются Озоном, а девочки пользуются Валберес. Сейчас мы узнаем, Виталий Калинин чем пользуется, Озон или Валберес? Озон.
7: Ух ты.
6: Это, я же говорю, это вот какая-то система, которая работает. Если бы сейчас с нами были наши мальчишки, я уверена, они бы тоже сказали, что они пользуются Озоном. Мы, девчонки, наоборот. Возможно, мы любим Валберес за то, что он розового цвета, а Озон синего. Но вот у меня на Озоне очень много товаров, которые из-за рубежа сразу же как-то, ну, как автоматически подобраны, и для меня это не очень удобно. У меня есть такая проблема, я хочу здесь и сейчас, прямо вот сейчас. И последнее время даже мой любимый маркетплейс очень долго доставляет товары, и для меня это прям печаль. Я расстраиваюсь. Расстраиваюсь, однако на Озоне тоже все равно заказываю товары, которые идут из-за рубежа, потому что они прям в разы дешевле. А еще, если вы не знали, есть такой классный лайфхак, я сейчас с вами поделюсь. Если вы нашли, я не знаю, возможно, меня там подкараулят потом около двери, если вы нашли что-то на одном маркетплейсе, вы можете заскринить этот товар и проверить его наличие на другом маркетплейсе. И, кстати говоря, совершенно точно он там будет. Я вот прям процентов, ну, я не знаю, 80 ставлю на то, что этот товар там будет. А вот какая у него ценовая категория будет, это, конечно, вопрос. Потому что чаще всего товар бывает дешевле. Вот так ты делала, Ален? Расскажи про свой опыт выискивания какого-нибудь товара.
7: Да я, к сожалению, экономлю свое время и не экономлю деньги, получается. Я так люблю Валберес, что вот чаще всего все-таки на нем именно заказываю.
6: Не готова променять его ни на что другое.
7: Да, ну безумно уж он удобный.
6: Согласна.
7: Мне кажется, что на Валбересе больше каталогов с одеждой и продавцов этой категории товаров.
6: Селлеров, да, возможно, кстати говоря, возможно. Но на Озоне очень прикольно заказывать всякие такие штучки, которые тоже из-за рубежа, например, элементы декора. Или, предположим, какие-то, я не знаю, тоже те же самые открыточки к Новому году, вот условно говоря, да, вот скоро у нас... Я уже готовлюсь, потому что я понимаю, что мне нужно очень много подарков различного характера, поэтому я решила, что я начну потихонечку готовиться. И вот как раз-таки Озон может этим похвастаться. Различными маленькими наборчиками, приятностями какими-то, уже скомпонованными, да, вот так правильно, наверное, сказать. И, собственно, вот прямо сейчас я нашла открытки на Новый год. В прямом эфире ищу товары недорого. Звоните 78-117. И, собственно, давайте обсудим, какой маркетплейс ваш любимый. Ну, а теперь я предлагаю, вот, коль уж мы по маркетплейсам прошлись, мы уже поговорили про эту историю, я предлагаю тебе обсудить. А вот что касается продуктовых магазинов, есть ли у тебя такая история, когда ты, например, что-то покупаешь в одном месте, что-то в другом месте, смотришь, что там, где по акции есть?
7: Ну, порой да. Если я вижу, что акции, ну, то стараюсь. Но чаще всего у меня, например, магазин, который за углом,
6: Магазин, который рядышком.
7: Да, чаще всего это так, чтобы в одном месте закупиться, взял большую тележку, все туда свалил, что видишь по пути, что вкусным для тебя кажется, и все.
6: А вот если мы говорим конкретно про финансовую грамотность, то составляешь ли ты список и следуешь ли ты ему?
7: Список покупок?
6: Да.
7: Чаще всего нет.
6: То есть ты по веянию души идешь?
7: Да, ну, наверное, если бы я жила бы не одна, то, скорее всего, это были бы списки. Так как одна, я просто то, что хочется, то и беру вот так вот.
6: А нам на Луки ФМ хочется послушать рекламу! Совсем скоро вернемся, оставайтесь на наших волнах.
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
7: Доброе, бодрое утро. И мы снова с вами, Катя Пахомова, Алена Медведева. Мы обсуждаем сегодня финансовую грамотность, так как сегодня день финансиста. Вот, так, мне кажется, мы еще забыли с

0: Так что да, думаю, что хороший совет. Следующий лайфхак – заведите правило 50-30-20. 50% бюджета мы тратим на обязательное. Это еда, ЖКХ, проезд. 30% мы тратим на желание, то есть покушать в кафе, прикупить себе какой-нибудь одежки красивые, развлечения. И 20% мы откладываем в копилку. Но это нужно делать сразу, когда ты получаешь зарплату, потому что потом уже все, деньги улетят, и никуда ничего ты не отложишь. Вот такие советы.
1: Это все советы?
0: Нет, тут еще есть парочка. Например, что тут?
1: Ну, я знаю, что есть сейчас такие классные истории, как финансовый кошелечек. В интернете очень сильно пользуется популярностью такая история. Это прямо вот кошелек, в котором есть, предположим, 5 отсеков. Эти отсеки выглядят как там 1/4 файла А4. И в каждый отсек подписан на продукты, на образование, на отдых, на одежду, на развлечения. И, ну, там у каждого свои категории. Кто-то, например, откладывает на машину, кто-то откладывает на квартиру, кто-то просто откладывает деньги или, например, там просто хочет себе какую-то большую покупку совершить. Так вот, такие финансовые кошелечки, и это, оказывается, очень приятная история. Любопытно, что когда у вас есть деньги на карте, вы как будто бы не видите. Да, ну, не всегда же мы смотрим, сколько у нас там осталось, сколько мы там можем потратить и так далее и тому подобное. А когда денежные средства у вас находятся в наличном расчете, то вы, соответственно, сразу же их распределили. Важная фишка такого кошелька – это чтобы вы не залезали туда, куда не надо. То есть, если вы отложили на здоровье, ну, предположим, там сколько-нибудь денег, и в этом месяце вы не болели, это не значит, что вы эти денежки забираете, например, на себе там, на платьишко новое, да, факт. Накопление заключается именно в том, чтобы вы не тратили никакие деньги из тех ресурсов, которые вы, например, не потратили, да? Это очень классная история. Я, честно скажу, никогда бы, наверное, на это не пошла. Потому что, во-первых, наличные деньги для меня это такая очень далекая инстанция. У меня нет налички вообще. Как ты пользуешься наличкой?
0: Ну, только вот в магазинах, в которых ну, только наличка, а так в целом нет, стараюсь.
1: Да, вот, уже. К сожалению, наших предпринимателей сейчас очень сильно поджали, и огромные эквайринговые комиссии за карты, поэтому, конечно, многие хотят, чтобы оплата была наличкой, но, тем не менее, я наличку с собой никогда не ношу, у меня действительно ее никогда нет, и всегда пользуюсь картой. Если вдруг я пойду в какой-то магазин, где нужно оплатить только наличкой, всего скорее я из него уйду. Я не пойду снимать куда-то наличку и так далее и тому подобное. О чем еще хочется поговорить? Есть некоторые мифы финансовые, и мне хочется тоже их обсудить. Ну и, конечно же, послушать тоже твое мнение, Ален. Вот, например, первый миф, который, кстати говоря, которым очень-очень-очень дорожат, мне кажется, поколение X, это долги всегда плохо.
0: Ну, плюс-минус. Если какая-то серьезная ситуация, но порой это единственный выход.
1: Да, совершенно точно. И не просто какая-то серьезная ситуация, а, предположим, та же самая ипотека. Вот мы прекрасно понимаем, что в наше время купить квартиру – это дорогого стоит. И не у всех есть какое-то наследство, например, да, когда можно себе позволить там где-то пожить. И ипотека – это единственный выход для молодой семьи, да и не только для молодой семьи, в целом, наверное, для людей, которые хотят приобрести свою недвижимость. Это единственный выход купить недвижку сейчас. Правда, сейчас ипотека крайне дорогая, просто крайне дорогая. Это процентные ставки сумасшедшие из разряда 18-20, поэтому я даже не знаю, выгодно ли сейчас брать ипотеку, хотя я, вы знаете, придерживаюсь всегда такого мнения, когда, если не сейчас, то есть лучшего времени, как правило, не бывает чего-то, надо вот пользоваться возможностями, которые у нас сейчас даются. Также хорошее финансовое вложение – это кредит на образование. Очень многие вузы сейчас сократили количество бюджетных мест, и для того, чтобы поступить, нужно заплатить.

0: Есть денежки, есть образование, как бы грустно не было это, но тем не менее многие банки предоставляют именно кредиты на образование. То есть там наименьший процент, главное подтвердить, что ты действительно используешь эти деньги в своих целях. Следующая история, про которую, следующий миф, который мы хотим развеять, это то, что инвестиции это только для богатых, как считаешь?
1: Например, инвестиции.
0: Инвестиции, фондовые рынки, я не знаю, покупка акций.
1: Я просто не сильно этим занимаюсь, вот только вклады вот я освоила. Пока что мне этого хватает.
0: Да, совершенно верно. Вклады тоже своего рода инвестиция. Сейчас, кстати говоря, очень много появилось различных финансовых блогеров, которые учат нас правильно распределять свои финансы и в том числе учат нас инвестировать. Инвестиции бывают различные, и начинать инвестировать можно абсолютно с любой суммы. Существует огромное количество платформ. Это вот как раз-таки скупки акций, фондовые рынки и даже многие банки создали специальные приложения от своего имени с инвестициями. И, предположим, ты можешь вложить 1000 рублей, а получить 2. Ты можешь вложить 1000 рублей, а получить 10. То есть инвестиции — это такая классная история, но я считаю, что в любой такой истории нужно все равно разбираться. То есть вот так просто влезть и начать что-то там покупать, ну, как бы такое себе. А следующий миф, который я хочу с тобой обсудить, который касается финансов, это то, что хранить деньги в банке безопаснее всего. Ну, ты как человек вкладов должна знать.
1: Ну, мне кажется, что это правда. Все-таки наличные можно и даже просто-напросто потерять.
0: Так, хорошо, отлично. Значит, разоблачение. Банковские счета защищены, однако... Есть инфляция, которая может съесть ваши сбережения. Инвестиции в акции или облигации могут обеспечить более высокий доход в долгосрочной перспективе. Мы опять возвращаемся к инвестициям. Инвестиции обычно такая история, когда ты делаешь долгосрочное вложение. То есть если вклад у тебя там условно ограничивается 3 месяцами, полугодом, годом и так далее, то инвестиции это вот прям длительная история из разряда там на год, на 2, на 3. Ну и, соответственно, прибыль совершенно другая. Так же, как и НПФ, есть у нас негосударственные пенсионные фонды, есть инвестиционные программы откладывать на будущую пенсию, до которой, я думаю, что нам не дожить, будем откровенно. Ну так и вот, насчет банков. Все мы помним 90-е, когда наши 100 тысяч превратились в 10 рублей, поэтому я считаю, что лучшая инвестиция – это инвестиция в недвижимость, в какое-то движимое имущество. Это, предположим, там прицеп по автомобилю, я не знаю, то, что может вам пригодиться. Ну и, конечно же, одна из лучших инвестиций – это инвестиция в себя. Свое образование, свое здоровье, свое саморазвитие. Вот для меня это всегда вектор, в котором я следую.
1: Однозначно.
0: Да. Следующий миф – это финансовые консультанты нужны только богатым.
1: Ну, конечно, нет. Иначе мы будем, опять же, неграмотно расходовать свои финансы. Тоже не очень хорошо. Не будем понимать, куда мы на что тратим деньги. И, возможно, ну, это будет неправильное распределение приоритетов.
0: Обращалась ли ты когда-нибудь к финансовым консультантам или, возможно, к каким-нибудь статьям? Ну, мы уже не будем так громко. У нас вообще в целом, мне кажется, финансовых консультантов в городе нет как таковых. Ну, возможно, они где-то есть, просто не прячутся. Какие-то статьи по тому, как регулировать свой бюджет, какие-то книги?
1: Ну, книги нет, а статьи, может быть, когда попадались, ну, не так, чтобы, наверное, прям супер целенаправленно. Да.
0: А в моей жизни было несколько книжек, которые я читала целенаправленно для того, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Спойлер, они мне не помогли. Ну а сейчас послушаем новости и вернемся в наш прямой эфир. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На выборах 18-20 сентября жители Псковской области получат на избирательных участках бюллетени с надежной защитой. В избирательной комиссии Псковской области пояснили, специалисты тщательно готовят макет, выверяют каждую букву и символ и согласовывают информацию о кандидатах и партиях, следят за строгим соблюдением всех технологий печати. В этом году каждый бюллетень получил микрошрифт и тангерную сетку, которую невозможно подделать. Сегодня в Великолукской школе номер 7 прошли занятия «Разговоры о важном». Все темы объединяли ценности патриотизма, уважение к истории и понимание силы человеческого духа. Ученики с 1 по 5 класс узнавали о блокаде Ленинграда. Вместе с педагогами ребята говорили о том, какой ценой далась победа и как даже в самых тяжелых условиях люди оставались людьми. Ученики 6-7 классов познакомились с историей Николая Путилова. Ребята размышляли, как качества могут пригодиться и сегодня в школе, в проектах, в обычной жизни. Оказалось, что сильнее всего школьников впечатляют не цифры и даты, а человеческие истории, о смелости, заботе, о готовности не сдаваться, даже когда очень трудно. Методист по музейно-образовательной деятельности Жанна Михайлова представила Великолукский краеведческий музей на 9-м Всероссийском фестивале детских музейных программ «Онфим собирает друзей в Великом Новгороде». Он объединил музейных педагогов и специалистов по работе с детьми и семьями. Среди участников были представители музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Твери и других городов. Великолучанка выступила с докладом «Мы память бережно храним».
2: О валютах.
3: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Ну что ж, продолжаем наш утренний эфир «Утро с той ноги». Катя Пахомова, Алена Медведева сегодня в студии. Мы обсуждаем день финансовой грамотности или день финансиста. По официальным данным, праздник звучит именно так. И пока мы еще не отошли от темы, хотела обсудить, вот некоторые интернет-ресурсы рекомендуют иметь подушку безопасности. То есть иметь какие-то средства на непредсказуемые какие-то траты, если вдруг сломается машина, какие-то болезни, или вы вдруг потеряете работу, не дай бог, чтобы вот была такая... спасительный круг такой, так скажем. Раньше это, кстати, называли, как сказать, деньги на черный день. Но мне так не нравится эта формулировка. Но сейчас я, кстати, реже слышу вот именно такую фразу. Я никак вот думала в детстве, что никогда не буду так называть на черный день. Это как-то сразу тебя на какой-то негатив настраивает. Я хотела называть вот эти вот отложенные деньги на мечты. Пускай лучше это будет так. Ну, конечно, бывает по-всякому, но все-таки как мы себя настраиваем, так чаще всего иногда порой в жизни бывает. Вот. Так, что еще?
0: Ну, а я хочу вдобавок сказать, что на самом деле вот эти деньги на черный день, это действительно деньги на черный день, потому что люди, которые откладывают на мечту, они откладывают немножечко другие деньги, немножечко в другом контексте, а вот когда, знаешь, это своего рода перестраховка, особенно для, предположим, наших родителей, которые пережили огромное количество различных экономических кризисов, финансовых кризисов, там, крушения страны и так далее и тому подобное, они, я уверена, называют это деньги на черный день. И откладывают именно для тех целей, что если вдруг что-то где-то как-то случится, произойдет, чтобы была какая-то копеечка. Я вот, кстати, тоже приверженник, наверное, больше черного дня, потому что я считаю, что нужно быть готовым ко всему. В твоей жизни может все идти замечательно, у тебя может быть прекрасная работа, у тебя может быть прекрасная машина, у тебя может быть все вообще замечательно и хорошо, но мы живем в столь активное время, что может случиться по щелчку все. Поэтому, да, наверное, я все-таки на черный день отложу. А вот на мечты, да, на мечты я не откладываю, я их реализовываю. Я считаю, что если мы будем очень сильно много и долго откладывать, то в итоге у нас ничего не получится. И девиз здесь сейчас, наверное, это мое все, это мое кредо. Потому что я считаю, что лучше потратить деньги и остаться довольным воспоминаниями, эмоциями, вот этим зарядом положительным, чем откладывать, потом состариться, и уже тебе не надо будет ни эти путешествия, ни эта юбка белая, ни эти платья, ничего тебе не нужно будет. Поэтому, не знаю, я, наверное, больше в таком контексте живу, но, тем не менее, у каждого свое. У каждого свои траты. Я знаю людей, которые готовы ходить в одних джинсах, там, предположим, 10 лет и совершенно спокойно себя при этом чувствовать. У меня такого нет. У меня шопоголизм, я это знаю, я это признаю. Как с этим бороться, я не знаю, но, наверное, я и не сильно-то и хочу с этим бороться. Меня все устраивает, мне все нравится. Ну, и я, Алена, предлагаю тебе все-таки перейти от финансовой грамотности к грамотности. Сегодня у нас Международный день грамотности. И я могу признать, что я неграмотный человек. Зачастую в моем разговоре проскакивают различные слова-паразиты типа, паузы, и так далее. Но это уже больше к ораторскому мастерству. Я им занималась, но немножечко уже отошла от этих занятий, а надо бы восстановить. Ну и, собственно, что касается грамотности, я очень мало читала в детстве, юности, отрочестве книг. У меня были в основном какие-то движения и тусовки, и поэтому я зачастую могу даже слова неверно произносить и не знать какие-то вещи. Вот как у тебя с этим дела обстоят? Ну, ты актриса театра, у тебя должны хорошо с этим дела обстоять.
1: Да, ну, кстати, раньше я, честно говоря, читала больше. Почему-то в школьное время я как-то очень любила книги. И, например, в летнее время, когда у тебя много свободного времени, я это свободное время посвящала вообще литературе, которую даже не задавали нам читать. Мне было безумно интересно. Я читала с упоением, я прям помню время, когда мы поехали на отдых, на море, и вечером, ну, можно было, в принципе, пойти погулять. Но я сидела и читала, и я в тот момент, я ненавидела электрический свет. И я всегда читала вот пока солнышко, и вот я читала там вечером, и уже просто закат, и света все меньше и меньше. Мне мама говорит, там, зайди в дом, там, вот мы уже свет включили. Нет, я там последние лучи ловлю, значит, уже почти в теме не читаю, но я прям не ненавидела. Вот читать именно под электрическим светом не могла.
0: Специфическая история, я впервые про это слышу, признаюсь честно. У меня в целом уже режим жизни достигнут такой, что я могу почитать в принципе без разницы, было бы время на это. С временем

0: Кто не знал, я с утра замешкалась даже, какой сегодня день. В связи с этим праздником специалисты отмечают, что с образованием в мире творится не такие уж хорошие дела, как бы мы все хотели. На сегодняшний день далеко не у всех жителей планеты есть доступ к качественному учебному процессу, получению достойного престижного образования и, соответственно, к достижению желаемой цели. Ученые и социологи в настоящее время бьют тревогу, так как уже существующая неграмотность, то есть вот она уже есть, и ее уже даже доказывать и проверять не надо, не только в экономически отсталых регионах прослеживается, но и в таких странах, как, например, Бразилия и Китай. Хотя, казалось бы, Китай — это же наше все. Как свидетельствуют материалы ЮНЕСКО, 15 современных государств в настоящее время стоят на грани образовательного краха. Это ужас! О чем красноречиво говорит статистика. У них практически 50% детей не получили общего образования. Общего, да? Это школьное имеется в виду. Я думаю. Печален тот факт, что наиболее безграмотными считаются девочки, которых семьи не считают нужным учить вообще. Буквально мы вчера с кем-то разговаривали, не помню с кем, и вот у этого человека то ли дочь, то ли племянница, и она говорит, так а зачем мне учиться, я же красивая. Но я думаю, где она не права? Где она не права? Нет, я, конечно, считаю, что что касается девочек, женщин, нас, девушек, что мы не просто должны быть образованы, но мы еще должны уметь оставаться одними, да, то есть, если мы говорим про семью, про какую-то, да, вот, ну, как бы муж есть, муж содержит, там, и так далее, и тому подобное, нет, я вот категорически против этой истории, я категорично за самообразование, за вот эту жесткую женскую позицию, чтобы в случае, если вдруг, там, не дай бог, там что-то мужа не станет в жизни в женщины, чтобы она смогла сама все на себе тянуть и сама смогла жить, самореализовываться и существовать.
1: Да, но самостоятельность личности это не отменяет как бы какого-то гендера, это не так важно. В любом случае, ну, важно себя чувствовать человеком сильным и что в случае чего ты не потеряешься в этом огромном и сложном мире.
0: Да, совершенно верно. И вот если мы говорим про грамотность, то человек, который разговаривает, который пишет письма. Давно ли ты письма писала?
1: Ой, вот даже и не помню. Наверное, вот. Деду Морозу в детстве последний раз.
0: Я очень люблю все, что связано с письмами. У меня это было не так, скажем, очень сильно уж и давно. Точно я отправляю открытки, обязательно подписываю их вручную. Мне очень нравится писать, мне нравится мой почерк. Я люблю как-то экспериментировать с почерком. Ну и плюс ко всему, у меня такая профессия, которая, скажем так, обязывает меня все время держать ручку в руке. И, конечно же, открытки, да, это было совсем недавно, там год назад условно. Я отправляю всегда сестре в Новый год открытки и подписываю их сама. Что касается писем, да, действительно, письма, наверное, были давно в моей жизни, но это из разряда лет 18-19. Мы там переписывались с какими-то друзьями, кто-то был в армии, кто-то просто далеко жил, и это был определенный, я не знаю, это настолько атмосферно получать письмо, это настолько круто. Мне кажется, сейчас мы уже утратили вот эту любовь к письмам и даже к отправлению открыток, поэтому обязательно, дорогие друзья, если вы давно не отправляли открытки, наверняка у вас есть какие-то родственники там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах, может быть, даже в других странах, отправьте открытку, это классно, подпишите, напишите какое-то письмецо, весточку, ведь это такой классный вайб, когда тебе приходит письмо, человек его получает и видит вот эту рукопись. Как раньше в детских лагерях и в студенческих мы говорили, пишите мелким почерком на большом листе ватмана, и это действительно классно, потому что в письме зачастую можно поделиться своими эмоциями, переживаниями, как-то душу излить на бумаге, чего не сделать в смс-ке. Правда ведь? Поэтому давайте я призываю вас не просто к тому, чтобы вы писали письма и открытки отправляли, но я призываю вас, конечно же, делать это грамотно.
1: Я, кстати, вспомнила историю тоже из школы. Оказывается, я все-таки переписывалась письмами со своей подругой, но мы с ней были одноклассницами, сидели за одной партой, и мы передавали эти письма вот просто из рук в руки.
0: Конечно, как записочки.
1: Как записочки, да. Конечно, с одной стороны, здорово, но я понимала, что все равно это немножечко не то. Было бы гораздо круче, если бы это приходило как-то в почтовый ящик. Это

0: совсем был бы другой ритуал, и больше было бы в этом ценности.
1: Да, совершенно верно, я с тобой согласна. Открыть почтовый ящик, сейчас мы в основном его открываем только для того, чтобы получить счета за ЖКХ. Ну вот я не знаю, как вы, но у меня только так. Сейчас еще вот эти предвыборные газетки у нас есть и брошюрки, и все, больше ничего. Поэтому пишите письма мелким шрифтом на большом листе ватмана. Ну а мы прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать царской бабкой, а на жаргоне упростили до бабки.
5: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Алена Медведева. Сегодня вторник, 8 сентября, и у нас уже последний выход. Мы сегодня разговаривали про день финансиста, конечно же, затронули финансовую грамотность, которой мы с Аленой обладаем, ну, процентов на 30-40, не больше, я думаю, что. А, да, любим мы маркетплейсы. И что вы нам сделаете за это? Также мы поговорили про день грамотности, который сегодня отмечается аж международный, поэтому обязательно проверьте себя, я уверена, много интернет-ресурсов есть. Есть у нас всегда российский диктант, да, я забыла, как правильно он называется.
0: Диктант.
1: Тотальный диктант, да, вот тоже можно проверить свою грамотность. Мне кажется, это очень интересная история. Ну, а также не забывайте читать и писать письма, про которые мы тоже с Аленой поговорили, обсудили. И вот, вы знаете, только что буквально я прочитала сообщение, что, говорится, наш коллега, он захотел быть тоже с нами в прямом эфире, передает всем привет, Дима Иванов, а также говорит о том, что у нас главная спортивная новость этой недельки есть. Это матч 4-го раунда Кубка России, Луки Энергия и Урал Екатеринбург. Мы, кстати, с Димой это, по-моему, тоже обсуждали. И в день игры можно отстоять в очереди, приобретая билеты, а можно 7, 8, 9 сентября, то есть вчера, сегодня, завтра, да, на кассе стадиона «Экспресс» будет предпродажа проходить билетов с 16 до 18.00. Поэтому, если не хотите очередь стоять, то можно вот подойти и купить билетики заранее. Ну что ж, эту новость я сказала, Дима, все, я все сделала, что ты попросил, все. Мы молодцы сегодня. Итак, еще один сегодня отмечается замечательнейший, я бы сказала, праздник, не праздник, но это такой из разряда праздников, которые вообще непонятно откуда возникли, непонятно кто их придумал, и вообще не ясно для чего они, но тем не менее они есть. День посиделок на кухне. Вот такая классная история, Алён, как у тебя с этим дела обстоят? с посиделками на кухне.
0: Ой, это, по-моему, прекрасное мероприятие. Я обожаю там с подружками посидеть за чаем, а то и за чем-то покрепче, и пообсуждать свою жизнь, вылить свои эмоции. Это вообще такие важные, мне кажется, важные мероприятия в жизни, когда ты чувствуешь, что есть вот эти близкие люди. Вот как раз-таки вот насколько вы близки, вот определяется вот такими вот событиями, когда вы просто-напросто сидите на кухне и болтаете обо всем.
1: Да, совершенно верно, я с тобой полностью согласна. Конечно же, этот праздник, он не произрастает корнями там, с какой-то древности, это совсем, в общем-то, недавнишний праздник, он обрел популярность среди тех, кто ценит семейное единство. Основная идея заключается в том, чтобы собрать всю семью за одним общим столом и без телефонов, без телевизоров, без экранов посидеть, просто поболтать. У меня, кстати, семейная традиция такая есть, каждый ужин мы ужинаем вместе, поэтому для меня это особенно ценно. Центральным элементом этого праздника стало приготовление простых блюд. Считается, что общая готовка, она приносит гармонию в семейные отношения и помогает наладить контакт между поколениями. У меня вот, кстати говоря, всегда стоит на столе, на обеденном, свеча, которую мы зажигаем во время ужина. Особенно актуальна эта свеча осенью и зимой, когда вечера все темнее и темнее становится, и только приходишь с работы, а уже все темно. Правила общения – это полный отказ от гаджетов за столом, телефоны, планшеты, все должно остаться в стороне, а темы для разговоров должны быть позитивные. Ну вот, психологи рекомендуют всегда с детьми, с мужем, там, с женой обсудить именно, как прошел их день. Это очень важно, когда люди делятся своими эмоциями, что они почувствовали, какие у них произошли там на работе дела, новости, я не знаю, как они реагировали на какие-то изменения и так далее. Спойлер, новости, которые касаются мира, политики, экономики и прочее, мы не обсуждаем за семейным столом, это очень важно. Что касается угощений, вот здесь нам рекомендуют домашнюю выпечку, но я этим не занимаюсь, сразу скажу. Мой максимум — это шарлотка. Фрукты, орехи, бутерброды, салаты из доступных продуктов. Кстати, сейчас сезон, поэтому салаты — это прям ой-ой-ой. А из напитков, Алена, рекомендуют выбрать чай, кофе или компот. Вот так-то, а ничего горячительного для неспешного общения. Для того, чтобы разнообразить семейные встречи, можно дарить небольшие, но трогательные подарки. Особенно приятно будет, если презенты сделаны своими руками. Также рекомендуют устраивать тематические вечера, обсудить семейные традиции разных поколений, мини-викторина с вопросами о членах семьи, некоторые, может быть, яркие моменты вспомнить, встречи, ну, либо просто поиграть в настолку. Это, кстати, классная история после ужина, а настолок сейчас очень-очень много. Ну, и еще один совет, который объединит всю семью, это совместная готовка. То есть кто-то режет помидорку, кто-то чистит огуречек, да, кто-то заправляет салатик. Вот такая история. Поэтому день посиделок на кухне – это классная, классный праздник для теплых воспоминаний, теплых встреч. Кстати, никто не говорит, что мы должны ограничиваться только семейным кругом. Это могут быть и друзья. Ну что ж, на этом праздники у нас закончились, я думаю так, хотя у нас тут еще много всякого интересного.
0: Можно еще быстренько прям упомянуть, если говорить о недавнешних праздниках, сегодня еще у нас День языков народов России. Этот праздник учредили всего лишь год назад, то есть вот всего лишь год этому празднику. Что можно сказать, что в стране у нас проживают представители более 190 народов. Вот так вот. Ну вот, кстати, мы уже говорили про праздник, что сегодня у нас Международный день грамотности. День грамотности сегодня отмечает юбилей. Сегодня 60 лет с начала празднования учреждения этого праздника.
1: Тогда точно надо кому-то письмо написать, 100%.
0: Да.
1: Ну а что, мы переходим от грамотности к делам более мирским и звездным, я бы сказала. Гороскоп на волнах Луки ФМ. И сегодня, я повторюсь, у нас 8 сентября, вторник. Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. Не зря же сегодня день финансиста и день финансовой грамотности. Я считаю, что общение просто необходимо. К середине дня возрастет желание брать на себя больше и расширять горизонты.
0: Овны, ваши творческие проекты могут принять больше масштаб, чем вы ожидаете.
1: Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно.
0: Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного.
1: Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем. Но вот все к дню финансиста сегодня идет.
0: Львы, вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом.
1: Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности.
0: Весы, посвятите часть дня мечтаниям, а потом продумайте свои ближайшие планы.
1: Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальником сможете успешно решить непростые вопросы. Я так полагаю, финансовые.
0: Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам.
1: Козероги, вы сможете заменить подоплеку событий и развернуть их в сторону, в свою сторону.
0: Водолеи, используйте этот день для конструктивного и делового общения.
1: Рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности. Ну и как сказал бы Дима Иванов, сегодня вспоминаю его очень часто, пусть этот день принесет вам счастье, успех, радость и все самое-самое хорошее. Сегодня, кстати, нам обещают хорошую погоду, и завтра тоже, так что наслаждаемся.
0: Да, так что, дорогие радиослушатели, всем желаем вам прекрасного, продуктивного вторника. Продуктивного, но в то же время пускай он будет легким. Все, хорошего дня всем. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
1: Пока-пока.
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
10: Поэтому война технологий, война электроника, она сейчас вышла в приоритет. Люди уже уходят на второе место. Мы с вами видим андроиды, человекоподобных солдат, как в фильме «Терминатор», который воюет. Вся проблема только в аккумуляторах. Как появятся мощные долговечные аккумуляторы, мы увидим этих роботов на поле боя.
11: Как скоро, прям тоже коротко ответьте, пожалуйста, у нас заработает полноценно аналог Starlink, то есть вот этого вот интернета?
10: Уже, а в ограниченном варианте уже работает?
11: Он версии. Действительно реальный конкурент Starlink?
10: Реальный. Причем уже по ряду технологий мы обогнали. Мы сразу закладывали, например, передачу информации с помощью лазерного канала, что повышает резко плотность сигнала, ну, информации, заложенной в этот информационный канал. Ну и многие другие там достижения. Высота у нас больше, что, опять же, делает в определенной степени, повышает защищенность и сроки эксплуатации. Но вообще, реально, к концу 2027 года мы уже можем...
11: То есть на фронте у нас появится хороший беспроводной интернет такой, да, прям?
10: Да, для связи и для наведения беспилотников, ракет и всего остального, и анализа того, что мы сделали.
11: Спасибо большое. Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Спасибо, до свидания.
12: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
14: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
13: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
14: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
13: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
15: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
12: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
17: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
18: Минувшей ночью силы ПВО сбили 384 беспилотника над российскими регионами. Как уточняют в Минобороны, БПЛА перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также Воронежской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Орловской, Смоленской. Беспилотники сбили и над Московским регионом, Кубанью, Крымом и Черным морем.
17: О расследованиях.
18: Задержан гражданин Молдовы, подозреваемый в покушении на жизнь военнослужащего в Саратовской области. Это сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Фигурант признал вину. В поселке Пробуждение Энгельского района Саратовской области Николай Кочу, 2004 года рождения, произвел не менее 6 выстрелов из огнестрельного оружия в российского военнослужащего, говорится в заявлении СКР. Потерпевший был доставлен в медучреждение, он остался жив. Утверждается, что весной этого года Кочу, находясь на Украине, согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов, после чего прошел обучение и транзитом через другие страны прибыл в Россию.
17: О ценах.
18: Овощи борщевого набора за год подорожали на 20-38%. Капуста за год выросла в цене на 38%. Свекла и лук на 32%. Картофель на 30%. Морковь на 20%. Росту цен способствует сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличивающиеся издержки аграриев, говорят эксперты. Основные регионы производства овощей располагаются на юге, что предполагает высокие расходы на логистику до Москвы и Санкт-Петербурга на фоне дефицита топлива. Кроме того, из-за ужесточения миграционной политики подорожала рабочая сила.
17: Об алкоголе.
18: Производство вина во Франции в этом году может стать одним из самых низких за последние 30 лет засухи. По предварительной оценке Минсельхоза, объем составит около 34 миллионов гектолитров, на 6% меньше, чем годом ранее, и на 17% ниже среднего показателя 2021-2025 годов. Больше всего может пострадать Шампань, где производство сократится почти вдвое, пишет «Гардиан».
17: О кино.
18: В Лос-Анджелесе завершился второй вечер вручения предварительных наград 78-й премии Эмми. Всего за выходные раздали 102 статуэтки. Отмененный после первого сезона сериал «Паук Нуар» от Prime Video выиграл 5 технических премий, включая постановку трюков, визуальные эффекты, дизайн титров. По общему числу наград лидировала хоррор-комедия от Apple TV «Бухта вдов». У нее 8 побед.
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии Радио «Комсомольская правда». Напротив меня Дмитрий Бабич, международный обозреватель «Комсомольской правды». Здравствуйте, Дмитрий.
20: Здравствуйте.
19: Есть такой, ну, медиапремия, хотел сказать, конкурс, на самом деле, корректно назвать медиапремия, которая называется «Честный взгляд» от Россотрудничества, и заявки туда присылают журналисты, грубо говоря, со всего мира. И, ну, вот есть некая комиссия, жюри, которые их оценивают, пишут они о России, собственно, вот.
20: Иностранцы о России, скажем так.
19: Иностранцы, да, о России с любовью, можно так сказать. Или... Не всегда с любовью.
20: Ну,
19: давайте
20: жюри...
19: попробуем оттолкнуться от этого, да, коль уж мы с вами периодически говорим, что там эти проклятые фашисты на Западе. Сегодня мы, наверное, посмотрим под другим углом, правда, Витя?
20: Нет, почему? Под всеми углами посмотрим. Тоже это наша болезнь, да, о России с любовью.
19: А мы не любим, когда без любви.
20: Ну, не знаю, как раз жюри обещает быть абсолютно объективным, значит, и оценивать именно вот что должна быть правда о России. Но я вам скажу, что я работал вот в сферах, связанных с, скажем так, нашим имиджем за рубежом, с международной нашей журналистикой так. С 99-го года, и 4/5 этого времени мы обхаживали не тех людей, которые писали о России с любовью, а в основном мы обхаживали людей из определенных стран, пытаясь влюбить их в себя.
19: Это то правильный есть, подход или нет?
20: Абсолютно оказался неправильный, так. Но, как, так сказать, некоторым людям у нас он казался абсолютно правильным. И...
19: Ну, потому что те, кто любит, с ними работать нет смысла.
20: Ну да, они уже любят, да. Но этот аргумент я часто слышал, но есть и другая истина. Те, у кого профессия... тебя ругать, никакие,
19: значит, плюшки, значит, не помогут.
20: Плюшки, никакие международные валдайские клубы с выездами, первый выезд был как раз на Валдай, в совершенно роскошные места, оказалось, что, в общем, это на них не действует, то есть они это с удовольствием принимают, да, но писать от этого лучше они не начинают. Подход, мне кажется, вот я сказал, да, 4/5 этого периода мы, значит, обхаживали тех, кто нас на самом деле не любил по профессии, скажем так, да, пытались их влюбить в себя, а последнее, пятое, мы обхаживаем тех, кто нас любит, ну, прям в засос, как говорят, да, ну, вот те, кто абсолютно с нами согласен и готов вести прямо на наш, так сказать, как теперь принято выражаться, нарратив, это тоже не очень правильно, потому что средний западный, не западный, в общем, зарубежный читатель-зритель, он хочет знать правду, и он не такой глупый, он видит, когда он умеет отличать рекламу от честного репортажа, да, вот, ну, я уверен, что жюри конкурса отберет действительно лучшие работы, не обязательно тотально комплементарные, а может быть и проблемные, но тем не менее, о чем бы хотелось поговорить, а почему так долго у нас господствовала вот та другая линия, да? Я прекрасно помню, это было же десятилетие, что, значит, мы помогали тем журналистам, которые о нас писали гадости.
19: Больше того. Помогали как?
20: Знаете, вот, например, Шон Уокер, да? Это такой британский журналист, который, по-моему, первым сейчас стоит в списке невъездных в Россию. Знаете, он работал в РИА Новости.
19: Потрясающе.
20: Много лет. Да. Есть такой еще Беннетс, да, корреспондент «Таймс» в Москве, тоже пишет такие вещи, что «Будь здоров», тоже в РИА Новости работал, по-моему, очень долго, лет 8 так вот, может быть. Uh-huh. То есть какая была задача? Мы брали этих людей, ну, как мы, да, брали те люди, которые у нас отвечали за... то, что называется внешнеполитической пропагандой, хотя очень уходили от этого слова, да, даже вот нынешнее название «Арти» вместо «Раш Туды», откуда оно появилось? Расчет был такой, что вот западный человек, он вообще не знает сильно там политику, вот «Раша» его отпугнет, а тут какое-то «Арти», да? А там западный стандарт, американцы, англичане, австралийцы у микрофона, ведущие, да, ну, что-то там RT, может, он и не догадается сразу, что это Россия, посмотрят, полюбят.
19: Подсядет.
20: А
19: потом фиг
20: понимаешь. Вот, ну, оказалось, что наоборот, значит, на Западе это очень даже удобно, да, значит, сразу обозначать это как то СМИ, которое запрещено, и вести с ним борьбу. Вот. Тоже Арти, мне кажется, прошла очень интересный путь. Сначала же ведь это была идея просто, просто хорошо о России, да, вот с симпатией, значит, ну, находили каких-то людей. Очень, я помню, многие, в том числе многие нынешние иноагенты, а когда Арти начинал в 2004 году, куча нынешних иноагентов были вообще медийными начальниками или очень популярными колумнистами, в общем, господствующие позиции занимали в масс-медиа. Тоже вопрос, как так получилось. Они не давали этому проекту больше 2-3 лет жизни. Они говорили, что это вот просто используют бюджетные деньги, а потом это все закроется. Вот. Но знаете, что получилось? Это было очень интересно. Вдруг оказалось, что те органы у нас, те организации, которые призваны вещать на зарубеж, у них небольшая аудитория. А знаете, у кого большая аудитория?
19: У кого?
20: Вот этот проект «Правда.ру», значит, у которого его основатель, мой однокурсник Вадик Горшенин, Вадим Горшенин, он придумал, значит, вот сделать английскую, французскую, по-моему, рубрики, да? Причем он на это вообще не тратил деньги, значит, он просто предложил иностранцам со своим взглядом на мировую политику писать, да, по-моему, за даром. И куча людей кинулась писать с Запада критические статьи, да, значит, что США и Европа идут не туда, про, значит, страшные всякие жестокости, какое оружие, там, каких экспертов применяет Израиль для уничтожения своих оппонентов за рубежом. И вдруг это пошло. Это пошло, и это получило намного большую аудиторию, чем то, на что у нас в стране тратились деньги. Значит, статьи были там про то, критические часто, да, про то, как у нас проходят выборы в России. Ну, что может Марк Бендес писать про выборы в России? Конечно, критику. Вот, мягко говоря, критику. Сейчас он пишет, что вообще у нас, значит, выборы бессмысленные в газете «Таймс». Тогда он, значит, писал, что вот авторитаризм наступает, то, не то. А значит, оказалось, что западному читателю это не нужно, потому что он в «Нью-Йорк Таймс» прочтет то же самое. Ну, зачем ему читать от русских то, что ему свои собственные американцы или британцы или французы и так дают, да? Вот. Поэтому так легко, кстати, люди, которые работали до этого в РИА Новости, вот при, так сказать, когда этим агентством руководила Светлана Миролюк, поэтому они так легко перешли в западные СМИ, да? Шон Уокер перешел в «Индепендент», а потом, если не ошибаюсь, в «Гардиан», вот Марк Беннетс перешел в «Таймс». Ничего менять не надо, они как писали, так и пишут. Uh-huh. Вот. И вдруг оказалось, что у Горшенина, значит, с «Правды.ру» огромный, за минимальные деньги, ну, это интернет, да, новая реальность, не надо тратиться на бумагу, на эти глянцевые журналы, которые надо вывозить, там, значит, за рубеж, на что у России уходили огромные деньги, он просто через интернет получил огромную аудиторию. И тогда, вот там нужно отдать должное Маргарите Симонян, Russia Today стала менять немножко свою политику, то есть вместо вот этого «полюбите нас, мы нормальные», пошла критика, да, значит, пошла критика того, что делают американцы в Ираке, того, что они делают в Афганистане, пошла критика того расширения НАТО. Все это все-таки в рамках плюрализма, да, тогда,
19: ну, понятно,
20: высказывались разные люди. И это, кстати, очень правильно, когда высказываются разные люди. Вот, и у Арти стала в разы расти аудитория. Ну, а сейчас вот какой-то, мне кажется, тупик, потому что Арти запретили, выступать там опасно, и, соответственно, если выступают какие-то люди, то это твердые наши сторонники, которые вот прямо четко говорят то, что говорят, не знаю, Сергей Викторович Лавров и Владимир Владимирович Путин.
19: Мы сейчас поменяли подход.
20: Мне кажется, что подход, конечно, надо варьировать, он должен меняться, понимаете? Сейчас я очень боюсь, когда говорят, мы наследники Левитана. Слушайте, если мы будем голосом Левитана сейчас, как в 1941 году, трагически говорить, я вас уверяю, слушатель, что в России, что на Западе, он отключится на второй строчке, потому что нельзя такими методами, да, и все прекрасно прекрасно понимали, что, конечно, Левитан говорил не от себя, он читал то, что ему приносили. Сейчас должна быть гибкая информационная политика, действительно должны быть разные мнения, в том числе и противников. Не надо только этим противникам как бы давать совсем уж возможность, значит, заниматься информационными провокациями, но, в принципе, я вот уверен, что просто по фактам, даже используя только материалы западной прессы, можно выигрывать любой дискуссии с западниками, а до 22 года точно можно было выиграть. Вот тогда на нашей стороне были просто все факты, да? Сейчас, конечно, они кое-что нам могут предъявить, прямо скажем, что там греха таить. Но мне кажется, вот после 22 года мы уже, ну, самое страшное произошло, началась война, после него мы можем только минимизировать потери. Как говорил бывший американский президент Эйзенхауэр, почему никогда не надо доводить до войны, потому что если началась война, планировать ничего нельзя.
19: Паузу сделаем. Иван Панкин, Дмитрий Бабич, международный обозреватель «Комсомольской правды». Скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
22: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
23: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а два года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Дмитрий Бабич, международный обозреватель «Комсомольской правды». Дмитрий, тогда вопрос такой. Вот вы говорите, ну, смотрите, Германия в подрыве северных потоков разобралась честно, действительно честно, потому что вроде как не американцы, хотя не исключено, что с их подачи, это опускаем эти детали. Главное, что вот нашли конкретного исполнителя, и наверняка уже вся цепочка прослежена, понятно, что...
20: И отпустили.
19: Что, как... Это неважно, они, в общем, разобрались, они продолжают с этим работать, дай бог разберутся.
20: Это важно, что они его не посадили.
19: Другой разговор, что... Реакции потом на это не будет никакой. И вы говорите, и вот я вам напомнил как раз, что касается беспилотника, ну, не исключено, что российского, найденного и ни одного в аэропорту Лейпцига, и там сразу Россия виновата, это она подложила, значит, это она, по сути, эскалирует ситуацию, ну, вот вообще, да, беспредел.
20: Ну, смотрите, тут сразу вы несколько тем подняли важных. Мне кажется, что... Очень важно то, что, я сказал, да, Запад, он, в принципе, уже давно не свободен, да, там господствует идеология, ну, я ее называю ультралиберализмом, можно долго о ней говорить.
19: Может,
20: она
19: фашистской, да?
20: Нет, фашизм – это другое, потому что тотализмов много, есть тотализм фашистский, был тоталитаризм маоистский, если хотите, коммунистический, а это ультралиберальный, то есть он прикрывается очень красивыми либеральными лозунгами о защите меньшинств, чувств, о праве женщин, значит, о всяких таких хороших вещах, принятых в Европе конца XIX века, но на самом деле он во имя этих вещей топчет человеческую свободу. И как все тоталитаризмы, нынешний западный тоталитаризм, он стремится к монополии. Он отрицает прошлое, то есть как бы не хранит историю, он выкидывает ее как хлам, в том числе традиционные религии он очень не любит выкидывать как хлам. Вот. И тем не менее, хотя он стремится вот все свои, свою идеологию распространить на все сферы, включая, безусловно, спорт, искусство, масс-медиа, прежде всего, но в этом океане сохранились островки свободы. Один из них – вот это честное следствие в Германии. Когда ребятам просто сказали, так, ребята, выясните, кто взорвал газопровод, и они выяснили. Другое дело, что уже нет честного суда, который бы этих людей, которых, в общем, идентифицировали немцы, да, добился их выдачи из Польши, из других мест, куда-то они бежали, с Украины, и судил бы как следует. Вот. Но нам нужно использовать вот эти островки свободы, которые есть. И у нас, знаете, какая проблема? У нас вот если начальство что-то забыло, то все подчиненные этим не занимаются, и мы не повторяем какие-то вещи, которые очень важны. Вот, например, война в Грузии, да, в 2008 году. Вот я прекрасно помню, я работал в РИА Новости, 7 числа, значит, ночью Саакашвили и его люди стали обстреливать Синвали, двинулись в атаку. На утро в РИА Новости был телемост с так называемым министром

0: вещь просто, вот это видео, да, этот с ним разговор, потому что это доказывает, кто напал-то. Что это, безусловно, не Россия, а это Саакашвили, его режим. И грузины это прекрасно знают. И поэтому, кстати, это причина ненависти к Саакашвили в Грузии, что грузины-то прекрасно помнят, кто начал войну. Вот.
1: Ну, не знаю, вот тут я поспорил бы, но потом, ладно.
0: Ну, там много есть теорий, так сказать, заговора, что мы его провоцировали, бедного психопата, еще там как-то. Но я бы гонял
1: они
0: вот это...
1: сейчас нас оккупантами называют.
0: Очень много. Ну, что мы, так сказать, от них ждем. Вот. Но, тем не менее, вот для того, чтобы доказать свою правоту внешнему миру, я бы гонял вот эти вещи, и у меня бы все журналисты, которые, особенно которые пишут об СНГ, о Грузии, они бы знали вот эти вот цитаты наизусть. Вот. Вместо этого... Так, что у нас там заявил министр иностранных дел сегодня? Мы возмущены, да-да-да. А это вот все забыли. Нет, работа, мне кажется, если скажу это без как это сказать, знаете, называю вещи своими именами, внешнеполитическая пропаганда нужна. И внешнеполитический пропагандист должен работать на совесть. Он должен знать все факты, которые в пользу нашей страны. И не бояться их постоянно излагать. Я вообще не боюсь слова пропаганда, потому что когда нам говорят, что вот новости – это хорошо, пропаганда – это плохо, это неправда. Пропаганда – это распространение новостей. Если я в чем-то уверен и излагаю свою точку зрения с уверенностью, это не ложь. Это не грех. Не, ну, я просто говорю то, что я знаю.
1: Образ жизни можно почему-то, да, а государственные ценности почему-то нельзя.
0: Нельзя, да.
1: Да, ну, понятно,
0: вот.
1: Это плохая пропаганда. Это плохая. Неправильный мёд. Да.
0: Нет, нет. Естественно, наши враги ведут пропаганду, и мы должны вести пропаганду.
1: Непонятно, что пропаганда, что контрпропаганда, а ведь контрпропаганда это тоже пропаганда.
0: Ну, совершенно верно, но все очень просто. Чего от нас добивались западники, и мы на это велись лет 20. Сами они давным-давно уже нарушали все правила, да, то, что называется lie by omission, то есть ложь через неупоминание каких-то важных фактов. Они говорили, российские войска вошли на территорию Грузии. Правда. Но что этому предшествовало? Нападение Саакашвили на Цхинвал, правильно?
1: Да,
0: они говорили просто российские
1: войска. Наших миротворцев. Были атакованы российские миротворцы.
0: Не только атакованы, а убито было 12 миротворцев. Вот.
1: Да.
0: Но это мы повторяли. А вот, скажем, вот эти торжествующие заявления грузинских чиновников утром 8-го, да, когда они еще не знали, что идут войска на помощь Цхинвалу, вот это я повторял постоянно. Вот. Потом, понимаете, какая вещь? Тоже, когда говорят о пропаганде, когда говорят, вот надо давать чистые новости, а пропаганда нам не нужна. Отец пиара, да, само понятие public relations, такой Эдвард Бёрнейс, когда он начинал свою деятельность во время Первой мировой войны, по-моему, в 20-е годы, вы знаете, он написал потрясающую статью, в которой как бы оправдывался, да, зачем нужен пиар, зачем нужна пропаганда. Он предложил своим читателям оглянуться, посмотреть на сегодняшний мир 20-х годов. Это была, я вам скажу, супердемократия, такая, какой теперь нету в мире. Да? Пожалуйста, любые партии, фашистские, коммунистические, либеральные, да, значит, в Германии за какую хочешь, хочешь за социал-демократов голосуй, хочешь за нацистов. Значит, ну, кроме Советского Союза, до 26-го года это был вот расцвет демократии. Вот. И Бёрнес говорит своим читателям, посмотрите, да, народ нынче это король. Вот то, что раньше был король, теперь это народ. Но приглядитесь к этому королю. Он ни к чему не хочет учиться. Он все вопросы хочет решать насилием. Да? Он ленивый. Он не вникает в детали. То есть это вообще-то очень плохой король, да? Нечто вроде Людовика XIII из романа Дюма, да, где он такой безвольный, ленивый, тупой, ну, как в фильме это показано, да? Вот, поэтому Бёрнекс пишет, к этому королю народу, к Людовику XIII от народа, нужен свой Ришелье, который будет его направлять, давать ему правильные советы, уводить его от опасностей. Так вот, этот Ришелье – это я. Это я, пропаганда и пиар, так сказать, направленные на то, чтобы людей направлять в сторону от опасных для них решений, ошибок, и ну, подталкивать их к правильным решениям. Вы знаете, я в данном случае, хоть Эдвард Бёрнес мне как личность не симпатичен, но, в принципе, вот в этом его подходе было много разумного.

0: И посмотрите на послевоенный период, почему он был мирный, да, все-таки в Европе, ну, если не считать югославские войны, сколько там, 70 лет не было войны после значит, 45-го года. Именно потому, что многопартийность вроде как сохранялась, ну, конечно, уже не такая, как 20-е годы 20 века, а людей как бы от совсем опасных, радикальных и прочих воззрений их отводили, скажем так, ответственные СМИ, просвещенные элиты до 90-х, до 2000-х, когда на Западе победила вот эта идеология, о которой я вам говорил, ультралиберализм. Это не было, понимаете, какой-то день, вот не было выстрела «Авроры», не было какого-то дня, когда они пришли к власти, они шли постепенно, да, в том числе через СМИ, через контроль над партийной системой, но сейчас это, да, абсолютно тоталитарная идеология, с которой нам приходится бороться. И вот в этой борьбе нам нужно понять такую вещь, мне кажется, вот ее как раз наше начальство долго не понимало. Наши начальники, помните, как говорили, нас обманули. Да нет, мы не такие простаки, что нас обманули. Просто...
1: Но ведь это слова начальства.
0: Ну да, я тут немножко поспорю. Мне кажется, что не нас обманули, а мы рассчитывали на их прагматизм. Вся Россия рассчитывала...
1: Мы обманулись, вы имеете в виду.
0: В этом плане мы обманулись. В каком плане? Мы рассчитывали на то, что они хотят денег, больше они ничего не хотят. Значит, вот мы предлагаем, посмотрите, Германия, да, пожалуйста, трубопровод через Словакию, через Белоруссию, все за наши деньги построено. Мы еще строим еще один через Балтийское море. Что вам нужно, да? Дешево, пожалуйста. И вдруг оказалось, что для них,
1: тоже там,
0: да, вдруг оказалось, что для них идеология важнее денег. Важнее. То есть они, если хотите, идеологические фанатики. Вот к этому наше начальство было не готово.
1: Перерыв. Мы продолжим эту тему после перерыва. Иван Панкин, Дмитрий Бабич, международный обозреватель «Комсомольской правды». Скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На выборах 18-20 сентября жители Псковской области получат на избирательных участках бюллетени с надежной защитой. В избирательной комиссии Псковской области пояснили, специалисты тщательно готовят макет, выверяют каждую букву и символ и согласовывают информацию о кандидатах и партиях. Следят за строгим соблюдением всех технологий печати. В этом году каждый бюллетень получил микрошрифт и тангерную сетку, которую невозможно подделать. Сегодня в Великолукской школе номер 7 прошли занятия «Разговоры о важном». Все темы объединяли ценности патриотизма, уважение к истории, понимание силы человеческого духа. Ученики с 1 по 5 класс узнавали о блокаде Ленинграда. Вместе с педагогами ребята говорили о том, какой ценой далась победа и как даже в самых тяжелых условиях люди оставались людьми. Ученики 6-7 классов познакомились с историей Николая Путилова. Ребята размышляли, как качества могут пригодиться и сегодня в школе, в проектах, в обычной жизни. Оказалось, что сильнее всего школьников впечатляют не цифры и даты, а человеческие истории, о смелости, заботе, о готовности не сдаваться, даже когда очень трудно. Методист по музейно-образовательной деятельности Жанна Михайлова представила Великолукский краеведческий музей на 9-м Всероссийском фестивале детских музейных программ «Онфим собирает друзей в Великом Новгороде». Он объединил музейных педагогов и специалистов по работе с детьми и семьями. Среди участников были представители музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Твери и других городов. Великолучанка выступила с докладом «Мы память бережно храним».
7: О валютах.
6: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Дмитрий Бабич, известный журналист, международный обозреватель «Комсомольской правды». Дмитрий, вот вы сами сказали, европейцы – это идеологические фанатики. Очень
0: нынешние, точно сказано. Нынешние,
1: конечно, да. Конечно, нынешние. Понятно, что мы не о прошлых говорим и не о будущих.
0: Надеемся.
1: Я никак не могу понять. Вот Станкевич у меня был, Сергей Борисович тоже не согласился, хотя он говорит, как вы, но не соглашается с термином, который вытекает – фашисты. Я почему так говорю? Не фашисты, но не прямо как вот Гитлер, да, вот с 39-го там и далее, до 45-го. Не такие фашисты, но фашисты все равно, потому что фашизм – это что? Вот что такое фашизм, да? Вы сами говорите про фанатиков. Это ведь превосходство одной расы над другой. Я правильно формулирую сейчас?
0: По крови. Именно по крови,
1: конечно,
0: да.
1: А это такой политический фашизм просто, вот и все. То есть, если вы не такие, как мы… Если вы не так мыслите.
0: Да.
1: Ну, значит, вы, ну, грубо говоря, негры. Значит, ну, это класс номер 3, вы поняли, да? Страна третьего мира.
0: Ну, дело в том, что не совсем людьми провозглашает своих противников любая тоталитарная идеология, не только фашизм. Просто фашизм – это… Ну, некоторые говорят, что это определенная по времени идеология. Я не думаю, что прям такая четко определенная по времени. Мне кажется, Европа им как ковидом вот переболела в 30-е, 40-е годы. Сейчас вот многие из тех, я понимаю, о чем вы говорите, вот это чувство превосходства, да, я лучше тебя, сейчас оно более лицемерное, оно прикрывается другими одеждами. Смотрите, как они раньше говорили.
1: Что сказал глава европейской дипломатии, кажется, в 22-м году?
0: Боррель. Да, да.
1: Боррель, что сказал? Европа – это сад, а весь остальной мир – джунгли.
0: Джунгли, да.
1: Но, ну, это… А помните, что сказал бывший глава Госдепартамента о Да, Госдепартамент, кажется, Блинкен, помните? США, Госдепартамент США, Блинкен. Он сейчас это место занимает Рубио, кстати говоря. Либо ты за столом, либо ты в меню. И это что? Вот это все что, скажите мне тогда?
0: Ну, он сам боялся попасть в меню, он имел в виду этот момент, что борьба бескомпромиссная, но мы сами признаем, да, бескомпромиссная. И сейчас такая ситуация, что да, или мы за столом, или мы в меню, тут с ним можно согласиться. Просто я что имею в виду? Раньше тоталитаризм как говорил, значит, я блондин, ты брюнет, я лучше. Потом чуть-чуть более тонко. У меня культура 500 лет, или там еще лучше 1000, да, христианство, начало и так далее, а у тебя 100 или 200, я лучше. А сейчас нынешний европейский ультралиберализм, он говорит такие вещи, он говорит нам, россиянам, он говорит так, значит так, у вас нет такого феминизма, как у нас, у вас женщины не говорят через 60 лет про режиссера, что он к ней приставал, и пусть он даст ей 2 миллиона долларов, все, вы фашисты, вы отсталые, у вас нет такой любви к сексуальным меньшинствам, как у нас, вы дикари. Значит, у вас нет тех самых партий, того самого, значит, тех же самых разговоров о плюрализме, как у нас. Вы недостойны жить на этой земле. Я совершенно искренне от них слышал высказывание, что вот, ну, еще до того, как они демонизировали Россию, в 2000-е годы они демонизировали Белоруссию. Они говорили, что жизнь в Белоруссии бессмысленна. Я им говорю, послушайте, ну, вы там были, вот даже я видел, как там прекрасная кухня, интересное искусство, великолепное,
1: чистый,
0: да, прекрасные музеи, ну, не нравится вам Лукашенко, ну, разве это значит, что эта жизнь бессмысленна? Ну, да, ты говоришь правду, но вы знаете, у меня, кстати, по этому поводу есть очень интересное наблюдение.
1: Давайте.
0: Какое? Я работал со многими иностранными...
1: Вы пейте, чаёк-то
0: пейте. Да, вместе с иностранными журналистами. В 90-е годы, в 2000-е. Вот. И когда они уезжали из Москвы, это всегда был плач. Так они хорошо жили, и столько у них было друзей, что, да. Значит, вот они уезжают, это всегда 20-30 человек собирается, все вспоминают, как было. Он всегда, этот уезжающий или женщина уезжающая, всегда говорит, лучшие годы моей жизни. Читая, что он писал эти годы, господи, там как-нибудь Маша Гессен, я боюсь просыпаться поутру, потому что Путин сегодня может меня убить. Да. Постоянный страх, значит, удушаемые мысли и так далее. Я это читаю, думаю, господи, когда ж ты врал-то? Да? И даже иногда мне жалко, что это вот на видео не снимались эти проводы этих журналистов, чтобы показать, как они вообще здесь прекрасно жили. Вот. Но сейчас неожиданный будет ход, вы знаете, нечто подобное я сейчас наблюдаю в России. Знаете, каким образом?
1: Каким?
0: Спрашиваешь наших журналистов, да, значит, при этом эти же журналисты западные, да, когда они приезжали к себе, и когда их спрашивали, ну, как строить отношения с Россией, может, пускать русских там, давать им здесь тоже делать репортажи, что, чтобы духу их тут не было, да? Закрыть границы, не давать визы там в эти самые санкции, все, вдруг они вот враги. Вот, то же самое я в России наблюдаю. Спрашиваешь некоторых наших журналистов, ты в Узбекистане был там, значит, или в Таджикистане еще где-то? Был. Как? Прекрасно, слушай, рестораны – во, отели – во.
1: Ну, Узбекистан-то ладно, но вот есть страны победнее, Киргизия, Таджикистан.
0: Ну, даже в Киргизии, в Бишкеке, в общем, рестораны очень хорошие.
1: И... Рестораны хорошие.
0: И приезжают, в общем, всегда…
1: Слушайте…
0: Сейчас просто я договорю.
1: Я по Средней Азии покатался,
0: да.
1: На всякий случай.
0: Да, приезжают, в общем, лучшие дни моего года, прекрасное
1: ясно,
0: время.
1: Ясно.
0: Ну что, а что, как их пустить сюда, так, дружба с ними? Что? Никогда.
1: Ну, значит,
0: вот, вот мне бы не хотелось, что у нас только вот Запад плохой, да, у нас здесь иногда я тоже замечаю такие вещи, и в этом плане Россия и Европа, да, у нас тоже есть чувство, извините, превосходства по отношению к тем, кто ну, там живет где-то на юго-востоке.
1: Но это не на уровне руководства, потому что руководство-то у нас как раз выступает, грубо говоря, за ну, позитивную межнациональную политику.
0: У них сейчас тоже руководство стало бороться, значит, с миграцией. Это единственная, кстати, уступка, которую нынешние власти в Европе сделали так называемым ультраправым партиям. Они, значит, с Россией мириться не хотят, Украине они снижать помощь не хотят. Единственное, что они позволили, давайте не пускать вот черных ребят, давайте введем более жесткие нормы.
1: Я хочу сделать важное уточнение, не говоря заявление, что вот я пытаюсь добиться от своих собеседников подтверждения того, что вот есть там европейский фашизм, он расправляет плечи. Я должен признаться в любви к Европе. Я очень люблю Европу, не политическую, разумеется, а просто Европу. Если мы посмотрим на страны, с удовольствием бы туда съездил. Сейчас специальная военная операция, я вообще не вижу смысла туда ехать по разным причинам. Да, но в принципе
0: иногда нас с вами даже... и не пустят.
1: Да, нет, да не пустят, мы же не проверяли даже. Мне кажется, пусть, да дело не в этом, коллеги ездят какие-нибудь иногда,
0: ну, может быть.
1: И нормально все. Мне даже иногда, знаете, накрывает некоторая ностальгия по путешествиям, там, по условному Будапешту, Амстердаму, Риму, Милану, Барселоне, грубо говоря, там есть что посмотреть.
0: Это наша цивилизация,
1: ну, грубо говоря, наша. Да, и люди там, ну, приятные во всех смыслах, да, тот же там, я не знаю, Брюгге, Гент, там, Брюссель не буду, не понравился говорить. В общем, вот в этом плане Европа прекрасна, хороша и замечательна.
0: Да.
1: Да, но руководство... Руководство не хочет совершенно, ну, во-первых, ни в чем разбираться абсолютно. Как я уже сказал, есть определенные идеологии, вы ее называете ультралиберальной, я ее называю все-таки фашистской.
0: Ну,
1: потому что вот есть мы, а все остальные говно. И все.
0: И есть наша идеология, есть наша идеология, наши идеи, а все остальные отсталые, ненужные,
1: вот,
0: хлам.
1: Вот.
0: В лучшем случае, а в худшем запретить.
1: Ну вот, ну вот. Тогда я вот и пытаюсь от гостей добиться все-таки подтверждения. Но не ура-патриотического, не ура-патриотического. Такая же фашисты, ясное дело, фашисты. Они еще там 50 лет назад, там у них негры в клетках сидели, они их пытали. Нет, я без этого. Но есть же моим словам определенные аргументированные объяснения.
0: Вы же сами подтвердили, это очень интересный момент. Мне тоже Брюссель не понравился из всех европейских столиц. Почему? Потому что это центр Евросоюза. Это место, ну, вы просто увидели, может быть, так сказать, внешний момент, а я это знаю, это место, куда сбегаются все вот эти, пардон, преступные элементы, которые рассчитывают там на правовую защиту. Там сидят все бесполезные вот эти еврочиновники, которые все призывают что-то делать, но сами ничего не делают, да? Поэтому этот чудесный франко, значит, нидерландский город, да, франко-фламандский.
1: Там говорят на французском,
0: да. Ну, в основном на французском, потому что он к валлонской части относится, Бельгии,
1: хотя,
0: да.
1: Хотя...
0: Он превратился в то, чем он является. Мне вот
1: столица,
0: точно не нравится.
1: Да, столица считается Европы, да, как ее называют.
0: Да, именно его и выбрали, потому что вот он такой, ну, двуэтничный, да, там живут французы и вот фламандцы, которые, конечно же, на самом деле просто голландцы, да, тот же практически язык. Вот, ну, в силу европейских всяких пертурбаций, он практически франкоязычный. Вот, но это чудесный город, который превратился, бог знает во что, я с вами согласен. Но что это? Вот я не могу это назвать фашизмом, потому что для меня фашизм – это вот, ну, всё-таки, да, я понимаю, что это более широкое понятие, но в массовом сознании фашизм – это вот антисемитизм, белокурые ребята в черной форме и так далее. Да.
1: А что тогда происходило в начале специальной военной операции, когда отменяли просто по факту того, что ты русский?
0: Или
1: я знаю эпизод повара там как раз вот в Бельгии, повара, который уже 1000 лет живет в условном Брюсселе, не помню, какой город, в Бельгии он живет, да, он русский язык тоже давно позабыл, и вот хозяин заведения, в котором он работал пекарем, выгнал его.
0: По фамилии?
1: Потому что, да, только потому что, ну, он знал, что он русский, он выгнал, потому что он русский.
0: Я вам больше скажу, в газете «Фигаро», я не знаю, как пропустили эту статью, потому что, в принципе, «Фигаро» такая мейнстримовская газета, но там в начале нашей спецоперации...
1: Французская, напомню.
0: Да, французская. Была большая статья, как закрывали банковские счета по фамилии.
1: Паузу сделаем. Иван Панкин, Дмитрий Бабич, международный обозреватель «Комсомольской правды». Скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
10: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
2: А знаете ли вы что?
12: Брат отца или матери – это не просто дядя, а малый дядя. Брат дедушки или бабушки – великий дядя.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин, Дмитрий Бабич, журналист-международник. Мы говорим про отношения России и Европы глобально. Мы, правда, ничего не сказали про США, может быть, да и шут с ним. Европа все-таки ближе, да, как рубах. Мы вообще, вот почему, казалось бы, мы не отделимы от Европы, потому что мы часть Европы. Но все равно какую-нибудь условную Болгарию, да, какую-нибудь условно заштатную Болгарию, угу. Они все равно воспринимают как своих. Но это и есть часть Европы. По всем признакам, это ЕС, НАТО. А Россия все равно, она все равно на окраине в стране. Они даже Украину готовы любить больше, принимать. Может быть, конечно, с определенными целями. Но мы для них, ну, это вот, скажем так, точно не полевой игрок.
0: Ну, поскольку уже наш разговор идет к концу, я постараюсь нести нотку оптимизма, да, США мы действительно…
1: Только если она не высосана из пальца.
0: Нет, да. Нет, не из пальца. США мы с вами почти не упоминали, но на самом деле вот я уверен, что отношения с США у нас когда-нибудь поправятся, как и с другими странами мира, и произойдет это раньше, чем поправка наших отношений с Евросоюзом. К 30-му году,
1: вроде как все к войне готовятся.
0: Не знаю, но даже вот эта история, как мы от кликнулись на письмо или телефонный звонок Трампа в 2025 году, это показатель, да, вот такая разморозка короткая произошла. Вот, США, действительно, как кто-то у вас говорил в эфире, нету реальных противоречий, вот таких роковых, да, вот, что это, по-моему, сказал Пелько, да, Алексей Пелько, я с ним согласен, мой бывший коллега по РИА Новости. Вот, а вот насчет Европы, вы знаете, все пройдет, и у
1: и
0: нас
1: печаль,
0: опять
1: и радость, как
0: и печаль и радость, и это произойдет до того, как солнце станет красным гигантом или белым карликом. Вот, все это произойдет раньше, выправятся эти отношения, никуда не уйдет в целом осторожное. Иногда и неприязненное отношение вот этих центрально- и западноевропейских наций, французов, немцев, значит, англичан, к народам Восточной Европы, а Россия – это, безусловно, Восточная Европа для них. Поверьте, они очень осторожно, особенно немцы, относятся к полякам. С большим пренебрежением, именно их, как и нас, считают выпивохами, ненадежными людьми и так далее. Болгары тоже к ним такое отношение пренебрежительно. Почему сейчас лучшее отношение как к стране? По одной простой причине. То, что я вам говорил, да, ультралиберализм как идеология в борьбе с крупными странами опирается или на меньшинства внутренних, или на недовольных соседей. И вот в этой среде недовольных соседей или меньшинств Запад, сегодняшний Запад, в соответствии с этой идеологией готов поддержать полных нацистов. Это временная, понимаете, временная подпитка. Ну, как Соединенные Штаты позволили Японии и Южной Корее создать мощную автомобильную промышленность, потому что им нужна была витрина. Вот был Советский Союз, Китай. Нужно было показать, что Советский Союз и Китай бедные, а вот рядом с ними процветающие страны – Япония, Южная Корея. Но помните, был результат – Детройт, про который нас все говорили, вот автомобильная столица США. Сейчас это брошенный город, депрессивный,
1: город, да.
0: Потому что вся, да, вся автомобильная промышленность уехала в Японию, в Южную Корею, а теперь еще и в Китай. Вот, поэтому, понимаете, тоже одна из наших проблем – нам нужно понять, зло, оно никогда не сидит в одной стране. Вот хотелось бы его, что называется, лоцировать и сказать, вот эта страна, вот этот народ, он всегда против нас. Нет, как показывает история, зло переползает из страны в страну. Никогда не бывает так,
1: из что региона всякого... в регион?
0: Из региона в регион.
1: Куда... Не бывает... Сразу, куда переползет из Европы?
0: Трудно сказать, боюсь, что... Может, дай бог, чтобы оно наконец ушло из Европы, да, и мы для этого все делаем. Кстати говоря, нынешнее СВО на Украине такие проблемы создала ультралиберальной идеологии в Европе. Посмотрите, она же теряет свою мягкую силу. Исландия не захотела вступать в Евросоюз. Скандал. До этого, помните, в 90-е годы Финляндия, самая развитая, значит, самая счастливая страна мира по каким-то там рейтингам, вступила в ЕС и была счастлива. Сейчас Исландия...
1: Сейчас она уже не самая счастливая.
0: Да, и уже давно не самая счастливая. Исландия, которая сейчас по индексу человеческого развития, посмотрите статистику ООН, самая развитая, значит, страна мира, где у людей самые лучшие возможности образования, получения доходов и так далее... Не захотела в Евросоюз Исландия, да? Это что? Я считаю, что это наша победа. Мы своими усилиями, исходя своей борьбой, в том числе на Украине, мы вот эту идеологию, пардон, высасываем из нее силы, да? Она теряет популярность, люди все четче и четче видят ее лицо, и она уже сейчас, мне кажется, на спаде, уж точно не на подъеме, как в 90-е годы или в 2000-е.
1: Но все-таки мы движемся к 30-му году, считается, что это точка X, и к этому времени должно произойти столкновение. Как мы знаем, самая темная ночь перед рассветом, да, и, возможно, после как раз после столкновения вот должен произойти некий взрыв, и тогда вот все репут почешут и сядут за некий стол переговоров.
0: Ну, посмотрим, мне бы хотелось, чтобы без столкновения, знаете, чтобы так, они как-то...
1: Идет к этому или нет?
0: Мне кажется, что чем громче они говорят, что к этому идет, тем сильнее у них идут процессы, если угодно, раскола и распада, потому
1: и
0: что...
1: Пропаганда играет против них.
0: Да, на народ в Германии, поверьте мне, да, насколько усилилась АДГ, насколько другие альтернативные партии усиливаются в Европе, они совершенно не хотят, как, помните, как песня у нас была, мы все и как один умрем в борьбе за это, не хотят они умирать, и не хотят, чтобы им всем, как это у Маяковского, пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. У нас это с иронией говорили в конце 80-х годов, когда такая голодуха на самом деле шла. Вот, они не хотят, чтобы им общим памятником был построенный в боях ультралиберализм. Это глупо умереть за эти вещи. И, в общем, большинство народа в Европе этого не хочет.
1: Как эта идеология, вот в завершении ответьте на этот вопрос, вообще в Европе победила, скажите, пожалуйста?
0: А вы знаете...
1: Ну, если, с одной стороны, есть условная Швеция, которая там всеми правдами и неправдами за права человека. Да, вот она...
0: Особенно человек... женщины, да. Вот.
1: Да, как такового. У них права человека почитаются очень высоко в стране. Как вот из этой точки они перешли к тому, что поддерживают Украину, где откровенно на улицах отлавливают людей?
0: Ну, не вините меня, что меня все время на философию тянет. Как я говорил, что зло никогда не сидит в одной стране, оно переползает, так я вам скажу, зло почти никогда не возникает вот в чистой форме. Зло – это почти всегда бывшее добро. Да? Вот, сталинизм у нас, и вот тяжелые годы первой советской власти – это же люди, которые боролись с царизмом, читали Некрасова, хотели освобождения рабочих, проклинали крепостников, а их трудами воспользовался полиграф и Чариков. Да? Вот, то же самое в Европе. Посмотрите на вот этот ультралиберализм. Это же искаженные былые благородные идеи. Вот мы смеемся, да, над этими вещами, значит, сексуальный харассмент, как это глупо. Угу. Ну, понимаете, в Советском Союзе этого действительно почти не было, а в 20 веке в Америке хозяин легко принуждал женщин к сожительству, потому что он был царь и бог. Он говорил, или я тебя уволю, или соглашайся. И у людей осталось об этом очень тяжелое воспоминание, боль, почитайте там Теодора Драйзера, других. В итоге они создали эту чудовищную систему, когда там, не знаю, у меня знакомого уволили из книжного магазина, потому что он не так посмотрел на покупательницу. Он даже ей ничего не сказал. Ей показалось, что один его взгляд – это был сексуальный харассмент.
13: Потрясающе.
0: Вот. Ну, это крайний случай, но бывает очень часто. Вот. То есть это хорошие гуманные идеи XIX века, которые доводятся до абсурда, да? В принципе, ведь откуда возник, кстати, фашизм, да, нацизм в 20-е годы 20 века? Это доведенный до крайности европейский национализм, когда вот, знаете, Гарибальди объединял Италию, Бисмарк объединял Германию, и все это было так красиво, оперы, Вагнер, Зигфрид, Верди. Вот. Но это был европейский национализм. До сих пор словно «нэшнализм» не имеет в европейских языках того негативного оттенка, который оно имеет у нас из-за Ленина. Вот Ленин ругал национализм, потому что он-то был полный интернационалист, это вот правда. Вот. Но вот эти неплохие идеи, они и выродились в Европе в эти ужасные тоталитарные идеологии – левую, правую и ультралиберальную. Вот сейчас издыхает последняя ультралиберальная.
13: А почему мы думаем, что издыхает-то?
0: Ну, смотрите, у них же все получалось до последнего времени. Захотели взять Ирак, взяли, но не удержали, правда, да? Но взяли же. Значит, свергли.
13: Кажется, уже давно ничего не получается у них.
0: Вот уже давно не получается. А, соответственно, они уже они признают, да, в военном деле мы не очень. Но мы вот по экономике. А что-то по экономике тоже не получается. Был кризис еврозоны. В Греции люди не могли деньги забрать из банкоматов.
13: Там был большой кризис в начале нулевых.
0: Россия в долг тогда предлагала и давала даже в долг Евросоюзу, чтобы его вытащить из ямы. Китай тогда в долг давал Евросоюзу.
13: Это все забыто.
0: Вот. Я считаю, это надо помнить. Что касается развития политической культуры и прочего, демократии, что вот Трамп – это высшая точка политической культуры, да? Вот этот результат у демократии, тут невольно вспоминается Эдвард Бёрнс, да, который говорил, что посмотрите на этого короля по имени народ, кого он выбирает, да, то есть Америка – это удивительная страна, с одной стороны, потрясающие технологические достижения, а с другой, ну, абсолютно иногда дремучие люди, да, то есть движение вот этих flat earthers, то есть людей, которые утверждают, что Земля плоская, потому что я выхожу из дома, никакого шара там нет. А все, что нам передают из космоса, снимки Земли, широта, долгота – это все часть большого заговора для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Но такие люди там тоже есть. Поэтому Эдвард Бёрнс и говорил, что у этого короля должен быть Ришелье. И вот этот Ришелье – это я /пропагандист.
13: Интересно. Ну ладно, на этом закончим. Спасибо большое. Спасибо. Иван Панкин, Дмитрий Бабич, журналист-международник «Комсомольской правды», международный обозреватель «Комсомольской правды». Благодарим за визит и за интервью. Были здесь, остались довольны, как я люблю говорить в финале. Ну, встретимся в эфире.
0: Обязательно встретимся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Рекламно-информационная программа.
2: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда».
15: Задумывались ли вы, почему иногда после полноценных 8 часов сна мы просыпаемся уставшими и разбитыми? Можно винить погоду или стресс, но часто причина в воздухе, которым мы дышим ночью. Без проветривания растет уровень углекислого газа, что и ведет к головной боли и утомлению. Если же открыть окно на ночь, то спальня наполняется шумом с улицы, пылью и аллергенами. Особенно мы переживаем за детей. Хочется, чтобы у них в комнате всегда был свежий воздух, но без риска сквозняков и, как следствие, простуд. Но решение есть. Безопасно проветривать квартиру помогает бризер. Это прибор, который берет воздух с улицы, очищает его от пыли, вирусов, аллергенов и запахов, при необходимости подогревает, а затем подает в комнату свежий воздух. Обратите внимание на флагманскую модель Teon 4S. Это очень мощный бризер с трехступенчатой системой фильтрации от создателей первого в мире бризера. Прибор работает практически бесшумно, поэтому идеально подходит для спален и детских комнат. Вы спите с закрытыми окнами в тишине, но дышите кристально чистым свежим воздухом. Кстати, в этом году компании Teon исполняется 20 лет. Teon – признанный эксперт в области здорового микроклимата, очистки и обеззараживания воздуха. Слушайте радио «Комсомольская правда» и дышите полной грудью вместе с Teon.
2: Марафон «День чистого воздуха» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
16: Уголовное дело о теракте заведено после атаки на жилой сектор в Саратовской области. Там от ударов беспилотников пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Все произошло минувшей ночью. Госпитализированы шестеро, добавил губернатор Роман Бусаргин. В целом российские средства ПВО минувшей ночью сбили 384 беспилотника над российскими регионами.
2: О выборах.
16: Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Евросоюз готовит специальных наблюдателей, которые будут тайком следить за выборами в Госдуму. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее в Нижней палате парламента заявляли о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах.
2: О торговле.
16: Продавцы Wildberries столкнулись с длительными задержками выплаты от маркетплейса за реализованные товары. Они обратились в федеральное правительство с просьбой взять ситуацию под контроль. Об этом говорится в письме президента Союза продавцов маркетплейсов Андрея Пасынкова на имя премьера Михаила Мишустина. По оценкам авторов письма, речь идет о примерно 20 миллиардах рублей, которые они не могут получить за продажи в последнюю неделю июля 26-го. Тем временем Wildberries отмечают, что проблема с выплатой связана с DDoS-атаками на системы сервиса «Баланс продавца». Эти задержки, а также проблемы с логистикой из-за усилившихся атак на инфраструктуру онлайн-площадки в дальнейшем могут привести к оттоку сейлеров и поставщиков, предупреждают эксперты на страницах «Коммерсанта».
2: О политике.
16: Канада ввела ответные пошлины от 15 до 50% на импорт американских товаров объемом 20 миллиардов долларов. Мера вступила в силу после недавнего провала двухсторонних торговых переговоров. Ранее США применили аналогичные тарифы к канадскому экспорту на ту же сумму, что привело к обострению 18-месячного торгового конфликта, пишет Рейтер. В России стартовал всероссийский месяц профориентации школьников. В течение сентября в регионах пройдут мероприятия программы «Билеты в будущее». Профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, мастер-классы, встречи с работодателями. Единая модель профориентации охватывает более 8,5 миллионов школьников. В нее входят свыше 38 тысяч школ, около 3 тысячи колледжей, 900 вузов и более 14 тысяч предприятий. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: Дорожные штрафы – это как абонентская плата для некоторых товарищей, которые на самом деле нам совсем не товарищи. Я тут посмотрел судебную статистику по Петербургу. Чемпион этого года на наших болотах – некто Даниил Пижамов. Ездит на «Хонде Аккорд» 162 штрафа. В основном за превышение скорости общая сумма 339 тысяч рублей. А есть еще футболисты. Кир, помнишь, Анна Симак, жена главного тренера петербургского «Зенита», призналась в том, что это она на мужнином гелике наездила на, господи, 72 штрафа за красный свет, там парковку в неположенном месте.
18: Ну, она штрафы оплатила?
17: Да. Дмитрий Тарасов за два года, еще один футболист, накопил 1313 штрафов. Кокорин – более 1500 штрафов. Дзюба нарушил правила дорожного движения более 300 раз за два года. Ну, окей, они оплатили штрафы, да?
18: Могут себе позволить.
17: Угу, угу. И, а дальше что?
18: Поеду дальше.
17: Снова нарушать.
18: Но ведь в любом случае нарушение правил дорожного движения – это риск для тех людей, которые едут рядом с этим автомобилем.
17: Вот.
18: И это самое важное. С тем, чтобы пресечь подобное, чтобы человек задумывался. А боюсь, что футболист, который зарабатывает... много зарабатывает.
17: Или какой-нибудь блогер.
18: Тоже много зарабатывающий, ему совершенно до фонаря. И он продолжает оставаться опасным участником дорожного движения рядом с нами.
17: И вот тут созрела одна прелюбопытная мысль.
18: Она давно уже зреет, кстати.
17: Да, очередная прелюбопытная мысль снова оформлена в виде письма премьер-министру Михаилу Мишустину. Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский.
18: Я Кирилл Манжула.
17: Вместе с нами Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
18: Игорь, привет.
19: Доброе утро, друзья.
20: «Форсаж дня».
18: Мысль такова, а не увеличить ли нам для таких злостных нарушителей...
17: Для рецидивистов.
18: Штрафы, например, в 100 раз.
17: Угу.
18: А почему не в 1000-то сразу? Игорь, что думаешь?
19: Ну, вообще-то для этих целей в мире давно уже придумано средство борьбы с такими злостными нарушителями. Штрафная система. Везде в Европе, в Штатах существует такая бальная система, когда или у человека есть какое-то количество баллов на счету, например, там 12-15 в течение года, но из-за злостные нарушения правил дорожного движения какое-то количество баллов списывает. В других странах добавляют. То есть ты набрал больше 15 баллов, и дальше идут какие-то серьезные санкции. Как правило, если человек набирает слишком много баллов или списывает его, соответственно, лишают прав. Лишают прав, там, допустим, на год, а через год его ждет какая-то пересдача тех же правил дорожного движения. В Германии, помните, есть такой идиотен-тест, который надо пройти. То есть система давно существует и доработана на... обкатана во всех странах. И у нас тоже пытались несколько раз ввести, но не ввели.
17: Скажи мне, пожалуйста, а в связи с чем у нас отменили проколы в водительских удостоверениях?
19: Отменили и проколы, и потом были, если помните, такие специальные карточки, где записывали какие-то баллы за какие-то нарушения. В силу необъективности этой системы, то есть, проконтролировать, вот инспектор, сделал прокол или записал, а как подтвердить, что действительно человек нарушил и собрал сколько-то баллов? Немцы в этом смысле больше доверяют там видеофиксации, а у нас как-то пока видеофиксация не развивалась, от этой системы решили отказаться. Потом, решили ее вернуть. Кстати, пресловутый вот это самый наш 20-километровый лак, пресловутый, это последствия того, что в свое время пытались ввести штрафную систему, и тогда приводили некие нарушения к определенным суммам, тогда не баллам, а к суммам. Ну и так получилось, что наказание выпало вот это плюс 20 км в час. Ну это так, просто к слову.
18: Игорь, а вот с твоей точки зрения, что эффективнее бы работало? Вот та самая бальная система, которая работает в некоторых странах, когда у человека есть риск потерять права там, на год или на какой-то другой срок, или же увеличение кратно суммы штрафов?
19: Ну, собственно, и то, и другое можно опробовать и посчитать хотя бы, сесть, подумать, а интересно это или нет. Потому что у нас действительно возникла такая странная ситуация, когда даже вот человек, условно говоря, 100 нарушений за год. Если он заплатит за эти 100 нарушений за год, он считается юридически чистым. Хотя понятно, что человек, который раз там, в 2-3 дня нарушает правила, делает это, наверное, осознанно, и с ним надо разговаривать отдельно. Было, кстати, несколько лет назад предложение, если у человека набирает там 100 и более штрафов, его лишать прав каким-то образом. Было такое предложение, но тоже не прошло. С одной стороны, нас смотрят иногда, как мне кажется, власти и депутаты на автомобилистов, как на некую дойную корову, для которой можно повысить штрафы, ничего, переживут. Вот как 2 года назад подняли штрафы, вообще без всякого обсуждения, в 2,5 раза. Типа, проглотили, давай сейчас.
18: И убрали скидку в 50%.
19: Убрали скидку. Да. Ведь обсуждения не было никакого вообще по этому поводу. И более того, в МВД мне говорили, что они к этому процессу вообще не отношения не имели. Да, ну, неважно.
17: Господи, мы же помним прекрасно, собственно, чем все это закончилось и чем все обернулось. Федеральному бюджету просто понадобились денежки, и они с увеличением штрафов, они еще ввели бюджетное правило, согласно которому четверть от общей собранной суммы из регионального бюджет поступает в федеральный. Вот, собственно, и все. Все объяснено.
19: Да, да. Так вот, с одной стороны, автомобилистов иногда воспринимают как дойную корову, с другой стороны, говорят, а может, не надо, там опасно, ведь автомобилисты – это огромная армия, это свыше 50 миллионов человек у нас права имеют. А вот мы будем их напрягать, и они возьмут и обидятся, и пойдут на выборы, и не так как-то проголосуют. И поэтому не принимают никаких решений, которые, в общем, сами собой напрашиваются. Я действительно думаю, что тех людей, которые накопили за год более 100 штрафов, и даже если они оплатили...
18: А почему 100? Вот тут как бы по поводу инициативы, там 50 штрафов.
17: Если более 50 штрафов в год, в двойном размере сумма штрафов увеличивается в два раза. Для тех, кто превысил отметку в 100 нарушений за год, в три раза больше пусть платит.
19: Ну, это идея господина Шапарина, у него много хороших идей, но это не более чем предложение, одно из предложений. Почему, я говорю, ну, наверное, все-таки я бы взял нижнюю планку 100 для начала. И напомню, что госавтоинспекция довольно успешно идет, ведет такую войну со злостными нарушителями. И одно время, я даже видел цифру, там было 10 тысяч человек, у которых было свыше 1000 там, штрафов. И постепенно их всех прижучили, что называется, там начали борьбу, черный список составили, начали отлавливать этих людей, у которых очень много штрафов, неоплаченных в первую очередь. Автомобили задерживали в качестве меры обеспечения и заставляли платить. Ну, в общем, сейчас количество таких тысяч штрафников свелось, я понимаю, до нуля практически. Остались там те, у кого 100 штрафов. Но, еще раз говорю, вопрос спорный. 100 или 50, это надо посмотреть, посоветоваться с юристами, посоветоваться с теми людьми, которые ведут статистику по дорожному движению, у нас, в конце концов, есть НИЦ безопасности дорожного движения, и сказать, вот эта цифра. Потому что, еще раз говорю, господин Шапарин, он хороший мужик, и предложение интересное, но он цифру называет часто просто потому, что она ему понравилась.
18: А вопрос, знаешь, в чем еще? Вот было бы интересно по фамилиям посмотреть тех людей, у которых более 50 штрафов в год.
17: Персональные данные, Кир.
18: А, ну, ты только что в начале нашего разговора привел примеры этих самых людей.
17: Да.
18: Ты называл их фамилии?
17: Да.
18: Вот, они на слуху.
17: Угу.
18: Они всем известны. И я думаю, что не только нам они известны, но и тем, кто принимает решения. И задаешься вопросом, может быть, кто-то не хочет их интересы нарушать? Ну, как бы любят люди покататься с ветерком где-нибудь там по центру Москвы. Да бога ради, пусть катаются, они нам больше дивидендов приносят.
17: Я глупый, вот, в том смысле, что я люблю проводить всякие исторические аналогии. Ты помнишь, с чего началась реформация, церковная реформация?
18: Поясни.
19: Я плохо помню эти времена.
17: Все плохо помнят эти времена, но книжки какие-то исторические мы с вами читали. Короче говоря, каким-то северным европейцам надоело смотреть на то, как католическая церковь продает индульгенции.
18: А, ты про индульгенции? Ну, не знаю.
19: И тогда вышел Мартин Лютер и прибил на дверь церкви свои тезисы. Да, я помню эти времена. И старика Мартина Лютера тоже. Я к чему, братцы, говорю, что, наверное, вот мы с вами сходимся в одном... что людей, у которых очень много штрафов, каким-то образом надо дополнительно наказывать. Или их отстранить от управления автомобилем, пусть получит. Или пересдавать правила дорожного движения, или штрафовать достаточно серьезно. Раз для них штраф, там, условно говоря, в 500 рублей ничего не значит, и 1000 штрафов в 500 рублей ничего не значит, ну, может быть, забрать и изобрести какие-то более зверские штрафы. Но тут есть некие проблемы, связанные с тем, что у нас же не всегда камера работает корректно. Какие-то есть звоночки, там, пусть их не так много, но бывают сбои, когда камера начинает щелкать.
18: Ну, Игорь, прости меня, но 100 сбоев на одного человека, это как-то даже с нашей статистикой не
17: 100 сбоев на 100 человек, это еще понятно.
18: Да, 100 сбоев на одного человека в течение года, это как-то маловероятно.
17: О, мы видим этот номер. Этот номер мы запомнили, он нам чем-то понравился. А точнее, наоборот, не понравился. И поэтому вот тебе штраф одновременно за превышение скорости, за проезд на красный.
18: А еще за отсутствие полиса ОСАГО. Вдруг совершенно неожиданно.
19: И пристегнутый ремень в придачу.
18: У заднего пассажира.
17: Так, в этом месте вынужден прерваться на пару минут буквально. Прямо сейчас Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Говорим спасибо.
18: Игорь, пока.
17: Давай, хорошего дня.
19: Всем хорошей дороги и берегите себя.
17: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
18: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, что надо знать для грамотной буксировки автомобиля.
3: Программа «Мой автомобиль».
2: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: Единственный раз в жизни, когда я цеплял кого-то на галстук, ну, в смысле, на трос, цеплял какую-то другую машину, произошел у меня во дворе в какой-то момент по зиме. Ко мне подошел сосед, говорит, у тебя коробка, чего, автомат, механика? Я говорю, механика. Говорит, выручи, я завестись не могу, нужно дернуть машину. Я спрашиваю, какую? А он показывает мне мини-фургон, ну, там, типа, Volkswagen транспортер или что-то в этом духе.
18: И как, справился? Или ты не согласился?
17: А у нас двор извилистый, значит, машинами запаркован со всех сторон. Короче говоря, под руководством этого мужика мы подцепились. Вот я тронулся, я дернул эту машину, проехали где-то метров 300, он завелся, слава тебе, Господи. Но опыт был вообще фантастический совершенно. Я никогда не думал, что я буду заниматься такими вещами. Мне было страшно.
18: Как правильно заниматься буксировкой автомобиля? Какие нужно знать подводные камни и проблемы в этой ситуации?
17: Обсудим вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
18: Юр, привет.
23: Доброе утро.
2: Автомастер.

0: крутое радио «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
3: Никакие тайные переговоры по Украине сейчас не ведутся, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия будет достигать своих целей военным путем, если Запад будет отговаривать от урегулирования страны, выступающие с компромиссными инициативами. По словам Лаврова, на дипломатическом фронте сейчас ничего не происходит, все разворачивается на военном фронте. Там происходит последовательное и неуклонное продвижение российских войск, утверждает министр. Число погибших под лавиной альпинистов в горах Кабардино-Балкарии увеличилось до 12. В ущелье Безенге нашли тело еще одного человека. Неизвестной остается судьба пятерых человек. На месте поисковых работ в ущелье сошла еще одна лавина. Пострадавших нет, добавили в МЧС. К поисково-спасательным работам привлечен вертолет Ми-8. В воскресенье снежная масса сошла с горы Межирги в Безенгийском ущелье и накрыла группу альпинистов из 33 человек.
2: О судебных делах.
3: Лефортовский районный суд удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной и постановил взыскать 114 миллионов рублей с обманувших ее Анжелы Цирюльниковой и Андрея Основы. Ответчики на заседание не прибыли, их адвокат от комментариев отказалась. По остальным фигурантам дело о мошенничестве заседание пройдет 20 октября. Хабаровский край продолжает восстанавливать городской округ Дебальцево в Донбассе. В этом году в рамках поддержки, инициированной президентом России, Дальневосточный регион закончил ремонт ключевых улиц округа. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, сегодня вся страна помогает Донбассу и Новороссии, и Хабаровский край тоже вносит вклад в большое общее дело восстановления мирной жизни в Дебальцеве. Всего за текущий дорожный сезон Хабаровский край восстановил 26 тысяч квадратных метров дорог, проложил почти 4 тысячи квадратных метров тротуаров. Дмитрий Демешин лично держит на контроле вопросы обновления инфраструктуры Дебальцева.
2: О ценах.
3: Овощи борщевого набора за год подорожали на 20-38%. Капуста за год выросла в цене на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Росту цен способствует сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличивающиеся издержки аграриев, говорят эксперты. Основные регионы производства овощей располагаются на юге, что предполагает высокие расходы на логистику до Москвы и Санкт-Петербурга на фоне дефицита топлива. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Переговоров нет, а последствия будут тяжелее. Лавров оценил действия Запада и военные перспективы. Политический сдвиг в Европе, причем на Западе, все громче призывают пересмотреть отношения к Москве. Борщевой набор бьет по кошельку. Что происходит с ценами на базовые овощи, когда ждать снижения? Мы по вашему кошельку не бьем. Пришел Измайлов, будем разбираться. Итак, европейские лидеры петушатся, что к 30-му году будут готовы к войне с Россией, хотя прямая конфронтация станет принципиально иным конфликтом. Об этом в интервью Юрия Меньшова заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он также предупредил о более тяжелых последствиях ответных ударов России и, в общем, отметил, что мирные переговоры никакие сейчас не ведутся.
5: Происходит все на фронте реальном. Там происходит последовательное, неуклонное продвижение наших войск к намеченным рубежам.
6: А наши западные партнеры, которые пытались так или иначе внедряться там в переговорный процесс?
5: То, что вы слышите прежде всего из Киева,

0: из других столиц, из Вашингтона. Это все делается с единственной целью – опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим опять как-то подкрепить на какое-то время. Они открыто говорят, что у нас нет чем защищаться от российских ракет.
1: Тем временем в самой Европе растет влияние сил, выступающих за пересмотр отношений с Москвой. Но, как пишет небезызвестный Bloomberg, знаком событием стала победа альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальте. Канцлер Мерц уже назвал это тектоническим сдвигом. Похожие тенденции видны во Франции и Италии, где все популярнее политики вроде Жордана Бардела или Барделла и генерала Роберта Ваначчи, призывающий прекратить поставки оружия Киеву. Но если Барделла – это Франция, лидер французского национального объединения, да, то, что касается Италии, все-таки речь идет больше об отставных военных, предлагающий, да, прекратить поставки оружия Украине и возобновить диалог с Москвой, хотя, в общем, на них давит евробюрократия, требующая прям противоположную тенденцию, считает Bloomberg, могут привести к изменению европейской политики в отношении России. А интересно, что Великобритания, например, там таких разговоров не ведется, там все на месте, значит, выделяет 100 миллионов фунтов на пакет средств ПВО для Украины, включающий те самые ракеты «Патриот», в рублях сумма составит около 11, ну, почти 12 миллиардов рублей, 9 десятых, наверное, из этого разворуют, как выяснили американцы, написав об этом тут совсем недавно в своей прессе, но британцы не сдаются. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников под микроскопом смотрит сознание европейских политиков. Что видно, Дмитрий Владимирович?
2: Добрый день. Ну, во-первых, ситуация не совсем однозначная, конечно, и усиление роли контрлид после победы в Саксонии Анхальт может иметь двоякие последствия. С одной стороны, это может быть продолжена такая тенденция. 20 сентября еще выборы в двух землях, в Мекленбург, Верхней Померании и в Берлине. А с другой стороны, наоборот, силы мейнстрима могут закручивать гайки. Там давно подбирались к тому, чтобы вообще запретить партию «Альтернативы для Германии». В общем, Мерц может пойти на этот шаг. Поэтому говорить о том, что силы, выступающие за изменение курса нынешнего кабинета в Германии, дальше будут разрастаться, не факт. Могут начать разрастаться, а могут их полностью закрыть. То же самое во Франции. Да, сейчас национальное объединение Мари Ле Пен пытается в свою предвыборную повестку, а выборы там уже весной, включить тему прекращения войны на Украине. Но, опять же, не прекращение войны, там, да, а более осторожного участия Франции в этих военных действиях. Но вспомним, что и Ле Пен, и Бардала там стоя аплодировали Зеленскому в Национальном собрании Франции, когда он приезжал, поддерживали нынешний курс Макрона, когда там нужно было голосовать еще не так давно. И, в общем, у нас есть прекрасный пример соседней Италии, где тоже с евроскептическими взглядами выступала Джорджа Мелони на прошлых выборах. А ничего, нормально, сев в кресло премьера, бодро перестроилась под дирижерскую палочку общеевропейского концерта. Вот все, что ей из Брюсселя диктовали, там смотрела на дирижера и дула соответствующие ноты. Все нормально стало. Бодро продолжила тему общеевропейской войны с Россией. Поэтому очень аккуратно. Да, настроения в обществе растут, но это не факт, что эти настроения превалируют. Возможно, что рост антивоенных настроений в Европе приведет к тому, что сторонники войны будут с этими настроениями работать и пытаться их переломить, как и политиков, которые эти настроения пытаются отражать.
1: Да, и вот здесь вот самое интересное в нашем подходе. С одной стороны, кажется, что мы вот все время идем, наступаем на одни и те же грабли, глядя на то, что происходит где-то, говоря, о, вот наш пришел, давайте американские флаги из машин выставим, прокатимся по Москве, да, значит, вот этот наш, а вот Зеленский в сравнении с террористом-экстремистом Порошенко, да, вот вот он молодой, значит, там то все. И везде нас потом вот в прям противоположную сторону все выруливается. Но если есть эти здоровые силы в Европе, действительно, да, что там альтернатива за Германии, для Германии еще покажет, что она за альтернатива, да, и какие у нее там ультраправые боковины, тоже всем известно. То вот если они действительно есть, то кто им даст развернуться вот по-настоящему позитивным, которые видят, не потому что мы с вами там пропагандой занимаемся, да, которые видят действительно выгоду для своих народов, куда ведут их народы к войне, что это убийство их экономик и так далее, и так далее. Но есть ли у них возможности сегодня о чем-то говорить там в Европе?
2: Да, конечно. Для того, чтобы реально менять европейскую политику, нужно много составляющих. Нужны деньги для того, чтобы работать и с медиа, и с правительственными кругами для лоббирования тех или иных законов. Сейчас Европа, в общем, вполне себе перестраивается на военные рельсы, и уже заказы там на производство вооружений, дронов, ракет, там всего что угодно, пусть даже танков в нынешней ситуации практически бессмысленных, но и они уже распределены на годы вперед, прибыль уже все посчитали, положили по карманам, и хозяева предприятий, там Рейнметалл или кто-нибудь, и политики, которые эти заказы лоббировали, уже все представляют, как они на этих миллионах, миллиардах будут жить дальше, уже представили себе виллы для детей и внуков, которые они купили за счет этих заказов. И это огромный бюджет, и это бюджет войны, и понятно, кто и зачем его лоббирует. Альтернативный бюджет какой? Зеленая экономика не очень. Идея вернуться к поставкам дешевого российского газа, но это будут жестко пресекать американцы, там норвежцы, которые именно и выдавливали российскую энергетику из Европы, и не дадут, скорее всего, уже так быстро возвращаться. Тут тоже будут миллионы и миллиарды, которые будут этой экономической модели препятствовать.
1: Ну кроме да, конкурируя экономики... с Китаем, да, понятно, не да? очень европеец не будет работать так же, как китаец на плюсе.
2: Конечно,
1: там,
2: конечно.
1: Выплаты
2: по поэтому тут вопрос экономика, да, что будут делать военные круги. Они, конечно, зарабатывают на войне, и вся военная машина НАТО там с генералитетом в каждой из стран заинтересована в эскалации. Для них это новые чины, повышение, карьерный рост и дальше там деньги, пенсии и все остальное. Политики, которые сделали себе имя в течение там десятилетий, рассказывая о России всякие гадости, они куда денутся? Да, в народе есть настроение, что что-то идет не так. Да, жизнь в Европе ухудшается, но нынешнее поколение будет уже жить хуже, чем предыдущее, а дети будут жить еще хуже нынешних отцов. Все это видят, это социологические данные, в общем, вполне объективные. Но организованного, готового альтернативного предложения, кроме того, что давайте что-то изменим, и сейчас политика идет не такая, его нет. Совершенно, да, совершенно верно. Там альтернатива для Германии, вот что она предложит. Зёдер, кстати, там премьер-министр Баварии сказал, ну хорошо, давайте там АДГ возьмет одну землю, будем конкурировать, посмотрим, что они смогут сделать в одной отдельно взятой земле. Будет у них там лучше, чем в других местах или нет. Ну и, в общем, он прав. Получив контроль над одной землей в Восточной Германии, далеко не самый лучший с точки зрения своих земельных региональных показателей, там ВРП, всего остального. Ну хорошо, взяли, покажите. Есть большая вероятность, что через один избирательный цикл будет полная фиаско в экономике в этой земле, и все, и партия сильно просядет. Так что, кроме лозунгов работы с недовольством, нужна серьезнейшая там социально-экономическая политическая база. С ней пока сложно.
1: Да, весь вопрос тогда, что нам со всей этой Европой делать, да, милитаризирующейся и готовившейся воевать с нами ввиду всех тех проблем с экономикой, о которых вы рассказали и так далее. Да, и как не пора ли тут сокрушаться по поводу наших каких собственных действий? Все-таки столько десятилетий потратить на попытки соединиться с Германией, чтобы получить на выходе вот все вот это. Полминутки.
2: Ну, это отдельный вопрос, да, как строить политику, с чем строить, и почему так получается, там, да, насколько мы умеем работать одновременно и с элитами, и с массами, и с медиа, и со всем остальным. И здесь примеров огромное количество, там, как мы проигрываем и Украину, и Армению, и ряд других государств гораздо более близких, чем Германия. Но это, конечно, вопрос вывода.
1: Спасибо. Дмитрий Солоних, политолог, директор Института современного государственного развития. Далее о еде, о животе, почему борщевой набор, эти овощи в земле дорожают нагло.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Итак, к новостям из параллельной реальности, которая становится реальностью вот нашей с вами, что называется, прям лицом к лицу. Борщ становится блюдом для богатых. За год базовые овощи, вот эти самые в земле, которые еще надо помыть, потереть. Не каждый пес барбос будет морковку немытую есть, да. А вот для нас все становится уже вполне серьезно. За год базовые овощи подорожали почти на 40%. Просто вот раз, не вылезая, опять-таки не показывая макушки, прибавили в цене. Почему, что там в земле за процессы такие происходят, непонятно. Капуста вырвалась в лидеры и стоит под 30-ку за кило. Свекла 35, картошечка с морковкой уверенно штурмует отметку в 45 рублей, и то это в сезон. А не в сезон вот этот египетский овощ, чистенький и блестящий, как ваш животик на солнышке, вообще уходит куда-то в космические дебри. Эксперты вздыхают и кивают на подорожавшую доставку, отсутствие рабочих, мол, сжавшиеся посевы, знаете, как это обычно бывает, урожай не удался. Это такое объяснение всех проблем. Ну, одним словом, в общем, инфляция издержек. Как с этим жить дальше? Прямо из-за обеденного стола с теплой помпушкой объясняет профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод.
8: Удорожала логистика, удорожало само производство. Это и кадры, это и техника, эксплуатация, то есть амортизация ее. Это и топливо для этой самой техники. Капусту же привезли, и лук привезли, правильно, значит, просто дороже стало стоить, правильно? Это агрохимическое обслуживание, которое, без которой капусту, например, вырастить очень тяжело. То есть это и удобрение. Ну, то есть все компоненты производства, они в пределах инфляции, или больше инфляции, или меньше инфляции, они дорожают. Собственно, вот это вот моменты, которые дали удорожание.
1: Ну, впрочем, в аграрных союзах нас с вами успокаивают, мол, мы просто забыли, как дешево все было в прошлом году из-за аномального урожая. Правда, помните, говорили, что аномальный не урожай был, потому что аномальная погода, а все аномально постоянно, знаете, как в космосе. Так вот, сейчас цены, мол, просто приходят в себя после тогдашнего обвала. Минсельхоз и вовсе излучает оптимизм. Поля сейчас активно копают где-то. Овощей валом. Так что ценники вот-вот должны поползти вниз. Главное – верить, ну и, наверное, молиться. Но вот что говорит исполнительный директор Союза участников рынка картофеля, картошечки и овощей России Алексей Красильников.
9: Годом ранее у нас по итогам был выращен почти рекордный урожай – 8,5 миллионов тонн. Предыдущий рекорд был 8 миллионов 600 тысяч тонн, это 23-й год. И в прошлом году сложились очень благоприятные условия для вегетации картофеля и для его уборки. В этом году у нас тоже отмечались аномальные условия при посадках. Двухнедельный срок сдвинулся на опоздание. Это касается не только картофеля, но и других сельскохозяйственных культур, в том числе овощей борщевого набора. Потом потенциально мы как бы нагоняли требуемые темпы вегетации картофеля и овощей борщевого набора. Но глобально все новости, которые сейчас идут по СМИ, по вашим коллегам, о том, что на 30-40%, надо понимать, речь идет о прилавках торговых, то есть рознице.
1: Специалисты рассказывают нам, что уборка картофеля, в целом овощей, вовсю, прямо сейчас, пока вы завтракаете. Процесс способствует снижению цен, как мы отмечали. И вот небольшие данные. Та же самая несчастная картошка, оптовые цены на нее уже сократились вот на 12%. Вы можете заглянуть в ближайший магазин у дома, если найдете его, и свериться. Действительно ли картошечка подешевела или увидите только в плюс? Томаты... По-русски помидорчики. Помидорчики, значит, 1/10 должны срезать в ценниках. Говорят, что поставок отечественной продукции на рынок должно быть все больше и больше, потому вот осталось день простоять, да ночь продержаться. Но по поводу магазинов, где вы хотите прикупить картошки несчастной, их становится вокруг нас, говорят, как минимум, не больше, а так-то вообще, судя по всему, и меньше. Крупные сетевые компании вдруг осознали, что инфляция

0: Всего на 30 июня 2026 года, по данным аналитиков и крупнейших участников рынка, насчитывалось более 104 тысяч точек продаж различного формата. Это всего на 5% больше год к году. Прирост годом ранее был выше 11%. У отдельных ритейлеров снижение числа магазинов за год оказалось заметным для продуктовой розницы. Так, у сети дискаунтеров «Светофор» количество магазинов сократилось на 6% до 2,4 тысяч. У «Вкусвилла» на 5,5% до 2 тысяч. У «Метро» на 2% до 91 гипермаркета. О причинах, почему продуктовые ритейлеры стали менее активно открывать новые магазины, говорит независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Вот что он заявил Радио КП.
1: У нас же так бурно достаточно ритейл рос. И, естественно, он не может расти такими же темпами все оставшееся время, потому что количество людей, оно уже ограничено. Люди не могут есть чаще или больше. Все, скажем так, трафикообразующие места уже, в принципе, исчерпаны. Замедляется рост, и в первую очередь он замедляется у тех игроков, которые ошибаются в управленческих решениях, то, что как бы касается ассортимента и ценообразования. Сети стали опытными, считают деньги, и открывая магазин, они уже, опираясь на опыт свой, на опыт коллег, понимают, вот какой трафик, какая локация, сколько квадратных метров у них, какой ассортимент они туда поставляют. И расчетные параметры, если не совпадают с тем, что получается на практике, то такую точку закрывают. Это ротация такая идет во всех сетях. Ну и, надо сказать честно, электронная коммерция тоже поджирает, потому что у людей заграничный, скажем так, бюджет на продукты питания. Вот, собственно говоря, люди стараются покупать там, где это оптимально, где это недорого, где понятны для них продукты. И, собственно говоря, если игроки маркетплейса привозятся домой, особенно то, что касается продуктов индустриальных, долгого срока хранения, то это, конечно, тоже экономит время и, собственно говоря, деньги.
0: А еще все больше ритейлеров стали переориентироваться на магазины мини-формата. В первую очередь компания адаптирует торговые точки в регионах, где покупательная способность отличается от московской. Все больше людей заказывает товары в интернете, и продавцу проще сделать небольшой торговый зал, заявил радио «Комсомольская правда» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
2: Кто-то вообще отказывается от гипермаркетов. Те, кто дальше продолжает работать с гипермаркетами, они тоже уменьшают размер торговой площади, говоря о том, что он им уже такой размер не нужен. Это говорит просто о том, что необходимости держать в торговом зале вот весь объем товара, ну, в принципе, такой необходимости нет. Потребитель сопутствующий товар, в том числе, заказывает через интернет. Соответственно, спрос на этот товар снижается. И в этом контексте ритейлеры, конечно же, должны держать на полке тот товар, который продается здесь и сейчас.
0: В такой ситуации основной вклад в расширение торговых сетей вносят магазины у дома и дискаунтеры, остающиеся самым востребованным форматом повседневных покупок у российских потребителей, заявили в ассоциации компаний омникальной розничной торговли. Это подтверждают и показатели крупнейших участников рынка. Так, в первой половине 2026 года количество магазинов «Чижик» выросло на треть, в то время как число «Пятерочек» и «Перекрестков» увеличилось лишь на 6,1% соответственно. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: В России решили объявить охоту на коллекционеров штрафов. Автосоюзы предлагают бить лихачей рублем. Набрал более полусотни нарушений за год. Держи двойной тариф. Перевалил за сотню. Плати в тройном. Эксперты добавляют, среднестатистический водитель у нас грешит всего 5-6 раз в год. При этом общая динамика положительная. Штрафов становится меньше. Научились ездить спокойнее или просто скидку на оплату урезали с 50% до 25%. Решайте сами. Автор идеи... Антон Шапарин отправился с фактами к премьеру Мишустину.
4: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается

0: та система, которая сейчас действует с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажатии на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно водят, делают, что хотят, для них, соответственно, нужно вводить дополнительные увеличенные коэффициенты своего рода. Если человек не способен за там, сотню и две сотни штрафов понять, что он делает что-то неправильно, нужно увеличивать ему наказание. Соответственно, так, чтобы он чувствовал это на собственном кармане. И поэтому мы предлагаем увеличивать в разы наказание для таких вот водителей, которых не интересуют интересы законопослушного большинства российских водителей.
1: Пока вы нарушаете на дорогах, суд поработал и взыскал с фигурантов дела о квартире Долины более 100 миллионов рублей после антракта об этом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся региональный отборочный этап национальной премии «Человек труда». В этом году на премию поступило 12 заявок от 8 предприятий и организаций региона. Победителями стали Александр Тихомиров, токарь 6-го разряда механического цеха «ЗАУЗЭТа» в номинации «Лучший наставник», Игорь Ежов, дознаватель отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области, номинации «Молодой специалист». Надежда Кириллова, ведущий инженер-технолог ВАЗ «Импульс» в номинации «Технологический лидер». Диплом о первой степени в номинации «Лучший городской музей» удостоен музей истории 254-го гвардейского стрелкового полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова, который действует в Доме детского творчества в Великих Луках. Ежегодный всероссийский конкурс школьных музеев состоялся в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память». На 32-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия» депутат Госдумы Александр Козловский вручил награду директору учреждения дополнительного образования Татьяне Зерновой. Администрация города Великие Луки информирует нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда об изменении платежных реквизитов для внесения платежей за жилое помещение. Социальный найм, коммерческий найм, найм специализированного фонда. С 7 сентября в квитанциях для платы за наем муниципального жилищного фонда указываются новые реквизиты.
2: О валютах,
4: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Здесь Исмаилов, и внезапно посреди рабочей недели, вот в сентябре, ни с того ни с сего пришли громкие новости из столичного суда. С фигурантов дела о той самой скандальной квартире Ларисы Долиной, тоже уже ставшей вместе с этой квартирой скандальной после всей этой истории неприятной, Лефортовский суд взыскал 115 миллионов рублей. Так вот, спокойно, в рабочем режиме. Причем еще накинули сверху 335 тысяч, то есть треть миллиона госпошлины, так сказать, за судебный сервис. Самый дорогой оказалась курьер Анжела Цирульникова. Ей вместе с сообщником теперь и закрывать почти всю эту сумму, не считая заодно и 7 лет колонии, еще и штраф сверху бонусом в 1 миллион рублей. Во-первых, взыскать-то взыскали. Вот насколько реально шансы певицы увидеть свои деньги, собственно, из-за чего, как мы помним, все и начиналось. Тогда все говорили, что проблема в Долиной, ну, а выяснилось, что нет, действительно были и мошенники, и сама Долина, собственно, тоже осталась, как мы видим, без денег, которые, как она теперь будет с них получать, непонятно. В двух словах, речь идет о банковских счетах и картах. Еще были у других фигурантов, через которые, видимо, успели прогнать все эти суммы. Они деньги обналичили с продажи квартиры. Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа, вот чтобы все знали эти имена, они тоже присядут, получили по 7 лет колонии, тоже почти по миллиону штрафа. То есть, в общем, следователи проработали и до самого последнего пальца дотянулись. Вот этого Основу Андрея приговорили к 4 годам колонии, аналогичному денежному взысканию. Как-то так. Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Князев и партнеры видел тоже, видимо, огромные тома этого уголовного дела. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Вот назначить штрафы назначили. Получит ли Долина эти деньги?
5: Ну, вероятность мала, потому что вместе вот с тем, какие сроки назначены, да, мы не слышим, что арестовано имущество, да, там арестованы денежные средства, значит, их нету. Значит, будет человек получать исполнительный лист, и этот исполнительный лист по месту жительства каждого из участников будет стараться исполняться. То есть исполнитель судебный запрашивает счета, запрашивает автомобили зарегистрированные, недвижимость какая, и если что-то такое есть, то изымает. Если такого нет, то составляется постановление о невозможности исполнить исполнительное производство. Ну, тогда уже стоит надеяться, будем говорить, на какие-то там, на заработную плату по месту отбывания наказания за 50%. Ну, может быть, там, не знаю, наследство получит. Единственное, жилье у нас не изымается, поэтому обычно это для обычного гражданина чуть ли вот не самая большая сумма. Вот, поэтому, если и будет исполнено, то долго очень это будет.
1: А, ну, с учетом цифровизации тотальной и повальной, надо думать, что на момент нахождения дела в суде, вот этой, когда тележки магазинные катают, да, с томами там, уже все запросы сделали, проверили, то есть уже как бы, если бы знали, что что-то есть, это бы учли, да, там, в Росреестре спросили и все остальное. То есть, наверное, действительно ничего нет, так получается.
5: Ну, в общем-то, да, люди тоже не от хорошей жизни там идут на это, да, на мошенничество, тем более поймали все-таки и задержали не основных, да, выгодоприобретателей, а вот посредников, там, так называемых курьеров, там, дропперов, которые получают на свою книжку и что-то там с этого имеют. Но имеют они крайне мало, а 40, а вот большие государства дают понять, что даже если ты будешь помогать мошенникам, будем говорить, чем-то малым, то вот срок такой. Опять же, если исполнительное производство, то прежде всего должен быть выплачен штраф. И только потом уже, так скажем, исковые требования певицы.
1: А, ну, мы знаем, что у нас каждое дело уникально, и знаем, что вот после дела Долиной тогда как-то подобные схемы и окрасились, да, вот Долиной неприятно было, да, сейчас немножко время улеглось, но их назвали схема Долиной. И вот эта история сейчас, она как-то на что-то повлияет при рассмотрении других подобных дел, что вот когда люди, к сожалению, остаются без квартир, и сами, да, как пострадавшие, и квартир нет, и денег нет, в общем, неприятно со всех сторон получается.
5: Да, ну, мне кажется, тут дело Долиной-то еще в чем разница, что все-таки злодеев-то и негодяев задержали. А в большинстве случаев они уходят от ответственности, часто они в другой стране, тогда вообще не, как бы, не с кого взыскать, даже теоретически. Вот. Поэтому, слава богу, сейчас вот Верховный суд вынес там и решение, и постановление о том, что, ну, не должно это учитываться. Но так, конечно, и обманутых мошенниками жалко.
1: А, да, и, ну, и тогда, ну, история непрецедентная, да, то есть здесь никаких, или суды тоже могут смотреть на то, что вот какие-то подробности.
5: Судье может быть жалко, да, человека, но он должен все равно поступать по закону. И добросовестный приобретатель, да, не должен, так скажем, страдать. Он все-таки, его интересы на первом месте. Сейчас уж, слава богу, ну столько предупреждений, там и в банке, и онлайн, и средства массовой информации, что, ну, все-таки человек должен быть довольно осторожным, тем более, когда там продает единственное жилье или берет огромные кредиты.
1: Да, спасибо за разъяснение. Андрей Князев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. И к новостям школьной жизни, которая держится исключительно на старой гвардии, на ветеранах, на советской закалке. Молодежь из школ уходит после первого же, в лучшем случае, учебного года, а так-то иногда и первого звонка. Спасать просвещение приходится все тем же старым проверенным кадром, которым уже сильно за 50. Поколение ЕГЭ не понимает, как можно работать в современных школах на двух ставках и чему-то кого-то научить, разрываясь на тысячу других дел, как молекула на атомы. Наш Юрий Кораблев вспомнил, что он тоже почти подходит по возрасту, и встал к школьной доске.
6: В России становится все больше возрастных педагогов, когда молодых остро не хватает. Особенно сильный дефицит ощущается в небольших городах. По подсчетам аналитиков, около 45% учителей старше 50 лет, когда специалистов младше 30 лет всего 15%. При этом по всей России стабильно растет число преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста. Молодежь приходит, но не задерживается в школе. Главное негативное последствие такой ситуации — разрыв поколений. Молодые педагоги остаются без наставников, заявила радио «Комсомольская правда» главный эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова.
7: молодежь, приходящая в школу, одна из причин, кстати, и ухода молодых людей, которые не задерживаются в школе, это то, что им не удается адекватно встроиться в работу, у них не получается быстро выстроить себе успешность в профессиональной деятельности. Они, кстати, очень многие напрямую запрашивают и говорят о том, что им было бы легче, намного и комфортнее осваивать профессию при наставничестве, да, если бы были наставники. Поколение глубоко пожилых учителей и поколение молодежи пришедшей, они часто, ну, буквально не понимают друг друга, у них разные способы деятельности, работы с информацией, отношения, ну, даже к моде элементарно, да. Может возникать некоторое недопонимание между поколениями, которое, ну, не способствует тому, чтобы молодежь закрепилась в школе. И опыт возрастных учителей, хороший, ценный и важный, не передается молодежи.
6: По данным Института образования Высшей школы экономики, число начинающих школьных учителей с 1987 года сократилось почти в два раза. Помимо этого, в 2020-2021 годах случился перелом. Педагогов в возрасте старше 60 стало больше, чем специалистов младше 30 лет. Почему молодые педагоги неохотно идут работать в школы, комментирует журналист «Комсомольской правды» бывший учитель Владимир Варсобин.
8: На этот вопрос хочется ответить просто: нет денег, но здесь все сложнее. В школе можно заработать, ну, более-менее приемлемые деньги для того, чтобы просто жить. Государство до сих пор не выполняет свои обещания сделать зарплаты учителям выше среднего по региону. То есть формально она это делает, но заставляет учителей брать две ставки, две-полторы ставки. Это очень много, это, чтобы все представляли, это примерно вот, чтобы вы за вашу зарплату то вы должны сделать два раза больше работы. Я думаю, что это мало кого устроит. Но все равно вот молодой человек отучается 5 лет, 4-5 лет и приходит в школу, потому что он действительно любит детей. Он действительно вот пошел по этой педагогической тропе, желает работать. Но смотрите, что получается. Его сразу бросают вот в эту топку. 2-1,5 ставки. Молодому учителю нужно еще много чего понять. Его нужно обучить. Ему нужен наставник. Он не должен сразу перегореть, как спичка в огне. Он еще должен найти общий язык со школьниками. Это тоже целая история. Поставить себя в классе. А это нужно, ну, это очень нужно много нервов и, опять-таки, времени. То есть, если нет желания у школы удержать молодого педагога, то, скорее всего, он оттуда вылетит перегоревший, а разочаровавшийся. Он больше не придет в школу никогда, потому что он понимает, насколько его объегорило государство.
6: Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, и за социальных работников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
10: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
11: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: А знаете ли вы что?
14: Театральный этикет 19 века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунюэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта. Вам слово, Юлия.
15: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость, вышли из комнаты зачем-то и забыли, невозможность сосредоточиться на простых вещах, читаем книгу, а думаем о чем-то другом, забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
13: А от чего возникает эта болезнь?
15: Если коротко, деменция – это старение мозга. В мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Первые признаки деменции могут появиться уже к 60 годам, могут и гораздо позже, а могут и сразу после 45.
13: Какие главные признаки начала угасания мозга?
15: Это ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
13: А есть ли средства, которые могут отсрочить или вообще не допустить старение мозга?
15: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всего импонирует японская разработка. Это биологически активный комплекс мозг-терапи. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
13: Они реально настолько успешны?
15: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожителей в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении, а больных деменцией гораздо меньше.
13: И в чем разгадка?
15: В плазмалогенах. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием, а у пожилых людей без признаков деменции плазмалоген был в норме. Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в тканях головного мозга и нервов. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение.
13: То есть, если плазмалоген в дефиците, его нужно довести до нормы. Я правильно понимаю?
15: Именно так и сделали японцы. Они получили экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска.
13: Можем ли мы утверждать, что мозг-терапи – это и действенный, и безопасный продукт?
15: Без сомнения, комплекс прошел все клинические исследования. Он доказал свою результативность при защите от преждевременного старения мозга. Его безопасность и действенность подтверждены международным сертификатом качества. Мозг-терапи имеет и экспертное заключение Роспотребнадзора. Чтобы узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапи, набирайте с мобильного +125 Звонки по России бесплатные. +125
13: А что можно почувствовать, если начать принимать мозг-терапи?
15: Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, нормализация давления, увеличение уровня кислорода в крови и омоложение организма.
13: Блестяще! Я еще раз напомню номер телефона. Звоните с мобильного +125 А как работают компоненты комплекса мозг-терапи?
15: Основной компонент плазмалоген способствует улучшению кровообращения, нормализации сна, приливу сил и энергии, позитивному эмоциональному подъему. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи, при этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
13: А если перевести с научного на обычный язык?
15: Это значит, что при употреблении мозг-терапи у людей с возрастными умственными нарушениями появится реальный шанс вернуть ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, раскоординацию, рассеянность, тремор – все это можно оставить в прошлом и жить полноценной, полной, полной позитивными эмоциями и энергией жизнью.
13: Замечательно! Все сразу стало понятно. Если позволите, я еще раз напомню номер телефона. Звоните с мобильного звездочка 125. Звездочка 125.
15: И это еще не все. Уникальность комплекса в том, что он способен повысить умственную активность в любом возрасте. Сейчас я обращаюсь к тем, кто по роду деятельности часто находится в состоянии мозгового штурма, к тем, чей интеллект постоянно работает в бешеном ритме. Мозг-терапия усилит ваши интеллектуальные возможности, уменьшит износ нейронных связей, тем самым отодвигая старение мозга. Чтобы узнать еще больше о необыкновенном комплексе мозг-терапии, звоните с мобильного на короткий номер звездочка 125, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125.
13: Потрясающе! Просто нет слов.
15: Особо отмечу, что уникальный состав мозг-терапии может самым положительным образом повлиять на артериальное давление, нервную систему и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
13: А что бы вы сказали родственникам людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, апатия, тремор, нарушение сна, координация, и у них есть надежды помочь близкому человеку?
15: Скажу, что с помощью мозг-терапии появляется шанс остановить этот процесс и сделать это уже при самом первом проявлении. В этом случае мозг-терапия поможет вам уберечь родного человека, его личность от деградации и полного распада. Мозг-терапия может быть интересен и тем, у кого таких ярких проявлений нет, но звоночки уже появляются. Когда, скажем, выходя из дома, человек судорожно пытается вспомнить, все ли выключил, запер, куда собрался идти. Не теряйте времени, не упускайте надежду, которую дает вам мозг-терапия. Дабы не стать в дальнейшем обузой и постоянной болью окружающих вас людей, набирайте с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Узнайте подробности о комплексе мозг-терапии. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125.
13: Я повторю, звездочка 125. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это реально работающее средство, способное сохранить наш ум ясным, а память твердой.
15: Конечно, потому что мозг-терапия позволяет восполнить плазмологен в полном объеме, а значит, нейронные связи укрепятся. Память станет лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность отсрочить, а может даже избежать возрастных изменений в мозговых тканях.
13: И помните, что жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните с мобильного на короткий номер звездочка 125, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Просто космос.
16: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, вы пролетаете в другой город, чтобы попробовать знаменитое местное блюдо, заходите в ресторан, заказываете, пробуете и понимаете, что это вообще не то. Просто повар перепутал и подал вам совсем другое блюдо. Примерно так вышло с советскими аппаратами «Венера». Они честно долетели до горячей соседки Земли. Сели, взяли пробы. А потом выяснилось, что все это время они изучали вовсе не то, что планировали. Но обо всем по порядку. Недавно в авторитетном научном журнале «Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы» вышла статья. Один из ее авторов – наш главный планетолог, доктор геолого-минералогических наук Александр Базилевский из «Геохеран». Он объяснил, почему места для посадок были выбраны не совсем удачно. Все дело в так называемых радиотемных параболах. Звучит, правда, как название группы, которая поет тяжелый рок в радиодиапазоне. Но на самом деле это зоны на радарных картах Венеры, имеющие форму параболы. Откуда они берутся? Когда метеорит врезается в Венеру, он выбрасывает вверх тонны породы. Крупные куски падают рядом, образуя кратер, а мелкая пыль подхватывается ветрами и разносится в стороны, формируя характерный параболический хвост. Этот мелкий материал по-особому отражает радиоволны. Он радиотемный. И вот незадача. Советские аппараты Венера в 70-х годах садились чаще всего именно в эти самые параболы. То есть прямо на слой привозной кратерной пыли. Причем бурение было неглубоким, всего несколько дециметров. И до коренных пород бур просто не доставал. Ну, представьте, вы пытаетесь узнать, из чего сделан пирог, а исследуете только посыпку сверху. Почему так вышло? Да потому что об этих параболах никто тогда не знал. Их открыли в начале 2000-х, когда ученые начали анализировать снимки американского аппарата «Магеллан». Сейчас же, вооружившись этими знаниями, ученые составили глобальную карту всех радиотемных парабол на Венере. И теперь они точно знают, где садиться не стоит, если мы хотим добраться до настоящего геологического филе, а не до панировочных сухарей. Так что миссии Венера не прошли зря. Они дали нам бесценный опыт. Но, как выяснилось, иногда, чтобы увидеть картину целиком, нужно просто чуть лучше разглядеть ее детали. И теперь, когда мы знаем про эти хитрые параболы, следующая посадка на Венеру обязательно будет точнее.
11: Просто космос. Реклама.
17: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
23: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
25: О политике.
24: Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И сегодня же Владимир Зеленский заявил о движении в направлении трехстороннего формата переговоров. Президент Украины отметил, что не может открыть все детали. Киев договорился с американской стороной сначала провести подготовку, а потом сообщить общественности, сказал он. Возвращение к Черноморской зерновой инициативе неприемлемо. Это заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Украина попросила Турцию предложить мораторий на удары по судам в Черном море. Лавров считает, что такой мораторий не получится проконтролировать. Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев в Стамбуле при посредничестве Турции ООН согласовали Черноморскую инициативу, но возвращаться к ней Сергей Лавров считает неприемлемым, потому что украинцы ею постоянно злоупотребляли. Конец цитаты. Зерновая сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 23-го Россия приостановила участие в сделке. Решение объяснила невыполнением второй части соглашения о возобновлении экспорта российской продукции. В августе Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. В российском МИДе заявили, что Москву не устраивает предложение временного перемирия. Число погибших под лавиной альпинистов в горах Кабардино-Балкарии увеличилось до 12. В ущелье Безенги сегодня нашли тело еще одного человека. Неизвестной остается судьба пятерых. На месте поисковых работ в ущелье сошла еще одна лавина. Пострадавших нет, добавили в МЧС. К поисково-спасательным работам в ущелье привлечен вертолет Ми-8. В воскресенье снежная масса сошла с горы Межирги в Безенгийском ущелье и накрыла группу альпинистов из 33 человек.
21: О спорте.
24: Месси и Роналду проведут матч за одну команду. Бывший футболист сборной Аргентины Карлос Тевес уговорил своего соотечественника Месси и португальца Роналду принять участие в его прощальном матче. Встреча пройдет в декабре на стадионе в Буэнос-Айресе. С 2007 по 2009 Тевес и Роналду вместе выступали за английский Манчестер. За этот период они стали двукратными чемпионами страны, а также выиграли Лигу чемпионов. Тевес и Месси представляли сборную Аргентины с 2005 по 2015. Года. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: НАТО закрыто, тайных сделок нет. О чем в Москве говорили посланники Трампа и почему Запад снова остался ни с чем? Никаких кулуарных договоренностей, почему мирные инициативы по Украине провалились и что ждет конфликт дальше? И село опустило за год, а жители исчезали по одному. Наш спецкор съездил в Псковскую деревню мертвецов и, кажется, чудом вернулся сам. Мы тоже можем исчезнуть, пришел Измайлов. Давайте разбираться. Итак, в МИДе раскрыли карты по поводу тайных визитов. Лавров подтвердил переговоры с эмиссарами Трампа, Виткофом и Кушнером опираются на главное условие. Никакой Украины в НАТО. Вопрос закрыт окончательно. Об этом Лавров сказал в эфире Первого канала. Ну, по его словам, Вашингтон наконец начал смотреть на реалии на земле, что не может не радовать. Впрочем, никаких кулуарных сделок Москва не ведет. Если Запад продолжит упираться, Россия решит все задачи на поле боя. В целом же американцы говорят, что позитивный отклик от Москвы увидели, готовность продолжать диалог. Ну и Лавров отказался комментировать всякие домыслы и теории заговоров с конспирологиями, чем же, ну, спекуляции по поводу того, что Витков и Кушнер ели в чайхане, зачем приезжали в Москву, ну, точнее, что именно привезли, увезли в Киев. Кстати, надо сказать, что в Киеве проболтались, и одна из депутатов оккупационной Верховной Рады сказала, что эти двое привезли условия еще хуже, чем в прошлый раз. В прошлый раз не было требований вносить изменения в Конституцию, а теперь есть. Ну, все как, впрочем, и говорит Путин, что каждое следующее предложение будет хуже предыдущего, потому что так складываются реалии. Ну, что еще? Возвращаясь к заявлениям Лаврова, он дал большое интервью проекту «Сама Меньшова», «Самой Меньшовой», и, в общем, напомнил о том, чем будет заниматься Россия дальше.
1: Там происходит последовательное, неуклонное продвижение наших войск к намеченным рубежам. То, что вы слышите прежде всего из Киева, из других столиц, из Вашингтона, это все делается с единственной целью – опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим опять как-то подкрепить на какое-то время. Они открыто говорят, что у нас нет чем защищаться от российских ракет. А американцы на этом фоне, знаете, где-то в июне Марко Рубио, заявил о том, что мы не можем быть посредниками, потому что мы однозначно поддерживаем, вооружаем Украину. Я у него в июле, потом мы встречались на Филиппинах, там были мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Я спросил у него, ну тогда, наверное, вам не надо направлять к нам парламентеров. Он говорит, да нет, ну мы так вот, я сказал, но вообще мы можем, наверное, подумать, что-то еще сделать. Я говорю, вы подумать хотите о том, как перестать быть ангажированными на поддержку Украины и стать честными посредниками, он ничего не ответил. А Европа? Европа, она понимает, что сейчас, если вдруг американцы вернутся к своим изначальным предложениям, как это было вот в Анкаре, Европа же тогда просто испугалась до смерти. Они сразу бросились обрабатывать Трампа, чтобы он не подтверждал свои собственные инициативы, принятые Путиным. И вот гордо в июне на саммите НАТО Макрон объявил, все, мы похоронили Анкоридж, Трамп опять с нами, Америка опять с нами, мы все единым фронтом против России. Ну, ради бога, если западная дипломатия сводится к тому, чтобы удерживать страны, выступающие с разумными, сбалансированными, компромиссными инициативами, ну так тому и быть. Значит, мы тогда будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы предпочтительно для нас, и Анкоридж это доказал, а будем достигать своих целей на поле боя, как это неоднократно подтверждал президент. Поэтому здесь отсутствие каких-то внешних признаков, ведущихся в спокойном режиме переговоров, оно не означает, что такие переговоры ведутся, их нет.
0: Ну, а что касается мира и всех этих переговоров, вариантов-то было масса, напомнил Лавров, но Запад сам не дал Украине им воспользоваться.
1: Главное все-таки не риторика, а реальная жизнь. Мы риторику использовали для того, чтобы четко, недвусмысленно предупредить о целом ряде вещей. Предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая и нефтеперерабатывающие заводы, они вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины. И это сейчас происходит. Там уже официальные лица начинают говорить, что мы не переживем зиму, давайте что-то делать, давайте, вот они предложили, турок уговорили, давайте здесь на Черном море введем мораторий российско-украинский на удары по судам, которые перевозят гражданские товары. Проконтролировать невозможно. Это уже было 3 года назад, когда Черноморская инициатива, господин Гутерреш, генеральный секретарь ООН, мы приняли эту инициативу, и украинцы ей злоупотребляли постоянно, потому что на гражданских судах перевозили периодически вооружение. А то, что было нам обещано этой инициативой, беспрепятственный выход на мировые рынки, Европа заблокировала, поэтому мы отказались от этой истории, и сейчас ее пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально. Предупреждений было много. Вариантов заключить мир было более чем достаточно. Был 22-й год, апрель, когда украинцы предложили на переговорах в Стамбуле вариант урегулирования. Борис Джонсон категорически им это запретил. Он тут где-то сказал, что он не запрещал, а сказал им, решайте, если вы будете воевать, то мы вас продолжаем поддерживать. Он врет. Вышла статья, где в одном из американских изданий, American Conservative, очень интересная статья, там перечисляется на 2 страницах, как Запад не давал Украине подписать ею же Украиной предложенные инициативы об урегулировании, которые мы приняли. Поэтому пускай они там сейчас со своими новыми идеями не очень сильно суетятся, но то, что касается европейской наглости, они так петушатся, что прям создают впечатление, будто вот как они решат, так и будет. Вот к 30-му году мы должны против России уже быть готовыми воевать. Президент сказал, когда ему задали, не так давно, летом, по-моему, на каком-то мероприятии, вопрос о том, как вот Европа, она сама нарывается, говоря по-русски, и что мы будем, что вот Россия нападет, он говорит, мы на них никогда не нападем. Но если они на нас нападут, это будет просто принципиально иная война, и она будет очень короткой.
0: Впрочем, удивляться нечему. Ослабить, а в идеале расчленить и уничтожить Россию. И это их любимое историческое хобби еще со времен распада СССР. Напомнил самой Меньшовой в ее YouTube-канале министр иностранных дел Сергей Лавров.
1: мы испытываем последствия распада Советского Союза, который, кто бы что ни говорил, кто бы ни ссылался на то, что Джордж Буш-старший пытался отговорить Украину от выхода из Советского Союза, все равно стратегически Запад был в этом заинтересован. Он всегда был заинтересован в ослаблении нашей страны, Российской империи, Советского Союза. Как сейчас он заинтересован в ослаблении, а то и расчленении России, чтобы здесь на наших богатствах похозяйничать. Но сейчас мы видим, что Запад просчитался, никакого искусственного сохранения своего доминирования, а оно продолжалось более 500 лет, быть не может. Он должен отстаивать свои позиции в честной борьбе, а это он не умеет делать никогда за всю свою историю. Запад по-честному, не за счет других, не жил и не выживал, и не преуспевал. И сейчас появляются новые центры уже многополярного мира. Китай, конечно, прежде всего, самая мощная, быстро растущая держава. И все это видят. Но американцам и их союзникам не хочется просто так вот уходить в тень. И не хочется признать, что Китай их обогнал на основе тех правил, которые были заложены после Второй мировой войны в основу мировой валютно-финансовой и торговой системы. Скажем, Китаю и другим странам БРИКС, включая Россию, уже положено гораздо больше голосов в акционерном капитале Международного валютного фонда, чем у нас есть. А все блокируется американцами, у которых есть право вето. То есть потеря Западом своей объективной способности всем руководить, она ведет к тому, что они пытаются доминировать совсем нечистоплотными методами, санкциями, а то и прямым вмешательством, вплоть до военного вмешательства. Они уже просто цепляются за последние возможности для сохранения своего доминирования. И отсюда, знаете, когда раненый зверь, а в историческом плане, конечно, Запад, особенно Европа, это очень сильно раненый зверь, становится гораздо опаснее. Поэтому стабильности нет больше, чем ее не было в 70-е годы.
0: Впрочем, среди глобальной геополитики, разбора ошибок Запада и распада СССР нашлось место и сугубо личным вещам. В интервью Меньшовой глава МИДа откровенно признался, каково это быть постоянно на связи с остальным миром. Оказывается, министр иностранных дел тоже человек, и у него иногда возникает непреодолимое желание просто взять и отключить телефон. Не так, отключить звук на своем телефоне, ну и телефон тоже отключить.
3: Бывает ли у вас возможность совсем выключить телефон?
1: Бывает. Просто звук выключаешь, и нет телефона. И берешь его только, когда тебе нужно кому-то позвонить или что-то посмотреть.
3: А вдруг что-то случилось такое?
1: Ничего страшного.
3: Нет?
1: Если что-то случилось действительно серьезное, найдут.
0: Ну, а наш Варсобин вернулся из деревни, где за год по очереди исчезли абсолютно все жители.
21: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» – «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Ну и к новостям из области настоящей мистики. И не откуда-нибудь из Голливуда, а здесь у нас из тихой, уютной псковской глуши. Именно там за один год вымерло целое село. Тихо, спокойно, незаметно, не взывая к себе, не обращая на себя внимания всего остального, всей остальной России, тем более Москвы. Люди просто исчезали по одному, пока не выяснилось, что в округе тихо жила, мирно поживала баба-яга, женщина-маньяк. Наш спецкор Владимир Варсобин осмелился и рискнул здоровьем, отправился прямо в эту деревню мертвецов и тоже, в общем, пропал. Откуда-то с нами на связи. Володя, приветствую.
9: Да, здравствуйте. Нагнал ты мистики. Хорошо.
0: Я сначала, честно говоря, Володь, когда... Тут надо сказать для тех, кто, может быть, как это говорится, только что подключился. Володя, в принципе, не то чтобы любит, да, но пытается понять, что происходит вот за пределами МКАД. Да, почему закрывается школа, и это... Я вот призываю посмотреть недавние статьи, да, куда пропадают деревни, не из-за маньяков, а вообще, да. Но вот этот... Я вот, когда начал читать, честно говоря, сначала подумал, что это вот про еще одну исчезнувшую деревню, вымершую, да, которую уже некого спасать. Но это, видимо, другой случай, а что-то вот из области криминалистики.
9: Да, и у криминалистики бывают шедевры. Понятно, что села исчезают, но чтобы село исчезло с помощью маньяка, и при этом это женщина-маньяк, которая поочередно уничтожала, убивала по одному, то есть они исчезали, все думали. Дело в том, что в чем своеобразие вот русских деревень. Там, если человек исчезает, то люди думают, что он уехал, потому что все уезжают из деревни, как известно. И, в общем-то, это какое-то идеальное место для вот для маньяков, потому что выйти на них очень тяжело в таких условиях. И, ну, это бывает, конечно, я думаю, что те, кто работает в полиции, это знают во многих. Но чтобы маньяк уничтожил целую деревню, она была малочисленная, но все-таки это были здоровые мужики, это были комбайнеры, это были трактористы, просто молодые женщины, которые хотели построить себе жизнь там. Это, конечно, уникальная история. Я думаю, что прям, думаю, что на земле нет таких больше случаев, чтобы целый населенный пункт был уничтожен одним человеком. И я рассказал эту историю, которая, в принципе, достойна Агаты Кристи. Помните историю с 12 негритят, да? Вот. И вот прямо она совершенно повторилась в Псковской области. Такая деревенька подборная, далекая. И я описал вообще, я постарался описать вот эту атмосферу, этот случай и вообще про жизнь вот таких малых удаленных деревень.
0: Насколько это такой большой, что ли, населенный пункт был? И вот, ну, действительно, да, как-то здесь-то деревни зачастую не такие большие, а уж глубинка, Псковская область. Кто вообще мог это наблюдать, видеть? Или вот действительно, да, ощущение, ну, может, уехали, может, как это все вскрылось там?
9: Ну, вот, нет, как вскрылось, очень просто. Пропало, я просто нашел выживших, там рядом с деревней есть еще небольшой населенный пункт, и там из двух избушек. И вот там сейчас живут выжившие в этой истории. Их спасло только то, что они были в отдалении. Вот. И у них пропала лодка. И когда они все-таки позвонили в полицию, сказали, что у них украли лодку, приехали следователи, познакомились с местной легендой про исчезающих, значит, людей. Конечно, не поверили в это. Но один там случай навел их, в общем-то, на эту женщину страшную. И я потом, кстати, познакомился с патологоанатомом местным. Она помнит эту историю. И она мне вот рассказала тоже про то, что... интересно, такую мысль сказала, что женщины-маньяки намного страшнее маньяков-мужчин. Почему? Потому что, ну, по ее мнению, потому что она встречалась с такими случаями, что мужчины, они все-таки внутри как-то пытаются пережить это дело, ну, как-то сомневаются. Но если женщина встала на этот путь, она уже не сомневается ни в чем, то есть это такое холоднокровное орудие убийства.
0: Она, это рецидив, ну, Володь, может быть, упустили, во-первых, когда это было, вот сейчас или давно, да?
9: Это было давно, нет, давно. Это было давненько, это было, она это самое, уже посажена и даже умерла в местах лишения свободы в 19 году. Эта история, скажем так, 15-летней давности, вот, и самое противное в этой истории, что после этого кто там... Телевизии не стал. Такое дурное

0: было?
1: Там по-разному. Там нашли еще трупы, которых она не созналась, и ну явно, что это все-таки наверняка она. А, да, подтверждено 5 убийств, которым вот она шла по суду. Но там еще есть несколько трупов, которые выкопаны, но как бы она их отрицает.
0: А главное, в чем причина? Ну, во-первых, сама, вот интересно, ты говоришь, что маньяки, женщины были страшные, да? Она какая-то рецидивист была, или вот именно местные жители начали ее доставать и что-то, может быть, что-то
1: нет,
0: пошло не так?
1: Нет, наоборот. А. Нет, она, кстати, не входила в список подозреваемых при исчезновении, потому что она была тихая, спокойная. Даже когда когда она приходила в гости, она не садила со всеми за стол, в общем, была очень скромная. Вот, но почему она убивала? Ну, она сначала просто убила своего сожителя, тоже немотивируемо совсем. А потом вдруг решила, что кто-то ее подозревает. И вот за косой взгляд, за то, что кто-то что-то спросил, и она таким образом пыталась замести следы и заметалась до того, что осталась в деревне одна.
0: Да, в общем, это такое, не сказать, что что-то необычное вроде, да, с учетом того количества фильмов и сериалов, которые обрушились на наши неокрепшие головы за последние десятилетия, но и тоже не сказать, что что-то привычное. Не знаю.
1: Но еще надо признать, что когда она осталась без средств, то она начала закатывать тушенку, в общем-то, из человечины. Это, конечно, добавляет, скажем так, атмосферу в этот раз.
0: А так причина-то в чем была? То есть они... почему она их как? Они к ней лезли или...
1: Не, они хорошо относились, но она так заметала следы. Она думала, что кто-то ее подозревает. И как только кто-то что-то спрашивал, мол, а где твой Вовка? Может быть, ты ее там, не знаю, побила, скалкой ударила? Ага. Или что-то... А последнюю вообще непонятно. То есть последняя пыталась бежать из села пустого уже, она ее догнала и убила кирпичом только потому, что она подумала, что она что-то все-таки заподозрила.
0: А, вот, теперь все стало ясно, да, то есть по одному целый населенный пункт просто потому, что кто-то мог что-то кому-то рассказать лишнего, сболтнуть или заподозрить.
1: Ну, для того, чтобы украсить это дело, она еще когда развлекалась, когда на пустой деревне, она начала жечь дома. Вот для того, чтобы представить себе масштаб этой фигуры.
0: Вообще, конечно, да, не смешно. Это такое истерическое. Да? Володь, какой вывод? Вот напрашивается, да? Ты же не просто так смотришь за русской жизнью, вот, да, за пределами МКАД.
1: Я когда был в этой деревне, она уже заросла и так далее, видел этот дом ее, где она варила эту тушенку, она сжигала там и так далее. Я подумал, что вот в Европе есть замок Дракулы, есть еще какие-то места, в которых даже можно водят туристов, показывают, вот смотрите, здесь жил там, не знаю, Джек Потрошитель или что-то в этом роде. У нашей глубинки есть интересные места для такого страшного туризма.
0: Спасибо, Володя. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Но наш Василий Воронин тоже куда-то исчез.
2: Новости спорта.
3: Российская теннисистка Мира Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open. В матче третьего круга спортсменка одержала победу над австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой. В четвертьфинале Андреева встретится с американкой Кори Гауф. В начале июня Андреева одержала первую в карьере победу в турнире «Большого шлема». Она выиграла на Ролан-Гаррос. В финале Мира Андреева одолела польскую спортсменку Майю Хвалинскую. Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча на ЦСКА-арене завершилась со счетом 3-2 в пользу гостей. В следующем матче «Спартак» 10 сентября примет петербургский СКА, а ЦСКА днем ранее сыграет дома против нижегородского «Торпедо». Бывший нападающий сборной Аргентины, Манчестер Юнайтед и Бока Хуниорс Карлос Тевес заявил, что договорился об участии Лионеля Месси и Криштиану Роналду в его прощальном матче, который запланирован на стадионе Ла Бомбонера в Буэнос-Айресе. Тевесу 42 года. Он играл с Роналду в Манчестер Юнайтед, а с Месси в сборной Аргентины. По словам Тевеса, он всегда мечтал увидеть Месси и Роналду в одной команде и связался с обоими игроками. Месси 39 лет. Он играет в МЛС за Интер Майами. Форварду Ан-Насра Роналду 41 год. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.

0: Но в России впервые за долгое время фиксируется спад киберпреступности от побед спортивных к победам над телефонными жуликами после антракта.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Содержательный диалог состоялся в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. С педагогами и студентами вуза встретился депутат Государственной думы Александр Козловский. К обсуждению присоединились депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Бюлюков и Юлия Ярышкина. Студенты интересовались, как стать волонтерами и организаторами молодежных мероприятий, участвовать в благоустройстве Великих Лук и в целом активнее включаться в жизнь города. Прозвучали и конкретные предложения. Студенты хотели бы, чтобы на базе академии появился современный коворкинг с IT-оборудованием, а свободные помещения в одном из общежитий превратились в творческое пространство для встреч, занятий и реализации собственных проектов. Во дворе дома 15 на улице маршала Жукова начались работы по благоустройству. Ремонт проводится в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Как сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Бюлюков, планируется организовать общественный контроль с участием жителей дома и общественных советников. Особое внимание будет уделено качеству и соблюдению всех предусмотренных проектом планов. Полицейский из Великих Лук, старший лейтенант полиции Светлана Глазкова борется за звание народный участковый. Всероссийский конкурс проходит в 3 этапа. Победители определятся большинством голосов населения на онлайн-голосовании. На втором этапе конкурса оно продлится до 16 сентября. По его итогам будет выявлен победитель регионального этапа. Призеры 3-го заключительного этапа определятся по результатам испытаний по служебной, огневой и физической подготовке. Отдать свой голос можно на официальном сайте ОМВД России по Псковской области.
1: О валютах.
3: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около +19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
0: Здесь Измайлов, а в России впервые за долгое время начали отмечать спад киберпреступности. Чего-то вдруг. С начала года число атак просело почти на треть, заявили в правительстве. И причем там назвали результат очень даже неплохим. Очень-очень неплохим, даже так вот, это буквально цитата. И летом еще подмечал Минцифры тоже о снижении количества киберпреступлений. И там говорили, что по итогам полугода число сократилось тоже на 30%, до 250 000, а в прошлом году было больше, чем 250 000. Ну вот, но интересно, что как бы у вас возникнет вопрос, а в чем секрет? Значит, на сотни тысяч меньше. Ну, во-первых, специалисты говорят, но мы-то с вами тоже видим успехи наших вооруженных сил на поле боя и проблемы драки и грызню на Украине, в том числе с историей с тамошними, как они их называют, офисами, теми самыми мошенническими колл-центрами. Ну, вот что говорит гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедоров.
4: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод меры, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшений массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрации юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
0: Ну вот если посмотреть на чистые цифры, то тут аппетиты у кибержуликов все еще астрономические. По данным Центробанка, только за первое полугодие мошенники пытались вытянуть из карманов наших дорогих сограждан около 3,7, ну хорошо, давайте округлим, около 4 триллионов рублей. Так, на минуточку. Но это, правда, были попытки. Дотянуться смогли лишь до мизерной доли, умыкнули менее 15 миллиардов. Но, правда, сумма-то все равно внушительная. Но это всего 0,4% от того, что аферисты изначально на что раскатывали губы. Эксперты вздыхают, чтобы окончательно сбить с них спесь, нам надо всем срочно прокачать киберкультуру. Ну вот что «Комсомольской правде» рассказал эксперт по информационной безопасности и гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов, люди ими пользуются, по большому счету, вслепую, просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько приведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
0: Ну, а пока мы прокачиваем цифровую грамотность, в столице подвели печальные итоги, назвали главных жертв телефонных аферистов за последние 3,5 года. Интересно, что в целом, да, лидирует, получается, абсолютно весьма сомнительный рекорд установила та самая Дольна. В 2024 году под чутким руководством мошенников она сначала продала свою небезызвестную столичную квартиру, а затем перевела на подконтрольный мошенникам счета 175 миллионов рублей. С учетом остальных манипуляций ее суммарный ущерб составил безумные 317 миллионов. На втором месте этого списка популярности оказалась пара столичных пенсионеров. В апреле прошлого года 76-летний мужчина вместе с сожительницей подарили жуликам почти 300 миллионов рублей. Аферисты убедили дедушку скупать золотые слитки и передавать их курьерам, якобы для спасения на безопасном счете. Но замыкает тройку московская студентка, у которой после взлома госуслуг и запугивания финансирования противоправной деятельности у нее выудили студентка. Более 150 миллионов рублей. Нормально. Это при том, что до 2023 года предельным считалось для аферистов в пределах каких-то 50 миллионов, но сейчас они уже вырвались в какой-то космос. Продолжение темы дорожающей жизни злостных водителей-нарушителей ждет серьезный удар не по лицу, но по кошельку. Штрафы за регулярные грехи на дорогах предлагают взвинтить сразу на 200%. Авторы этой идеи уверены, двойные и даже тройные ценники заставят лихачей не только убрать ногу с газа, но и быстрее оплачивать уже выписанные квитанции. Наш Василий Воронин топил печку штрафами, думая, что ему за это ничего не будет.
6: В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. С таким предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений – в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции.
7: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, ну, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается та система, которая сейчас действует с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажатие на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно вводят, делают, что хотят. Для них, соответственно, нужно вводить дополнительные, увеличенные коэффициенты своего рода.
6: Правда, есть автоэксперты, которые против такой инициативы и говорят, что она абсолютно бессмысленная. Вот что, в частности, заявил Радио КП Андрей Ломанов.
8: Большинство штрафов, подавляющее большинство штрафов выписывается не на конкретное лицо, а на конкретный автомобиль. Потому что в большинстве регионов нашей страны действует комплекс фото-видеофиксации нарушений, а инспекторов на улицах становится все меньше и меньше. Поэтому физический штраф приходит не на какого-то конкретного лихача, а на машину. Ну а штрафовать машину за лихачество невозможно. Поэтому, ну, очень странная инициатива.
6: Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние 15 лет положительная. Число штрафов сократилось на почти 10%. За прошлый год зафиксировано 11,5 миллионов нарушителей, что на почти 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших на снижение, стало уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
9: Рекламно-информационная программа.
1: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Салон машины у многих похож на камеру хранения. Чего в нем только нет. На все случаи жизни. Вот только иногда, особенно перед наступлением зимних холодов, в этой камере хранения надо проводить инспекцию. Ведь с понижением температуры некоторые вещи лучше в машине не оставлять. Полагаю, что о всевозможных гаджетах, оставленных в салоне с наступлением холодов, рассказывать не нужно. Ведь мороз довольно быстро выведет из строя любимый видеорегистратор, радар-детектор и прочую электронику. То же касается и смартфонов. Резкое понижение температуры может сыграть злую шутку и, например, с безобидной бутылкой с газировкой. Вспомним законы физики. Настоятельно не рекомендую оставлять газировку в салоне, ибо в процессе замерзания пузырьки углекислого газа создают некислое давление. Грозит подобное явление самым настоящим взрывом. Не менее опасным станет забытая емкость и с вином. При минусе дно у бутылки открывается вмиг. И если коврики и кресла вы отмоете с помощью чистящих средств Супротек Апрохим довольно быстро, то запах еще будет долго радовать и вас, и инспекторов ДПС. Бытовая химия, шампуни, краски, порошки, а также консервы и соусы – злейшие враги автовладельца при перепаде температур. Жижи легко выдавливаются из тары, а те, кто находится в упаковке под давлением, и вовсе рискуют рвануть. Поэтому не стоит оставлять подобные продукты в автомобиле даже на несколько часов. А еще поберегите лекарства, которые могут навредить вашему здоровью. Конечно, анальгин с аспирином холода переживут, но вот всякие микстуры да сиропы – не факт. Даже если они и не выльются, то свои лечебные свойства потерять могут еще как. И уж коли мы вспомнили про лекарства, то проверьте свою автомобильную аптечку. Срок ее годности производители указывают на кейсе. Для меднаборов, в которых нет лекарственных препаратов, он обычно составляет 4 года. Но в зависимости от производителя может варьироваться от 3 до 5 лет. Согласно требованиям Минздрава, в автомобильной аптечке должны быть медицинские маски и перчатки, устройства для проведения искусственной вентиляции легких, жгут, стерильные бинты, салфетки и лейкопластырь, ножницы. При этом лекарственные средства лучше хранить отдельно, чтобы иметь возможность максимально быстро добраться до жгута или бинтов. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
10: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
11: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
16: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По некоторым данным медиков, четверть людей, у которых болят ноги, умирают в течение 5 лет. И дело тут вовсе не в суставах или коленях. Инсульт и инфаркт – вот истинная причина. Только вдумайтесь, каждый год в мире 15 миллионов человек умирает за доли секунд, а ведь это больше, чем численность Москвы. Представляете? А те, кто выжил, зачастую остаются парализованными и неспособными защититься от нового удара. Почему так происходит? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Ниной Андреевной Солнцевой.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которых вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно если вы в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. Посмотрите, как меняется ваша кожа с годами. Она теряет упругость и стареет. То же самое происходит и внутри нас. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Закупорка артерий, а дальше смерть. Да-да, ваши органы умирают медленно и неотвратимо, а самое печальное, что вы этого не замечаете. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и у нас. Если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда, если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – это уже первый признак прячущейся болезни. Неужели вы не хотите быть здоровыми долгожителями? Чего уж лукавить, все хотят. Только как это сделать? Лечить ноги или постоянно пить сердечные препараты? А если откажет печень?
18: Нина Андреевна, современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
19: У группы российских специалистов нашлась уникальная разработка. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда» – настоящее совершенство медицины. Весь секрет этого аппарата в его уникальном глубоком воздействии на наши органы. Внутри нас есть целые энергетические станции – митохондрии, которые отвечают за жизнь клеток и формируют здоровье органов. И если страдает одна клетка, то по цепочке начинают страдать и другие. И так орган за органом срабатывает принцип домино – отсюда боль, воспаление, и вот вы уже не можете подняться с сумкой по лестнице. Не отчаивайтесь, ведь теперь у вас есть «Надежда» – инновационный аппарат высокотоновой терапии. Особая частота электрических импульсов невероятно сказывается на работе митохондрий. Ваши клетки начинают оживать, больные органы получают кислород и питание – и начинают выталкивать вредные вещества. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом 100 лучших товаров России. А также «Надежда» получила золотой знак качества, всероссийская марка «Знак качества 21 века». А вслед взяла и платину.
18: То, что вы сейчас сказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Андреевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
19: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально подробную информацию о приборе у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка 5000 рублей» только для слушателей «Комсомольская правда», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товаров ограничено. Скидку предоставляет компания ООО «Продекс», ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
18: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
19: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно нажать кнопку, и лечение началось. Вы почувствуете, как боль сменяется теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И это здорово. «Надежда» подарит вам силы и долголетие, которое не купишь ни за какие деньги. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее, и сейчас лучший момент для его покупки. Ведь именно сейчас действует уникальная акция, скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Узнать подробности об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
18: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
19: Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, миалгия, мышечная атрофия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезнь артерий, заболевания сосудов, заболевания центральной и периферической нервной системы, остеохондроз, дарсопатия, радикулит, невралгия, заболевания мочеполовой системы, заболевания бронхолегочной системы, нарушение обмена веществ.
18: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный, и по нему можно получить бесплатную консультацию о приборе «Надежда». И сегодня действует уникальная акция – скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Нина Андреевна, вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая терапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем она так хороша?
19: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» направлена на улучшение кровоснабжения тканей суставов и питания их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы.
18: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
19: У огромного количества людей появился шанс избавиться от боли в ногах и укрепить свое здоровье. Ведь «Надежда» может помочь в лечении большого количества болезней. Вы только представьте, как можно жить на пенсии, не перебираясь хромыми шагами по квартире, а активно, без труда ходить в магазин, помогать с внуками, работать на даче. И это не фантастика, это реальная жизнь. Так зачем себя этого лишать? Вы заслужили это по праву. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. Действие «Надежды» направлено не только на снятие боли, но и на устранение ее причин, снижение риска инсульта и инфаркта. И сегодня его можно приобрести со скидкой 5000 рублей в течение часа после выхода этой программы. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 4040 и начните помогать своему здоровью. 8 800 777 4040. Не ждите особого случая. Не отказывайтесь от жизни. Вы этого достойны. Сейчас ваше время жить.
18: Жизнь без надежды невозможна. Особенно, когда это касается здоровья. Подарите себе не просто надежду, а здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Живите долгие годы, сажайте огород, рыбачьте. Всего вам доброго. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Министр просвещения России Сергей Кравцов о росте академических достижений среди школьников.
21: Качество образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количество высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему Европа не решается изъять замороженные активы России.
22: Право ведь не в вакууме существует, ни в какие времена оно не было отдельно от всего остального, поэтому политику никуда не денешь. Есть случаи, когда правовые системы развитых стран, ну, не только развитых, но просто в данном случае мы о них говорим, понимают, что они могут создать прецедент, который потом обернется против них же. Не обязательно даже со стороны России, а просто все смотрят, значит, делают выводы. Вот опять же, ну, большой самый случай с этими нашими активами. Почему Бельгия так упирается. Дело даже не в том, что они боятся, там, что Россия потом подаст суды, и эти суды выиграют, само собой. Но помимо этого, все-таки вот эти вот страны или структуры, депозитарии, которые живут за счет хранения чужих средств, они опасаются, что, создав прецедент в отношении России, и говоря, допустим, нет, ну вы понимаете, это особый случай, это другое, Россия, ну уж вы понимаете, это агрессор, все такое, других это не касается. Саудовской Аравии нет, все нормально, там Индонезия, там, но так не бывает, потому что все смотрят, все понимают, что раз один раз с этими, это подрывает саму систему, на самом деле, извлечения прибыли, на которой Европа всегда основывалась.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
23: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
17: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
17: О важном.
20: Москва уверена в скорой победе. Боевые действия ВСВО продвигаются очень успешно для нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами по видеосвязи в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели. «Мы очень уверены в нашем военном потенциале», – заверил он.
17: О дипломатии.
20: Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным. Это заявила официальный представитель Мария Захарова, прокомментировав высылку наших дипломатов. Ранее стало известно, что венгерские власти решили выслать 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава МИДа страны Анита Урбан. По ее словам, сотрудники российской дипмиссии якобы занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. В венгерском МИДе подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений с Россией не подразумевается. Число погибших под лавиной альпинистов в горах Кабардино-Балкарии увеличилось до 12. В ущелье Безинги нашли тело еще одного человека. Неизвестной остается судьба пятерых альпинистов. На месте поисковых работ в ущелье сошла еще одна лавина. Пострадавших нет, сообщает МЧС. К поисково-спасательным работам привлечен вертолет Ми-8.
2: Про визы.
20: 6 стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в скором времени запустят проект единой туристической визы. Об этом сообщил генеральный секретарь Совета. По его словам, проект будет реализован в ближайшее время. Он отметил, что создание единой базы облегчит поездки иностранных граждан между странами региона, а сам проект будет аналогичен шенгенской визе. При этом он не назвал точные даты начала действия такой визы, ее стоимости, не уточнил процесс ее получения и возможный срок действия. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива – это региональная организация, в состав которой входит 6 стран – Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.
2: А солнце?
20: Слабая магнитная буря зафиксирована сегодня на Земле, сообщили в Институте прикладной геофизики. Сейчас степень возмущенности магнитного поля планеты находится на уровне G1, означающего слабо по шкале и спеце показателей, где G5 экстремально сильно, а G1 слабо. Ранее предупредили ученые о 2 выбросах солнечной плазмы, которые достигнут Земли 8 и 9 сентября, могут вызвать продолжительные геомагнитные возмущения. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 19, плюс 21 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов. Завтра днем будет плюс 20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Победа близка, но Киеву не хватает гибкости. Запад упирается. 3 дня тишины кончились. Американские засланцы Кушнер-Витков уехали. Мораторий закончился. И дипломатический десант. Венгрия неожиданно решила выслать 10 наших дипломатов. А Германия под шумок хочет закрыть консульство. Мы никого не высылаем, не закрываем. Пришел Измайлов. Разбираемся. Победа в конфликте на Украине очень близка. С таким оптимистичным заявлением выступил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва уверена в своем успехе и все еще рассчитывает на 3-сторонние переговоры с США и Киевом на возобновление, если совсем быть точным. Но, правда, закончить все хочется миром, а вот Киеву и той украинской стране явно не хватает элементарной гибкости. Песков напомнил, что Москва не начинала.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня в эфире очередная передача «Загадки легенды Великолукской земли», которую веду я, историк-краевед Владимир Орлов. В августе мы торжественно отметим 860-летие нашего древнего, но вечно юного города. И поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем цикл передач, посвященных жизни и быту великолучан в прошлом, потому что это очень интересно узнать, как жили наши предки в более раннее время. Я долго думал, с чего же начать, и вот, проезжая по Новоселенинской улице, обратил внимание на работающую баню Каменка. А ведь ей более 100 лет. Поэтому работает, продолжает выполнять свои функции. И я решил, что первую нашу передачу мы посвятим баням. Баням Великих Лук в прошлом, далеком и не очень далеком. В энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона понятие «бани» формулируется следующим образом. Так называется помещение для омовения всего тела теплой водой. Играя не только гигиеническую, но и важную медицинскую роль в жизни людей, баня возникла еще глубокой-глубокой древности. Пользуется популярностью она и у наших предков восточных славян. В их религиозных верованиях даже существовал специальный довольно вредный дух, который так и назывался банник, подобно домовому, постоянно проживавший рядом с людьми. А первое упоминание о банях на Руси зафиксировано зафиксировано в знаменитой повести «Временных лет». На протяжении столетий русские, начиная с царей и кончая крепостными крестьянами, еженедельно, обычно по субботам, шли в личные или общественные мыльни, чтобы снять с себя накопившуюся грязь и, попарившись, поправить свое здоровье. У большинства населения в России, в том числе и в Луках Великих, где-нибудь в углу двора или сада стояла паровая, или, как тогда ее называли во всем мире, русская баня. И если Западная Европа утопала в грязи, и даже короли мылись всего несколько раз в жизни, и королева, то у нас каждую субботу это был обязательно банный день. О том, как мылись в великолукских банях до революции, прекрасно написано в книге Андрея Павловича Лопырева «Город моего детства». Когда промокший весь день, хлюпавший по жидкой грязи в лаптях или до костей продрогший на морозе житель древних великих Лук приходил к себе в баню, он начинал чувствовать, что в трудной, холодной, чаще всего полуголодной жизни все-таки существует рай. Пусть баня тех времен была маленькой избушкой для утепления, наполовину врытой в землю, пусть стены и потолок ее были черны от сажи, пусть в ней было темно, и чуть только светил коптящий фитилек плошки с салом, но в ней было тепло, божественно тепло, особенно на верхней полке, да еще если поддать как следует пару. Березовый веник хлещет, как огненный, дух захватывает, пересыхает горло, сердце стучит, как молодое, кровь приливает к коже, она краснеет, течет ручьями пот, очищается от грязи, и из тела выходят всяческие хворости. Натертый суровой рогожной мочалкой до красного коленя, обновленный, помолодевший, переполненный энергией, древний великолучанин выскакивал из бани на мороз и, испуская крики удалой радости, катался по снегу и снова нырял в парную духоту. Березовые или дубовые веники великолучане загодя покупали на рынке или заготавливали самостоятельно. Сначала в бане мыли младших детей, потом мылись старшие дети, которые уже умели мыться сами, а уже к вечеру мылись и родители. Кроме личных, во многих российских городах были общественные или торговые бани. До 18 столетия они были общими для мужчин и для женщин. И только при царице Екатерине II в общественных банях появляются мужские и женские отделения. Любопытно, что царица разрешала посещать женские отделения художникам и живописцам. Вначале такие бани являлись государственной собственностью, принося доход казне, а с 19 века перешли в частную собственность. Первые сведения о торговых банях в Великих Луках относятся во второй половине 19 века. Одну из них построил на своем участке на правой набережной, ныне территория предприятия тепловых сетей на набережной лейтенанта Шмидта, местный предприниматель Адольф Николаевич Барткевич. Баня была в должной мере благоустроена и охотно посещалась горожанами. Но в 1904 году она прекратила свое существование, так как Барткевич, не мудрствуя лукаво, отработанную воду сливал прямо в ловоть. Это безобразие вызвало крайнее возмущение городской думы, которая своим решением обязала владельца бани установить на ней фильтр системы инженера Гердвойна и провести вдоль набережной, чтобы отвести грязную воду ниже по течению реки. Барткевич обиделся на такие придирки и баню закрыл. Другую общественную баню содержала на Никольской улице, ныне проспект Ленина, великолучанка Юлия Николаевна Хританович. Использованная вода из ее бани попадала либо в Старореченское озеро, находилось на территории нынешнего радиозавода, либо в Червятовский ручей, пересекавший Никольскую улицу в районе нынешнего магазина товара для мужчин. Собственно, это сейчас другой магазин. Раньше был магазин товара для мужчин. Сейчас несуществующий. Претензий санитарной службы города к бане Хританович не было. Устройство общественных бань определялось специальным строительным уставом. Они должны были располагаться вблизи воды, отдельно от других строений, и обязательно иметь сень или коридор, раздевальню, мыльню, паровую комнату, водогрейню, теплое отхожее место. Пол двойной, сверху дощатый со щелями, снизу цементный или асфальтовый с канализационной трубой. Лавки деревянные, не крашеные, с прорезями для стока воды. Мужское, женское, семейное отделение должны были иметь отдельные входы и соответствующие надписи. Плата за помывку была небольшой, составлял от 5 до 40 копеек с одного человека. Дороже всего стоил семейный номер. В Великих Луках было распространено следующее явление, свидетельствующее о бедности части населения. Приходили женщины с малолетними детьми, покупали билет за пятачок и вели своих детей бесплатно, неся еще узел белья, чтобы постирать. Такое снисходительно допускалось. Особенно много народу бывало в банях по субботам, после трудовой недели выстраивались очереди. По норме более полутора часов мыться и париться запрещалось. Любители попариться поддавали жару горячей водой, а также квасом и пивом, чтобы был особенно мягкий духовитый пар. За дополнительную плату можно было нанять банщика, который не только парил клиента, но затем делал ему некоторое подобие массажа. Бани находились под присмотром санитарного врача города, который следил, чтобы не было угара, соблюдалась чистота, регулярная просушка, и чтобы в банях не действовали всякие сомнительные доморощенные лекари, предлагавшие за плату поставить банки, пустить кровь, приложить пиявок и тому подобное. В начале 20 века за пределами тогда тогдашней городской черты возникли еще две бани. Одна для рабочих главных железнодорожных мастерских в Новоселенине и другая для служащих железнодорожного узла возле депо. Горожан их не пускали. После революции общественные бани в Великих Луках закрылись, личные были разграблены, заводская и железнодорожная обслуживали только своих рабочих красноармейцев, поэтому проблема помывки граждан в годы гражданской войны стояла в нашем городе крайне остро. Результатом это являлся и тот недобрый период массовшегося населения. И только в годы НЭПа ситуация начала улучшаться. В начале 1920-х годов предпринимателям Петровым и Кочеровым на углу Козобродской улицы ныне Льва Толстого и набережной лейтенанта Шмидта в двухэтажном старинном доме была открыта хорошая общественная баня, получившая название «Старый». Это название, это здание не сохранилось. Правее, в феврале 1938 года построили здание новой бани, выполнявшей свои функции до 1980-х годов. Сейчас в ней размещается предприятие тепловых сетей. Сохранились хорошие довоенные снимки этих двух бань. Ну, а что из себя представляла баня Каменка на Новоселенинской улице, мы узнаем после рекламы.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу передачу, посвященную великолукским баням. Баня Каменка, получившая свое название уже в 21 веке, была построена еще до революции для рабочих главных великолукских железнодорожных мастерских, позднее паровозо-вагоно-ремонтного завода. Мастерские открыты 10 сентября 1901 года для ремонта подвижного состава Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги являлись самым современным по тем временам предприятием. Они имели 7 цехов, собственную электростанцию, водопровод, канализацию, паровое отопление, работало на них свыше 500 человек. А вот условия жизни рабочих начальство беспокоило мало. Понадобились события революции 1905-1907 годов и экономические стачки, чтобы в 1909 году была открыта заводская столовая, а чуть попозже и заводская баня. Первоначально она имела только мужское отделение, женщин на работу в мастерские не брали, и обслуживала заводских рабочих и военнослужащих, временно находившихся на железнодорожном узле после революции красноармейцев. С 1926 года, когда пристанционный поселок Новоселенина вошел в состав города Великие Луки, а может быть и раньше в годы НЭПа, в бане появилось женское отделение, и у него начали пускать всех желающих. Любопытно, что сразу появилось очень много граждан, хотевших помыться и попариться именно здесь, хотя две городских бани работали исправно. Для этого от центра города приходилось идти пешком, так как общественный транспорт появился в Великих Луках только в конце 1930-х годов. Что из себя представляла довоенная баня, мы можем узнать из рассказов великолукских русских старожилов, неоднократно в ней бывавших. В левой части бани находилась касса и буфет, где продавали кружечное пиво, лимонад в бутылках, конфеты, печенье и прочее. Затем женское отделение, куда матери могли водить своих сыновей до 5 лет бесплатно. Мужское отделение было справа. Обе они соединялись узким служебным коридором, где хозяйничали банщик и банщица. У них в случае необходимости можно было приобрести за плату мыло, мочалки и веники. В раздевалке стояли высокие пронумерованные шкафчики для одежды, перед ними длинные скамейки, на шкафчиках сверху лежали жестяные тазики-шайки. Вошедшие посетители передавали банщику билет и шли занимать свободный шкафчик. В моечном отделении были узкие длинные деревянные скамьи и краны с горячей холодной водой. Цементный пол имел канализационное отверстие, куда стекала вода. Баня на Халвин сливала использованную воду в приток речки Ситовки, которая из-за этого не замерзала даже зимой, поэтому получила название, сохранившееся до настоящего времени, теплая канава. В парилке имелась большая печь с лежащими на ней камнями для создания пара и деревянный полог со ступеньками, куда забирались любители попариться. Камни время от времени менялись, а использованные часто причудливые формы складывались во дворе бани и рассаскивались окрестными ребятишками для своих коллекций и игр. Топилась баня углем. Работала баня 6 дней в неделю. Поскольку у нее часто выстраивались длинные очереди, особенно по субботам, после трудовой недели, более полутора часов мыться и париться было запрещено. Во время войны баня, хотя и пострадала, но не очень, и в середине 40-х годов уже вновь начала действовать. Кроме Великолучан, ее в это время один раз в 10 дней, поздно вечером, организованно посещали немецкие военнопленные, чей лагерь находился рядом на территории ПВРЗ. Любопытно, что когда я в конце 50-х, 60-х годах постоянно посещал эту баню, по привычке называемую заводской, много в ней сохранилось с довоенных времен. Билет в кассе стоил тогда 13 копеек. В середине 60-х годов рядом был построен дом быта, где имелась парикмахерская, фотоателье, а возле входа всегда стояла бочка с квасом на колесах, где можно было купить маленькую кружку за 3 копейки или большую за 6 копеек. Это вот только одна баня, которая продолжает выполнять свою функцию. А есть еще очень интересная Лазаревская баня. Она не старинная, она была открыта в 1950-х годах, но имеет оригинальную форму и представляет интерес как архитектурное строение. Так что история бань Великих Луг в прошлом очень интересная. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу с легким паром. До следующих встреч.

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
2: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
4: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
3: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442.

0: от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
2: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
1: Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
4: Россия считает, что ситуация вокруг Ирана плохо сказывается на мировой экономике и выступает за свободу прохода Ормузского пролива. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы в преддверии саммита БРИКС. Он отметил, что ситуация вокруг Ирана остается напряженной, каждый день несет новую турбулентность. Россия предпочла бы, чтобы США и Иран вернулись к подписанному ранее меморандуму о взаимопонимании. Партия «Альтернатива для Германии», победившая на выборах в Саксонии-Анхальт, пытается расколоть изнутри возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Христианско-демократический союз, чтобы подорвать его контроль над партией, сообщает издание «Политико». АДГ открыто переманивает консервативных депутатов из Саксонии-Анхальт в свои ряды. Издание отмечает, что ближайшие выборы в Берлине и Макклебурге Передней Померании могут стать еще одним ударом по Мерцу. На этом фоне среди немецких консерваторов активизировались дискуссии о его возможной замене на пост у канцлера. Накануне он ушел от ответа на вопрос о своей возможной отставке и участии в выборах в Бундестаг в 2029 году на фоне низкой популярности среди населения Германии.
0: О школе.
4: Минпросвещение в пятницу открывает телефон доверия. По нему школьники смогут сообщать о любых проблемах и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
0: О преступлениях.
4: Во Франции очередное ограбление музея, на этот раз музей Ренуара. В городе Кан-Сюймер на юге страны сегодня ранним утром двое злоумышленников проникли в здание музея и принялись вырезать картины из рам. По данным полиции, грабители успели снять 4 работы. Охрана приехала через 5 минут после срабатывания сигнализации. Преступники в панике бросили 2 картины прямо на месте. Общий ущерб оценивают в 9 миллионов евро. Это более 901 миллиона рублей. Хотя пока не уточняется, были ли это полотна самого Ренуара или других мастеров. В конце прошлого года произошла кража в Лувре, а этим летом из музея Лалик вынесли около 2 десятков экспонатов на миллионы евро.
0: О спорте.
4: Карен Хачанов вышел в четвертьфинал открытого чемпионата США. 30-летний спортсмен – единственный представитель России, продолживший борьбу в мужском одиночном разряде. В матче 1/8 финала он одержал победу над теннисистом из США Лернером Тьеном со счетом 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4. В следующем раунде соревнований его соперником станет бельгиец Александр Блокс. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 19-21. Осадков синоптики не обещают на завтра. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Здесь Исмаилов. И, в общем, начинают поступать и хорошие новости. В России наметился позитивный перелом в борьбе с IT-жуликами. В правительстве хвастаются, что число киберпреступлений просело почти на треть. Силовики, банкиры и операторы связи, наконец, объединились, да и наши сограждане стали чуточку бдительнее. Наша Виталия Осипова сама развела телефонного мошенника и внезапно разбогатела.
6: начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифра. По данным министерства, по итогам первых...
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке ФМ.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Комментируй это». Катя Пахомова была целый месяц в отпуске и не вещала вам добрые, хорошие новости. И мы с вами не обсуждали новости, которые касаются нашей страны и мира, но в мире без политики. Итак, первое. Я обожаю новости про рабочие моменты, рабочие чаты сотрудников и так далее. Я не знаю, почему. Я совершенно не проецирую их на себя, но мне всегда это очень интересно. Первое, о чем я хочу сказать, оказывается, что сотрудники чаще уходят не из-за зарплаты, а из-за руководителей. Это такое исследование, между прочим, а как мы знаем, люди, которые делают такие исследования, очень умные товарищи. Итак, ученые выяснили, что качество управления сильнее влияет на удержание кадров, чем небольшие различия в оплате труда. Главными причинами увольнений стали отсутствие признания и плохая коммуникация. Кстати говоря, помните, мы разговаривали о том, что сотрудники, которые наводят смуту в коллективе, могут быть подвержены увольнению, то есть абьюзивные сотрудники. Вот на самом деле это и попахивает плохой коммуникацией. Ну и отсутствие признания. Конечно же, если в течение долгого времени вы не поднимаетесь по карьерной лестнице, вы выполняете одну и ту же монотонную работу, ваше руководство вас не ценит, не поощряет и не дает никакие премии, то хочется с этого места уйти. Именно так и комментируют эту новость товарищи в интернете. А следующий моментик, оказывается, что проведение за экраном смартфона больше 6 часов в день превышает риски депрессии. Но это абсолютно очевидная история. Кстати, сколько у вас экранное время? Посмотрите на своем смартфоне. У меня экранное время достигает 4 часов, и я считаю, что это уже звоночек. Когда человек читает с экрана, то возникает необходимость многозадачности из-за всплывающих уведомлений. Это разрывает фокус, и мозгу сложнее глубоко обработать текст, уловить контекст и запомнить детали. Ограничение же соцсетей до 30 минут в день может улучшить самочувствие. Кстати, я активно практикую эту историю. Считаю, что социальные сети занимают огромное количество нашего времени. Предлагаю вам челлендж 30 минут в день социальных сетей, а чтение книги не на электронных устройствах, а той самой прекрасной книге. Также следующая новость, которая тоже связана с самоорганизацией и самореализацией. Человечество стремительно тупеет. Процент людей с IQ выше 130 непрерывно падает с 2000 года. Пик интеллекта был достигнут во второй половине 90-х. Сейчас самые умные люди живут в Восточной Азии и Европе. Там средняя IQ достигает 90-100 баллов. А самые тупые в Африке, там средняя IQ колеблется от 75 до 85. Кстати, захотелось проверить свой уровень IQ. Тем более, сегодня у нас Международный день грамотности, так что, пожалуйста, это отличный план для того, чтобы проверить, насколько вы умные. Следующий моментик тоже касается увольнения. Увольняться по-тихому больше не модно. А наши любимые зумеры теперь выносят работодателей в соцсети. А рабочий конфликт все чаще переезжает в соцсети. Сотрудники публикуют переписки, рассказывают о невыплаченных зарплатах, спорных увольнениях и отношении начальства. Один вирусный пост может обернуться для компании полноценным репутационным скандалом. Слушайте, ну это хорошая история, потому что объективно на многих сервисах ресурсах есть рейтинг компаний. Сервисах я имела в виду по поиску работы. Рейтинг компании позволяет соискателю убедиться в том, что компания действительно хорошая, что она обещает там стабильный доход и, соответственно, платит деньги, что там есть возможность карьерной лестницы и, соответственно, это действительно присутствует. Также во многих пабликах городских, ну, например, как у нас в нашем городе такие тоже имеются, люди зачастую спрашивают, а как на это этом предприятии, а как на том предприятии. И те, кто работают, делятся информацией. Следующий моментик. Мы с вами очень давно не слышались. И следующая новость касается школы. Телефоны запретят использовать на уроках во всех школах России с 1 сентября. По новым требованиям Минпросвещения доставать смартфон во время занятий школьники смогут только в экстренных ситуациях, например, при угрозе жизни или здоровью. На переменах пользоваться телефонами можно будет, если это разрешают внутренние правила школы. Я, вы знаете, в этом учебном году в новом статусе, статусе мамы-первоклассницы. И вот что хочу сказать. Я вообще считаю, что в начальной школе телефоны не нужны. Либо нужно сделать так и договориться, чтобы во всей начальной школе это были кнопочные телефоны. Во-первых, оставаться с ребенком на связи, я думаю, что нужно где-то класса с 3-4, когда дети уже самостоятельно идут домой. 1-2 класс, как правило, родители или родственники детей забирают, то есть самостоятельно домой никто не ходит. Соответственно, для чего нужен телефон? Следующий момент. Я считаю, что на переменке, они сейчас достаточно такие длительные, по 20 минут даже есть переменки, лучше, чтобы дети в классе поиграли в какие-то настольные игры, либо принесли с собой какие-то игрушки, а либо как минимум просто покоммуницировали и пообщались. Телефоны в школе, и это не только времяпрепровождение школьника в неблагоприятных ресурсах, да, но будет он сидеть, залипать эти видосики короткие, и ничего интересного с ним не произойдет. Он не будет ни с кем общаться, будет просто сидеть и листать свой смартфон. Это пагубно влияет на развитие школьника, в это время можно заняться чем-то более полезным. Следующая новость. Рождаемость в мире впервые в истории упала ниже уровня, который нужен для воспроизводства населения. Из 236 изучаемых стран долгосрочную тенденцию к сокращению рождаемости вывели в 219. Для воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен быть около 2,2. В России он составляет 1,3. Такого никогда прежде не происходило ни во время войн, ни во время пандемии. Ну, я вам тут могу прокомментировать совершенно легко, что рождение ребенка сейчас это дорого, это опасно в свою очередь. И следующая, самая интересная новость, я считаю, очень даже актуальная, что грибники самые настоящие лудоманы. Это психологи выявили такую историю: при сборе грибов мозг выбрасывается дофамин. В момент находки гриба происходит настоящий взрыв эмоций. Мозгу хочется прожить этот опыт снова и снова, и он заставляет идти дальше, вглубь леса, за следующей наградой. Кстати, уже на просторах нашей области массовое появление грибов. И у меня есть среди моих знакомых такой лудоман, который любит собирать грибы, но кушать их, кстати говоря, не любит. А вот собирать, так это да, пожалуйста. Поэтому вот, пожалуйста, друзья мои, огромное количество комментариев по этой новости. Кто-то пишет: а я думала, они просто бездельники. Другие люди пишут: а если не нашел, то депрессия наступает. В субботу все едем за грибами. Нашел белый гриб X3 джекпот. Очень интересная новость в разрезе «что ты делаешь, грибы ищу, я лудоман». Каюсь, было. Ага, еще бывают и медведи, которые тоже вас там ждут. Яблоки, малина и все такое. Грибники — это просто люди, которым лес выдает микродозы счастья за терпение. Кстати говоря, я тоже так считаю, потому что собирать грибы — это совершенно не моя история. Сбор ягод — это уже особая форма извращения, я согласна, потому что, простите, конечно, но для этого необходимо просто железное терпение. Психоанализ этих процессов вообще похож на шизофрению. Действительно, это так и есть. Следующая новость, с которой также хочу поделиться с вами, такая, знаете, новость, на которую стоит обратить внимание. Вышел видеоролик, который доказывает, что весы в одном из популярных магазинов продуктовых показывают больше грамм на кассе самообслуживания, чем есть на самом деле. Не то чтобы нужно ходить со своими весами, но имейте, пожалуйста, это в виду. Также интересная новость, что жизнь возле дороги незаметно разрушает психику. Сознание перестает реагировать на шум и свет осознанно, а нервная система продолжает получать сигнал тревоги каждую ночь. Хронический дефицит глубокого сна приводит к тревожному расстройству и паническим атакам. Кстати говоря, если анализировать свой сон, можно это сделать с помощью умных часов и скачав определенное приложение, и у вас там покажет, насколько у вас уровень глубокого сна высок. Вот у меня глубокий сон — это это вообще редкая история. Почитаем, что пишут комментаторы. Жизнь в целом разрушает психику, жизнь – боль. У дороги не живут, в квартирах это привычно. Ну, само собой, новость так сформулирована. А ты водитель своей жизни, ответственность на тебе. Потому что дорого, много и никуда не денешься. Как обычно, начинаем утро с позитивных новостей. Хорошо, что у нас день. Осваивай целину, пишут комментаторы. Но это, кстати, правда, и воздух соответствующий там. Не выспался, значит, живет у дороги. Квартиры в крутых районах теперь точно должны подешеветь. А если у дороги, возле которой ты живешь, каждый месяц меняют бордюры, то психика страдает еще больше. Я вообще не понимаю людей, кто покупает квартиру, если окна выходят на шоссе. Ну, если мы, например, сейчас просмотрим наш город, то в целом очень много домов стоит как раз-таки рядом с дорогой, потому что дороги расширялись. Раньше не было такой активной автомобильной обстановки, поэтому здесь было тяжело угадать. Прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луки ФМ.
0: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Мунье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
8: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке ФМ.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели! После длительного отпуска Катя Пахомова и передача «Комментируй это». Мы тут про новости в мире без политики, про всякие интересные исследования, ну и, конечно же, про комментарии к этим новостям. Итак, 7860 рублей будет стоить один день больничного в 2027 году. Сейчас за день выплачивают 6827 рублей. Размер зависит от заработка за два года, предшествующих наступлению нетрудоспособности и страхового стажа. Простите, извините, не знаю таких денег. Это Россия щедрая душа, видимо, не касается нашего города и зарплат педагогов. Пока непонятно, наверное, посплю. Там еще рубль есть. Комментируют подписчики этой новости. Это все вода. Многие работают за пару тысяч в день. На больничном сидеть лучше, может быть, невыгодно. Больничные сейчас оплачивают только бюджетникам. Простые люди все болезни переносят на ногах и за свой счет. То есть больше в два раза, в два с половиной, чем оплата за полный рабочий день. Можно мне больничный? Это максимальная сумма расчета. Расчет идет по твоему среднему заработку. И это пишут все. Максимальная сумма совершенно. Совершенно не будет так. Открываем оригинал новости. Максимальный размер, подчеркнутое это словосочетание, по временной нетрудоспособности. То есть указанная цифра – это потолок. Очень интересно, как сейчас больничный проходит в городе Великие Луки, ведь мы знаем, что у нас огромнейшая, катастрофическая проблема с медициной. Сейчас мы не будем, конечно же, в это лезть, это другая передача, но тем не менее, как минимум, последний мой больничный обернулся тем, что я заплатила платному медучреждению где-то в полтора раза больше, больше, чем получила пособие по нетрудоспособности, потому что в бюджетное учреждение было не попасть, не было специалистов. А вот такая вот история. Едем дальше. Многие не знают, но баня и пиво безалкогольное, на минуточку, лучшая комбинация для здоровья. Если поливать им камни в парилке, появляется аромат свежего хлеба, а хмель и теплый пар могут давать расслабляющий эффект и помогать снять напряжение. Ну что, дорогие комментаторы, всем в баню на выходных. Вот такая вот история. Цифровая деменция накрыла молодежь в возрасте от 16 до 28 лет. Невероятное. Что-то невероятное. 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и дочитывать до конца книгу. Победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг, выполнять задачи без искусственного интеллекта, строить маршруты в голове без навигатора, считать в уме, читать, заниматься спортом и устраивать цифровой детокс. Очень хорошая история. Я вот, например, тоже наблюдаю такую в своей жизни закономерность, что искусственный интеллект входит буквально в выполнение любой моей задачи. То есть я готовлю, спрашиваю Алисы, что там мне положить, чтобы, например, там сырники были более пышными и вкусными. Я какую-то задачу на работе выполняю и на всякий случай проверяю ее с помощью искусственного интеллекта. Вдруг он мне выдаст какое-то решение гораздо лучше, чем то, которое придумала я. Я пишу рабочие программы, пишу планы работы и также закидываю все это в искусственный интеллект для того, чтобы удостовериться, все верно ли я написала. То есть какая-то доля сомнения сейчас присутствует в том, что мы делаем, и комментаторы пишут, наверное, это миллениалы. Опять зумеры страдают. Да что ж такое? А может, дело не в телефоне? А мне кажется, без поколения родившихся 80-е и 90-е они все вымрут. У многих молодых людей сейчас проблемы с концентрацией. Есть такое и от депрессии. Часы со стрелками выучите уже. Это, кстати, боль. Что читать нужно? Тут 100% попадания. Дальше только хуже будет. Как раз-таки у них нейроны крепче и развитие лучше, чем у зумеров. Это, кстати, история про людей 70+. Память стала облачной, иногда просто нет соединения или VPN не включили. Да, все страдают от этого, чего ж только на молодежь баллонок катить. У меня мама 80-летняя, как начнет шотсы смотреть одни и те же с включенным звуком на всю квартиру, хоть вешайся. Я без GPS пытаюсь найти свой дом, и вроде бы как отпуск просит мозг. Опрашивают где-то несколько десятков сотен и экстраполируют на всех, конкретно по ссылке. Геосоциальное приложение для молодежи Belink провела такой опрос, и всех подвели под одну дудочку. Ну что ж, допустим, это так, однако я в свою очередь считаю, что действительно составлять маршруты без навигатора, считать в уме, читать – это все очень важные составляющие нашей жизни. Оказывается, девушки не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Ну, то есть близкая подруга подразумевается просто подруга. Красным флагом наличие подруги у мужчин считают 49% опрошенных. Близкую подругу имеет каждый третий мужчина. И 28% мужчин сохраняют надежду выйти из френд-зоны. Вот такая история. Мелатонин повышает риск сердечной недостаточности на 90% при длительном приеме. Продажи этого БАД в России за год приблизились к 5 миллиардам рублей. В исследовании изучили данные более 130 тысяч человек с хронической бессонницей. При этом ученые подчеркивают, что исследование пока не доказывает прямую причинно-следственную связь, а его результаты предварительные. И рекомендуют искать другие аналоги улучшения сна. К этой новости аж целых 300 комментариев. Здесь говорят о том, что немножко другие напитки улучшают сон. Видимо, готовится прививка от бессонницы. 50 кругов бегом по стадиону и сразу будешь спать. Только при бессоннице сердце еще быстрее остановится, чем со сном. Вызывает вопросы о безопасности БАДов. После них обычно ощущаю прилив энергии. Ничего против БАДов не имею, но только когда они подбираются по анализам с учетом дефицитов, а не по принципу «соседка пила и ей помогло». Ну, что же делать? Сочетать несочетаемые вещи и едем дальше. Для девятых классов устный экзамен по истории станет перед допуском к государственной итоговой аттестации. Вы знаете, я очень часто обсуждаю вопрос образования со своими родителями, которые говорят, что в Советском Союзе образование было гораздо глубже, интереснее, правильнее и доступнее. Я, наверное, больше согласна, чем нет, потому что проверялись знания у учеников именно устными ответами, насколько ребенок усвоил, что он помнит, как он может систематизировать слова и превратить все это в готовый красивый ответ. Сейчас же у нас одни тестирования. Введение экзамена единого государственного привело нас к тому, что дети просто визуально запоминают вопрос, визуально запоминают ответ и ставят галочку в нужном месте. Они свой мозг не тренируют способностью отвечать и мыслить. Поэтому, наверное, это классно, что устные экзамены входят в нашу школьную жизнь. И следующий моментик, который огласил один из представителей Госдумы, это то, что россияне стали жить лучше благодаря запрету англоязычных вывесок, потому что граждане больше не чувствуют себя западной колонией. 632 комментария на эту новость. 632! А если запретить английский в школе, так вообще заживут счастливо и начнут по 5 детей рожать. Отрицательные отборы и вырождение. Колонисты замаскировались и хитро подглядывают за своими колониями. Удаляя все эти каналы, невозможно слушать этот бред. Депутат, президент, парламент, конституция, исконно русские слова, но это не... Они дополняют, Россия неотъемлемая часть западной цивилизации, единственная на Земле, кстати. А Толстой просто жалкий, его предок был нормальным, но природа явно отдохнула. Ой, очень тяжело. Вот из-за таких депутатов люди уезжают из страны. Просто напомню, что этот персонаж уже не единожды был неправ. А россияне сами знают об этом, что они стали лучше жить. Они себя не чувствуют, они являются ею, этой цивилизацией. Западная колония с тем, что здесь происходит, шутишь, что ли? Бедненький какой, россиян их запереживал. А у россиян-то хоть спросили? Действительно, уровень бреда максимальный, на мой взгляд. Ну да ладно. Еще одна очень интересная и любопытная новость — это то, что россияне мало рожают. По словам президента, нынешнего уровня рождаемости недостаточно, хотя по сравнению с некоторыми странами Россия находится не в самом худшем положении, но нужны новые стимулы. И здесь задают вопросик, а как по-вашему? Внимание, уважаемые радиослушатели, 1892 комментария. Создайте условия, смените вектор. Это реальная проблема. У всех карьера, деньги, деньги в голове. Поднять налоги, убрать ипотеку, чтобы при разводе дети остались с отцами, рождаемость взлетит до небес. Цены понижаем. Заканчиваем то, что уже давно пора. Снижаем проценты по ипотеке, не делаем мозги с блокировками, запретами и не наседаем с предложениями родить побольше для начала. Нужно запретить мало рожать. Государство заменить. Природа не даст местным рожать, потому что снижение — это пример с Римской империей. В общем, здесь огромное количество комментариев. Всех их зачитать я не смогу, потому что время подошло к завершению нашей передачи. Я прощаюсь с вами. Услышимся через пару недель. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
13: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
15: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены мы с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье у Брюсселя. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: Серьезным, непримиримым взглядом Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Условия мира для Киева будут, безусловно, ухудшаться по мере затягивания переговорного процесса, это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Участие представителей европейских стран в контактах по украинскому урегулированию в Киеве может осложнить переговорный процесс, добавил он. По его словам, европейцы делают все, чтобы не дать украинскому конфликту завершиться. В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что переговоры по Украине необходимо вести на основе, предполагающей устранение первопричин конфликта. На пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии он отметил, что наша страна всегда готова к переговорам по Украине. Именно ЕС продолжает делать все, чтобы не допустить рассмотрения путей надежного долгосрочного урегулирования кризиса. ЕС и НАТО все еще пытаются добиваться поражения России и поддерживать Украину во всем. Германия готовится к зиме с полупустыми газохранилищами. К началу сентября запасы газа в стране оказались на минимальном за 15 лет уровне. Хранилища заполнены лишь на 53%, пишет Рейтер. Даже к ноябрю их в лучшем случае удастся довести примерно до 77%. На обычную зиму этого может хватить, а вот сильные морозы уже способны устроить проблемы. Ранее Политико предупреждало, что при неблагоприятном сценарии запасы могут начать истекать уже в ноябре.
2: Об искусственном интеллекте.
1: Использование инструментов искусственного интеллекта, а также социальных сетей привело к ухудшению навыков чтения у школьников подросткового возраста во всем мире. Об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития. Исследование показало, что школьники все чаще читают тексты быстро и поверхностно, в связи с чем дают неверные ответы. По оценкам исследователей, такая тенденция связана с изменением характера чтения в эпоху цифровизации, уменьшением числа людей, читающих книги ради удовольствия, а также изменением отношения молодежи к учебе и школе после пандемии коронавируса.
2: О церкви.
1: Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доставлена в войсковые части на передовой. У российских бойцов будет возможность попросить благословения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 19 копеек, евро стоит 100 рублей 17 копеек, курс юаня 12 рублей 85 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля, завтра 19-21 без осадков. И в Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов, завтра днем будет до 21 тепла и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Сразу хочу напомнить номер прямого эфира, по которому призываю всех, кто уже знает, что такое правильная вода, пользуется ей, наладил питьевой режим, звоните в прямой эфир, присоединяйтесь к разговору о правильной воде, делитесь своими результатами. Друзья, я сегодня один в эфире, поэтому не нужно оставлять меня одного в нем. Я очень хочу вас услышать. Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Ну а пока я жду вас, да, хочу надеяться на то, что все, кто нас слушает, с самочувствием полный порядок. Я желаю, чтобы у вас у всех, друзья, были и силы, и энергия била ключом, а настроение на высоте. Но если вдруг что-то не так, если чувствуете, что организм дает сбои, оставайтесь с нами. Сегодня и в ближайшее время я расскажу, как мягко и, естественно, помочь себе восстановиться после болезней, как не допустить их появления. Поговорим о том, как привести и в норму давление, как поддержать систему свертывания крови, как укрепить защитный барьер от вирусов и бактерий, и даже о том, как стать выносливой и легче переносить нагрузки, используя максимально экологичные методы. Но оговорюсь сразу, в начале эфира, что вода, о которой будет говориться в этом эфире, де юре не является лекарственным средством и не заменяет лечение. Но что говорят ученые о ней, какие результаты они получают в научных исследованиях, а также какие результаты получают простые люди, такие как мы с вами, друзья, когда налаживают питьевой режим легко и просто, это вас удивит. Обещаю, будет интересно и полезно. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда» и поехали. Начну с того, что хочу вспомнить высказывание одного художника, живописца Питера Блейка. Как-то он сказал такую гениальную фразу, коротко, но в самую точку. Хорошая вода – хорошая жизнь, плохая вода – плохая жизнь, нет воды – нет жизни. Все просто. И первое, я хочу, чтобы вы вынесли из этих слов – нет воды – нет жизни. Поэтому первый шаг здоровья – это даже не спортзал и не диета. Это питьевой режим, друзья. С воды все начинается. Это фундамент, на котором строится все остальное. Мы же сами, по большому счету, из воды с вами состоим, да, на три четверти. Ну, давайте честно. Мы бываем закислены, зациклены на еде. Мы выбираем овощи, читаем состав на йогуртах. А про воду, друзья, забываем. Подсознательно думаем, а кто-то и сознательно, что организм добудет эту воду сам из жидких продуктов. А сколько ресурсов он потратит на этот процесс? Вот сколько наш организм потратит своих ресурсов на извлечение воды из них? Токсины, оксидативный стресс, хроническое воспаление – это не просто термины из медицинского справочника. Это то, что тихо, день за днем происходит внутри нас, когда мы не пьем воду или пьем не ту воду. Огромное количество болезней от банальной усталости до серьезных диагнозов запускается именно по причине оксидативного стресса. И вода может стать для нас либо источником жизни, либо тихим разрушителем. Выбор за нами. Но какую воду считать правильной? Ответ кроется в физико-химических показателях. Давайте немного углубимся в историю. Еще в 70-х годах прошлого века советские ученые изучали один любопытный параметр воды. Называется он окислительно-восстановительный потенциал, сокращенно ОВП. Измеряется в милливольтах он и, по сути, показывает, какая энергия у воды. Как и любая энергия, он может быть либо положительным, либо отрицательным. Так вот, ученые обнаружили удивительную вещь, что если ОВП положительный, такая вода усиливает окислительные процессы в организме. Она заставляет нас быстрее ржаветь изнутри. Да? Но вот если ОВП отрицательный, вода, наоборот, помогает снижать этот самый оксидативный стресс, ускоряет восстановление клеток и продлевает им жизнь. Чувствуете разницу? А вот теперь перенесемся в Японию. Там ученые поставили перед собой амбициозную задачу – найти то общее, что объединяет все знаменитые целебные источники мира. Япония, Германия, Франция, Мексика. Вода везде разная, но слава о ее целебных свойствах идет из глубины веков. А в чем же секрет? И в итоге выяснили, что во всех целебных источниках мира был обнаружен молекулярный водород. Вот оно, то самое недостающее звено, тот общий компонент, который делает воду живой, да, как многие называют такую воду. В 2007 году японский ученый Шигиода сделал открытие, которое взорвало научный мир. Он доказал, что молекулярный водород – это тот самый антиоксидант, который способен проникать прямо в клетку и нейтрализовать самые опасные свободные радикалы. Понимаете? Не просто плавать нам в крови, а заходить в эпицентр, туда, где зарождается разрушение. И с этого момента начался бум исследований. Ученые со всего мира, включая наших российских академиков, например, хочу вспомнить здесь академика Чучалин, да, подтвердили, водородная вода – это мощнейший природный антиоксидант. Все работы есть в открытом доступе. Кстати, если хотите изучить вопрос глубже, подписывайтесь на наши каналы в Максе, в Телеграме. Да, называемся мы везде одинаково. Ионизаторы Аквалайф. Там мы выкладываем ссылки на первоисточники, рассказываем более подробно. Да, можете задавать там и вопросы, мы на них с радостью отвечаем. Так вот, итог простой. Когда в воде есть отрицательный ОВП, есть в воде молекулярный водород, то это не просто вода, это природный антиоксидант. А теперь давайте разберемся, зачем нам вообще нужны антиоксиданты и что такое этот оксидативный стресс. Представьте себе железный гвоздь. Если его оставить под дождем, то начнется? Он начнет ржаветь. Примерно то же самое происходит с нашими клетками. Экология, пыль мелкодисперсная, да, микропластик, переработанная пища с химией, изучение, излучение от телефонов и компьютеров, малоподвижный образ жизни, вредные привычки. Все это, друзья, создает внутри нас избыток окислителей. Мы буквально, ну, в кавычки возьмем это слово, ржавеем изнутри. Хотя на самом деле этот процесс называется окисление, ржавение, как по-другому. Самые агрессивные из этих окислителей – свободные радикалы. Это такие молекулы, вампиры, я их называю, у которых На внешней оболочке не хватает одного электрона, и они как голодные волки носятся по организму в поисках, у кого бы этот электрон отобрать. Они атакуют здоровые клетки, повреждают их мембраны, ДНК, и чем больше таких волков становится, тем больше разрушений они оставляют. Да, в малых количествах эти волки, эти свободные радикалы, да, даже нам нужны. Например, иммунная система использует их для борьбы с вирусами. Это вот как волки в лесу, да, они не дают размножаться большому количеству других животных, да, они так поддерживают такой баланс. Но когда, вот говоря о свободных радикалах, когда под влиянием вот тех стрессов, да, плохая экология, болезни, да, их становится очень много, да, начинается хаос, они разрушают все на своем пути, нарушается работа тканей, органов, систем. Это и есть оксидативный стресс, и это, по сути, главный механизм старения, развития хронических заболеваний. Наш организм пытается защищаться, да, вырабатывает свои антиоксиданты. Но вот когда атака слишком мощная, когда она очень велика, своих сил не хватает. И тогда мы бежим в аптеку за витаминами А, С, Е, да. Казалось бы, антиоксиданты в таблетках – это решение, но тут есть подвох. Они, чтобы они подействовали, нужны ударные дозы. А при длительном приеме некоторые синтетические антиоксиданты сами могут превращаться в окислители. Плюс они часто не могут проникнуть глубоко в клетку, работают только на поверхности, а продукты их распада – это дополнительная нагрузка на организм. Хотели как лучше, а получилось как всегда, друзья. Хотя вот должен здесь оговориться, что есть исследования, которые подтверждают, что когда молекулярный водород улучшает усваиваемость даже тех антиоксидантов. Да? Тут вот такая история. Да? Так вот, это важно. А вот как понять, есть ли у вас этот самый оксидативный стресс? И вот самый яркий признак – это хроническая усталость. Та самая, когда вы просыпаетесь утром, а сил уже нет, отпуск не помогает, выходные не помогают. Человек вроде отдохнул, а чувствует себя выжатым, как лимон. Узнаете себя, да? А дальше цепная реакция. Слабеет иммунитет, мы чаще болеем, обостряются старые болячки, мы пьем таблетки, они нагружают печень и почки, мы лечим одно, заболеваем другим. Замкнутый круг. Но доказано, что оксидативный стресс – это действительно причина большинства, большого количества заболеваний. Так вот, что же делать? Как разорвать этот круг? И ответ найден. Ученые нашли способ безопасно, без побочных эффектов, без синтетики доставить мощный антиоксидант прямо в каждую клетку. Способ простой, как все гениальное. Пить правильную воду, налаживать питьевой режим. Друзья, вода с отрицательным ОВП и насыщенной молекулярным водородом. Это не просто вода, это оптимальный, природный, научно доказанный антиоксидант. Тысячи исследований по всему миру подтверждают это. Такая вода помогает организму защищаться, восстанавливаться и оставаться молодым, друзья. Попробуйте. А если сомневаетесь, мы завод-производитель, который думает о вас. Мы даем вам 3 месяца на сомнение. А что это значит? При покупке ионизатора Aqualife, а мы, кстати, еще раз говорю, российский производитель, мы даем тестовый период 90 дней. В течение этих 3 месяцев, то есть 90 дней, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Это прекрасная инвестиция. И инвестируете вы в свое здоровье. Сегодня, кстати, внимание, 32 тысячи рублей за ионизатор воды Aqualife, который готовит 4 вида ионизированных вод. Успевайте до 19.00. Экономия 12 тысяч рублей. Сегодня скидка только для вас 28%. Не 39.600, как на сайте уже там со скидкой. Да, полная цена 44, но на сайте можно там найти 39.600 цену. Не 34, как было вчера, а только сегодня. На один день 32 тысячи, друзья. Предложение этого эфира действует только сегодня, только для слушателей «Комсомольской правды». Звоните. 8-800-505-0855. Успевайте, предложение действует только сегодня, только до 19. Номер телефона бесплатный для ваших звонков со всей России. 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. И что важно отметить, то, что если вы сразу не дозвонитесь, а такое, скорее всего, может произойти с многими из вас, мы перезвоним. Вы, главное, позвоните, потому что нужно зафиксировать эту цену за вами, пока она действует, да, 19.00. Мы перезвоним с городского номера московского в коде 499, там с маркировкой «Фабрика здоровья». Так что увидели «Фабрика здоровья», это мы, юридическое наше название, поднимайте трубку, мы вам перезваниваем. А так, звоните на бесплатный номер 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Слушайте радио «Комсомольская правда», не переключайтесь. Встретимся с вами буквально через несколько минут в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
8: А знаете ли вы что?
7: Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается эфир. На связи официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И еще раз в самом начале этой части должен сказать, что вода не является лекарственным средством и не заменяет лечение. Но, друзья, напомню, что для чего мы с вами налаживаем питьевой режим? И ключевой момент – пьем именно ионизированную воду. И какой от этого реальный эффект? Ну, в первую очередь, это мощный заряд бодрости, прилив жизненных сил и энергии. Она, это вот в прямом смысле слова, я это почувствовал с первых глотков. Это было еще в 2015 году, и вы почувствуете, друзья. Попробуйте. Так вот, она отлично помогает в нормализации и стабилизации артериального давления, улучшает обмен веществ, работает как природный иммуносимулятор. Что очень важно, она способствует даже снижению уровня холестерина, сахара в крови, значительно улучшает состояние организма. Она эффективно очищает и помогает в комплексном лечении таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, полиартрит, остеохондроз, нейтрализует последствия курения, употребления алкоголя. И если такие привычки, конечно, присутствуют, лучше бы у вас, конечно, их не присутствовало. Но отдельный очень важный момент – применение для обработки продуктов с целью очистки от консервантов, гербицидов, пестицидов, то есть, ну, многонаправленная, да, полифункциональная такая. Можно, конечно, проводить замеры, да, можно просто не переживать, зная, что с любым продуктом вы справитесь. Достаточно, допустим, опрыскать его кислотной водой, протереть, а потом вымочить в ионизированной щелочной воде, и все будет в полном порядке, друзья. И вот я хочу рассказать вам об исследовании, которое проводилось в котором говорится о улучшении воздействия воды на реологию крови, но прежде чем это сделаю, я напомню номер телефона, и к нам есть дозвонившийся. А я пока сейчас напомню номер телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Друзья, звоните в прямой эфир, присоединяйтесь к разговору о правильной воде. Ну а мы сейчас поговорим для начала с теми, кто уже дозвонился. Здравствуйте, кто на связи? Так. Лидия Ефимовна, правильно? Алло, да. Слышно? Лидия Ефимовна, откуда вы? Здравствуйте. Вы в эфире, говорите. Вы нас слышите, Лидия Ефимовна?
11: Да, я слышу.
3: Вы в эфире, откуда вы, скажите?
11: Я из Челябинска.
3: Из Челябинска. Расскажите, пожалуйста, с чем пожаловали, что вас привело в прямой эфир, вопрос или отзыв?
11: Вы знаете, меня, как сказать, не то, что меня что-то привело. Вот меня попросили рассказать о том, как я
3: это
11: пользуюсь
3: вашим... Сказали, это в нашем колл-центре вас попросили рассказать, да?
11: Да.
3: Да, это... А что... Рассказывайте, хорошо.
11: Так, я вас не слышу.
3: Я вас слышу, говорите, делитесь, что вы пьете ионизированную воду, вы используете ионизатор воды Аквалайф?
11: Конечно, я ее использую во всех, я и готовлю на ней, и пью ее, и внучки у меня пьют, вот.
3: С чего
11: и
3: очень... что получили, что, какой эффект, какой результат, это самое интересное.
11: Эффект очень большой, конечно. Например, если я замачиваю мясо в щелочной воде, то это очень чувствительно и даже заметно. Мясо белеет, а вода становится кровяной, но я держу где-то около ночи это мясо. А потом его готовлю и спокойно его кушаю. Уже знаю, что там ну хотя бы 50% гадости всей уже ушло.
3: А вкусовые качества изменились?
11: Вкусовые качества. Вы знаете, когда я первый раз ее попробовала, эту воду, я очень осторожный человек, я очень боялась ее попить. Она была очень мягкая. Из водопровода я не могла пить, потому что она была какая-то колючая, и горло мне корябало, и я не могла ее пить. Даже если она была кипяченая. Даже если я пила чай. А вот когда я попила полстакана, всего попробовала, она пролетела очень хорошо. Она очень мягкая. Вода пьется очень мягко, хорошо. Вот. Ну, дело в том, что у меня была проблема попить. А когда я начала пить вот эту воду, она очень хорошо выпивалась. Я начала ощущать вкус воды, и пила и чаи, и компот, и все прекрасно проходило. Она у меня нигде не застаивалась.
3: Отлично.
11: Вот.
3: А в результате какие-то проблемы были у вас, или, слава богу, нет?
11: Вы знаете, проблем было полно. Я не буду... Ну, я не буду называть этих много таких болячек, всяких проблем. Но многое кое-что ушло. Сейчас я не знаю, что такое там... икнуть громко уже нет. На ночь, когда я ложусь спать и начинаю засыпать, у меня мурашки на ступнях ног. Уже этого нет. Если я пью эту воду, то мурашек на ногах у меня нет. Вены, когда вот начали болеть у меня вены, я ночью просыпалась, жуткая боль. Сейчас такого у меня нет. Я не знаю, с чем это связано. Может, действительно разжиживает кровь. Не знаю, но мне помогает.
3: Отлично.
11: Ну и вот такие вот, да,
3: спасибо.
11: Вот такое вот у меня все.
3: Спасибо кислотная огромное вам за... А как вы пользуетесь кислотной водой?
11: Ой, кислотная, так вообще везде это кислотное. Я тут заболела ковидом и вылечила ее ну, большой, то самое, боль я вылечила за 2 дня. Я полоскала...
3: горло кислотное,
11: да?
3: Рот.
11: Да, пила. Ну, это... Я даже не знала, что я проболела ковидом. А когда я пришла, сделала биографию, мне сказали, у вас шрам на легких, вы переболели ковидом. Вот. А я примерно вот, ну как сказать, вот, ну за 2 дня я большую боль сняла, а потом буквально тут день-два еще, и очень хорошо обошлось.
3: Ну, прекрасно. Главное... Тоже, да, помогло? Видите, для всей семьи.
11: Она вообще астматик. Я ей таскала домой, она тоже переболела ковидом. Я ей таскала домой, к дверям поставлю щелочную, серебряную и кислотную воду. Еще покупала ей хлорелу, чтобы она поправляла.

0: и пили. Вот. Так что это еще народное это самое изобретение. И у нас на заводе все этим пользовались.
1: Спасибо вам. Спасибо огромное, Лидия Ефимовна, за ваш позитивный настрой, за ваши результаты, которыми вы не постеснялись поделиться с нами в прямом эфире. Желаю вам здоровья, вашим близким здоровья, Лидия Ефимовна. Ну, а мы продолжаем наш эфир. До свидания, Лидия Ефимовна. А я, как и обещал, хочу рассказать буквально пару слов о том, что изучено воздействие ионизированной воды на реологию крови, то есть способность разжижать кровь. Исследование проводилось среди спортсменов, повышенные физические нагрузки они провоцируют окислительный стресс, вследствие чего повышается вязкость крови, которая усугубляется обезвоживанием. И вот одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП и нейтральным pH, а вот другой группе давали воду с отрицательным ОВП и pH 9,5. Лучшие восстановительные свойства продемонстрировала именно ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы объяснили полученные результаты тем, что нейтрализуются окислительные стрессы, процессы. Да? Ионизированная вода, друзья, это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. И что важно, это натуральный продукт без каких-либо противопоказаний. Знаете, друзья, вот в конце этой части я хочу напомнить, что за окном осень. Да, она вот только вступает в свои права. Но это не только пора золотых листьев, но и, к сожалению, цен, которые упорно ползут вверх. А выгодное предложение тает на глазах, словно последние листья на деревьях. Но мы держим оборону. Только сегодня, только для вас последний день, чтобы успеть на суперцену. Только сегодня один день 32 тысячи рублей за ионизатор воды премиум-класса, ионизатор воды Aqualife, который готовит 4 вида ионизированных вод и щелочную, и кислотную, и водородную, и серебряную. Для этого набирайте 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, успевайте до 19.00. И тестовый период, напомню, 90 дней, это значит рисков ноль, это ваша безопасная инвестиция. Получаете свой собственный опыт, в течение 90 дней вы находитесь в безопасности. Это покупка в безопасности в том плане, что если вам что-то не понравится, вы можете вернуть прибор, а мы вернем вам все деньги, вот сколько вы за него заплатите. Сегодня это максимально выгодно, 32 тысячи. Все, что заплатили, все вернем, друзья. Но поверьте, вам не придется этого делать. Вы почувствуете и то, насколько легко налаживать питьевой режим с такой водой, потому что она легко пьется, ее хочется пить. Вы почувствуете, как появятся силы, как лучше будете засыпать, крепче спать. Лучше высыпаться, друзья, это отмечают многие. Вот, кстати, Лидия Ефимовна тоже отмечает, что сон у нее стал значительно лучше. Так что, друзья, что, сомнения в сторону, потому что тестовый период вам в помощь. Звоните 8 800 505 0855. Помните, это последний день, такая цена на премиальную модель многофункционального ионизатора воды. 3,5 литра его объем, он никуда не встраивается. Друзья, есть голосовой помощник и 7 степеней защиты. Успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии на

0: Наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Содержательный диалог состоялся в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. С педагогами и студентами вуза встретился депутат Государственной думы Александр Козловский. К обсуждению присоединились депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Студенты интересовались, как стать волонтерами и организаторами молодежных мероприятий, участвовать в благоустройстве Великих Лук и в целом активнее включаться в жизнь города. Прозвучали и конкретные предложения. Студенты хотели бы, чтобы на базе академии появился современный коворкинг с IT-оборудованием, а свободные помещения в одном из общежитий превратились в творческое пространство для встреч, занятий и реализации собственных проектов. Во дворе дома 15 на улице маршала Жукова начались работы по благоустройству. Ремонт проводится в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Как сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков, планируется организовать общественный контроль с участием жителей дома и общественных советников. Особое внимание будет уделено качеству и соблюдению всех предусмотренных проектом планов. Полицейский из Великих Лук, старший лейтенант полиции Светлана Глазкова борется за звание народный участковый. Всероссийский конкурс проходит в 3 этапа. Победители определятся большинством голосов населения на онлайн-голосовании. На втором этапе конкурса оно продлится до 16 сентября. По его итогам будет выявлен победитель регионального этапа. Призеры 3-го заключительного этапа определятся по результатам испытаний по служебной, огневой и физической подготовке. Отдать свой голос можно на официальном сайте ОМВД России Псковской области.
3: О валютах.
2: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
3: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Да, продолжается прямой эфир. Для вас в прямом эфире по-прежнему работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это заключительная часть нашего эфира, друзья. Но так или иначе, у вас еще есть время дозвониться в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, а также звоните в колл-центр, если вы уже слышали и знаете, что такое ионизатор, что такое правильная вода, что такое генераторы, да, водородной воды и как ими пользоваться. Не знаете, но хотите узнать, звоните в колл-центр, потому что сегодня невероятное предложение для всех слушателей радио «Комсомольская правда». Подробнее о нем вам расскажут в нашем колл-центре. Звоните 8 800 505 0855. Но для начала напомню, что вода не является де-юре лекарственным средством, она не заменяет лечение, но питьевой режим с правильной водой творит, можно сказать, чудеса. Ну и возвращаемся к разговору о правильной воде, питьевом режиме, обратимся к конкретным цифрам. В исследовании 2010 года приняли участие 20 человек с признаками метаболического синдрома. Да, они употребляли водородную воду на протяжении 8 недель. И что знаете? И знаете, что произошло? Уровень супероксид дисмутаза, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на целых 39%. То есть, говоря просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И вот мы уже болеем. А дальше по цепочке и давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, да, и в желчном. И все это следствие того самого оксидативного стресса. Да, он, я повторюсь, причиной является большого количества заболеваний. Но со всем этим можно работать, не отменяя лечение, но наладив питьевой режим, регулярно пить правильную воду. И здесь вот на помощь приходит как раз-таки ионизатор воды, генератор водородной воды. Да? И вот ионизатор воды Aqualife – это ваш друг и помощник на пути к здоровому образу жизни, который вы сегодня, ну скажу пару слов, да, вы сегодня можете приобрести по максимально выгодной цене, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855, цена его 32 тысячи рублей. Да, это 4 в одном прибор, который никуда не встраивается, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, очень красивый, удобный, в новом дизайне, друзья, вам доступен по такой максимально низкой цене, 28% скидка, 12 тысяч рублей сегодня вы экономите, да, но, к сожалению, только один день, только до 19.00 и только для слушателей радио «Комсомольская правда». Потому что все, заканчивается эта цена, к сожалению, мы вынуждены повысить цены на свою продукцию. Поэтому успевайте сегодня до 19.00, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Ионизатор, друзья, это ваш надежный источник воды для здоровой и счастливой жизни. Воды с антиоксидантными свойствами, которые вы готовите из обычной питьевой воды. Легко и просто. Вернемся к исследованию 2010 года, еще пару слов скажу о нем. Что же мы видим в результате? У тех людей, которые пили водородную воду 8 недель, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркеры воспаления в организме снизились почти вдвое. Результаты исследования показали снижение уровня ТБК активных продуктов в моче на 43%. Это важный маркер окислительного стресса в организме. Что касается возрастных когнитивных нарушений, да, в Китае в 2022 году завершили эксперимент, в котором показывается эффективность водорода в защите наших нервных клеток от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. Также другое исследование о сердечно-сосудистых рисках говорит, да, метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. А теперь хочется вспомнить примеры жизни. Одна наша клиентка, ей почти 70 лет, она жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. Она наладила питьевой режим с водой, да, вот все, что у нее было, она использовала и раньше, да, но просто добавила в свою жизнь воды правильно. Она готовила ее в ионизаторе воды Aqualife из обычной питьевой воды. И через несколько месяцев, друзья, уже ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? То есть сравните, БАДы нужно покупать постоянно, на курорты нужно ехать. Да, нужно ехать, но и хотелось бы туда ездить, да. Жить там многие хотели бы, да, но это невозможно. Невозможно поселиться всем в одном месте. Но так или иначе, ездить лучше на курорты здоровым и бодрым, и активным для того, чтобы познавать там, ездить на экскурсии, познавать больше нового, узнавать, заряжаться энергией, да. А если это невозможно, или, допустим, это возможно, но раз в год, то лучше, когда курорт, конечно, есть дома. И вот как раз я, говоря о ионизаторе воды Aqualife, я хочу сказать, это действительно курорт на дому. Нажимаете кнопку и пьете воду, которая похожа по своим полезным свойствам, вот этим отрицательным ОВП, наличие молекулярного водорода, на воду на курортах. Начните с 3-4-5 там стаканов в день. И я уверен, первые изменения вы почувствуете, кто-то сразу, кто-то через день, кто-то на следующий день, да, кто-то через 2-4 недели. Попробуйте. И мы прилагаем все усилия, чтобы для слушателей «Комсомольской правды» делать эксклюзивные предложения, друзья. И сегодня, еще раз говорю, мы даем вам время на попробовать 90 дней, 3 месяца. Это безопасное вложение, инвестиции. Если вы думаете, куда инвестировать свои деньги, вы инвестируете их в свое здоровье, в здоровье своей семьи. И вы получите, действительно, я уверен, положительный опыт. Нет, не понравится, просто вернете. Может, что-то не понравится. Ну, вы знаете, мы все разные. Но так или иначе, у нас возврата всего 2%, друзья. Но именно потому, что все оценивают по достоинству, качество, удобство, надежность, но главное, пользу той воды, которую вы готовите в этих приборах, друзья, ионизаторах воды, генераторах водородной воды, Aqualife. Мы завод-производитель российский. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. Звоните 8 800 505 08 55. Успейте заказать ионизатор воды. Последний день действует. Цена 32 тысячи рублей на эту многофункциональную модель. 4 в одном. Все виды ионизированных вод. Щелочная, кислотная, водородная и серебряная в разных концентрациях. Звоните 8 800 505 08 55. Ну, хочу поделиться с вами еще несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей, пользователей. Удивительный пример из жизни, реальная история, речь о семье из Екатеринбурга, которая отдыхала в Турции, попала в отель, где началась настоящая эпидемия кишечной инфекции. То ли ротавирус, то ли отравление, непонятно. Но вот они буквально перед отпуском купили ионизатор и, недолго думая, взяли его с собой. Он отлично помещается в ручную кладь, кстати. И что вы думаете? Дети, конечно, первыми отреагировали на инфекцию, все симптомы налицо. Они сразу начали, друзья, применять кислотную воду для обработки, а затем сделали еще и щелочную воду, дополнительно обогатив ее серебром. Серебряное сделали. И вот моя коллега Асирак часто рассказывает в нашем телеграме о пользе серебряной воды. Подписывайтесь в Максе, там много информации. Называемся мы везде там ионизаторы Аквалай. И вот что сделала семья? Они еще и приготовили воду с высокой концентрацией серебра. Давали по чайной ложке под язык. И представьте, уже к концу дня вся семья была на ногах. А другие отдыхающие, с которыми они познакомились, еще несколько дней мучились в номерах. То ли, ну, может, врачу долго, может, страховка, да, не покрывает. Но эта семья справилась легко, просто, согласитесь, это впечатляющий результат. Очень приятно, друзья, читать такие истории. Поэтому говорю большое, большое, меня слышно. Меня слышно. Хорошо, говорю большое спасибо вам, друзья, за то, что поделились. В чем же секрет воды, насыщенной ионами серебра? Она, друзья, является, пусть не является лекарственным средством, хотя в аптеках тоже продают вот, аналит. Но так или иначе, вот вы готовите ее в приборе, который не является медицинским, но он готовит любые концентрации природного воды с ионами серебра. Она является природным антибиотиком, именно с насыщенной ионами серебра. Она убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода убивает всю патогенную, условно-патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Поэтому попробуйте. Еще раз говорю, мы приложили все усилия, чтобы специально для слушателей «Комсомольской правды» сделать выгодное предложение. Ионизатор премиум всего за 32 тысячи рублей. Вы видите, цены растут на все. Логистика дорожает, экономическая ситуация диктует свои жесткие условия. Мы, как могли, сдерживали цену на нашу продукцию, держали планку, чтобы наши слушатели могли заботиться о здоровье без удара по бюджету, но, к сожалению, даже мы уже не можем останавливать этот процесс бесконечно. Цены будут расти, это вопрос ближайших дней. Звоните 8 800 505 08 55. 8 800 505 08 55. Сегодня специальное предложение для слушателей только «Комсомольской правды». Последний день в этом сезоне. Шанс забрать флаг завтра воды «Аквалайф» премиум. 4 в одном по просто невероятной цене. Еще раз говорю, 32 тысячи рублей. Та самая цена, по которой прибор уходил еще в начале этого года, когда ситуация была немножко другой. Но сейчас за окном осень. Еще, друзья, можете успеть. Это ваш, так сказать, последний вагон. Звоните 8 800 505 0855. Просто скажите, я из эфира «Комсомольская правда», хочу заказать ионизатор «Аквалайф» 4 в одном за 32 тысячи рублей. Оплата при получении, никто не попросит у вас предоплату или переводов на карту. Мы, кстати, перезваниваем всегда с городского номера. Если вы не дозвонитесь, мы не отвечены и увидим, но перезвоним с городского номера в коде 499. Там разные бывают номера, но маркировка у этих всех звонков правильная, всегда у всех одна. Фабрика здоровья – это наше юридическое название. Так что поднимайте трубку, это мы вам звоним, торговая марка «Аквалайф». Фабрика здоровья, мы называемся, поднимайте трубку. Звоните по бесплатному телефону 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Кстати, касательно сна, хотел все-таки пару слов еще успеть сказать. Да, вы можете действительно наладить еще и сон с такой водой, да, потому что вот японская работа 2014 года, исследование, университет города Осака, было там рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, это высокий стандарт показательности. Участники 26 здоровых взрослых, средний возраст 34,5 года. Результат: через 4 недели употребления воды ионизированной, да, у участников экспериментальной группы значительно улучшились показатели по Питтсбургскому индексу качества сна. Друзья, попробуйте, и вы звоните, начинайте пить воду, налаживайте питьевой режим. Это легко, это просто правильной водой делать. Звоните 8 800 505 08 5. Всем желаю здоровья, активного долголетия. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Здесь Исмаилов, и внезапно посреди рабочей недели, вот в сентябре, ни с того ни с сего пришли громкие новости из столичного суда. С фигурантов дела о той самой скандальной квартире Ларисы Долиной, тоже уже ставшей вместе с этой квартирой скандальной после всей этой истории неприятной, Лефортовский суд взыскал 115 миллионов рублей. Так вот, спокойно, в рабочем режиме. Причем еще накинули сверху 335 тысяч, то есть треть миллиона госпошлины, так сказать, за судебный сервис. Самый дорогой оказалась курьер Анжела Цирульникова. Ей вместе с сообщником теперь и закрывать почти всю эту сумму, не считая заодно и 7 лет колонии, еще и штраф сверху бонусом в 1 миллион рублей. Во-первых, взыскать-то взыскали. Вот насколько реально шансы певицы увидеть свои деньги, собственно, из-за чего, как мы помним, все и начиналось. Тогда все говорили, что проблема в Долиной, ну, а выяснилось, что нет, действительно были и мошенники, и сама Долина, собственно, тоже осталась, как мы видим, без денег, которые, как она теперь будет с них получать, непонятно. В двух словах, речь идет о банковских счетах и картах. Еще были у других фигурантов, через которые, видимо, успели прогнать все эти суммы. Они деньги обналичили с продажи квартиры. Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа, вот чтобы все знали эти имена, они тоже присядут, получили по 7 лет колонии, тоже почти по миллиону штрафа. То есть, в общем, следователи поработали и до самого последнего пальца дотянулись. Вот этого Основу Андрея приговорили к 4 годам колонии, аналогичному денежному взысканию. Как-то так. Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры, видел тоже, видимо, огромные тома этого уголовного дела. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Вот назначить штрафы назначили. Получит ли Долина эти деньги?
15: Ну, вероятность мала, потому что вместе вот с тем, какие сроки назначены, да, мы не слышим, что арестовано имущество, да, там арестованы денежные средства, значит, их нету. значит, будет человек получать исполнительный лист, и этот исполнительный лист по месту жительства каждого из участников будет стараться исполняться. То есть исполнитель судебный запрашивает счета, запрашивает автомобили зарегистрированные, недвижимость какая. И если что-то такое есть, то изымает. Если такого нет, то составляется постановление о невозможности исполнить исполнительное производство. Ну, тогда уже стоит надеяться, будем говорить, на какие-то там на заработную плату по месту отбывания наказания за 50%. Ну, может быть, там, не знаю, наследство получит. Единственное, жилье у нас не изымается, поэтому обычно это для обычного гражданина чуть ли вот не самая большая сумма. Вот, поэтому, если и будет исполнено, то долго очень это будет.
14: А, ну, с учетом цифровизации тотальной и повальной, надо думать, что на момент нахождения дела в суде, вот этой, когда тележки магазинные катают, да, с томами там, уже все запросы сделали, проверили, то есть уже как бы, если бы знали, что что-то есть, это бы учли, да, там, в Росреестре спросили и все остальное. То есть, наверное, действительно ничего нет, так получается.
15: Ну, в общем-то, да, люди тоже не от хорошей жизни там идут на это, да, на мошенничество, тем более поймали все-таки и задержали не основных, да, выгодоприобретателей, а вот посредников, там, так называемых курьеров, там, дропперов, которые получают на свою книжку и что-то там с этого имеют. Но имеют они крайне мало, а 40, а вот большие государства дают понять, что даже если ты будешь помогать мошенникам, будем говорить, чем-то малым, то вот срок такой. Опять же, если исполнительное производство, то прежде всего должен быть выплачен штраф. И только потом уже, так скажем, исковые требования предъявятся.
14: А, ну, мы знаем, что у нас каждое дело уникально, и знаем, что вот после дела Долиной тогда как-то подобные схемы и окрасились, да, вот Долина неприятно было, да, сейчас немножко время улеглось, но их назвали схема Долиной. И вот эта история сейчас, она как-то на что-то повлияет при рассмотрении других подобных дел, что вот когда люди, к сожалению, остаются без квартир, и сами, да, как пострадавшие, и квартир нет, и денег нет, в общем, неприятно со всех сторон получается.
15: Да, ну, мне кажется, тут дело Долиной-то еще в чем разница, что все-таки злодеев-то и негодяев задержали. А в большинстве случаев они уходят от ответственности, часто они в другой стране. Тогда вообще не, как бы, не с кого взыскать, даже теоретически. Вот. Поэтому, слава богу, сейчас вот Верховный суд вынес там и решение, и постановление о том, что, ну, не должно это учитываться. Но так, конечно, и обманутых мошенниками жалко.
14: А, да, и, ну, и тогда, ну, история непрецедентная, да, то есть здесь никаких, или суды тоже могут смотреть на то, что вот какие-то подробности.
15: Судье может быть жалко, да, человека, но он должен все равно поступать по закону, и добросовестный приобретатель, да, не должен, так скажем, страдать. Он все-таки, его интересы на первом месте. Сейчас уж, слава богу, ну, столько предупреждений, там, и в банке, и онлайн, и средства массовой информации, что, ну, все-таки человек должен быть довольно осторожным, тем более, когда там продает единственное жилье или берет огромные кредиты.
14: Да, спасибо за разъяснение. Андрей Князев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. И к новостям школьной жизни, которая держится исключительно на старой гвардии, на ветеранах, на советской закалке. Молодежь из школ уходит после первого же, в лучшем случае, учебного года, а так-то иногда и первого звонка. Спасать просвещение приходится все тем же старым проверенным кадрам, которым уже сильно за 50. Поколение ЕГЭ не понимает, как можно работать в современных школах на двух ставках и чему-то кого-то научить, разрываясь на тысячу других дел, как молекула на атомы. Наш Юрий Кораблев вспомнил, что он тоже почти подходит по возрасту, и встал к школьной доске.
16: В России становится все больше возрастных педагогов, когда молодых остро не хватает. Особенно сильный дефицит ощущается в небольших городах. По подсчетам аналитиков, около 45% учителей старше 50 лет, когда специалистов младше 30 лет всего 15%. При этом по всей России стабильно растет число преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста. Молодежь приходит, но не задерживается в школе. Главное негативное последствие такой ситуации – разрыв поколений. Молодые педагоги остаются без наставников, заявила радио «Комсомольская правда» главный эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова.
17: Молодежь, приходящая в школу, одна из причин, кстати, и ухода молодых людей, которые не задерживаются в школе, это то, что им не удается адекватно встроиться в работу, у них не получается быстро выстроить себе успешность в профессиональной деятельности. Они, кстати, очень многие напрямую запрашивают и говорят о том, что им было бы легче, намного и комфортнее осваивать профессию при наставничестве, да, если бы были наставники. Поколение глубоко пожилых учителей и поколение молодежи пришедшей, они часто, ну, буквально не понимают друг друга, у них разные способы деятельности, работы с информацией, отношения, ну, даже к моде элементарно, да. Может возникать некоторое недопонимание между поколениями, которое, ну, не способствует тому, чтобы молодежь закрепилась в школе. И опыт возрастных учителей, хороший, ценный и важный, не передается молодежи.
16: По данным Института образования Высшей школы экономики, число начинающих школьных учителей с 1987 года сократилось почти в два раза. Помимо этого, в 2020-2021 годах случился перелом. Педагогов в возрасте старше 60 стало больше, чем специалистов младше 30 лет. Почему молодые педагоги неохотно идут работать в школы, комментирует журналист «Комсомольской правды», бывший учитель Владимир Варсобин.
18: На этот вопрос хочется ответить просто: нет денег, но здесь все сложнее. В школе можно заработать, ну, более-менее приемлемые деньги для того, чтобы просто жить. Государство до сих пор не выполняет свои обещания сделать зарплаты учителям выше среднего по региону. То есть формально она это делает, но заставляет учителей брать две ставки. Две-полторы ставки. Это очень много, это, чтобы все представляли, это примерно вот, чтобы вы заодно за вашу зарплату то вы должны сделать два раза больше работы. Я думаю, что это мало кого устроит. Но все равно вот молодой человек отучается 5 лет, 4-5 лет и приходит в школу, потому что он действительно любит детей. Он действительно вот пошел по этой педагогической тропе, желает работать. Но смотрите, что получается. Его сразу бросают вот в эту топку. 2-1,5 ставки. Молодому учителю нужно еще много чего понять. Его нужно обучить. Ему нужен наставник. Он не должен сразу перегореть, как спичка в огне. Он еще должен найти общий язык со школьниками. Это тоже целая история. Поставить себя в классе. А это нужно, ну, это очень нужно. Нужно много нервов и, опять-таки, времени. То есть, если нет желания у школы удержать молодого педагога, то, скорее всего, он оттуда вылетит перегоревший, а разочаровавшийся. Он больше не придет в школу никогда, потому что он понимает, насколько его объегорило государство.
16: Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, из-за социальных работников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
19: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
21: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
20: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
21: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
20: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
19: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: О важном.
0: Россия не хотела и не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить. Об этом заявил на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что первопричины конфликта проистекают из госпереворота на Украине в 2014 году. А он, в свою очередь, был срежиссирован западными странами, которые хотели сделать из Украины плацдарм для борьбы против России. К власти в Киеве пришли националисты, которые стали притеснять русскоязычное население. С этого и началась война, которую мы пытаемся остановить прямо сейчас, заявил представитель Кремля. Между тем, Зеленский после ударов вооруженных сил России по украинским портам заявил, что Киев готов к тому, чтобы найти компромисс. Сообщение с пометкой «Срочно» посольство нашей страны в Будапеште назвало решение МИДа Венгрии выслать российских дипломатов беспрецедентной необоснованной эскалации. Венгрии будет дан достойный ответ, заверили в дипведомстве.
19: О топливе.
0: Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по рынку топлива, сообщил Кабмин. Власти хотят повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов для превентивного реагирования. Ряд компаний перенес плановые ремонтные работы на НПЗ. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать соглашение между Минэнерго, ФАС, малыми НПЗ, независимыми АЗС для урегулирования ценообразования. Он поручил заблаговременно определять объемы импорта топлива, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка.
19: О школе.
0: Для школьников запустят специальный телефон доверия. Он начнет работать уже в ближайшую пятницу. Позвонив по номеру, ученики смогут обратиться по любым вопросам, связанным с конфликтными ситуациями в школах. В Минпросвещении объяснили, что специалисты ведомства будут разбираться в каждом конкретном случае, с которым обратятся дети.
19: О спорте.
0: Французский журнал «France Football» включил российского вратаря французского футбольного клуба «Paris Saint-Germain» Матвея Сафонова в список номинантов на премии «Лучшему вратарю года» имени Льва Яшина. Об этом сообщает пресс-служба премии. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Вместе с ним ПСЖ победил в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 19-21 выше нуля и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Победа близка, условия все жестче. Почему Киеву советуют поторопиться с переговорами? Три дня тишины окончены, чем завершился визит американских переговорщиков. И розетка в каждый дом без спроса. Электрозарядки хотят приравнять к коммуналке. Радио «Комсомольская правда» тоже можно приравнять к вашей коммуналке. Пришел Измайлов. Давайте платить и считать.
14: Победа в украинском конфликте не просто близка, в ней Москва уверена на все 100%, об этом заявил пресс-секретарь президента России Песков. По его словам, Россия все еще рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной и предпочитает добиться всех целей специальной военной операции все-таки мирным путем. Однако Киеву катастрофически не хватает гибкости. Песков отдельно подчеркнул, чем дальше украинские власти тянут с адекватными решениями, тем хуже для них становятся любые поступающие предложения. Ну и, собственно, любые новые инициативы американских переговорщиков при каждом следующем заходе окажутся для Киева куда жестче предыдущих.
2: Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима.
14: Прокомментировали в Кремле нездоровые привычки канцлера Германии Мерца. Тот после провала на выборах в земле Саксонии-Анхальт не придумал ничего лучше, как обвинить во всем альтернативу для Германии и, разумеется, русских. Мол, Москва опять вмешалась и все переписала. Но мы с вами хорошо поработали в выходные. В Кремле лишь развели руками. Винить во всех своих бедах Россию у берлинских политиков стало уже национальным спортом.
2: В данном случае, конечно, здесь такая русофобия, она превращается в манию. Манию преследования, тенденция все и все списывать на Россию, во всем винить Россию. Это, ну, труднообъяснимое, нерациональное, не ориентированное на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономикой своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев и так далее и тому подобное.
14: Ну а участие европейских чиновников в реальном переговорном процессе по Украине сейчас только все усложнит. В Кремле прямо заявили, Евросоюз сегодня делает абсолютно все, чтобы затянуть боевые действия как можно дольше.
3: Литкос по итогам визита в Москву и Киев сообщил, что на Украине делегация присоединились представители Великобритании, Франции, Германии для согласования дальнейших шагов. Насколько вообще это может продвинуть переговоры или, напротив, помешать возобновившемуся переговорному процессу?
2: Ну, скорее, это может осложнить переговорный процесс, потому что, в отличие от американцев, европейцы на деле делают все, чтобы не дать этой войне завершиться.
14: Тему мирного урегулирования детально разобрал и глава МИДа Сергей Лавров в беседе с Юлией Меньшовой на ее YouTube-канале. Министр напомнил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей военным путем до тех пор, пока Запад пытается отговаривать Киев от любых компромиссов. Ну и никаких тайных кулуарных переговоров за спиной общественности не ведется.
22: Там происходит последовательное, неуклонное продвижение наших войск к намеченным рубежам. То, что вы слышите прежде всего из Киева, из других столиц, из Вашингтона, это все делается с единственной целью – опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим опять как-то подкрепить на какое-то время. Они открыто говорят, что у нас нет чем защищаться от российских ракет. А американцы на этом фоне, знаете, где-то в июне Марко Рубио заявил о том, что мы не можем быть посредниками, потому что мы однозначно поддерживаем, вооружаем Украину. Я у него в июле, потом мы встречались на Филиппинах, там были мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Я спросил у него, ну тогда, наверное, вам не надо направлять к нам парламентеров. Он говорит, да нет, ну мы так вот, я сказал, но вообще мы можем, наверное, подумать, что-то еще сделать. Я говорю, вы подумать хотите о том, как перестать быть ангажированными на поддержку Украины и стать честными посредниками, он ничего не ответил. А Европа? Европа, она понимает, что сейчас, если вдруг американцы вернутся к своим изначальным предложениям, как это было вот в Анкаре, Европа же тогда просто испугалась до смерти. Они сразу бросились обрабатывать Трампа, чтобы он не подтверждал свои собственные инициативы, принятые Путиным. И вот гордо в июне на саммите НАТО Макрон объявил, все, мы похоронили Анкоридж, Трамп опять с нами, Америка опять с нами, мы все единым фронтом против России. Ну, ради бога, если западная дипломатия сводится к тому, чтобы удерживать страны, выступающие с разумными сбалансированными, компромиссными инициативами, ну так тому и быть. Значит, мы тогда будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы предпочтительно для нас, и Анкарич это доказал, а будем достигать своих целей на поле боя, как это неоднократно подтверждал президент. Поэтому здесь отсутствие каких-то внешних признаков, ведущихся в спокойном режиме переговоров, оно не означает, что такие переговоры ведутся, их нет.
14: Тем временем срок трехдневного моратория на удары по Киеву официально истек. Паузу брали жестко на время визита американских переговорщиков. Те улетели сначала из Москвы, а потом тем более из Киева. Ну а наши вооруженные силы продолжили. Информационно бьет по Киеву прямо из штаба военного ревю с блокнотом шаржи Новитков и Кушнера. И военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Итак, сегодня ночью истек трехдневный срок моратория, объявленного на время визита Кушнера и Уиткова в Москву и Киев. Судя по официальной информации Минобороны России, Киев все-таки сдержал слово и на Москву эти свои стадо беспилотников, которые мы успешно уничтожаем, не направлял в эти самые дни. Но по другим городам России вооруженные силы Украины продолжали наносить удары. Удары наносились по Саратову, Донецку, Мариуполю, Горловке, Тамбове. А вот на одну только Ростовскую область за минувшие сутки Киев запустил аж 100 беспилотников. Всего за эти три мораторных дня, скажем так, было убито, или, скажем по-другому, погибли 46 граждан России, примерно раза в три больше были ранены. Ну и что же мы теперь имеем в целом, в итоге? А в итоге после моратория война возвращается на круги своя. Как мы видим, визит Уиткова и Кушнера никак не повлиял на позиции и Москвы, и Киева. Каждая сторона осталась при своих принципиальных позициях. Ну а что на фронте? На фронте, где самые жаркие и горячие участки, ну, я бы сказал, что сейчас это прежде всего относится к Дружковке, которую наша армия сейчас окружает и зачищает. И для нас это принципиально важно, потому что взятие Дружковки открывает путь нашим войскам на Славянск и Краматорск, где наверняка будет генеральная битва за Донбасс. С другой стороны, мы видим возросшую интенсивность наших ударов на Черноморском побережье, где, судя по характеру интенсивности ударов, вооруженные силы России пытаются отрезать Украину от Черного моря и не дать Украине возможности получать оружие и боеприпасы по морю. Интересные и печальные события для Украины намечаются под Харьковом. Там наша группировка окружила 1700 человек, солдат и офицеров Украины. И сейчас это окружение сжимается, и в ближайшие дни будет ясно, что будет с этой украинской группировкой, попавшей в российский капкан. Ну, а тем временем Киев распространяет информацию о том, что он готовится к трехсторонним переговорам с участием США, Киева и Москвы о дальнейшем поиске путей компромиссов между Москвой и Киевом. Но что любопытно, Зеленский втягивает в эти переговоры, мечтая втянуть Европу, которая спит и видит, чтобы ее тоже позвали на эти переговоры. Участие Европы в том виде, в котором она есть и как она себя ведет, может говорить лишь о том, что война будет затягиваться, потому что война – это в интересах Европы. Естественно, Москва категорически отказывается от того, чтобы еще кто-то третий вмешивался в сложнейшие процедуры зреющих переговоров. Как оно будет еще неизвестно. Война продолжается. Российская армия продолжает интенсивные и массированные удары по военным, военно-промышленным и энергетическим целям Украины. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Пока Баранец подводит итоги американского десанта, в наших дворах готовятся собственные спецоперации. Тихой и без согласия жильцов. Что это? Узнаем в 2 минуты.
4: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
23: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Итак, от геополитики к коммунально-технологическому прогрессу, который хотят загнать в наши с вами дворы волевым решением. В России предлагают устанавливать зарядные станции для электромобилей, для этих электричек прямо во дворах многоквартирных домов без проведения общего собрания собственников. Инициатива исходит от Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. В чем соль? Сейчас, чтобы впихнуть столбик для подзарядки, нужно собрать подписи жильцов, пройти 7 кругов ада с управляющей компанией и доказать, что проводка, например, не сгорит. В итоге управляющая компания либо отказывает, либо выставляет конские ценники за монтаж. Авторы идеи предлагают просто приравнять зарядки к базовым коммунальным услугам. В гильдии управляющих компаний в ЖКХ инициативу поддержали, отметив, что идея, мол, правильная, хотя вопросы к противопожарной безопасности остаются, ведь под новой станцией придется модернизировать всю систему тушения во дворах, которой и так нет. Перспективы нововведения оценила президент гильдии Вера Москвина.
25: Если заручаться согласием жильцом, то это общее собрание. А общее собрание, как правило, проводится, ну, в лучшем случае раз в год, когда управляющая компания отчитывается перед собственниками, либо планируется капитальный ремонт. То есть, иными словами, если мы будем ориентироваться на общее собрание, тогда эта история, она займет безумное количество времени. То есть, оперативно этого сделать никто не сможет. Но такая необходимость существует. И там, где есть определенные мощности, скорее всего, эти пункты будут установлены. Если мы не сделаем это сейчас, мы никогда не перейдем на альтернативное использование энергии для автомобилей. Никогда. А нам это нужно сделать быстро, да, и вот прям завтра. В принципе, самая основная задача сейчас, чтобы это никак не повлияло на платежки жильцов, не из их кармана, естественно. Для этого нужно сделать все правильно, выделить отдельный кабель, отдельную мощность.
14: Ну, вот автоэксперт Игорь Маржарета к этой идее относится куда сдержаннее.
9: Мировая практика говорит, что это здорово, что это как раз способствует развитию популярности электротранспорта, потому что появляется возможность зарядить машину во дворе. Другое дело, что это надо как-то прописать в законе. Надо вспомнить, что есть регламент МЧС, достаточно строгий, который касается размещения, в том числе, электрозарядных станций в паркингах. Тоже надо посмотреть, потому что там он был принят совсем недавно, там достаточно строгие правила по поводу новых паркингов, которые только строятся или которые реконструируются. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, надо четко прописать в законе все это, как и где можно. Ну и, в-третьих, надо понять, как к этим розеткам подъезжать, потому что при нынешней, сегодняшней безалаберной системе парковки во дворах будет то, что мы с вами понимаем. Есть некое зарядное устройство, а рядом с ним стоят машины обычные, потому что им больше негде стоит.
14: Ну и добавим, что спрос на эти розетки действительно растет. Только за последние 8 месяцев доля электромобилей и гибридов на российском авторынке подскочила почти на 9%. Развод на деньги временно отменяется. В России резко сократилось число киберпреступников. Силовики и банкиры объединились, а люди начали вникать в финансовую грамотность. Наша Виталия Осипова попыталась лично вычислить мошенника по телефону, но жулик вычислил ее же по первому же «Здравствуйте» и повесил трубку.
10: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифры. По данным министерства, по итогам первых 6 месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
11: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод меры, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшения массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрацией юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
10: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
12: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов, люди ими пользуются, по большому счету, вслепую, просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько приведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
10: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность.

0: этом глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений – в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции.
1: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, ну, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается та система, которая сейчас действует с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажатии на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно вводят, делают, что хотят, для них, соответственно, нужно вводить дополнительные, увеличенные коэффициенты своего рода.
0: Правда, есть автоэксперты, которые против такой инициативы и говорят, что она абсолютно бессмысленная. Вот что, в частности, заявил Радио КП Андрей Ломанов.
2: Большинство штрафов, подавляющее большинство штрафов выписывается не на конкретное лицо, а на конкретный автомобиль. Потому что в большинстве регионов нашей страны действует комплекс фото-видеофиксации нарушений, а инспекторов на улицах становится все меньше и меньше. Поэтому физический штраф приходит не на какого-то конкретного лихача, а на машину. Ну, а штрафовать машину за лихачество невозможно. Поэтому, ну, очень странная инициатива.
0: Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние 15 лет положительная. Число штрафов сократилось на почти 10%. За прошлый год зафиксировано 11,5 миллионов нарушителей, что на почти 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших на снижение, стало уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: 15 часов 30.

0: Минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Во время встречи депутата Государственной Думы Александра Козловского с коллективом детского сада номер 7 и представителями родительского комитета обсудили расчистку ручья Ситовки и благоустройство прилегающей территории. Великолучанам пояснили, что в ближайшее время в городе будут работать представители профильного ведомства, а с ними городские власти планируют обсудить возможность включения расчистки реки в федеральные программы. Что касается пешеходных мостов через Ситовку, в этом году администрация Великих Лук намерена подготовить заявку на их ремонт по программе инициативного бюджетирования. Сегодня великолучане написали всероссийский диктант «Россия – Дом народов» в честь Дня языков народов России и Года единства народов страны. Желающие смогли проверить свою грамотность и прикоснуться к культурному многообразию нашей страны. Это можно было сделать очно и онлайн. Помимо русского, диктант доступен на 19 языках народов России, представленных в интернет-энциклопедии «Рувики». В Великих Луках диктант написали на площадках школы номер 5 и инженерно-экономического лицея. С сентября в России вступили в силу новые правила обращения с ТКО, которые запрещают складировать ветки, листву и траву на контейнерных площадках. Вывоз древесно-растительных отходов теперь не осуществляется. Нововведение должно снизить переполнение мусоронакопителей на контейнерных площадках и предотвратить образование новых навалов. Складирование древесно-растительных отходов на контейнерных площадках повлечет наложение административного штрафа для граждан от 2 до 3 тысяч рублей.
1: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
3: Святыня на передовой. Мощи Дмитрия Донского привезли к линии боевого соприкосновения. Артефакт с Куликова поля в Тульской области нашли наконечник копья, пролежавший в земле более 6 веков. И от цифрового аутизма до деменции. Правда ли, что человечество глупеет, или мы переходим на новый этап эволюции? Мы с вами здесь эволюционируем каждую минуту. Никакой деменции и глупости. Пришел Измайлов. Погнали. Святыня все ближе к передовой. Малый ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского привезли на мемориальный комплекс многострадальный. Саур могила в Донецкой Народной Республике многострадальный, потому что за последние 10 лет, конечно, противник много сделал в попытках стереть его с лица земли, как и, в общем, другие наши святыни. Оттуда ковчег проследует прямо на линию боевого соприкосновения, чтобы наши ребята, наши бойцы смогли помолиться у святых мощей. Вот там, конечно, у них нет возможности прибыть в Москву, где до 20 сентября, сейчас я расскажу подробнее, что в Москве это уже выставлена мощь, и каждый может подойти. Там, на Саур-могиле, на кургане рядом с часовней прошел праздничный молебен. На мероприятии присутствовали первый замруководитель администрации, президент Кириенко, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник. Ранее как раз малый ковчег с частицей мощи прибыл в главный храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону, куда его доставили из главного храма вооруженных сил в Подмосковье. Военнослужащие, ветераны, дети, в общем, все имели возможность побыть, посмотреть, поклониться, да. И в целом уже с 7 сентября мощи князя Дмитрия Донского выставлены в Москве, в храме Христа Спасителя, кажется, что уже давно, но вот открыли для всех недавно. Предложиться может любой желающий. Но интересно, что в целом 8 сентября – важнейшая дата, ведь именно в этот день, в 1380-м далеком теперь уже году, на Куликовом поле объединенное русское войско тогда разгромило ордынцев во главе с Мамаем. Ну, в общем, много свелось в этот день, и вот в последние дни, интересно, что совершенно точно заслуживает нашего с вами внимания, митрополит Воскресенский Григорий с нами. Владыка Григорий, приветствуем вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Игорь. Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда».
3: Ну, давайте, может быть, чуть подробнее, да, вот вашим метким, уж не знаю, уместен здесь термин, профессиональным, да, взглядом, посмотрим на вот обретение мощей Дмитрия Донского, как церковь на это смотрит, да, вот, может быть, нюансы расскажете, как именно нашли, да, что это из себя представляет. И ведь интересно, вот наш корреспондент там был, и в газете «Комсомольская правда» статья, мы, знаете, на что обратили внимание, ведь Дмитрий Донской, это в каком-то смысле тоже символ, ну, ратного священного подвига по защите своей родины, который вот на протяжении столетий, каждый, наверное, да, каждые 100 лет, вот наша страна все время сталкивается с попытками и набегами неприятеля. И вот сегодня, да, это соединяется, ратный подвиг, и уже в гораздо больше.
4: Обретение святых мощей благоверного князя Дмитрия Донского, или, как еще можно сказать, открытие, состоялось совсем недавно. Летом этого года, во время проведения ремонтно-реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, рака с мощами была открыта. Мы увидели, что саркофаг, к сожалению, был поврежденный, и была угроза сохранения самим останком святого благоверного князя Дмитрия. Были проведены ремонтно-реставрационные работы, но при открытии частицы его святых мощей были взяты и помещены в специально приготовленные для этого ковчеги. И сейчас один из больших ковчегов с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Сразу скажу, что эта частица была взята из его правой руки, в которой он держал меч, в которой он держал копье, когда сражался с неприятелем. Доступна для всех тех, кто может прийти в храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя, напомню, открыт с 8 утра до 20:00. И каждый из желающих может сейчас прибыть и помолиться перед этой великой святыней. Для нас, русских православных христиан, князь Дмитрий Донской – это святой воин, защитник Руси. И мы считаем, что обретение его мощей в это непростое, вместе с тем ответственное время для нашей страны – это особое знамение милости Божией к нам. И можно даже сказать «знак победы». И мы верим в то, что этот святой благоверный князь ныне у престола Божия молится за всех нас, а мы призываем его в самолитвенники. И, конечно же, мы обращаемся и молимся к нашему святому воину Дмитрию Донскому, чтобы он ходатайствовал у Бога за наших воинов, за российских солдат, которые с оружием в руках сейчас защищают в зоне проведения специальной военной операции интересы нашей Родины. Мы молим о том, чтобы Господь его молитвами дал нашим воинам стойкость, мужество, терпение, силу духа, необходимую для победы. Святой Дмитрий был государственным деятелем, он был собирателем русских земель. При нем Москва возросла и укрепилась. Поэтому мы просим его, чтобы и Отечество наше укрепилось, чтобы у руководителей нашего Отечества также была мудрость, была решимость, было все необходимое для того, чтобы совершить благо по отношению ко всем тем, кто сейчас живет. Еще очень важно, особенно для нашего времени, святой Дмитрий был многодетным отцом. И мы просим его, чтобы в наших современных русских семьях была любовь и согласие, было много детей, чтобы была любовь и согласие и между супругами, и между родителями и детьми. Конечно же, святому благоверному князю Дмитрию молится каждый, кто приходит к его святым мощам о своем, о чем-то своем личном, о чем-то своем сокровенном, о решении своих проблем. Но не забудем помолиться и о том, чтобы Господь его молитвами всех нас утвердил в вере православной, помог жить так, как нас учит жить Господь наш Иисус Христос, как стремился жить сам святой Дмитрий. Очень важно, что 7 сентября во время крестного хода ковчег с частицей святых мощей с молитвой был пронесен по улицам нашего города. Крестные ходы милостью Божией у нас возрождаются. Последний такой крестный ход большой был совершен в 20 веке, в 1920 году, а затем советская власть запретила совершение такого молитвенного шествия. Милостью Божией в прошлом году впервые после многолетнего перерыва этот крестный ход был возрожден, он был совершен, и в этом году он также совершен. Для нас крестный ход – это, конечно же, прежде всего молитвенное шествие. Это некое объединение тех, кто молится за свою страну. Знаменательно то, что во время крестного хода были изнесены мощи святого Дмитрия, но также была принесена чудотворная икона Божьей Матери, именуемая Смоленская. Она всегда в среде православных христиан считалась как защитница, почиталась как защитница наших западных рубежей. И мы молились, чтобы и Матерь Божья помогла нам одержать победу. И считаем это ничем иным, как нашим молитвенным патриотическим объединением. Верим в то, что Господь нас слышит и подаст нам все необходимое для нашей жизни, для нашего духовного исправления и, конечно же, для нашей победы.
3: Интересно, вот вы сказали, я вспомнил одну из легенд, здесь, в Подмосковье, совсем недалеко, вот на пути к Троице-Сергиевой лавре, есть храм в одном из сел, Вознесенский храм, и стоит как раз на том месте, где стояло войско Дмитрия Донского, вот по одной из легенд, именно там великий князь тогда молился своему небесному покровителю Дмитрию Солунскому, и во сне великомученик обещал ему победу над татарами. Ну, дальше, в общем, мы знаем историю, да, и это немножко, в каком-то смысле, мне кажется, замыкает, да, вот тот рассказ, о котором вы говорите, и сам Дмитрий Донской тоже обращался к Господу, молился, и все это связано вот в такую нашу большую культуру сегодня, и вот еще хотел вас спросить про уникальную находку в Тульской области. Наконечник копья нашли, относящийся еще к Золотоордынскому периоду вот тоже, да, на месте Куликовской битвы. Случайно обнаружил местный житель тоже вот, буквально 2 месяца назад, 8 июля. Артефакт передали музею Куликово поле. Ну, вот как-то все собирается воедино. Как, не знаю, как церковь на это смотрит? Можно ли тоже считать это чудом?
4: Конечно. В нашей жизни случайностей нет. Угу. И мы во всем этом, и еще раз говорю, и в обретении мощей святого Дмитрия, и в крестном ходе, и в том, что нам Господь являет какие-то знаки, видим не что иное, как некое ободрение нам, ободрение и призыв к тому, чтобы мы сплотились во благо нашей Родины, для того, чтобы мы достигли победы, чтобы эта победа нам была дарована Богом, о чем мы и молимся.
3: Спасибо, владыка. Митрополит Воскресенский Григорий был с нами. Ну, вот пару слов еще добавлю про этот наконечник найденный. Он выполнен из железа с вытянутым ромбовидным пером, угловатыми выступами. Отнести копье, копье какой-либо сторон, русской или золотоордынской, пока невозможно. Ну, а далее к деменции, цифровому аутизму и нашему оглуплению.
5: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: Итак, от цифрового аутизма до полной деменции. Ученые спорят, глупеет ли человечество из-за мобильных устройств всех этих современных и в целом технологий. Или это такой хитрый новый этап эволюции. Размышления об этом на kp.ru в статье найдете. Ну и пока вы, наверное, задумались сами, держа в руке свой привычный смартфон, что, собственно, с нами происходит. Тут еще подпирают нейросети, и согласитесь, все, что можно. А американцы нам рассказывают, что нейросети сделают буквально все, и зарабатывать деньги можно еще будет, как говорит Маск, только в ближайшие 10 лет. Потом все. Потом все будут делать нейросети, и дальше встанет вопрос, что будет с нами. Или мы будем действительно тупеть и дальше, а последние десятилетия все-таки применительно к человеку и к развитию человека прогрессом. Но никак не назовешь, в отличие от технического прогресса, который действительно шагает семимильными шагами. И если этот нейросети назвать интеллектом, еще можно пока скорее по привычке, никакого интеллекта там нет, там большая обработка больших очень массивов данных, да, интеллектом там не пахнет, но развитие идет, и эта обработка будет все более плотной, все более точной, и оно и понятно. Весь вопрос, развиваемся ли мы с вами, и кто сегодня вообще, где на земном шаре, говорит о развитии человека. Тиль и Маск говорят о развитии технологий, говорят, ну, Маск в большей степени говорит о талантах, но тоже, к сожалению, не об их развитии, а о том, что он будет отбирать те таланты, которые раскрылись, с тем, чтобы в здесь их строить отдельные и большие цивилизации на Марсе, потому ему нужно больше людей. Вот, пожалуй, он один про это говорит. Все остальные говорят о том, что людей слишком много на планете, едят, бузят и только воюют. Зачем нужен человек? Да, кто сегодня говорит про человека? Кто сегодня говорит про развитие? Кто сегодня говорит про высшие творческие способности в человеке? Не говорит никто. Декан факультета экстремальная психология Московского государственного психолого-педагогического университета, педагог, ученый Дмитрий Диулин тоже размышляет со смартфоном в руке на эту тему. Как раз с подачи Дмитрия Владимировича мы об этом и говорим. Дмитрий Владимирович, как вы? Здравствуйте.
8: Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я нормально. Готов к эфиру.
3: Ну, это хорошо, но, видите, мы размышляем о, как раз с вашей подачи, да, о нашем счастливом или не очень будущем. Как вы это видите, да, вот какие траектории нам предлагает сегодня жизнь?
8: Ну, вы знаете, дело в чем, что я хотел сразу отметить, что то не будем мы демонизировать научно-технический прогресс, да, и я думаю, что действительно бессмысленно бороться с ветряными мельницами, вот с этими, да, с технологическим прогрессом, это нормальная история. Единственное, что нужно объективно оценивать все риски, которые нас ожидают. Вот. И предпринимать какие-то шаги, да, по оптимизации возможных негативных последствий, по амортизации, по снижению этих последствий. Вот. Потому что, когда мы в целом говорим о проблеме цифровизации, если мы проблемную область выделяем, мы же говорим не только о когнитивной стагнации. И вот как раз-таки о чем вот, я до этого заметку делал, да, когда снижаются когнитивные способности ребенка под воздействием цифровой среды, под воздействием гаджетов и так далее. Но и здесь еще другая проблема. Это проблема изменения мировоззрения, изменения смысла, да, и ценностной картины у ребенка. Потому что, к сожалению, в цифровых средах сейчас мы наблюдаем и фиксируем, очень распространяются различные деструктивные идеологии, да, такие экстремистские субкультуры. И вот через вот это все, через цифровое пространство, да, происходит вовлечение несовершеннолетних, да, в том числе и в преступную, в криминальную деятельность, да, вовлечение их в различные роды субкультуры экстремистские. Помните, у нас проблема была квадробинг, сколько мы обсуждали это, да, или вот сейчас проблема совершения экстремистских и преступлений террористической направленности. Все это, к сожалению, вот тоже определенные риски цифровизации. И, наверное, я бы сказал так, что это даже большая проблема, чем просто когнитивная стагнация.
3: Американцы всерьез обсуждают, да, эти риски, и у них уже в пока таком тестовом режиме довольно серьезно, и в Израиле в большей степени работает такая история, да, как потенциальный преступник на основе собранного материала о привычках, какие сайты выходите, чем вы интересуетесь, да, вот массив собранного массива и анализа, нейросеть анализирует, вот вы потенциальный преступник или нет. Но если вы потенциальный преступник, вас надо, значит, если вы, вам довелось в секторе Газа жить, вам надо FPV-дрон в окно отправить. И совершенно не важно, там семья ваша живет или нет. Ну, а в Соединенных Штатах посадить в тюрьму. Потому что вы можете, ну, мало ли, что к вам в голову придет, да, может, вы какую-нибудь бомбу создадите, террорист, пойдете, кого-нибудь взорвете. Это же нельзя допустить, нельзя. И здесь мы, видите, переходим к более сложным вопросам, вот, о том, что действительно технология развивается, и странно это остановить, это невозможно, но не стоит ли задача развивать человека и человечество, если с каждым поколением человечество глупеет, вот я читаю статью тоже, а никто про человека-то не говорит, тянуть человека вверх никто не хочет.
8: Ну, к сожалению, да, мы это вот наблюдаем. Во-первых, вот первая часть вашего рассуждения, я тоже хотел прокомментировать, был такой ученый Чезаро Ламброзо, у него есть книга «Преступный тип», по-моему, называется, и там он тоже рассуждал о том, как вот сразу определять, тогда не было цифровых технологий, как определять по условному говоря размеру черепа там и так далее, преступность, да, преступника в человеке. Вот. На самом деле, сегодня эту теорию преодолели уже современные другие теории.
3: Нацистские, да? Фактически,
8: вот,
3: да.
8: Ну да, в какой-то мере да. И вот дело в чем, что мне кажется, вот использовать цифровые технологии, вот так вот огульно применять их в определении вот тоже преступного типа, это так же, как вот Чезаро Ламброзо пытался определять, поэтому, мне кажется, это не всегда будет валидно, не всегда корректно. А здесь очень много будет ошибок, да, допущено, поэтому с этим надо быть очень аккуратно, и искусственный интеллект здесь, мне кажется, ошибочно будет определять. Вот. А что касается второго вопроса, что вы имеете в виду, что мы вот так увлечены развитием технологий, да, и забываем о развитии человека. Это вот интересный действительно вопрос. И, к сожалению, наверное, вот такая вот, да, диалектика, все с ног на голову поставлено, что вкладывается огромные усилия, да, в технологическое развитие, а вот о человеке мы забыли, особенно, наверное, духовно-нравственной стороне человека. Да. Да, духовно-нравственной стороне его личности, вот это мы забываем. И в погоне за какими-то достижениями научно-техническими, да, а может быть, за коммерциализацией определенной, да, за получением прибыли, вот эта вот сторона, да, связанная с духовными, нравственными ценностями, да, она как-то исчезает. А между тем основа, нравственность, да, в человеке является такой, таким базовым качеством, на который надстраиваются уже все остальные, в том числе профессиональные качества, да, и это и когнитивные способности, и все остальное. То есть без нравственности, без морали, без совести ничего, в принципе, невозможно получить.
3: Ну и, в принципе, честно говоря, вспоминая, вот у нас же «Ленивый не пнет» вот советский период, но советский период – это же про возвышение человека, про страну инженеров, про страну космонавтов, про страну научно-исследовательских институтов, где что-то было про интерес, про, вот тут мы недавно говорили про Шнобелевскую премию, которая смеяться можно сколько угодно, но начинается все с интереса, когда есть возможность, да, интерес превратить в науку, интерес превратить в развитие, раскрыть свои заложенные высшие какие-то творческие способности, соединить одно с другим, уйти от разделения труда, иметь возможность работать двумя полушариями, ну, там и руками работать человек, да, не всю жизнь гайку на заводе крутить, и руками, и интеллектуально, и почему бы ему действительно ночью не играть в театре, хотя мы знаем, как это обсмеивали и высмеивали. Но и возвращаясь к истории с вот с нейросетями, со всем остальным сегодня, ведь, с одной стороны, нам говорят, что нейросети всех нас заменят, и никакие деньги даже будут не нужны, потому что все будут делать роботы. А с другой стороны, вот ваш коллега говорит, что это, ну, отупение идет. Если ты пишешь, или школьник сегодня спрашивает у нейросети, не почему, он не понимает какой-то, вот ему задали домашнее задание, по алгебре. Я вот здесь не понимаю, объясни мне что-то про дроби. Нет, он фотографирует задачу, нейросеть ему задачу решения, он ее переписывает даже со словами нейросети, да, дописывая, что еще там для тебя я могу посчитать в тетрадку. То вот что с этим делать? Действительно, это вот использование нейросетей, а не использование, да, собственных извилин, приводит к отуплению такому массовому, или отупению.
8: Опять же, да, вот у вас два аспекта.
3: Минутку успею.
8: Да. Да, я думаю, смотрите, я быстро. Вот у меня как раз на столе лежит книга замечательная. Вы когда начали про советский период, это вот книга Сухомлинского «Сердце отдают детям». Это вот блестящий советский педагог, как он красиво пишет. Я всем это рекомендую книгу. Но дело в том, что в советское время была очень сильно развита, скажем так, внутренняя мотивация. Да? Люди были романтиками, да, они, да, о чем-то
3: мечтателями.
8: Вот бредили, бредили о космосе, о какой-то вот высоте такой, да, недостижимой. То сейчас у нас люди такие прагматичные, да, утилитарные. А, такая вот, знаете, больше внешняя мотивация. А сколько мне заплатят?
3: Да, купи, продай.
8: А сколько я денег получу? Да. А сколько я за это? Вот, вот, понимаете, люди такие, к сожалению, вот, вот стали. Это первая часть вопроса.
3: Не, но это не успеем. Опыт. Спасибо огромное, Денис Анатольевич. Интересно, Дмитрий Диулин.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о преимуществе Ирана в конфликте с США.
10: Иранцы не собираются Трампа никоим образом прощать. У них нет такого, что давайте теперь сделаем национальные идеи вместе с Вашингтоном. Они понимают, что он ограничен сегодня силой и средствами. Они понимают, что они сегодня могут на него давить гораздо сильнее, чем он на них. Хотя, конечно, то, что декларируется американцами в качестве разрушения иранской экономики, ну, нельзя сказать, что это совершенно не работает. То есть, разумеется, если посмотреть на тот же иранский риал, там очень серьезное падение. С марта валюта потеряла 60 примерно процентов. Это, конечно, плохо и достаточно. Без этого других проблем внутри Ирана. Но у Ирана такой предел прочности, что сами по себе экономические проблемы, тем более после войны, они не могут никак решить те задачи, которые были поставлены перед США в виде разрушения иранского правящего режима, в виде коллапса всей государственной системы, банкротства государства и так далее. Это все сегодня не работает. Инструментов, чтобы как-то это качественно изменить, сегодня нет. Просто по очень простой причине. Когда экономика процветает, погрузить ее в состояние кризиса гораздо легче, чем когда экономика и так уже многие годы находится в состоянии тяжелого кризиса. Иранская экономика находится именно в таком состоянии. И сделать там сильно плохо, вот для этого просто нет инструментов. Они бы хотели в Америке, но у них просто ничего не получается, потому что, ну, и без того все очень плохо. И качественно изменить это уже не получится, сделать совсем каким-то ужасом-ужасом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин».
11: За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
12: В Кремле заявили о близости завершения СВО. Победа в украинском конфликте очень близка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в наших военных действиях. Они проходят очень успешно, сказал он. Представитель Кремля подчеркнул, что конфликт мог закончиться давно, если бы в Киеве нашелся тот, кто взял бы ответственность и принял трудные решения.
13: О топливе.
12: Вице-премьер Александр Новак поручил заранее определять объемы импорта топлива, необходимые для обеспечения внутреннего рынка России, сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации в отрасли. Также профильным ведомствам поручили проработать соглашение о ценовом регулировании между Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой, малыми НПЗ и независимыми АЗС. Кроме того, власти должны усилить контроль за маркировкой топлива классов К2, К3 и К4 и продолжить развитие информационной системы мониторинга топливного рынка. Жители Германии могут замерзнуть к зимнему сезону из-за неспособности немецкого канцлера Фридриха Мерца признать допущенные просчеты в энергетической политике страны. Такое мнение высказал гендиректор РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его оценке, приближающийся зимний период способен обернуться для немцев серьезными трудностями, связанными с нехваткой топлива. А виной всему нежелание лидеров ЭРГО исправлять последствия собственных энергетических решений. Ранее КПРУ писал, что Германия может не пережить грядущую зиму. По данным газеты «Handelsblatt», если холодный сезон будет суровым, то немецкие газохранилища опустеют уже к январю. Домашнюю птицу, которую граждане содержат для собственных нужд и не используют в предпринимательской деятельности, следует вывести из-под обязательного учета. Об этом в интервью ТАСС заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко. Он подчеркнул, что если речь идет о фермерах, которые реализуют произведенную продукцию, ветконтроль должен сохраняться, поскольку это оправдано. По его словам, задача в том, чтобы обеспечить ветеринарную безопасность, но при этом не распространять требования к бизнесу на обычные личные хозяйства. Ранее в Россельхознадзоре опровергли слухи о необходимости нести кур и другую живность на регистрацию в МФЦ.
13: О церкви.
12: Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доставлена в войсковые части на передовой. У российских бойцов будет возможность попросить благословения. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Сегодня у нас 8 сентября. Особый день нашей военной истории. Есть и другие приметные даты. О них мы еще поговорим. А сейчас давайте вспомним про Бородино. И вы сейчас поймете, почему.

0: В военном ревью я не раз вам рассказывал, уважаемые товарищи, что есть много примет того, что наша военная историография, извините, болеет некой деменцией. Ну, приведу вам сходу так два факта. Вот почему-то вдруг в современной России считается, что наша армия создана 7 мая 1992 года. Ну, вот так, вот так. Вот столько у нас, кажется, десятилетий нашей армии. Или взять другой пример, свара, вокруг которого идет уже долгие годы, это день ВВС. То 12 августа, то 18 августа. И вот вроде бы сегодня, в легендарный день, который случился на Бородинском поле, 7 сентября 1812 года, вроде бы бестактно и не с руки говорить об этом. Но я ведь скажу, опять историки и опять законодатели ошиблись. И нам бы все-таки надо послушать тех, кто знает историю, кто имеет право доказывать, что произошла ошибочка, что нужно 7 мая, извините, сентября отмечать День Бородина. Давайте послушаем знающего человека. Я вам сейчас, чтобы не ошибиться ни в одном его аргументе, слове и букве, я вам прочитаю аргументы этого человека. А это член Президиума Российского исторического общества Александр Кобовский. Он пишет, когда готовился соответствующий закон о дне Бородинской битвы, была допущена ошибка. Забыли, что разница между так называемым старым и новым стилем календаря для 19 столетия составляет не 13 дней, как сейчас, а 12. День Бородинского сражения следует отмечать в России не 8 сентября, а 7 сентября, в день, когда оно действительно произошло, и когда его отмечают и в других странах. Ну, вот такая она позиция. Достаточно убедительно, что, что интересно, очень многие историки уже не раз подсказывали нашим законодателям, что надо поправить. Ничего постыдного в этом нет. Нет постыдного утвердить правду. Но тем не менее, все равно будем помнить об этом великом сражении, которое случилось 7 сентября 1812 года. Ну а теперь к некоторым приметным датам. 8 сентября 1943 года состоялась битва за Донбасс. В этот день был освобожден город Сталина. Думали ли мы, что пройдет несколько десятилетий, и нашим бойцам придется тоже участвовать в боях за Донецк, за Сталина бывшего. И сейчас Василий Шевченко молодец, что нашел эту великолепную, остроумную фразу, которая в дни войны Великой Отечественной звучала в окопах так: «За Родину, за Сталина». Ну что, дончане, поздравляем во всех, и наверняка дождемся мы той даты, когда нам официально сообщат о полном освобождении Донецкой земли. Осталось уже немного. Ну и, наконец, я вам хочу сказать еще об одном интересном явлении. 8 сентября – это дни рождения целой группы наших видных военачальников. Да, я вам сейчас их назову, и военное ревью, безусловно, поздравляет всех этих людей, которые оставили свой след в военной истории, в современной военной истории России. Мы поздравляем генерала армии Белоусова, бывшего заместителя министра обороны. Мы поздравляем генерала армии Герасимова, начальника генштаба первого заместителя министра обороны и главкомандующий объединенной группировкой. Мы поздравляем генерал-полковника Шпака, бывшего командующего воздушно-десантными войсками. Мы поздравляем генерал-полковника Барынкина, бывшего первого заместителя начальника генерального штаба, впоследствии заместителя военной академии генерального штаба. Наконец, мы поздравляем адмирала Чиркова, бывшего командующего ВМФ России. У них сегодня у всех день рождения. Днем рождения вас, уважаемые товарищи генералы и адмирал. Ну что, а теперь мы приступаем к нашим телефонным разговорам. Ваши вопросы, мои ответы, и я жду ваших звонков. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Поехали, Катенька, кто там уже? Химки, Юрий, здравствуйте. С Козырей начинаем. Добрый.
1: Зеленский несколько раз предлагал Путину встречу с глазу на глаз. Может быть, хотел пойти по пути Маннергейма Кадырова, а Путин его оттолкнул. Почему?
0: Ага. А что значит пойти по пути Маннергейма Кадырова? Расскажите, Юрий, уважаемый, российскому народу. Переведите, пожалуйста.
1: А потом повернул оружие против Европы, Запада. Вот что такое Маннергейма Кадырова.
0: Да, а Маннергейм вообще-то и в российской армии, Юрий, уважаемый, воевал. Ему даже досточку пытались прилепить в славном городе Петербурге. Ну и как вы это знаете или нет, а? А? Не знаете, Юрий? Ушел. К чему теперь рыдание? А мне так хотелось поговорить. Юрий, уважаемый, дорогой мой человек, ведь вопрос можно было задать гораздо проще и интереснее. Может быть, надо было задать вопрос вот так, что были люди, которые в недавние годы воевали против российской армии, а теперь они воюют в рядах российской армии против украинских вояк. Все понятно. Сходу. Не надо разжевывать. Кто следующий в эфире? Юрий, Подмосковье.
2: Здравствуйте, товарищ полковник. Краткое вступление. Ну, надеюсь, мы смотрим один и тот же телевизор и видим, что штурмовики часто закидывают противотанковую мину в нору. Вопрос такой, а что из мухи стрельнуть с расстояния 10-15 метров, не подставляться под хохла, это невозможно или как? Вот ваш комментарий.
0: Ну, вы как-то все по-своему представляете, да? А давайте послюнявим пальчики и нажмем кнопочки в Яндексе, посмотрим, что собой представляет эта мина МОН. И что собой представляет муха? Боеприпас. Какова их мощность? Вы об этом подумали или нет? Да нет, конечно, не подумали.
2: Подумал.
0: Еще муха, заряд. А, ну это понятно. Давайте перейдем тогда. Все, я вам на первый ответ вопрос ответь закончил. Да, да. Конечно, можно термобарический заряд. Да, да. Ну да, только там надо смываться как можно быстрее, потому что можно оказаться в этом смертельном облаке. Это вопрос дискуссионный. Просто МОН сильнее боеголовки мухи, боезаряда мухи. Вот вся причина.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
5: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй сам.вл.ру.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы мучительно пытается ответить Виктор Баранец. Я жду следующего позвонившего мне. Поехали. Самарская область, область Александр. Здравствуйте, Александр.
9: Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. Есть такие же государства, где дискриминируют русских? Ведь именно из-за этого началась война на Донбассе. И вот вопрос, что будут делать с такими государствами?
0: Ага, понятно. Внимание, люди. Внимание, вы слышали? Он сказал, где дискриминируют русских, именно из-за этого, сказал человек, началась война на Донбассе. А я добавлю, не только из-за этого. Не только из-за этого. Там убивали русских. Это пострашнее, чем запрет говорить на русском языке. Вы знаете, вы правы в том, что есть некоторые страны, где, в общем-то, пытаются игнорировать русский язык. Да, ну вот, казалось бы, член АДКБ и союзник Казахстан. А я лет 5 назад вам рассказывал, как наш корреспондент передал из Казахстана, что там зашел наш посол с женой в ресторан и попросил что-то там, блюдо какое-то заказать, а эти все менюшки, все были на либо на английском, либо на казахском языке. И он же человек, который мне рассказал, что там языковые патрули были якобы одно время. Это ведь тоже, чтобы мы не любим, вот советская трусливая привычка заминать какие-то болячки, лишь бы не поссориться с союзником. Вот, может быть, к этому и мы и довели ситуацию, когда нас начинают вытирать ноги. Ну, вы знаете, уважаемый радиослушатель, вот таких стран, где открыто, тем более запрещают русский язык, их не так много. Вот таких стран, дураков, не наберется очень много. Ведь даже у стран, которые мы, по сути, считаем вражескими, да, вражескими, ну, там, недружественным, уже такое, казуистика дипломатическая, и не запрещают русский язык. Вы посмотрите, в той же Германии до недавних пор и работал русский дом. И вы видели, что по телевидению немцы говорят, я здесь приходил, я углублял знания русского языка. Так что вот такая она ситуация. Я думаю, что эта болячка будет проходить по мере того, как мы снова станем сильными. И тогда правительства этих стран будут, в общем-то, уважать русский язык. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Дмитрий Зеленоград, здравствуйте.
10: Товарищ полковник, здравия желаю. Скажите, пожалуйста, вопрос не по СВО. Сейчас проходят у нас учения в российской армии, марш 500, автомобилисты сдают такие марши, ночные с учениями, или это уже сейчас нету? По моей информации...
0: Да-да, пожалуйста, пожалуйста, извините, продолжайте, пожалуйста.
10: По моей информации, от МЧС говорят, сейчас не учат на КАМАЗах, потому что 9 месяцев учиться, 3 месяца служить. Ну, не хочу сейчас говорить, еще тут недавно... Средняя часть известная, ну, там произошло ЧП. Это буквально вот недавно. Почему такой вопрос задаю? Потому что когда мы...
0: А в чем суть ЧП? Стоп. Самое интересное ушло. Сказал ЧП и убежал.
10: Солдат задавил какой солдата ЧП? На КАМАЗе.
0: Солдат ну, вот так и надо на говорить. Да. Бывает такое.
10: Бывает. И у нас в Казахстане были учения, и я знаю, были ситуации, но у нас проходили марши. И даже у меня в военном билете марш 500 на марше, это в Афганистане. Кстати, пока спасибо вам всем, кто служил 27-717, без завоза. Всем привет передаю, всем, кто выжил. Вот меня волнует именно вопрос. Потому что, конечно, сейчас доступить до фронта, на машине доехать. Но внутри страны-то у нас тоже передвижение должно быть. Я как вспоминаю, как у нас автомобильные войска были очень хорошие, честно вам скажу. И я горжусь, что я служил в автомобильных войсках. Спасибо. Угу. Если скажите, проходит или проходит? Не знаю просто.
0: Не уходите. Ну, давайте душевненько поговорим. А вы знаете, что у нас же закрыли автомобильное училище? Знаете, да, имени
10: Дубинина? Да. Вот я поэтому задаю вопрос.
0: Да. Видите, это еще один... удар по этому автомобильному училищу. Правда, тут прошел слушок, что уже восстанавливает. Что касается 500. Вот если вы внимательно читаете ежедневно «Красную звезду», там, знаете, я все могу, эти марши... Извините, пожалуйста.
10: Длительные марши.
0: И судя по репортажам, которые я читаю в «Красной звезде», вы знаете, там... 100-километровый марш туда и назад. Вот такое частенько мелькает в заметках про марш автомобилистов. Только извините, пожалуйста, а где вы взяли, что 9 месяцев учебка? Обычно же 6.
10: Я одноклассника хоронил, его внук, он в МЧС, сейчас уже контракт заключил второй, и говорит, ты представляешь, что мне рассказывает? Ну, на КАМАЗе. Они не могут выехать. До зоопарка доедут, дальше куда неизвестно. Шоферов не готовят. 9 месяцев надо готовить на КАМАЗ. Я еще про себя подумал, почему так? Ну, я его слушаю, и говорит, а 3 месяца служить, и что там? Вот недавно был проверяющий, тоже задает вопрос замминистра обороны одному бойцу. А сколько служишь? А он говорит, ну, чуть больше 300 суток. А почему так считается? Так модно. Потому что мы считали год, полгода, полтора, а здесь вот немножко жизненная служба другая, понимаете? И меня беспокоит, что вот какие-то передвижения-то скоростные понадобятся. У нас много чего сейчас требуется. Не буду я говорить по радио. А нету спецов-то. Вот в чем дело. Когда им... Ну, не знаю, как объяснить. Не знаю.
0: Вы мне
10: пояснили насчет 100 километров. Спасибо, сказали.
0: Да. Я вам еще другое скажу. Не все так плохо. У нас есть такая организация, вы наверняка слышали, ДОСААФ. Есть. Там готовят водителей по этой военно-учетной специальности. Вот я только пока еще не поинтересовался, на какие автомобилях проходит обучение пацанов в системе ДОСААФ. Но я знаю только одно, что в недавние годы ДОСААФ, перед тем, как призывников отправить в армию, готовил 13 тысяч молодых людей призывного возраста, которые потом уходили в армию. Ну что, спасибо. Вы мне задали очень интересный вопрос. Я теперь буду очень глубоко копать у тех специалистов ответ на этот вопрос, которые занимаются решением этого.

0: Ну, эту тему. Эту тему.
1: Да,
0: ну,
1: в смысле, давайте, это их вопрос, я, что извините, я не беру заказов. Вы мне свой вопрос задайте, пожалуйста. А если хорошо. Вас интересует, позвоните на Радио России, поговорите с Киселевой и уточните, что вам интересно. А у вас какой вопросик будет, пожалуйста?
0: Татьяна Лазарева нам не указ. Она говорила не брать пленных. Почему у нас не берут тысячами пленных вот в котле? Это дешевле и экономнее. Вот как бы быстрее бы закончили, может быть. Спасибо.
1: Извините, пожалуйста, дорогая гражданочка, скажите, пожалуйста, а 16 тысяч украинских военнопленных, это что, они сами пришли, или мы взяли в плен, или нет? Вы слышали такую циферку?
0: Они иногда сразу мелькала цифра. Это было за пять лет. А вот сейчас, так, да, 1800.
1: Вам хочется, чтобы сразу взяли все 600 тысяч да. пленных, да? Хочется, чтобы сразу взяли
0: в плен. Не 600 тысяч, но тысячи в котле, которые...
1: Ну вы же так... Сейчас ну подождите, тысяч, пожалуйста. Давайте я вам расскажу, как вы Баранцу должны задавать вопрос. Слушайте внимательно. Хорошо. Виктор Николаевич, вот сейчас под Харьковом окружена группировка украинских войск. 1700 человек. Ясно, говорит Баранец, да? Что будет с этой группировкой? Вопрос понятен, да? Министерство обороны уже ответило. Кто не сдался, не сдастся, будем уничтожать. Кто сдаться, придет лапой кверху, поднимет, те мы отправим в места, где концентрируются украинские военнопленные. Вот теперь мы с вами душевненько и ясно пообщались. Всего доброго.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 16:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Во время встречи депутата Государственной Думы Александра Козловского с коллективом детского сада номер 7 и представителями родительского комитета обсудили расчистку ручья Ситовки и благоустройство прилегающей территории. Великолучанам пояснили, что в ближайшее время в городе будут работать представители профильного ведомства, а с ними городские власти планируют обсудить возможность включения расчистки реки в федеральные программы. Что касается пешеходных мостов через Ситовку, в этом году администрация Великих Лук намерена подготовить заявку на их ремонт по программе инициативного бюджетирования. Сегодня великолучане написали всероссийский диктант «Россия – дом народов» в честь Дня

0: языков народов России и года единства народов страны. Желающие смогли проверить свою грамотность и прикоснуться к культурному многообразию нашей страны. Это можно было сделать очно и онлайн. Помимо русского, диктант доступен на 19 языках народов России, представленных в интернет-энциклопедии «Рувики». В Великих Луках диктант написали на площадках школы номер 5 и инженерно-экономического лицея. С сентября в России вступили в силу новые правила обращения с ТКО, которые запрещают складировать ветки, листву и траву на контейнерных площадках. Вывоз древесно-растительных отходов теперь не осуществляется. Нововведение должно снизить переполнение мусоронакопителей на контейнерных площадках и предотвратить образование новых навалов. Складирование древесно-растительных отходов на контейнерных площадках повлечет наложение административного штрафа для граждан от 2 до 3 тысяч рублей.
1: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Еще раз здравия желаю, кто, может быть, только что подключился. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Ну что, военное ревю ждет следующих звонков. Пермь у нас. Здравствуйте. Если не ошибаюсь, Федор, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый вечер всем слушателям. У меня два объявления для слушателей. Небольшое такое, по 30 секунд. Первое, что вы хотят, кто хочет дозвониться, я вот в течение двух дней запросто дозваниваюсь до вас. То есть вот обычный телефон, кнопочный, набирает, сбрасывает. Вот сегодня у меня получилось как бы попасть. Это первое объявление. Второе объявление, значит, у нас сегодня дрон вместо промышленного попал в 16-этажное здание. И я к тому, что я обращаюсь к тем охотникам, которые имеют нарезное оружие. Ребята, значит, хотите помочь, значит, защищаться от этих, значит, БПЛА, которые убивают нас? Значит, вне промышленной зоны, значит, в деревнях, которые имеют охотники, лицензии и так далее. Постарайтесь, потому что в Дагестане охотники вовсю их уничтожают. А вопрос у меня такой. Значит, вот арестовывают наши суда, задерживают гражданские, показывают, как будет перенаправляться из Британии ракеты для того, чтобы нас, как говорится, больше уничтожать. А как вы считаете, Виктор Николаевич, может нам, значит, также задерживать эти суда, которые могут обыскивать, а если найдем эти ракеты, тут затопить их, значит. Извините за выражение. Вот все.
3: Все правильно. Давно пора действовать адекватным образом. Мы пока только это обещаем. А повод найти для задержания судна, для того, чтобы его хорошенько там прошмонать, а может быть, на буксирчик взять, или, может, своим ходом заставить идти в наш порт. Можно найти 1000. Было бы желание. Мы слышали об этом уже много раз. Мы ждем. Слова мы слышали. Ждем дел. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Николай.
5: Добрый день, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, нет, такой вопрос. Вот мы смотрим, не только я, мое окружение, мои близкие, знакомые, пустой болтовню на всех каналах, на телевизионных, сутками болтают, а по делу ничего.
3: Внимание! Я тоже не люблю такой болтовни, которую я сейчас слышу. Вот болтают сутками. Фактик, дайте хотя бы один пример. Народ вас поймет, и я пойму. Вы же сейчас пока общие слова только излагаете, да? А ну скажите, о чем общая болтовня? 2-3 факта, я вас пойму, и народ вас поймет. Давайте не в общем, а конкретно разговаривать. Поехали.
5: Я излагаю общее мнение. Конкретное.
3: Мне не надо. Да, факт один, хотя бы факт приведите.
5: Факт. Нас больше интересует, это как Трамп там время свое свободное проводит, или ситуация в стране. У нас война идет, кровавая война.
3: Нас интересует ситуация в войне в стране. Меня лично интересует 24 часа в сутки ситуация в стране. А вот какая кошечка у Трампа, или что он там, бальный зал какой-то строит, меня это не интересует. Тут вы правы. Я критиковал один канал, куда меня часто приглашали. Я сказал, что меня больше интересует не кошечка Трампа, а вот та русская жизнь, которая за окном. Вон там, вот за окном телевизионной студии. Вот что интересует. Будьте свободны, баронец. Я это сказал, но вы мне, ваша мысль теперь мне нравится, понимаете? Да, да. Я понял, что вы хотите, чтобы мы больше говорили о злободневных проблемах страны, родной, нашего, отечества, родины, я правильно понимаю, да? Они комментировали по 1.5 часа на любимой всеми передаче, что там происходит за рубежом. Да, вот это, может быть, я вас так понял или нет, а?
5: Так, так, совершенно правильно.
3: Ну вот видите,
5: знаете,
3: приятно идти в чужих, да.
5: Как бы это, ну, скажем так, ну не очень интересно народу. Интересно народу, что там, как ребята служат, как, какие там, господи, окопах дела, как там...
3: Дорогой мой человек, тут я с вами не соглашусь. Но все-таки очень много показывают и жизнь в окопах, и стрельбу по льбу, и так далее, показывают. Да, может быть, как кормят, тоже показывали. Сладко, по-моему, уже репортажи 10 сделаны на эту тему, и так далее. Короче, я вас понимаю, больше нужно показывать российскому народу окопной жизни. Все, я вас услышал, прекрасная мысль. Я согласен, согласен. Всего вам доброго. Кто у нас в эфире следующий? Марина из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
6: Доброго времени суток, люди, которые слушают радио «Военное ревю». Вы знаете, у меня какой вопрос?
3: Ревю. Вот, да, какой интересный.
6: Вы знаете, вопрос? Вот вам звонила Лукерья. Алло, вы меня слышите?
3: Да, пожалуйста, прекрасно.
6: Вам звонила Лукерья Павловна. Она вас спросила, как вы относитесь к тому, что наши сейчас СВО – это как Порт-Артур. Вы сказали, нет, этого быть не может. Она вас спросила, как вы относитесь к трансплантации наших людей. Вы сказали, этого быть не может. А у меня к вам
3: внимание,
6: вот какой
3: остановите,
6: сейчас
3: вопрос. Пожалуйста, остановите,
6: подождите,
3: пожалуйста, остановите.
6: Секунду,
3: остановите.
6: Вы со мной,
3: вы врете.
6: Поговорите.
3: Я о трансплантации ни разу не говорил, уважаемый. Зачем вы нагло врете в эфир,
6: А? Нет, это уважаемая... говорила Лукерия Павловна, она вас спрашивала об Лукерия этом, она умерла. Да. Ей 93 года было.
3: Я понял, я понимаю. Уважаемая, я в трансплантации не разбираюсь, уважаемая. И вот жалко, что Лукерия Павловна меня уже не услышит никогда. Я никогда не говорил о трансплантации. Никогда. Мне такого вопроса я не помню, чтобы задавали. А сравнивать свой спорт Артура могут только идиоты. Это я вам уже говорю. Я надеюсь, что вы долго проживете и услышите мой ответ. Всего вам доброго. Вадим Белгород.
7: Алло, здравствуй, товарищ полковник.
3: Добрый день.
7: Алло, Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, у меня вот один такой большой вопрос, а то поменьше. Как-то в вашей программе звучала тема «Шилки и Тунгуски». Вот я понимаю, что вы вам уже пора не в радио, а на телевизор. Есть ли они? И будут ли они на Курской, Брянской и Белгородской?
3: Есть. Потому что они там ребята... не будут, они там и были. Но я все время говорю, их мало. К великому сожалению, мы недооценили гениальность оружия.
7: Да.
3: Все, что я могу вам сказать. Да, наши корреспонденты. Да. Говорите, пожалуйста.
7: Спасибо большое, я вот раз 30 набирал, но уже попал. Еще так вопрос, вот такой, Аким Апачев что-то пропал, простите, если есть.
3: Нет, он не пропал, он ушел в связи с тем, что ему необходимо время для творчества. Он пишет книгу, он же объявил об этом, и он записывает диск своих песен. Точка. Он сам пожелал уйти. Его никто не вытворял. Это его было личное решение. Точка. Спасибо за конкретный вопрос, дорогой мой человек. Всего вам доброго. Кто у нас следующий? Петербург у нас, Николай. Здравствуйте.
8: Добрый день. Здравия желаю, товарищ полковник. Ну, я вот слушал вашу передачу сейчас. Поддерживаю тоже вот это служил. 87-89. Поддерживаю ту тему, которую были марш-броски. Допустим, я служил в казахстанской армии. И у нас был марш-бросок на 470 километров на границу Китая, то есть Зайсан и Симпалатинск. То есть, да, сейчас да. Тоже предыдущий, который служил в Афганистане, там тоже да, надо как бы повышать боеготовность, ну, учить мальчишек, которые пойдут в армию, уже готовы к армии подойти. Ну, еще и второй вопрос, который вы сами озвучили, в плане того, что про Казахстан, что там... спрашивают на одном языке, отвечают на другом. Хочу сказать, да, я сам лично, то есть там место, имеет место быть там, имеет место быть, я не так давно переехал, 7 лет назад, и практически там это есть. Ну, хочу сказать, что в Казахстане хлебосольный добродушный народ, одно есть но, который старше 40-45 лет. Чем младше, тем они не воспитаны. То есть как бы всех по одному ребенку
3: приезжать
8: не надо. Да. А да. Так, ну, в принципе, да. Ну, еще там есть, допустим, наши соотечественники. 4-5 миллионов, я думаю, нам не помешает, допустим. В основном,
3: вы правы, конечно. Правы. Спасибо. Спасибо. А мы сейчас переходим уже к четвертой части.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
9: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
10: Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: А знаете ли вы что?
14: Памятник поэту Пушкину в Москве стоит на месте колокольни Страстного монастыря, сноса которого добивался, в частности, поэт Маяковский.
13: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольское».
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода-производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное именно то, как вода влияет на здоровье человека. Ну что, скажу я вам. Осень наступила, падают листы, мне никто не нужен, кроме ты. Так мы шутили в юности, да? Ну а здесь действительно без шуток. Хочу вначале сказать, что вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарственным средством. Но ее изучают много, уже более 2000 исследований прошло, и все эти исследования говорят о том, что она действительно является прекрасным, эффективным средством для не только налаживания питьевого режима, но главное то, что она помогает нам побороть первопричину большинства заболеваний. Но давайте обо всем по порядку. Каким же образом влияет вода на наш организм? Ну, смотрите, мы с вами, ни для кого не секрет, состоим из воды на 3/4, на 75% в среднем. И каждый день мы эту воду теряем, и эту потерю нужно, друзья, восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое, оно холодное, да? И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней, друзья. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Да? А знаете, что такое капилляроскопия? Это проверка, как работает ваша система капилляров по ногтевому ложу. И вот что они заметили? Людям, которым зачастую было там 60-70 лет, видят, проверяют и смотрят, у них отличные капилляры. Говорят, у вас действительно хорошая капиллярная сеть. А они говорят, а я пью воду из ионизатора «Аквалайф». И вот таких было так много, что коллеги к нам пришли и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ионизаторов «Аквалайф». И я действительно с этим, этому очень-очень рад. Дело в том, что это прекрасно, когда мы наладили питьевой режим и такие прекрасные показатели. А я хочу вас познакомить с одним отзывом. Ольга, ей 68 лет. У нее такие показатели. Диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот, как она говорит, ноги горели огнем. Она не чувствовала пальцев. Да, врачи уже говорили даже об ампутации. Ей сделали вот ту самую капилляроскопию. Хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки, да, кровь в них не движется. Он назначил определенную терапию, но также посоветовал наладить питьевой режим с ионизированной водородной водой. Что произошло через несколько недель? Сделали повторную капилляроскопию, и Ольга говорит, я плакала. Вот там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. Через пару месяцев, друзья, она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, поэтому напомню, что именно оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. Неважно, друзья, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете, налаживаете питьевой режим, начинаете пить ионизированную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Это не биохимия. Точнее, это не магия, это конкретно вот биохимия. Друзья, ионизированную воду изучают во всем мире и в нашей стране. Я за более чем 10-летний опыт погружен в тему в эту, да, ионизированной воды. Я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. Ну что, это вода, она правильная вода, она похожа на воду в нашем организме. Но что важно, что положительных результатов огромное-огромное количество. А вот касательно научной базы еще хочу сказать, что вот более 2000 исследований было проведено, да, и действительно подтверждающая эффективность молекулярного водорода, который появляется в ионизированной воде после воздействия на нее электрическим, постоянным электрическим током, да. Так вот, я хочу провести некоторые из таких исследований. Очень важное исследование. В 2017 году в Индонезии была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа. На одинаковой стадии они получали одинаковую терапию, которую им не отменили, да, но им добавили всего лишь воду. Но их разделили на две группы. И вот одна группа пила обычную воду, а другая пила воду ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. В 2024 году журнал Lancet опубликовал большой обзор постковидного синдрома, в котором среди возможных механизмов заболевания рассматриваются эндотелиальная дисфункция и нарушение микроциркуляции, включая микротромбозы. Отдельные экспериментальные исследования показывают, что молекулярный водород способен защищать гематоэнцефалический барьер, да, снижать воспаление и уменьшать повреждение нервной ткани. То есть вывод делаю один. Вот чем больше я изучаю тему воды и связываю ее со здоровьем, тем больше утверждаюсь, что одна простая вещь. Вот очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. А как можно воздействовать на клетку, друзья? Как можно достучаться до клетки? Она состоит тоже из воды. Ей нужна вода. Она теряет ежедневно воду. Ей нужна вода. И вот если вода похожа, которую мы с вами пьем, она похожа на воду в этой клетке, то клетка начинает лучше работать, ее срок жизни увеличивается, молодость клетки продлевается, соответственно, и наша с вами молодость продлевается, друзья. И вот нужно налаживать питьевой режим, и нужно его делать с правильной водой, ионизированной щелочной, ионизированной водородной водой. К сожалению, вода, которая течет из крана, нас окисляет, она поддерживает вот этот оксидативный стресс. И мы для этого и производим, мы российский завод, который производит приборы, которые из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, производит воду в считанные минуты, но которая уже будет нас восстанавливать. Это вода с антиоксидантными свойствами, с молекулярным водородом. Она насыщена в том числе отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. То есть вот это ей придает электроны, отрицательно заряженные частицы, которые так нужны. Наш организм тоже вырабатывает вот эту отрицательную энергию, электроны эти. В митохондриях они тоже вырабатываются. И для того, чтобы наш организм существовал, правильно жил, да, нам нужно вот эту отрицательную энергию, вот эти электроны, эту энергию поддерживать. Но свободные радикалы, они лишены вот этого электрона, они нуждаются, они постоянно как волки, да, ищут эту, голодные волки, ищут вот этот электрончик, и как находят его, забирают, и нарушают работу наших клеток, нарушают наши ДНК, да, приводят мутации к генетическим, да, то есть, и вот для того, чтобы этого не происходило, нужно дать им этот электрон. А где его взять? В воде, если он будет, то это будет прекрасно, то мы дадим самым природным способом этот электрон вот этим свободным радикалам и снизим оксидативный стресс, причину большинства заболеваний. Друзья, поэтому нужно налаживать питьевой режим. Мы должны это понять. Вот каждый из нас должен это понять. Питьевой режим – это база, это фундамент, с чего нужно начинать. И вот для того, чтобы его наладить, нужен ионизатор, который будет готовить такую воду из обычной питьевой воды окислителя, превращать ее в восстановитель. Ионизатор, либо генератор водородной воды. И эти приборы, они один раз покупаешь, и всю жизнь с семьей всей пользуешься. И вот сегодня ионизатор воды, я должен сказать тоже, это для меня с одной стороны радостно, что есть такая возможность дать вам скидку огромную, 12 тысяч рублей, да, экономить. Но я, к сожалению, должен сказать, что это последний день акции. Когда ионизатор воды Aqualife, он доступен по цене 32 тысячи рублей. Это 4 в одном. Он на все случаи жизни. И кислотную, и серебряную, и водородную, и щелочную ионизированную готовят в разных режимах. Но только сегодня до 19.00 это предложение действует. Так что успевайте позвонить и заказать его, пока он есть в наличии по этой цене. Все, заканчивается эта партия по старым ценам. 8 800 505 0855 – это наш колл-центр. Звоните прямо сейчас туда. 8 800 505 0855. Если думаете, что там сразу деньги нужно заплатить? Нет, не нужно. Мы оплачиваете по предоплате. Главное, сейчас закажите, отметьте, когда вам нужно его доставить. Все это оговариваемо. То есть, ну, все, в этом сложности нет, договориться. Да? Главное, зафиксируйте свое желание приобрести этот замечательный прибор. Российский прибор, ионизатор воды Aqualife, многофункциональный, премиальная модель, уникальна тем, что готовит все виды ионизированных вод. Все 4, которые существуют. Да? Щелочная, кислотная, водородная и серебряная. Никуда не встраивается. Есть голосовой помощник. Разберется каждый, даже ребенок. Так что звоните 8 800 505 0855 прямо сейчас. 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Будет маркирован он как фабрика здоровья. Это городской московский в коде 499. Так что поднимайте трубку. Фабрика здоровья – это мы, наше юридическое название. Так что поднимайте трубку. Но и еще, конечно, дозвонитесь и успейте заказать магний, потому что он лучше даже усваивается. Все, что вы будете пить какие-то добавки полезные, да, может что-то, лекарства даже, если вы пьете какие-то, да, запивайте это ионизированной водой, она улучшает усваиваемость всего того, что вы с ней употребляете. Так вот, магний – это та добавка, которая нужна каждому из нас, потому что он не накапливается в организме, постоянно теряется. Вот вы стрессанули, потеряли магний. Представьте, выпили кофе или чай, тоже потеряли магний. Или, допустим, чувствовать, вот какие признаки недостатка магния в нашем организме. Представьте, болезни костной системы, камни в почках, нарушение сна, мышечные спазмы, гипервентиляция легких, ГВЛ, вот этот так называемый, да, синдром ГВЛ, недостаток воздуха. Вы вдыхаете, а вам не хватает

0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
5: БАД не является лекарственным средством.
6: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О важном.
13: Россия всегда готова к переговорам по Украине на основании понимания первопричин конфликта, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он напомнил журналистам, что недавний визит в Москву американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера подробно освещался российскими СМИ. Все комментарии по его результатам были даны Кремлем. При этом министр подчеркнул, что переговоры необходимо вести. В Кремле 5 сентября прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Она длилась около 3 часов. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта.
15: Об атаках.
13: Не менее 6 храмов Украинской Православной Церкви пытались захватить на Украине в июле-августе. Об этом сообщил спецпредставитель главы МИДа России по вопросу международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих в ходе сайт-ивента 63-й сессии Совета ООН по правам человека. Почти каждый день поступают сведения о захваченных храмах, избитых священниках и верующих, поруганных святынях, сказал он. За 2 последних месяца в различных регионах Украины были незаконно задержаны, в том числе с целью мобилизации, не менее 20 священнослужителей. Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по рынку топлива. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Ранее сообщалось, что ФАС подписала соглашение о поставках автомобильного топлива на внутренний рынок России с 12 нефтяными компаниями. Из-за нашествия медведей в России закрыли десятки туристических маршрутов. В конце августа и начале сентября медведи все чаще стали наведываться к людям. Одна из причин – кормовая база для медведей сокращается, поэтому они выходят из леса в поисках еды. Также растет и численность этих животных. К примеру, только в Новосибирской области число медведей за последний год увеличилось более чем на 200 особей.
16: О спорте.
13: Французский журнал «France Football» включил российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в список номинантов на премию «Лучшему вратарю года» имени Льва Яшина. Об этом сообщает пресс-служба премии. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Вместе с ним ПСЖ победил в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра днем 19-21 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
18: Все о политике и политиках. Политликбез.
19: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00. А это значит, что в эфире программа для тех, кто привык думать, «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о приближающихся выборах в Государственную Думу 9-го созыва и Законодательного собрания Псковской области для жителей нашего региона и, в частности, избирателей Великих Луг. Сегодня об этом предлагаю поговорить. Здесь есть много интересного. Развеем некоторые мифы, связанные с явкой, почему и кому она важна, и насколько она важна на самом деле оппозиционным партиям, либо наоборот. Итак, но начнем давайте с данных социологических исследований. В принципе, чуть менее двух недель осталось до дня голосования. Напомню, голосование, единый день голосования 20 сентября, а голосование будет проходить 3 дня, 18, 19 и 20 сентября, на следующую неделю, следующие выходные. Итак, по данным ВЦИОМ, проведенного с 17 по 23 августа 2026 года, рейтинг партии накануне выборов выглядит следующим образом. Партия «Единая Россия» 39,2%, КПРФ на втором месте 11,7%, партия «Новые люди» на третьем месте 10,8%, ЛДПР на четвертом месте 9,7%, партия «Справедливая Россия» 4,1%. Ну и остальные партии, не парламентские, в целом набирают 4,1%. Примерно 10,5% опрошенных респондентов не определились с выбором. Ну и примерно 8% с лишним, около 9%, категорически не будут участвовать в голосовании. Это как будто их решение. В целом явка будет, скорее всего, порядка 43-45, может быть, даже 50-51%, я думаю, скорее всего, будет явка избирателей. И если говорить о явке, почему? Потому что, вот изучая, что пишут, что говорят у нас кандидаты, что у нас говорят политические партии, участвующие в выборах в разных регионах и на разных площадках, честно признаю, сразу вот скажу, это не только феномен Псковской области или Великих Луг, об этом я писал у себя ВКонтакте, это низкий уровень агитационной кампании, низкая активность. Да, выходят газеты, да, пишут на своих сайтах. Есть удивительные просто вещи, где открываешь сайты партии. Ну, я-то это делаю, потому что мне это надо в силу профессиональной деятельности. Понятно, что массовый избиратель этим заниматься просто не будет. На что рассчитывают партии, непонятно. Ну и, соответственно, мы видим результаты социологического исследования. Поэтому здесь стоит объяснить, почему растет рейтинг, например, «Единой России», и он будет дальше расти. Я напомню, что в начале августа он был 32%, потом он стал 34%, потом 37%, сейчас он 39%. Вот здесь говорится, что как бы «Справедливая Россия» на грани подхода-неподхода, да, прохода в Госдуму. Есть другие исследования – ФОМСа, да, например, там проход есть. И это еще раз общефедеральный опрос. В каждом регионе данные свои, они намного отличаются. Все зависит от активности политических партий. Почему такие результаты соцопроса? Почему такие цифры, вернее, по результатам получаются? Я бы объяснил, это мое личное мнение, я бы объяснил это следующим образом. У партии власти, мы сейчас ни за кого не агитируем, ни за кого ни за, ни против, мы исследуем и проводим аналитику, и высказываем свое личное мнение. У партии власти на данном этапе, ну, этап-то уже завершается, потому что 2 недели до дня голосования – это фактически как бы пик агитационной кампании. У нас это не пик, у нас это для кого-то только начало. Так вот, у партии власти так получается, и в этом не виноваты не партия власти, а как раз ее конкуренты или остальные участники. Конкурентам еще надо суметь побывать и стать, да, в том числе политическим конкурентам. Есть конкуренты априори. Например, парламентские партии, все друг для друга априори являются конкурентами, естественно. Вот. А конкурент в политической борьбе, являются ли они конкурентами, это уже другой вопрос. Так вот, у партии власти нет конкурентов. Так получилось, и мы это видим. Вернее, может, конкуренты есть. У ней нет альтернативы. Я бы даже так сказал. Это может быть сильная фраза, но она отражает сегодня реальность. Почему? Вот берем пример Великих Луг, уровень проведения агитационной кампании здесь. Я почему это говорю? Я немножко сам удивлен росту рейтинга. Он за месяц буквально вырос. Понятно, сказывается информационная составляющая. Вроде бы идет избирательная кампания. Я хочу сказать, что избиратели ждут, что можно почитать, что можно увидеть. Это реально так. А увидеть-то и нечего. В разных регионах разный уровень накала политических страстей, мы его видим. Отдельная тема, я об этом поговорю, судебные разбирательства между партиями, в том числе в Псковской области у нас, и на местном уровне, и на региональных, по субъектам. Регионы и местные отделения решили, скажем так, свесить ножки, сесть на плечи федеральной избирательной кампании. У нас в 39, по-моему, регионах идут избирательные кампании в законодательные органы субъектов Российской Федерации. Большинство партий решило не тратиться, потому что агитация стоит денег сегодня, и просто идти на федеральные повестки. И вот потом, мы сейчас увидим через 2 недели, результат голосования. И пускай, как бы я это как вот политолог говорю, обижаются сами на себя. Потому что потом придется слышать разные мнения. Зажали, не дали, то-то, то-то, то-то, то-то. Мы фамилии. Я вот как человек, который интересуется политикой, я не могу назвать каких-то новых имен, фамилий из разных партий, которые бы прозвучали в ходе этой избирательной кампании. Осталось 2 недели. За 2 недели фамилии, ну, никак не звучат. Фамилии появляются вообще заранее, они как бы работают в ходе избирательной кампании. Где-то что-то в регионах есть, но это не звучит. Так вот, альтернативу избиратель не увидел. Это объективный процесс. В частности, у нас. Вот председатель, спикер регионального законодательного собрания Псковской области Котов сказал, что там замечательная фраза, с ней сложно не согласиться. И она действительно отражает реальность хода кампании. Что «Единая Россия» – единственная партия, которая работает непосредственно с избирателем, с людьми в ходе данной кампании, если продолжить эту мысль. Это так, я это подтверждаю. Я, кстати, тоже об этом говорю. И это скажется потом на результатах. Что видит избиратель? Избиратель видит, что альтернативы-то нет. Плохая ли, хорошая ли «Единая Россия»? С чем-то там можно соглашаться, с чем-то нельзя. Естественно, да? У нас многопартийная система. Альтернативы-то нет. Вот в чем проблема. Поэтому и рейтинг. Скорее всего, рейтинг будет расти у «Единой России». Я думаю, мы через неделю обязательно я расскажу о последних рейтингах на последней неделе, да, перед днем голосования. И он, скорее всего, будет за 40%. Это объективно. Поэтому те партии, которые сидят на местах, мечтают о рейтингах там в 20%, а мы видим по опросам там 11-10, это реально отражение ситуации. Но если вы не работаете, если вы отпечатали там 1 000 000 экземпляров федеральной газеты, она разошлась по регионам, мы знаем, как она распространяется. Она лежит в штабах. Ее некому распространять. Потому что привлечение агитаторов У партии их просто нет своих, ограниченное количество, или волонтеров, как сейчас говорят. Это еще не каждая партия может себе позволить в том плане, а если эти мотивированы идейные люди, в основном это молодые люди. Другой феномен мы видели еще в одной партии, чтобы вы понимали, как проводится агитационная кампания в этот раз. Поэтому вопросы у партии к самим себе. Партия «Яблоко», которую сняли Верховным судом. Там один из пунктов, их там несколько, в том числе иностранное финансирование, иноагенты и так далее. Один из пунктов – это превышение максимальной суммы, затраченной на агитационную кампанию. Я лично нигде не видел агитации партии «Яблоко». По ее отчетам, максимальная сумма – это 700 миллионов рублей, миллиард почти. Представляете? Значит, смысл, и сейчас у политологов есть версия, что смысл ухода партии «Яблоко» – не снятие ухода сознательный. Ребята там… Деньги освоили на бумагах. Я, кстати, потом во второй части продолжу эту мысль. Почему сняли «Яблоко» в Псковской области? Не потому, что это какая-то сильная оппозиция, или смелая, вернее, оппозиция, которая говорит якобы правду. Там смыслы другие мы видим. И мы видим по ходу этой избирательной кампании. Об этом я продолжу после небольшой рекламной паузы.
20: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси, а та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом, как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу.
26: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
27: Я слушаю «Комсомольскую правду»
28: и тебе рекомендую.
29: Все о политике и политиках. Политликбез.
19: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки-ФМ на волне 102.6. Программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о выборах в Государственную Думу 9-го созыва и Законодательное собрание Псковской области. Продолжая тему, чтобы эту тему закрыть, партии «Яблоко», напомню, что у нас в Псковской области выборы не совсем тихие. Две партии, партия «Родина», региональное отделение, партия «Яблоко», судятся между собой. Список партийной партии «Яблоко» также сняли, отменили регистрацию через суд, и она не участвует в избирательной кампании, но кандидаты-одномандатники участвуют, и то не все. Сейчас речь идет об отмене регистрации одномандатника от партии «Яблоко» в Пскове и двух кандидатов от КПРФ. Там чисто такие не то что технические вопросы, ребята, надо думать, что вы делаете, потому что когда есть моменты запрещенные или играть на грани законодательства, либо не уметь оформлять документы, как положено, вводить в заблуждение, а этим у нас очень сильно страдает региональное отделение КПРФ, то выставит кандидата с поддельным дипломом о высшем образовании, то еще что-то выдумают. Эта проблема есть. Напомню, почему «Родина» подала в суд против «Яблока». в Псковской области, потому что это все одна и та же тема финансовой составляющей в ходе избирательной кампании партии «Яблоко». Там они превысили лимит, умудрились потратить деньги на бумагах, но агитации никто не видел. И вот вам один из эпизодов. Не берусь ничего утверждать, сразу говорю, это версия, но очень интересная, очень такая показательная. Причина снятия – это отсутствие оттиска печати финансового полномочия партии «Яблоко» в Псковской области. Это как бы как. Я в одном из выпусков говорил, что наше законодательство избирательное очень мягкое. Если партия допустила недочет, ее все равно регистрируют. Потом на это указывают. Исправьте недочет. Здесь никто ничего исправлять и не собирался. Они не представили оттиск печати финансового уполномоченного. Где эти печати использовались реально и зачем, это уже другой вопрос, наверное, к правоохранительным органам, он вне избирательной кампании. Тема. А в отместку, я так понимаю, партия «Яблоко» подала в суд на партию «Родина», региональное отделение, об отмене ее списка. Там тема касалась качества, подлинности, сомнения. Вот законодательство это позволяет, что одна партия может усомниться в подлинности подписи там, или правильности оформления другой партии. И этот инструмент борьбы, в том числе, он используется. «Яблоко» его использовало. И потом они почему-то говорят о каких-то двойных стандартах. Но вы единственные, кто вот такой подлостью занимается. Потому что на вас подали. Вас поймали, в общем-то, с определенными... в определенных моментах, на самом деле. Так вот, есть решение суда, оно оказало в удовлетворении требований «Яблока», партия «Родина» участвует. Это что касается у нас Псковской области. А пассивно у нас, я вижу, что пассивно ЛДПР, пассивно «Новые люди», пассивно партия пенсионеров. Удивлюсь, если все они получат какой-то хороший результат. Может быть, они получат, и я ошибаюсь, как раз попытка использовать федеральный ресурс выборов в Госдуму, эту агитационную составляющую как раз действительно сыграет. Тогда я могу сказать, я ошибся, действительно очень мудрое региональное отделение оппозиционных партий сэкономили свои деньги и на минимуме провели агитацию и получили хороший для себя результат. Тогда, наверное, я что-то не понимаю. Ну, скорее всего, что-то где-то так примерно и будет. Единственное, наверное, кто помимо, естественно, партии власти, здесь кандидаты в каждом муниципалитете отрабатывают. В Великих Луках мы это тоже видим. Я не буду называть фамилии, все всех знают. И они единственные, по-моему, кто проводит встречи и проводили весь этот избирательный цикл. И действительно, как сказал Котов, я почему его еще раз упоминаю, это вот четкая фраза, отражающая реальность, что единственная партия, работающая непосредственно с людьми. Конечно, сказался съезд с его народной программой. Почему? Потому что, вот смотрите, давайте посмотрим характер агитационной кампании, с чем идут партии. Мы не о предвыборных программах, они, в принципе, классические, традиционные. Итак, «Единая Россия», работа с людьми, выявление проблем, добавление проблем в народную программу, чтобы в течение следующего избирательного цикла, ну, работы полномочий, да, парламентов, ЗАГС собрания, Госдума, их решать. Это один стиль работы, агитация во время выборов. КПРФ. Все, что я прочитал и у нас по стране, изучил регионы, потому что по нашему региону ничего, вообще ничего не понятно, чем они занимаются. Теория. Капитализм, социализм, противопоставление. Вроде бы называют какие-то местные региональные проблемки, но решения их видят только в теоретических противоречиях социализма и капитализма. Удивительная кампания вот в этой плоскости. Это феномен и отличие этой кампании в этот раз, в 2026 году. ЛДПР вначале пытались играть на имени Жириновского, сейчас... Я вижу, где-то там есть в разных регионах свои узнаваемые более-менее фамилии. У нас я ничего этого не вижу. Традиционный набор федеральной повестки, не более того. Интересно с точки зрения кампании избирательной, агитационной, партия «Справедливая Россия», которая пытается любыми способами преодолеть 5-процентный барьер. Вот здесь классический популизм, такой гипертрофированный популизм, обещают все всем. Я не буду вдаваться в подробности, насколько он сработает. Если раньше популизмом страдала, в общем-то, ЛДПР в эпоху Жириновского, сегодня это «Справедливая Россия», там социальная тема, они берут разные темы, в разную неделю у них каждая тема, и она доводится до такой логики абсурда, популизм вот в самой его высшей стадии. Насколько это сработает, я думаю, что, прогнозирую, скорее всего, сработает. Получат они свой процент и проходные баллы, в том числе в Псковской области, в законодательное собрание. Новых людей я у нас в регионе, к сожалению, не вижу. Наверное, что-то где-то есть. Та агитация, которая есть, я здесь не критикую в рамках политликбеза, либо хвалю, либо критикую. Я этим не занимаюсь. Довольно нейтрально, с политической точки зрения, с агитационной, идет избирательная кампания. И на фоне ухода Яблока, скорее всего, избиратель либерально настроенный, с либеральным мировоззрением, пойдет голосовать за новых людей. Как я уже в течение этого года говорил, особенность законотворческой деятельности Госдумы в прошлом году и в части этого, в плане запретительных каких-то мер в разных сферах жизнедеятельности страны, человека, они все-таки скажутся на рейтинге новых людей, повышая этот рейтинг, и мы увидим, скорее всего, и в Псковской области, хотя, может, в Псковской области вряд ли, но вот на федеральном уровне точно мы увидим третье место, я думаю, новые люди, скорее всего, получат, если вот говорить об этом. И коротко, в завершение говоря о, явке. Есть миф, существует, я его в этот раз, вот в эти выходные начитался, насмеялся, честно говоря, как людям объясняет оппозиция, что давайте придем все на выборы, чтобы 80% была явка, и тогда наша партия точно победит, и мы все изменим, выполним свою предвыборную программу. Слушайте, это элементарный, если хотите, обман людей, рассчитанный на непонимание избирательных процессов и что от чего зависит. Объясняю коротко. Чем выше явка избирателей, тем выше порог получения мандатов. О чем я говорю? Вот на сегодняшний момент по партийным спискам среднее число голосов для получения одного мандата 200 тысяч голосов избирателей. У нас 111 примерно миллионов избирателей. На выборы придут примерно 45 миллионов избирателей. Делим на 225 мандатов в Госдуме. Это примерно 200 тысяч голосов. Если оппозиция мечтает о явке 80%, например, там 100 или 90 миллионов голосов, знаете, сколько порог будет, чтобы им получить один мандат? 400 с лишним тысяч голосов при явке в 90 миллионов избирателей. Для них это просто нереально, поэтому идет элементарно, либо сами они не понимают, а я знаю, что не понимают, призывая к высокой явке. Я, кстати, за высокую явку, хочу сказать. Чем выше явка, тем легитимнее выборы. Но это тоже миф, что якобы власть заинтересована, есть такое понятие сушка явки, меньше явка, власти выгодно. Это тоже, мягко говоря, не соответствует действительности. В низкой явке и в низком пороге прохождения 100-120 тысяч голосов за мандат по спискам заинтересована прежде всего оппозиция. И оппозиция не заинтересована в высокой явке избирателей. Вот в чем дело. Для партии власти, не для партии власти, а, скажем, для фаворита это тоже выгодно. Чем меньше порог за один мандат, тем она их тоже больше получит. Это тоже так. Но прежде всего это выгодно оппозиции, но никак не высокая явка. Высокая явка ни на что на самом деле в принципе не влияет. Средняя явка 40+, она, конечно, говорит о легитимности избирательного процесса, результата на любых выборах, будь то там, президентские, губернаторские, будь то выборы в парламент, региональные или Госдума. Это нормальная средняя явка. Так что, надеюсь, я вам разъяснил по явке, развеял пару мифов по рейтингам и по самой, собственно, явке. Через неделю мы поговорим о результатах, что к чему и с чем это

0: не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана как государства. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
3: Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, разговор был конструктивным и откровенным, продолжался ровно час. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал Трампу о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей СВО. Президент США заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. Лидеры обменялись мнениями о поездке Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги этой поездки были оценены ими хорошо. Также Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США. Российский лидер подчеркнул, что у нашей страны и в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы. Лидеры условились оставаться на связи и будут по мере необходимости созваниваться друг с другом. В российском МИДе прокомментировали эвакуацию с архипелага Шпицберген пассажиров и команды российского судна «Профессор Молчанов». Группа пассажиров и членов экипажа, всего 69 человек, арестованного 2 сентября, судно пересекла российско-норвежскую границу и направляется в Мурманск. Эвакуация проведена при содействии норвежских властей в тесной координации между государственным трестом «Арктикугель» и посольством России в Осло, а также генконсульствами на Шпицбергене и в Киркенессе. Гражданам России оказали необходимую помощь и поддержку. После пересечения границы содействие в обеспечении переезда в Мурманск оказало руководство

0: Мурманской области. Ранее о том, что часть экипажа и все пассажиры арестованного судна вернулись в Россию, сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Он вместе с Русским географическим обществом отправился в экспедицию, чтобы рассказать о русском следе на архипелаге Шпицберген и нанести на печатную карту объекты нашего наследия. Иран стал основным покупателем российского зерна с 1 июля. Наша страна с начала сельхозгода с 1 июля по 8 сентября отгрузила туда 913 тысяч тонн зерна. На втором месте среди покупателей за этот период – Египет. Затем следует Азербайджан, Бангладеш, Саудовская Аравия, Судан и другие страны.
1: О погоде.
0: Предстоящая ночь станет одной из наиболее благоприятных за последние месяцы для наблюдения за полярным сиянием. По словам ученых, в Москве городская засветка почти наверняка помешает увидеть явление. В Подмосковье, где сияние удалось снять прошлой ночью при определенных усилиях, вновь можно будет зафиксировать его с помощью техники. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 19, плюс 21 без осадков. Еще больше новостей в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. После небольшого летнего перерыва с вами снова диалог с технопарком. И снова с вами я, бессменная ведущая, директор технопарка «Электрополис» Белова Ирина. А в гостях у нас сегодня Павел Александрович Козловский, руководитель «Красного знамени». Павел Александрович, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Ирина.
3: Расскажите о вашем предприятии, пожалуйста.
4: Да, спасибо, что пригласили в вашу программу. Всегда интересно было побывать с этой стороны радио. Да, я являюсь руководителем «Красного знамени», как вы уже сказали. Это не совсем одно предприятие, это комплекс. Мы занимаемся производством продуктов питания от поля до полки. Производим молочную, мясную продукцию и все те вкусняшки, которые вы можете увидеть в магазинах.
3: А мы их действительно видим. И прежде чем задать Павлу Александровичу несколько вопросов касаемо молодежи, сегодня у нас тема как раз-таки касается молодежи, озвучу вам подборку интересных фактов, которые показывают ее с неожиданных сторон. Ну, на сегодня молодежь – это поколение, которое не помнит мир без интернета. Я, кстати, такой мир помню. То есть для многих современных молодых людей онлайн-пространство – это основная реальность. Здесь они общаются, учатся, работают и формируют свои взгляды. Есть такое мнение, что у молодежи клиповое мышление и короткое внимание. То есть исследования показывают, что средний период концентрации внимания у молодежи составляет около 8 секунд. Хотя я даже слышала уже, что уже и меньше. То есть они привыкли потреблять информацию короткими порциями, часто заменяя текст смайликами и картинками. На них оказывают влияние соцсетей на тренды, то есть из-за соцсетей вкусы и предпочтения меняются очень быстро. Нет устойчивых предпочтений в музыке, кино или моде. Сегодня они любят одно, завтра они любят другое. У них жажда признания. Для молодежи важно получать похвалу за свои действия, а социальное признание, лайки, комментарии играют большую роль. Боязнь обыденности – один из главных страхов подростков. Стать занудой и потерять интерес к жизни, остаться в рутине без новых впечатлений. Тихое сопротивление. Молодежь чаще выбирает конформизм и формальное следование правилам, но поступает так, как считает нужным, не всегда ставя в известность родителей. Наверное, это все-таки минус. Наши родители всегда знали, где мы, что мы делаем. Касаемо значительного влияния на экономику, здесь тоже есть что сказать, потому что, например, американская молодежь, да, поколение Z, а у нас, кто знает, наше поколение, ну, если я говорю про себя, мы миллениалы, потом с 2000-го где-то зумеры, и потом идет поколение альфа. Вот если мы говорим про поколение Z, обладает огромной покупательной способностью. И если по той статистике, то там потрачено аж 360 миллиардов долларов. Это какая-то космическая сумма. Дальше они поздно начинают самостоятельную жизнь. Если мы в свое время хотели побыстрее покинуть родительское гнездо и начать самостоятельное плавание, то большинство молодых россиян сегодня переезжают от родителей в возрасте 23-25 лет где-то, тогда как раньше это происходило, ну, намного раньше, как я уже сказала. И что радует, у нашей молодежи растет интерес к здоровому образу жизни. Среди молодежи снижается уровень потребления алкоголя и табака. И, кстати, нет единого поколения монолита, потому что, несмотря на общие черты, внутри молодежи можно выделить разные типы личности, от амбициозных кузнецов до идеалистов-активистов. Отсутствие ярко выраженных субкультур. В отличие от прошлых эпох, сейчас молодежь не воспринимает разные интересы как четкий маркер, свой-чужой. Эти факты показывают, что молодежь – это не однородная масса, а очень разнообразная группа, которая активно формирует современный мир. И, наверное, как вы уже догадались, тема сегодняшнего эфира – кадры будущего. Чему нужно учить молодежь уже сегодня, когда она и так уже очень много умеет. Павел Александрович, скажите, когда к вам приходит выпускник без большого опыта, что вы в первую очередь оцениваете? Знания, инициативность, умение работать в команде или же способность быстро учиться, или еще что-то другое?
4: Да, спасибо за вопрос, Ирина. Как вы уже сказали, действительно, в современных реалиях молодежь все меньше и меньше имеет опыта за плечами. Если раньше мы проходили практики, и не для галочки для диплома, а действительно потому, что мы стремились к определенным целям, к определенной профессии. Сейчас же, когда мы интервьюируем людей, особенно молодых, то очень часто, да, опыт либо совсем маленький, либо это более такой теоретический опыт. И в первую очередь я лично оцениваю то, насколько человек уверен в том, что он сам говорит, конечно же, с упором на знания, но и на то, насколько он хочет развиваться, на то, к чему он стремится, какие у него планы. Если просто прийти и отработать, отсидеть от звонка до звонка, как говорится, да, то я прекрасно понимаю, что будущее здесь довольно туманно. Но все равно мы приветствуем молодых людей, потому что за ними будущее, и благо молодежь, она более мобильна, чем мы уже. И они дают нам сами новые знания, новый опыт.
3: Да, здесь можно, кстати, поднять и тему наставничества. Да, и мы у них учимся, и они у нас учатся. Это действительно очень важно. Скажите, пожалуйста, а есть ли у Красного Знамени примеры, когда молодые люди, молодые специалисты приходили с современным взглядом и сами предлагали изменить или улучшить какой-то процесс? Конечно. Вот как раз-таки про инициативность.
4: Да, конечно. Конечно, такие случаи есть. Я думаю, не только Красное Знамя с этим сталкивается. Иногда идеи молодых людей, они дикие, они сумасшедшие, но действительно они цепляют. Очень интересно, и это, наверное, один из тех параметров, на которые мы смотрим, чтобы мы могли еще привлечь в бизнес. Потому что, ну, бизнес так и работает. Он не может идти вечно ровно. Ему нужны горки такие, так называемые.
3: Абсолютно, да?
4: Да. Чтобы взлететь, надо рискнуть. Поэтому молодежь сейчас, да, сейчас имеет иногда очень интересные, хорошие идеи.
3: Я полностью здесь с вами согласна, и здесь очень четко вот это слово подходит, цепляет. Вот именно молодежным сленгом абсолютно с вами согласна, так как постоянно тоже работаю с молодежью. Чего, по вашему опыту, чаще всего не хватает выпускникам, когда они впервые приходят на предприятие?
4: В первую очередь, это уверенности в себе. В себе, в своих идеях. Но, к сожалению, многие руководители и задавливают эти стремления.
3: Да, кстати, наверное, не зря говорят, как вот вы относитесь к этой фразе, что когда человек уходит с работы, он уходит не с работы, а от руководителя.
4: Да, да, все верно. Потому что когда ты хочешь привнести пользу, хочешь развития, человек постарше, имея свой опыт за плечами и не желая жить в современных реалиях, только живет в прошлом, ну, ты понимаешь, что и ты не разовьешься, и компания не даст тебе, и не сможет ничего предложить, и ты уходишь. Да,
3: да, ну вот, кстати, здесь я хочу рассказать об опыте ЗАУЗЭТа. ЗАУЗЭТа – это наш якорный резидент, резидент технопарка «Электрополис». Вот они как раз-таки проводят такие, скажем так, мероприятия улучшения на рабочих местах и принимают такие предложения, и даже самые лучшие предложения отмечаются. И, соответственно, сотрудников это также мотивирует. Несмотря на прогресс и меняющиеся реалии, хочу обратить внимание, что сегодня не всегда диплом гарантирует востребованность специалиста. То есть технологии меняются, Искусственный интеллект входит в рабочие процессы, а бизнесу нужны люди. Ну, искусственный интеллект, я считаю, что не во всем может заменить человека все равно. То есть я считаю, что искусственный интеллект нужно использовать как инструмент поддержки. То есть нужны люди, которые умеют не только выполнять поставленные задачи, но и находить решения, работать в команде, управлять проектами, превращать идею в продукт. Так чему же нужно учить молодежь уже сегодня, чтобы завтра она была готова к рынку труда? Ну, прежде чем мы продолжим дискуссию, предлагаю сначала определить зону ответственности. Вот, Павел Александрович, кто, на ваш взгляд, сегодня должен отвечать за подготовку кадров? Университет, предприятие, технопарк, может быть, или сам молодой человек?
4: На самом деле, это все, что вы перечислили выше, является единой системой. Университет даст нам базу, предприятие – практику, а от самого молодого человека зависит то, как он воспользуется базой и насколько сам себя разовьет. Потому что мы не роботы, и только сами можем определить наше будущее.
3: И свою судьбу, абсолютно свою согласна. Судьбу. Если человек не хочет, как его можно заставить, правильно?
4: Конечно, конечно. И еще на предприятиях большую роль сейчас играют наставники, действительно. Потому что человек, имеющий только теорию, ему тяжело применить на практике. Он будет и в себе сомневаться, и в результате своем бояться ошибиться. Поэтому как раз-таки старший наставник должен его ввести в организм предприятия, помочь адаптироваться, по своей сути задать направление, в котором движется предприятие, чтобы объяснить, чего компания хочет достигнуть, какие результаты финансовые и прочее.
3: Приходящие молодые специалисты как раз-таки должны понимать идеалы компании, куда он пришел, чтобы это все функционировало как единый организм.
4: Угу.
3: И тут мы уходим на рекламную паузу.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, добрый вечер. С вами снова мы, Ирина Белова, ведущая программы «Диалог с технопарком». И сегодня у нас в гостях Павел Козловский, руководитель «Красного знамени». Мы как раз-таки до эфира обсуждали тему наставничества. И я считаю, что наставничество на сегодняшний день – это понятие намного шире, чем раньше. То есть, ну, например, приходит ученик к токарю. И, соответственно, токарь, который специалист, давно работает, он становится его наставником и обучает его как раз-таки своему ремеслу. Сегодня, мне кажется, каждый из нас в большей или в меньшей степени наставник, потому что это уже не только передача профессии, это как раз-таки человек, который как маяк показывает, вот как я, например, преподавала в кванториуме, моя задача — зажечь сердца и души молодых людей, и это дало свои результаты, да, у нас тут проект родился, работенок, да, быть всегда рядом, наставлять и подсказывать, ни в коем случае не делать работу за своего наставляемого, но указать ему путь, вдохновить, мотивировать, и, возможно, даже не завтра, не послезавтра, но твои слова и какие-то действия будут служить примером, которые помогут как раз-таки реализоваться молодежи в будущем. Дальше. Считаю, что, да, способности нужно свои развивать, компетенции, как это модно сейчас говорить, soft skills, да, работать с технологиями, превращать свои знания в реальные решения. Тем не менее, вот, Павел Александрович, вот по всему вышесказанному, какие вы все-таки направления бы выделили?
4: Я думаю, что стоит начать с того, чтобы учиться думать, а не только запоминать. Потому что критическое мышление, анализ информации, умение видеть проблему, задавать правильные вопросы, находить несколько вариантов решения, они дадут больше.
3: Это как раз-таки про гибкость мышления, когда ты предполагаешь, что события могут развиваться в разных направлениях. Так, кстати, легче и риски просчитать. Вот я, например, когда провожу различные мастер-классы и тренинги, и встречи со студентами, и когда мы как раз-таки говорим про стартапы, там, определение целевой аудитории и так далее, мы начинаем говорить про риски. Я говорю, вот как вы просчитываете риски? Простой пример. Вас завели в пустую комнату, например, выбираю там два студента для примера. Я говорю, вас завели, и дали вам задание. Вы в пустой комнате. Сварить кашу. Что вам нужно? Вот перечислите. Вот у меня один мне перечисляет: мне нужна крупа, кастрюля, ложка, там, масло. Ну и все. Другой немножко дальше пошел. Я говорю, ну вот представьте, вы не рассчитали. Да, кто-то все перечислил. Я говорю, хорошо, у вас электроплита, каша, ну, крупа, молоко, кастрюля, то есть все есть. Но в комнате нет электричества. Ну, риск, вот если бы вы сразу перерасчитали, то есть надо думать не поверхностно, а намного глубже. Когда вы открываете свое какое-то дело, свой какой-то бизнес, надо все риски просчитать. Вот если будет так, вот все, вот эта многозадачность и множество решений, которые, может быть, на тот или иной случай, это упростит ваше существование в будущем. Это касается всего. И в семье, и в отношениях. А если вот так? Опять заговорила вас. Так, какие еще направления?
4: Математик бы сказал, что недостаточно вводных данных.
3: Да. Ну, это касаемо, да, рассуждения. Какие бы еще направления выделили?
4: Ну, конечно же, инженерное и технологическое мышление. Потому что необходимо понимать, как устроена технология, как проходит путь от идеи к прототипу, от прототипа к работающему продукту. И даже если человек станет инженером, такое мышление, оно просто станет универсальным.
3: Да, даже если ты не инженер, оно тоже станет. Совершенно с вами согласна.
4: Сегодня также необходимо включать в свою работу искусственный интеллект. Но главное не просто уметь механически пользоваться там ChatGPT или прочим, а также понимать, как поставить задачу ИИшки, проверить результат, работать с данными, чтобы использовать ИИ как инструмент для повышения собственной эффективности. Умение работать в команде, распределять задачи, соблюдать сроки, ставить перед собой более короткие дедлайны, отвечать за результат и уметь презентовать свою работу, чтобы ее восприняли правильно и заинтересовались ей. И очень важно нам, как руководителям, давать молодежи возможность решать реальные задачи, а не только выполнять учебные задания.
3: А практику у вас проходит?
4: Конечно.
3: Вот, это как раз-таки, когда ты на практике, ты уже погружаешься не только какие-то легкие задания, потому что понятно, что ты не как специалист, но уже внедряешься. И как раз здесь и наставничество, скорее всего, есть, да, 100% есть.
4: Да, у нас есть и наставничество в этом. И действительно, когда бросаешь молодого бойца в некомфортную среду, начинает работать как раз-таки...
3: Все то, что вы выше перечислили.
4: Да, то есть человек старается, как бы, так сказать, выжить.
3: Адаптироваться, выжить. Адаптироваться, и здесь как раз-таки вы видите.
4: Чтобы его оставили на работе, показать результат. И некомфортные условия, они, наверное, один из двигателей этого прогресса.
3: Согласна.
4: И самого человека, и компании. Потому что прийти в тепличных условиях, сесть, и, как я сказал, там, с 8 до 5 вечера, ты просто будешь впадать в депрессию. А интерес к работе, он как раз-таки проявляется в проблематике, решении этой проблематики. И, возможно, даже в создании какого-то нового продукта.
3: Абсолютно согласна. Так, еще.
4: Ну, отсюда вытекает и предпринимательское мышление. Не обязательно, что каждый из новичков откроет какой-то свой собственный бизнес. Речь немножко о другом. Это видеть возможность, не бояться предлагать идеи, понимать ценность своей разработки, умение считать ресурсы и думать о конечном результате. Ну и, конечно же, способность постоянно переучиваться. Наверное, это самый главный навык. Технологии будут меняться и уже меняются быстрее, чем меняется образовательная программа. Поэтому задача образования — это сформировать базу человека, который умеет самостоятельно осваивать новое.
3: А задача Красного Знамени как раз-таки с помощью, когда человек выходит из зоны комфорта, как раз-таки раскрыть его способности за счет таких условий. А Павел Александрович, а вот финальный такой вопрос, да, какие три навыка вы бы назвали обязательными для молодого специалиста будущего, на ваш взгляд?
4: Первое – это умение отстаивать свою позицию, перестать сомневаться в себе, идти со своей идеей до конца. Да, ее необходимо обточить, довести до идеала, но ни за что не бросать. Второе – это гибкость мышления, умение адаптироваться, принимать какие-то новые знания. И отсюда же я бы выделил цифровую активность, чтобы пользоваться современными технологиями не только ради интертеймента, но и ради самообучения.
3: Ну что, надеюсь, молодежь нас слушала внимательно и запомнила, на какие навыки обращают внимание руководители крупных предприятий. Ну, а с вами была Ирина Белова, и в гостях у нас сегодня был Павел Козловский. Мы верим в нашу молодежь, и у нас обязательно все получится. До свидания.
4: Спасибо, Ирина, спасибо за приглашение, спасибо нашим радиослушателям. Хорошего всем вечера.
1: Честное риэлторское.
7: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
8: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
7: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: Честное риэлторское. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
9: действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов, в Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: о важном.
0: Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа фокусировался на вопросах украинского урегулирования, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал Трампу о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей СВО. Президент США заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства. Лидеры обменялись мнениями о поездке Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги этой поездки они оценили хорошо. 69 пассажиров арестованного Норвегией судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. В их числе главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, находившийся там вместе с экспедицией Русского географического общества. Он сообщил, что они выехали из русской столицы Шпицбергена, Баренцбурга. Оттуда на корабле, самолете и автобусе добрались до границы с Мурманской областью, уже перешли КПП и отправляются в Мурманск. В российском МИДе прокомментировали эвакуацию. Ее провели при содействии норвежских властей. Судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». В районе Внуково открыли школу с IT-полигоном и 4 спортзалами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 4-этажное здание на улице Бориса Пастернака вошло в состав школы номер 1788. Теперь там сформирован полноценный образовательный кластер из 7 детских садов и 3 школ. Новый корпус на 2100 учеников возвели по индивидуальному проекту с применением технологии информационного моделирования, что позволило ускорить строительство. Внутри IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека и 4 спортзала. Для внеклассных занятий оборудовали кабинет шахматного кружка, мастерские рисования, работы с деревом, металлом и тканью, а также класс кулинарии. Собянин отметил, что это современное образовательное учреждение, в котором созданы все условия для комфортного развития детей.
1: О церкви.
0: Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского доставлена в войсковые части, будет доставлена в войсковые части на передовой. У российских бойцов будет возможность попросить благословения. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 47 копеек. Евро стоит 100 рублей 50 копеек. Курс юаня 12 рублей 88 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет до 21 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Путин и Трамп провели новый телефонный разговор. Американцы привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее. И как наши воины выдавливают украинских боевиков из последней агломерации Донбасса. Поговорим обо всем подробнее в ближайшее время. Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели новый телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Разговор продлился ровно час. По словам Ушакова, он был конструктивным, откровенным. Президенты обменялись мнениями о состоявшейся поездке Джареда Кушнера и Стива Уиткофа в Москву и Киев. И вот что рассказал Юрий Ушаков.
12: Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Присущий лидерам взаимоуважительной и деловой манере, они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил официальный характер. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов. Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами. Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению своей семьи как российских, так и украинских детей. В целом, еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом.
11: Телефонный разговор президентов двух стран стал пятым с начала этого года и 15-м со старта нового президентского срока американского лидера. Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и с Киевом по разрешению украинского кризиса. Об этом заявил ранее сегодня на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте. Георг Валерьевич, слышите меня? Алло. Так, сейчас связь мы, как говорится, переналадим. Итак, что известно о следующей встрече? Ну, тут сегодня, конечно, очень богатая поляна для новостей. Следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по мирному урегулированию может пройти в версии 3 в Объединенных Арабских Эмиратах, в Турции или в Швейцарии. И это уже заявление Владимира Зеленского. Встреча может быть в Эмиратах, в Швейцарии, Турции, в других странах. У нас есть опыт, есть приглашения от разных стран, сказал Зеленский, отвечая на вопрос у журналистов, где может пройти следующая трехсторонняя встреча. И добавил, что хотелось бы, чтобы такая встреча состоялась осенью. Заметьте, именно осенью, да? Буквально вчера, буквально накануне он собирался зимовать, а тут, в общем-то, не прошло и суток, как уже хочет обозначить встречу осенью и даже идти на компромиссы. Так, мы наладили связь с Георгом Валерьевичем. Георг Мирзоян, политолог-международник. Георг Валерьевич, слышно меня сейчас?
13: Да, прекрасно слышно. Добрый вечер.
11: Да, добрый вечер. Давайте поговорим сначала о разговоре, соответственно, Трампа и Путина. Трамп настроен на прорыв. Трамп хочет, чтобы все это, под то, что он подразумевает под прорывом, случилось в его президентство. Если он действительно настроен, что он должен, по идее, сделать? Ну, я понимаю, что там перестать потакать русофобским настроением Брюсселя, публично признать, что Россия не имеет агрессивных планов против Европы, о чем ему сказал сегодня Владимир Владимирович. А вот то, что можно потрогать физически, так сказать, что он должен сделать так, чтобы мы поверили?
13: Ну, как говорилось в прекрасном фильме советском, дай бог, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И в данном случае физически мы можем потрогать, например, результаты давления Трампа на главу киевского режима. Если это будет, конечно. То есть Трамп должен заставить Владимира Зеленского принять наши условия. Заставить Зеленского вывести войска с Донбасса, например, и части Запорожской области, и Херсонской области. Заставить Зеленского согласиться на конституционные изменения, в том числе по русскому языку и по нейтральному статусу. Так. Но пока что этих действий Трампа, пока мы их не видим. Хотя есть некие сигналы, что как бы Трамп тонко намекает Зеленскому, что было бы неплохо.
11: Ну, сигналы вы имеете в виду то, что, во-первых, я вот только что, вот перед тем, как вы вышли в эфир, сказала, вчера он собирался, я про Зеленского, зимовать, говорил, что вопрос территории остался нерешенным, сегодня уже хочет трехстороннюю встречу осенью, и мелькает то, что готов идти на компромиссы после того, как наши по их портам прошлись это хорошо.
13: Нет, я как раз вот эти слова не рассматриваю.
11: А что вы рассматриваете?
13: Это результат, как бы, игра Зеленского, попытка нас обмануть в очередной раз. А всерьез я рассматриваю действия Набуи САП против, например, Кравченко, генпрокурора Украины. А я вижу, как Зеленского потихоньку берут в осаду американские или проамериканские структуры. Тонко уже и толсто намекает ему на то, что в случае, если он будет кочевряжется, то, возможно, всплывет его имя в коррупционных скандалах.
11: Обыски вот пройдут давление в его сейфах, и там будут стопки большие долларов и евро. Я вас поняла, я вас поняла. А вернемся к разговору двух лидеров. Трамп заявил о колоссальных выгодах от восстановления торговли. Но, значит, я понимаю, что я, может быть, тороплю события, бегу впереди локомотива, но не могу не напомнить, что США сохраняют незаконные санкционные ограничения. Может быть, когда возможно юридически и как быстро политически перейти от слов к делу, которые выгодны обеим державам?
13: Когда Трамп говорит о выгодах великих от восстановления торговли, было бы неплохо для него перевести и, может, показать ему элементы прекрасного фильма нашего про Остапа Бендера, там, где рассказывалось про Нью-Васюки. Вот он нам рассказывает сейчас про Нью-Васюки, потому что великие грандиозные выгоды от торговли возможны только тогда, когда не Трамп, точнее не только Трамп, а Трамп, американский конгресс, все европейские страны и Евросоюз в целом снимут с нас санкции, и когда каким-то образом возникнет некая основа большая для великих торговых отношений между между Россией и США, которых не было почему-то раньше, до санкционный период, у нас с американцами уровень торговли был не такой высокий. Угу. Потому что, ну, далековато торговать с американцами-то.
11: Я, в общем-то, все-таки жду. Я понимаю, что вот только что закончился разговор, только что закончился брифинг Ушакова. И все-таки это возможно сделать, так скажем, быстро, чтобы это не походило на Нью-Васюки?
13: Нет, быстро нельзя.
11: Нельзя, да,
13: потому
11: быстро?
13: Потому что очень долгий процесс отмены санкций, это все европейских санкций. И это мы с вами еще молчим о том, что Соединенные Штаты и что в Соединенных Штатах пройдут выборы, на которых Трамп потеряет, скорее всего, Конгресс и снимает санкции американские, даже не европейские, американские санкции через Конгресс будет гораздо сложнее.
11: Ясненько. Теперь об итогах визитов американских эмиссаров в Москву и Киев. Были оценены положительно, но. Мы не знаем конкретики, тем не менее. Можно ли, на ваш взгляд, считать главным итогом этих поездок то, что Трамп, ну, в общем-то, как и все мы, вот по итогу этих нескольких дней, у Москвы есть очень четкие конкретные предложения, которые приводят как итог к переговорам по телефону между двумя президентами, а вот как-то у Киева что-то все невнятно, и вроде как они не ожидали, что предложения будут хуже, чем предыдущие, и прочее, и прочее. У нас только до новостей минутка, давайте начнем, а потом продолжим.
13: Ну, слушайте, Российская Федерация ему предложила серьезные переговоры. Украинцы ему предложили маечки. О чем ему разговаривать с Украиной? О маечках? О дизайне их? Ну, не серьезно. Понятно, что нужно условия обсуждать с Москвой, а Украине не надо обсуждать условия, но Украину надо давить, чтобы она приняла свои условия. Потому что все те планы, которые Киев и Европа разрабатывали все в последнее время, это просто планы ни о чем. Это какие-то условия капитуляции России, и на больше они не способны.
11: Георг Валерьевич, сейчас послушаем с вами последние новости, а затем вернемся к разговору. Не уходите, пожалуйста. Политолог-международник Георг Мирзоян у нас в гостях в эфире.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
15: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: С нами Георг Мирзоян, политолог-международник. Георг Валерьевич, еще раз проверка связи. Слышно, да?
13: Да, прекрасно.
11: А, смотрите, я поняла главное, вот что из того, что вы сказали, надавить, заставить, и тут все понятно. Но сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров, много интервью вышло с ним, я не сказала, что он сегодня их дал, потому что одно понятно, что записано, но и там и Первый канал, и Юлия Меньшова, и довольно-таки много информации. Так вот, глава МИД заявил, что Запад не дал Украине подписать мир весной 22-го года, а любые паузы, как нам с вами тоже известно, использовал лишь для перевооружения киевского режима. Вот если Запад сейчас вновь заговорил о новых инициативах, и тем более в контексте переговоров по телефону Путина и Трампа, можно ли сейчас к этому относиться так же, что просто выиграть время, чтобы отсрочить неминуемый неблагоприятный для Киева исход? Или что-то поменялось все-таки?
13: Нет, ну смотрите, если мы говорим с вами о предложениях Запада по перемирию, воздушному, морскому, всеобъемлющему, если мы говорим о каком-то разведении войск временном и вводе там миротворцев и так далее, конечно, все это исключительно для затяжки времени. Конечно, по-другому здесь никак и быть не может. Именно поэтому Россия много раз уже на всех уровнях, начиная с Владимира Путина, говорит о том, что необходимо окончательные варианты по решению украинского конфликта. То есть не перемирие, а полноценный мир. Не разведение войск, а ликвидация оснований, которые, в общем-то, вынудили нас начинать СВО. Это связано не только с Украиной, но и, конечно, с европейской политикой, с политикой США в Европе. То есть мы хотим всеобъемлющего решения. Если мы не получим это всеобъемлющее решение, то есть военно-политического решения конфликта, мы вынуждены будем заниматься военным решением, то есть продолжением СВО, расширением зоны безопасности, освобождением наших новых, нынешних и будущих территорий.
11: Георг Валерьевич, а замена Зеленского может стать таким флажком, что лед тронулся, или смотря на кого, или вообще ничего это не значит?
13: Ну вот, на самом деле, это очень хороший вопрос, потому что действительно замена Зеленского, она может стать некой заменой. Да, она может стать вариантом решения проблемы. Но, во-первых, а кто же его будет менять? Понимаете, если бы Соединенные Штаты могли заменить Зеленского, они бы его давным-давно заменили. Но они этого не делают, потому что они прекрасно понимают, если вот сейчас начинать эту процедуру смены власти, учитывая, как Зеленский врос в украинский государственный аппарат, и учитывая, как Зеленский хочет личной власти и возможности, то это может обрушить украинскую политическую систему, обрушить фронт, и тогда русские возьмут все, что хотят, не давая американцам взамен ничего. А зачем нам давать, если у них фронт укнул? Поэтому это опасная история.
11: Давайте сюда еще одну составляющую добавим. Вот этот коктейль Молотова, я имею в виду Лондон, да, помимо американцев и русских. Лавров отметил, что Украину ждет неблагоприятный исход. И он, отвечая на вопрос, сказал, он вспомнил, как Лондон, точнее, премьер-министр Великобритании, все, Лондона, сказал, что мы с Украиной до конца. Ну, в общем, выразило сожаление Лавров. Объясните мне, пожалуйста, вот... Это какая-то идеологическая одержимость, или Лондон действительно настолько он геополитическим влиянием обладает, несмотря на какие провалы, вот как упоротый будет стоять до конца, зная, что его ничто не повалит. Либо здесь все не так, как, расскажите, пожалуйста, вы.
13: Ну, смотрите, Великобритания действительно будет поддерживать Украину до конца, потому что Великобритании выгодно все то, что происходит. Украинская война истощает Россию. Здорово, потому что Россия враг. Украинская война истощает Европу. Здорово, потому что континентальная Европа – это противник, это конкурент, вот так правильно сказать. Украинская война разрушает даже сами основы российско-европейских отношений. Здорово, потому что Лондон всегда стремился не допустить какое-то российско-европейское, условно немецко-российское, и континентальное, которое... поставил бы под угрозу безопасности Великобритании. То есть, в принципе, со всех точек зрения, со всех отношений, то, что сейчас происходит, Великобритании выгодно. Невыгодно Великобритании будет только в том случае, если Россия будет взрывать британские эсминцы и атаковать британскую территорию. Но пока, как мы понимаем, до этого еще очень далеко.
11: Да, Поэтому они разве к этому не подталкивают всю ситуацию?
13: Они искренне уверены, что мы на это не пойдем. Они искренне уверены в том, что все наши заявления и угрозы являются пустыми заявлениями, пустыми угрозами, что мы их не будем выполнять. Вот в этой ситуации, на самом деле, России было бы здорово применить тактику сумасшедшего, которая регулярно и достаточно успешно применяет, например, турецкий президент Реджеп Эрдоган. Когда на него давят, он говорит, я ударю, и бьет, говоря, что а мне все равно, я же вас предупреждал. Попробуйте эскалировать.
11: Да, вы знаете, вы со слушателями вот итогов дня в унисон говорите, они вернее с вами, потому что они пишут, потому что они говорят, относятся к этому ко всему как просто к разговорам.
13: Вот да?
11: Понимаете, да? Вот я буквально читаю наш агрегатор сообщений от слушателей и удивилась. В унисон
13: понимаете,
11: сказали.
13: Понимаете, это просто очень опасная ситуация, потому что вот они... считают это разговорами, и это их подталкивает совершать более и более радикальные шаги.
11: Безусловно.
13: И в конечном итоге, если мы вот не научим их, что за нашими разговорами идут дела, мы реально дойдем до очень опасной ситуации, когда все окажутся на грани ядерной войны, потому что Запад искренне будет не верить в то, что если он по нам ударит чуть ли не напрямую, мы не применим ядерное оружие, потому что мы же на Украине ничего не применяли, хотя там условно война против нас велась. Это очень опасная ситуация, и нам придется Западу рано или поздно доказывать делом, что наши слова имеют значение. И вот ситуация неприятна тем, что чем дальше это все идет, чем дальше, тем более жесткими придется нам делать дела. Условно то, чем мы могли их осадить в 2022 году, сейчас уже не сработает. Сейчас уже нужны более жесткие шаги в 2026.
11: Слушай, все как у людей, как говорится. Знаете, так обычно говорят в передачах про животных, но мы понимаем, кого тут можно так назвать. Но это как называется, три предупреждения, а потом надо бить. Потом, значит, все бессмысленно.
13: После первого предупреждения уже надо бить, причем уже, видимо, сразу.
11: Я этот секрет свой лично храню, как зеницок, но он работает, я знаю. А теперь про еще одного игрока или того, кто пытается мостоваться. Лавров прокомментировал попытки Елисейского дворца, который заявляет о скором возобновлении переговоров после выборов в Государственную Думу. Вот эта инициатива Парижа вдруг где-то... Они сейчас на каком месте? Где они там гребут? 25-м или каком? Или все-таки в тройке лидеров?
13: Ну, это называется хотелки. Хотелки никто не отменял. Нет, давайте так. Россия, в принципе, готова разговаривать. Пожалуйста. Хочет на Крон приехать покушать в Москве чего-нибудь нормальное, пусть приезжает, кушает. Может, жена его там бить не будет в Москве тоже. Но, понимаете ли, в чем проблема? А о чем сущностно с ними разговаривать? Вот Макрон сейчас там что-то пообещает. Ладно, дальше что? Он это выполнит на европейском уровне? Нет, потому что Урсула фон дер Ляйен ему не даст. Еврокомиссия и Брюссель в целом нацелены на конфронтацию. А нужно ли сейчас с Макроном о чем-то разговаривать, когда в 27-м году он уходит из власти и приходит, скорее всего, либо правый кандидат, либо центристский кандидат какой-то? Ну, тоже, наверное, не стоит о чем-то с ним разговаривать.
11: В общем, не стоит напрягаться, как говорится.
13: Еще раз, мы готовы человека встретить, покормить за свой счет, пожалуйста. Но мы люди хлебосольные, не более того.
11: А в интервью с Лавровым также прозвучало, что официальные лица в Киеве уже говорят, что не переживут зиму. Ну, это не Зеленский, а кто-то другой все-таки. А вы скажите, пожалуйста, это информационная война, которую они продолжают?
13: Нам на такого рода заявления вообще не надо обращать никакого внимания, ровно ноль. Это все жалобы, это все попытки сыграть на европейской жалости. Это попытка, может быть, даже нас убедить в том, что, ребят, ну все, не надо... по эскалации ракетных перед зимой. Ага. Надо добивать, надо уничтожать всю украинскую систему энергетики, систему теплоснабжения, систему канализации. Все подряд. Все кроме действительно живых домов
11: И мирных граждан, да.
13: Мы не израильтяне, мы такими вещами не занимаемся.
11: Мы нет, да, подписываюсь под каждым словом. Георг Валерьевич, на ваш взгляд, трехсторонняя встреча состоится? И если да, то где и когда?
13: Я думаю, что для того, чтобы трехсторонняя встреча состоялась, должна быть проведена работа подготовительная, раз, то есть должны подготовлены уже быть документы для подписания рабочими группами. И второе, я не знаю, кто и как, но нам должны дать железобетонные гарантии, что эту встречу Зеленский не использует для пиара и серии там «выйду, плюну Путину в лицо».
11: Господи.
13: Понимаете, вот это он может.
11: Нет, я вот недавно про зверя сказала.

0: Друзья мои, с нами на связи был политолог-международник Геворг Мирзоян. Кстати, российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии. Это данные торгов. Динамика отмечена после телефонного разговора президентов России и США.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 18.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Будущее парка «Дружба» обсудили во время встречи депутата Государственной Думы Александра Козловского с коллективом детского сада номер 7 и представителями родительского комитета. Город уже подал заявку на благоустройство этой территории на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, однако она не прошла отбор. Проект будут дорабатывать, чтобы вновь представить его на конкурс. Именно благодаря участию в таких программах ранее удалось преобразить Петровский парк. Поэтому, как отметили участники встречи, такую возможность обязательно нужно использовать и для парка «Дружба». Реализация проекта по развитию промышленного технопарка «Электрополис» продолжается в Великих Луках. Вторая очередь позволит увеличить возможности площадки для размещения новых производств и реализации инвестиционных проектов. На развитие «Электрополиса» направляются федеральные средства, предоставленные по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России. Реализация проекта – это работа на перспективу промышленности Великих Лук и Псковской области, расширение производственных возможностей, новые предприятия и новые рабочие места. Великие Луки участвуют в федеральном проекте, за счет которого в этом году идет реконструкция аварийных участков кольцевого водовода от улицы Заводской до проспекта Октябрьского. Общая техническая готовность объекта на данный момент составляет более 60%. Кроме этого, в рамках инвестиционной программы предприятия «Водоканал» ведется ремонт кольцевого водовода по улицам Дальней, Мелиораторов, Восточной и проспекту Гагарина.
9: О валютах.
8: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Настоящий хит-парад Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и...

0: Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем, друзья, подводить вместе с вами итоги сегодняшнего дня. Прямо сейчас с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который написал большой материал, так что всем добро пожаловать на kp.ru. С помощью наших бойцов из группировки «Центр» Дмитрий попробовал оценить один из главных наших аргументов в недавних переговорах с американцами. Это наступление российской армии на Донбассе. Дима, приветствую.
3: Добрый вечер.
2: Снова про Доброполис с тобой будем говорить. Ключевой логистический узел, через который снабжается вся группировка ВСУ в Славяно-Краматорской агломерации. И, как я понимаю, судя по оперативным картам, ну, наши действительно методично перерезают все пути снабжения. Насколько сейчас можно вот сказать, сильно нарушена логистика украинских боевиков, так что для них, ну, начался уже сценарий полного снарядного голода и так далее, и тому подобное в том же ключе.
3: Смотрите, агломерация, она строго с севера на юг проходит. С востока мы приблизились к окраинам. Агломерация в Славянске, Краматорске вышли на окраину аэропорта, аэродрома. В Славянске и Никольское в предполе, последний город-спутник, он уже в серой зоне. Вот. И с другой стороны, собственно говоря, с запада наступает группировка «Центр» на Доброполе. Там всего 4 дороги идет. 4 асфальтовые дороги, которые давным-давно контролируются. Хотя по ним, я думаю, пытаются проскакивать машины. Я вот сам тут на днях также проскакивал. Вот. И куча дорог второстепенных, просто накатанных по полям объездов. Вот этим занимались ребята минированием этих дорог, ребята из батальона «Феникс». Они минировали, ставили мины. 10-12 мин в сутки ставят расчет. Не надо уже ползать по мокрой земле, рубить дерн лопаткой и резать колючую проволоку. Да. Современный сапер сидит в 3D-очках и ставит мины легкими движениями пальцев. Наши ставят дроны «Дждуны», так называемые, на оптоволокне. Он 6 часов может сидеть в засаде, ждать свою цель. Вот. Ну и плюс работают ударники, это совершенно другая история. И вот вторая группа бойцов, которые тоже вот на Добропольском направлении работают, это наша авиаразведка и высотные перехватчики БПЛА из 61-й бригады морской пехоты. Вот они мне, собственно, рассказали. Мы, говорит, висим над Доброполем 24/7. Мы увидели, что они с севера, с юга Доброполя, вот с той стороны, где наступают наши войска, переместились в северную часть и отходят дальше в маленький городок Белозерск. Угу. А за Белозерск это последний, наверное, самый будет, думаю, последний городок, освобожденный на Донбассе. Дальше уже граница Днепропетровской области. Там, кстати, до Днепропетровска вообще рукой подать. Вот, как и до Запорожья. Так что у меня плохие новости. Вряд ли удержится агломерация. Вот. Если они из этого Доброполя, который они готовили к обороне усиленно почти год...
2: Да, я помню, ты говорил об этом. Да,
3: причем по всем канонам современной войны, именно дроновой войны они его готовили. Ну, так, чтобы было не видно перемещение по поверхности земли. Mm-hmm. Вообще нет таких перемещений. Вот. Ну, вот морпехи говорят, ну, как только... ФАБами наша авиация обработала передний край обороны Доброполя и опорные пункты, они сразу же начали уходить. Никто там не хочет оставаться навсегда.
2: А их вообще-то выводят, эвакуируют или так? Каждый как он хочет?
3: Как он хочет. Причем в Гуляйполе трошники-западенцы из
2: Ивано-Франковска.
3: Трошники —
2: это кто, Дим?
3: Территориальная оборона.
2: А, спасибо, так.
3: Территориальная
2: тероборона.
3: Оборона. Да-да-да. Они бежали настолько заразительно, что даже увлекли за собой заградотряды, которые должны были остановить.
2: Столь заразительный бег.
3: Весенняя история, когда там был найден просто в неприкосновенности
2: Ах.
3: Батальонный штаб, а вот одного из этих подразделений ТРО
2: с незапаровыми
3: компьютерами, с телефонами, с секретами.
2: Ой-ой-ой.
3: Просто закрыли дверь и убежали. Да.
2: Ой-ой-ой. Слушай, ты описываешь уникальный случай, когда наши бойцы сбили дорогой американский беспилотник «Пингвин». Сейчас слушателям объясню, кто не читал. На рекордной высоте 5400 метров. Если я что-то оговорюсь, спутаю, ты мне сразу просто говоришь, что ошибочка. С помощью FPV-дрона. Часто читаю, что технологическая гонка вооружений, они читают. А вот скажи, пожалуйста, вот эта охота за натовскими, будем прямо называть вещи своими именами, крыльями на больших высотах, она уже в систему вошла? И у нас есть, может, еще какие-то технические новинки наших русских левшей, которые скоро удивят вражину?
3: Ну, у ребят там номенклатура дронов-перехватчиков типа крыло, а вот квадрокоптер, да, действительно, они интересно загнали на эту высоту, и мне Вятич, командир этого подразделения, объяснял, что это было не так просто, они несколько дней пытались его поднять так высоко. А вот этот пингвин, он, ну, висит по 20 часов и все фотографирует. Сам он по себе стоит там недорого, 15 тысяч долларов. В масштабах войны, но со всей начинкой разведывательной за миллион. Там даже до полутора сумма. Ну, точной суммы, наверное, нет. Делала его латвийская компания, которая потом, значит, по-видимому, почуяв что-то, да, перерегистрировалась в США.
2: О, вот. Быстренько. Это как закрыли за собой дверь этого блиндажа и спокойно ушли, и быстро перерегистрировались. Так, иду дальше. Не буду на хихоньки-хахоньки отвлекаться. Сержант с позывным... Мне очень понравился позывной. Одинаковый. Это так креативно, правда? Как, не знаю, мне вот прям по сердцу. Упоминает использование новых отечественных тяжелых дронов. Воган или Ваган? Как правильно ставить ударение? Не знаю.
3: Через О.
2: Воган, да? Они несут до 10 килограммов полезной нагрузки и возвращаются назад. И вот эта тактика как раз дистанционного минирования. Ты об этом упомянул вот буквально немножко.
3: Да.
2: Сбросив... А вот смотри, раньше у нас вот эти вот тяжелые дроны с Бабой-Ягой ассоциировались. Получается, что мы перехватываем инициативу в сегменте тяжелых беспилотников?
3: Ну, скажем так, мы просто сделали тяжелый многозадачный дрон. Потому что Воган, он действительно большой, он примерно в 3-4 раза больше обычного FPV на карбоновой раме. Вот. Он в изначальном варианте, да, должен был куда-то врезаться и самоуничтожаться, но его чуть-чуть допилили в Югре, и наши конструкторы, и вот он стал, значит, возвращаться туда-обратно.
2: Это прекрасно. Вот. Экономия должна быть экономной.
3: И, ну, вот, одинаково, кстати, я тоже спрашивал про, почувствовали ли они на фронте вот нашу блокаду, наши системные удары по производствам дронов и высокотехнологичным производствам военным на Украине. Они нет. А вот морпехи мне рассказали, перехватчики, что, собственно, вот сбившие пингвина, что перестали через них проходить и перехватываться дорогие дроны. Типа лютого.
2: А, то есть начали беречь, потому что мочат их хорошо.
3: Или их просто нет.
2: Ага, вот. Тоже.
3: Их не успевают собирать, не из чего собирать. Летят бобры из пенопласта и фанеры.
2: Вот, да, друзья, я вот была этим летом в музее, который посвящен Курской битве, и там есть как раз отделение, которое посвящено СВО. Там, понятно, сначала Великой Отечественной. И я эти все дроны насмотрелась. Я сначала даже глазам не поверила, думала, это макет. А вот Дима сейчас говорит, и у меня память тут же подтягивает. Из... И палок.
3: Да,
2: пенопласт, да.
3: Пластилина желуди.
2: Вот, да. Простите вот за этот жаргон.
3: И синяя изолента.
2: Именно,
3: и вот за что
2: именно,
3: можно,
2: да, именно так.
3: За что можно уважать, кстати, китайцев, они творчески обработали нашу синюю изоленту. Они же, к сожалению, ее сейчас выпускают. Угу. Ее вообще отодрать невозможно. Я с этим сталкивался, резал ножом.
2: А скажи, пожалуйста, поступают ли сигналы, ну, если об этом можно говорить, от разведки или откуда-либо еще, о том, что готовятся оборонительные рубежи за пределами Донбасса?
3: Нет, ничего такого не слышал. Вот. Я так думаю, наши все сосредоточены на агломерации. Просто если бы у ППЛАшников было бы задание работать по... военной техники, как они работали вот год назад, прямо по военной, по строительной технике. Вот прямо им нарезали задачу вот выжигать строительную технику. они ее во время построек оборонительных рубежей, это так называемая новая линия обороны Донбасса, она уже наполовину в наших руках. Вот. Угу. Они успокоились на том, что не просто копающие экскаваторы жгли, они нашли базу, где эта техника хранится, заправляется, обслуживается, и сожгли там все.
2: И то есть строить им оборонительные всякие фортеции нечем? Ты вот к этому этот комментарий?
3: Либо очень сложно, да. Что-то такое ощущение, да, что они не сильно надеются на то, что они там закрепятся, Днепропетровская область. Но можно предположить, что они попробуют разменять Краматорск-Славянск, Дружковку, если, ну, политически. Если не получится политически разменять, они уйдут в Днепропетровскую область и Харьковскую, там как раз их стык, и попробуют, ну, создать максимально плотную линию обороны.
2: Так. Вот.
3: А сейчас же это все виртуально, все это в воздухе. Угу. Вот тот же Одинаковый мне рассказал безумную историю, как они 3 месяца не могли зайти на позиции. Потому что, говорит, у нас мины, мы это все на себе, ну, просто физически не утащим. Им все время жгли машины, там, с ранеными, с погибшими. Противник ставил целенаправленно магнитные мины. Наши саперы их пытались снимать, не успевали, он опять минировал. Я говорю, ну как вы прорвались? Говорит, спасибо, артиллерия все наше пробила.
2: Спасибо. Говорю тебе, Дим, большое. Друзья мои, большой материал читайте. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Береги себя, пожалуйста. Не надо по дорогам проскакивать, да, там с минами. Угу. Все.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». И очень хочется сказать о следующем. 69 пассажиров арестованного 2 сентября в Норвегии по запросу украинских компаний судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. В их числе главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, который находился там вместе с экспедицией Русского географического общества. Мы ждем с ним связи, обязательно наладим ее. Мы выехали из русской столицы Шпицбергена. Баренцбурга. Отсюда на корабле, самолете, автобусе добирались до границы с Мурманской областью, рассказал главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». Мы уже перешли контрольно-пропускной пункт и отправляемся в Мурманск. Ну вот такие текстовые сообщения, пока это было возможно. Сейчас я очень надеюсь на хорошую связь. Отличная картинка. Не слышит только меня, но зато мы видим. Вот преференции тех, кто на видеотрансляцию смотрит. Сейчас виден Андрей Горбунов. Не знаю, слышит он нас или нет, но, Андрей, можешь говорить, я замолчу.
10: Да, Маш, слышу, прием.
2: Отлично,
10: да.
2: Прием, давай,
10: всем
2: тебе
10: привет.
2: Слово.
10: Да, как раз только что получил разрешение вообще опубличить, как нас вывозили с Шпицбергена, поэтому это прям эксклюзивище для радио «Комсомольская правда». В общем, вчера в 2 часа ночи нас попросили собраться в лобби нашего отеля со всеми вещами, погрузили на автобус, и вот просто загибайте пальцы, сколько было видов транспорта у нас. В общем, погрузили на автобус, довезли до порта. В порту мы сели на корабль, внимание, губернатора Шпицбергена. Он предоставил свой корабль. И на сайте «Комсомольской правды» можно найти фотографию. И в телеграм-канале вроде тоже была эта фотография этого очень модного корабля.
2: Так это яхта губернаторская или это просто правда?
10: Не, это какой-то мега-крутой корабль. Прям там, в общем, сейчас, пока буду ехать, буду описывать все это в тексте. Так вот, загрузили нас на корабль, и на корабле мы 3 часа шли до Лангира. Это норвежская столица архипелага Шпицберген. Там нас выгрузили и на автобусе, опять же, на следующем автобусе довезли до аэропорта. В аэропорту. Ну, и вообще, на самом деле, это исторический...
2: Моргни, если вас удерживают. У вас руки были свободны, надеюсь, не в равную. Просто, ну, это действительно как шпионский какой-то триллер звучит.
10: Так и есть. Еще и тем более ночью все это происходило. Так вот, это исторический, на самом деле, момент. Впервые без виз Норвегия отказалась выдавать там шенгенские визы. Но еще интереснее получилось. Нам разрешили вот на территорию материковой Норвегии въехать без шенгенской визы, вообще без любой визы. В общем, нас довезли до аэропорта в Лангире, там посадили на самолет. Просто сейчас пыл жару, и сейчас я вам скажу, как называется город, куда мы прилетели.
2: А, то есть вас еще даже... Ну, в России вас отправили самолетом?
10: Да, подожди. Молчу. И вот, в общем, до Киркинесса мы, до материковой Норвегии мы долетели. Из Лангира до Киркинесса. Там часа 2 нужно было лететь. А вот долетели мы до Киркинесса, и там без всякого прохода за багажом. Нас вот, к трапу самолета просто еще автобусов подогнали, и на автобусах, на этих, нас повезли на границу с Мурманской областью, потому что вот от Киркинесса там где-то полчаса ехать, и потом начинается... Тут у нас дождь идет, и я стою на заброшенной заправке и скрываюсь от дождя, а вот правой рукой держал телефон и, короче, весь рукав мокрый.
2: Мне кажется, это к удаче. Скоро на этой АЗС появится бензин однозначно, причем вплоть до 95-го. Горбунов приносит удачу. А я хочу задать вопрос.
10: Подожди. Из Киркинесса до границы, до КПП, там мы прошли... ну сначала раза 3 у нас проверили паспорта полиция и таможенники Норвегии, еще нас пересчитывали, чтобы, не дай бог, никто без шенгенской визы не сбежал на территорию материковой Норвегии.
2: Скажи, пожалуйста, они нас так боятся? Вот какое у тебя было впечатление? Я понимаю, что пограничники, у них определенный стиль поведения всегда, у всех пограничников он, ну, похож. Но вот я не понимаю.
10: Мне кажется, это общая обстановка. ну, вот новая холодная война.
2: Это вот такая вот накрутка идет, слушайте, что даже без виз, да, уходите, бога ради, русские.
10: Я вот пока с колес не буду вот рубить с плеча и какие-то выводы давать оценки. Ага. И да, я вот завтра или послезавтра лучше приду в студию к нам, и мы подробнее об этом поговорим. Так вот, мы проверяли еще раз паспорта наши, потом мы приехали на границу, наконец-то. Там уже наши ребята нас...
2: Я видела на фотографиях. Расскажи, как встречали, пожалуйста. Это так приятно.
10: Это не таможня же была. На таможне встречали как надо встречать. Сумки на ленту. Целью. Зачем ездили в Норвегию, вот это вот все. Вот. И потом мы очень долго ждали, еще обыскивали наш автобус, чтобы ничего мы не провезли из Норвегии запрещенного.
2: А что оттуда можно вывезти из Шпицбергена запрещенного?
10: Да, ну а где гарантия, что мы...
2: Песца с собой не прихватили?
10: Нет, может, мы не со Шпицбергена, а с материковой уже Норвегии. Ну. Из Киркинесса вдруг мы что-нибудь везем. Так вот, и потом наконец-то нас отпустили с Богом, и мы поехали по земле русской, и опять останавливаемся. Я думаю, да блин, еще раз что ли проверять паспорта, потому что раз 10 сегодня мы их показывали уже. Выходим, а там стоят люди с триколорами, с российскими флагами, и поляна накрытая. Блины горячие, чай, арбуз порезанный. В общем, местные ребята реально вот скооперировались из местных сел, вот прям, которые находятся рядом с границей, и прям устроили нам.
2: Друзья, я вот сейчас в эфире хочу сказать тоже от лица всей редакции «Комсомольской правды» спасибо, потому что это не, я представляю, насколько это приятно на месте, это слышать приятно. Андрей, вопрос про экипаж профессора Молчанова. Экипаж, что с ним? Он остался на месте или какова судьба?
10: Маша, ты говори, пожалуйста, про старикам очень холодно, я перчатки надеваю.
2: Да,
10: ты пока что-нибудь
2: повещай. Я поняла. Все, я принято. Сейчас действительно, пока Андрей надевает перчатки, я еще скажу, что по словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, эвакуация российских граждан осуществлена при содействии норвежских властей в тесной координации между государственным трестом «Арктик Уголь», посольством России в Осло, вы представляете, сколько организаций такого высокого полета, генконсульствами на Шпицбергене и в Киркинессе, гражданам России оказана необходимая помощь и поддержка. После пересечения границы содействие в обеспечении переезда в Мурманск оказывается руководством Мурманской области. Я, знаете, что хочу вам рассказать? Сразу вот остается не так много времени, я надеюсь...
10: Я пока
2: Андрей...
10: не могу видео. А вот, вот. Все, да, я на месте. Да.
2: Я все-таки повторю вопрос. Надеюсь, ты надел перчатки, я просто знаю.
10: Да,
2: вот, экипаж профессора Молчанова. О нем был вопрос.
10: К сожалению, они продолжают находиться на Шпицбергене, но это положено по всем правилам корабельного дела. Капитан остается
2: на своем судне. Ну, да, мы тоже так предполагали,
10: вот
2: но все равно спасибо.
10: Идут разные суды. В общем, нет, к сожалению, никто из команды с нами не приехал. Но, в общем, когда мы шли туда, на Шпицберген из Мурманска, там вот юнги, так называемые, были ребята, которые мыли посуду, и я у капитана просил, чтобы меня тоже
2: сделали юнги.
10: Чтобы я драил палубу вместо них или хотя бы мыл посуду. А он не разрешил, но эти ребята, они им разрешили.
2: Вот младший корабельный персонал, он с вами уехал,
10: понимаю. Да. Но я так понимаю, они не в штате, если можно так сказать, на корабле, они просто проходили, скажем так, практику. Вот поэтому, да, они уехали, и они все такие, совсем юные юнги, и они там, один бабушке сегодня звонил, говорил, что «Бабушка, я в России, все нормально».
2: У нас минута остается. Когда вас отправят в Москву, и по городам пребывания, так сказать? всех остальных ученых, если они
10: оказалось, что от границы очень долго ехать, и вот сейчас, короче, там сначала мы с этими вот активистами ели блины, это заняло какое-то время, сейчас еще у нас стоянка 20 минут, потом еще ехать 2 часа, в общем, ну мы уже поздно приедем, в общем, завтра я планирую вернуться в Москву.
2: Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда». Мы ждем всех вас, тебя, конечно, в особенности. Да, не снимай перчатки. Ну что, будем встречать не с блинами, так, может быть, с чем-то тоже, но от всей души. Счастливого пути тебе, хорошо добраться и всем вам. Это главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.
1: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О переговорах.
11: Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал важным шагом к урегулированию конфликта на Украине и укреплению глобальной безопасности. Это заявил глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат подчеркнул, что Белый дом четко осознает необходимость равноправного диалога с российской стороной. Сегодня лидеры России и США созвонились после поездки спецпосланников американского президента в Москву и Киев.
1: О происшествии.
11: Поисково-спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии, где сошла лавина на альпинистов, приостановили. Причина – плохая погода, сообщили в региональном главке МЧС. Как отмечается, всего остается неизвестной судьба 5 человек. Ранее лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье в горах. По последним данным, погибли 12 человек, 6 пострадали. Государственный трест «Арктикуголь» задействовал запасные маршруты для доставки грузов на архипелаг Шпицберген. Новая схема оказалась дороже и сложнее прежней, однако критических рисков для жизнеобеспечения поселков Баренцбург и Пирамида нет. Об этом сообщил гендиректор предприятия Эльдар Неверов. Он уточнил, что специалисты сейчас подсчитывают финансовые потери и готовят жалобу в норвежский суд. Перестроить логистику компании пришлось из-за ареста местными властями судна «Профессор Молчанов».
1: О России.
11: Российские аграрии намолотили свыше 113 миллионов тонн зерна. Текущие объемы уборочной кампании заметно опережают прошлогодние темпы, сообщил Дмитрий Патрушев. Зампред правительства подчеркнул, что государство окажет дополнительную помощь хозяйствам ради бесперебойного озимого сева. В прошлом сезоне отечественные сельхозпроизводители собрали более 144 миллионов тонн.
12: О расследованиях.
11: Картины из музея Ренуара на Лазурном берегу вынесли всего за 3 минуты. Преступники проникли в здание через окно и сняли со стен 4 ценнейших полотна мастера, сообщили в прокуратуре Марселя. Как отмечается, при побеге грабители бросили в саду 2 работы. Сейчас неизвестных разыскивают. Музей французского импрессиониста основали более полувека назад в бывшей усадьбе художника, где он провел последние годы жизни.
12: О валютах.
11: Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. Власти Венгрии приняли решение о высылке 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава МИД страны Анита Орбан. Российская сторона проинформирована о решении, отметила она в социальных сетях. В Будапеште пришли к выводу, что сотрудники российской дипмиссии, цитирую, «занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Решение о высылке, далее снова цитата, «защищает безопасность и суверенитет страны», добавила Орбан. В венгерском МИДе подчеркнули, что разрыв и дипотношений с Россией не подразумеваются. В МИД РФ отметили, что Россия ответит на высылку из Венгрии 10 дипломатов. Но и слова Венгрии о готовности держать канал «Диалог с Россией» открытыми ничего не стоят. Такое заявление сделал посол России в Будапеште Евгений Станиславов. С нами на связи ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Сергей Шен. Сергей Александрович, здравствуйте. Приветствую вас.
13: Добрый вечер.
2: А давайте расшифруем вот это нарушение Венской конвенции. Очень хочется сказать так шутливо, вас издаст. Это очень такое размытое определение. Обычно говорят про шпионаж. А тут что подразумевается, как вы считаете?
13: Вы знаете, я не берусь интерпретировать то, что пытались сказать, то, что пыталось сказать венгерское правительство. Я в этой достаточно такой интересной истории вижу просто возвращение Венгрии к такой генеральной линии Европейского Союза, которую Европейский Союз выбрал 4,5 года назад. Да? То есть, если мы вспомним, собственно, как Венгрия реагировала, да, на всяческого рода шпионские скандалы и инициировала ли их, то нам можно, мы можем вспомнить только 2018 год, когда Венгрия солидаризировалась с Британией и тоже, соответственно, там выслала парочку дипломатов российских, да, из-за, значит, там, дела Солсбери и так далее. Сейчас эпизод, конечно, нетипичный для Венгрии. Все сводится к тому, что новое правительство Мадьяра, оно как бы возвращается к генеральной линии Европейского Союза с опозданием на 4,5 года, но при этом Венгрия, как бы, но при этом Венгрия не ставит под сомнение ни поставки энергоносителей, которые для Венгрии, да, по исключению все равно осуществляются, ни возможности какого-то диалога с Россией. Мы помним, что Орбан одно время очень активно летал, да, и в Москву, и в Пекин с точки зрения того, что он может быть таким посредником в каких-то переговорах теоретических. Но так или иначе понятно, что Мадьяр этого не делает. Но при этом, то есть Венгрия дверь перед Россией не закрывает, но она все больше и больше склоняется к тому, чтобы поддержать общеевропейскую линию. И мы подобное поведение видели в различных европейских странах в 2022 году и не только.
2: Да, Сергей Александрович, но, Сергей Александрович, как сказала Мария Владимировна Захарова, что, мол, мы отзеркалим, а можно ли как-то так жестко, ну, тем более вы сказали про энергоносители, мол, знаете, ну, это вот наглость какая-то европейская. Но сегодня, когда господин Лавров вот озвучил европейскую наглость, мы теперь тоже можем говорить, не боясь, да, вот показаться какими-то хамами, потому что не хочется опускаться до этого плана. Тем не менее, можно ли сделать так, чтобы было болезненно, но вот к полному разрыву отношений не привело? Или вот эти трещинки, они так или иначе все глубже, и потом все?
13: Ну, наверное, это новая нормальность с точки зрения того, как складываются отношения России и европейских стран. Мы все время видим скандалы, которые инициируются европейцами, которые приводят к ухудшению отношений, которые и так, да, находятся в низшей точке. Другой вопрос. А нужно ли нам делать плохо, да, этим странам? Нужно ли нам делать им больно, вот, например, в Венгрии в этой ситуации? И здесь понятно, что мы оставляем за собой право симметричного ответа, но при этом Венгрия, венгерское правительство – это, понятно, что не дружественная страна, да, поскольку она так или иначе принадлежит к Европейскому Союзу, но это те, с кем мы могли, в принципе, разговаривать в Европе, за исключением словацкого премьера Фица. Понятно, что сейчас в Венгрии новый, да, премьер-министр, но нужно ли нам форсировать непосредственно как раз-таки ухудшение отношений с Венгрией, ставить, да, под сомнение энергетические перспективы Венгрии и так далее? Или стоит подождать? Да? Вопрос, конечно, не ко мне, вопрос открытый, но мне кажется, предупреждение, да, со стороны российского МИДа о том, что мы ответим, оно здесь вполне логично и пока вполне достаточно для того, чтобы, возможно, купировать дальнейшее ухудшение отношений.
2: Понимаете, Сергей Александрович, я сегодня разговаривала по поводу с политологом, по поводу вот, поведения и взаимоотношений с Евросоюзом, ну, в первую очередь с Великобританией, которая совсем вот прям нагло себя ведет, не скрываясь. И вот прозвучало такое мнение, которое сейчас мне пришло на ум, ведь не просто так, сейчас поймете, что России надо хоть раз ударить, не так, чтобы вот ядерным, межконтинентальным, нет-нет-нет, но надо это сделать, чтобы дать понять, что все-таки всерьез нужно воспринимать. А тут Венгрия, в первую очередь, с экономическим вектором пытается усидеть на двух стульях, продемонстрировать лояльность Брюсселю, сохранить при этом каналы выгодного сотрудничества с нами. Здесь не пора ли, так сказать, знаете, как выражаются малыши, вдарить? Я даже кулак сжала, потому что азарт какой-то у меня возникает, когда я говорю об этом.
13: Ну, вы знаете, можно здесь войти в азарт, действительно, и ряд политологов говорит о том, что, соответственно, у нас нет каких-то промежуточных, да, инструментов. Либо мы можем говорить, заявлять свое беспокойство и угрожать симметричным ответом, либо уже переходить, значит, к ядерному оружию там, и так далее. А что, собственно, посередине? Мне кажется, что в этой ситуации нам, наверное, не вполне логично здесь искать болевые точки венгерской экономики и так далее. Нам здесь во многом стоит опираться на тот факт, что Мадьяр сейчас разблокировал себе европейские фонды для того, чтобы Венгрия жила лучше и для того, чтобы, соответственно, продемонстрировать, что он не Орбан. Но, с другой стороны, он не намерен обнулять отношения ни с Россией, ни с Китайской Народной Республикой, а Венгрия и там во многом пионер, да, в текущей ситуации. Поэтому здесь важно, что у нас есть, ну, скажем так, не, конечно, не пророссийские, да, не Орбан, не тем более Мадьяр, это не пророссийские политики, а политики, которые прагматично подходят к интересам своей страны. И когда, собственно, украинский конфликт, да, будет близок к завершению, это так или иначе настанет, вот тогда как раз-таки те контакты, те персоналии, которые настроены прагматично, они во многом и, если не станут, да, основой, да, для России, для того, чтобы как-то по-новому выстраивать отношения с Европой, то будут хотя бы нашими партнерами по диалогу, с которыми можно будет хотя бы локальные какие-то проблемы или конкретные проекты реализовывать. Я, конечно, забегаю очень сильно вперед, да, соответственно, с точки зрения...
2: Нет, почему? Очень убедительно, потому что я всегда понимаю, что я склонна погорячиться, ну, поэтому я не стюардесса и не дипломат, да, а меня, так сказать... Умные собеседники учат жизни, дипломатической в том числе. Но вот вопрос к шпионажу вернусь. А не то Орбан говорит о том, что они неприемлемой деятельностью занимались. Скажите мне, пожалуйста, а нам надо, и имеем ли мы право, и вообще вот возможность, потому что были случаи, когда подобные объявления оставались необоснованными. Так вот, мы можем требовать доказательств? Или тут, в общем-то, кто первый заявил, и остальных не будут слушать?
13: Я думаю, что даже если мы потребуем доказательств, особо содержательного ничего за это не последует. Я бы еще раз подчеркнул, что, на мой взгляд, следует интерпретировать этот шаг как такой сигнал о том, что Будапешт придерживается той линии, которую придерживается Брюссель и другие европейские столицы. Поэтому это скорее такой, скажем так, символический ход, да, за которым Ну, на мой взгляд, я очень хочу не ошибиться в этом вопросе, в дальнейшем не будет следовать вот ухудшение отношений России и Венгрии даже в текущей ситуации, когда понятно, что с Европой у нас отношения находятся в нулевой точке, если не ниже.
2: А вот рискнет ли Венгрия заблокировать, ну или проевропейское, или европейское руководство, заблокировать, в общем, критически важные для своей экономики проекты АЭС, ПАКШ-2, госкорпорации, простите, Росатом, или здесь все-таки прагматизм победит?
13: Я думаю, что прагматизм действительно здесь пока на данный момент побеждает, и я не думаю, что Брюссель сможет предложить какую-то альтернативу для Будапешта, что было бы, да, возможностью венгерского правительства отказаться от российских проектов, от окончательно покончить, да, с сотрудничеством с Москвой. Поэтому Брюссель здесь не в состоянии что-то предложить адекватное для Будапешта, поэтому Будапешт в текущей ситуации, как вы правильно сказали, будет пытаться усидеть на двух стульях, поддерживая генеральную линию Брюсселя и при этом не обрывая экономические отношения с Москвой, насколько это возможно в текущих условиях.
2: Ну, в общем-то, я понимаю теперь, почему нужно с холодной головой, потому что, понятно, бизнес бизнесом, любые противостояния политического толка, военного толка, они, как мы видим, бизнес приумножают и не обрывают. Вот с таким девизом, что ли, или, я не знаю, декларацией в головах горячих нужно подходить к тому, что происходит. Ну, либо как турецкий, знаете, президент себя вести, да, или как китайцы. Помните, когда они с американской делегацией, ну, они показывают, ну, что-то, да, вот нам нет, не нравится. Я вот...
13: Ну, я думаю, что с такими достаточно прагматичными политиками европейскими, не только, которые в первую очередь, да, говорят про экономический интерес своей страны, у нас есть возможность о чем-то в принципе, да, договориться и с ними вести диалог даже в текущих условиях. Потому что все, что мы видим в Европе остальное, да, я имею в виду, соответственно, поведение других политических лидеров ведущих стран, здесь они озабочены тем, что поставили все на кон в украинском конфликте на Украину, да, европейскими ценами, ценностями, о которых они все чаще говорят, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы вот смотрим на европейский пейзаж и видим таких персонажей, то, безусловно, это, ну, на безрыбье и рак рыба, да, с ними как раз-таки и возможно, если не вести диалог, то хотя бы не прекращать контакты в текущих условиях.
2: Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Друзья, с нами на связи был ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Сергей Шейн. Благодарим.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
14: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья мои, большое историческое событие. Наконечник копья, относящийся к золотоордынскому периоду, это 13-14 века, обнаружили на месте Куликовской битвы. Находку обнародовали сегодня, в годовщину сражения. По словам экспертов, это первая подобная находка за последние 50 лет. Как отметил руководитель филиала музея в Монастырщина Валентина Лямина, артефакт был найден местным жителем на броду реки Непрядвы, близ ее слияния с Доном, после чего он принес обнаруженный предмет в музей. В чем уникальность находки? Радиостанции «Комсомольская правда» рассказал директор музея-заповедника Куликова поля Владимир Гриценко, отметив ее значение для изучения истории сражения.
18: Предметы, связанные с сражением, перевалили за третий десяток, но эта находка стоит особняком. Она очень яркая. Как вы понимаете, в полусражениях небольшие предметы, как правило, фрагментированные, столь яркие находки, конечно, это, что называется, история точно не ежегодная. Это наконечник копья, который имеет очень хорошую привязку к известным памятникам и датируется второй половиной, концом 14 века. Это копье, далеко не первое найденное на поле сражения. Оно ложится хорошо в контекст той исторической версии, которую дал Олег Викторович Двуреченский, ведущий сотрудник Института археологии Российской академии наук, который связывал подавляющее большинство находок Куликовской битвы с противоборством, прежде всего, не пеших воинов, а конной рати. Подобные копья, конечно, это атрибут, прежде всего, тяжело вооруженного всадника. Хочу поздравить всех людей, интересующихся отечественной историей, с такой яркой находкой, которая живо иллюстрирует события 8 сентября 1380 года. Нет ни одного, ни дореволюционного, ни отечественного историка, который занимался бы изучением Средневековья, который бы не упомянул Куликовскую битву. Все в первую очередь сходятся на значимости этого события. Я бы упомянул известного советского российского ученого Льва Николаевича Гумилева. Вот Лев Гумилев сказал: у русских есть точная дата знания себя как нации. 8 сентября 1380 года. Но от себя добавлю, что это как раз Куликово поле.
2: С нами на связи профессор кафедры истории Российского Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, здравствуйте, добро пожаловать.
19: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот Куликовская битва, это словосочетание, мне кажется, с каждым человеком с детства. И, но оно как-то вот стирается, углы обтесываются и, в общем-то, размывается. Я поэтому очень хочу напомнить, конечно же, в первую очередь с вашей помощью, о значении. Правда ли, что, точнее, нет, можно ли, вот так начну, считать Куликовскую битву началом, действительно началом конца Ордынского ига, или же все-таки ее главное значение заключалось в создании политического мифа? Ну, то, что, во-первых, можно победить ордынцев, мифа, который Москва использовала для легитимизации своей власти над другими русскими княжествами, ну и так далее и тому подобное. Прошу вас.
19: Ну, с одной стороны, вы, конечно, правы. Основное значение Куликовской битвы было такого морально-этического, духовного характера, поскольку все-таки уже более 100 лет длилась эта изнуряющая ига, высасывающая соки, из страны буквально все соки, весь прибавочный продукт шел не на развитие, а на содержание завоевателя. И надо сказать, что еще в XIV веке монгольское вот эти государственные образования, сама Золотая Орда уже распалась, но они представляли одну из самых грозных сил Евразии. По сути дела, можно говорить, что и в XIV веке они еще непобедимы. Достаточно сказать, что великий князь литовско-русского княжества Витовт, он в самом конце XIV века, в 90-х годах, попробовал дать отпор монголам, проиграл, и, собственно говоря, предопределило его вхождение туда, в орбиту влияния католического Запада. И то, что вот Куликовская победа показала возможности русского оружия, готовность и вот этот заряд пассионарный сегодня вот упоминался, Лев Николаевич Гумилев, вот его теория пассионарности, она здесь может быть уместна. Это был такой пассионарный взлет нашей цивилизации, который предопределил во многом дальнейший вектор ее развития. Но конкретно исторически она на самом деле... Битва-то очень, вот ее значение мы недопонимаем еще потому, что события 1380 года, они несколько были омрачены тем, что спустя буквально два года, в 1382 году, мы терпим сокрушительное поражение от хана уже другой так называемой Заволжской Орды, Тахтамыша. И вот, собственно говоря,
2: сжигает
19: вот эта дилемма.
2: Но...
19: Да, да, он ее берет. И обратите внимание, что Дмитрия Ивановича Донского, великого государственного деятеля и полководца, вот у него в этот момент не нашлось ресурсов и сил для того, чтобы Москву защитить. И вот, понимаете, страна стала перед выбором, ей нужно было осознать, ответить на вот главный вопрос, почему победили в 80-м и почему не победили в 82-м. И ответ на этот вопрос, он в конечном итоге предопределил для нас вот этот маршрут создания единого российского государства, если угодно, наш имперский маршрут. Потому что другого пути в условиях господства натуральных форм хозяйствования, когда экономических связей нет и нет необходимости и потребности объективной объединяться с землем, и давлеет только вот этот внешнеполитический фактор. Вот он становится основным для того, чтобы мы пошли по этому пути собирания земель в единый кулак для того, чтобы, во-первых, избавиться от этого иссушающего экономику и душу ига, и, во-вторых, поскольку границы расширяются наши, и, в общем-то, мы вся наша история свидетельствует о том, что прийти-то к нам завоевания могут с любой стороны. И это требует не просто объединения, но еще и защиты, создания новой, принципиально новой армии, постоянно действующей, боеспособной, которой у Дмитрия Ивановича Донского не было. И вот это как раз ключевой момент, объясняющий, почему победили и почему проиграли.
2: Хочу уточнить, Герман Анатольевич, то есть Куликовская битва, но там же была, она была разношерстная, там пришли на помощь, но после этого снова разошлись, я такими мазками грубыми. И вот как раз спустя два года, когда Тахтамышу проиграли, дошло, так сказать. Ну, потому что, друзья мои, я так понимаю, что Дмитрий Иванович не осознавал себя как человек, который я буду святым, я войду в историю как объединитель. Человек правил, человек, соответственно, удерживал власть, правил мудро, ну и там интриг было не так много, как вот у предшественников или последователей. Можно сказать, повезло тоже Дмитрию Ивановичу. Кстати, а вот то, что Дмитрий Иванович переоделся и стал, соответственно, сражаться наравне со всеми в Куликовской битве, я встречала разные отношения. Кто-то говорит, что ну, это странный поступок, потому что нужно все-таки правителю быть в сохранности, да, в сохранении. А кто-то говорит, что только благодаря этому шли вперед, воодушевлялись, и мы знаем примеры вплоть до 20 века, когда поднимали на бой даже самые какие-то безнадежные вещи, вот командиры. Что скажете вы?
19: Действительно, вы знаете, с точки зрения, наверное, военной стратегии, полководец, все-таки его задача руководить сражением. Не самому сражаться, а руководить как стратегу, определять. И поэтому он должен находиться вроде бы в тылу. И, кстати, монголы именно этим отличались. Ханы, представители династии чингизидов, никогда в передовую не шли. Они находились в глубоком тылу и осуществляли руководство. Но надо сказать, что вот эта черта, присущая роду русскому, я имею в виду вот этой княжеской семье, которая утвердилась в IX веке на этой территории, она действительно отличается каким-то... Но мы бы сегодня сказали, что это какое-то благородство. Ну, скажем, Святослав, иду на «вы», когда задача напасть неожиданно, застать врасплох, а этот...
2: Предупреждает, да-да-да.
19: Вызывая на дуэль и на честный бой. Вот поступок Дмитрия Ивановича Донского, мы, конечно, не знаем все факторы и все обстоятельства, благодаря которым он это решение принимал. Но то, что он, князь, мог вполне отсидеться и, так сказать, штабным, да, там как бы побыть начальником. А он вышел в бой. И, собственно говоря, вот это обретение мощей, которое недавно состоялось, оно еще уникально тем, что оно подтверждает тяжелое ранение князя. Потому что там обнаружены следы ударов, которые как, вполне могут быть...
2: Его же нашли под березой, да, после Куликовской битвы, насколько я знаю. Но знаете, что, да. Что меня больше всего поразило? Я все время думала, это же совершенно разные методы ведения боя. Когда чингизиты на кривые сабли, лошади, да, кривые ноги, очень подвижные, и у нас тяжелый доспех, огромный меч, за который... Ой, щит, простите. А наши-то все поменяли. Вот именно это тоже ведь развитие вот этой воинской культуры, науки, и так далее. Мне кажется, это тоже нужно отметить обязательно.
19: Безусловно. И у них, конечно, научились. Надо сказать, что монгольское войско, на самом деле, оно его организация самих вот этих битв и тактика, и стратегия, они, кстати, достойны изучения. Они ведь не знали равных себе на протяжении нескольких столетий. И у них как раз были, конечно, преимущество их состояло в том, что они были все конные.
2: Да.
19: Ни одна европейская армия в этот период

0: Мы в прошлом году закупили необходимое оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. И этот предмет будет состоять из двух основных частей. Первая часть касается в целом гражданской обороны и реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Не дай бог, конечно, но тем не менее, все бывает в жизни, все может произойти, какие-то природные явления и так далее, и так далее. Когда школьник и оказать первую медицинскую помощь этому мы учим и будем учить в школах. И расширим курсы, связанные с начальной военной подготовкой. Сейчас он у нас занимает примерно 25% времени, будет занимать 50% времени. Это будет интересный курс, участие в таких мероприятиях, как «Зорница», и других. Поэтому это будет интересный курс. Мы планируем привлекать к его преподаванию, в том числе бойцов, которые возвращаются в зоны специальной военной операции, наши герои, они пройдут необходимую переподготовку. У нас создан центр «Вершина», который как раз этим и занимается, и эту практику будем развивать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
2: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 19:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Будущее парка «Дружба» обсудили во время встречи депутата Государственной Думы Александра Козловского с коллективом детского сада номер 7 и представителями родительского комитета. Город уже подал заявку на благоустройство этой территории на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, однако она не прошла отбор. Проект будут дорабатывать, чтобы вновь представить его на конкурс. Именно благодаря участию в таких программах ранее удалось преобразить Петровский парк. Поэтому, как отметили участники встречи, такую возможность обязательно нужно использовать и для парка «Дружба». Реализация проекта по развитию промышленного технопарка «Электрополис» продолжается в Великих Луках. Вторая очередь позволит увеличить возможности площадки для размещения новых производств и реализации инвестиционных проектов. На развитие «Электрополиса» направляются федеральные средства, предоставленные по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России. Реализация проекта – это работа на перспективу промышленности Великих Лук и Псковской области, расширение производственных возможностей, новые предприятия и новые рабочие места. Великие Луки участвуют в федеральном проекте, за счет которого в этом году идет реконструкция аварийных участков кольцевого водовода от улицы Заводской до проспекта Октябрьского. Общая техническая готовность объекта на данный момент составляет более 60%. Кроме этого, в рамках инвестиционной программы предприятия «Водоканал» ведется ремонт кольцевого водовода по улицам Дальней, Мелиораторов, Восточной и проспекту Гагарина.
1: О валютах.
3: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Вопрос дня.
4: Товарищи, собрались, добрались. Вопрос дня на повестке. 8 800 200

0: Ровно 9702. Количество ДТП в стране в последние годы снижается. Вот так вот. Прекрасная статистика, прекрасная новость. Но при этом вряд ли найдется, конечно, водитель, который всегда следует правилам. Хочется отметить, кроме меня, но это было бы неправда. Я вам стараюсь не врать. Так вот, вряд ли найдется водитель, который всегда беспрекословно, безукоризненно следует правилам, который никогда не получает штрафы за нарушение этих правил. Или все-таки среди нас с вами такие есть, а? Катерина, ты такая? Звукорежиссера нашего спрашиваю, которого нет, конечно, специально нет. Я не поняла ответ, ну ладно. В общем, нет, это ключевое слово. Вопрос простой. Как часто вы нарушаете правила дорожного движения? И какие это нарушения? Какие это нарушения? Можно увидеть иногда разворот, я не знаю, какого-нибудь... А я вот на днях видела. Говорю, ну ему можно, он на Бентли. Через двойную сплошную. Ну, просто поворот пропустил. Назад же не сдашь в плотном движении. Хоп! И повернул. А что нам, да, время-то терять? В общем, звоните, пожалуйста, товарищи водители, автолюбители, 8 800 200 ровно 9702. Как часто вы нарушаете ПДД и какие это нарушения? Ну и вообще хочется услышать вашу точку зрения, ваше впечатление. Действительно ли спокойнее становится на российских дорогах? У каждого же еще водителя есть какие-то свои... любимые, в кавычках, нарушения, которые его раздражают больше всего. Вот, не знаю, у кого-то совпаду я с кем-то или нет, не включение поворотника. Ну, казалось, ну что там, да, рычажок какой-то, кнопочку нажать. А иногда из-за этого ты торможение совершаешь, стоишь, ждешь, а человек и никуда не поворачивает. А что вас раздражает, бесит? 8 800 200 ровно 9702. Новосибирск на связи. Виталий, здравствуйте.
1: Доброй ночи. У нас ночь.
0: Да, я понимаю. Слушаю вас, товарищ водитель.
1: Любой штраф меня раздражает, потому что это бьет по карману.
0: Подождите, вы давайте вот так, по порядочку. Вы за рулем давно, как я понимаю.
1: Очень давно.
0: Вы нарушаете? И что это за нарушение?
1: Ну вот так же, как ваш звукорежиссер, специально, вот так скажем, чтобы развернуться на двойной или выехать там в отбечный
0: пункт. Ну, это совсем махровое что-то.
1: Не позволяет. Но часто нарушаю скоростной режим. Ну, в плане не так, что я знак 40 и или еду 100. Ну, вот...
0: Ну, я понимаю, да,
1: километров.
0: Да.
1: Плюс... У нас тут камер понатыкали в Новосибирске. Ну, я не знаю. Я вот сейчас
0: приезжайте в Москву, вы тут узнаете, что такое понатыканные камеры. А с другой стороны, безопасность. С другой стороны, безопасность. А что вас бесит из нарушений? Вы знаете, прям аж...
1: Ну, да, как бы такого нет ничего. Я хотел, знаете, что сказать?
0: Да.
1: Вот еще лет 10 тому назад... У нас, в принципе, не пропускали пешеходов.
0: Да. А вы заметили,
1: а
0: как...
1: Городок, если вы знаете Академ городок, да, то есть как бы у нас в Новосибирске, там у нас абсолютно другие люди живут там как бы. И я туда возил ребенка на подготовительные курсы, и я думал, какие-то вообще непуганные идиоты. Они все дорогу переходят по пешеходному переходу, нет светофора рядом. Для меня это была дикость. То есть как бы, ну вот прям реально. Там это было принято. Потом как бы это стало как бы, ну, внедряться,
0: да,
1: уже у нас.
0: Да, согласна. Спасибо вам большое за звонок. Будем выступать вместе с другим. Но я вообще заметила, как быстро внедрились правила пристегиваться, как быстро внедрились правила по поводу пешеходов и пешеходных переходов. Итак, на дорогах что вот, ну, раздражает? Ну, и вы нарушаете или нет? И сразу скажу, друзья мои, опрос во ВКонтакте, пожалуйста, проголосуйте. Это важно. Здесь висит опрос, как часто вы нарушаете правила дорожного движения. Вообще не нарушая более 10 раз в год, 8-10, 3-5, 1-3 раза в год. И я подведу итоги в конце нашего вопроса дня, нашего опроса. Есть звонок у нас? Владимир на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Добрый.
2: Ну, что я хочу сказать. Я за рулем почти 20 лет. Тут я прикинул последние, наверное, недельку назад, да, решил вспоминать свои тут нарушения и так далее. Ну, могу сказать, что вот за это время, ну, наверное, штрафов 7 у меня было.
0: За 20 лет 7 штрафов?
2: Да.
0: Вы существуете? Да, вы что, я не понимаю.
2: Нет, реально, это... да, реально. Причем два из них за последние тут, наверное, лет пять, это по...
0: Хочется воскликнуть, мне с вами не о чем разговаривать, но есть все-таки. Скажите... Да, нет, да я шучу, конечно. Скажите мне, пожалуйста, а что вас раздражает как водителя, вот когда вы за рулем? Ну, не обязательно это другие водители. Вы знаете, иногда пешеходы идут, смотрят в мобильный телефон, ведут себя как бессмертные на дорогах и передвигаются, как у себя на кухне. Вот тоже хочется сказать, как бибикнуть,
2: ну,
0: хочется?
2: Ну, вы знаете, пешеходы везде разные, на самом деле, как бы, я хочу сказать, что где-то есть пешеходы очень адекватные, аккуратные, где-то они, собственно говоря, ни на что не смотрят и идут, как хотят, да.
0: Так.
2: Вот, то есть... Я могу сказать, что вот живу в городе Радужной Владимирской области. Ага. У нас здесь все очень строго с точки зрения водителей. То есть пешеходы себя чувствуют очень льготно. То есть водители все очень научены, так как сотрудники местных органов...
0: Бдят, надо говорить.
2: Бдят.
0: Ну и правильно делают. Да.
2: Ну, когда приезжаешь как бы в мегаполисы, да, сразу начинаешь понимать, что там все это несколько иначе
0: происходит. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо, друзья. Напоминаю, 8-800-200-9702. Как часто вы нарушаете ПДД? Стало ли спокойно на дорогу? Что вас раздражает? Ну, так, поговорим. Королев на связи. Андрей, здравствуйте.
3: Да-да, Мария, добрый вечер.
0: Вы за рулем сейчас?
3: Да, я сейчас за рулем, но по громкой связи.
0: Да,
3: так
0: да,
3: как
0: да.
3: Я работаю в такси, да, то есть я периодически, мне приходят штрафы.
0: Угу.
3: Да, то есть 97% это разметка и превышение на километр два.
0: Нет, но превышение, ну, я понимаю, а разметка вы имеете в виду что?
3: Ну, это, понимаете, приходит заказ, там, ты едешь по одной площади, тебе нужно в другую пристроиться. Раз, там чуть подохватило, и камера тебя...
0: Да. Ну, а что вас раздражает? Вот таксист – это отдельная прямо тема. Что раздражает таксиста?
3: Честно, доставщики. Доставщики, я бы их, это, если была бы лицензия, можно было парочку в день бы отстреливать. Это я так шучу.
0: Да, давайте скажем дисклеймер. Это была черная шутка.
3: Да, это была черная шутка, да. А так лихачи на дорогах, которые других не уважают.
0: И создают аварийные ситуации. Ну, а я вот скажу, таксисты никуда не спешат. Знаете, я вот не лихачу на дороге, но вот иногда едешь за такси, думаешь, ну, никуда не торопится человек, ну, совсем никуда.
3: Нет, смотрите, нет, куда торопиться, если вот, например, ограничение скорости 60, я же не поеду 85, я еду 70.
0: Ну, 75 можно, но... Помилуйте. Сударь, ну можно же 75 немножечко. Спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который нам плюс 20 дал, или сколько там плюс 20 дал, и дай бог ему здоровья. Спасибо вам большое. Очень приятно поговорить с представителями, вот с профессионалами, да, теми, кто за рулем зарабатывает на жизнь. 8-800-200-9702. Москва на связи. Константин, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария. А я вот, например, в доставке как раз работаю, это предыдущим оратором.
0: На, погнали!
4: Да. Смотрите, вот на ваши вопросы, что меня больше всего бесит, это когда мешают другим. Ты хоть поперек езди, ты другим не мешай.
0: А вы на чем передвигаетесь? На чем вы передвигаетесь? Да.
4: Ну, так, в домашнем пользовании китайский этот кроссовер, там, большой 8-место. А на работе маленький, то Матис, то Opel, там, какие-то.
0: А, ну,
4: вот
0: то есть вы
4: что-то
0: за рулем автомобиля. Мне важно было узнать, может быть, вы на электромопеде, самокате, не знаю, велосипеде, ну, разные же бывают варианты.
4: Нет. Стаж водительский 30 лет, и вот за 30 лет я понял одно. Просто не мешай другим. Это твой риск. Нарушать, не нарушать. Не мешай, чтобы.
0: А
4: люди,
0: что для вас святое на дороге? Вот прям святое, вот что вы никогда не нарушите.
4: Пешеходник. Если я вижу, что там где-то в поле зрения далеко пешеходный переход, сразу ногу с тормоза на газ. Сзади мне по барабану, кто там бибикает, сигналит, потому что детишки выбегают, самокаты, мамаша. Вот я чуть-чуть от темы отвлекусь. В этой зимой так в Подмосковье плохо снег чистили, но меня, конечно, мамочки молодые умиляют, которые с колясками по этим сугробам. Вот, но они же тоже участники движения.
0: Безусловно. Вот. А еще, знаете, когда вот тормозишь в крайне правой, да, А в крайне левый или в средне левый кто-то несется и вообще не реагирует. А что ты затормозил? Что ты остановился? А может, там пешеходный? Вот я иногда удивляюсь такому.
4: Да. А я почему позвонил-то, Мария? Просто давайте. Да, в начале диалога вы просили рассказывать, что какие других участников дорожного движения бесит на дорожке. Вот вас бесит, когда вам поворотник не включает.
0: Да.
4: Я правильно понял?
0: Да.
4: Вы
0: да.
4: стоите на перекрестке, думаете, он будет ехать прямо, а он спокойно повернул предыдущий поворот, а вы стояли.
0: Да.
4: Да, вот поэтому моя вот золотая, как сказать...
0: А еще у меня есть такое святое принцип. Для меня, да. Для вас пешеходники, ну, как бы я к ним тоже, конечно, со всем уважением, а то и присесть можно, а для меня прям дистанция святое. Дистанция вот прям ни за
4: ну,
0: что.
4: Ну, дистанция это вообще... И, кстати, вы меня натолкнули на мысль, что меня еще больше бесит. Когда нарушают правила дорожного движения фуры... Потому что мы привыкли, что фуры – это элита водительская. А сейчас на фурах это что-то, кто-то с чем-то непонятный.
0: Ну, особенно за всех не буду говорить. Вот, не соглашусь с вами на 100%. Я вот сколько езжу из города в город за рулем или муж за рулем, ребята с очень большим пониманием. Да, и всегда покажут, когда можно на обгон идти. Ну, как-то вот по-разному бывает. Просто на другую чашу весов тоже положил позитив. Спасибо большое. Так, у нас 10 секунд до новостей, затем продолжим. Набирайте 8-800-200-97-02.
5: Вопрос дня.
6: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
11: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
5: Вопрос дня.
0: Итак, друзья, как часто вы нарушаете ДТП? Опрос висит также на нашей главной странице радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте. Проголосуйте, пожалуйста. Я в финале этого блока обязательно подведу итоги и подпишитесь. Поэтому я оговорилась. Звоните 8-800-200-97-02. Эльдар, здравствуйте. Москва с нами на связи.
12: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте всем.
0: Эльдар, скажите, пожалуйста, а у вас... Вот один вопрос. Вы там радио выключите, в трубке меня будете отлично слышать. Эльдар, а как, на ваш взгляд, правда на дорогах стало спокойнее?
12: Я в такси работаю.
0: Так.
12: Мы перевозим инвалидов-колясочников, такая служба есть, специальный тариф. Mm-hmm. Вот мы как бы стараемся не нарушать. Мы ездим, как говорится, тихо, не торопимся. Но по неволе приходят штрафы. У нас по неволе нарушений бывает. Остановиться, например, где-нибудь взять инвалида загрузить. А везде камеры, везде остановка запрещена. И вот по неволе приходят штрафы. Ну, как-то что-то выдумываем, где-то спрятаться там в подворотне или как-то. Вот единственное, вот это вот у нас.
0: Поняла.
12: Потому что мы как бы быстро не ездим, ну, с такими пассажирами.
0: Не, ну это очевидно, это понятно.
12: Скоростью, да,
0: Эльдар, а что вас, что вас раздражает? Меня не слышит, видимо, Эльдар. Что вас раздражает?
12: Ну, раздражает, знаете что, вот, ну, эти наши товарищи, вон, они сидят все в телефонах. Вот, ну,
0: да.
12: Зачем?
0: О,
12: в руках,
0: да.
12: Обязательно они должны телефон в руке держать. Ну, ты поставь его, вот у меня вот он стоит телефон, вот я с вами разговариваю, он никому не мешает, так говорится.
0: А женщины и за рулем вас не раздражают, Эльдар? Не раздражают женщины за рулем?
12: Ну, если они тупят. А так, женщины, то здесь есть женщины очень хорошие водители, и корректные, и все.
0: Uh-huh.
12: А если они начинают тупить, как говорится, ну... Что сделать? Молчишь?
0: Ладно, себе дороже. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Мытищи на связи. Александр, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр.
13: Я и водитель, и пешеход. Поэтому скажу от имени, как сказать, от роли и того, и другого. Ну, как водитель я стараюсь ездить аккуратно. Ну, все-таки автомобиль – средство повышенной опасности, как нам всегда говорят, и это действительно так. Поэтому, ну, штрафы бывают, что приходят, как обычные, стандартные у всех.
0: За где-то превышение скорости?
13: Заметил. Да, в основном, как бы, превышение скорости.
0: Угу.
13: Давно был штраф за выезд из, как это называется, второго ряда налево повернул. Не заметил разметку.
0: Ничего
13: ну,
0: себе! А, да, из второго, из крайнего правого
13: да.
0: налево повернул. А ничего, что средний тоже
13: нет.
0: движется?
13: Нет, там было именно два крайних ряда.
0: А.
13: Сначала была, как сказать, стрелка на дороге, разметка, что налево можно,
0: но,
13: а потом она исчезла. Ну, то есть так вот перестроиться надо было в этот левый.
0: Поняла, поняла.
13: Но это было давно уже.
0: Хорошо.
13: Вот.
0: А теперь что, вот что раздражает?
13: Что раздражает? Ну, я солидарен со многими звонящими вам уже, звонящими. Вот, в том плане, что поворотник – это проблема. Это действительно большая проблема в наше время. Потому что, ну, это, грубо говоря, ведет рано или поздно, приведет к травме, к аварии. Но почему-то действительно это многие просто-напросто как-то наплевательски относятся. Это везде. И в Москве, и в области, и в другой области я ездил. Поэтому странно, вот как бы. Вот это вот такая действительно большая проблема.
0: Угу.
13: Дальше. Как пешеход, меня раздражает кто? Ну, прекрасные... колесные товарищи, которые ездят по тротуарам.
0: А,
13: которые едут.
0: Курьер, то доставщики.
13: Ли, да, да, совершенно верно. То есть то ли они пешеходы, то ли они автомобилисты, они могут ехать и там, и там, и по светофорам они не реагируют, и того гляди, только уворачивайся. Вот как бы так. Такая
0: да,
13: ситуация.
0: Не поспоришь, не поспоришь. А какое у вас, вот, скажем так, ну вот что вы никогда не нарушаете? Вот знаете, как это принцип водительский?
13: Да вы знаете, что-то даже как-то не задумывался, но проезд на красный свет светофора, ты хоть там убейся, летишь куда-то, обязательно постой.
0: Ну это
13: то
0: да, это
13: там,
0: да,
13: но,
0: как же так.
13: Ну что, ну выскочить куда-то там еще быстрее, ну я не знаю, то есть как бы такие базовые основные правила.
0: Правила,
13: да. На обгон по встречной полосе, да, ну нет, это...
0: Нет, вы что-то какие-то лихие вещи предлагаете на красный свет, по встречке. Нет, я имела в виду, там, знаете...
13: Вы сказали, что вот четко не нарушаешь.
0: Нет,
13: ну,
0: я сказала, что для вас святое. Для кого-то включить поворотник принципиально, для кого-то держать дистанцию, для кого-то за далеко-далеко, далеко-далеко притормозить перед пешеходником. Вот, то есть, вот таких...
13: Я понял. Поскольку я ратую за поворотники, то я включаю их всегда.
0: Товарищи, включайте поворотники.
13: Движении,
0: это несложно. Но вы не будете быдлом на дороге.
13: Даже, извините, да. И еще, вы знаете, даже есть специальные информационные щиты уже и на МКАДе, и на многих трассах. Прям горят большими буквами. Включи поворотник, не создавая аварию.
0: Запятая.
13: Это спасет чью-то
0: жизнь. О, лень.
13: Да.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Нет, к этому надо с юмором относиться. Я уверена, что и меня кто-нибудь так когда-нибудь называл. Вот, 8 800 200 ровно 9702. Владимир на связи снова с нами, но уже Павел из этого славного города. Слушаю вас, Павел. Павел. Так, Владимир с нами на связи? Есть кто живой? Хорошо, дозвонимся.
14: Есть.
0: Павел, это вы?
14: Да.
0: Здравствуйте, Павел.
14: Да, Мария, здравствуйте.
0: Слушаю вас.
14: А, мне, мне не нравится больше всего, когда вот у нас в Владимире есть улица Мещерская внизу, там ну, внизу города Владимира, промзона. И там люди едут в большом потоке на работу, а полосы в одну сторону по одной полосе. И очень часто тут там ездят инструктора, обучают.
0: Я поняла, молодняк. Это скорость где-то 12-15 километров в час. И ты за ним едешь, как за трактором.
14: Да, из-за этого как бы люди опаздывают. Вот.
0: Слушай, а почему они выбрали именно этот участок обучения? Обычно же выбирают там, где мало машин, не мешаешь никому.
14: Ну, не знаю почему. Можно, конечно, выбрать, где там по три полосы в разную.
0: А скажите мне, Павел, а у вас во Владимире пристегиваются? Или так, знаешь,
14: пристегиваются почти все, да. И еще раздражает, у меня машина простая, там без кондиционера, вот когда жарко, окна открыты, стоишь на светофоре, какой-нибудь молодняк там подъедет, стоит, врубит громко музыку.
0: Они просто глухие, их надо прощать, потому что при том уровне звука, который несется из их машины, остаться как-то не зрячим, хотел сказать, остаться слышащим нереально. Это такие понты, я с вами согласна. Причем была бы еще музыка там какая-нибудь стоящая.
14: Ну да, да, да.
0: Угу, я вас понимаю, согласна. Но вот то, что пристегивается, знаете, вот, почему я спросила? Я вот съездила в отпуск и поняла, что они все, оказывается, пристегиваются. Я даже ехать так не могу. Я не то, что на себя медальку вешаю, но мне дискомфортно не пристегнуто ездить. Вот. А что
14: когда
0: вы
14: я начинал, да, когда я начинал ездить в начале 2000-х годов, тоже там не все пристегивались. Я иногда забывал пристегиваться. Потом почему-то мне как-то вошло это в привычку.
0: Очень
14: я
0: быстро это нам привили. Очень быстро.
14: Уже пристегиваю, да.
0: Да. Спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, голосуем. Я вот обновляю периодически ваше голосование во ВКонтакте на странице радио «Комсомольская правда». Как часто вы нарушаете правила дорожного движения? 8-800-200-9702. Подмосковье на связи. Андрей, здравствуйте.
15: Добрый вечер, Мария.
0: Здравствуйте, слушаю вас.
15: Стаж 25 лет, а бесит, знаете, что вот сейчас все сказали, в принципе, похоже. Лето начинается, Московская область, Москва, мотоциклисты, раз, скутеристы, два. И еще основной, вот мотаюсь в регионы постоянно, кому за, ну я называю так, кому за 300, это дедушки, бабушки 90, едут на машине. Трасса М2 или М4 в левой полосе 60 километров в час. Со всем уважением объезжаешь и смотришь в зеркало, а дедушка практически спит за рулем.
0: Ну, слушайте, это как-то... Ну, я просто М4 каждый сантиметр изучила. Столько раз по ней ездила. Я такого не видела. В левой полосе дедушка спит. Да его в левой полосе бы раскатали.
15: Сейчас перебиваю, я вам... Вы не услышали. А еще Тула, М2.
0: М2 я услышала, вот... да. По М2-шке я не ездила. А вот просто М4, соответственно, я туда вот постоянно.
15: Ну, я... Вот мне, наверное, так, может быть, попадается.
0: Может. Знаете, я однажды сказала, помню, давно дело было, говорю, ребят, вот едешь на максималках, да, даже приплюсовываешь эти плюс 20, а, например, снег, сумерки, слякоть, ну вообще... А, и колейность, и опасно перестраиваться. Едешь в крайний левый, а сзади тебе фарами мигает, то есть тот, кто даже ну, больше, чем плюс 20 едет. А мне сразу говорит, девочка моя, а крайне лево для спецтранспорта и для обгона. Дальше в правую давай. И так сразу так присадили мягко. Так, у нас минутка остается. Я хочу, во-первых, сказать всем огромное спасибо. Очень активно сегодня пообщались. Благодарю, получила истинное наслаждение. Теперь подвожу итог голосования. Как часто вы нарушаете правила дорожного движения? Во-первых, более 10 раз в год и от 8 до 10 раз в год, не поверите, 0%. А теперь третья строчка нашего хит-парада. 3-5 раз в год. Почти 12%. Вторая строчка хит-парада. 1-3 раза в год. Почти 24%. И на первом месте вообще не нарушаю ПДД. Оу, е-е. Ну что, итоги дня вернутся завтра. Всем спасибо.
16: Вопрос дня. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Общественный деятель Николай Доронин о стремлении Запада к господству в Арктике.
18: Арктика – это очень лакомый кусок. Собственно говоря, милитаризация, она связана в первую очередь с геополитическим и геоэкономическим противостоянием, потому что очень много ресурсов, очень много надежд этот регион вызывает, и поэтому мы видим, что западные страны пытаются поставить ногу на ступень входящего поезда для того, чтобы хоть как-то догнать Россию именно в этом аспекте. Я подчеркну, потому что Россия является лидером в арктической повестке, в арктических технологиях и вообще в жизни человека на крайнем севере. Нам просто нужно делать то, что мы делаем, и не обращать внимания на те эскалады, которые идут от наших партнеров. Они пытаются среагировать чем-то не на наше военное присутствие в Арктике, а на то, что вообще Россия восстанавливает свое присутствие в Арктике в целом, потому что это экономическая угроза, это политическая угроза. Вот так это трактуют наши бывшие партнеры.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О конфликтах.
19: Сергей Лавров заявил, что Европа хочет сохранить русофобский и неонацистский режим на Украине. Таков европейский план, отметил глава МИДа. Он добавил, что Россия открыта к переговорам по Украине, но на время их проведения не будет прекращать решение задач военными методами, поскольку такой призыв ЕС скрывает желание выиграть время для того, чтобы помочь и перевооружить киевский режим. Руководство Росгвардии поддержало семьи сотрудников, которые погибли при исходе лавины в Кабардино-Балкарии. Командование выразило соболезнования родным и выделило близким всю необходимую материальную помощь, сообщили в ведомстве. Там также опровергли сообщения о гибели бойцов спецназа «Витязь». Снежный обвал накрыл группу альпинистов на склоне горы Межерги 6 сентября. Жертвами стихии стали 12 человек, шестеро пострадали, еще пятерых разыскивают.
16: О политике.
19: Совфеди назвали голословными обвинения Будапешта в адрес российских дипломатов. Новые венгерские власти пытаются вписаться в антироссийскую повестку Запада, вредя собственным интересам. Об этом заявила первая замглавы Международного комитета палаты Елена Перминова. Сенатор уточнила, что премьер Петер Мадьяр жертвует энергетической стабильностью страны ради сиюминутных амбиций Брюсселя. Ранее МИД Венгрии объявил о высылке 10 сотрудников российского посольства. Их обвинили в деятельности, цитата, несовместимой со статусом Павенской конвенции.
16: Об авиации.
19: Импортозамещенные лайнеры МС-21 и Суперджет вышли на финальный этап сертификационных испытаний. Проверку обеих машин планируют закончить в ближайшее время, сообщил министр промышленности и торговли Антон Лиханов. Он уточнил, что две другие отечественные модели уже получили необходимые сертификаты, а заводы полностью наладили выпуск ключевых узлов и агрегатов. Создание полностью российских версий пассажирских бортов началось несколько лет назад после отказа зарубежных поставщиков от сотрудничества.
16: Обо
20: всем.
19: Американские полицейские испугались слежки через умные очки компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной. Злоумышленники могут использовать скрытую видеозапись для подготовки терактов и раскрытия схем охраны участков, сообщила британская газета Guardian. Ранее носить такие гаджеты из-за угрозы приватности запретили в судах Англии, а также во многих британских ресторанах и барах. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки в Максе». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
21: По сути дела, Николай Стариков.
22: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда», как всегда, этими вечерами мы встречаемся с публицистом, историком, общественным деятелем Николаем Стариковым. Он из студии «Радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону. И, конечно, мы сегодня говорим...
23: сердечно приветствует вас, уважаемый коллега и уважаемые радиослушатели.
22: Да. И, конечно, как всегда, мы говорим о самых главных событиях дня текущего и дней минувших. Несколько часов назад созвонились президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин. И, конечно, их разговор, который длился ровно час, касался в первую очередь Украины. Они обсудили итоги поездок Уиткофа и Кушнера, спецпредставителей Трампа, в Москву и в Киев, где они провели достаточно долгие и, как они сами сказали, продуктивные переговоры. Президенты двух стран, по словам помощника Путина и Ушакова, позитивно оценили итоги их миротворческой миссии. Было сказано, что разговор между Трампом и Путиным был откровенный. При этом многие детали его Кремль разглашать не будет, уточнил помощник российского лидера. Главной темой, конечно, было не просто завершение украинского конфликта, окончание СВО, а то, когда это случится, в том числе. Трамп заявил, что он заинтересован в прорыве в переговорах и в мирном урегулировании, которое должно произойти как можно скорее. В частности, было сказано, что это должно случиться, пока он, Дональд Трамп, занимает президентское кресло в США. Хозяин Белого дома заверил, что сразу после урегулирования Москва и Вашингтон должны получить колоссальные выгоды от экономического сотрудничества. Ну, наш президент, конечно же, поддержал эти соображения и, по словам его помощника, высоко оценил мирные инициативы американского коллеги. При этом, конечно же, наш президент всегда это делает на встречах с зарубежными партнерами и при переговорах с ними, телефонными или личными. Он дал полный расклад по ситуации на передовой в зоне СВО и обрисовал, как может развиваться ситуация в ближайшем будущем и чем это развитие ситуации грозит киевскому режиму. Ну, конечно, было также оговорено взаимодействие США с Киевом, учитывая, что поставки американского оружия прямо или косвенно продолжаются, поставки разведданных продолжаются, Starlink Украина ВСУ по-прежнему использует. И другая американская помощь идет.
23: Вот это самое существенное, уважаемый коллега, вот это самое существенное. Давайте попробуем оттолкнуться от того немногого, что нам рассказали, потому что в этом есть очень интересное зерно. Ну, во-первых, оптимизм государственных деятелей во время переговоров – это его неотъемлемая часть. Не государственных деятелей, а переговоров.
22: Да.
23: И редко мы с вами увидим дипломатический раут, чтобы вышли или созвонились государственные деятели, сказали, вы знаете, так вот все
22: ни черта
23: так негативно
22: не удалось.
23: Вообще, да, ничего не получается, вообще никак не договориться. Нет, всегда все пышут оптимизмом, нужно понимать, что это часть процесса. Ну, а вежливость в данном случае, конечно, она обязательна, только редкий недалекий государственный и дипломатический деятель будет оскорблять своих оппонентов, своих партнеров, своих сегодняшних оппонентов, завтрашних партнеров, потому что потом все-таки еще много о чем договариваться. Вот смотрите, что важно. Важно понимать, что когда созваниваются руководства двух сверхдержав, они даже в этом разговоре преследуют интересы сверхдержав. То есть главная цель этих звонков не вдруг по телефону найти какое-то решение, которое не могли найти за столом переговоров, а отправить определенные сигналы, прощупать соперника, отправить сигнал третьим и четвертым силам. Ну вот как это выглядит в переговорах Путина и Трампа. Во-первых, Кушнер и Уитков слетали в Москву, дальше поехали в Киев, поэтому они еще вернулись в Вашингтон.
1: Доложили.
23: Какой-то процесс доложили, то есть уже... Первоначально можно что-то обсудить, как отреагировала украинская сторона. Я не верю, что Зеленский вдруг согласится на то, на что он раньше не соглашался. Будут слова, будут требования, будут мольбы, угрозы, но согласия не будет. Зеленский абсолютно не самостоятелен, и те силы, которые стоят за ним, а мы видим, что Дональд Трамп как-то из-за его спины потихонечку переместился в какую-то другую позицию, поэтому за спиной у Зеленского стоят уже англичане, они не дают ему принимать какие-то решения. При этом американцы, это тоже, дорогие друзья, показывает определенный исторический опыт, заинтересованы вместе с другим Западом в перезагрузке режимов, которые становятся наиболее одиозными. Ну, для примера, во время войны во Вьетнаме американцы два раза устраивали государственный переворот и свергали тех, против кого воевали коммунистические партизаны, за которыми стоял Советский Союз. Не Хо Ши Мин свергал их, не советская разведка, а сами американцы. Сначала они свергли монархию, потом они свергли там военную хунту, которая была в Южном Вьетнаме. Ну, то есть вот процесс, когда они пытаются коррупцию, кровь смыть сменой лидера, у них это такая отработанная практика. И поэтому Зеленский видит, что под ним, в общем, стул начинает шататься. Из-за этого я считаю, что он еще более управляем теми, кто им манипулирует, в данном случае англичане. Оптимизма здесь нет. Но что говорит наш президент? Он повторяет еще раз то, что многократно говорил, и спокойно повторяет вновь. Россия не отказывается от своих требований, наша армия наступает, положение киевского режима будет только ухудшаться. Вот так это все выглядит сегодня на земле. И Путин рассказывает Трампу, пользуясь ситуацией, так сказать, напрямую передать, чтобы никаких искажений и не было. Что говорит Трамп? Трамп со своей стороны...
1: Но он же торопится.
23: Ну, торопится-то он, ну, согласитесь, странное заявление, что он торопится именно в свое президентство решить этот вопрос, потому что, ну, вообще-то он торопился решить за один день это, потом за неделю, потом за месяц, и каждый раз он торопится. Вот, например, Ормузский пролив он разблокирует уже полгода. И
1: это
23: каждый
1: другое.
23: Раз пролив оказывается заблокированным еще больше. Поэтому давайте не будем верить на слово. Но что говорит Трамп? Он говорит, если удастся, значит, договориться, и вот русские и украинцы как бы там договорятся, то дальше блестящие перспективы. Но он то же самое говорил про сектор газа. Там уже отели же построены, правильно? Все, уже жизнь-то полностью налажена или нет? Он говорил то же самое про другие военные конфликты. То есть это его традиционный такой способ. Он, помните, главе Корейской Народно-Демократической Республики обещал прям горы процветания, и Трамп-отели на соответствующих берегах, ничего не построено. Потому что нет самого главного, нет фундаментального политического консенсуса. Его я не вижу. Одновременно Трамп посылает сигнал англичанам. Он вчера ввел пошлины против английских, то есть в скобочках канадских товаров, сегодня Канада ответные ввела, и он им посылает сигнал. Вот смотрите, я с русскими начну торговать, будет все хорошо. То есть он пытается решить еще совершенно иные вопросы. Но в целом, я считаю, переговариваться надо, но я не вижу почвы для какого-то компромисса. И Зеленский не та фигура, которая на это дело пойдет. Ну, а тем, кто пытается приносить какие-то мирные предложения, можно только словами президента сказать. Пожалуйста, экзотические не привозите. Не привозите, потому что мы помним, что некоторое время назад поступали тоже предложения, Москва вежливо на них реагировала, но прошло какое-то время, выяснилось, что предложения сами дезавуированы теми, кто их делал, а то, что они дальше говорили, Путин, ну, говорит, прямо экзотически. И еще он даже более подробный вариант сказал, как у нас говорят, давай съедим твое, а потом каждый свое. вот какую экзотику нам предлагают. Вот чтобы не тратили время наших государственных деятелей на такие предложения.
22: После трехчасовых переговоров в субботу в Москве Уитков и Кушнер прилетели в польский Жешов, откуда на поезде поехали в Киев, и там с двух часов дня и до позднего вечера общались сначала с Зеленским и его командой, а потом к ним подключились и советники по нацбезопасности Британии, Франции и Германии. И после этого прозвучало, что американские переговорщики настаивали на завершении военных действий до зимы, а украинская сторона категорически это отвергала. И при этом американцы говорили, что переговоры были очень содержательны.
23: Не погружайтесь очень глубоко вот в эти слова. Мы их слышали многократно. Давайте самое главное вычленим. Представляете, ведутся переговоры, на которых речь идет, по сути, ну, о сохранении украинской государственности, так если вот по большому счету. И кто их ведет? Зеленский, какие-то его, значит, люди, и почему-то советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Это как? Эта суверенность так теперь выглядит, незалежность она вот такая, когда представители других стран обсуждают фундаментальные вопросы. Ну, по сути, вот если отбросить формальности, Зеленский там сидит, там американцы разговаривают с англичанами. И англичане, французы и немцы, главные англичане, приходят посмотреть, чтобы Зеленский там не замандражировал и не сказал, что лишнее, или не поддался давлению приехавших эмиссаров Трампа. Вот зачем там нужны советники по национальной безопасности. Там же обсуждают вопросы безопасности Украины, а не Великобритании. Ну, вот так это выглядит.
22: На радио «Комсомольская правда» из студии в Ростове-на-Дону Николай Стариков. В студии в Москве Игорь Емельянов. Продолжим после перерыва.
21: По сути дела.
1: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
21: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
20: А знаете ли вы что?
24: Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: По сути дела, Николай Стариков.
22: На радио «Комсомольская правда» продолжаем разговор с Николаем Стариковым, публицистом, общественным деятелем. Он в студии радио КП в Ростове-на-Дону, 89.8. Мы ведем трансляцию из студии в Москве. И пока Германия, пока официальный Берлин присылал своего представителя в Киев, чтобы поддержать Зеленского в его тяжелейшем общении с представителями США, в самой Германии случилось страшное. страшно для официального Берлина. Альтернатива для Германии одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт. Это такая земля на востоке Германии, в бывшей ГДР. Партия набрала...
23: По-немецки называется «Заксен-Анхальт».
22: Да, она набрала почти 44% голосов, получила почти половину мест в земельном парламенте. И что означает победа АДГ, которую многие в Германии из официальных лиц называют одиозной партией, нерукопожатной партией, которая, тем не менее, побеждает? Что ее победа на востоке ФРГ означает для нас, для России?
23: Ну, дорогие друзья, во-первых, давайте отложим в сторону эмоции. У нас, вот если вспомните, так даже не последние годы, а лет 10-15 мы все время возлагали на кого-то надежды. То, например, Мари Ле Пен должна была победить во Франции и категорически изменить всю политику Франции. Ну, как-то у нее не получилось. Дальше ненавистного нам Шольца, который, ну, понятно, другом России вообще не был, на выборах должен был сменить новую политику. Это оказался Мерц, который еще хуже. Но мы радовались, ну, по крайней мере, некоторой победе, точнее, даже не победе Мерца, а поражению Шольца. В Греции менялись политики. В Италии. Помните, вот эта вот прекрасная блондинка, которая всегда была против, значит, евробюрократов, но за НАТО. Вот скажите, пожалуйста, вы почувствовали разницу в политике Италии от того, что там пришли правые партии к власти, причем прямо правые, которые любят, значит, итальянского диктатора времен Второй мировой войны, это не секрет, но мы дружественности какой-то не заметили. Поэтому первое, давайте немножко, как говорится, так выдохнем. Вот. От того, что проиграли противные нам в прямом и переносном смысле политические силы где-то на Западе, не означает, что наше положение сильно улучшилось, а мы должны думать же о своем положении. Что произошло в Германии? Если честно, то говорить о том, что в Германии произошло что-то экстраординарное, может только тот, кто обладает памятью рыбкой Гуппи и не дружит с математикой. Объясню, почему. Значит, вот эта земля Заксен-Анхальт, она находится на территории ГДР, ну, понятно, территории ФРГ, сейчас все это ФРГ, благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Борису Николаевичу Ельцину. И год назад, в 25-м году, там проходили, как и везде в Германии, выборы в Бундестаг. И вот если взять цифры выборов 25-го года в Бундестаг и сегодняшними, то увидим, что они практически идентичны. То есть в этой земле ничего не поменялось. Вот даже поражение партии Мерца ровно такое же. Голоса, если сложить альтернативы для Германии, союза Сары Вагенкнехт, ее бывшей партии Делинка, что по-немецки означает «левые», да, примерно получится 57,7% это сейчас, а в тот, в 25-м году было 59%. Поэтому мы можем говорить, что правящая коалиция Германии с упорством, достойным лучшего применения, расшибает свой политический лоб, делая все своими политическими костями, выстилая дорогу к потенциальному германо-российскому военному конфликту. Избирателям это не нравится. Все цифры у них есть и были, но они готовы ковриком таким вот политическим выложиться, чтобы танки, пушки, беспилотники поближе придвинулись к российской границе. Теперь следующий вопрос. Ну вот, избиратель сказал свое слово. Что это означает? Это означает, что к власти в одной земле, в Германии, пришли люди, которые говорят только одну нам кажущуюся разумную вещь. Они говорят: давайте мы с Россией сейчас воевать не будем, не будем финансировать Украину, а будем покупать российский газ и восстановим северные потоки. Эта позиция может быть названа пророссийской? Ну нет, конечно. Это позиция прогерманская. Штука заключается в том, дорогие друзья, что мы с вами не знаем, какие шаги будут номер 2, номер 3, номер 5, номер 15, номер 20 у этой партии. Поэтому мы приветствуем победу сил, которые хотят восстановить северный поток. Нам это выгодно? Выгодно. Приветствуем ли мы победу сил, которые говорят, что хватит просто деньги вваливать на Украину немецких налогоплательщиков? Ну, конечно, это немцам не нравится. Мы тоже с этим совершенно согласны. Но из этого не следует, что к власти в Германии пришли силы, которые собираются дружить с Россией. Мы наделяем все время Запад какими-то другими человеческими качествами, которыми он не обладает. Поймите, речь идет о политиках. о политиках. И политики Запада могут за ночь переобуться. Могут изнасиловать горничную, как мы знаем. Такое тоже случалось. Но с учетом того, что все-таки у партии «Альтернатива для Германии» там женщина главная, то, наверное, вряд ли вот это получится. Но там есть огромное количество способов, чтобы ничего не поменялось. Но такая победа этой партии, которую называют правой, она дает возможность, может быть, последнюю, я не знаю, политическому истеблишменту, ну, по крайней мере, Германии или Европы, перезагрузить свою политику, сославшись на мнение избирателей. Они, конечно, плюют на мнение своих избирателей, но сейчас у них есть шанс что-то изменить, сказав: «Вы смотрите, видите, нас просто сметут», как сказал Путин несколько дней назад. Просто политическая смерть наступит для Мерца, для его клики. Но они готовы принести себя в жертву. Вот этот процесс мы сегодня наблюдаем, поэтому я предлагаю смотреть, аккуратно по этому поводу высказываться, но не испытывать какой-то вот такой феноменальной радости от того, что одна партия проиграла другой. Это не так важно, дорогие друзья. Вот так это, понимаете, выглядит в той системе, которая на Западе построена. В Америке точно так же. Республиканцы разбили демократов. Демократы были нам ненавистны, потому что они занимали антироссийскую позицию. Но прошло уже, там сколько, пара лет, да? Мы можем сказать, что позиция США радикально изменилась. Прекратились поставки вооружений. Нет, они продолжаются. Поэтому фундаментальные вещи называются по-другому, маскируются, но они никуда не исчезают.
22: Но, тем не менее, сопредседатель «Альтернативы» Тина Хруппала после уже победы в Саксонии заявил, что партия АДГ будет оказывать давление на федеральное правительство для того, чтобы восстановить отношения между Германией и Россией. Его буквальная цитата: «Санкционная политика должна измениться. Прежде всего, АДГ будет добиваться этого через Бундесрат. Это орган, который через землю участвует в федеральном законодательном процессе и будет оказывать давление на федеральное правительство».
23: Конечно, будет оказывать федеральное правительство до тех пор, пока сам не станет федеральным правительством. Вопрос: какая позиция партии АДГ по вопросу Украины? Вы можете сказать, уважаемый коллега?
22: Сходу нет.
23: Вот и я тоже сходу не скажу. Это значит, что партия старается ее очень активно и наглядно не высказывать. По многим причинам. Они высказывают те вещи, которые немецкому бюргеру понятны. Бюргер, вы хотите, чтобы ваши налоговые поступления коррупционеру Зеленскому передавали? Хотите? Нет, не хотите. Голосуйте тогда за нас. Вот что, собственно говоря, говорит эта партия. И, в принципе, правильный посыл, и, наверное, это совпадает с интересами Германии. Но с интересами России это совпадает только до определенного момента. Мы, конечно, я уж не буду повторять то, что мы сейчас с вами говорили в другой части, но давайте будем спокойно наблюдать за этим процессом, не очаровываясь заранее. Вот что я хочу сказать. Мы имеем дело не с любителями пушкинской поэзии или Льва Толстого, там, так сказать, в хорошем смысле фанатами России. Нет, мы имеем дело с циничными людьми, которые в сложной политической борьбе идут к политическому олимпу в Германии. Какие у них цели на самом деле в голове, что они, как они видят величие своей страны, мы с вами не знаем. Мы уже, к сожалению, знаем, что на протяжении 20 века приходили в Германии к власти, а вернее говоря, их приводили из-за границы тоже с самых низов политические силы, которые, увы и ах, величие Германии видели на костях России. В итоге все получалось наоборот. Россия становилась еще более великой, а Германия на какое-то время не становилась. Но мы несли огромные потери, которые нам нести совершенно не хочется. Поэтому давайте помнить об интересах России. Готовы с нами разговаривать? Давайте. Готовы слушать наши интересы? Прекрасно. Готовы восстанавливать экономические? Давайте. Но без очарования. Понимая, что они опять могут поменять все.
22: Но для нас, наверное, все-таки важен тот факт, например, что почти половина, более 47% восточных немцев, то есть тех, кто живет на территории бывших ГДР, в том числе те, которые сейчас голосовали за АДГ, по опросам 2026 года полностью отрицают какую-либо угрозу со стороны России, а всего лишь треть западных немцев эту угрозу отрицает. То есть эта разница существенная?
23: Ну, разница там есть, конечно, в менталитете. Те, кто с нами, с русскими, больше общался, больше симпатий к нам испытывает. Потому что видел нас, а не в кино смотрел, не страшилки читал голливудские. Но сегодняшние взгляды немцев такое же имеют значение, как количество немцев, проголосавших за коммунистическую партию Германии в 1941 году. Куда делись все эти избиратели? На втором месте была партия. А я вам скажу, куда. На них одели шинели, там были определенные знаки, и направили на территорию России. И как они мыслят, что они думают, за кого они голосовали, в 1941 году было уже совершенно неважно.
4: Вернемся после короткого перерыва.
6: По сути дела.
7: Реклама.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм.

0: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на «Радио Комсомольская правда».
1: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Возможное расширение поликлиники номер 2 стало одной из главных тем на встрече депутата Государственной Думы Александра Козловского с коллективом детского сада номер 7 и представителями родительского комитета. Вопрос находится в ведении региональной системы здравоохранения. При этом городская администрация также подключилась к работе и помогает в поиске помещения, которое в дальнейшем можно было бы использовать для нужд поликлиники. Токарь 6-го разряда Заузета Сергей Токабаев представил Псковскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучшие по профессии» в Пензе в номинации «Токарь». На протяжении 2 дней участники демонстрировали мастерство, читали чертежи, работали на станках с миллиметровой точностью, выполняли сложные задания. Великолучанин вошел в число 20 лучших токарей страны. В Музее церковной истории в Великолукской епархии продолжается работа над экспозицией, описанием предметов и их сохранностью. В сентябре планируется добавить в третий зал еще один каменный крест из частной коллекции и завершить оформление экспозиции в память архимандрита Сергия. Для нее приобретена дополнительная витрина. В целях сохранности редких книг и облачений будет произведена частичная временная замена экспонатов музея на предметы из хранилища.
0: О валютах.
1: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
4: По сути дела, Николай Стариков.
5: Продолжаем разговор с публицистом, общественным деятелем Николаем Стариковым, который находится в студии радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону. Сергей Лавров, министр иностранных дел, заявил, что отношения Москвы с Западом, с западными странами, к уровню, который был до 2022 года, до февраля того года, уже не вернется. Таких отношений с ними, которые были до февраля 2022, больше не будет никогда. Это Лавров сказал на встрече со студентами и преподавателями его родного вуза МГИМО. Так какие отношения у нас будут с Западом? До этого мы говорили об отношениях с Германией.

0: Ну вот смотрите, опять место, время и аудитория. Вот это ключевые моменты выступления Лаврова. Он выступает перед будущими руководителями дипломатии России. Возможно, там кто-то пойдет еще в какую-то среду, но в основном ГИМО — это такая дипломатика политической элиты России, будущее. И что говорит им Сергей Викторович? Отношения с Западом никогда не будут таким, каким оно было до 22 года. Что он имеет в виду? Подождите, а когда он это говорит? Подождите, только что же «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Саксонии. Может быть, Сергей Викторович Лавров не знает о победе этой партии? Или все-таки, наверное, знает? И думаю, что, наверное, в курсе, не хуже, чем мы с вами, и гораздо лучше. Это значит, что опытнейший дипломат, человек, владеющий всеми государственными секретами, прямым текстом говорит, что, дорогие друзья, не обольщайтесь победой какой-то другой западной партии. Ведь тенденция на выборах в Германии очевидна. Сейчас «Альтернатива для Германии» победила в одной области. Потом она победит еще в нескольких областях. Потом она победит в целом в Германии. Она сформирует правительство, начнет высылать мигрантов. Возможно, восстанавливать будет «Северный поток». Наверное, сделают какие-то заявления в отношении того, что Россия вообще-то не собирается на нас, на Германию нападать. Но Лавров нам говорит, а отношения все равно не будут такие же, как до 22 года. Это значит... Не обольщайтесь. Я хочу сказать, что в отношении Германии, ну, это, наверное, наиболее такое яркое. Вот обратите внимание, наш президент, выступая сейчас на Дальнем Востоке, комментируя слова и действия Японии, сказал, что на Японии целиком лежит ответственность за ухудшение российско-японских отношений. Это чистая правда. Дальше Путин сказал, мы сделали все, что от нас требовалось для того, чтобы отношения были хорошие. Так ведь это полностью вообще должно быть отнесено к Германии. Давайте вспомним, что наш президент в свое время работал, пусть в специфической сфере, на территории Германии.
1: Как раз восточно.
0: Восточно. У него там были хорошие знакомства. Он там себя прекрасно зарекомендовал. Он выступал на немецком языке в немецком парламенте. Он помогал немецкому бизнесу входить в российский бизнес. Он строил газопровод в Германию с привлечением в основном германского бизнеса и германских денег. Ну что еще руководитель России мог сделать для российско-германской дружбы? Почему Путин это делал? Потому что он прекрасно понимает, что дружба России и Германии – это во многом залог мирной Евразии и мирной Европы. И наоборот, война между Россией и Германией невыгодна ни Германии, ни России. Поэтому он делал все, что может делать руководитель России. Каков результат? Поменялась партия. Ушла Ангела Меркель, которая, оказывается, боялась путинской собаки, всю эту, так сказать, историю общения. Он ей цветы дарил, она, оказывается, боялась.
1: Но не только. Она еще и в Минске подкузмила нам.
0: Ну, одним словами, немецкие политики продемонстрировали черную неблагодарность даже на таком вот уровне нормального человеческого общения. И как только представился повод для того, чтобы вновь готовиться к войне с Россией, они это начали делать. Вот это все в концентрированном виде Сергей Викторович Лавров и хочет вложить в голову будущих дипломатов. Пожалуйста, не обольщайтесь. Что бы вы ни сделали... Это не поможет. Потому что Европа управляется как оккупированная территория. Потому что европейскими политиками движет компромат наряду с тщеславием. И они совершенно иначе смотрят на перспективы того, что должно произойти в Европе. И вот этот печальный процесс, который никого ничему не учит, мы сегодня наблюдаем. Поэтому давайте еще раз вернемся к АДГ, выдохнем, скажем, выиграли. Ради бога. Теперь давайте... приходите к нам с нормальными предложениями о сотрудничестве. Придете, будем разговаривать.
1: Лавров...
0: Вот об этом Сергей Викторович говорит.
1: Лавров также сказал, что никогда не будет веры Западу, который врал раньше, врет и сейчас. А мы что, про то, что Запад нам врет, узнали вот только сегодня?
0: Я не знаю, кто когда узнал, да. Если вы возьмете мои книги, дорогие друзья, то там много примеров того, как Запад себя ведет. И, к сожалению, книга «Спасение доллара. Война», которую я написал в 2009 году, она вот рассказывает тот процесс, который мы сегодня наблюдаем. Давайте еще вот добавим переговоры с американцами опять и выступление Лаврова. С вспомним слова Трампа, что если сейчас мы договоримся, то откроются беспрецедентные возможности сотрудничества. Слушайте, ну так это же разговоры времен Горбачева и Ельцина. Все то же самое. Давайте вы откажитесь от своих интересов, от своей истории, от Красной Армии, распилите подводные лодки. Ну, это пока нам, конечно, не предлагают. Но смысл такой. И начнется такой бизнес-интерес. Все зацветет, запахнет, все будет здорово. А НАТО чего продвигается к нашим границам? А это просто так, это не против вас, русские, это так просто. А зачем вы ПРО размещаете в Румынии и Польшу? А это мы против иранских ракет. До сих пор иранские ракеты ни разу туда не летали и физической возможности не имеют долететь. А они уже 10 лет назад туда поставили ПРО якобы против иранских ракет. Ну, то есть под разговоры о дружбе шло, так сказать, вот кольцо анаконды, удушение нас. Поэтому не верьте словам, смотрите на дела и помните о том, что только армия и флот у нас единственные союзники. Поэтому вот это говорит Лавров. И, в принципе, он говорит не только участникам беседы в МИДе, он в том числе и Дональду Трампу, и тем переговорщикам тоже говорит. Просто в данном случае вот он в другой аудитории сказал то, что и к американцам тоже относится. Не будет у нас таких отношений, как до 2022 года.
1: А еще интересная у него фраза была: «Наша попытка дать шанс западным коллегам окончательно убедила нас в том, что мы сейчас на единственно правильном пути». А попытка дать шанс западным коллегам, он что имел в виду, как вы полагаете?
0: Я думаю, что он имел в виду, что есть некие хорошие западные коллеги, а есть плохие западные коллеги. Это просто вот волюнтарист Байден, говоря языком хрущевского времени, вот запутал мировых политиков, которые как дети поверили в то, что он говорил, вот во всю эту ложь. И вот сейчас придет хороший еще кто-то, и так вот во всех странах. Кто-то приходит, ничего не меняется. Ну, в целом, мне кажется, нашей политике не достает вот какой-то отсутствие влюбчивости. И нашему народу. Но народ-то ведь не переделаешь.
1: Отсутствие, ну, вот или наоборот, широкой. Отсутствие или наоборот, ну, ее чрезмерная влюбчивость?
0: Нам бы вот присутствие-отсутствие или отсутствие-присутствие этой чрезмерной влюбленности не помешало. Потому что мы, понимаете, вот помним, что мы союзники были в 45-м году. Были, да. А в том, что в 46-м году эти союзники нам уже фактически войну объявили и план дропшот написали ядерных ударов по нашей территории, мы как-то не особенно помним. А, пожалуйста, вот операция «Немыслимая», которую Черчилль написал еще в апреле 45-го, будучи союзником. Еще Гитлер не застрелился в бункере, а Черчилль уже готовился нанести удар в спину Красной Армии. Не нанес, но не потому, что не хотел, а потому, что выяснил, что не может нанести так, чтобы не понести колоссальные потери. Поэтому наша особенная черта русского характера – это вот такая широкая душа и политическая влюбчивость. И вот здесь бы нам надо как-то ее убавить.
1: То есть это вне зависимости от смены поколений политиков на Западе. Понятно, что там нет ни Де Голля, ни Аденауэра, там нет людей масштабных, которые, а, помнили уроки Второй мировой, б, понимали силу гиганта, который находится на Востоке. Ну, может быть, и вы понимали и те выгоды, которые несет сотрудничество, а не война с этим гигантом. То есть таких людей сейчас там нет, поэтому и мы должны вести себя соответствующим образом.
0: Нет, не так. Вот опять в ваших словах, коллега, ожидание какого-то политического мессии со стороны Запада. Вот Де Голль новый появится, и он все разрулит. Нужно понять, что западная система устроена так. Сегодня есть Виктор Орбан, с которым можно разговаривать. Завтра Виктора Орбана нет, и высылают наших дипломатов. Венгрия та же, избиратели те же, все то же самое, а политика другая. Поэтому думать, что можно договориться с какой-то личностью, это политическая линия продлится долго, это большое политическое заблуждение.
1: Ну, а если за ней стоят настроения людей?
0: Не с человеком, а с линией. Понимаете? С линией договариваться. Находить общие интересы. А если этих общих интересов нет, значит, преследовать просто интересы России.
1: На радио «Комсомольская правда» мы говорим с Николаем Стариковым о главных событиях дня текущего и дней минувших. Мы вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Продолжаем разговор с Николаем Стариковым, который находится в студии радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону. Две даты в сентябре сошлись. 3 сентября завершилась Вторая мировая, 3 сентября 1945 года. 8 сентября 1941 года немецкие войска замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Началась страшная блокада. А в Японии, очевидно, на фоне как раз этой годовщины завершения Второй мировой, японский профессор Тецуо Арима заявил, что на Советском Союзе лежит ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Напомню, что в августе 1945 года именно Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на два этих японских города. Но вот сейчас, по прошествии 80 лет, японский профессор возлагает ответственность на Советский Союз.
0: Ну, знаете, ну ведь мы же не удивлены, правда? Я думаю, что мы уже несколько лет, может быть, много лет ждали, когда вот эта история, связанная со стеснением и невозможностью для японских политиков, историков назвать Соединенные Штаты в качестве того, кто сбросил на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, когда же это все перерастет в перекладывание вины на Советский Союз? А ведь все последовательно. Знаете, есть такой термин «окно Овертона». Вот по нему они, собственно говоря, идут. Сначала они забывают имя преступника. Потом они говорят, что кто-то сбросил, союзники сбросили. И, ну, в принципе, Соединенные Штаты были союзниками Советского Союза. Это правда, но Советский Союз к сбрасыванию атомного оружия не имел же никакого отношения. Они это не говорят. Не говорят имя. А потом вместо истинного виновника вкладывают нас в рамках сегодняшней политической стратегии долгосрочной их деятельности по информационному очернению России. Я просто несколько тезисов разберу, которые этот профессор, значит, использует. Вот что он говорит. В целом, какая идея у него? Значит, Советский Союз якобы нарушил Ялтинское соглашение. Я напомню вам, что Ялтинская конференция – это зима 1945 года, знаменитая фотография, и там было принято решение о том, что Советский Союз через 3 месяца после разгрома Германии поможет союзникам разгромить Японию. Советский Союз расторг договор с Японией, который у него был с 1941 года о нейтралитете, официально расторг, объявил войну Японии, это последний военный конфликт, который вот я могу вспомнить, где объявлялась война, и 8 августа советские войска, то есть фактически через ровно через 3 месяца после разгрома Германии, атаковали Японию. Было понятно, что у Японии шансов уже побеждать нет. И 6 и 9 августа американцы дважды нанесли ядерные удары. При этом, если 6 числа они еще могли бы говорить, что они не знали о планах Советского Союза, хотя знали, эти все даты были согласованы. Советский Союз информировал, когда он и что будет делать. Но 9-го наносить удар уже не имело вообще никакого смысла. Так вот, логика этого японского профессора такая. Якобы Соединенные Штаты, сдерживая Советский Союз, который якобы нарушил Ялтинское соглашение, хотя он на самом деле его выполнил, должны были нанести удары по Японии, чтобы продемонстрировать Советскому Союзу наличие ядерного оружия и тем самым сдержать агрессивных русских. Но это еще не все, что он делает. Он такой вот, знаете, как бы Ленин сказал, полезный идиот для американцев. Я думаю, ему грант какой-то большой дадут или хорошую кафедру в университете. У него, в его публикации есть слово «необходимость ядерных ударов». Он оправдывает необходимость ядерных ударов. То есть он не говорит, что это преступление. Он не говорит, что сгорели сотни тысяч японцев, в том числе детей и женщин. Он говорит, американцы были вынуждены. Им надо, необходимо было нанести этот удар, а виноваты в этом русские. Но ведь это же та же логика, которую Гитлер вкладывал в головы своих солдат и сограждан в ночь на 22 июня 1941 года, когда он обратился с воззванием к немецкому народу и солдатам и говорил, мы нападаем на Советский Союз, потому что якобы Советский Союз собирается напасть на Германию. Германия защищает в этот момент якобы Европу. Ну, сейчас Зеленский то же самое повторяет, и всевозможные британские политики. Поэтому перед нами очередная эволюция вот этой вот страшной лжи, в которой мы все время будем во всем виноваты. И мы, кто принес на алтарь победы наибольшие жертвы, будет оказываться виноват в этом. Но есть силы, которые адекватно оценивают прошедшие события, прекрасно помнят. Я имею в виду, например, заявление китайского МИДа, который сегодня сделал заявление, что Япония должна помнить, что она натворила, и вот эта милитаризация сегодня Японии, которая происходит, они отказываются от собственной конституции, армия у них появится, перевооружение начинается. Вот они должны помнить, что произошло.
1: Ну, армия напомню, у них что... есть, они просто называются силы самообороны.
0: Нет, а вот армия уже армия. То есть отбрасываются последние, знаете, как бы сказали, оковы Версальского мира для Германии, для Гитлера когда-то отбрасывались, а вот для Японии, соответственно, те ограничения, которые внутри конституции японской заложены. Поэтому перед нами не мнение какого-то там странного профессора, перед нами мейнстрим политической мысли и исторической фальсификации, когда историю так выворачивают, чтобы виноваты всегда были русские. И ведь здесь все используется, незнание кого-то, темнота. Ну вот классический пример такой, когда на Украине на полном серьезе, а вслед за ней и в Европе всей, и Америки повторяют, что если Освенцим освободил Третий Украинский фронт, то там служили одни выходцы с Украины. Ну, как бы, то есть я не думаю, что тот, кто придумал это, был глупым человеком. Скорее всего, он был, наоборот, очень умным и хитрым человеком. И использовал наименование советских фронтов в текущей политической конъюнктуре для того, чтобы доказать то, что ему нужно. Но тезис-то абсолютно, абсолютно лживый. Поэтому и дальше мы увидим переписывание истории. И вот когда, возвращаясь к победе там, определенных германских политических сил, а кто вам сказал, дорогие друзья, что эти ребята не будут переписывать историю? У них же дедушки тоже в СС служили? Или в вермахте? Вот, и как они к этому относятся? У них точно есть, как у германских коммунистов образца ГДР, как бы прививка против нацизма, они понимают, какие страшные преступления они совершили, и они благодарны советскому народу, который, ну, в конце концов, эту страшную лавочку по уничтожению людей просто уничтожил под названием Третий Рейх. Или они гордятся своими дедами, или чуть-чуть стыдятся их. То есть где вот эта граница происходит? Как только из Вашингтона окрик «вам можно», они начинают перевооружаться, забывают про страшные преступления. И в Японии происходит точно такой же процесс. Поэтому это, к сожалению, вот ну, какой-то признак сегодняшнего времени. Ну, и справедливости ради, вот что надо сказать. Смотрите, всего этого вообще в принципе не могло быть, когда был мощный Советский Союз. Почему? Потому что на территории Германии стояло 330 тысяч наших солдат. Солдаты стояли в Венгрии, Болгарии, Чехословакии. Они защищали эти страны от возможной агрессии Запада. Можно ли было помыслить, что Германия будет перевооружаться? Нет, была Германская Демократическая Республика, которую Горбачев сдал ФРГ просто так. Из этого вывод следует. Если ты вот в этой великой шахматной партии, как говорил Бжезинский, делаешь неправильные шаги, сдаешь свои фигуры просто так, то твое положение все время будет ухудшаться. И следующему гроссмейстеру придется играть в гораздо более тяжелых условиях. Ну вот давайте сравним гроссмейстера по фамилии Брежнев и гроссмейстера по фамилии Путин. У кого условия стартовые были лучше? Ну, очевидно, что у Брежнева. Путину надо сказать спасибо за то, что он восстановил суверенитет России, сумел сколотить обратно сильную армию, запустил программу перевооружения флота. У Брежнева все это было уже, хотя он тоже запускал программу перевооружения и наш океанский флот везде бороздил. Иными словами, это возвращаясь к словам того, что сказал Сергей Викторович Лавров. Никогда не будет таких отношений с Западом. А это значит, что всегда порох надо держать сухим, не соглашаться на односторонние уступки, которые похожи на предательство во многом. Ведь то, что сделал Горбачев, ну, представьте, вот сейчас бы наши войска находились на территории Германии. Ну, понятно, что Германия бы слушала слово из Москвы с гораздо большим вниманием. Что мы получили, выведя войска с территории Германии? Американцы остались там, англичане остались, французы остались, даже канадцы там остались. А мы вывели. Что мы получили? Наших солдат, их жен и детей выкинули в чисто поле в Россию. И вопрос самый главный. Зачем? Вот каждый раз русский политик должен задавать вопрос. Зачем? В интересах России, Советского Союза, России, что получили? Вывели свои войска, создали в перспективе военную угрозу и конфликт в Европе? А зачем? Я вам скажу, зачем. Чтобы Горбачев получил виллу в Германии. Но это уже, знаете, как говорится, информация для... Ну, сейчас уже не уголовного дела, так сказать, поскольку он покинул мир этот, а, наверное, для учебников истории. Иными словами, будешь делать правильные шаги, усиливаться, твоя ситуация будет улучшаться.
1: И в этот сентябрьский день, 85 лет назад, вермахт захватил Шлиссельбург, и началась блокада, началось уничтожение многомиллионного города на Неве. Сложно будет кому-либо отрицать, что это было именно уничтожение, потому что все документы, которые после войны были вскрыты, говорят именно об этом. Эти миллионы людей должны были быть уничтожены.
0: Тут даже дискуссии сегодня у нас не получится, потому что я считаю ровно так же, как вы. Более того, современный российский суд сейчас провел целый ряд заседаний. Почему сейчас, а не в 45-м году, это отдельная тема. И суд принял решение, что действия вермахта, в том числе по блокаде Ленинграда и во многих других местах нашей страны, были геноцидом. Осуществлялся планомерный геноцид по уничтожению мирного населения, военнопленных. Я, дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу сказать, что в Москве на месте музея истории ГУЛАГа открылся музей вот, геноцида советского народа. Я всячески прошу, чтобы вы отвели туда своих детей и показали им, что происходило тогда.
1: Николай Стариков, радио «Комсомольская правда».
3: По сути дела. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за «Батарейку» и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.
8: Холодный ветер с дождем усилился.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
1: Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом. Прежнего украинского государства больше не существует, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что любые иностранные военные объекты или войска на этой территории станут законными целями для российской армии. Глава МИДа напомнил, что Москва неоднократно призывала Запад отказаться от милитаризации сопредельной страны.
2: О происшествии.
1: Площадь природного пожара под Новороссийском выросла до 1,5 гектара. Сухая трава загорелась после падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщили в экстренных службах региона. Как отмечается, пламя быстро распространилось из-за порывов ветра. Спасатели уже привлекли к тушению дополнительную спецтехнику. Ранее дежурные расчеты ПВО сбили несколько вражеских аппаратов над Краснодарским краем.
2: Эксклюзив.
1: Экипаж арестованного судна «Профессор Молчанов» остался на борту в Норвегии. Команда корабля отказалась уезжать на родину вместе с пассажирами из-за морского кодекса, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» главный редактор нашей станции Андрей Горбунов. По его словам, капитаны матросы продолжают нести вахту в порту Баренцбурга на Шпицбергене во время судебных разбирательств. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что экипаж и пассажиры вернулись на родину в Мурманск. В начале сентября норвежские власти задержали российское научно-исследовательское судно по иску украинской компании.
2: О ценах.
1: Розничные цены на сливочное масло в России упали на 6% с начала года. При этом удорожание питьевого молока замедлилось до 4%, сообщили в Молочном союзе России. Там отметили, что стоимость продуктов в магазинах пошла вниз вслед за падением закупочных цен на сырое молоко. За предыдущие 4 года масло в стране подорожало уже более чем на 80%.
2: Обо всем.
1: Летнее тепло вернется в столичный регион благодаря Азорскому антициклону. В четверг воздух в Москве прогреется до 26 градусов. По области термометры покажут плюс 27, сообщили в гидрометцентре. Синоптики уточнили, что среднесуточные показатели превысят климатическую норму почти на 5 градусов. Однако уже в пятницу через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт с дождями, после чего температура опустится до 22 градусов.
2: О валютах.
1: Доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12,88. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Джентльмены спорта.
3: Это радио «Комсомольская правда», это программа «Джентльмены спорта», как говорится, самая бодрая программа на радио «Комсомольская правда». А в студии Денис Акинин и Павел Садков, и судя по нашим бодрым взглядам, мы вполне готовы начинать.
4: Судя по нашим бодрым взглядам, мы посмотрели весь футбол, который проходил в минувшие выходные, а там было много сенсаций, и мы готовы сейчас все их обсуждать, в том числе и поражение «Спартака» от «Динамо», в том числе и поражение «ЦСКА» от «Зенита». Ну, в общем, я не забегаю вперед.
3: Давай, не забегай вперед, да, послушаем новости.
4: Давай.
2: Главные новости. Что произошло на спортивных аренах и вокруг них за прошедшую неделю?
5: Московский «Спартак» проиграл «Динамо» со счетом 1-2 в столичном дерби. Это то, которое состоялось в 7-м туре чемпионата России. Проиграли красно-белые вчистую, хотя даже вели в счете. И еще даже 20 минут играли в большинстве из-за, ну, так сказать, странного удаления Тюкавина. Но это удаление он принял спокойно и даже не протестовал, потому что, конечно, был неправ. Возможно, это был даже худший матч красно-белых в сезоне, так говорит статистика. И лучший для динамовцев, так, наверное, тоже говорит статистика. И с этим согласны обе стороны.
4: Ну, Павел Петрович, вот смотри, с этим согласны обе стороны, с тем, что это был худший матч для красно-белых и лучший для динамовцев, а согласен ли с этим ты?
3: Ну, конечно, мое мнение является решающим.
4: Да, поэтому я тебя и спрашиваю.
3: Денис, смотри, мне очень понравилось «Динамо». Что касается «Спартака», мне показалось, что действительно было ощущение, что что-то сломалось внутри коллектива. Объясняли это кадровыми проблемами, там, в частности, Барка. Да,
4: ну, давай напомним, да, там не было Эзекииля Барка, не было Руслана Литвинова, который повредил коленную связку. В общем, он пока выбыл, да, на месяц.
3: И хотя говорят, что действительно команда, наверное, не должна зависеть от одного-двух игроков, но мы же понимаем, что, во-первых, команда только, объективно говоря, несмотря на то, что это седьмой тур, все-таки вкатывается в сезон. Осень такая, еще начало этого большого пути до весеннего финала чемпионата России. Поэтому понятно, что любая такая потеря, мы их, собственно, и по другим матчам это видели, да, любая потеря работает, ну, прям очень серьезно. Поэтому ничего удивительного, наверное, в этом нет. Мне кажется, что за «Спартаком» злую шутку сыграла вот эта легкая, относительно легкая по виду победа над «Зенитом». Угу. Вот было ощущение, что в команде появилось какое-то ощущение того, что мы прям вот сейчас...
4: Того, что мы можем выигрывать на одной ноге.
3: На одной ноге, да, мы можем победить, и в принципе, и когда они сталкиваются с реальным сопротивлением, а сопротивлением они будут сталкиваться в нашем чемпионате практически в каждом матче, потому что даже аутсайдеры сейчас борются там и царапаются, это видно, опять же, по всем результатам. И, а тут «Динамо», «Динамо» тоже обиженное началом сезона не самым удачным, обиженная критикой Шварца, который новый старый тренер московского «Динамо», который пришел. Поэтому я, наверное, соглашусь, что «Динамо» провел лучший матч. То, что это худший матч «Спартака», я бы не стал говорить. Это все-таки такой, знаешь, да, были ошибки, которые привели. Хотя команда смотрелась. То есть даже во втором тайме, да, когда, тем более, получили преимущество, у них были моменты, когда они вполне могли все изменить.
4: Ну, смотри, ты назвал ключевой фактор индивидуальный, да, отсутствие лидеров у «Спартака». А я с тобой, позволю себе не согласиться, потому что, мне кажется, это тренерское поражение. Потому что мне кажется, что Хуан Карлос Карседо немножко промахнулся с выбором стартового состава, выпустив в центр поля Зобнина, Умярова и Пруцева. Потому что вот эта связка, она не сыграла вообще. Первые 20 минут спартаковцы смотрелись хорошо, здесь согласен. Хотя, на мой взгляд, такой был паритет. Перетягивание каната, да, плюс-минус, потому что «Динамо» тоже, в общем-то, владело мячом и старалось как-то атаковать, старались создавать моменты. Но потом-то все посыпалось, и оказалось, что у «Спартака» нет, как сказали комментаторы этого матча, нет вот этой вязи в центре поля, нет комбинаций. То, за счет чего этот «Спартак» и нравится сейчас всем, и многим критикам, и многим экспертам. Вот не было драйва, не было энергии, и не было, самое главное, понимания того, как это «Динамо» можно взломать. И здесь, на мой взгляд, почему я говорю про ошибку Хуана Карлоса Карседо, потому что он не вышел играть с двумя нападающими. Но у тебя Мерлин Даку сидит на замене. Человек, который может, да, может быть, он сейчас не в оптимальной форме, может быть, он не такой быстрый и резкий,
3: он решает,
4: но он может зацепиться за мяч, он может продавить линию обороны, которая была такая эшелонированная у «Динамо», а его не было, а он вышел только в конце, когда уже все было упущено, и потом и он-то уже не сработал.
3: Ну, знаешь, что мне понравилось, главный итог этого матча, что если до этого матча я говорил, что «Спартак» претендент на чемпионство, но, в общем, едва ли не основной, то теперь я вполне могу сказать, что, ну, если такую игру будет показывать «Динамо», они вполне могут рассчитывать на самые высокие места, да, включая первое. Вот с чего я не говорил на протяжении там долгого времени. Это был матч, который мне очень понравился «Динамо».
4: А ты не видел, наверное, после матчевого интервью Ярослава Гладышева, одного из авторов «Голов», и он сказал, что мы сегодня amazing.
3: Такая, о, видишь как.
4: Цитата года от Ярослава Гладышева. Слушай, на самом деле, а ты не думаешь, что у «Динамо» это была такая разовая история?
3: Нет, не думаю.
4: Потому что это «Спартак», потому что это мотивация, это принципиальный соперник.
3: Я не думаю. Я знаю, что многие недолюбливают Шварца по целому ряду причин, но мне кажется, что как раз в плане системности это тренер абсолютно системный. Если вот он эту штуку нащупал, он будет ее пытаться культировать, ну, вот эту игру. Мне кажется, что у «Динамо» на определенный промежуток времени точно должно хватить. Хватит ли этого до чемпионства? Ну, понятно, да, вот тут сложно судить. Но я думаю, что это не разовая история.
4: Член правления «Динамо» Сергей Степашин сказал, что теперь мы будем бороться за чемпионство. Ну, вернее, его спросили, будет ли теперь «Динамо» бороться за чемпионство. Он сказал, ну да, вы не видите.
3: Ну, понятно, что будет.
4: Я хочу у тебя еще спросить об одном эпизоде из этого матча. Это красная карточка Константина Тюкавина. Давай напомним, что Константин Тюкавин в эпизоде, где абсолютно отсутствовал мяч, как это ни странно, заехал локтем Александру Джику то ли по шее, то ли по челюсти, то ли по уху, ну там такая спорная ситуация, И Кирилл Левников, арбитр этого матча, показал прямую красную карточку Константину Тюкавину. Сам Тюкавин потом сказал, что ну да, ну красная, ну я не хотел, но вроде красная, дали и дали. В общем, как-то спокойно это все воспринял нападающий «Динамо». А вот клуб вроде как хочет отменить эту красную карточку, и она вроде как им кажется спорной. Вот тебе она кажется спорной?
3: Ну нет, она мне, к сожалению, не кажется спорной. Мне тем более обидно это говорить, что Константин Тюкавин является лауреатом премии «Джентльмен года» «Комсомольской правды». Мы все знаем, что этот человек с большим достоинством умеет вести себя на поле. Вот в этом как бы и кайф. И то, что он сделал, для меня необъяснимо. И комментаторы пытались объяснить, что его там все время ковыряли, вот он не выдержал, но это не оправдание. В любом случае профессиональный футболист, тем более я очень рациональный человек в этом отношении. Я считаю, что любое нарушение, если ты его делаешь, да, оно должно быть к чему-то вести. Но вот ты можешь даже сыграть грубо, если ты спасаешь свою команду. Да, вот в этой ситуации по-другому поступить нельзя. Защитники очень часто такие желтые карточки получают, да, это нормальная история. Когда появляется грубость, любая, да, она, конечно, необъяснима. Как все всегда оправдывают Зидана за этот его удар по Матерацци, да, в финале чемпионата мира 2006 года.
4: Нет, ну там-то, понимаешь, там была личная история.
3: Лично.
4: Потом всем
3: рассказали. Какая бы она ни была, ты подводишь команду. Ты в этой ситуации, это то же самое, что там боксер сказал, ой, я на всех обиделся и ушел, понимаешь? Нет, ты в этом как бы и драма, да, что ты должен терпеть и играть на команду, чтобы не произошло. И вот в этой ситуации, конечно, Костя поступил неправильно. Мне очень жаль, повторюсь, потому что это, по-моему, первый на моей памяти случай, когда этот футболист так себя повел. И...
4: Ну, а что это? Это безрассудство? Это в пылу борьбы?
3: Я думаю, что это какая-то эмоциональная история, которую очень сложно объяснить, наверное, нам. Мы потом, если Константина спросим чуть попозже, когда он придет в себя и уже будет это все анализировать, скажем так, с высоты, когда уйдут эмоции. Но я думаю, к сожалению, я должен признать, что, наверное, арбитр имел право показать красную карточку. Помнишь, первый матч за Болотного, кстати говоря, за «Спартак», примерно такая была история, только он по ногам ударил, но тоже ни к чему, да, вот.
4: Неоправданная грубость, да. Именно так, наверное, классифицируется эта красная карточка.
3: Я думаю,
4: Паш, про «Спартак» еще немножко. У нас еще есть время до нашей рекламной паузы. «Спартак» плохо провел матч с «Оренбургом». 1-1 закончился этот матч. Они вроде как по-футбольному оренбуржцев переиграли, но тем не менее. «Спартак», на мой личный взгляд, плохо провел первый тайм кубкового матча с «Родиной».
3: Да.
4: Они победили 3-1.
3: Я смотрел этот первый тайм, как раз мне же показалось очень
4: странно. Так себе, да. И вот матч с «Динамо» провальный, давай будем так называть, провальный, особенно по меркам текущего сезона. Что со «Спартаком» происходит?
3: Да ничего не происходит со
4: «Спартаком». Тебе не кажется, что команда разваливается? Команда, которую мы хвалили на протяжении вот этих 5-6 туров, теперь не показывает.
3: Слушай, вот это, мне кажется, это вечная беда «Спартака» именно в этом. Вот
4: сразу критиковать.
3: Да, поклонники этого клуба не в состоянии понять, что команда строится и через поражение тоже, и через тренерские ошибки тоже. Это нормально. Понимаешь, было бы хуже, если бы, вот как я знаю таких тренеров, в том числе и в моем любимом клубе, как бывало, да, что человек вот уперся в эту схему и будет ее всегда придерживаться. Мне нравится, когда тренеры думают, когда они экспериментируют, когда они ошибаются. Это нормально. Потому что именно это ведет к созданию большой, хорошей команды. Я бы даже спадом это не назвал. Но проиграть «Динамо» в гостях... Смотри, есть матчи, которых нельзя предсказать. Помнишь знаменитая теория Лобановского, что можно рассчитать количество очков, полученное в течение сезона. Вот есть матчи, в которых это количество очков запланировать невозможно. Любой исход мог быть. Я, кстати, не считаю этот матч провальным для «Спартака». Да, он был неудачным.
4: По игре, нет?
3: Он был неудачным. Неудачным, но не провальным. Понимаешь, провальная история – это когда тебя возят постоянно и так далее. Это не та история. У «Спартака» огрызался, у них были хорошие моменты, хорошие отрезки, достаточно длительные, понимаешь, на течение матча. Нет, я не назвал бы это провалом. Поэтому я думаю, что со «Спартаком» все на самом деле нормально. К сожалению, для меня, как для болельщика ЦСКА, но это шутка. Но я реально, мне кажется, что как раз вот сейчас это тот самый случай, когда «Спартак» нашел тренера, который может, нащупал вот этот путь к большому победам, но вот это то, что делает Торсидо, то, что делает вот это окружение вокруг «Спартака», вот как раз сейчас все могут его разорвать на части, как обычно, его уволят, и потом будут плакать и искать какого-то нового человека, который будет строить команду.
4: Ну, я бы, кстати, не сказал, что сейчас Корседо как-то критикуют. Да, сказали, что там тренерское поражение. Много кто об этом говорил. Тренерское поражение. Ну, как-то все к этому очень спокойно. Но, видимо, у Корседо есть карт-бланш в виде Кубка России,
3: конечно,
4: который он взял.
3: Определенный запас прошлый, обязательно. И потом потом, понимаешь, он все-таки, в отличие от предыдущего наставника московского «Спартака» Дэйна Станковича, человека, которого я очень любил как шоумена, который, собственно, таким же себя и проявил дальше, вот ведет себя очень прилично, очень достойно, что тоже круто.
4: Ну, будем надеяться, да, что у «Спартака» это такая разовая акция провала, не провала, неудачной игры, а мы пока прервемся на паузу, немножечко выдохнем и продолжим обсуждать российский футбол.
3: А я напомню, что это программа «Джентльмены спорта», в студии Денис Акинин и Павел Садков.
2: «Джентльмены спорта». Реклама.
6: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
7: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Расследование военкора Александра Коца. Против России воюет мировой злой разум. Долина отсудила у мошенников 114 миллионов рублей. Совы против жаворонков. Кто успешнее, умнее и здоровее. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: «Джентльмены спорта».
3: Это радио «Комсомольская правда», и это самая бодрая программа «Джентльмены спорта». И в студии Денис Акинин, Павел Садков, а мы продолжаем обсуждать все, что произошло в мире спорта на минувшей неделе. А произошло два шикарных футбольных матча, которые мы с огромным удовольствием и обсуждаем.
4: Один мы уже обсудили, это матч «Динамо-Спартак», московское дерби.
12: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
14: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Симак играл против ПСЖ, поэтому может что-то там
4: за
3: себе...
4: ПСЖ. За да.
3: И против ПСЖ, за ЦСКА. Это был лучший матч Симака.
4: У меня такие остаться.
3: И поэтому, наверное, да. В этой ситуации, конечно, неправы были оба. Неправ Сергей Богданович, он немножко спровоцировал, не знаю, что было у него в голове. Неправ Жоу Виктор, конечно, так нельзя себя вести. Неправа скамейка вот этим какой-то там весомый тренер из клуба начал толкать тоже к чему-то. Вот его надо было удалять там. Человек, который, собственно, пытался драться. Сергей Богданович ушел после этого
4: раздевалку. Кстати, поступил, даже, на мой взгляд, очень мудро.
3: Все
4: очень
3: закричали, мудро, что да. Его удалили. Понятно, не было ни красной карточки, и было видно, что его не удалили, на самом деле. Но он вернулся, когда очень мудро поступил. То, что лишний раз говорит о его качествах.
4: Да.
3: И тот же Виктор, который не продолжал это. Я был уверен, что сейчас начнутся провокации. Если помнишь, был такой матч, когда примерно то же самое это Лалаев сделал.
4: Когда он запулил мяч да. На трибуны. Да.
3: Да, да, да.
4: Но это был конец матча. Там
3: конец матча, и все, там уже все разгонять. Окончательно. Но на самом деле это, конечно, вот эту интригу и этот нерв матчу придало сразу. Угу. Потому что все, что там можно было как-то спустить на тормоза, сразу выбыл. Я тебе сразу скажу, мне очень понравился «Зенит» в первом тайме. Но реально это была команда, которая должна была свое забивать, но при этом явно чего-то не хватало, и этого чуть-чуть, заметь, не хватает «Зенита» очень часто.
4: Ты знаешь, чего не хватало? Как ни странно. Голов.
3: Вот. Да. Совершенно верно. И это не было какое-то прям фантастическое мастерство Торопа. Это не была какая-то...
4: Нет, никаких
3: слишком грамотная
4: нет,
3: работа нет, да. Защитников ЦСКА. Они хорошо отработали.
4: Это, в этом, кстати, хорошо, да. Они да. Оборонялись очень
3: они
4: плотно.
3: Они очень грамотно оборонялись, но все равно там моменты для ударов, что называется, у «Зенита» были, и возможности для взятия ворот у них были. Чуть-чуть не везло, чуть-чуть там какие-то моменты были, да, но все закончилось в конце первого тайма, закончилось пенальти в ворота «Зенита», который, собственно, забил Иван Обляков. Вот по поводу этого пенальти у тебя были вопросы?
4: По поводу этого пенальти у меня не было вопросов.
3: А у наших коллег из «Спортэкспресса» были. Ты знаешь, да, эту историю?
4: По поводу первого пенальти ты имеешь
3: в виду? Да, по поводу первого пенальти, который якобы за секунду до того, как Соболев ударил локтем...
4: А был еще один эпизод.
3: Да, был эпизод, что попали в руку Абдулкеримова.
4: На мой взгляд, она была прижата, по-моему, нет?
3: Да, мне тоже на 100% показалось, что рука прижата, и что это, конечно, такой немножко хайпно. Но смотри, из одного пенальти, в принципе, действительно, вот эта отмашка Соболева и 100% пенальти. И это бы не вызвало потом никаких, наверное, обсуждений, если бы в финале мы не вернулись.
4: И случился эпизод с тем же самым Соболевым и Матеусом Рейсом. Уже Матеус Рейс в своей штрафной, в армейской, локтем заехал по лицу Александру Соболеву. И за это пенальти не поставили.
3: Но мне логично не объяснили, почему.
4: Мне вот логично не объяснили,
3: этот
4: почему.
3: Этот момент
4: да.
3: Даже во время трансляции немножко замылили.
4: Меня, хотя... честно, раздражает не столько факт пенальти одного, а не двух, или там одного, а не нуля пенальти, сколько разных трактовок одного и того же эпизода.
3: Но если я правильно понимаю, что там, опять же, об этом нигде не говорилось, но как я увидел эпизод, что до этого было то ли нарушение правил, то ли пенальти, то ли офсайд.
4: Угу. Понимаешь? Тогда должен был назначиться да. Свободный удар, а, по-моему, его не было.
3: Вот врать не буду, я не понимаю, почему его не назначили.
4: Ну вот видишь, вот да, никто да. Ничего не понимает, и это не потому, что мы с тобой такие там недалекие или не смотрели футбол.
3: Ну, мы возможно,
4: с тобой
3: футбол мы тоже,
4: возможно,
3: кажется,
4: возможно,
3: да,
4: конечно. Но... Мы с тобой футбол смотрели, но, правда, разобраться в нашем действии невозможно.
3: Крайне сложно. Ну хотя бы, действительно, настолько спорный момент, и даже потом во всех отчетах я обратил внимание, просто этого эпизода нет.
4: Да.
3: Ну просто он не разбирается.
4: Почему-то.
3: Почему-то. Хотя, на самом деле, но объективно, это, наверное, ключевой момент встречи, которая развивалась достаточно драматично.
4: Да, ну, расскажу. Оставим, да, судейские моменты на суд ТСК, на суд компетентных органов, а давай с тобой немножко про футбол все-таки поговорим. Ты вот сказал, что «Зенит» в первом тайме был очень хорош. Я с тобой согласен, потому что, на мой взгляд, была одна команда на поле. Ну, ЦСКА не было, ЦСКА вообще ни одного эпизода. Если помнишь, там была статистика, приводили XG, это ожидаемые голы, ноль у ЦСКА, ноль, и один гол с пенальти как раз.
3: При этом не было ощущения, что ЦСКА решил играть вот там, ну, однозначно решил играть от обороны, что это была какая-то трусливая игра. Потому что как только была возможность, они пытались бежать
4: это
3: вперед.
4: Это не трусливая игра, да. Они действительно контратаковали, но мне показалось, что отскок. Вот честно, я тебе скажу откровенно. Мне показалось, что отскок.
3: Я
4: но...
3: полностью с тобой согласен.
4: Но
3: позволь, это часть игры.
4: Позволь процитировать легенду «Зенита» Андрея Сергеевича Аршавина, который для Матч ТВ сказал следующее. Во втором тайме против армейцев «Зенит» показал свою худшую версию. Все было медленно, никаких комбинаций, никакой стройности в игре. Подобное уже случалось и в других матчах. Просто раньше у зенитовцев были сплошь победы, и проблемы в игре не бросались в глаза. Вот ты согласен с Андреем Сергеевичем?
3: Я, наверное, согласен. Мне «Зенит» во втором тайме показался примерно таким же «Зенитом», каким он был против «Спартака».
4: Рафинированным, беззубым,
3: да,
4: травоядным.
3: Вот вопрос беззубости, понимаешь? Вот, то есть люди выполняют правильно свою работу, у них же количество там, точных передач, я уверен, зашкаливает в плюс.
4: Владение мячом.
3: Владение мячом, количество там вот этих пасов правильных, да? Все хорошо, движение вперед, все. Вот если брать математику, «Зенит» просто прекрасен. Но ты правильно
4: футбол говоришь, не состоит,
3: да,
4: из математики.
3: Но футбол не состоит из математики. Футбол состоит как раз из каких-то движений. Вот финальный мы еще подойдем к этому голу Облякова, да? Это как раз абсолютная экспрессия. Это какой-то, знаешь, вот футбол 19 века, когда все побежали.
4: Навалились, забили. Именно да. Это был очень эмоциональный гол.
3: Да,
4: он
3: да.
4: Он был эмоционально выстрадан.
3: Это футбол, понимаешь? Да. И я... Многие говорят о том, что ЦСКА победил случайно и так далее. Я принимаю все аргументы, но вот за вот этот вот последние несколько минут, как ЦСКА, несмотря не отбивал свое 1-1, тупо стоя в штрафной, а прям мечтал выиграть.
4: Нет, они бежали, а вспомни, перед этим был еще эпизод, я не помню, кто замыкал передачу.
3: Глебов и Фиров.
4: Чуть-чуть, там не хватило пару сантиметров.
3: Да, совершенно верно. Вот это искупает все остальные моменты. Вот это за то, что мы любим футбол, понимаешь? Как и второй гол, как и гол Соболева.
4: Да,
3: гол Соболева, это когда он сравнял счет. Это прям фантастическая крутая история, потому что это и сохранить хладнокровие в этой ситуации, он же в зрячий бил, он же, это же не было просто
4: дурака. Ну, судя по всему, да, конечно. Головой-то он махнул туда, в сторону ворот.
3: И вот это прям, вот эти элементы футбола, которые мы видим, это то, что, безусловно, восхищает. Но мы говорим о том, что, во-первых, «Зенита», вот ты говоришь про «Спартак», да, мы
4: в первой части говорили,
3: что у «Спартака» кризис. Вот у «Зенита» же, ну, вроде нет кризиса, все у них вроде как есть, понимаешь? Вроде как все получается. Не хватает самой малости результата.
4: Ну смотри, к слову о том, что нет кризиса. Открываем турнирную таблицу чемпионата России. Смотрим на пятую строчку, видим там «Зенит» с тремя поражениями за текущий сезон. Я напомню, в прошлом сезоне, в полном прошлом сезоне у «Зенита» было два поражения, а сегодня за 7 матчей 3.
3: Я не могу тебя не спросить, это проблема в Сергея Богдановича?
4: Это проблема комплексная. И в Сергее Богдановиче, на мой взгляд, тоже. На мой взгляд, самому Сергею Богдановичу... Нет, давай так, неправильно говорю. У Сергея Богдановича не горят глаза. По тому, как он сидел в концовке матча с ЦСКА, на лавочку сел уже все, сложил ручки и смотрел за футболом, у Сергея Богдановича не горят глаза. И это абсолютно точно чувствуют футболисты, это абсолютно точно чувствуют эмоциональные лидеры «Зенита» Соболев и Глушенков, которые тоже бросили весла. А они эмоциональные ребята, а им их надо подстегивать эмоциями. А этих эмоций у «Зенита» сейчас
3: нет. Я бы сделал шаг назад и вспомнил, как Сергей Семак заходил в «Зенит». Это была история, когда были серьезные провалы у иностранных тренеров.
4: Да, 18-й год, после Мачини, после всех.
3: Да, в самых-самых крутых, казалось бы. И вот он выходит на... И что он делал? На нем все эти годы был гигантский груз, не только тренерский, но и груз психолога, человека, который выстраивал команду. Я думаю, что та эмоциональная выхолочность, которая сейчас есть у Сергея Богдановича, она должна быть зашкаливающей, потому что более сложного коллектива с таким количеством звезд иностранных, да, которые... Это, наверное, ну, сложно сказать. Но в любом случае, нам уже пора закругляться в этой части программы. Я должен поздравить ЦСКА с этой победой, потому что эмоции, и это очень круто. Хотя, честно сказать, не могу сказать, что вот на второе место сейчас наиграли армейцы по текущему своему положению, но факт остается фактом, они на втором месте. Вот, дай бог, чтобы все это налаживалось, тоже команда строилась. «Зенита» тоже, мне кажется, все на самом деле будет хорошо в итоге, но...
4: Ну, давай так, не отходя далеко от ЦСКА. ЦСКА одна из двух команд, которая на текущий момент в чемпионате России еще не потерпела поражение. И, честно говоря, как набирают очки армейцы, я не понимаю. А мы уходим на небольшую паузу. Это «Джентльмены спорта» на радио «Комсомольская правда». Это Павел Петрович Садков, это Денис Акинин. Прервемся ненадолго.
15: «Джентльмены спорта». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
16: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях,

0: Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер стремятся решить проблему, а не выдвигают невыполнимые ультиматумы. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что Москва сохраняет готовность к диалогу, но продолжит выполнять военные задачи во время любых консультаций. Ранее спецпосланники Дональда Трампа встретились с Владимиром Путиным в Москве и с Владимиром Зеленским в Киеве.
1: О политике.
0: Россия и Вьетнам договорились укреплять стратегическое партнерство и развивать двустороннюю торговлю. Это заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев после встречи с президентом республики То Ламом. Как отметил политик, страны уделяют приоритетное внимание вопросам обороны, а также расширяют связи по линии ведущих политических партий. Ранее Москва и Ханой подписали соглашение о межпартийном взаимодействии и наметили совместные проекты в науке и гуманитарной сфере. В ООН напомнили о мирном статусе космоса после территориальных претензий США. Всемирная организация верит в мирное освоение околоземного пространства, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжарик. Он отметил, что он кратко ответил на вопросы журналистов и отказался вдаваться в полемику. Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал снимок Луны с американским флагом и подписью «Она наша».
1: О происшествии.
0: Крупный лесной пожар бушует в турецкой провинции Анталия. Пламя быстро распространяется из-за порывистого ветра, сообщают местные экстренные службы. По данным спасателей, огонь подошел уже на 15 километров к гостиницам. При этом власти региона подчеркивают, что курортным зонам стихия не угрожает, однако в ближайших поселках эвакуируют жителей. Отопление в российских домах включат после устойчивого осеннего похолодания. Батареи начнут нагреваться, когда среднесуточная температура воздуха продержится ниже плюс 8 градусов 5 дней подряд. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий уточнил, что коммунальные службы сначала подадут тепло в школы, детские сады и больницы, и только затем подключат жилой сектор.
1: Обо всем.
0: Магнитная буря накрыла Землю. Возмущение достигнут средней силы, сообщили в лаборатории «Солнечной астрономии» Института космических исследований РАН. Как уточнили ученые, причиной шторма стали облака плазмы от мощных вспышек на Солнце, которые долетели до нашей планеты. При этом магнитосфера вернется в спокойное состояние не раньше четверга.
1: О валютах.
0: Доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12,88. Больше новостей читайте в официальном канале Комсомолки в мессенджере Макс.
1: Джентльмены спорта.
2: Радио «Комсомольская правда», Денис Акинин и Павел Садко в студии. Программа «Джентльмены спорта». Мы говорим о том, что происходило и происходит в нашем спорте на этой неделе и будет происходить скоро. И самое главное, ну, наверное, одно из самых главных событий – это старт хоккейного сезона. Его очень долго ждали болельщики. И это действительно очень эмоциональная история, потому что такого количества интриг, наверное, давно не было.
3: Новый регулярный сезон континентальной хоккейной лиги начался 5 сентября. И начался он сразу с 6 матчей. «Локомотив» победил «Трактор» 5-1. «Автомобилист» оказался сильнее московского «Динамо» 2-1. Овертаймом и счетом 4-3 и победой, соответственно, «СКА» закончилась встреча петербуржцев с «Ладой». «Торпеда» минимально переиграла «Спартак» 1-0, а «Акбарс» и «Сибирь» добрались до «Булитов» 4-3 в пользу казанцев. А еще в КХЛ уже состоялось первое большое дерби. В нем «Спартак» оказался сильнее ЦСКА со счетом 3-2.
2: Действительно, в чем интриги? Интриги, во-первых, очень сильно перестроился тот самый ЦСКА. Вчера вы видели первый матч, и да, армейцы проиграли, но при этом новички команды очень понравились. Прекрасен «Спартак», потому что тоже они допускают своих молодых ребят, и вот наблюдают за молодыми в нашем...
4: «Спартак» очень характерный.
2: Очень
4: такой,
2: характерный. Видите, она всегда была характерной командой, последние годы, да? А сейчас еще добавляется, понимаешь, вот эта тренерская смелость допускает до первых ролей тех, кто только-только сейчас называется... Раньше в масках юниоры играли, сейчас они все в масках, но по-старому, да, полагалось бы в маске играть. Вот, это очень крутая история, очень сильный состав у московского «Динамо», ну, есть «Локомотив», это я сейчас говорю про Запад. На Востоке просто одни монстры.
4: На Востоке, на Манеже все те же, да?
2: Все те же, но это монстры, понимаешь, это уже «Авангард».
4: Монстры, да, и «Магнитка», и «Авангард»,
2: да, это команда, «Акбарс». И «Акбарс», да, это команда, которую, во-первых, хочется переживать, и я этим летом, мне было... История. Я гулял с супругой по парку Кусково, и девушка в бейсболке «Акбарс» продавала мороженое, увидела у нас бейсболку КХЛ,

0: И начался разговор про Акбарс, про ЦСКА, кто разговаривал болеть. Просто вот на ровном месте, казалось бы, ничто не предвещало хоккей, даже снега, что называется, еще нет. Но я к тому, что это очень крутая история, очень многие этого ждут. И действительно, то, что мы увидели, первое дерби, оно такое, как все вначале, понятно, как немножко нелепое, там,
1: въездное,
0: какие-то ошибки, въездное. Но вот этот уровень мастерства индивидуального, да, оно прям чувствуется, и будет очень интересно.
1: Мы перечислили сейчас команды, такие очевидные лидеры, да, вот мы сейчас всех их назвали. Ждешь ли ты от кого-то вот выстрела, неожиданности какой-то, команды, которая в этом сезоне может по-хорошему удивить?
0: Слушай, ну, обычно это уже чуть-чуть через какое-то время будет понятно, да, но вот я почему-то думаю, что, во-первых, тот же ЦСКА, который не включает в число фаворитов, я очень надеюсь, что команда, потому что Никитин долго строит обычно свои коллективы, что в этом сезоне мы увидим немножко другое ЦСКА, чем в прошлом, потому что тот был все-таки такой промежуточный. ЦСКА, я очень надеюсь на эту команду. Мне кажется, что у Спартака прекрасные шансы пошуметь. Я, честно говоря, был уверен, что в этом сезоне за «Динамо» будет играть Александр Овечкин, который закончит с НХЛ и вернется к нам. К сожалению, этого не происходит. Откладывается на год его возвращение. Но московская «Динамо», там тоже есть серьезные изменения в руководстве. И посмотрим, что, к чему это приведет. Но московская «Динамо» — это... Слушай, что, в чем кайф КХЛ сейчас? Абсолютно забитые стадионы.
1: Да.
0: Нет ни одного матча, который бы проходил даже в футболе. Мы видим
1: что в том сезоне, что
0: да.
1: в позапрошлом сезоне.
0: Везде, везде забитые. То есть... Если раньше там можно было легко попасть за небольшие деньги в Москве на хоккей, сейчас это, ну, не скажу, что проблема, но надо чуть-чуть потрудиться, чтобы на тот же «Спартак» попасть, на ЦСКА, на «Динамо». Забиты прекрасные арены, прекрасные игроки. И вообще, на самом деле, сейчас Лига КХЛ за редкими там, ну, понятно, у всех есть какие-то там шероховатости и проблемы, но есть ощущение, что она очень так мощно раскроет. Им нужен какой-то уже, по-моему, следующий этап, следующий какой-то рывок. Ну, я думаю, это уже в лучшие
1: годы. На новую арену. Про «Локомотив» мы с тобой не поговорили, а это ведь чемпион последних двух
0: да,
1: лет, обладатель Кубка Гагарина.
0: Вчера было как раз 15 лет с трагической историей, когда погибла команда «Локомотив» в авиакатастрофе, и все команды выступали с черной ленточкой на форме. Это так очень правильно, на самом деле. Очень правильно то, что лига это не забывает, не замыливает, а наоборот акцентирует.
1: Но это одна из важнейших историй нашего хоккея.
0: Абсолютно, абсолютно. И память этих ребят, ее не только в Ярославле ее чтят, это действительно для всей страны большая трагедия, которую до сих пор вспоминают. И то, что касается «Локомотива», то, что ребята выигрывают кубки, да, сколько их уже завоевано с тех пор, казалось бы, да, то есть заново выстроенная команда, это вызывает невероятное уважение. Сумеют ли они... Смотри, вся математика говорит о том, что «Локомотив» в этом году Кубок Гагарина не выиграет, ну, на мой взгляд. Угу. Математика, скажем так, по титулам. Угу. Но при этом команда такая мощная, она стала еще сильнее по сравнению с прошлым годом. Я думаю, в прошлом году он с большим запасом, ну, не, с небольшим запасом они все-таки выиграли, во всяком случае, регулярку на Западе. Поэтому я думаю, что «Локомотив» один из основных претендентов на этом году.
1: Ну, посмотрим, кто там один из основных, а кто основной претендент на Кубок Гагарина, на победу в регулярном сезоне.
0: Очень рано говорить.
1: Да,
0: конечно,
1: очень рано говорить, да. Действительно. А у нас есть еще одна новость, и она, к сожалению, не самая позитивная.
2: Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у Камилы Валиевой. Россиянка получила его еще 7 августа. Соответственно, тогда же ее допустили до международных соревнований. Но теперь произошел отзыв решения, как и у Марка Кондратюка, который не доехал до челленджера в Японии. В итоге Валиева и Кондратюк уже подали апелляцию на отзыв нейтрального статуса. Если ее не удовлетворят, фигуристы будут вправе обратиться в спортивный арбитражный суд до 30 сентября.
1: Павел Петрович, ну, опять та же самая песня, да, к сожалению, очень обсуждаемая тема вот этих санкций в нашем спорте, в международном спорте, и, казалось бы, мы уже от нее так отходим, но вот она нас опять настигает. Что произошло с Камилой Валиевой, что это вообще такое?
0: Да, мне сложно сказать, потому что, честно говоря, ну, было ощущение, что существует какое-то негласное движение навстречу нашим фигуристам.
1: Да, да, да.
0: Понимаешь, что просто здесь, когда мы начинаем действовать юридическими терминами, да, мы понимаем, что мы ничего не понимаем. И было ощущение, что чисто по-человечески люди осознали безумие происходящего, когда лучших отстраняют от звезд, абсолютных звезд вида спорта отстраняют даже не от побед, а от участия. понимаешь? Это какое-то запредельное безумие. И она же не одна попала, да? У нас же
1: да,
0: еще...
1: Да, конечно, там и Кондратюк из сильных, и там и целый перечень, целый список наших
0: фигуристов. И это фигурист. Такая большая подлость, потому что мы же сейчас, во-первых, оказались на самых нижних местах по рейтингу,
1: да.
0: И этот рейтинг надо набивать, чтобы в следующем году хотя бы попасть на этапы Гран-при. И то, что это произошло сейчас и с Камилой, и с другими нашими ребятами, ну, у меня очень неприятный осадок оставляет. Это говорит скорее даже не о том, что проблема какая-то дополнительно у нас появилась, мы и так, собственно, в этом находились, а о том, что общее, что мозги на место у ребят не встали. Я сейчас про международную федерацию.
1: Нет какой-то последовательности. Вот что лично меня тревожит, да? Нет
0: это
1: какой-то
0: правда.
1: Последовательности. Тот же самый Международный союз конькобежцев 7 августа выдал Камиле Валиевой нейтральный статус, позволил ей участвовать в международных соревнованиях. 7 августа прошел месяц. Что за этот месяц поменялось? Неужели они до этого месяца не могли просмотреть все свои критерии надуманные, которые они сами себе придумали? Опять-таки, мы сейчас вот так вот обсуждаем что-то такое эфемерное, но отозвали. Официальных причин никто не называет. Официальных причин нет. Но, по слухам, Украинская Федерация накатала какую-то 100-страничную кляузу, отправила ее в Международный Союз, и те якобы на основании этой кляузы вот теперь стали отзывать эти нейтральные статусы. Но, опять-таки, никто ничего не говорит. А почему эта кляуза не была до этого? А почему Международный Союз не выработал какую-то свою централизованную позицию по этому вопросу? Это все очень сумбурно выглядит. А страдает Камила Валиева, та же самая, которая так уже настрадалась да, за всю свою спортивную карьеру. Чудовищно. Чудовищно. И сейчас девочку уже опять куда-то вот забрасывают в какую-то неспортивную историю. Мне эта история кажется чисто по-человечески неправильной. Потому что, ну, ту же самую Камилу Валиеву, вот так вот, извините за грубое выражение, опрокидывать после всего того, что с ней уже и так произошло, ну, это чудовищно. Это не по-человечески со стороны Международного союза конькобежцев.
0: Слушай, ну, я буду рассуждать абсолютно рационально и технически. Давайте так. Это еще, ну, то есть наше движение, наше возвращение в фигурки, оно, ну, по большому счету, сейчас получило очень серьезный удар. Ну, то, о чем мы говорили буквально там недели две назад, у нас были абсолютно оптимистичные представления о том, что нам предстоит скоро.
1: Да, и мы видим, как работает Министерство спорта по плане возвращения нашего спорта.
0: Мы видели какой-то свет в конце туннеля. Сейчас, мне кажется, этот свет потух. Да,
1: не потух, да, да, но чуть стал дальше.
0: Сильно, серьезно ослаб. Поэтому ничего хорошего в этой новости нет. Самое главное, мне кажется, что, в принципе, по большому счету, всем федерациям сейчас надо работать на снижение напряженности. Снижение напряженности безумно совершенно, потому что...
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что мы сейчас не должны кричать в Международный союз конькобежцев, что они негодяи?
0: Негодяи, слушай, ну, во-первых, никто никогда в жизни такое кричать не будет, потому что все-таки там люди приличные работают в нашем министерстве, не знаю, как там Федерация фигурного катания или зимних видов спорта. Вот, у нас люди приличные, интеллигентные, они так вот не будут писать. Они напишут аккуратно. Между строк, конечно, может что-то читаться, но не пройдет. Конечно, надо бить во все колокола, конечно, надо бороться, но сохранять лицо – это, во-первых. И, во-вторых, настаивать на снятии напряженности вообще в мировом спорте. Потому что конфликтов мировых огромное количество. Это далеко не последние конфликты, то, что мы переживаем в нашей жизни. Боюсь, к сожалению. Я думаю, что дальше будет только хуже вообще по всему миру. Поэтому нельзя рыть могилу мировому спорту.
1: Как ты считаешь, на другие виды спорта вот такая история может перенестись? Могут у кого-то еще отозвать нейтральный статус?
0: Я думаю, что сейчас пошла уже, там, знаешь, волынка по всем внутренним этим деревням своим, понимаешь? То есть каждая федерация будет сама выстраивать...
1: Смотрит друг на друга, да.
0: Нет, смотрит друг на друга, я думаю, они не будут. Все, каждый будет решать свои какие-то задачи. Кому-то мы больше нужны, кому-то мы меньше нужны. Кто-то готов прогнуться, кто-то нет. Кто-то на компромисс какие-то пойти. Поэтому здесь вот эта история, ну, давайте посмотрим, что будет дальше.
1: Но мы действительно надеемся, что Международный союз конькобежцев одумается и все-таки посмотрит на спорт как на спорт, а не как на арену для каких-то непонятных выяснений отношений.
0: Да, мы прощаемся буквально на 2 минуты. Денис Акинин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта».
3: Джентльмены спорта. Реклама.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте завтра. Расследование военкора Александра Коца. Против России воюет мировой злой разум. Долина отсудила у мошенников 114 миллионов рублей. Совы против жаворонков. Кто успешнее, умнее и здоровее. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Джентльмены спорта.
0: Радио «Комсомольская правда», Денис Акинин и Павел Садков в студии. Мы продолжаем, и вся эта программа «Джентльмены спорта».
1: И мы добрались до части, где у нас обсуждаются анонсы, то есть мероприятия, которые еще не произошли, но в скором времени произойдут.
0: Как-то объясни слово «анонсы». Поехали.
3: Афиша спорта. Реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Следить сначала за Батраковым, а уже потом, знаешь зачем? За хоккеем. Снова за хоккеем.
14: 10 сентября, четверг. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги. «Спартак» ЦСКА. 19:30 по московскому времени. «Спартак» и «ЦСКА» уже сыграли друг с другом в текущем сезоне КХЛ, и красно-белые оказались сильнее – 3-2. Теперь у армейцев будет шанс взять реванш, но уже в статусе номинальных гостей. Букмекеры считают «ЦСКА» фаворитом предстоящей игры против «Спартака». Но красно-белые уже доказали, что способны выгрызать победы в тяжелых матчах. Вторую игру «Спартака» и «ЦСКА» в текущем сезоне регулярки в прямом эфире можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
1: Павел Петрович, ну вот ты посмотрел первый матч «Спартака» с «ЦСКА». «Спартак» так победил, как мы уже выяснили. Есть ли возможность у армейцев взять реванш?
0: Ну, я думаю, что да, это будет опять рубка, опять на два результата матч, и предсказать его сложно. Я думаю, что армейцы перестроятся и будут сильнее, чем в первом матче. То есть Спартаку будет посложнее, несмотря на то, что они будут играть на своей, со своими болельщиками, да, на своей площадке. Вот. Но то, что вообще два дерби за неделю, это, конечно, так...
1: Ну, странная история, да. Собственно, поэтому история, мы это в анонс-то и вынесли.
0: Да, но в любом случае, конечно, любопытно. Конечно, любопытно посмотреть.
1: Ну вот мы с тобой уже выяснили, что Спартак победил ЦСКА во многом за счет своего характера, во многом за счет желания, боевитости, да, какой-то. Вот можно эту боевитость, эту мотивацию растянуть на две игры практически подряд?
0: Слушай, но опять же мы говорим про начало сезона, когда все еще бурлит и кипит. Тем более мы обратили внимание, да, уже с тобой, на то, что все ярко выступают молодые ребята. Именно по этой причине. Вот этот самый адреналин, да, им хочется все показать, все выплеснуть. Все-таки люди, которые поиграли долго, они как бы на больше на дистанцию свои эмоции. И
1: марафонцы, да.
0: Да, они рассчитывают. Вот, поэтому я думаю, что здесь еще будет взрыв эмоций. Только начало, сейчас все матчи будут такие немножко взрывные.
1: Если предметно говорить, что ЦСКА не хватило в первом матче, и что ЦСКА нужно добавлять вот в матче втором, который состоится 10 сентября?
0: Слушай, ну давление, потому что все остальное, в принципе, есть, по большому счету. Ну, команда-то мастеровитая, все они умеют. Мастерства достаточно. То есть я думаю, что усиление как раз вот со стороны в тренерском плане, это те самые вещи, которые уже есть. Просто надо улучшать и давить больше.
1: Твой прогноз на следующую игру?
0: Ну, я не буду давать прогноз, но мне кажется, ЦСКА победит.
1: Ну, как? Я не буду давать прогноз, но ЦСКА победит.
0: Ну, я прогноз имеется в виду по счету, да, скажу, с каким счетом, но мне кажется, как раз вот, ну, будет логично, если не настолько сильно Спартак, чтобы выиграть два матча подряд, я так скажу.
1: Хоккей обсудили. Предлагаю перейти к российскому футболу, тем более в следующем туре, в восьмом, там тоже будет много интересных матчей, но мы выделили один, на мой взгляд, самый интересный.
14: 12 сентября, суббота, 8-й тур российской премьер-лиги. «Зенит-Локомотив», 16:15 по московскому времени. «Зенит» на старте этого сезона чемпионата России потерпел уже 3 поражения. «Локомотив» лишь в минувшем туре добыл свою первую победу. Терять очки теперь нельзя ни «Зениту», ни «Локо», но чей-то кризис точно продлится. По мнению букмекеров, петербуржцы будут фаворитами этого матча, но команда Сергея Симака играет слишком нестабильно, чтобы точно воспользоваться этим статусом. Дерби двух столиц в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 15:30 по Москве.
0: Ну, я-то, честно говоря, думаю, что здесь большой интриги я не вижу в этом матче. Я думаю, что двух подряд осечек у «Зенита» не будет. И вообще, ну, понимаешь, какая штука? Я вот смотрю на того же Глушенкова, да, который бегает, и чего он хочет, и как он попытается там изменить. На того же Соболева, который решает какие-то... На тех же ребят-легионеров, да, тот же Джон-Джон, да, какой-нибудь. Они хотят победить, у них все для этого есть. Но есть какой-то элемент невезения. Такое невезение не будет продолжаться долго. Я уверен, что «Зенит» победит, при том, что «Локомотив», есть, правда, ощущение, что выздоравливает, и я так понимаю, что это будет первый матч, который Андрей Мостовой, который долго, много лет был в «Зените», и человек, который играл, получал смокин джентльмена года, первый раз сыграет против своего...
1: Против «Зенита», против, ну да, «Зенита», конечно, да. И при этом давайте напомним, что Мостовой уже забил за «Локомотив», принес победу «Локомотиву», ту самую первую в сезоне, это случилось в матче против «Балтики».
0: Тоже очень сложно, кстати говоря, соперник.
1: Да не то, что очень сложно, наверное, один из самых сложных, да, сейчас в чемпионате России. Вот смотри, а мы с тобой выделили этот матч в качестве анонса, да, потому что нам он кажется центральным. А действительно ли он такой? Потому что мы понимаем, что «Зенит» вроде как в кризисе, мы это с тобой проговорили, а «Локомотив»-то уж совсем аутсайдер.
0: 100% к нему будет приковано внимание именно по этой причине. Мы должны понять, что происходит с «Зенитом», потому что «Зенит» по-прежнему является главным претендентом на золотые медали, несмотря на то, что он сильно отстает от «Краснодара» на данный момент. Нам всем интересно, что с «Локомотивом», потому что мы понимаем, что это не та команда, которая должна находиться в хвосте турнирной таблицы, и у них есть и потенциал, и тренер, и игроки для того, чтобы занимать самые высокие места. Ну, достаточно высокие места. Поэтому, конечно, этот матч выделяется именно за счет этого. Им, да, ну так тоже бывает, да, понятно, что есть лидеры, есть команды, которые находятся в не в самом лучшем состоянии, но потенциал-то мы все понимаем, что он достаточно значительно выше тех мест, которые занимают эти команды.
1: Угу. Если «Локомотив» победит, сенсационно победит «Зенит», мы можем уже точно говорить, что кризис «Лока» миновал?
0: Мы скорее будем говорить о том, что кризис «Зенита» прям бьет в глаза, да, что здесь уже надо принимать какие-то меры, потому что если «Зенит» сейчас не обыграет «Локомотив», тут уже оправданий, наверное, у команды не остается.
1: И тут уже будем говорить и о возможном увольнении Симака, и о смене
0: курса. Да, а «Локомотив» как раз в этом отношении психологически будет более, наверное, разгружен, потому что свою первую победу они одержали, а если они проиграют «Зенит», никто им дурного слова не скажет. Поэтому здесь, конечно, вот такая история любопытная будет.
1: Будущие матчи мы обсудили, теперь их осталось только посмотреть, но у нас с Павлом Петровичем и джентльменами спорта есть еще одна важная миссия. Мы объявляем джентльмена недели.
15: Джентльмен недели. Кем мы восхищались в спорте?
1: Павел Петрович, у меня к вам вопрос. А джентльмен-девушка как называется?
0: Леди.
1: Леди недели.
0: Смотри, мы говорим там, мы понимаем, да, что наша рубрика «Джентльмен недели», ровно как и наша программа «Джентльмены спорта», называется так не просто так, потому что каждый год газета «Комсомольская правда» вручает приз «Джентльмен года», футбольный «Джентльмен года» лучшему футболисту нашей страны. Да, эта рубрика, она предполагает, что здесь может быть и команда, и кто угодно, и вообще это не имеет значения, никаких ни расовых, ни половых ограничений тут нет. Поэтому в нашей рубрике «Джентльмен недели» или «Джентльменский поступок недели» кто?
1: Леди недели, все-таки, да, давай я наставлю. Мира Андреева, россиянка, теннисистка, впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал US Open, обыграв представительницу Австрии Анастасию Потапову 5-7, 6-4, 6-3. Но самое главное даже не победа Андреевой, а то, как она вела себя после завершения матча. Андреева подошла к Потаповой, которая получила травму, сразу ее поддержала, обняла, помогла ей подняться, потому что травма не позволяла, ну, как-то, в общем, Потапова похоронила. Да? И более того, Мира помогла ей не только подняться, но и сопроводила ее до медиков. Это, вот, на мой взгляд, настоящее уважение к сопернику.
0: Конечно. Мира, не, ну, Мира прекрасна и молодец. Вообще, молодец. Мне очень нравится вот эта современная, да, девушки, мальчики, которые этого поколения, которые в спорте находятся, они очень какие-то, ну, какие-то человеческие, какие-то человеческие поступки. А я должен объявить очень важную, мне еще одно очень важное объявление.
1: Еще одна важная
0: перед
1: миссия.
0: Тем, как мы закончим нашу программу «Джентльмены спорта». На этой неделе на сайте «Комсомольская правда», на сайте «КП Спорт», в газете «Комсомольская правда» мы объявим о старте голосования, народного голосования на обладание премии «Джентльмен года 2026». Претенденты уже определены. Мы этих претендентов в ближайшие буквально часы объявим, поэтому идите на сайт, голосуйте и обязательно поддержите своего любимого футболиста.
1: Павел Петрович, вы будете голосовать?
0: Обязательно.
1: Я тоже. Это обязательно. Поэтому нам надо заканчивать.
0: Да, это радио «Комсомольская правда», Денис Акинин, Павел Садков. И это был очередной выпуск. Повторяю, голосуйте за джентльмена года, да, футбольного джентльмена года на сайте «Комсомольской правды». Всего доброго.
15: Джентльмены спорта.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о несостоятельности слухов о подтасовке голосов на выборах.
19: Это невозможно. У нас сам принцип формирования комиссии, у нас их почти 100 тысяч, 96 тысяч еще временных, очень почти 100 тысяч, да, он основан на том, что не менее половины от представителей всех действующих партий. А второе, это все вот, что есть в обществе, то и есть. Почему я говорю, что вот какое общество, такие комиссии? Они выражают интересы общества и партии. Вот сам принцип, первая степень контроля – это перекрестный контроль внутри комиссии. У нас во всех комиссиях есть представители парламентских партий. Во всех комиссиях, во всех, 96 тысячах. И у них есть возможность на этом этапе уже контролировать друг друга.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России.
20: Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
25: О важном.
24: Союзнические отношения России и Таджикистана останутся надежным фундаментом безопасности в Центральной Азии. Это заявил министр обороны Андрей Белоусов на приеме в честь 35-летия независимости республики. Глава ведомства подчеркнул, что дислоцированная в Таджикистане российская база находится в полной боевой готовности и способна защитить регион от любых внешних угроз. Ранее стороны договорились укреплять тесное военное сотрудничество и расширять совместную подготовку армии. Подразделений.
26: О конфликтах.
24: Западные призывы к перемирию вызваны болезненными для Киева российскими ударами возмездия. Москва давно отвечает на теракты украинских формирований по мирным объектам внутри нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уточнил, что новые американские санкции противоречат конструктивному тону переговоров представителей Белого дома. Ранее европейские политики начали активно настаивать на срочной остановке боевых действий в зоне СВО.
26: Об атаках.
24: Один человек погиб и 13 мирных жителей ранены из-за ударов украинских беспилотников в ДНР. Вражеские дроны атаковали жилые кварталы и гражданский транспорт в нескольких населенных пунктах региона, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что врачи оказывают пострадавшим помощь, а экстренные службы фиксируют повреждения жилых домов и инфраструктуры.
26: О пожарах.
24: Спасатели отвели природный пожар от жилых домов в двух поселках Оренбургской области. Специалисты также эвакуировали более 40 человек, сообщили в МЧС региона. Там отметили, что пламя успело задеть две постройки. Из-за порывов ветра и сложной обстановки в муниципалитете продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
26: О спецоперации.
24: Более 76 тысяч бойцов отправились из Чечни в зону СВО. Военнослужащие успешно выполняют боевые задачи на передовой, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Он отметил, что общественный фонд Ахмата Хаджи Кадырова выделил свыше 44 миллиардов рублей на нужды передовой. На эти средства военнослужащих регулярно снабжают транспортом, экипировкой и современными средствами связи.
26: О спорте.
24: Хоккейный клуб «Сочи» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в своем стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ. Выездная встреча завершилась со счетом 1-5 в пользу хозяев льда. Ранее нижнекамский клуб в своей первой игре уступил китайской команде «Шанхай Дрэгонс». Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
27: Часть 3. Человек-невидимка. Глава 34. На звуки горна. 14-летнего Лёшу Зимина в «Романтике» хватились только перед отбоем. Пионервожатая Мария Жигунова вспоминала. Вечером первый отряд пошел на огонек в соседний пионерлагерь «Юность». Зимин не пошел с нами, он остался в «Романтике». За ужином его не было. Но на пропажу обратили внимание, уже готовясь ко сну. Стали искать, однако поиски в лесу решили отложить до рассвета. Утром создали несколько отрядов из пионервожатых и старших детей. Пошли в разных направлениях. Так получилось, что на Лёшу набрели ребята из его отряда.
2: «Мы его нашли неподалеку от забора в лесу», рассказывал следователям мальчик Коля Федулов. «Он был раздетый, в шоковом состоянии. На шее след от веревки. Кто-то из ребят спрашивал, что он тут делает, где был всю ночь. Зимин пытался ответить, но у него не получалось. Мы отвели его в санчасть лагеря. После повешения у мальчика было повреждено горло. Из-за кислородного голодания мозга начались проблемы со здоровьем. По сути, Головкин сделал его инвалидом. Уже в лагере Леша кое-как рассказал, что ранним утром очнулся от холода, лежащим на земле. Когда услышал горн, он доносился как раз со стороны Юности. Там трубили подъем. Пошел на эти звуки к людям. 22 июня 1984 галицинская милиция возбудила уголовное дело. Но описанного мальчиком мужчину найти не смогли. Подозреваемым проходил по делу певец из хора Большого театра Владимир Гладышев. Однако он, напомню, покончил с собой еще в том же 1984. Следователи, работавшие по Фишеру, материалы этого дела отыскали в архиве. А Головкин хоть и считал, что внешне того мальчика вряд ли вспомнит, когда ему в 1992 году показали фотографии трех подростков, двое из них были подставными, без колебаний узнал на снимке Зимина. Да и тот маньяка прекрасно запомнил, хоть и прошло без малого 10 лет. Молодой человек в деталях описал вещи, которые потом нашли при обыске у Головкина. Штормовка защитного цвета, черные резиновые сапоги, черная складывающаяся сумка с длинной ручкой и двумя карманами. Головкин оказался человеком бережливым. Столько лет прошло, но от одежды с сумкой он так и не избавился.
27: Глава 35. Трест. Но вернемся в 1984. Сергей Головкин после первого раза пребывал в приподнятом настроении. Ему понравилось душить людей. Как он долгие годы фантазировал, представляя то своих одноклассников, то малолеток, которые выбили ему зубы у ипподрома. Через два месяца в сентябре молодого специалиста повысили до бригадира по обслуживанию молодняка племенных лошадей. А уже в декабре он перевелся на другую работу. Сереже предложили перейти за техником в трест конных заводов и ипподромов, вспоминала мама. Он располагал в Москве. И мы с мужем уговорили сына согласиться, до работы теперь не так долго добираться. Да и рабочий день нормированный с 9 до 18 часов без переработок. В профессиональном плане это была новая вершина. Всего через 2 года после выпуска из академии он назначен на по-настоящему серьезную должность. Старший зоотехник по коневодству Всесоюзного треста конных заводов и ипподромов. Коллеги из этого учреждения вспоминали Головкина как очень дисциплинированного и исполнительного работника. Хотя его молчаливость здесь всех смущала. Главный ветврач Виктор Кабанов просидел с Головкиным в одном кабинете 1.5 года, но толком ничего о нем не знал. Хотя они вроде вместе и на огоньках бывали, и в командировки ездили. «Он незаметный человек, молчун. В компаниях я никогда его не видел», — вспоминал Кабанов. «Раньше у нас еще была политучеба. Головкин ходил на учебу, но никогда не выступал. Сядет, уставится в одну точку и думает. Когда все курили, он стоял в стороне и молчал. Очень редко смеялся и улыбался, шуток не понимал. Когда с ним говорили по поводу женитьбы, он раздражался. Когда надо, тогда и женюсь». Когда читаешь в уголовном деле показания людей, которые многие годы проводили рядом с Сергеем Головкиным, но почему-то не помнят его и не могут о нем ничего конкретного рассказать, складывается впечатление, что у маньяка была шапка-невидимка. И он большую часть жизни провел с ней на макушке, лишь иногда выходя из этого сумрака. Вот, например, того же Виктора Кабанова следователи подробно расспрашивали про их совместные командировки. Одна из них была на Луговой, конезавод Джамбульской области, Казахский СССР. Сэр. «Там народ очень гостеприимный», — говорит ветврач. «Мы наверняк и на шашлыки ходили. И я тогда должен был бы помнить Головкина, но я его не помню». Работая в тресте, Головкин продолжал выезжать за город, пытаясь охотиться. На одном из многочисленных допросов он вспомнил такой эпизод. Было это уже летом 1985 года. И маньяк вновь отправился по уже знакомым местам в Одинцовский район. Я был летом в отпуске и весь его использовал для поиска мальчиков. В основном на лесной дороге от деревни Славская до станции Хлюпина. Звенигородской ветки. И это окрестности все того же московского конезавода в Горках 10. От МКЗ до леса можно дойти пешком минут за 20-30. Место Головкину понравилось тем, что лесные тропинки между крупными населенными пунктами длинные, тянутся на 5-6 километров. И здесь много укромных мест, без свидетелей. В один из дней я шел к Хлюпину. Оглянулся и увидел в бинокль идущего за мной мальчика. Я развернулся и пошел ему навстречу. Поравнявшись с ним, я увидел, что внешне он не в моем вкусе и староват. Ему было лет 15. 16. Но остановиться я уже не мог. Схватил его левой рукой за одежду, а правой вытащил из сумки нож. Про этот нож Сергей потом расскажет отдельно. Клинок длиной в 15 сантиметров он сам выточил тайком от родных из найденной где-то косы. Работал дома, в их московской квартире. Угрожая мальчику, я велел зайти со мной в лес. Он что-то все время говорил, спрашивал, зачем. Я ответил, там узнаешь. Но когда зашли в лес, первичное возбуждение у меня пропало. Я понял, что он мне не понравился, и отпустил его. После этого я пошел на станцию, а нож выбросил. Больше я в том месте поисками не занимался. Поисками подходящих жертв, да, больше не занимался. А вот захоронениями убитых мальчиков, которую этот зверь снял с 13-летнего Бори Тарасова в 1991-м, нашли именно в этом лесу. В будущем Сергей Головкин запоминал даты своих нападений крайне условно. Давая показания, мог только назвать лишь приблизительно месяц или просто сезон. Лето это было или осень. Но и сместиться в календаре на год-два. Однако, дату своего первого убийства он помнил совершенно четко.
4: Часть 4. Точка невозврата. Глава 36. Отпросился пораньше. В тресте конных заводов и ипподромов Головкин проработал год с небольшим. В январе 1986 года его снова перевели на Московский конный завод в Горках 10. Поначалу приняли на должность наездника конной части, но уже через 3 месяца повысили до старшего зоотехника-селекционера. В трудовой книжке сразу пометили, оклад сразу увеличили до 190 рублей. Сергею Головкину исполнилось 26 лет. И карьеру, сделанную за 4 года после выпуска из сельхозакадемии, можно было назвать весьма успешной. Большинство его одногруппников и одногруппниц за это время в профессии так далеко не продвинулись. И вот на что я обратил внимание. Согласно записи трудовой книжки Головкина, на новую должность старшего зоотехника-селекционера он был оформлен 18 апреля 1986 года. Мы знаем, что на следующий день, 19-го, молодой мужчина впервые убил человека. Возможно, это лишь совпадение. По выходным Головкин выезжал на охоту не первый год. Бродил по лесам целый день, выискивая мальчиков. Однако также можно предположить, что радость продвижения по службе вызывала в нем некий эмоциональный подъем. И он в тот конкретный день решил себя поощрить. Суббота на МКЗ была рабочим днем. Но 19 апреля проводился субботник. И иногороднего Головкина, он все еще проживал в родительской квартире на речном вокзале, отпустили пораньше. Из его показаний. Отпускал меня обычно. Где-то после обеда бригадир наездников Труханов. Этот вопрос был согласован с вышестоящим начальством. И поэтому мое отсутствие на работе никаких либо подозрений не вызывало. От конец завода, автобусная остановка и в наши дни находится прямо напротив входа. Головкин добрался до станции Жаворонки. Это было около 14 часов. Сев на проходящую электричку, следующую до станции Икша, поехал на платформу Катуар. До этого я неоднократно бывал там с целью поиска жертвы для совершения убийства. Обычно я садился в электричку и, следуя в ней, подыскивал места, удобные для совершения убийств мальчиков-подростков. Как правило, это лесные массивы, расположенные неподалеку от населенных пунктов. Любовные мною места впоследствии я обследовал более детально. И если они подходили для совершения преступлений, то довольно часто приезжал туда и искал жертвы. Но бывал я и в Катуаре. Обычно я со станции шел по лесной дороге в направлении станции Трудовая. Возвращался назад, курсируя по лесу. Мальчиков, подходящих мне, я там длительное время не встречал. Но это обстоятельство не приглушало моей страсти к убийству. По воспоминаниям Головкина, на станцию Катуар он приехал в 3-4 часа дня. Как уже бывало раньше, отправился вдоль железной дороги до леса, через который планировал прогуляться до Трудовой. В сумке из кожезаменителя лежал набор, который он уже давно приготовил для убийств. Веревка, нож и бинокль. Вполне возможно, что меня могли видеть, так как люди там проходили. Но ни с кем из них я не разговаривал. Старался не привлекать к себе внимания, делал вид, что я случайный прохожий. Спустя час этих блужданий на ведущих к лесу дорожке, зоотехника обогнал мальчик на велосипеде. Головкин успел разглядеть его только мельком. Среднего роста, худощавый, темноволосый. На вид лет 13-14. Именно такого мальчика я и подыскивал, расскажет он потом следователям. Бежать за потенциальной жертвой Головкин не стал. Пошел спокойно и через несколько минут увидел того же мальчика, курящим под деревьями. Я сделал вид, что мне нужно прикурить, направился к нему. Он стоял ко мне лицом и на мое приближение реагировал достаточно спокойно. С тем, чтобы можно было быстро достать нож, я расстегнул сумку, осмотрелся. Никого рядом не было. Я к нему приблизился, резко схватил его одной рукой за одежду, а второй достал
27: из сумки нож. Он машинально ударил меня по руке, но тут заметил нож и очень испугался. Никакого сопротивления он оказывать мне не стал. Под угрозой ножа я повел его вглубь леса. Метров через 100 взрослый велел ребенку поставить велосипед у дерева, а затем увел его еще глубже в лес. По дороге перепуганный мальчик начал говорить. Просил ничего ему не делать, сказал, что его зовут Леша, что он из Долгопрудного. Головкин не слушал. Он велел школьнику остановиться, завязал подростку за спиной руки и достал нож. Головкин заставил мальчика лечь в грязную проталину лицом вниз.
5: Стянул с него до колен брюки и трусы.
27: Когда он лег, я достал из сумки вторую веревку. Черный капроновый шнур, принесенный мною с работы. Таким шнуром у нас вязались тюки с сеном. Я лег на него сверху, но намерения совершить акт мужеложества не было. Я накинул этот шнур ему на шею, стянул концы. Мальчик сопротивлялся, задергал ногами, пытался встать или хотя бы сбросить себя извращенца. Но силы были неравны.
6: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
7: Сказано реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
8: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнарович. 18+.
27: Часть 4. Точка невозврата. Глава 36. Отпросился пораньше. Как потом вспоминал маньяк, рассказывая об этом эпизоде следователю Костырева, он придавил жертву к земле всем своим весом, не ослабляя петлю. Борьба продолжалась около минуты. Затем ребенок затих. Встав на ноги, Головкин перехватил шнур еще раз и так волоком оттащил тело в деревья. Только после этого снял петлю шеи подростка. Считаю, что он тогда еще был жив, но без сознания. То, что случилось дальше, Сергей Головкин до этого не раз представлял в своих больных фантазиях. Он достал из сумки опасную бритву. Я перевернул его на спину и, находясь сбоку, стал резать ему горло. Ворот кофты не давал крови разбрызгаться вокруг. Именно в этот момент я и получил удовольствие. Какое-то время, вспоминал Головкин, мальчик хрипел, но потом окончательно затих. Уже после этого убийца сделал бритвой еще несколько порезов в паховой области жертвы. Это приносило ему удовольствие. Когда все было кончено, Сергей Головкин отмыл руки от крови, лежавшим под деревом снегом. Почистил бритву. Все веревки с тела аккуратно снял. Положил в сумку. Через пару дней они будут сожжены на территории конезавода, как ненужные улики. После убийства он успел выкурить пару сигарет. Эти окурки собрал в пустую пачку и тоже унес с собой. Я не хотел оставлять следов на месте убийства, ведь по ним потом могли бы выйти на меня. Прятать тело Головкин не стал. Предпочел поскорее уйти, пока не появился еще какой-нибудь случайный охотник за березовым соком. Пошел по направлению к станции Трудовая. Старался идти не по тропинке, а лесом, чтобы не попадаться никому на глаза. После совершения преступления я чувствовал себя нормально, удовлетворенным, но сразу же уходил с места происшествия. Но найдут они труп, а я уже на станции. Кто подумает на меня? В одном месте нужно было пересечь ручей. Головкин вспоминал, что на всякий случай помыл там и сапоги. Первый же, прибывший на станцию электричкой, уехал в сторону Москвы. С собой он ввез ключи на кольце, которые нашел в кармане мертвого подростка. Взял в качестве трофея, чтобы вспоминать о первом убийстве. Но уже в дороге передумал. Решил, что есть риск однажды засыпаться на этой штуке, которую могут опознать. И на одной из станций просто выбросил их и даже место запоминать не стал. А как же с другими уликами? Разве родным не показалось бы странным, что их любимый Сережа носит в сумке не только веревки, но еще и бритву с ножом? И зачем-то старый бинокль? Опасений, что моя мать может это обнаружить, у меня не было. Знал, что она мои вещи не проверяла. Нашли ли потом труп этого мальчика или нет, я не знаю. Этим вопросом не интересовался вообще. СМИ в середине 1980-х, напомню, работали совершенно иначе. Информация про зверски убитого под котуаром мальчика в газеты не попала. Об этом говорили только в районе. Сарафанное радио, конечно, эту жуть по окрестностям быстро разнесло. Но на другом конце области тот случай вряд ли обсуждали. Вот уже несколько лет Сергей Головкин выезжал на охоту, мечтая поймать одинокого и незнакомого ему ребенка. Однако следующей жертвой, и это он заранее придумал, должен стать знакомый ему мальчик, о котором маньяк много месяцев фантазировал, представляя, что с ним сделает. Глава 37. Только маме. Об этом эпизоде следствию тоже не было ничего известно. В уголовном деле за те 6 лет, что прокуроры и милиционеры гонялись за Фишером, он не попал. Всплыло только после задержания Сергея Головкина. Весной 1986-го Валерию Краско из Горок 10 было 14 лет. Он оканчивал 7 класс. На конезаводе его дед работал сначала шофером, потом конюхом, а бабушка выходила сторожем в ночные смены. Мальчишка же часто бегал после школы смотреть на лошадей. Там с Головкиным и познакомился еще в 1983 году. Немногословный мужчина. Если видел со стороны ребенка интерес к своим питомцам, мог про них что-то интересное рассказать и даже книги специальные про коней давал на время. А еще, если другие взрослые дяди во время случки лошадей подростков разгоняли, маленькие еще, не надо вам пока такое смотреть, то дядя Сережа Головкин разрешал остаться. С Валеркой они, можно сказать, подружились. Из поздних показаний Сергея Головкина. Мне нравился этот мальчик своим трудолюбием, добрым отношением к животным. Честно говоря, в первое время у меня никаких нехороших мыслей в отношении его не возникало. В то время я жил с мамой в Москве. Каждый день ездил на работу на электричке. Тяга к мальчикам уже тогда у меня проявлялась. И был уже случай, когда я совершил первое нападение. 1984 год. Выживший Зимин. Как-то само собой у меня возникло желание и в отношении к Раско. Речь идет не о сексуальном моменте. Мне хотелось посмотреть, как он будет мучиться. Я решил заманить Валеру в безлюдное место и там осуществить свое намерение. Повод маньяк придумал такой. Он попросил мальчика помочь. Мол, в районе Кубинки у него, Головкина, живет бабушка. И нужно ей достать картошку из погреба. Валерке он за это посулил 10 рублей. Мальчик от денег отказался, но помочь старшему товарищу был готов и без всякой оплаты. Конечно, там у меня никакой бабушки не было. Мне просто понадобился повод заманить его в безлюдное место. Я попросил никому не рассказывать об этой просьбе. Мало ли чем могла закончиться наша поездка. Это было в начале мая 1986 года. Сговорились в пятницу, а на следующий день в субботу отправились. Головкин ехал электричкой из Москвы, а мальчик должен был подсесть в Одинцове. Заранее условились, что дяденька будет ждать Валеру Краско в тамбуре последнего вагона собаки. Так тогда молодежь называла пригородные поезда, которая проедет через Одинцово в такое-то время. Вместе они проскочили еще более десятка станций до платформы Портновская. Следующая за ней в сторону области Кубинка-1. Как потом рассказывал Головкин, это одно из запланированных для его охоты мест. Он приезжал сюда несколько раз, но найти подходящую жертву не удавалось. Я повел мальчика по узкоколейной, в сторону кольца окружной железной дороги, а потом мы свернули в лес. От платформы, я полагаю, мы отошли где-то чуть более километра. Народу никого не было. Дорогой я рассказал Валере, что обманул его с бабушкой. Мальчик поначалу испугался, но мужчина его успокоил. Мол, пришлось соврать про картошку и старушку, потому что не хотелось никому доверять страшную тайну. Дело в том, что он, Головкин, на днях нашел в лесу старинный клад в заброшенной землянке. Много немецкого оружия времен Великой Отечественной войны и еще конская амуниция с украшениями. У подростка зажглись глаза. Настоящий клад. Однако Головкин его сразу отдернул. Заявил, что обнаруженные им вещи очень дорогие и ценные. Поэтому путь до заветного места он Валерке раскрыть не может. И предложил свой план. Он должен завязать мальчику глаза и руки за спиной, чтобы тот повязку не снял и не разглядел дорогу. Краско согласился. Уж больно хотелось парнишке на клад посмотреть. Позволил себя связать. А на глаза ему зоотехник надел кепку «Ричфлот», которую специально для него привез с собой в сумке. Так они прошли какое-то время, петляя между стволами. Вдруг Головкин приказал подростку остановиться и сесть, прислонил спиной к дереву. «А ты кому-нибудь рассказал, что со мной поехал?» – спросил дядя Сережа у Валерки. Тот честно признался – маме. Возникла пауза, тишина. Что происходило дальше, мальчик не видел. На глазах-то надвинутая кепка. Вскоре Головкин подал голос. Сказал, что сейчас сбегает к землянке и проверит, все ли в порядке. Вернувшись, он сообщил, что его клад обнаружили какие-то взрослые мужики, и им с Валеркой придется вернуться позже. По голосу было слышно, что дядя Сережа разочарован. У него испортилось настроение. После этого маньяк еще какое-то время вел Валерку по лесу связанным. А потом уже на тропинке снял с него веревку и кепку. Про маму и неожиданную развязку этой истории известно со слов самого Валерия Краско, которого опрашивали уже после задержания Фишера в 1992. Однако молодой человек даже тогда не осознавал, что с ним в тот день должно было свершиться на самом деле. По словам Головкина, прислонив связанного мальчика к дереву, он достал из сумки заранее приготовленную петлю на конце длинной веревки и закинул ее на сук. Но Краско, видно, что-то почувствовал. Он стал у меня спрашивать, не сделаю ли я с ним чего-либо плохого. Было видно, что мальчик испугался. Краско не видел происходящего, но понял, что что-то пошло не так. И в этот момент, если верить Валерке, Головкин и спросил его для подстраховки, не проболтался ли тот кому-то об их планах. Тогда подросток и вспомнил про маму. Это, как мы теперь знаем, и спасло ему жизнь. К этому времени желание убивать Валерку у меня пропало. В какой-то степени я был удовлетворен тем, что он испугался. Его беспомощностью и тем, что он полностью был в моей власти. Да и потом предвкушение его смерти перегорело у меня, что ли. Я решил оставить его в живых. Но мне нужно было как-то объяснить, почему я не показал ему склад с оружием. С этой целью я его на некоторое время оставил одного. Сделал вид, что пошел к складу. А когда вернулся, сообщил мальчику, что там находится какой-то мужчина. Мама Валерия Краско позже вспоминала беседу с сотрудниками прокуратуры. Сын относился к Сергею как к другу. Рассказывал, что Головкин не пьет, корректный, матом не ругается. Я помню, что однажды Валера сказал, что ему нужно поехать с Сергеем, помочь картошку вытащить из погреба. Я ему запретила. То есть Валера реально говорил маме о просьбе Головкина, и она не разрешила ему ехать. А мальчик все равно отправился помогать старшему товарищу. Головкин потом рассуждал на допросе. «Мне сейчас трудно сказать, убил бы я его или нет. С одной стороны, мне хотелось удовлетворить возникшее желание поиздеваться над ним. С другой, была какая-то жалость к нему. Конечно, мальчик в тот момент даже не понял, что с ним могло произойти. Да, он испугался. Да, поведение зоотехника с конезавода показалось ему странным. Но что ему готовили лесную виселицу, и представить не мог. Поверил ли Валера рассказу взрослого про конкурентов, нашедших лесную землянку со складом оружия? По словам Краско, через какое-то время после той странной поездки за картошкой, Головкин снова подошел к нему и предложил вернуться к землянке. Но почему-то я сомневался. Он как-то странно на меня смотрел, взгляд его настораживал. Я не поехал, так что сомнений нет. Мальчика спасла его интуиция и мама, которая незримо встала между ним и убийцей, уже забросившим на дерево веревку с петлей. Из показаний Сергея Головкина. После этого случая Валера стал меня сторониться, и мы с ним практически перестали общаться. Я полагаю, что он сдержал данное мне слово и никому не рассказывал о том, что я уводил его в лес и что-то там делал. Мальчик ничего не понял. Он действительно никому не проболтался и уж тем более не сообщил в милицию. А Сергей Головкин после этого случая понял, что связываться со знакомыми детьми слишком рискованно. Так на него сразу смогут выйти. Как показывают все дальнейшие события, маньяк постоянно совершенствовался. Уделял пристальное внимание
2: внимание своим недочетам, ошибкам и в дальнейшем, готовясь к очередному преступлению, все это анализировал. Через 2 месяца с небольшим он снова убил ребенка. В 1986 году в отпуске я был в июне. Тогда отпуск давали уже 24 рабочих дня. Если мне не изменяет память, то этот свой отпуск я также провел в Москве в поиске возможных жертв.
0: Продолжение через несколько минут.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Общественный деятель Николай Доронин о конкуренции России и Запада на северных территориях.
13: Противостояние между Россией и Западом, оно приобретает разногеографическое значение. И Арктика, которая всегда считалась территорией мира, диалога, сотрудничества международного, она сейчас вот превращается в, ну, условно говоря, арену геополитического противостояния. Я напомню географию, потому что мы, с одной стороны, в западной части наших арктических владений граничим с странами Скандинавии, которые входит в блок НАТО, а с восточной стороны у нас по Беринговому проливу граница с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот это наша огромная территория, огромная наша страна, огромный наш континент евразийский, по северной его части, мы, по сути, окружены не очень дипломатично настроенными коллегами, бывшими партнерами. Видим, естественно, и настроение по части формирования всевозможных учений, специальной арктической миссии, арктический часовой, которая направляет все усилия на то, чтобы показать, что западные страны, особенно блок НАТО, готовы воевать в арктических условиях.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
17: О важном.
24: Арест российского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене стал позором для властей Норвегии.

0: РГ Сергей Нечаев. Дипломат подчеркнул, что от нацистской осады одинаково пострадали разные люди, и все выжившие ленинградцы заслуживают равного отношения. Ранее Санкт-Петербургский городской суд официально признал действия гитлеровских войск при блокаде города военным преступлением и геноцидом.
1: О происшествии.
0: Энергетики частично вернули свет жителям Бердянска и Бердянского муниципального округа. Специалисты продолжают восстановительные работы после ударов украинских войск, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что работы продолжатся, когда обстановка будет стабильной. Ранее инфраструктура Запорожья неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.
1: О вооружениях.
0: Российские конструкторы модернизируют многоцелевой истребитель Су-57 с учетом реального боевого опыта. Инженеры постоянно улучшают боевую машину и внедряют в нее новые технические решения. Об этом сообщил первый вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Ярковой. Он отметил, что наш самолет – единственный в мире истребитель такого класса, который участвует в реальных сражениях. Россия принимает участие в международной авиационной выставке в Египте в эти дни. Наша экспозиция уже вызвала большой интерес зарубежных партнеров.
1: Обо всем.
0: Бывший президент США Джо Байден заявил об успешном контроле над онкологическим заболеванием. Терапия сработала по плану и позволила продолжать работать над мемуарами, написал политик в соцсети X. Экс-лидер Белого дома поблагодарил врачей. Ранее сын Байдена Хантер сообщил, что здоровье отца ухудшилось из-за метастазов в костях.
1: О валютах.
0: Доллар 86.47, евро 100.5, юань 12.88. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
3: Часть 4. Точка невозврата. Глава 38. Петля с работы. На следующее убийство Головкин приехал тоже сразу с работы. Начальник снова отпустил его пораньше. Это было в четверг, 10 июля 1986 года. Зоотехник на автобусе добрался до Жаворонков и сел на электричку. Но поехал не в сторону Москвы, как если бы возвращался домой, а дальше в область. Сегодня выбор пал на станцию Чистовскую. От нее нужно было перебраться через Можайское шоссе и углубиться в лес знакомыми ему дорожками. Сначала шагая по бетонным плитам, а потом свернув на просеку вдоль столбов с электропроводами. В этих местах он охотился еще с 1984 года. Рядом много пионерских лагерей, плюс деревенские мальчишки. Он потом вспоминал о других случаях, произошедших как-то раз в этих же местах. «Я шел по просеке и увидел одного паренька, идущего в сторону лагеря. Я пошел за ним, так как сразу возникла мысль его убить, но потом отстал. Парень был не в моем вкусе, толстый, а мне нравились мальчики 13-14 лет по комплекции худенькие. Я даже не знаю, видел ли он меня. Мне кажется, вряд ли. Я шел скрытно». Но 10 июля Сергей Головкин точно знал, куда и зачем идет. Давно присмотрел дырку в заборе детского лагеря «Звездный», через которую периодически тайно выходили покурить ребята из старших отрядов. «Я никогда не общался с детьми из «Звездного», — вспоминал Головкин. «Наблюдал за лагерем из леса, близко не подходил. Вот и в тот день он сел в засаду в кустах и достал бинокль. Обычно, приезжая после работы, он сидел здесь приблизительно с 16 до 19 часов. Бывало, что за это время из лагеря выскакивали одиночки, которых Головкин мог бы попытаться увести в лес. Но эти ему не нравились. По своей комплекции они мне не подходили». У Сергея Головкина к тому времени уже сложился четкий образ мальчика, который ему нужен. Лет 12-14, худощавый, невысокий, темные волосы. Примерно через час с территории лагеря выбрался попадающий под этот типаж подросток и забежал подальше в лес подымить. Головкин подошел к нему под видом грибника. Парень попросил закурить. Взрослый протянул сигарету и тут же схватил ребенка за одежду. Сказал, что нужно помочь кое-что сделать, и пошел с жертвой в лес. Даже ножа не доставал. Мальчик и без него испугался. О последних минутах жизни Димы Маляева Сергей Головкин потом рассказывал довольно подробно. Когда мы отошли метр метров на 100. Я связал ему руки за спиной, а на глаза надел имеющуюся у меня кепку с надписью «Речфлот», чтобы лишить его возможности наблюдать, как я готовлю петлю для его повешения. Сама петля была сделана заранее, еще на работе, на конезаводе. Веревку Головкин стащил там же. Перед тем, как связать ребенка, Головкин заставил его снять сапоги и брюки, а потом совершил то, что не получилось с Валерием Краско, который не к месту.

0: минуту вспомнил маму. Перекинул веревку через толстую ветку, надел мальчику на шею петлю и резким движением поднял тело несчастного над землей. Наблюдал, как безымянный для него ребенок умирает в агонии, дергая ногами. Рассказывал потом, что это ощущение абсолютной власти приносило ему удовольствие. Когда мальчик скончался, Головкин достал нож и устроил на лесной поляне филиал ада. Сначала отрезал жертве гениталии, потом распорол брюшную полость. Отвязав веревку и опустив тело на траву, отрезал голову. «Мне так захотелось», — объяснял он после задержания следователям. Головкин уже несколько лет представлял в своей голове маленьких людей. Тренировался на конезаводе на умирающих от болезни лошадях, которых нужно было разделать. Мясо отдавали собакам, шкуры жгли или закапывали. И готовясь к убийствам, он все продумывал заранее. Из показаний этого недочеловека. «Крови на мне не было. Голову я отчленял, находясь сбоку от трупа. Поэтому кровь на меня попасть не могла. Веревку он жертвы снял и забрал с собой. Объяснял потом, хотел, чтобы никто даже не понял, что мальчик был задушен. Путал следы, хотя само тело даже прятать не стал. И при этом, как уверял, отрезанную голову Димы Маляева он тоже решил унести. В пакет не положил, нес. Просто держал в вытянутой руке за волосы. Просто представьте себе эту картину. По лесной просеке идет высокий сутулый мужчина с человеческой головой в руке. Видимо, постепенно отойдя от опьянения, пролитой кровью, Головкин и сам вдруг понял, как сейчас выглядит со стороны. «Зачем взял с собой голову? Наверное, я тогда не контролировал свои действия. Просто мне захотелось взять голову, и я ее взял. Пронес 50 метров, а затем бросил куда-то в левую сторону в лес. Как мы теперь уже знаем, приятель Димы Маляева, Андрей Власьев, тем вечером расскажет пацанам из отряда про зэка, который может явиться в лагерь с головой мальчика в руке. А на допросе добавит подробности. Убитый называл своего лесного товарища Фишером. У этого дядьки на руке татуировка с кинжалом и змеей. И дальше эта история на несколько лет уведет следствие по ложному следу. Портрет Фишера появится на счетах с объявлениями. И о загадочном убийце детей заговорят по всей области. Сам Головкин признался, что после этого убийства понял, что в охотничьей угодье у лагеря Звездный ему больше возвращаться нельзя. «После убийства Маляева я перестал приезжать туда. Боялся, что меня могут задержать. Я слышал, что меня ищут, что назвали Фишером, но надеялся, что все пройдет, потому что меня никто не видел». Глава 39. Чужие. Как мы уже знаем, после задержания Сергея Головкина в уголовном деле удава Фишера начали появляться эпизоды, о которых следствие до тех пор ничего не знало. Обо всех своих он рассказывал обстоятельно. Бывало, что о каких-то деталях мог поначалу умолчать. Но когда ему задавали грамотные вопросы, ловя на несостыковках, отвечал глобально, ничего не скрывал. Однако, когда на одном из первых допросов Головкина спросили про зверски убитого у совхоза Заречье 16-летнего подростка, он удивился. «К убийству Владимира Яськова я не причастен, и поэтому ничего об обстоятельствах его совершения показать не могу». «Но как же так? По официальной хронологии убийства Володи Яськова, которого подкараулили на тропинке и нанесли около 30 ударов ножом, стало третьим в серии Фишера. По крайней мере, так считало следствие. Собственно, именно после этого эпизода заговорили о серийнике и объединили три смерти мальчиков-подростков в одно уголовное дело. Между тем, оказалось, сомнения насчет этого третьего убийства были и раньше. В криминалистике есть определенные каноны, которые позволяют делать выводы, что убийство совершает одно и то же лицо. Например, это можно сказать по почерку преступления, объясняет бывший прокурор-криминалист Алексей Мотылев. А убийство того же Маляева и Яськова почерки были разные. «Мы с Женей Бакиным спорили на эту тему», вспоминает следователь Валерий Костырев. «Я сомневался, что того парня-спортсмена во время пробежки убил именно Фишер. Вот и Сергей Головкин от этого убийства открестился. Не я». Тем не менее, в уголовном деле этот эпизод оставался до самого суда. И лишь потом было установлено, что старшеклассника Яськова действительно убил другой человек, другой маньяк. Как потом оказалось, это сделал Сергей Риховский. Был такой серийный убийца во второй половине 1980-х, начало 1990-х, говорит Костырев. Этим занималась прокуратура Московской области. Следователь Михаил Белатуров. Серийник Сергей Риховский в начале 1990-х получил в прессе несколько прозвищ. Балашихинский потрошитель, монстр из Салтыкова. Салтыковка – микрорайон крупного подмосковного города Балашиха, на территории которого произошла основная часть убийств. В 1982-м он попал в колонию за изнасилование женщины. В то время, по блатным понятиям, это была особая статья. Осужденных за подобные преступления в колониях опускали, то есть склоняли к пассивным гомосексуальным связям. По слухам, Риховский этой участи не избежал. Вернувшись на свободу, он начал мстить, убивать и незнакомых ему женщин, причем разного возраста – от 20 до 78 лет. И мужчин, мужчин, любителей однополой любви и даже подростков. Так, в 1989-м в национальном парке Лосиный остров нашли тело 16-летнего школьника, который пропал во время пробежки на лыжах. Эксперты установили, что несовершеннолетнего изнасиловали, а затем проткнули лыжной палкой. По поводу этого подростка какое-то время тоже выдвигались версии, что он стал очередной жертвой неуловимого Фишера из Одинцовского района. Но когда в апреле 1993 года Риховского задержали, тот довольно подробно рассказал среди прочего и об этом эпизоде. Риховский был огромного под 2 метра роста, здоровая детина и совершенно безбашенный, вспоминает криминалист Алексей Мотылев. У него вообще никакой установки не было. Вот он идет по тропе, навстречу ему, допустим, женщина. Ему не понравилось, как она выглядит, значит, надо ее убить. Убил. Или попался ему по пути алкашонок. Маньяк думает: «Ах ты, тварь пьяная, я тебе ногу отрежу». И отрезал у живого человека. У нас с Риховским во время одного следственного эксперимента был такой случай. Мы идем по лесу, где Риховский должен показать место очередного преступления. Он прикован наручниками к конвоиру. Конвоир — старшина милиции. Невысокий, щупленький. И вдруг этот милиционер проваливается в яму. Не заметил, оступился и свалился вниз. Так вот, Риховский этого конвоира совершенно спокойно за наручники поднял, как башенный кран, и на землю на ножки поставил. Я тогда про себя подумал. Так он же, если захотел бы, всех нас тут мог раскидать. В приговоре Сергея Риховского говорится о 18 доказанных убийствах. Хотя сам маньяк утверждал, что на самом деле убил 24 человека. В 1995 году он получил пожизненное заключение. В 2007-м умер в колонии от туберкулеза. Глава 40. Преподаватель школьного кружка. Возвращаемся в 1986 год. После убийства 3 подростков в Подмосковье быстро распространилась информация о маньяке. Его искали, в округе проверяли всех подозрительных мужчин, особенно отсидевших за мужеложество, изнасилование и так далее. Эти разговоры, конечно же, слышал и Головкин. И листовки с фотороботом, совсем не похожего на него крепыша, которого почему-то прозвали Фишером, видел. Головкин, конечно, не протестовал, пусть ищут того другого. Из показаний непосредственного начальника Головкина на конезаводе, главного зая техника МКЗ Олега Кузина. Когда были убийства детей в 1986 году и появился этот Фишер, я говорил Головкину, что убивать нужно таких людей. А он на это ничего не отвечал. Основа учебного года в сентябре 1986-го. Его вообще устроили в местную школу вести факультатив про коневодство. Конезавод, напомню, являлся для Горок 10 и соседних поселков практически градообразующим предприятием. Тем более трудоустроены сотни местных жителей. И новые кадры всегда требовались. Молодежь активно агитировали и даже понемногу готовили к востребованным на МКЗ профессиям. Получается, что отныне Сергей Головкин получал прямой доступ к мальчикам-подросткам. Успенская средняя школа, где он теперь вел кружок, находится примерно в 4 километрах от конезавода. Для поездок туда убийца даже велосипед из родительского дома перевез на электричке. Но в итоге передумал. «Я провел там несколько занятий, а потом отказался», — вспоминал он позже. «Считал, что такие занятия бесполезны. В самой школе поселка Успенская после тех занятий я не бывал, хотя она расположена неподалеку конторы конезавода. К этому времени он уже окончательно устал мотаться из Подмосковья на работу и обратно. Подземкой, электричками, автобусами».
1: Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания.
4: В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
5: Часть 4. Точка невозврата. Глава 40. Преподаватель школьного кружка. Я обратился к администрации завода о выделении мне комнаты для проживания. К этому времени в Горках 10 был сдан в эксплуатацию жилой дом нашего конезавода. Я думал, что мне там дадут комнату, но из этого ничего не вышло. Несколько позже мне выделили в старом доме на территории завода одну комнату. Место было запущенное, фактически просто угол в заброшке. Отапливать эту комнату с железной кроватью приходилось электроплиткой. На ней же готовил что-нибудь примитивное. Тушенку разогревал, сосиски в кастрюльке варил, макароны. За водой нужно было ходить на другой конец завода. Удобство, в смысле туалет, на улице. Жутко неудобно. Но зато его собственная берлога, в которой серийный убийца мог прятаться от других. Он потом откровенничал на допросах. Уже после убийства последнего мальчика из пионерлагеря. Будучи у себя в комнате в Горках 10, я анонировал, мысленно представляя, что совершаю с ним половой акт. Для родных и сослуживцев Головкин выглядел обычным человеком. Немного недотёпы, если говорить об обычных бытовых вещах. Хмурым грязнулей. И никто не представлял, какое под его кожей прячется мерзкое чудовище, достойное самых жутких котлов гиены огненной. Как потом признается Сергей Головкин, он решил на время отказаться от выездов на охоту. Нападений и убийств мальчиков. Уж слишком активны были вокруг сотрудники милиции и прокуратуры. Я боялся. Знал, что ищут человека, который убивал мальчиков. Хотя я каких-то особых мер безопасности не предпринимал. Был уверен, что меня на местах убийств никто не видел. По выходным он обычно уезжал домой в Москву. Увозил баул с грязными вещами. Оставлял маме на стирку, забирал чистые. Чаще всего даже не оставался у родных ночевать. Из показаний мамы Ларисы Головкиной. Сережа приезжал домой по воскресеньям. Мылся в ванной, менял одежду на чистую, брал чистое постельное белье и в тот же вечер ехал обратно. Ночевать он оставался только когда был на больничном, в отпуске. Когда были праздники на несколько дней, или если его отправляли в Москву по работе с ночевкой. Честно говоря, многие обращали внимание на какое-то особое равнодушие Сергея Головкина к чистоте. В прямом смысле. Можно было еще понять, если парень начинает постепенно деградировать, потому что живет в черте каких условиях, в отселенном корпусе без воды. Но тут другой случай. У него с детства с личной гигиеной не сложилось. Еще с тех времен, когда отец поливал его из душа ледяной водой, якобы для закалки, а мальчик кричал и отбивался. Уже будучи взрослым, когда Сережа приезжал домой после работы с лошадьми, он мог лечь в чистую постель, не искупавшись, рассказывала мама. Внешне он был неопрятен, я много раз делал ему замечания. Из показаний главного зоотехника конезавода Кузьмина. Хотя непосредственно на работе по своей специальности Сергей Головкин был лучше всех. График у них на маточной конюшне, сложный, тяжелый, зачастую ненормированный. Во-первых, шестидневка. Во-вторых, обычно приходилось работать с 8 часов утра до 19, с перерывом в 14 до 17 часов. Зимой и весной, когда идет осеменение кобыл, сотрудникам приходилось задерживаться на работе и до 21 часа, и позже. Но молодой зоотехник от работы никогда не отлынивал. С лошадьми он вообще готов был возиться 24 часа в сутки. Правда, работа у него была весьма специфическая. Чем конкретно занимался в МКЗ старший селекционер-зоотехник Сергей Головкин, следователям потом рассказала Людмила Проклова, бригадир маточной конюшни Московского конезавода. К слову, только в конной части завода в советское время трудилось в общей сложности более 85 человек. По ее словам, молодой специалист отвечал за случки и период, когда кобылы вынашивают плод. Вначале идет проба. Конюх Курьянов и Головкин выводят жеребца. По очереди подводят к нему кобылу и таким образом выявляют девочек в охоте. Так на сленге конезаводчиков называют состояние, когда лошадь готова к оплодотворению и не будет отбиваться от жеребца. Этот период обычно длится 5-7 суток. Поймав этих кобыл, ведут их на ректальное исследование на созревание. образования фолликул. Фолликулы – образование, которое возникает у самок млекопитающих в начале менструального цикла. Специалист как раз и должен определить их готовность. В наше время ректальные исследования проводят с помощью УЗИ. А в 1980-е и 90-е это делали, прошу прощения, вручную. Ректальное исследование кобыл проводится утром, продолжает Проклова. Головкин в тонких полиэтиленовых перчатках лезет кобыле в прямую кишку и определяет степень созревания фолликулы. Вечером идет естественная случка или искусственное осеменение кобылы Головкиным. Второй вариант женщина-бригадир описывала так. «Я с конюхом вывожу жеребца. Головкин специальным аппаратом берет сперму. При этом рядом с жеребцом ставится кобыла в охоте. Затем Головкин разбавляет, то есть подготавливает сперму и вводит кобыле специальным шприцем через катетер. Осеменяет Головкин вечером, примерно в 18-19 часов. После этого он каждый день заходит в маточную по утрам и проверяет. Звучит это специфически и с непривычки даже жутковато. Но такова, в конце концов, профессия селекционера. Хотя коллеги нередко замечали за Головкиным какое-то подозрительное усердие во время некоторых процедур. Делал он все аккуратно, но при ректальном исследовании слишком долго задерживал руку в прямой кишке. При этом он пел, чувствовалось, что это доставляет ему удовольствие, вспоминал шеф Фишера Олег Кузьмин. «Я считал, что это от любви к работе. В одной из экспертиз, которая есть в уголовном деле, суммируются показания других сотрудников МКЗ, которые вспоминали поведение селекционера зоотехника во время осеменения лошадей. Когда Головкин осеменял кобыл, то глаза у него становились мутными. Создавалось впечатление, что он находится под наркотиками. Осеменял он обычно 7-10 кобыл, тогда как другие селекционеры по 2-3. После этого он приходил на конюшню очень часто и днем, и ночью. Несмотря на выходные, проверяя кобыл на жеребость, он долго держал руку внутри кобылы и с пристрастием ощупывал внутренности. Глаза у него при этом начинали блестеть. Он получал удовольствие. Практикантке, находящейся в этот момент поблизости от Головкина, стало стыдно за его возбужденный вид. Сейчас, зная о чудовищных фантазиях этого человека, мы, конечно, понимаем, что все это были звоночки. Задним числом он выглядит реально подозрительным и сразу бросается в глаза. А тогда коллеги считали, что Сергей Александрович Головкин – человек, максимально включенный в работу, фанат своего дела. Да, немного странным. Да, порой несуразным, но настоящим профессионалом, если говорить о его прямых трудовых обязанностях. Глава 41. Бегство от женщин. Осенью 1986-го Сергею Головкину исполнилось 27 лет. Почти все его сверстники к тому времени были уже женаты. У многих и дети были, а то и по двое. Он же продолжал оставаться бобылем. Когда родные заводили разговор о женитьбе, отмахивался. Головкин оставался одиночкой во всех смыслах. Среди коллег по конезаводу у него тоже каких-то особых близких людей не было. Но знаете, как это бывает? Общая мужская компания, вместе в баньку сходить, выпить пенного или беленькой, умотать на рыбалку на все выходные. В жизни Сергея Головкина ничего подобного не происходило. Он со всеми здоровался, мог перекинуться парой фраз, если его пытались втянуть разговор, но всегда держался особняком. А что же институтские друзья? Ведь была же у них в Тимирязевке большая и дружная компания. Как выяснилось, это желание Головкина держаться среди людей хотя бы для вида прожило совсем недолго. Скажем, вместе с ним на МКЗ работала его бывшая одногруппница по сельхозакадемии имени Тимирязева, Людмила Проклова. Та самая девочка Люда, в доме которой они с ребятами встречали новый 1979 год. На конезаводе они с 1982 года трудились в одной и той же маточной конюшне. А общались все это время, несмотря на их как бы общее прошлое, в скупом формате «Привет, пока». После выпуска из академии Сергей виделся с бывшими одногруппниками только дважды. В 1984 приехал кому-то из ребят на день рождения. А в 1985 году созвонился с Алексеем Фроловым, с которым в институтские годы общался ближе всего. «Не помню, кто позвонил, я ему или он мне», — рассказывал Фролов. «Но я сказал, что у меня есть хороший лещ. Предложил встретиться, попить пиво. Встретились у метро «Сокол», пошли в пивзал у кинотеатра «Баку». Попили пиво, постояли, поговорили. Я предложил сходить в кино, он отказался. Зашли в магазин, я своему ребенку купил игрушку, и мы разошлись. О его личной жизни я не спрашивал. У него как не спросишь, как живет. Всегда один ответ — нормально. О женщинах он никогда не говорил. Даже когда мы в мужской компании что-то обсуждали, он всегда сидел и молчал. О личной жизни Сергея Головкина и нечего было рассказывать. Одиночество сына близких, конечно, беспокоило. «Мама, о женитьбе были разговоры. На мои вопросы Сергей отвечал, что просто так жениться не хочет. Женится, если только встретит подходящую девушку и полюбит». «Папа, я разговаривал с Сергеем на тему, что ему пора жениться. Но он отвечал, что ему это не нужно. А почему не нужно, я не интересовался». И нельзя сказать, что девушкам Головкин был совсем не интересен. Даже наоборот. Вот что рассказывала позже следователям некая Вера Волкова. Девушка училась с Сергеем в академии, только в другой группе. Во время учебы я обращала внимание на Сергея Головкина. Он как человек подходил мне в пару. Спокойный парень, высокий, как раз для моего роста. За время учебы у нас с ним контактов не было. Мы не разговаривали, я даже не знал, как его зовут. В 1985-м Вера устроилась на московский конный завод. Головкин там уже работал и даже стал непосредственным начальником Волковой. По словам женщины, знакомые часто кивали ей на Головкина. Смотри, мол, парень неплохой, просто неухоженный, потому что без женщины живет. «Я пыталась найти с Головкиным общий язык, но не получалось», — рассказывала Волкова. «В какой-то год я на 7 ноября пригласила его к себе домой в гости. Мы выпили с ним, посмотрели фотографии. Но Головкин уехал от меня. Интимных отношений между нами не было, хотя я ждала такого момента и пошла бы навстречу. Потом она его на день своего рождения позвала. Хотела предпринять еще одну попытку пообщаться в домашней обстановке. Не на конюшне, а он даже не пришел».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о провале Трампа в конфликте с Ираном.
9: Он пришел к выводу, что нужно как минимум уменьшать убытки, то есть выходить из конфликта с наименьшими потерями. Американцы действительно пытались это в какой-то момент сделать, чтобы временно это все заморозить. При этом, на самом деле, мы все это уже тоже проходили, что касается завершения, формального завершения, потому что формальная операция «Этническая ярость» закончилась еще 5 мая. Ведь в данный момент тот же Пентагон вообще использует термин «операции за рубежом в зоне ответственности центрального командования США». И это важно очень, кстати, с точки зрения того, куда записывать потери, которые оно есть, неважно, это убитые или раненые. Трамп может вполне об этом объявить, но это не будет означать завершение конфликта как такового. Потому что на данный момент американцы своих целей, разумеется, не достигли. И говорить о том, что они смогут этого достичь экономическим путем, ну, выглядит это довольно странно. Другое дело, что Штаты, конечно, не хотели бы сегодня серьезно это все эскалировать до выборов Конгресса. Вот сейчас им важно ситуацию держать в таком полузамороженном состоянии. Это действительно имеет большое значение, потому что есть разные индикаторы, которые не очень благотворны для Трампа. Ну, например, нефть. Есть, опять же, трафик через Ормузский пролив, который по-прежнему остается крайне низким. Там за сутки через него проходит 6-10 судов по-разному. Кто-то еще с отключенными транспондерами. Тем не менее, это не довоенное значение. И показать это аудитории как какой-то успех, ну, разумеется, не представляется возможным. Поэтому заявлений будет очень много, они будут противоречить друг другу, как это постоянно бывает с Трампом. И в этом плане ориентироваться исключительно на его риторику, конечно же, не стоит.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
10: О важном. Запад пытается вернуть Украину к границам 1991 года ради изоляции людей русской культуры. Зарубежные политики стремятся поместить местных жителей в условия настоящего концлагеря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что эти люди веками жили на родной земле. Ранее глава МИДа подчеркивал, что возврат к прежним рубежам невозможен, и с этой позиции Москвы уже считаются в Вашингтоне.
1: О спецоперации.
10: Одна из украинских теплоэлектростанций остановила работу после серии ударов. Взрывы серьезно повредили ключевое оборудование предприятия, сообщили в энергохолдинге ТЭК. Как отмечается, без света осталась Николаевская область и подконтрольная Киеву часть Херсонской области. Ранее в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что наши военные наносят удары по украинским объектам в ответ на атаки со стороны Киева.
1: О Ближнем Востоке.
10: СМИ узнали, что президент Арабских Эмиратов заранее предупредил премьер-министра Израиля о подготовке нападения Хамас в октябре 2023 года. По данным газеты «Гарец», Беньямин Нетаньяху заверил Мухаммеда бен Заид аль-Нахаяна в полном контроле над ситуацией и не стал передавать эти данные своим военным. Как отмечают авторы расследования, политик опасался срыва региональных соглашений. В канцелярии израильского главы категорически опровергли факт такого разговора. В октябре 2023 года палестинские боевики прорвали границу анклава, убили более 1200 человек и захватили 250 заложников. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Ирину Шварцман. Чиновница покинула пост по собственному желанию, сообщается на официальном портале правовой информации. Она работала в этой должности с 2024 года. Сотрудники закрытого в Германии русского дома прибыли в Москву. Это сообщает РИА Новости. Подробности в следующих выпусках.
1: Обо всем.
10: Организаторы международного фестиваля молодежи объявили имена артистов музыкальной программы. На главные сцены масштабного форума выйдут Дима Билан, группа «Звери», Ваня Дмитриенко и хор Сретенского монастыря, сообщили в Росмолодежи. Как отмечается, рок-направление представят коллективы Ума Турман, The Hatters, а также Сергей Бабунец. Праздник в Екатеринбурге объединит 10 тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Юрий Кнутов, историк войск ПВО, ну и военный эксперт. Здравствуйте, Юрий Альбертович.
12: Здравствуйте.
11: У нас много сейчас говорят о том, что вот будем укреплять ПВО. Владимир Путин поставил такую задачу, и задачу президента надо выполнять. Но, в общем, можно ли защититься на 100%? Да, вот мы говорят, что у нас самое лучшее в мире ПВО, мы защищены на 90%. При этом то, что пролетает и прилетает, оно как бы на самом деле чувствительно. И там пролетает всего там 10% от того, что летит, но то, что прилетает и долетает, оно все-таки чувствительно. Но можно ли довести систему до 100% результата, до 100% защиты?
12: Ну, если говорить откровенно, действительно, те удары, которые наносятся, и президент Путин прямо ведь сказал, что удары по НПЗ привели к тому, что мы потеряли 1% ВВП. Это ощутимо, но это не катастрофично. И тем более сейчас вот было заявление министра энергетики, который сказал, что практически все заводы восстановлены, там, за исключением, по-моему, двух, я могу тут немножко ошибиться по цифрам. Но смысл состоит в том, что у нас, как бы, я бы разделил нашу ПВО на несколько частей. Вот есть классическая противовоздушная противоракетная оборона, которую я считаю лично лучшей противовоздушной противоракетной обороны в мире.
11: Израильский, вот этот
12: и лучше, чем израильский.
11: Или как он там называется?
12: РО-3. А железный купол я вообще даже не рассматриваю.
11: Серьезно?
12: Я не считаю.
11: А мы долгие годы считали, что на него надо равняться.
12: Нет. Наши панцири, а тем более новые модификации, они на порядок лучше. И если они работают в связке, ну, допустим, 6 машин под управлением пункта управления или командного пункта, а если еще и завязанное на комплексе с 400, то это вообще шедевр. Поэтому вести речь об израильском железном куполе я бы даже и не стал бы. То, что касается и американская такая же система, она тоже, ну, патриоты, да, но, извините меня, патриот сворачивается, разворачивается там больше часа. У нас все-таки 10-15 минут на 6400.
11: Панцирь. Или...
12: А панцирь там вообще порядка 5 минут свертывания разлета. А
11: Патриот – это стационарная система?
12: Ну, почти стационарная.
11: Как и наши С-300, 400, 500.
12: Нет, правильно? С-300 и 400, они, я бы так сказал, наши мобильные комплексы, а это подвижный комплекс. Подвижный, то есть его надо свернуть, достаточно долго зацепить машинами, его ввести потом.
11: Так.
12: А здесь все на одной машине, кнопочку нажал, это все пошло функционировать.
11: Все понятно. Ага.
12: Да. И в этом отношении и мобильность у нас лучше, и уровень автоматизации очень высокий. Но поэтому я эту тему даже не хочу обсуждать.
11: Но Patriot тоже хорошая система.
12: Patriot, последние модификации, вот Patriot PAC-3 MSE, он хороший, даже здесь вопросов нет, но там ракета, представьте себе ракету, у которой... Более сотни. Вот мы с вами видим кадры, иногда показывают упавшую ракету «Патриот» в центре Киева, на перекрестке. Она лежит, так. А сверху вот так ромбики идут, несколько поясов из ромбиков черных. На фотографиях это иногда видно. И это микродвигатели, которые придают данной ракете сверхманевренность. И за счет активной головки самонаведения, очень, ну, такой, скажем, дорогой, и очень высокоточный, разработанный компанией «Боинг». И вот этих микродвигателей эта ракета стоит 4 с лишним миллиона долларов. Одна. Сейчас американцы решили упростить, отказаться от этих микродвигателей, попроще сделать головку самонаведения, то есть отказаться от принципа «hit-to-kill» пуля в пулю, либо кинетический перехват, когда ракета сталкивается с другой целью, а не подрывает, не уничтожает ее осколками. Вот они снова будут к осколочно-фугасной боевой части возвращаться, потому что это дешевле все и позволяет организовать производство большего количества ракет. Но, опять же, возвращаясь к тому вопросу, который вы задали, то есть противовоздушно-противоракетная оборона, я считаю ее лучшей. С-350, видите, высочайший уровень автоматизации, все это новый комплекс наш. А вот есть противодроновый еще.
11: Ну, там ПВО. Ёлка какая-нибудь.
12: Вот с противодроновой мы ее только создаем.
11: Но при этом вот дрон «Ёлка», который занимается перехватом, да, считается очень крутым.
12: Он считается очень крутым, хотя у него есть, его уже надо развивать, совершенствовать, либо делать что-то другое. Почему? Потому что появились дроны, имеющие реактивную скорость. То есть где-то 500 километров, а «Ёлка» до 300 километров. Значит, перехват уже затруднен, хотя там машинное зрение, то есть элементы искусственного интеллекта, они позволяют... Там дрон просто направил, «Ёлку» направил, вот это вот, там типа пистолета такое устройство, направляешь дрон в сторону цели, запускаешь, и дрон сам находит цель и сам сталкивается с ней. Тоже, кстати, кинетическим перехватом, нет никакой вообще ни грамма взрывчатки в нашем дроне. И вот такие дроны, конечно, они также востребованы будут, но еще раз хочу сказать, дроны, которые имеют большую скорость перехвата. Кстати, Украина тоже сейчас этим занимается с помощью стран Запада. Вот эту противодроновую ПВО нужно всячески развивать. И я вот много раз уже на эту тему говорил и повторяюсь сейчас, раз уж вот такой вопрос задали, нужно создавать мощный рубеж от Баренцева моря до Черного. То есть в свое время мы делали рубежи. У нас, когда мы сбили самолет Пауэрса 1 мая 1960 года под Свердловском Екатеринбургом...
11: Хотя не должны были. Вот они были уверены, что
12: они знали,
11: достают,
12: что...
11: как бы.
12: Да. Ага. Они не знали, что у нас появилась новая модификация комплекса С-75, и что в этом месте находится дивизион. Хотя сбивала старая модификация комплекса. И, собственно говоря, то, что мы тогда поразили этот самолет, это, конечно, был шок для американцев. И вот после этого у нас принимается решение в течение... через полгода мы создаем рубеж больше 1000 километров из комплексов 75. Проходит еще где-то полтора года второй рубеж, и потом вдоль побережья Черного моря третий рубеж. То есть в советское время мы делали это. У нас есть такой опыт. Это не надо ничего изобретать, надо просто вернуться в архивы, поднять документы, посмотреть, взять что полезное, что-то придумать современное и разместить. И вот этот рубеж, он должен что из себя представлять? Опять же, я тоже много раз об этом говорил и буду пока говорить. Аэростаты. Аэростаты с заграждением мы привыкли в виде баллонов, которые препятствуют пролету самолета в год Великой Отечественной войны. Сейчас у них должна быть другая функция. Аэростат, к нему крепится снизу змей. Что это дает? Аэростат на тросе. Ветер дует, сносит аэростат, змей тянет эту конструкцию вперед. В результате он находится на месте. Есть у нас уже компании, которые такие аэростаты производят. Устанавливаем антенну, устанавливаем приемо-передающую аппаратуру, вниз трос, внизу автоматическая радиолокационная станция, которая контролирует пространство. И в результате что получается? Летит беспилотник на высоте 10 метров. Вот в советское время, я помню, я застал этот период, мы делали нижнюю границу радиолокационного поля, считалось очень хорошей, если мы ее сделаем 100 метров, от 100 метров и выше. Мы ее лет 15 делали. То есть ушло очень много времени. Вот сейчас за счет аэростатов мы можем ее практически, эту нижнюю границу радиолокационного поля, сделать нулевой. То есть все, что движется в нескольких, в одном метре даже над землей, мы будем видеть. Это первый момент. Во второй момент у нас есть «Ориона». Он же находится, военная версия, беспилотник.
11: Но сразу рассказывайте
12: о нем. Да, этот беспилотник, он сейчас используется у нас для запуска крылатых ракет, дрон-ракет даже, «Бандероль». С помощью них мы работаем по Одессе, и практически Одессу сделали, большую Одессу сделали, превратили в порт, который не принимает корабли. Вместо 8 кораблей в среднем в день максимум одно доходит, и то мы по нему успеваем потом отработать при разгрузке, когда он везет оружие. Так вот, на этот беспилотник мы можем поставить тоже радиолокационные станции, ультракрутые. Почему я говорю ультракрутые? Не так давно появилась информация. Наши студенты, не буду называть какой университет, разработали спутник Кубит. Куб, метр на метр. Там, ну и, соответственно, есть солнечные батареи у него небольшие. Поставили туда как раз радиолокационную станцию, очень сложное название, сейчас скажу, с активной фазированной антенной решеткой и синтезированной апертурой. То есть что это такое? Это станция, которая позволяет фактически создавать 3D-модель объекта, который находится на Земле. А если мы с космоса можем это видеть, и если это нашим студентам по силу, то уж нашему ВПК-то тем более по силу. И разместив такие станции, она весит там килограмм 6-7, не больше, ну, не больше 10 килограмм, сам спутник 10 килограмм, мы имеем возможность также контролировать воздушное пространство и наблюдать вот эти вот все беспилотники. Дальше перехват вертолетами, дальше перехват истребителями, дальше перехват дронами-перехватчиками, мобильные огневые группы, РЭП и так далее. А сейчас уже боевые лазеры мы с вами видели по телевидению.
11: Видели.
12: Да, сюжет, но это мы отдельно лучше поговорим по лазерам. Это оружие на новых физических принципах. То есть вот это все, и зенитно-ракетные системы и так далее, на этом рубеже находится. Но при этом сами объекты, города, тот же Екатеринбург, Новосибирск, там Москва, Санкт-Петербург, они также сохраняют свою противовоздушную оборону, ну, может быть, в более упрощенном виде. То есть она как бы двойная система получается. Рубеж, который надо противнику преодолеть, и плюс к этому объектовая противовоздушная оборона. Вот такая система, она, конечно, позволит защитить не на 100%, ну, хотя бы на 98%. 100% никто никогда не даст. Но 98% – это вполне реально.
11: Но 2% – это уже некая погрешность.
12: Это да. Это, здесь могут возникнуть разные сложности. Ракета не взорвалась.
11: Ну, и хитрость противника что-то. Никто не отменял.
12: Да, и что-то еще. Почему я веду вот подробно об этом рассказываю. Вот в советское время у нас была мощнейшая система.
11: 30 секунд, уложите перерыв.
12: Да, которая позволяла все это контролировать. Были рубежи, были, соответственно, системы, созданные различных комплексов большой дальности, средней и малой дальности. Север полностью контролировали. В начале 90-х годов, к концу 90-х годов все было уничтожено, радиолокационное поле вплоть до Урала отсутствовало. С Северного полюса можно было долететь до Екатеринбурга, и тебя никто не увидит. Вот к чему мы пришли, соответственно, в начале 2000-х годов.
11: Иван Панкин и Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт. Скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Министр просвещения России Сергей Кравцов о росте академических достижений среди школьников.
13: качество образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количество высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей. Причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
15: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
17: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт. Юрий Альбертович, давайте продолжим про боевые лазеры. Кстати, обмолвились.
12: Да, значит...
11: Наши, действительно, не так давно мы все видели сюжеты, что действительно скоро, я так понял, если я правильно понял, на вооружение встанут боевые лазеры, и эти боевые лазеры смогут сбивать беспилотники, то есть новое средство ПВО.
12: Ну, вот так было показано в сюжете, да, что такие боевые лазеры наши, причем что мне понравилось, это контейнер, достаточно небольшой, не забит аппаратурой, а вполне там комфортно в этом контейнере находится.
11: То есть даже дурак разберется, вы имеете.
12: То есть, не такая сложная эта техника с точки зрения, ну, скажем так, вот насыщенности аппаратурой. Там второй тоже контейнер был наверняка, в котором вся аппаратная часть находится. Но это все вполне приемлемо и все обосновано. Но показали нам простой лазер, как я предполагаю. То есть такие лазеры, они защищают какой-то стратегический объект, причем защищает эффективно. До этого выступал у нас Мантуров, у нас выступал Алиханов.
11: Вице-премьер, да.
12: Да, они...
11: Главе Минпромторга нынче Алиханов.
12: Да, они как раз говорили о том, что мы выпускаем новые лазеры, и один из этих лазеров сбил 60 беспилотников уже. И на его счету. И мощность его 90 киловатт. Но я бы хотел сказать, что Израиль занимается вот железный луч, это составляющая железного купола. Там лазер имеет мощность 100 киловатт. У нас 90. Если это 90 реально, то это, в общем-то, мы не сильно отстаем от Израиля. Американцы, правда, в этом отношении продвинулись дальше. У них есть лазер 300 киловатт. Но за счет наложения нескольких лазерных лучей с использованием оптики, сложной системы искусственного интеллекта и так далее. То есть это такая сложная технология. Американцы этим занимаются по одной простой причине. Все это должно быть размещено на золотом куполе. Золотой купол, который анонсировал Трамп, который начнут разворачивать в следующем году. Им реально занимается. Илон Маск вот эту тяжелую свою ракету делает не для Марса. Он ее делает для золотого купола. Хотя, в общем, всем рассказывают о том, что на Марс на ней полетят. На Марс, может, полетят, но еще не скоро. А вот развернуть тяжелые спутники с боевыми лазерами, электромагнитными пушками и противоракетами в космосе – это задача номер один по той программе, которую предложил Трамп. И США вкладывают в это, конечно, колоссальнейшие ресурсы и деньги. И мы тоже стараемся не отставать. И вот тот лазер, который показали, у него задача ослепления. оптики. Мы ослепили оптику, лазер, беспилотник стал невидим, то есть оператор не видит, либо искусственный интеллект,
11: не который... беспилотник стал невидим, а потерял управление, по сути,
12: оператор.
11: Ну, оператор, оператор, да. Он не видит, куда летит.
12: Да. Всё. И, соответственно, мы либо, если это под управлением искусственного интеллекта, а сейчас это направление доминирует, тоже камера перестала работать. А там принцип вот какой последней разработки, которая сейчас внедряется широко и Украиной, и нами. То есть есть беспилотный летательный аппарат. В него закладывается в память компьютера, закладывается цифровая карта местности, сделанная со спутника, сделанная Гуглом. Помните, машинки ездили у нас, да, мы все радовались, как здорово. Вот хочешь фотографию, посмотри, хочешь карту. Вот сейчас эти домики с фотографиями и карты, это все вот закладывается Украиной в свои беспилотники. И, соответственно, беспилотник летит по проложенному маршруту, заложенному в память, он не выходит на связь. Нет никакой связи с GPS, РЭБом его не возьмешь. На определенном участке включается просто камера, сравнивается то, что видит эта камера, с тем, что заложено в память, и, соответственно, после, если требуется, осуществляется корректировка маршрута. Подлетает к цели, набирает высоту, опять изображение реальное сравнивается с тем, что заложено в память, совпало, значит, идет атака. Вот такой вот принцип с использованием элементов искусственного интеллекта. И этот принцип, он, ну, широко, в общем, собственно говоря, внедряется. Так вот, камеры в любом случае работают. Вывод из строя камеры с помощью наших лазеров, пока еще не очень мощных, которые предназначены для работы вот именно по ослеплению беспилотников. Это, собственно говоря, один тип лазеров. Второй тип лазеров, когда беспилотник просто прям поджигается лазерным лучом. Причем вот по телевидению показывают, прям луч там виден, фиолетовый. Это на самом деле, ну, это нам показали, чтобы мы видели луч. Реально луч не заметен вообще. То есть луч невидимый, почему вдруг загорелся беспилотник или ослепла камера, это еще надо осознать. Ну, и третий тип лазеров, это которые будут работать по крылатым ракетам, по самолетам, по вертолетам.
11: То есть они даже крылатые ракеты смогут сбивать.
12: Да, и даже по баллистике. Я могу сказать, что в свое время мы разрабатывали в советское время такие лазеры. У нас почти были они созданы.
11: Вы напомните, вы полковник, да?
12: Ну, практически, да. Угу. Вот. И в результате эти беспилотники использовались как химические. Там использовался химический лазер. И получалось, после импульса происходил разогрев внутри. Очень сильный. И поэтому импульсы были редкие, применять эти лазеры было сложно, хотя американцы построили 5 или 6 самолетов, вот, основанных как раз еще на советских разработках. Но и тогда они придумали очень интересную вещь. Удержание лазерного, механизм удержания лазерного луча на одной точке. Вот это принципиальная задача. Научиться, чтобы луч светил только в одну точку. Тогда быстро можно и точку прожечь, и таким образом уничтожить объект. Вот американцы на дальности 100 километров уничтожали тогда баллистические ракеты. Но из-за разогрева они от этого проекта отказались. Сейчас приходят к другой конструкции лазеров, широко пытаются ее внедрять. Причем они там используются даже промышленные лазеры. И второе направление – электромагнитные пушки. Китай проводил парад, показал три типа электромагнитных пушек. Американцы на выставке P2-Hexet показывали электромагнитные пушки. Мы пока про них не говорим, не показываем. Хотя я не сомневаюсь, что они у нас есть и проходят тоже испытания, совершенствуются, разрабатываются. С появлением электромагнитных пушек вопрос борьбы с беспилотниками встанет, ну, так, не будет стоять так остро, как сейчас. Смысл в чем? Идет электромагнитный импульс, мощный. Он выжигает микросхемы. Все.
11: Внешне это никак не влияет на экологию, на окружающую среду.
12: Вы знаете, извините, это за такой раньше вопрос. Это вот, ну, представьте себе эффект,
11: может, как
12: от взрыва атомной бомбы.
11: Вот, может, это как магнитная,
12: да,
11: буря будет для нас.
12: Поэтому сейчас главная задача — сфокусировать вот этот луч на одном направлении. То есть так, чтобы не было вот этих сильных боковых лепестков, не было воздействия на личный состав, на свой, на окружающую среду и так далее. И, в принципе, есть здесь уже достаточно серьезные подвижки. А вот что касается лазеров, кстати, мы демонстрировали очень интересную установку. Идет один боец, несет аппаратуру, а второго, ну, что-то типа лазерного ружья. И, собственно говоря, таким средством можно поражать беспилотники, выводить из строя их видеокамеры. И тем самым это уже на поле боя. можно применять непосредственно.
11: В так называемой киллзоне вы имеете
12: в виду? Да, да, да. То есть можно использовать, да, и в ближнем тылу тоже можно применять. То есть это очень эффективное средство. Кстати, американцев проблема вообще жуткая. Месяц примерно назад проводились учения натовские, и там участвовали украинцы. Значит, украинцы были по противоположную сторону с американцами. И вторая группа учений – натовские военные. И они тоже, украинцы, были в другой группе. Противостояли основным европейским армиям. Вот с американцами и с европейцами они разобрались за один день. Один день у них ушел на то, чтобы разбить американцев, и один день на то, чтобы разбить Украину.
11: Да, я давно говорю, что натовцев. Нет никакой, на самом деле, натовской боевой силы серьезной. Я в нее не верю. Я верю в мотивированных хохлов, простите, да, пожалуйста. Да. И в, ну, у которых...
12: Наемников. Но... Это ЧВК.
11: Ну, то есть, по сути, да.
12: То есть гигантская ЧВК.
11: Им, если выдать, ну, грубо говоря, деньги, экипировку, вооружение, вот это боевая сила, а не натовские солдаты,
12: да,
11: вовсе.
12: Да, и у них, тем более, есть боевой опыт. Они... Другое дело, что у Украины абсолютно отсутствует всякая производственная база, и мы сейчас видим, зенитные ракеты закончились, и все. И начались большие-большие проблемы.
11: Но вот смотрите, да, чтобы не страдать излишним ура-патриотизмом, надо задаться вопросом, откуда у них сейчас все-таки появляется вот эта новая баллистика. Я про фламинго и прочее. Это в следующем блоке. А пока уточните, что касается лазера, и точку поставим на этой теме.
12: Да,
11: значит... Это, во-первых, я хочу понять, просто стандартными силами ПВО, ну, к которым мы привыкли, противоракета. Противоракета стоит очень дорого,
12: да.
11: Мы знаем. Это дорогое удовольствие.
12: И ракета ПВО тоже, кстати,
11: ну вот, дешевая. Да. Соответственно, у меня простой вопрос. Лазеры – это дешевле?
12: Это в 1000 раз дешевле.
11: 1000, вот.
12: Но 200 с лишним рублей стоит электромагнитный импульс вот того лазера, который показывали нам, ну, то есть по телевидению.
11: Я правильно понимаю? Но в рамках военного бюджета.
12: Это электроэнергия. Ну и плюс, конечно, амортизация непосредственно оборудования. Но если, ну, может, с амортизацией подороже будет стоить. Но это все равно намного дешевле, чем ракеты.
11: Есть ли какие-то ходы, или это уже, ну, собственно, последний столб обороны, есть ли какие-то ходы по обходу? Потому что мы видим, что-то внедряется, тут же ищутся какие-то пути обхода.
12: Есть,
11: и
12: есть.
11: Уже нужно, значит, снова придумывать что-то новенькое. То есть в этом плане на поле боя все меняется стремительно. И каждый месяц уже ты приезжаешь на фронт к пацанам, они тебе говорят, что мы уже давно по-другому работаем. Давно, только месяц. Вот уже, ну, короче, вот.
12: Да, значит, что касается лазеров. Ну, говорят, лазер – это плохо, туман и так далее, все на него действует. И там сейчас уже созданы, найдены диапазоны, которые проходят через облака, лазерный луч спокойно проходит. Вот, в определенной степени туман даже преодолевается, дождь нет, снег нет. Но, во всяком случае, такие частоты уже существуют, и лазеры, работающие на данных частотах, существуют. Что касается электрозащиты тех же ракет.
11: 30 секунд, коротко.
12: Зеркало. Зеркальная поверхность, мы значительную часть отражаем луча лазерного, опять эффективность падает. Электромагнитные пушки здесь, я считаю, имеют колоссальное превосходство. Там защиту, она будет стоить диких денег, защита внутреннего оборудования, экранирование и так далее, и так далее. То есть стоимость этих беспилотников, она возрастет кратно, а может быть и в сотни раз даже. И насколько они будут эффективны, это большой-большой вопрос. Поэтому я полагаю, 3-5 лет, и, собственно говоря, мы снова увидим принципиально новую войну.
11: 3-5 лет – это вы хорошо заложили, кстати говоря.
12: Да, а может быть и меньше даже. А может быть даже и меньше, да.
11: Иван Панкин и Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Мы скоро вернемся и продолжим.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
19: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Сотрудников закрытого в Берлине русского дома трудоустроят в России и за рубежом. Все специалисты получат работу в центральном аппарате Россотрудничества либо в других его представительствах, сообщил глава ведомства Игорь Чайка. Как уточнил руководитель агентства, вопрос находится под особым контролем. Ранее сообщалось, что дипломаты вернулись самолетом в Москву. Власти Германии в одностороннем порядке расторгли договор о работе Берлинского культурного центра и обязали его работников покинуть страну. В ответ на действия Берлина Россия закрыла отделение Института Гёте и Генконсульства Германии в Петербурге.
2: О конфликтах.
1: США начали признавать территориальные реалии при обсуждении украинского кризиса. Американские переговорщики с

0: ему материальную помощь, сообщили в ведомстве. Там опровергли сообщение о гибели бойцов спецназа «Витязь». Снежный обвал накрыл группу альпинистов на горе Межергея 6 сентября. Жертвами стихии стали 12 человек, 6 пострадали, еще 5 разыскивают. Российские пользователи соцсетей должны получить право бесплатно отключать рекомендованный контент. Это предложил зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что платформы не должны брать деньги за отказ от навязанных алгоритмами публикаций.
1: Обо всем.
0: Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Французский футболист забил свой 71-й мяч в ворота миланского Интера и догнал испанца Рауля. А как отмечается, форвард отличился на 14-й минуте встречи и разделил с легендой клуба престижную строчку. Подробнее на КП.ру.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, давайте продолжим. Знаете, у меня сейчас вот есть такой вопрос, он связан, ну, с текущим, собственно, подходом Украины. Я уж не знаю, это, ну, та самая апатия, которая сейчас царит, значит, на Украине. Это вот шаг отчаяния, и как это мы любим говорить, да, от чего это. Но Зеленский говорит, что он попробует, значит, закрыть российское небо. Ну, вы слышали, да, эти угрозы. И почему-то до этого он этого не говорил. Ну, были попытки, понятное дело, у нас постоянно прерывается работа аэропортов и т.д. и т.п., но не было такой вот угрозы. Он предупредил международные авиакомпании, что лучше над Россией не летать. Значит, это чреват, прямо сказал. До этого не было таких заявлений, хотя 5-й год уже воюем. В связи с чем? Это действительно, ну, просто потому, что у него другие козыри закончились, вообще все козыри закончились, и он уже, ну, пытается перейти к откровенному терроризму, ну, просто потому, что деваться некуда.
4: Ну, вы правильно сказали, это международный терроризм, государственный терроризм, как сказал президент Путин. Но с точки зрения действительно ситуации на Украине, она крайне тяжелая. Если смотреть ситуацию на земле, то реально подходим к Доброполю, там уже на окраине идут бои, Орехов окружаем, начинаем охватывать, делать, ну, как бы вот изолировать район боевых действий Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию. Ведь не так давно, месяца 3, может быть, мы стали использовать вот эту новую стратегию. Мы не идем в лоб, неся колоссальные потери, а мы давим в лоб и обходим с флангов. Вообще-то это стратегия Жукова. И Жуков ее постоянно применял, начиная даже с 41-го года.
3: А его обвиняли в том, что он шапками закидывал?
4: Не шапками он закидывал, вот за счет давления в лоб и одновременно бил в стыки. И вот когда он бил в стыки, соответственно, вот если в лоб мы не давим, а объем только в стыке, то можно с фронта отвести резервы и ударить по прорвавшимся частям. Вот чтобы с фронта нельзя было отвести войска, он бил еще и в лоб. И вот эта лобовая атака препятствовала возможности нейтрализовать прорывы слева там и справа, но вела к большим потерям. И поэтому его и обвиняли. То есть он, с одной стороны, победитель, а с другой стороны, победа всегда доставалась кровью. И в этом его особенность. Но она была эффективна.
3: Ну, вот я стратегия. Поэтому сейчас вы сказали, что вроде как мы нашли другой способ, другой подход, при этом привели в пример Жукова. Я вот и уточнил по поводу потерь.
4: Но у нас нет такой сейчас. Мы давим, но у нас ведь давление другое, понимаете? У нас же двойки, тройки максимум там просачиваются, мелкие группы. То есть нет, вот когда махина танков идет, там толпы пехоты в лоб штурмуют немецкие укрепления. У нас сейчас такого нет давно уже. И, собственно говоря, вот эта вот тактика просачивания, да еще под прикрытием дронов, когда вначале идет подготовка артиллерийская, работает авиация фабами и так далее по позициям противника, потом в это время происходит просачивание наших штурмовиков, потом накопление этих штурмовиков, потом охват с флангов. Мы охватываем, перекрываем коммуникации, которые снабжают вот эти вот войска сопротивляющиеся противника. И начинаем их изматывать. Изматывание примерно 40-60 дней. Вот примерно от месяца до 2 месяцев, зависит от населенного пункта. Нельзя проводить ротацию, поставлять боеприпасы, вооружение, продукты питания и так далее. И человек где-то, ну, через месяц уже начинает, ну, у него моральный кризис происходит, я имею в виду противника. То есть он перестает верить в то, что он останется жив, то, что его спасут, то, что его выведут отсюда. И в этой, вот когда состояние уже такой депрессии максимальное, мы начинаем освобождать данный населенный пункт отсюда.

0: потери минимальные, и операции, как правило, происходят внезапно, и, соответственно, вот Светогорск как освободили, пока еще не раскрывается. Но то, что там была определенно, Путин вот объявил буквально.
1: Но он и до этого объявил. Да, да, да.
0: Да,
1: да.
0: Да. Угу. Вот, вот эта операция, она пока не раскрывается, ее подробности. Но то, что там тоже был какой-то хитрый тактический прием, это все военные эксперты сходятся в этом. Вот как раз, когда мы измотали противника, обескровили его, мы идем, соответственно, уже тогда в наступлении освобождаем данный населенный пункт с минимальными потерями, подчеркиваю. В этом отличие от тактики Жукова. Минимальные потери – это приоритет. Так вот, соответственно, если вот то, что мы говорим о сухопутной операции, почему у нас сейчас продвижение, оно реально происходит. А внешне я…
1: Ну, вот по ударам, массированным ударам,
0: часто. Да, да, да. Угу. Вот, вот что касается действий наших воздушно-космических сил и ракетных войск, сухопутных войск, ну, и отчасти флота, тут у нас другая стратегия. Я где-то месяца три назад сказал, что вот так, как мы изолируем какие-то районы, районы боевых действий, происходит изоляция, причем огневая. Мы не полностью физически окружаем, как Сталинград, да, в годы Великой Отечественной, а частично. Но дороги, которые ведут в этот населенный пункт, мы берем под огневой контроль. Артиллерия, дроны, наши ФАБы, там самолеты работают и так далее. Причем ФАБы сейчас новые, 200 километров. Могут наши бомбы пролетать 500-килограммовые с управляемым модулем планирования и коррекции и реактивным двигателем. Так вот, соответственно, я тогда говорил, что нужно этим же самым способом изолировать не какие-то районы, а всю Украину. И вот сейчас мы, смотрите, изолировали Черноморское побережье, Большую Одессу. Мы уже говорили об этом. Мы частично изолировали Румынию. Ну, из Румынии оружие идет сейчас оружие в Румынию, в порты Румынии. Там разгрузка, дальше везут уже автомобильным железнодорожным транспортом в Молдавию, из Молдавии на Украину. Поэтому здесь задача по мостам нам работать. Мы их выводим из строя, противник их восстанавливает, надо выводить дальше. Но задача перерезать максимально пути снабжения из Румынии непосредственно в Украину. А дальше мы не работали вообще по Западной Украине. Не хватало нашей дальности беспилотников, дальности наших беспилотников и ракет. «Искандер» 450 километров.
1: Да. Туда, да.
0: Беспилотники примерно такая же, «Герань-2». Сейчас у нас появились «Герань-5», «Герань-4» с дальностью, как Украина говорит, 900 километров. «Искандер» 1000, якобы они пишут, что появился «Искандер» 1000 с дальностью там 900 километров. Тем самым мы можем работать по Западной Украине, где находятся все оборонные предприятия. То есть Зеленский в свое время как сделал? Он собрал всю оборонку в Киеве и вокруг Киева, и прикрыл это полностью системой ПВО, достаточно мощной, такой хорошо, да, я бы даже сказал, совершенной. То есть они, все комплексы, независимо, французские, немецкие, американские, они, так как в стандартах НАТО, они все друг с другом стыкуются и работают как единая система. И там же он под видом защиты населения Киева разместил вот эти оборонные предприятия. Ракет не стало, у нас появилась возможность по всей этой оборонке сейчас работать очень плотно. А это в основном сборка беспилотников, сборка крылатых ракет, сборка комплектующих для баллистических ракет, которые собираются запускать на нашу страну. А Западную Украину они практически не прикрывали, не долетая. Вот теперь стали долетать. И вот наша задача теперь работать еще и по Западной Украине, по переходам, которые связывают Польшу с Западной Украиной. И изолировать Украину максимально от поставок комплектующих беспилотников из-за рубежа. Потому что есть тенденция по выводу оборонных вообще всех военных предприятий в европейские страны. Дания сейчас будет топливо производить для ракет «Фламинго» и для баллистики. Финны подписали соглашение, «Бэки» будут производить безэкипажные катера, беспилотники и так далее. А то, что до этого публиковало Министерство обороны, мы помним, там 20 с лишним предприятий, более чем в 10 странах. Сейчас этот список расширяется. Что можно сделать? Либо бить по Европе, это Третья мировая война, либо изолировать Украину. Значит, мы идем, ну, я считаю, я вот в свое время выдвигал эту точку зрения, мы должны работать по максимальной изоляции Украины от внешнего мира. Чем лучше у нас это будет получаться, тем больше результатов мы добьемся.
1: Но мы как-то вот, обратите внимание, как будто бы не стремились к этому.
0: Да.
1: Почему?
0: А я могу сказать, я уже...
1: Задачи вот... не было? Или что?
0: Да, я думаю, что да. Вы понимаете, вот я как бы ко мне там не относились, но я до сих пор считаю украинцев братским народом.
1: А,
0: другое
1: ну,
0: дело, что...
1: Я не считаю просто.
0: Ну, да. Я понимаю. Угу. Другое дело, что мы скатились к ситуации Каина и Авеля. когда Каин убил Авеля.
1: Угу.
0: Помните, по зависти.
1: Ну, конечно, да.
0: Из библейской истории,
1: ну,
0: по
1: конечно,
0: зависти
1: да.
0: убил Авеля. Здесь такая же история.
1: Когда Бог спросил его, куда делся твой брат, он сказал, я там, да. откуда я могу знать? Да. Конечно, вот. Мы помним. Да,
0: да. Вот, соответственно, сейчас прекрасно уже практически все. У меня уже больше нет на этот счет иллюзий. Я уже смотрю на украинцев, ну, основную часть, не всех, потому что там есть много людей, которые, в общем-то, и тяготеют к России, и сочувствуют тому, что идет конфликт и так далее. То есть они бы хотели бы именно ориентироваться на Россию, а не на Запад. И таких людей немало. Но основная масса и власть принадлежит нацистам. Нацистам самым настоящим. И эти нацисты, это, конечно, ну, если рассматривать их идеологию, она очень страшная. Не будем сейчас тратить на это время. Но факт то, что пока этот режим находится у власти, хорошего ждать нечего. Во всяком случае, для нас ни мирных переговоров, ни каких соглашений. Все будет нарушено, будет обман, будут провокации. Поэтому есть один только путь реального решения проблемы – это военный.
1: И мы только сейчас это поняли. Я правильно понимаю?
0: Да, да. Ну к вот. Сожалению.
1: До этого мы это не понимали, 5 лет, да?
0: Ну, сейчас мы ж как? Мы как строили? Мы ввели войска подписывать Стамбульские соглашения.
1: Так.
0: Нам позвонил Макрон, мы ему поверили.
1: То Борис Джонсон, то Макрон.
0: Премьер-министр Израиля позвонил, мы сказали, нет.
1: Зеленского не тронем.
0: Да, Зеленского не тронем, не переживайте. Нам позвонил Папа Римский, мы сказали, ну, конечно, мы же не варвары. Вывели войска. Когда они уходили, нам стреляли в спину, убивали, уничтожали и так далее. Ну, уже вот. Тогда можно было сделать вывод, что мы имеем дело с другой Украиной.
1: На Бога надейся, особо не плашай.
0: Уже тогда мы должны были это сделать, но вот, к сожалению, так получилось. Почему я и являюсь сторонником применения тактического ядерного оружия? Но просто чтобы было понимание...
1: А вот я сейчас... Давайте в следующем блоке. Времени не осталось. Там есть что возразить, не с моей точки зрения, да, потому что я уже лишь бы, собственно, закрыть эту историю, коробочку, выбросить ее в океан. Но об этом после перерыва. Иван Панкин, Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о выборах в России.
4: Когда я стала в 2016 году председателем, основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней, но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Для меня это стало вот таким принципом. Я хочу сказать, что в ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы, может быть, есть больше демократии, может, где-то, хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что еще стоит за свободой слова демократии на Западе, то, ну, диву даемся, и, конечно, все наши иллюзии уже разбились пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается технологии избирательного процесса, то, к сожалению, мы не нашли ничего подобного, пришлось самим создавать. И я могу ответственно сказать, это признают наши западные, в том числе, уже, ну, может, бывшие коллеги. Действительно, аналогов по степени открытости, прозрачности, технологичности просто нет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Юрий Кнутов с вами, историк войск ПВО, военный эксперт. Юрий Альбертович, вы сказали, что вы сторонник применения тактического ядерного оружия. И вот на самом деле очень хорошо. С одной стороны, громко довольно-таки заявил об этом в очередной раз. До этого говорили, и как-то это воспринималось всегда, ну, с хейтом, как нынче говорят. А тут вот депутат Журавлев, первый заместитель главы комитета по обороне, сказал, что все, эту дискуссию надо закрыть, надо, значит, жахнуть вот этой самой ядеркой и, собственно, ну, чтобы победить. И вот вы знаете, совсем другое отношение сейчас. Может быть, мы постепенно созреваем. С другой стороны, Александр Стуб, который президент Финляндии, тут вот буквально на днях заявил о том, что у него был разговор с главой Министерства иностранных дел Китая Ваном И. И, собственно, неприменение России ядерного оружия в любом виде гарантирует китайская сторона. Мы, говорит Ван И, но это со слов Стуба, этого не допустим. Я немножко прифигел от этой новости, но вот вам, пожалуйста, два заявления на стол. Прошу.
0: Да, потом, правда, появилось заявление МИДа Китая, но, к сожалению, там я не нашел конкретных слов о том, что они опровергли слова Стуба.
1: Ну вот.
0: Они там сказали о том, что Китай выступает за мирное решение и так далее. То есть много чего было сказано.
1: Но... У них же был кулуарный разговор, понятное дело.
0: Я надеялся увидеть опровержение, опровержения не было. Вот конкретных слов Стуба. Есть такая точка зрения, что и Индия, и Китай, они, в общем-то, заявляют именно то, что они не допустят. Я вообще считаю, что сейчас ситуация складывается в мире очень жестко. Трамп несколько раз рассматривал возможность применения тактического ядерного оружия по Ирану. У меня есть такое подозрение, что такое оружие будет применено Трампом по местам, где, возможно, находятся подземные заводы с центрифугами. Причем не будет... Вот чтобы было понимание. Ядерное оружие, взрыв может быть трех видов. Первый – воздушный. Это в воздухе на большой
1: грипп,
0: высоте.
1: Так называемый.
0: Нет, он грипп всегда будет. Воздушный взрыв в воздухе. Высота 5-7 километров.
1: Так.
0: Электромагнитная волна, ударная волна, световое излучение и так далее. Второй, наземный, или на небольшой высоте, там, ну, сотня метров
1: так.
0: над землей, Хиросима, Нагасаки,
1: так.
0: то, что мы имеем в виду. И третий тип взрыва – подземный. Вот у американцев, мы знаем, вот они применяли B-2 Spirit своих бомбардировщиков. Помните, за бомбы, которые как раз, ну, как Трамп сказал, разрушили подземные заводы с центрифугами. Вот такие бомбы, которые имеют большой вес и заглубляются на большую глубину, а начинкой могут иметь небольшое количество ядерного боеприпаса. Ну, например, у нас есть артиллерийские снаряды. Я еще когда служил, они были у нас 152 миллиметра в самоходно-артиллерийском дивизионе, соответственно. И мощность у них где-то 2 килотонны. Хиросима-Нагасаки 20 килотонн. Вот, например, такой подземный взрыв. Где-то нам нужно прорывать укрепление. Под землю уходит боеприпас, подрывается на поверхности минимум радиации, потому что все под землей. Про подземные взрывы сразу скажу. В советское время была очень интересная практика. Вот газовые хранилища, которые сейчас у нас существуют, а может быть даже и вот под Львовом газовое хранилище крупное.
1: Мы, говорят, били по нему как раз.
0: Строились каким образом? Сверлилась глубокая шахта, закладывался небольшой ядерный боеприпас под землей и происходил взрыв. И вот этот взрыв, он повышал резко плотность земли, оплавлялись из-за высокой температуры края и образовывалась, ну, такая емкость, которая была пригодна для того, чтобы хранить газ под очень большим давлением. Поэтому такие уже у нас хранилища существуют еще с советского периода. И вот основанное на этом принципе, я веду речь о применении тактического ядерного оружия, но с обязательной эвакуацией мирного населения. Хотя мирного населения осталось, ну, в зоне ведения боевых действий там очень мало. Но во всяком случае должна быть объявлена такая эвакуация. Мы бьем по укреплениям. Подземные вот эти взрывы вызывают сейсмическую волну, крепление рушится, у нас появляется возможность пройти эти участки. Но это как вариант, это не обязательно.
1: Ну, я понял, да, что просто ваше мнение. Можно уточнить, может быть, я у вас уточнял в эфире, что-то запамятовал, но на самом деле важный вопрос, коль уж мы про эвакуацию мирного населения заговорили, я, кстати, совершенно не против, чтобы мирное население успевало спускаться в метро и там пересидеть вот эту ударную волну с нашей стороны.
0: Я не против, я не за Киев, я не за Львов.
1: Ну, я понимаю, да. я к тому, что вот совершенно никакой радости, когда я смотрю на эти фотографии, как они в метро ночуют, меня не вызывает. Я вот не людоед в этом плане. С другой стороны, мне крайне интересует, а откуда они узнают, и Зеленский часто говорит, что вот готовится российская атака, и они успевают все собраться, спуститься в метро. Это вот есть объяснение этому? Я что-то
0: спутники.
1: Вот...
0: Спутники сейчас видят в режиме онлайн. Помните «Враг государства», американский фильм?
1: Да, да, за Уиллом Смитом, да, да. Конечно. Да, да.
0: Ну, почти такие теперь уже. Почти. Еще не совсем, но процентов на 80. Вот такие спутники. Они, вот компания Вентер...
1: То есть, сейчас... подождите, это Америка, значит, им говорит?
0: Все Америка дает. Они же дали полностью с французами карты противовоздушной обороны нашей. Где все позиции находятся, как облетать и так далее.
1: То есть, они знают, где наше ядерное оружие находится.
0: Естественно. Да, это мы в свое время сами передавали, когда действовал договор ДСНВ, договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. И мы давали, и они нам давали. Все данные есть.
1: Я, честно говоря, думал, что ну, это определенный секрет. Вот если
0: уже это секрет, знаете, для простых граждан.
1: Я понял.
0: Для военных.
1: Секрет Полишинеля, как говорится.
0: Да, секрет рояль в кустах из этой серии.
1: Ясно.
0: Поэтому на сегодняшний день эти данные есть практически
1: везде. Не, ну про Капустин я-то все слышали.
0: Вентер компания, если я не ошибаюсь, или Вентер, ну, похожее название, по-моему, Вентер. Они имели 10 спутников, сейчас еще запустили несколько, которые работают только на Украину. Обновление данных через 15 минут. Данные идут сразу на планшет украинского дроновода. Вот вам, пожалуйста, уровень компьютеризации. Вообще, мы еще не затронули ведь очень важную тему – искусственный интеллект на войне.
1: Да, вот и компания... дроны Harnet и прочее.
0: Да, компания Palantir, они разрабатывали программу Maven Smart System, и эта программа Maven, она применялась в Венесуэле, сработала великолепно, она применялась в Иране. На первом этапе она сработала великолепно, хотя допущена была ошибка по школе с девочками, по которой был нанесен удар, и почти 170 девочек тогда погибло, детей в прямом смысле
1: да.
0: слова.
1: Угу.
0: Именно из-за того, что лень было кому-то обновить карты цифровые. И из американцев имеется в виду. И эта программа сейчас активнейшим образом применяется на Украине. И более того, сейчас туда еще пришли немцы. Со своими разработками, которые пытаются создать для того, чтобы не пользоваться американской программой, а иметь свою, европейскую. Так вот, ее, кстати, там уже сейчас совершенствуют. Есть уже версия этой программы, называется «Армада». У нас танк «Армада», а это «Армада». То есть это контейнер, в контейнере находятся серверы, находится оборудование, система охлаждения, связи и так далее. Пространство на поле боя нарезано на квадраты, и каждый квадрат имеет вот такое оборудование. Все, начиная от сигналов просто включенных мобильных телефонов, просто включен, а бывает даже и не включенный, вот какое-то излучение идет, анализируется спутниковая информация и так далее, делается анализ, где находятся наши войска, и тут же дается команда ближайшим подразделениям ВСУ наносить удары по этим точкам. Вот, вот примерно такой уровень автоматизации, плюс уровень автоматизации, связанная с применением дронов. То есть задача, Карп в свое время сказал, Украина, значительная часть вооружений еще советского периода, наша задача, задача нашей программы – довести эти вооружения до современного технологического уровня боевого применения. Поэтому искусственный интеллект на сегодняшний день вытесняет практически очень много всего. Уже сейчас появляются беспилотники наземные с элементами искусственного интеллекта, воздушные и так далее. И самая главная проблема – это, конечно, Илон Маск, его спутники. Ведь как очень интересно получилось. Зеленский обращается к Илону Маску и просит разрешения применения этих, соответственно.
1: Он не разрешает.
0: Илон Маск сказал, я не возражаю. Но решение принимает Белый дом, а не
1: я. А потом позвонил уже бывший министр обороны Фёдоров.
0: Но в это время, соответственно, мы видим, как спутники были запущены с таким расчетом, и совпало как-то странно это все над Москвой и над Новосибирском. То есть
1: интересно.
0: Нам демонстрируют о том, что эти спутники можно включать. Включите, и они будут, соответственно, помогать в наведении украинских беспилотников. Ведь если чисто искусственный интеллект, он имеет один минус. Нужно проверить, попал дрон в цель или не попал. А сделать это можно только, передав видеоизображение на спутник и через спутники, соответственно, оператору там, на Украине. Другого варианта нет. Мы сейчас вот разворачиваем свою систему «Рассвет». спутники.
1: Полторы минуты?
0: Да,
1: расскажи,
0: и таким образом...
1: хотел спросить,
0: Украина
1: она аналог Starlink, правильно? Она
0: мы сейчас создали гарант-купол «Волна»,
1: так,
0: систему, которая давит эти спутники. Я думаю, что нам ее надо совершенствовать, развивать, но серийно станции уже начали выпускаться. До этого не было шифрования. Мы давили с помощью системы «Борщевик» РЭП наш, давил спутники. Ввел Илон Маск шифрование. Теперь вот мы разработали новый наш РЭП, показал себя очень хорошо на трассе Новороссия, и таким образом сейчас значит серийный выпуск данной системы. Поэтому война технологий, война электроника, она сейчас вышла в приоритет. Люди уже уходят на второе место. Мы с вами видим андроиды, человекоподобных солдат, как в фильме «Терминатор», которые воюют. Вся проблема только в аккумуляторах. Как появятся мощные долговечные аккумуляторы, мы увидим этих роботов на поле боя.
1: Как скоро, прям тоже коротко ответьте, пожалуйста, у нас заработает полноценно аналог Starlink, то есть вот этого вот интернета?
0: Уже, а в ограниченном варианте уже работает.
1: Он версии. Действительно реальный конкурент Starlink?
0: Реальный. Причем уже по ряду технологий мы обогнали. Мы сразу закладывали, например, передачу информации с помощью лазерного канала, что повышает резко плотность сигнала, ну, информации, заложенной в этот информационный канал. Ну и многие другие там достижения. Высота у нас больше, что, опять же, делает в определенной степени, повышает защищенность и сроки эксплуатации. Но вообще, реально, к концу 2027 года мы уже можем...
1: То есть на фронте у нас появится хороший беспроводной интернет такой, да, прям?
0: Да, для связи и для наведения беспилотников, ракет и всего остального, и анализа того, что мы сделали.
1: Спасибо большое. Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Спасибо, до свидания.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: этом. Но есть силы, которые адекватно оценивают прошедшие события, прекрасно помнят. Я имею в виду, например, заявление китайского МИДа, который сегодня сделал заявление, что Япония должна помнить, что она натворила, и вот эта милитаризация сегодня Японии, которая происходит, они отказываются от собственной конституции, армия у них появится, перевооружение начинается. Вот они должны помнить, что произошло.
1: Но я армия напомню, у них что... есть, они просто называются силы самообороны.
0: Нет, а вот армия уже армия. То есть отбрасываются последние, знаете, как бы сказали, оковы Версальского мира для Германии, для Гитлера когда-то отбрасывались, а вот для Японии, соответственно, те ограничения, которые внутри конституции японской заложены. Поэтому перед нами не мнение какого-то там странного профессора, перед нами мейнстрим политической мысли и исторической фальсификации, когда историю так выворачивают, чтобы виноваты всегда были русские. И ведь здесь все используется, незнание кого-то, темнота. Ну вот классический пример такой, когда на Украине на полном серьезе, а вслед за ней и в Европе всей, и Америки, повторяю, что если Освенцим освободил Третий Украинский фронт, то там служили одни выходцы с Украины. Ну, как бы, то есть, я не думаю, что тот, кто придумал это, был глупым человеком. Скорее всего, он был, наоборот, очень умным и хитрым человеком. И использовал наименование советских фронтов в текущей политической конъюнктуре для того, чтобы доказать то, что ему нужно. Но тезис-то абсолютно, абсолютно лживый. Поэтому и дальше мы увидим переписывание истории. И вот когда, возвращаясь к победе там, определенных германских политических сил, а кто вам сказал, дорогие друзья, что эти ребята не будут переписывать историю? У них же дедушки тоже в СС служили или в вермахте. Вот, и как они к этому относятся? У них точно есть, как у германских коммунистов образца ГДР, как бы прививка против нацизма, они понимают, какие страшные преступления они совершили, и они благодарны советскому народу, который, ну, в конце концов, эту страшную лавочку по уничтожению людей просто уничтожил под названием Третий Рейх. Или они гордятся своими дедами, или чуть-чуть стыдятся их. То есть где вот эта граница происходит? Как только из Вашингтона окрик «вам можно», они начинают перевооружаться, забывают про страшные преступления. И в Японии происходит точно такой же процесс. Поэтому это, к сожалению, вот ну, какой-то признак сегодняшнего времени. Ну, и справедливости ради, вот что надо сказать. Смотрите, всего этого вообще в принципе не могло быть, когда был мощный Советский Союз. Почему? Потому что на территории Германии стояло 330 тысяч наших солдат. Солдаты стояли в Венгрии, Болгарии, Чехословакии. Они защищали эти страны от возможной агрессии Запада. Можно ли было помыслить, что Германия будет перевооружаться? Нет, была Германская Демократическая Республика, которую Горбачев сдал в ФРГ просто так. Из этого вывод следует. Если ты вот в этой великой шахматной партии, как говорил Бжезинский, делаешь неправильные шаги, сдаешь свои фигуры просто так, то твое положение все время будет ухудшаться. И следующему гроссмейстеру придется играть в гораздо более тяжелых условиях. Ну, вот давайте сравним гроссмейстера по фамилии Брежнев и гроссмейстера по фамилии Путин. У кого условия стартовые были лучше? Ну, очевидно, что у Брежнева. Путину надо сказать спасибо за то, что он восстановил суверенитет России, сумел сколотить обратно сильную армию, запустил программу перевооружения флота. У Брежнева все это было уже, хотя он тоже запускал программу перевооружения и наш океанский флот везде бороздил. Иными словами, это возвращаясь к словам того, что сказал Сергей Викторович Лавров, никогда не будет таких отношений с Западом. А это значит, что всегда порох надо держать сухим, не соглашаться на односторонние уступки, которые похожи на предательство во многом. Ведь то, что сделал Горбачев, ну, представьте, вот сейчас бы наши войска находились на территории Германии. Ну, понятно, что Германия бы слушала слово из Москвы с гораздо большим вниманием. Что мы получили, выведя войска с территории Германии? Американцы остались там, англичане остались, французы остались, даже канадцы там остались. А мы вывели. Что мы получили? Наших солдат, их жен и детей выкинули в чисто поле в Россию. И вопрос самый главный. Зачем? Вот каждый раз русский политик должен задавать вопрос. Зачем? В интересах России, Советского Союза, России, что получили? Вывели свои войска, создали в перспективе военную угрозу и конфликт в Европе? А зачем? Я вам скажу, зачем. Чтобы Горбачев получил виллу в Германии. Но это уже, знаете, как говорится, информация для ну, сейчас уже не уголовного дела, так сказать, поскольку он покинул мир этот, а, наверное, для учебников истории. Иными словами, будешь делать правильные шаги, усиливаться, твоя ситуация будет улучшаться.
1: И в этот сентябрьский день, 85 лет назад, Вермахт захватил Шлиссельбург, и началась блокада, началось уничтожение многомиллионного города на Неве. Сложно будет кому-либо отрицать, что это было именно уничтожение, потому что все документы, которые после войны были вскрыты, говорят именно об этом. Эти миллионы людей должны были быть уничтожены.
0: Тут даже дискуссии сегодня у нас не получится, потому что я считаю ровно так же, как вы. Более того, современный российский суд сейчас провел целый ряд заседаний. Почему сейчас, а не в 45-м году, это отдельная тема. И суд принял решение, что действия вермахта, в том числе по блокаде Ленинграда и во многих других местах нашей страны, были геноцидом. Осуществлялся планомерный геноцид по уничтожению мирного населения, военнопленных. Я, дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу сказать, что в Москве на месте музея истории ГУЛАГа открылся музей вот геноцида советского народа. Я всячески прошу, чтобы вы отвели туда своих детей и показали им, что происходило тогда.
1: Николай Стариков, радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о том, как отучить ребенка от гаджетов.
4: Я бы сказала, надо начать с себя. Ну, то есть, как бы сами посудите, сколько вы проводите в гаджеты, общаясь с собственным ребенком. Ну, делайте там простую этику использования интернета, отложите телефон на выходные, поговорите со своим ребенком, объясните, почему вы это делаете и почему для вас ценно, чтобы тоже он в офлайне проводил жизнь. Тем более, сейчас для детей делается очень много. Много бесплатных обучающих курсов, занятий найти для детей можно везде по всей стране. Поэтому просто выведите его в то время, пока он еще формируется, в офлайн мир и займите его школьными, там, творческими и другими занятиями в реальной жизни.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Сотрудников закрытого в Берлине русского дома трудоустроят в России и за рубежом. Все специалисты получат работу в центральном аппарате Россотрудничества либо в других его представительствах, сообщил глава ведомства Игорь Чайка. Как уточнил руководитель агентства, вопрос находится на особом контроле. Ранее сообщалось, что дипломаты вернулись самолетом в Москву. Власти Германии в одностороннем порядке расторгли договор о работе Берлинского культурного центра и обязали его работников покинуть страну. В ответ на действия Берлина Россия закрыла отделение Института Гёте и Генконсульства Германии в Петербурге.
2: О переговорах.
5: США начали признавать территориальные реалии при обсуждении украинского кризиса. Американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер стремятся решить проблему, а не выдвигают невыполнимые ультиматумы. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что Москва сохраняет готовность к диалогу, но продолжит выполнять военные задачи во время любых консультаций. Ранее спецпосланники Дональда Трампа встретились с Владимиром Путиным в Москве и с Зеленским в Киеве.
2: из социальных сетей.
5: Российские пользователи соцсетей должны получить право бесплатно отключать рекомендованный контент. Такое предложение выдвинул заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов телеканалу RTVI. Депутат подчеркнул, что платформы не должны брать деньги за отказ от навязанных алгоритмами публикаций, иначе они фактически превращаются в вымогателей. По его словам, сервис обязан предоставить человеку выбор смотреть только подписки или довериться рекомендациям.
2: О спорте.
5: Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Французский футболист забил свой 71-й мяч в ворота миланского Интера и догнал испанца Рауля, сообщает статистика турнира. Как отмечается, форвард отличился на 14-й минуте встречи и разделил с легендой клуба престижную строчку. Возглавляет список лучших снайперов португалец Криштиану Роналду, на счету которого 140 голов.
2: Обо всем остальном.
5: Антарктический ледяной щит за период с июля 2021 года по апрель 2023 увеличил массу примерно на 695 миллиардов тонн. Это крупнейший прирост за весь период спутниковых наблюдений с 2003 года. Около 68% прироста пришлось на землю Уилкса и землю Королевы Мэри в Восточной Антарктиде. Ученые связывают аномалию с потеплением тропических вод, которое усилило перенос влажного воздуха к Антарктиде. Это привело к необычно сильным снегопадам. Явление временное и не отменяет долгосрочную тенденцию сокращения массы антарктического ледяного щита.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Путин и Трамп провели новый телефонный разговор. Американцы привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее. И как наши воины выдавливают украинских боевиков из последней агломерации Донбасса. Поговорим обо всем подробнее в ближайшее время. Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели новый телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Разговор продлился ровно час. По словам Ушакова, он был конструктивным, откровенным. Президенты обменялись мнениями о состоявшейся поездке Джареда Кушнера и Стива Уиткофа в Москву и Киев. И вот что рассказал Юрий Ушаков.
6: Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Присущий лидерам взаимоуважительной и деловой манере, они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил официальный характер. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе, служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов. Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами. Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению своей семьи как российских, так и украинских детей. В целом, еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом.
4: Телефонный разговор президентов двух стран стал пятым с начала этого года и 15-м со старта нового президентского срока американского лидера. Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и с Киевом по разрешению украинского кризиса. Об этом заявил ранее сегодня на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте. Алло. Так, сейчас связь мы, как говорится, переналадим. Итак, что известно о следующей встрече? Ну, тут сегодня, конечно, очень богатая поляна для новостей. Следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по мирному урегулированию может пройти версии 3 в Объединенных Арабских Эмиратах, в Турции или в Швейцарии. И это уже заявление Владимира Зеленского. Встреча может быть в Эмиратах, в Швейцарии, Турции, в других странах. У нас есть опыт, есть приглашения от разных стран, сказал Зеленский, отвечая на вопрос у журналистов, где может пройти следующая трехсторонняя встреча. И добавил, что хотел бы, чтобы такая встреча состоялась осенью. Заметьте, именно осенью, да? Буквально вчера, буквально накануне он собирался зимовать, а тут, в общем-то, не прошло и суток, как уже хочет обозначить встречу осенью и даже идти на компромиссы. Так, мы наладили связь с Георгом Валерьевичем. Георг Мирзоян, политолог-международник. Георг Валерьевич, слышно меня сейчас?
7: Да, прекрасно, слышно.
4: Давайте поговорим сначала о разговоре, соответственно, Трампа и Путина. Трамп настроен на прорыв. Трамп хочет, чтобы все это, под то, что он подразумевает под прорывом, случилось в его президентство. Если он действительно настроен, что он должен, по идее, сделать? Ну, я понимаю, что там перестать потакать русофобским настроением Брюсселя, публично признать, что Россия не имеет агрессивных планов против Европы, о чем ему сказал сегодня Владимир Владимирович. А вот то, что можно потрогать физически, так сказать, что он должен сделать так, чтобы мы поверили?
7: Ну, как говорилось в прекрасном фильме советском, дай бог, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И в данном случае физически мы можем потрогать, например, результаты давления Трампа на главу киевского режима. Если это будет, конечно. То есть Трамп должен заставить Владимира Зеленского принять наши условия. Заставить Зеленского вывести войска с Донбасса, например, и части Запорожской области, и Херсонской области. Заставить Зеленского согласиться на конституционные изменения, в том числе по русскому языку и по нейтральному статусу.
4: Так.
7: Но пока что этих действий Трампа, пока мы их не видим. Хотя есть некие сигналы, что как бы Трамп тонко намекает Зеленскому, что было бы неплохо.
4: Ну, сигналы вы имеете в виду то, что, во-первых, я вот только что, вот перед тем, как вы вышли в эфир, сказала, вчера он собирался, я про Зеленского, зимовать, говорил, что вопрос территории остался нерешенным, сегодня уже хочет трехстороннюю встречу осенью, и мелькает то, что готов идти на компромиссы после того, как наши по их портам прошлись это хорошо.
7: Нет, я как раз вот эти слова не рассматриваю.
4: А что вы рассматриваете?
7: Это как бы игра Зеленского, попытка нас обмануть в очередной раз. А всерьез я рассматриваю действия Набу и САП против, например, Кравченко, генпрокурора Украины. Я вижу, как Зеленского потихоньку берут в осаду американские или проамериканские структуры. Тонко уже и толсто намекает ему на то, что в случае, если он будет кочевряжется, то, возможно, всплывет его имя в коррупционном скандале.
4: Обыски вот пройдут давление в его сейфах, и там будут стопки большие долларов и евро. Я вас поняла, я вас поняла. Вернемся к разговору двух лидеров. Трамп заявил о колоссальных выгодах от восстановления торговли. Но, значит, я понимаю, что я, может быть, тороплю события, бегу впереди локомотива, но не могу не напомнить, что США сохраняют незаконные санкционные ограничения. Может быть, когда возможно юридически и как быстро политически перейти от слов к делу, которое выгодно обеим державам?
7: Трамп, Когда Трамп говорит о выгодах великих от восстановления торговли, было бы неплохо для него перевести и, может, показать ему элементы прекрасного фильма нашего про Остапа Бендера, там, где рассказывалось про Нью-Васюки. Вот он нам рассказывает сейчас про Нью-Васюки, потому что великие и грандиозные выгоды от торговли возможны только тогда, когда не Трамп, точнее не только Трамп, а Трамп, американский конгресс, все европейские страны, Евросоюз в целом снимут с нас санкции, и когда каким-то образом возникнет некая основа большая для великих торговых отношений между между Россией и США, которых не было почему-то раньше, до санкционный период у нас с американцами уровень торговли был не такой высокий, потому что ну, далековато торговать с американцами-то.
8: Я, в общем-то, все-таки жду. Я понимаю, что вот только что закончился разговор, только что закончился брифинг Ушакова. И все-таки это возможно сделать, так скажем, быстро, чтобы это не походило на Нью-Васюки?
7: Нет, быстро нельзя.
8: Нельзя, да,
7: потому
8: быстро?
7: Потому что очень долгий процесс отмены санкций, это всего европейских санкций. И это мы с вами еще молчим о том, что Соединенные Штаты что в Соединенных Штатах пройдут выборы, на которых Трамп потеряет, скорее всего, Конгресс и снимает санкции американские, даже не европейские, американские санкции через Конгресс будет гораздо сложнее.
8: Ясненько. Теперь об итогах визитов американских эмиссаров в Москву и Киев. Были оценены положительно, но. Мы не знаем конкретики, тем не менее. Можно ли, на ваш взгляд, считать главным итогом этих поездок то, что Трамп, ну, в общем-то, как и все мы, вот по итогу этих нескольких дней, у Москвы есть очень четкие конкретные предложения, которые приводят, как итог, к переговорам по телефону между двумя президентами, а вот как-то у Киева что-то все невнятно, и вроде как они не ожидали, что предложения будут хуже, чем предыдущие, и прочее, и прочее. У нас только до новостей минутка, давайте начнем, а потом продолжим.
7: Ну, слушайте, Российская Федерация ему предложила серьезные переговоры. Украинцам предложили маечки. О чем ему разговаривать с Украиной? О маечках? О дизайне их? Ну, не серьезно. Понятно, что нужно условия обсуждать с Москвой, а Украине не надо обсуждать условия, но Украину надо давить, чтобы она приняла свои условия. Потому что все эти планы, которые Киев и Европа разрабатывали все в последнее время, это просто планы ни о чем. Это какие-то условия капитуляции России, и на больше они не способны.
8: Георг Валерьевич, сейчас послушаем с вами последние новости, а затем вернемся к разговору. Не уходите, пожалуйста. Политолог-международник Георг Мирзоян у нас в гостях в эфире.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Министр просвещения Сергей Кравцов о возвращении в школах оценок дисциплины.
10: Мы сознательно не ускоряем это решение. Мы в прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где пробировали 3 модели оценки поведения. На основе апробации выбрали 1 модель, и эту модель мы апробируем в наступающем учебном году в 10 школах каждого региона, для того, чтобы и учесть там те опасения, которые есть и у родителей, и учителей, и максимально подготовленным уже принять окончательное решение. Мы уже видим, что позитивно воспринимается в целом и учителями, и родителями оценка поведения. И здесь не только плохая оценка, важно говорить о тех учениках, которые будут получать и хорошую оценку поведения. Поэтому вопрос непростой, мы это понимаем, мы здесь очень аккуратно подходим к этому вопросу. И оценка поведения – это определенный сигнал будет и для родителей, мы понимаем, это определенная защита будет педагогу. Решение такое принято, оценки поведения будут. Форма, содержание и механизм еще требуют доработки.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем».
11: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: С нами Георг Мирзоян, политолог-международник. Георг Валерьевич, еще раз проверка связи. Слышно, да?
7: Да, прекрасно.
8: А, смотрите, я поняла главное, вот что из того, что вы сказали. Надавить, заставить, и тут все понятно. Но сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров, много интервью вышло с ним. Я не сказала, что он сегодня их дал, потому что одно понятно, что записано. Но и там и Первый канал, и Юлия Меньшова, и довольно-таки много информации. Так вот, глава МИД заявил, что Запад не дал Украине подписать мир весной 2022 года, а любые паузы, как нам с вами тоже известно, использовал лишь для перевооружения киевского режима. Вот если Запад сейчас вновь заговорил о новых инициативах, и тем более в контексте переговоров по телефону Путина и Трампа, можно ли сейчас к этому относиться так же, что просто выиграть время, чтобы отсрочить неминуемый неблагоприятный для Киева исход? Или что-то поменялось все-таки?
7: Нет, ну смотрите, если мы говорим с вами о предложениях Запада по перемирию, воздушному, морскому, всеобъемлющему, если мы говорим о каком-то разведении войск временном и вводе там миротворцев и так далее, конечно, все это исключительно для затяжки времени. Конечно, по-другому здесь никак и быть не может. Именно поэтому Россия много раз уже на всех уровнях, начиная с Владимира Путина, говорит о том, что необходимо окончательные варианты по решению украинского конфликта. То есть не перемирие, а полноценный мир. Не разведение войск, а ликвидация оснований, которые, в общем-то, вынудили нас начинать СВО. Это связано не только с Украиной, но и, конечно, с европейской политикой, с политикой США в Европе. То есть мы хотим всеобъемлющего решения. Если мы не получим этого всеобъемлющего решения, то есть военно-политического решения конфликта, мы вынуждены будем заниматься военным решением, то есть продолжением СВО, расширением зоны безопасности, освобождением наших новых, нынешних и будущих территорий.
8: Георг Валерьевич, а замена Зеленского может стать таким флажком, что лед тронулся, или смотря на кого, или вообще ничего это не значит?
7: Ну вот, на самом деле, это очень хороший вопрос, потому что действительно замена Зеленского, она может стать некой заменой. Да, она может стать вариантом решения проблемы. Но, во-первых, а кто же его будет менять? Понимаете, если бы Соединенные Штаты могли заменить Зеленского, они бы его давным-давно заменили. Но они этого не делают, потому что они прекрасно понимают, если вот сейчас начинать эту процедуру смены власти, учитывая, как Зеленский врос в украинский государственный аппарат, и учитывая, как Зеленский хочет личной власти и возможности, то это может обрушить украинскую политическую систему, обрушить фронт, и тогда русские возьмут все, что хотят, не давая американцам взамен ничего. А зачем нам давать, если у них фронт ухнул?
8: Давай.
7: Поэтому это опасная история.
8: Давайте сюда еще одну составляющую добавим. Вот этот коктейль Молотова, я имею в виду Лондон, да, помимо американцев и русских. Лавров отметил, что Украину ждет неблагоприятный исход. И он, отвечая на вопрос, сказал, ну, он вспомнил, как Лондон, точнее, премьер-министр Великобритании, все, Лондона, сказал, что мы с Украиной до конца. Ну, в общем, выразил сожаление Лавров. Объясните мне, пожалуйста, вот это какая-то идеологическая одержимость, или Лондон действительно настолько он геополитическим влиянием обладает, несмотря на какие провалы, вот как упоротый будет стоять до конца, зная, что его ничто не повалит. Либо здесь все не так, как, расскажите, пожалуйста, вы.
7: Ну, смотрите, Великобритания действительно будет поддерживать Украину до конца, потому что Великобритании выгодно все то, что происходит. Украинская война истощает Россию. Здорово, потому что Россия враг. Украинская война истощает Европу. Здорово, потому что континентальная Европа – это противник, это конкурент, вот так правильно сказать. Украинская война разрушает даже сами основы российско-европейских отношений. Здорово, потому что Лондон всегда стремился не допустить какое-то российско-европейское, условно-немецко-российское, и континентальной, которая поставила бы под угрозу безопасность Великобритании. То есть, в принципе, со всех точек зрения, со всех отношений, то, что сейчас происходит, Великобритании выгодно. Невыгодно Великобритании будет только в том случае, если Россия будет взрывать британские эсминцы и атаковать британскую территорию. Но пока, как мы понимаем, до этого еще очень далеко.
8: Да, поэтому но они разве к этому не подталкивают всю ситуацию?
7: Они искренне уверены, что мы на это не пойдем. Они искренне уверены в том, что все наши заявления и угрозы являются пустыми заявлениями, пустыми угрозами, что мы их не будем выполнять. Вот в этой ситуации, на самом деле, России было бы здорово применить тактику сумасшедшего, которая регулярно и достаточно успешно применяет, например, турецкий президент Реджеп Эрдоган. Когда на него давят, он говорит, я ударю, и бьет, говоря, что а мне все равно, я же вас предупреждал. Попробуйте эскалировать.
8: Да, ну, вы знаете, вы со слушателями вот итогов дня в унисон говорите, они, вернее, с вами, потому что они пишут, потому что они говорят, ну, относятся к этому, ко всему, как просто к разговорам.
7: Вот, да?
8: Понимаете, да? Вот я буквально читаю наш агрегатор сообщений от слушателей и удивилась. В унисон
7: понимаете,
8: сказали.
7: Понимаете, это просто очень опасная ситуация, потому что вот они считают это разговорами, и это их подталкивает совершать более и более радикальные шаги.
8: Безусловно.
7: И в конечном итоге, если мы вот не научим их, что за нашими разговорами идут дела, мы реально дойдем до очень опасной ситуации, когда все окажутся на грани ядерной войны, потому что Запад искренне будет не верить в то, что если он по нам ударит чуть ли не напрямую, мы не применим ядерное оружие, потому что мы же на Украине ничего не применяли, хотя там условно война против нас велась. Это очень опасная ситуация, и нам придется Западу рано или поздно доказывать делом, что наши слова имеют значение. И вот ситуация неприятна тем, что чем дальше это все идет, чем дальше, тем более жесткими придется нам делать дела. Условно то, чем мы могли их осадить в 2022 году, сейчас уже не сработает. Сейчас уже нужны более жесткие шаги в 2026.
8: Слушай, все как у людей, как говорится. Знаете, так обычно говорят в передачах про животных, но мы понимаем, кто тут, кого тут можно так назвать. Но это как называется, три предупреждения, а потом надо бить. Потом, значит, все бессмысленно.
7: После первого предупреждения уже надо бить, причем уже, видимо, сразу.
8: Я этот секрет свой лично храню, как зенцовка, но он работает, я знаю. А теперь про еще одного игрока или того, кто пытается мостоваться. Лавров прокомментировал попытки Елисейского дворца, который заявляет о скором возобновлении переговоров после выборов в Государственную Думу. Вот эта инициатива Парижа вдруг где-то... Они сейчас на каком месте? Где они там гребут? 25-м или каком? Или все-таки в тройке лидеров?
7: Ну, это называется хотелки. Хотелки никто не отменял. Нет, давайте так. Россия, в принципе, готова разговаривать. Пожалуйста. Хочет Макрон приехать покушать в Москве что-нибудь нормальное, пусть приезжает, кушает. Может, жена его там бить не будет в Москве тоже. Но, понимаете ли, в чем проблема? А о чем сущностно с ними разговаривать? Вот Макрон сейчас там что-то пообещает. Ладно, дальше что? Он это выполнит на европейском уровне? Нет, потому что Урсула фон дер Ляйен ему не даст. Еврокомиссия и Брюссель в целом нацелены на конфронтацию. Нужно ли сейчас с Макроном о чем-то разговаривать, когда в 27-м году он уходит из власти и приходит, скорее всего, либо правый кандидат, либо центристский кандидат какой-то, ну, тоже, наверное, не стоит о чем-то с ним разговаривать.
8: Ну, в общем, не стоит напрягаться, как говорится.
7: Еще раз, мы готовы человека встретить, покормить за свой счет, пожалуйста. Но мы люди хлебосольные, не более того.
8: А в интервью с Лавровым также прозвучало, что официальные лица в Киеве уже говорят, что не переживут зиму. Ну, это не Зеленский, а кто-то другой все-таки. А вы скажите, пожалуйста, это информационная война, которую они продолжают?
7: Нам на такого рода заявления вообще не надо обращать никакого внимания, ровно ноль. Это все жалобы, это все попытки сыграть на европейской жалости. Это попытка, может быть, даже нас убедить в том, что, ребят, ну все, не надо... эскалации ракетных перед зимой. Угу. Надо добивать, надо уничтожать всю украинскую систему энергетики, систему теплоснабжения, систему канализации. все подряд. Действительно жилых домов
8: и мирных граждан. Да.
7: А мы не израильтяне, мы такими вещами
8: мы
7: не занимаемся.
8: Мы нет. Да, подписываюсь под каждым словом. Георг Валерьевич, а на ваш взгляд, трехсторонняя встреча состоится? И если да, то где и когда?
7: Я думаю, что для того, чтобы трехсторонняя встреча состоялась, должна быть проведена работа подготовительная, раз, то есть должны подготовлены уже быть документы для подписания рабочими группами. И второе, я не знаю, кто и как, но нам должны дать железобетонные гарантии, что эту встречу Зеленский не использует для пиара и серии там «выйду, плюну Путину в лицо».
8: Господи.
7: Понимаете, вот это он может.
8: Нет, я недавно про зверя сказала, как бы, имея в виду вот эту вот всю шайку-лейку. И понятно, на каком уровне сейчас культура-то...
7: Кстати, сегодня
8: об этом сегодня тоже говорилось в интервью с Лавровым. Мне очень понравилось...
7: Криворукская дипломатия, она обслуживала всем своим...
8: Я даже про европейскую сюда же...
7: А там такая же криворукская дипломатия, одно и то же.
8: Да.
7: Они заразились эту...
8: Но вообще, конечно, спасибо, даже об этом думать как-то, у меня температура начинает расти. Неужели такое возможно?
7: Ну, возможно, поэтому мы и не встречаемся, в общем-то. Поэтому Путин говорит, встреча должна быть сущностной, а не для пиара.
8: Хорошо. Значит, будем ждать подготовки. Спасибо вам большое, Георг Валерьевич. Друзья мои, с нами на связи был политолог-международник Георг Мирзоян. Кстати, российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии. Это данные торгов. Динамика отмечена после телефонного разговора президентов России и США.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: В студию «Радио «Комсомольская правда»» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
13: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот это парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите ли...

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Путин заявил, что стороны продолжат тесную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Российский президент также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР благополучия и процветания.
0: В атаках.
1: Обломки беспилотников повредили дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке фрагменты дрона повредили балкон и окна в двух квартирах многоквартирного дома в Крымске, кровлю частного дома. Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позже оперштаб сообщил о повреждении 6 жилых домов коммерческого здания и строительной площадки в Новороссийске. По предварительным данным, там есть пострадавшие. Еще один человек пострадал в поселке Волна Темрюкского района.
0: О Ближнем Востоке.
1: США нанесли удары по нескольким иранским нефтяным танкерам в Персидском заливе и у побережья Ирана. По данным американских и иранских источников, были поражены 3 судна. Экипажи танкеров эвакуировали. Атаки стали ответом на попытки Ирана нанести ракетные удары по американским военным кораблям. Тегеран пригрозил ответными действиями и заявил о возможном ограничении судоходства в районе Ормузского пролива.
0: О русофобии.
1: Финляндия с начала года приняла чуть более 150 решений о депортации граждан России и около 100 решений об их выдворении. Об этом РИА Новости сообщили в финской миграционной службе. В МИГРе уточнили, что большинство решений о депортации связано с непродлением или аннулированием вида на жительство. Основная причина выдворения – отказ в предоставлении убежища. При этом решение о депортации не означает, что человека уже выслали из страны, и его исполнением занимаются полиция и пограничные охрана.
0: О финансах.
1: Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей в первом полугодии достигла 21%. Это на 3,5% больше, чем годом ранее. Доходы от 100 до 130 тысяч рублей получили 8,5% россиян свыше 130 тысяч, 12,5%. Одновременно сократилась доля граждан с доходами ниже 45 тысяч рублей до 40,8% против 45,7% годом ранее. По данным Центробанка, доллар США стоит 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем, друзья, подводить вместе с вами итоги сегодняшнего дня. Прямо сейчас с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который написал большой материал, так что всем добро пожаловать на kp.ru. С помощью наших бойцов из группировки «Центр» Дмитрий попробовал оценить один из главных наших аргументов в недавних переговорах с американцами. Это наступление российской армии на Донбассе. Дима, привет.

0: вышли на окраину аэропорта, аэродрома. Славянские и Никольское в предполе, последний город-спутник, он уже в серой зоне. Вот. И с другой стороны, собственно говоря, с запада наступает группировка «Центр» на Доброполе. Там всего 4 дороги идет. 4 асфальтовые дороги, которые давным-давно контролируются. Хотя по ним, я думаю, пытаются проскакивать машины. Я вот сам тут на днях также проскакивал. Вот. И куча дорог второстепенных, просто накатанных по полям объездов. Вот этим занимались ребята минированием этих дорог, ребята из батальона «Феникс». Они минировали, ставили мины. 10-12 мин в сутки ставят расчет. Не надо уже ползать по мокрой земле, рубить дерн лопаткой и резать колючую проволоку. Да. Современный сапер сидит в 3D-очках и ставит мины легкими движениями пальцев. Наши ставят дроны «Дждуны», так называемые, на оптоволокне. Он 6 часов может сидеть в засаде, ждать свою цель. Вот. Ну и плюс работают ударники, это совершенно другая история. И вот вторая группа бойцов, которые тоже вот на Добропольском направлении работают, это наша авиаразведка и высотные перехватчики БПЛА из 61-й бригады морской пехоты. Вот они мне, собственно, рассказали. Мы, говорит, висим над Доброполем 24/7. Мы увидели, что они с севера, с юга Доброполя, вот с той стороны, где наступают наши войска, переместились в северную часть и отходят дальше в маленький городок Белозерск. Угу. А за Белозерск... Это последний, наверное, самый будет, думаю, последний городок, освобожденный на Донбассе. Дальше уже граница Днепропетровской области. Там, кстати, до Днепропетровска вообще рукой подать. Вот, как и до Запорожья. Так что у меня плохие новости, вряд ли удержится агломерация. Вот. Если они из этого Доброполя, который они готовили к обороне усиленно почти год...
1: Да, я помню, ты говорил об этом. Да,
0: причем по всем канонам современной войны, именно дроновой войны они его готовили. Ну так, чтобы было не видно перемещения по поверхности земли, вообще нет таких перемещений. Вот. Ну вот морпехи говорят, ну как только... ФАБами наша авиация обработала передний край обороны Доброполя и опорные пункты, они сразу же начали уходить. Никто там не хочет оставаться навсегда.
1: А их вот. Вообще-то выводят, эвакуируют или так? Каждый как он хочет?
0: Как он хочет. Причем в Гуляйполе трошники-западенцы из
1: трошники
0: Ивано-Франковска.
1: Трошники это кто, Дим?
0: Территориальная оборона.
1: А, спасибо, так.
0: Территориальная
1: тероборона.
0: Оборона.
1: Да-да-да. Ага.
0: Они бежали настолько заразительно, что даже увлекли за собой заградотряды, которые должны были остановить.
1: Столь заразительный бег.
0: Весенняя история, когда там был найден просто в неприкосновенности батальонный штаб, а вот одного из этих подразделений ТРО с незапаровленными компьютерами, с телефонами, с секретами.
1: Все осталось. Ой-ой-ой-ой.
0: Просто... Закрыли дверь и убежали, да.
1: Ой-ой-ой. Слушай, ты описываешь уникальный случай, когда наши бойцы сбили дорогой американский беспилотник «Пингвин». Сейчас слушателям объясню, кто не читал. На рекордной высоте 5400 метров. Если я что-то оговорюсь, спутаю, ты мне сразу просто говоришь, что ошибочка. С помощью FPV-дрона. Часто читаю, что технологическая гонка вооружений, они читают. А вот скажи, пожалуйста, вот эта охота за натовскими, будем прямо да, называть вещи своими именами, крыльями на больших высотах, она уже в систему вошла? И у нас есть, может, еще какие-то технические новинки наших русских левшей, которые скоро удивят вражину?
0: Ну, у ребят там номенклатура дронов-перехватчиков типа крыло, а вот квадрокоптер, да, действительно, они интересно загнали на эту высоту, и мне Вятич, командир этого подразделения, объяснял, что это было не так просто, они несколько дней пытались его поднять так высоко. А вот этот пингвин, он висит по 20 часов и все фотографирует. Сам он по себе стоит там недорого, 15 тысяч долларов. В масштабах войны, но со всей начинкой разведывательной за миллион. Там даже до полутора сумма. Ну, точной суммы, наверное, нет. Делала его латвийская компания, которая потом, значит, по-видимому, почуяв что-то, да, перерегистрировалась в США.
1: Oh.
0: Вот.
1: Быстренько. Это как закрыли за собой дверь этого блиндажа и спокойно ушли, и быстро перерегистрировались. Так, иду дальше. Не буду на хихоньки-хахоньки отвлекаться.

0: Жан с позывным, мне очень понравился позывной, одинаковый. Это такая одинаковый. Креативно, правда, как, не знаю, мне вот прям по сердцу. А, упоминает использование новых отечественных тяжелых дронов. Воган или Ваган, как правильно ставить ударение, не знаю.
1: Челезо.
0: Воган, да? А, они несут до 10 килограммов полезной нагрузки и возвращаются назад. А, и вот эта тактика как раз дистанционного минирования, ты об этом упомянул вот буквально немножко, сбросив... А вот смотри, раньше у нас вот эти вот тяжелые дроны с Бабой-Ягой ассоциировались. Получается, что мы перехватываем инициативу в сегменте тяжелых беспилотников?
1: Ну, скажем так, мы просто сделали тяжелый многозадачный дрон. Потому что Воган, он действительно большой, он примерно в 3-4 раза больше обычного FPV на карбоновой раме. Вот. Он в изначальном варианте, да, должен был куда-то врезаться и самоуничтожаться, но его чуть-чуть допилили в Югре, и наши конструкторы, и вот он стал, значит, возвращаться туда-обратно.
0: Это прекрасно. Вот. Экономия должна быть экономной.
1: И, ну, вот, одинаково, кстати, я тоже спрашивал про, почувствовали ли они на фронте вот нашу блокаду, наши системные удары по производствам дронов и высокотехнологичным производствам военным на Украине. Они нет. А вот морпехи мне рассказали, перехватчики, что, собственно, вот сбившие пингвина, что перестали через них проходить и перехватываться дорогие дроны. Типа лютого.
0: А, то есть начали беречь, потому что мочат их хорошо.
1: Или их просто нет.
0: Ага, вот. Тоже.
1: Их не успевают собирать, не из чего собирать. Летят бобры из пенопласта и фанеры.
0: Вот, да, друзья, я вот была этим летом в музее, который посвящен Курской битве, и там есть как раз отделение, которое посвящено СВО. Там, понятно, сначала Великой Отечественной. И я эти все дроны насмотрелась. Я сначала даже глазам не поверила, думала, это макет. А вот Дима сейчас говорит, и у меня память тут же подтягивает. Из... И палок.
1: Да,
0: пенопласт,
1: и палок.
0: Да.
1: Пластилина желуди.
0: Вот, да, да, да. Простите вот за этот жаргон.
1: И синяя изолента.
0: Именно,
1: и вот за что
0: именно,
1: можно...
0: да, именно так.
1: За что можно уважать, кстати, китайцев, они творчески обработали нашу синюю изоленту. Они же, к сожалению, ее сейчас выпускают. Угу. Ее вообще ототрать невозможно. Я с этим сталкивался, резал ножом.
0: А скажи, пожалуйста, поступают ли сигналы, ну, если об этом можно говорить, от разведки или откуда-либо еще, о том, что готовятся оборонительные рубежи за пределами Донбасса?
1: Нет, ничего такого не слышал. Вот. Я так думаю, наши все сосредоточены на агломерации. Просто если бы у ППЛАшников было бы задание работать по... военной техники, как они работали вот год назад, прямо по военной, по строительной технике. Вот прямо им нарезали задачу вот выжигать строительную технику. Они ее во время построек оборонительных рубежей, это так называемая новая линия обороны Донбасса, она уже наполовину в наших руках. Вот. Угу. Они не успокоились на том, что не просто копающие экскаваторы жгли, они нашли базу, где эта техника хранится, заправляется, обслуживается, и сожгли там все.
0: И то есть строить им оборонительные всякие фортеции нечем? Ты вот к этому этот комментарий?
1: Либо очень сложно, да. Что-то такое ощущение, да, что они не сильно надеются на то, что они там закрепятся, Днепропетровскую область. Но можно предположить, что они попробуют разменять Краматорск-Славянск, Дружковку, если, ну, политически. Если не получится... Ага. Политически разменять, они уйдут в Днепропетровскую область и Харьковскую, там как раз их стык, и попробуют, ну, создать максимально плотную линию обороны.
0: Так.
1: Вот. А сейчас же это все виртуально, все это в воздухе. Угу. Вот тот же Одинаковый мне рассказал безумную историю, как они 3 месяца не могли зайти на позиции. Потому что, говорит, у нас мины, мы это все на себе, ну, просто физически не утащим. Им все время жгли машины, там, с ранеными, с погибшими. Ставили, противник ставил целенаправленно магнитные мины. Наши саперы их пытались снимать, не успевали, он опять минировал. Я говорю, ну как вы прорвались? Говорит, спасибо, артиллерия все наше пробила.
0: Спасибо. Говорю тебе, Дим, большое. Друзья мои, большой материал читайте. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Береги себя, пожалуйста. Не надо по дорогам проскакивать, да, там с минами. Угу. Все.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов о закрытии русского дома в Берлине.
5: Культурный центр, большое здание, много помещений для просмотра фильмов, для организации выставок и так далее. Магазин с русскими книгами, конференц-зал хороший, где можно было проводить мероприятия. В любом случае, это часть нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. В России существует институт Гёте с курсами немецкого языка, с мероприятиями. Но вот одно из немногих ниточек, которая сохранялась и с 2014 года, и с февраля 2022 года, в гуманитарно-культурной сфере немецкая сторона разрывает. Сложно сказать, зачем. Как и закрытие генерального консульства в Бонне, последнее генеральное консульство, которое расположено в крупнейшей федеральной земле, которое обслуживает, ну, скажем, миллионы российских немцев, наших бывших граждан, сограждан советского периода, да, то есть не только из России, но и из других республик. Поэтому теперь консульство переносится только на территорию посольств. Назвать это глупостью, можно назвать, что это глупость, политическая глупость. Назвать это предвыборной кампанией в рамках предстоящих выборов в Восточной Германии, но опять, на мой взгляд, неверный шаг, потому что настроение антимерцевской земли здесь сделать такой грубый шаг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». И очень хочется сказать о следующем. 69 пассажиров арестованного 2 сентября Норвегии по запросу украинских компаний судно «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. В их числе главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, который находился там вместе с экспедицией Русского географического общества. Мы ждем с ним связи, обязательно наладим ее. Мы выехали из русской столицы Шпицбергена, Баренцбурга. Отсюда на корабле, самолете, автобусе добирались до границы с Мурманской областью, рассказал главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». Мы уже перешли контрольно-пропускной пункт и отправляемся в Мурманск. Ну вот такие текстовые сообщения, пока это было возможно. Сейчас я очень надеюсь на хорошую связь. Отличная картинка. Не слышит только меня, но зато мы видим. Вот преференции тех, кто на видеотрансляцию смотрит. Сейчас виден Андрей Горбунов. Не знаю, слышит он нас или нет, но, Андрей, можешь говорить, я замолчу.
7: Дамаш, слышь, прием.
0: Отлично, да. Прием. Давай,
7: всем
0: тебе
7: привет.
0: Слово.
7: Да, как раз только что получил разрешение вообще опубличить, как нас вывозили с Шпицбергена, поэтому это прям эксклюзивище для радио «Комсомольская правда». В общем, вчера в 2 часа ночи нас попросили собраться в лобби нашего отеля со всеми вещами, погрузили на автобус, и вот просто загибайте пальцы, сколько было видов транспорта у нас. В общем, погрузили на автобус, довезли до порта. В порту мы сели на корабль, внимание, губернатора Шпицбергена. Он предоставил свой корабль. И на сайте «Комсомольской правды» можно найти фотографию. И в телеграм-канале вроде тоже была эта фотография этого очень модного корабля.
0: Так это яхта губернаторская или это просто правда?
7: Не-не, это какой-то мега-крутой корабль. Так, прям ладно. Там, в общем, сейчас, пока буду ехать, буду описывать все это в тексте. Да. Так вот, загрузили нас на корабль, и на корабле мы 3 часа шли до Лангира. Это норвежская столица архипелага Шпицберген. Там нас выгрузили и на автобусе, опять же, на следующем автобусе довезли до аэропорта. В аэропорту. Ну, и вообще, на самом деле, это исторический...
0: Моргни, если вас удерживают. У вас руки были свободны, надеюсь, не в равные руки. Просто, ну, это действительно как шпионский, как триллер звучит.
7: Так и есть. Еще и тем более ночью все это происходило. Так вот, это исторический, на самом деле, момент. Впервые без виз Норвегия отказалась выдавать там шенгенские визы. Но еще интереснее получилось. Нам разрешили вот на территорию материковой Норвегии въехать без шенгенской визы, вообще без любой визы. В общем, нас довезли до аэропорта в Лангире, там посадили на самолет. Просто сейчас пыл жару, и сейчас я вам скажу, как называется город, куда мы прилетели.
0: А, то есть вас еще даже... Ну, в Россию вас отправили самолетом?
7: Да, подожди. Молчу. И вот, в общем, до Киркинесса мы, до материковой Норвегии мы долетели. Из Лангира до Киркинесса. Там 2 часа нужно было лететь. А вот долетели мы до Киркинесса, и там без... всякого прохода за багажом. Нас вот, к трапу самолета просто еще автобусов подогнали, и на автобусах, на этих нас повезли на границу с Мурманской областью, потому что вот от Киркинесса там где-то 1.5 часа ехать, и потом начинается...
1: Тут у нас дождь идет, и
7: Я стою на заброшенной заправке и скрываюсь от дождя. Вот правой рукой держал телефон и, короче, весь рукав мокрый.
0: Мне кажется, это к удаче. Скоро на этой АЗС появится бензин однозначно, причем вплоть до 95-го. Горбунов приносит удачу. А я хочу задать вопрос.
7: Подожди. Из Киркинесса до границы, до КПП, там мы прошли... сначала 3 раза у нас проверили паспорта полиция и таможенники Норвегии, еще нас пересчитывали, чтобы, не дай бог, никто без шенгенской визы не сбежал на территорию материковой Норвегии.
0: Скажи, пожалуйста, они нас так боятся? Вот какое у тебя было впечатление? Я понимаю, что пограничники, у них определенный стиль поведения всегда, у всех пограничников он, ну, похож. Но вот я не понимаю.
7: Мне кажется, это общая обстановка. Ну вот новая холодная война.
0: Это вот такая накрутка идет, что даже без виз уходите, бога ради, русские.
7: Я вот пока с колес не буду вот рубить с плеча и какие-то выводы. Давать оценки. Ага. И да, я вот завтра или послезавтра лучше приду в студию к нам, и мы подробнее об этом поговорим. Так вот, мы проверяли еще раз паспорта наши, потом мы приехали на границу, наконец-то. Там уже наши ребята нас...
0: Я видела на фотографиях. Расскажи, как встречали, пожалуйста. Это так приятно.
7: Это не таможня же была. На таможне встречали как надо встречать. Сумки на ленту. Целью, зачем ездили в Норвегию, вот это вот все. Вот. И потом мы очень долго ждали, еще обыскивали наш автобус, чтобы ничего мы не провезли из Норвегии запрещенного.
0: А что оттуда можно вывезти из Шпицбергена запрещенного?
7: Да, ну а где гарантия, что мы...
0: Песца с собой не прихватили?
7: Нет, может, мы не со Шпицбергена, а с материковой уже Норвегии. Ну. Из Киркинесса вдруг мы что-нибудь везем. Так вот, и потом наконец-то нас отпустили с Богом, и мы поехали по земле русской, и опять останавливаемся. Я думаю, еще раз, что ли, проверять паспорта, потому что 10 раз сегодня мы их показывали уже. Выходим, а там стоят люди с триколорами, с российскими флагами, и поляна закрытая. Блины горячие, чай, арбуз порезанный. В общем, местные ребята реально вот скооперировались из местных сел, вот прям, которые находятся рядом с границей, и прям устроили нам.
0: Друзья, я вот сейчас спасибо в эфире хочу сказать это тоже от лица всей редакции «Комсомольской правды» спасибо, потому что это не, я представляю, насколько это приятно на месте, это слышать приятно. Андрей, вопрос про экипаж профессора Молчанова. Экипаж, что с ним? Он остался на месте или какова судьба?
7: Маша, ты говори, пожалуйста, просто рукам очень холодно, я перчатки надеваю.
0: Да,
7: ты пока что-нибудь
0: поищай. Я поняла. Все, я принято. Сейчас, действительно, пока Андрей надевает перчатки, я еще скажу, что по словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, эвакуация российских граждан осуществлена при содействии норвежских властей в тесной координации между государственным трестом «Арктик Уголь», посольством России в Осло, вы представляете, сколько организаций такого высокого полета, генконсульствами на Шпицбергене и в Киркенессе, гражданам России оказана необходимая помощь и поддержка. После пересечения границы содействие в обеспечении переезда в Мурманск оказывается руководством Мурманской области. Я, знаете, что хочу вам рассказать сразу? Вот остается не так много времени, я надеюсь,
7: я пока Андрей... не могу видео. А вот все, вот. Да, я на месте. Да.
0: Я все-таки повторю вопрос. Надеюсь, ты надел перчатки, я просто знаю.
7: Да, да,
0: экипаж, все. Экипаж профессора Молчанова. О нем был вопрос.
7: К сожалению, они продолжают находиться на Шпицбергене, но это положено по всем правилам корабельного дела. Капитан остается
0: на своем судне. Ну, да, мы тоже так предполагали, но все равно спросили.
7: Идут разные суды. В общем, нет, к сожалению, никто из команды с нами не приехал. Но, в общем, когда мы шли туда, на Шпицберген из Мурманска, там вот юнги, так называемые, были ребята, которые мыли посуду. И я у капитана просил, чтобы меня тоже сделали юнги. Да-да-да, чтобы я драил палубу вместо них или хотя бы мыл посуду. А он не разрешил, но эти ребята, они им разрешили.
0: Вот младший корабельный персонал, он с вами уехал,
7: да. Но я так понимаю, они не в штате, если можно так сказать, на корабле, они просто проходили, скажем так, практику. Вот поэтому, да, они уехали, и они все такие, совсем юные юнги, и они там, один бабушке сегодня звонил, говорил, что «Бабушка, я в России, все нормально».
0: У нас минута остается. Когда вас отправят в Москву, и по городам пребывания, так сказать, всех остальных ученых, если они не в Москве?
7: Оказалось, что от границы очень долго ехать. И вот сейчас, там... Сначала мы с этими активистами ели блины, это заняло какое-то время. Сейчас еще у нас стоянка 20 минут, потом еще ехать 2 часа. В общем, мы уже поздно приедем. В общем, завтра я планирую вернуться в Москву.
0: Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда». Мы ждем всех вас, тебя, конечно, в особенности. Да, не снимай перчатки. Ну что, будем встречать не с блинами, так, может быть, с чем-то тоже, но от всей души. Счастливого пути тебе, хорошо добраться и всем вам. Это главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными.

0: и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Запад пытается вернуть Украину границам 1991 года ради изоляции людей русской культуры. Зарубежные политики стремятся поместить местных жителей в условия настоящего концлагеря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что эти люди веками жили на родной земле. Ранее глава МИДа подчеркивал, что возврат к прежним рубежам невозможен, и с этой позиции Москвы уже считаются в Вашингтоне.
4: Об Украине.
3: Одна из украинских теплоэлектростанций остановила работу после серии ударов. Взрывы серьезно повредили ключевое оборудование предприятия, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. Как отмечается, без света остались Николаевская область и подконтрольная Киеву часть Херсонской области. Ранее в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары по украинским объектам в ответ на атаки со стороны Киева.
4: О Ближнем Востоке.
3: СМИ узнали, что президент Арабских Эмиратов заранее предупредил премьер-министра Израиля о подготовке нападения Хамас в октябре 2023 года. По данным газеты «Гаарец», Беньямин Нетаньяху заверил Мохаммеда бен Заид аль-Нахаяна в полном контроле над ситуацией и не стал передавать эти данные своим военным. Как отмечают авторы расследования, политик опасался срыва региональных соглашений. Канцелярия израильского главы категорически опровергла сам факт такого разговора. В октябре 2023 года палестинские боевики прорвали границу анклава, убили более 1200 человек и захватили около 250 заложников. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра просвещения Ирину Шварцман. Чиновница покинула пост по собственному желанию, сообщается на официальном портале правовой информации. Она работала в этой должности с 2024 года. До перехода в федеральное ведомство Шварцман занимала пост вице-премьера правительства Калмыкии.
4: Обо всем остальном.
3: Организаторы международного фестиваля молодежи объявили имена артистов музыкальной программы. На главные сцены масштабного форума выйдут Дима Билан, группа «Звери», Ваня Дмитриенко и хор Сретенского монастыря, сообщили в Росмолодежи. Как отмечается, рок-направление представят коллективы Ума Турман и The Hatters, а также музыкант Сергей Бабунец. Праздник в Екатеринбурге объединит 10 тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. Власти Венгрии приняли решение о высылке 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава МИД страны Анита Орбан. Российская сторона проинформирована о решении, отметила она в социальных сетях. В Будапеште пришли к выводу, что сотрудники российской дипмиссии, цитирую, «занимались в Венгрии деятельностью неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Решение о высылке, далее снова цитата, «защищает безопасность и суверенитет страны», добавила Орбан. В венгерском МИДе подчеркнули, что разрыв дипотношений с Россией не подразумевается. В МИД РФ отметили, что Россия ответит на высылку из Венгрии 10 дипломатов. Но и слова Венгрии о готовности держать канал «Диалог с Россией» открытыми ничего не стоят. Такое заявление сделал посол России в Будапеште.